0: Волчья уже Покровская, крупный оборонительный и логистический центр ВСУ в Днепропетровской области. С учетом уже освобожденных Добропасова на востоке и Писанцов на западном фланге, у киевских формирований складывается критическое положение.
1: В клещи берут, обходят. Это получается две деревни этих, справа и слева. Это все перерезается, и пути отхода у них остаются, вот, получается, на север только уходить. Ну, это тоже все контролируется, соответственно. Артиллерия постоянно на страже у нас стоит. Давим.
0: Освобождение Александровки – это еще один шаг на пути создания буферной зоны в Днепропетровской области. Работа здесь ведется круглые сутки. ВСУ на Днепропетровском направлении против наших штурмовых групп выдвигает огромное количество беспилотников. Дронов на подходе к Александровке было невероятно много. Кроме того, здесь стали использовать более смертоносные машины.
2: Украинский дрон сбили над Александровкой. Новая модификация, 19-дюймовая рама. И эта машина может нести на себе до 5 килограммов взрывчатки. И вот именно с такой опасностью нашим штурмовикам приходится сталкиваться каждый день.
0: Однако размеры новых дронов порой играют злую шутку с украинскими операторами БПЛА. Управлять ими не так просто.
3: Летела, получается, по нашим позициям, засекла, куда наши ребята зашли. Но в этот момент, получается, зацепилась одним крылом, то, что она больше размером, не прошла в дверь, сломала лопасть. Упала. Детонация не сработала.
0: Укрепления на подступах к Александровке готовились не один месяц. Глубокие траншеи, танковые рвы ВСУ пытались превратить в непроходимые для штурмовиков препятствия.
1: У них там колючая проволока в три ряда только стоит. Ее тоже тяжело преодолеть. Вот мы нашим штурмовикам выдаем пассатижи, чтобы они перекусили быстренько и перебежали.
0: А вот украинские солдаты не всегда готовы к появлению российской армии. Группировка «Восток» настолько быстро продвигается на Днепропетровщине, что в окопах противника просто не понимают, насколько близко наши бойцы.
4: Первый раз, когда вот с ними я столкнулся, они были без бронежилетов.
0: Внезапная встреча с противником могла стать роковой для штурмовика с позывным «Цакония». Но реакция и опыт позволили выйти из противостояния победителям.
4: Лоп-лоп вышел на них. Их было двое или трое, точно сказать не могу. Они открыли первый огонь. Отдаю должное. Они сработали тоже очень грамотно. Ну, я был, так как один, мне деваться некуда, я нормально отработал их.
0: Основная линия обороны у Александровки оказалась очень плотной. Вместо того, чтобы атаковать в лоб, было решено пойти на хитрость.
4: Мы откатились маленько, чтобы противник почувствовал, что мы назад идем, оставляем позиции. На самом деле это не так, это чтобы они туда зашли, и уже наша артиллерия их отработала.
0: В самом населенном пункте к моменту подхода основных сил группировки «Восток» противник уже был обескровлен.
1: Когда мы начинаем уже подходить ближе к населенному пункту, начинаем давить, это плюс артиллерия у нас работает хорошо. Они не могут свой личный состав завести туда. Паника, продуктов нет, еды нет, воды нет, тяжело все. Но мы им все перерезаем, чтобы нам проще было, легче. Чтобы моральный дух погасить их.
0: После взятия Александровки группировка «Восток» выстроила устойчивую линию фронта по всему южному флангу в районе Покровского. На узловой центр обороны противника уже идет плотное огневое воздействие. Сергей Самох, Олег Сокольчук, «Вести».
5: Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики, романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 28-м году. Многосерийные проекты телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создаются при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент заморозки. А президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил о том, что сборные России будут участвовать во всех, без исключения, международных соревнованиях в 2027 году. УЕФА готов заблокировать возвращение российских команд в международный футбол, несмотря на то, что Международный олимпийский комитет на данный момент отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России, пишет Guardian. Сообщается о том, что некоторые крупнейшие футбольные федерации по-прежнему категорически возражают против возвращения России, в их числе Англия, Германия и Франция. Вратарь сборной Кабо-Верде, 40-летний Вазинье, готов рассмотреть предложение от российских футбольных клубов. Об этом сообщил его агент. Напомню, до чемпионата мира у Вазинье было около 50 тысяч подписчиков в социальных сетях, а после успешного выступления на Мундиале их число превысило 27 миллионов. Хорватский футбольный союз объявил об уходе 59-летнего Златка Далича с поста главного тренера национальной команды. На ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира хорваты в 1/16 проиграли португальцам. Далич возглавил сборную Хорватии в октябре 2017 года. Хоккейный клуб «Спартак Москва» объявил о заключении нового контракта на 3 года с защитником и капитаном команды 31-летним Андреем Мироновым. Он выступает за красно-белых с 2024 года, а в минувшем сезоне стал лидером московской команды по количеству силовых приемов 125 и заблокированных бросков 128. В завершении смешанное единоборство чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев направился в США для подготовки к бою против ирландца Иэна Герри. Поединок возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
7: Погода.
5: О прогнозе на 9 июля. В Челябинске будет плюс 27 градусов, в Сатке плюс 23. В этих городах пройдут дожди с грозами. Во Владивостоке плюс 20 без существенных осадков. В Хабаровске плюс 23. Ожидаются ливневые дожди с грозами. В Южно-Сахалинске плюс 22 без осадков. В Архангельске около 23. Тепла, пройдут небольшие дожди. В Кирове плюс 28 без осадков. В Москве сегодня временами пройдут дожди. Днем будет плюс 21 градус. В эти минуты в российской столице плюс 17, давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Несколько выпусков нашей программы было посвящено жизни на глубине. Глубина характеризуется, как мы с вами понимаем, прежде всего высочайшим давлением, но и отсутствием света. Тем не менее, животные там есть. И возникает вопрос, если они там есть, значит, они что-то едят и как-то встречают друг друга, чтобы оставить потомство. Каким образом они это делают в кромешной темноте, в огромном мировом океане? Об этом мы сегодня поговорим с сотрудником Сколтеха, зоологом Ильей Гамарановым. Здравствуйте, Илья.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Ну и каким образом, как вы думаете, они встречаются, влюбляются и женятся?
3: На самом деле, конечно, встречаются по-разному, и встречаются часто, играет большую роль, безусловно, запах. Но и большую роль в темноте. Вообще это не только про глубоководных, если животных, но и про наземных. Мы можем про некоторых так сказать, что у них появляются различные органы свечения, и при этом это свечение бывает разное по механизмам. Соответственно, чаще всего, конечно, в природе распространена флуоресценция. Это, в общем, поглощение одной длины волны и спускание более длинных волн, да, с, собственно, выделением вот этой вот энергии, которая как раз на испускание тратится. И в итоге получается свечение. Часто оно отличается от света, которым светит. Ну, допустим, ультрафиолетом можем посветить на разных животных и, соответственно, увидеть, что они будут светиться там зеленым, красным или разными другими цветами. Вот флуоресценция очень широко распространена в природе. Мы не всегда понимаем, зачем это нужно, потому что те же амфибии, например, прекрасно все флуоресцируют, и мы не видим какой-то такой роли важной в половом отборе. Возможно, это свечение связано с чем-то другим, так же, как и многие беспозвоночные.
2: От избытка чувств они просто светят.
3: Может быть. Может быть, мы просто действительно не можем понять, зачем. Или те же скорпионы флуоресцируют и предполагают, что это может играть роль в нахождении друг друга, но, в общем, реального какого-то объяснения этому найти не удается. Возможно, это просто побочный продукт биохимических процессов, который никак не влияет на жизнь, и, соответственно, его в целом не нужно убирать, и можно просто сохранять ради того, чтобы было есть и есть. Но гораздо интереснее биолюминесценция – это, собственно, свечение. Такое активное излучение света, это может быть либо биохимические процессы, либо это могут быть биохимические процессы, но происходящие не у самих организмов, а за счет наличия симбионтов различных. И вот если мы будем говорить о глубоководных рыбах, то мы у них можем наблюдать оба процесса. В этом плане у удильщиков интереснее всего, собственно, вырасти, из-за которого они получили свое название, вырасти лучья спинного плавника, находятся на самом деле симбиотические бактерии, то есть это камера, в которую внутрь заселяются впоследствии вот эти бактерии, бактерии, которые умеют светиться, они там чувствуют себя гораздо комфортнее, чем в окружающей среде, и, соответственно, могут светиться гораздо ярче, при этом контроль у удильщика над свечением есть, но не очень эффективный, потому что контролировать симбиотические организмы довольно трудно, но есть предположение, что контроль вот этой яркости свечения может быть связан с тем, что удильщик фактически подкармливает бактерии, то есть направляет питательные вещества в эту камеру, либо с закрыванием этой камеры различными светопоглощающими структурами, да, прежде всего клетками, там иридиофоры, специальные клетки, которые умеют отражать свет, и, соответственно, так удильщик может немножечко регулировать яркость свечения. Но интересно, что эта камера снаружи имеет еще у некоторых удильщиков и флуоресцентные клетки, которые образуют на ней очень сложный рисунок. И ученые говорят, что, вероятно, вот этот сложный рисунок нужен, опять же, для привлечения добычи, то есть гораздо эффективнее, чем сложнее раскрашено, тем больше привлекает внимание у других рыб, которые пытаются съесть этот светящийся орган, и, собственно, оказываются в ловушке во рту у удильщика. И вот эти вот бактерии, они появляются у удильщиков уже во взрослом состоянии, только у самок, потому что у самцов этих органов нету. И как происходит заселение бактериями, к сожалению, до сих пор большая загадка, потому что мы никогда не видели, не наблюдали этого процесса. В общем, родительской заботы у удильщиков мы не видим, но с большой вероятностью молодые удильщики могут искать взрослых удильщиков для того, чтобы подцепить от них вот этих бактерий, либо, возможно, бактерии переселяются просто...
2: А как их того, съест эта мама просто в темноте-то? Попался, закрыл рот и съел.
3: Ну, видимо, надо на какой-то дистанции держаться от мамы. Ну, в общем, механизм, вот есть предположение, что они стараются контактировать в какой-то момент со взрослыми, другой момент, возможно, это просто такое пассивное заселение из воды.
2: Или сразу получает. Илья, у меня пара вопросов, да, давайте чуть остановимся. Дело в том, что непонятно, зачем бактериям вообще светиться, расходовать энергию. Это побочный продукт какой-то, то есть они вот как бы выделяют что-то, ну, то есть однозначно выделяют, да, это какой-то продукт распада, что ли?
3: Ну, по сути, да, это внутри идущая биохимическая реакция, это белок люциферин, их там, на самом деле, не один, а целая группа этих белков, и фермент люцифераза, их тоже, на самом деле, большая группа, их там известно больше 17, и это, видимо, белок, который участвует в обмене веществ внутри бактерий, и, соответственно, побочным продуктом это свечение этих бактерий, то есть для жизни бактерий, скорее всего, это никакой решающей роли нет, опять же, есть предположение, что вот эти биохимические реакции являются одним из механизмов защиты от, собственно, пероксидов, от активных форм кислорода, и при окислении люциферина происходит эта нейтрализация перекиси, нейтрализация активных форм кислорода, и, возможно, так бактерии просто себя фактически защищают, а свечение исключительно вот просто побочный продукт.
2: Понятно. А где самцы-то вообще? Они у удильщиков в основном паразиты, да, мы как-то говорили об этом.
3: Да.
2: Им ведь тоже есть надо. Ну, хорошо, те, которые паразиты, они прицепляются к самке и, в общем-то, срастаются с ее организмом.
3: Да.
2: Их оставляем в стороне. Но есть отдельные герои, которые ведут самостоятельный образ жизни у отдельных видов удильщиков. И как там у них тоже есть эта удочка светящаяся или нет? И если нет, то что?
3: Чаще всего они вообще не едят, то есть как? Жизнь самца – это такой вот короткий промежуток жизни.
2: Если яркий.
3: Яркий, да, когда ты находишь самку и спариваешься с ней. Но при этом мы знаем, что молодые удильщики, и самцы, и самки, они тоже не светятся, и при этом как-то они находят добычу.
2: Едят то есть, как-то.
3: Да, скорее всего, это действительно просто обоняние, то есть они постепенно дрейфуют на своей большой глубине, и что-то там удается иногда поймать. Видимо, все-таки биомасса на большой глубине не настолько только мала, как нам хочется думать. Думаю, что там есть чем поживиться.
2: Ну, на дне-то вообще приличное, как вот выяснилось недавно. Вообще так достаточно приличное. Своя жизнь особая, которая сама себя поддерживает там, благодаря химическим реакциям разным. Вот, но она есть. Там, где она сконцентрирована, она вполне приличная, как выяснилось. Так что тут ничего такого нету, да, но для этого нужно... туда попасть, да, и, а самое главное, мы же говорили как-то о том, что стратегия удильщика, и, собственно говоря, и видовая, да, у самцов и у самок она не может быть, ну, кардинально разной, да, вообще у глубоководных рыб. Это захлопнуть пасть, вот и вся охота, да, такая должна быть, иначе столько энергии потратится, что смысла дальше существовать нет. Не сможет просто, расход энергии не покроет ее приток.
3: Да. Но при этом, если будем говорить о биолюминесценции, то мы ее видим не только для... Вернемся к биолюминесценции и глубоководным рыбам. Мы можем увидеть, что у глубоководных рыб не только нужна биолюминесценция для того, чтобы привлекать добычу, а часто иногда она играет важную роль, скорее всего, в маскировке. И тут надо обратить внимание на глубоководных акул, так называемые черные акулы. Они, конечно, не живут не на такой большой глубине, но, тем не менее, все-таки от 200 до 1000 метров, и света там тоже уже катастрофически мало. При этом это крупные рыбы, то есть размер там, около 1,5-2 метров, там 1,8 метра. И такой рыбе в целом, конечно, она уже активно плавает, безусловно, как и все акулы. Но тут привлекать добычу ей не нужно. Вот, ей, скорее всего, нужно скрываться от добычи. И вот если мы посмотрим совсем недавнее открытие, опять же, там, 5-летней давности, когда, опять же, заснять эту акулу удалось в абсолютной темноте, и увидели, что тело акулы светится, при этом активнее всего светится брюхо и светятся определенные части плавников. Предполагают, что вот основание плавников светится, скорее всего, для привлечения партнеров, играет важную роль в половом отборе, но при этом само брюхо, скорее всего, светится для того, чтобы акулу не видели ниже живущие рыбы. То есть есть предположение, что это имитация звездного неба, поскольку все остальные рыбы смотрят на акулу снизу, они чаще всего видят проходящий свет сверху, видят звезды, и, вероятно, вот акулы, светясь своим брюхом, именно скрываются, что ли, от своих жертв и нападают на них сверху, а они в этот момент их абсолютно не видят.
2: Но вообще акулы нападают, как правило, снизу, да? Эта теория, которую вы изложили, она предполагает, что акула глубоководная, да, падает сверху камнем, ястребом, да?
3: Сверху.
2: Ну, это да. Такой типичный пример окраса, контршейдинг, да, противотень. Очень часто встречается и у тех морских млекопитающих хищных, типа, ну, каких-нибудь дельфинов, и самое главное, у белых акул.
3: Да, когда пузо более светлое. И при этом такой же, в общем, механизм мы видим и у других глубоководных животных, например, у кальмаров. У кальмаров тоже очень активно развита биолюминесценция. И
2: да,
3: многих...
2: они светятся, будь здоров. Да, кстати, и... говоря, у них это связано с эмоциями отчасти, да, с возбуждением.
3: Да, вот, например, исследования на кальмаров Гумбольдта говорят о том, что у них, во-первых, очень сложная система биолюминесценции, то есть они очень ярко, активно мигают, и это, в общем, кальмары, которые живут группами, и, скорее всего, вот это вот яркое свечение у них связано именно действительно с эмоциональностью и с способом коммуникации между особями, когда там они находят вместе, ну, какую-то добычу, и, соответственно, начинается процесс охоты, ну, и, наверное, в половом поведении тоже это играет важную роль, то есть они очень ярко, очень эффектно меняют свой цвет и делают это с большой скоростью.
2: Да, но интересно, Илья, секундочку, что... да, вот запомните, да. Что хотели сказать. Я просто, чтобы нас потом не пинали, так сказать, за употребление терминов, но мы с вами, видимо, синхронно считаем, что эмоция определяется гормонами определенными и при определенном возбуждении, соответственно, возникает определенная эмоция, да, сопутствующая.
3: Ну, да, безусловно.
2: Гормоны действуют, скажем, там... страх, во время охоты, во время захвата он начинает резко мигать просто, менять свет свой. То есть он ровно светится, когда он хватает жертву в виде джеггера, да, на которую его ловят, он прям вспыхивает. И когда он не может соскочить, он тоже вспыхивает, то есть борется за жизнь. Вот. А в определенное время...

0: люминесценции, к тому, что окраска, вот, например, у акулы, она является таким маскировочным фактором. Известны и другие кальмары, у которых почему-то вокруг глаз располагаются органы люминесценции, и при этом они светятся не настолько ярко. Ну и вообще, казалось бы, около глаз располагаться светящимся органом тоже довольно странно, то есть они будут скорее мешать зрению. В общем, светятся они не очень ярко, и основное предположение сегодня, что вот эти органы биолюминесценции вокруг глаз кальмара, они пытаются замаскировать этого кальмара, потому что сам по себе он полностью прозрачный, а глаза сделать прозрачными тоже невозможно, поскольку тогда, собственно, оптика нарушится, да, и свет фокусировать внутри глаз никак не получится, а у кальмаров зрение очень хорошее. И, соответственно, вот эти светящиеся органы, скорее всего, имитируют рассеянный свет, который, опять же, поступает сверху, с поверхности океана, и это позволяет стать кальмару полностью незаметным для своих жертв, и, опять же, он нападает, вероятно, сверху на них, но, по крайней мере, мы можем сделать такое предположение относительно его внешнего вида, а охоту многих кальмаров просто никто не видел, и, опять же, на большой глубине сделать это довольно трудно.
1: Да, ну, когда я говорил про охоту, вообще, на самом деле, даже снимали где-то как-то, да, и я точно не могу сказать однозначно, совершенно не скажу, какой это был вид кальмаров, но обычно описывается их охотничье поведение, да, на основании, ну, вот как их же добывают массово, скажем, японский промысел такой известный, ловли кальмаров, их ловят на светящуюся приманку, так называемый джеггер, и становится совершенно очевидно, как они охотятся, они прицеливаются, они выбирают жертву, готовятся, а потом резким броском ее, так сказать, пытаются схватить. То есть они ориентируются, безусловно, на, если есть возможность, на свет, на мигание. То есть они ловят такую же люминесцирующую добычу. И, ну, в случае с приманкой, естественно, они из глубины идут домой, то есть снизу вверх атакуют. Я думаю, что тут решающую все-таки роль играет наличие добычи, а не где она находится. Она может и выше, и ниже находиться, как мне кажется, с кальмаром.
0: Ну, видимо, вот для этого кальмара действительно такая важность, что он выбирает, опять же, наверное, тоже снижение конкуренции, потому что, когда ты охотишься на более глубоководную добычу, то, видимо, у тебя ее гораздо больше, чем, ну, то есть не конкурируешь с другими видами кальмаров. Конечно. И другими организмами. Это тоже такое преимущество эволюционное, с одной стороны, получается.
1: Ну, вообще, если говорить о кальмарах, то чем глубже, тем кальмар крупнее, как правило. И вот самые монстры, вот эти гигантские кальмары, они живут на достаточно приличных глубинах, там 2-3 километра примерно. То есть они крупные, они оставляют большие следы от присосок на теле морских млекопитающих, которые на них охотятся. Вот. Но вернемся к нашей биолюминесценции. А принципиальное отличие между светящимися организмами, которые живут на глубине, и те, которые украшают иногда наши вечера где-нибудь в Подмосковье в виде светлячков, есть какие-то вообще принципиальные отличия?
0: Ну, действительно, чаще среди морских организмов мы видим симбиотическую биолюминесценцию, и на разных рыбах это чаще всего бактерии, то есть это и удильщики, ну, там акулы – это скорее исключение, там есть и разные другие рыбы, например, есть так называемые фонареглазы, у них пятнышки, светящиеся по бокам глаз, и это тоже такие камеры, которые заселены светящимися бактериями, и вот эти вот пятна по бокам глаз у этих рыб играют роль исключительно такой габаритных огней для того, чтобы они собирались вместе в большую стаю. Опять же, мы знаем, что у рыб стайность очень связана со светом, и чем мы ниже опускаемся на глубину, тем меньше видим стаи рыб, и, ну, это связано, опять же, что рыбы друг друга не видят, но вот эти стайные, выбирают стайный механизм, и, соответственно, свечение помогает у них выполнять эту функцию. Вот, если мы посмотрим на наземных животных, то биолюминесценция в них распространена чуть меньше, и, действительно, самым, наверное, ярким примером это различные виды жуков-светляков, и у них светятся все по-разному, то есть есть виды, у которых светятся и самцы, и самки, есть виды, у которых светятся только самцы, и есть виды, у которых светятся только самки, то есть у них действительно световая коммуникация играет очень важную роль именно в половом отборе, в распознавании друг друга и в нахождении друг друга среди густого леса. Свечение у них — это исключительно белковая природа, то есть это действительно

0: Да, белок люциферин и фермент люцифераза, и, собственно, из них впервые она и была выделена, выделили еще, по-моему, в 19 веке, и в холодной среде белок продолжает светиться на протяжении там еще часа, вот, но при этом в горячей воде свечение останавливается, это говорит о том, что, в общем, белок разрушается под действием температуры. Вот,
1: мы про давление говорили еще, да, тоже, что он разрушается. Кстати, почему он не разрушается под давлением на глубине? Белок светящихся организмов?
0: Я думаю, что это просто не такая большая глубина.
1: Ну хорошо. Они, между прочим, светятся и вот на экстремальных глубинах в ультраабиссале, как выяснилось. Да, Илья, а неужели там одни бактерии или белки есть вот какие-то на глубинах светящиеся?
0: Ну, если мы говорим о животных, то вот я, по крайней мере, знаю пример исключительно у акул. Это, собственно, белок. Ну, на самом деле, у медуз есть светящиеся, конечно. Они, да, настолько глубоководные. Самый известный биолюминесцентный белок – это GSP, зеленый так называемый светящийся белок, который был открыт впервые в медузах, и за его открытие, собственно, дали Нобелевскую премию. Уникальный случай, что это, за его синтез отвечает всего один ген, и это очень удобно оказалось для проведения различных биохимических экспериментов, генетических, и сегодня, собственно, этот белок выделен и активно применяется в различных генетических экспериментах, и если мы окажемся там в зоомагазинах, мы сегодня увидим светящихся рыбок, но это исключительно такой результат генетической селекции, да, и связан прежде всего с удобством работы в лабораторных условиях. Опять же, если мы видим, что клетка нормально функционирует, и в ней есть этот ген, то, соответственно, она будет активно светиться, и так нам позволяет узнать, где какие там опухоли располагаются, или если нам нужно ввести индивидуальную метку. Ну, а у медуз это свечение, скорее всего, тоже связано исключительно с привлечением планктона, который всплывается на свет, и, соответственно, медузы этим активно пользуются и поедают этот планктон своими щупальцами.
1: Ну, были же эксперименты, когда подсаживались вот эти самые гены чуть не к свиньям.
0: Свиньям, да, и есть светящиеся мыши, и они активно используются в лабораторных экспериментах, опять же, для того, чтобы изучать различные процессы, которые происходят внутри.
1: Ну, как индикатор.
0: Ну, и, собственно, со свиньями также. Изначально, да, это были исключительно мини-пиги, которых, опять же, применяли в лабораториях, а не для домашнего содержания.
1: Ну да, то есть в научных целях, в научных, да, но с ними ничего плохого не делали, они просто вот демонстрировали собой ту или иную линию животных.
0: Ну и опять же мы знаем, что это никак не сказывается на жизни животных.
1: Абсолютно.
0: И опять же вот рыбы, которые флуоресцируют, они нормально продолжают жить и при этом даже нормально размножаться, то есть скорее всего либо они не видят это свечение, либо оно не играет для них большой роли вот в случае полового отбора и встречи партнера. В отличие от светляков.
1: Но есть ведь еще и насекомые, не только же светлячки светятся.
0: Не только светлячки, есть еще на самом деле комары различные, которые светятся, и у комаров чаще всего светятся личинки, чаще всего это хищные комары, которые живут в пещерах, опять же, там абсолютная темнота, и есть такой известный туристический аттракцион, собственно, люди ездят в пещеры смотреть на личинок этих комаров, они образуют большие колонии на поверхности пещер и выделяют активно слизь. На самом деле, это скорее нить шелка, на которую сверху намазана смесь мочевины, различных слизистых веществ, и эти, собственно, нити тоже активно светятся за счет, опять же, того же самого процесса, то есть там те же самые белки, и опять идет яркое свечение в темноте, оно нужно исключительно для того, чтобы привлекать других насекомых, привлекать прежде всего мелких мух, которые активно слетаются и становятся жертвами, то есть они приклеиваются к этим нитям и оказываются такой эффективной охотой. Мы знаем, что насекомые очень любят светящиеся объекты, потому что есть флуоресцирующие грибы, и опять же они исключительно привлекают мух и комаров, которые переносят споры этих грибов. Вот. Ну и пауки, опять же, используют в своей жизни всячески светляков. Есть виды кругопрядов, которые не убивают светляков, попадающих к ним в сети, а парализуют их, запутывают в паутину, и при этом эти светляки продолжают активно светиться, привлекая и других насекомых, и привлекая, что главное, других светляков, и, соответственно, это повышает охоту, процент такой успешной охоты у пауков. В общем, действительно, чаще всего это либо привлечение партнера, либо привлечение жертвы в условиях абсолютной темноты.
1: Понятно. Итак, подведем итоги. Я перечисляю. Вот это вот свечение необходимо животным для того, чтобы, во-первых, найти полового партнера, во-вторых, поесть, в-третьих, передать своим соплеменникам или товарищам по стае свое эмоциональное состояние, и они могли как-то отреагировать правильным образом на это. И что я еще забыл?
0: Ну, на самом деле, еще мы не сказали об одном, что есть различные моллюски, тридактны, например, которые активно тоже светятся, и, скорее всего, это свечение нужно для того, чтобы поддерживать симбионтов, живущих внутри их мантии. У них в мантии живут водоросли, и они поддерживают их этим свечением, и от водорослей, видимо, тоже получают какие-то необходимые вещества для своей жизнедеятельности. То есть, такая вот опосредованная поддержка своих сожителей.
1: То есть, такой мини-хемосинтез у них получается, да? Не,
0: получается, то есть, что они
1: водоросли не могут поддержать никак солнечным светом, потому что они живут внутри раковины тридактны, и они помогают им тем же способом, который помогает вот этим самым обитателям экстремальных глубин выжить, а именно хемосинтезом помогают вот своим сожителям.
0: Да, подсвечивают.
1: Подсвечивают, да, и помогают выжить. Таким образом, дорогие радиослушатели, мы подвели итоги нашей сегодняшней беседе о биолюминесценции, явление, которое называется естественным свечением организмов. В гостях у меня был зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомаранов. Всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя великая Россия».
4: Город этот знают все. Ну, все-таки областной центр. Но, с другой стороны, масса интересных фактов о нем никому не известно. На первый взгляд он кажется какой-то идеальной открыткой с видами Золотого кольца. Волга, матушка, купола, стрелка. Но стоит присмотреться, и за привычными фасадами обнаруживаются причудливые слои времени. Здесь, на стене здания самого обычного госпиталя, вдруг проступает арка Спасской часовни, скрывавшаяся под штукатуркой десятилетиями. Здесь, по легенде, страстный охотник Ярослав Мудрый сразился не с каким-то особо крупным и матерым медведем, а с самим языческим идолом, чтобы заложить первый православный город на Волге. Так этот воинственный зверь, кстати, попал на городской герб. А еще в этом городе, подарившем России первый театр, первую женщину-космонавта, в 1612 году, во времена Великой Смуты, в течение нескольких месяцев базировалось ополчение Минина и Пожарского, прежде чем двинуться на освобождение Москвы. Здравствуйте, я Александр Хабургаев. Вместе с Русским географическим обществом мы путешествуем по самым красивым и интересным уголкам моей великой России. И сегодня наш путь лежит на восток от столицы. Ну, если по прямой, то 250 верст, а по дорогам выйдет до почти 300 километров. Перед нами славный град Ярослав. А познакомит нас с ним доктор исторических наук, профессор Ярославского государственного университета Виктория Михайловна Марасанова. Ну, конечно, тут столько всевозможных достопримечательностей, интересных мест, что просто глаза разбегаются. Но хочется составить какой-то туристический алгоритм. Как, с чего начать осмотр города и по какому маршруту двигаться, если, скажем, семья просто приехала на машине на один день?
5: Если вы приехали в Ярославль первый раз на один день, конечно, надо посмотреть набережную Волги, Стрелку. Это не будет трудно, потому что это прекрасные виды, когда сочетаются и природные ландшафты, акваторная набережная, и памятники всех времен. Где запарковаться сейчас, в общем-то, нет особых проблем, потому что центр города с платными, но не очень дорогими парковками, поскольку есть еще и бесплатные парковочные места. Просто надо заранее подготовиться, может быть, установить приложение, чтобы это не было неожиданностью. Что касается маршрута, то классический маршрут либо от памятника Николаю Алексеевичу Некрасову, а дальше насколько хватит вдоль набережной Волги к отрасли времени, желания, насколько будут отвлекать в хорошем смысле наши замечательные музеи, которые таким своеобразным ожерельем вдоль набережной выстроились. Это художественный музей и музей истории города, частный музей Орлова, частный музей первой в России «Музыка и время», филиал или отдел художественного музея, отдел древнерусского искусства с замечательными памятниками иконописи. То есть это не обязательно вы должны посетить все и сразу, иначе это будет некоторое смешение. Просто в зависимости от своих интересов выбрать, может быть, один или два музея, которые вы посмотрите в этот раз, но обязательно вернетесь еще раз. Также это может быть как прогулка по самой набережной Волги, так и, условно говоря, через квартал посмотреть памятники эпохи классицизма с обязательным посещением Ильинской, ныне Советской площади, потому что там находится храм Ильи Пророка. И, находясь на Советской площади, можно почувствовать, как вот эти лучи улицы от него расходятся, как бы вот задавая сетку города, которая не менялась с 18 века. Ну и, конечно, посетить Ярославль и не увидеть Стрелку, так называется место, где река Котрасль впадает в Волгу, ну это просто невозможно. То есть уехать из Ярославля без фотографии Стрелки, с Успенским собором, который был вновь построен на том же месте к тысячелетию города, это совершенно невозможно. А далее можно идти по набережной Котрасли. Там тоже и замечательные храмы 17 века, и Спас-Преображенский монастырь, который сейчас принимает в своих стенах Ярославский музей-заповедник. Есть памятники и дальше, но, наверное, на этом день уже закончится. Потому что если пройти чуть дальше, там и замечательный парк Тысячелетия, концертно-зрелищный центр «Миллениум», тоже памятник Тысячелетия. Ну и сейчас как бы вот такую большую панораму замыкает хотя бы посмотреть. Это церковь Иоанна Предтечи, сейчас она в реставрации, но каждый, кто имел или имеет в кошельке 1000-рублевую купюру, пока они еще не обновлены, этот храм видел. Как, собственно, и другие объекты на этой же купюре.
4: Ну, как вы понимаете, за один день побывать во всех красивых, интересных местах Ярославля невозможно. Тем более, что город-то все-таки едва ли не крупнейшая жемчужина в ожерелье Золотого кольца, и туристов с экскурсиями здесь хватает в любое время года. Гораздо мудрее было бы продумать план на несколько дней, благо что уютных гостиниц с ресторанчиками в округе более чем достаточно. И да, округа! Там же, в Ярославской области, вокруг сплошные достопримечательности и туристические центры.
5: Ближе к Ярославлю изумительный, наша жемчужина, мы ее любим бесконечно, Толкский монастырь. Я могу даже сказать, что это маршрут визита Николая II. Вот когда он приехал в наш город всего на один день, к 300-летию дома Романовых, он посетил центр города, Успенский, собор Спас-Преображенский монастырь, церковь Иоанна Предтечи и Толкский монастырь. Толкский монастырь изумителен. К нему можно добраться на машине, к нему можно доплыть на разных типах корабликах по Волге, и эта поездка, несомненно, оставит массу положительных впечатлений. И, конечно, рядом с Ярославлем, может быть, даже с них и стоит начинать, ведь по трассе М8, откуда у нас прибывает основной поток гостей нашего города, Переславль, Залесский и Ростов расположены. Два, как и Ярославль, города Золотого кольца России. Поэтому всему начало, конечно, Ростов. Город основан, упомянут в летописи в 862 году. Он ровесник российской государственности. Там ансамбль Ростовского Кремля, так мы называем архиерейский дом, построенный митрополитом Ионой Сосоевичем. Это времена непростые для нашей страны, 17-й бунтажный век. Но, наверное, для массового туриста сразу можно вспоминать фильм «Иван Васильевич меняет профессию», где как раз открыточные виды Ростова представлены. Но для тех, чьи знания несколько глубже, можно вспомнить царя Алексея Михайловича, Никона, да, и вот как раз Иона Сосоевич был местоблюстителем патриаршего престола, когда на Никона была наложена опала. Но поскольку в своем осуждении Никона был непоследователен, его отправили обратно в ростовскую митрополию, и за 30 лет он построил идеальный, как он представлял, каким должен быть дом митрополита. Туда вошел в этот комплекс Успенский собор Ростова, и построен стены, башни, звонницы, замечательные храмы с уникальными фресками. Мы часто говорим уникальные, но если их увидеть, значение этого слова будет бесспорно.
4: Задумались? И это правильно. Место беспроигрышное для семейной поездки, даже если вы там уже бывали. Моя великая Россия. Славный город Ярославль.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкалья.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы думаете, что общего у стекла и крапивы? Полагаю, вы догадались. Да, жгучие волоски крапивы, их называют трихомы, сделаны, по сути, из стекла. Нет, конечно, небольшая органическая матрица в этих выростах на листочках и стеблях есть. Но большая часть материала, из которого построены крапивные волоски, это оксид кремния, кремнезем. А если сделать микрофотографию крапивного волоска, то отпадут последние сомнения. На фотографии вы увидите прозрачные стеклянные иголки, расширяющиеся к низу. Жгучие щетинки крапивы довольно точно описал великий английский ученый Роберт Гук. Помните закон Гука, связанный с упругостью материалов? Так вот, в 1665 году вышла его книга «Микрография» или «Некоторые физиологические описания мельчайших тел, сделанные с помощью увеличительных стекол». И вот в этой книге он поделился своими наблюдениями. А заметил он, что крапивная щетинка состоит из тонкой трубки и маленького мешочка у основания. Гук предположил, что вот в этом мешочке находится едкий раствор, который выделяется, когда трубка ломается. И Гук был прав. Сегодня ученые различают три вида жгучих крапивных волосков, но всех их объединяет то, что, во-первых, они прозрачные, во-вторых, полые внутри, и, наконец, все они запаяны на кончике этого стеклянного волоска. Бывает, что этот кончик изогнут, а бывает, что он завершается крошечным стеклянным шариком. Ну, в сущности, вот этот трихома, вот этот вот волосок крапивный, это крошечные ампулы, заполненные прозрачной жгучей жидкостью. Ее, кстати, тоже видно на микрофотографии. Действительно, кончик хрупкой стеклянной крапивной щетинки легко ломается, и в кожу впрыскивается коктейль из раздражающих веществ. При соприкосновении с ногами и руками человека хрупкие кончики крапивных ампул ломаются. В результате образуется острейший край стеклянного волоска. Он легко впивается в кожу, и жгучая жидкость под давлением крапивной ткани впрыскивается в кожу случайного прохожего, потревожившего крапиву. А что за этим следует? Ну, разумеется, знают все. Хотя, думаю, нынешние городские дети не в курсе. Они же в походы и в лес не ходят, да и по дворам не бегают. А что ж там такого жгучего в этом крапивном растворе? Его состав сегодня известен досконально, потому что современные методы хроматографии разного рода позволяют сделать это легко. Итак, в этой жидкости содержится прежде всего гистамин. Он вызывает покраснение, отек, зуд и боль. Второй компонент – это ацетилхолин, нейромедиатор. Он усиливает зуд и жжение. Ну и, наконец, муравьиная кислота. Тут и без объяснений понятно, что бывает, когда кислота попадает в ранку на коже. Как видите, все компоненты жгучего крапивного раствора работают на одну цель. Это такой коллективный комплексный удар, который всегда дает результат. Поэтому крапиву называют зеленым кипятком. У нас в стране крапиву пристально изучают с середины прошлого века. А сегодня интерес к ней вспыхнул с новой силой, потому что стала задача обеспечить нашу страну собственными лекарствами. Крапиву и ее потенциал для фармацевтики изучают. И не зря изучают, потому что фармакологический потенциал у крапивы просто фантастический. Это доказало многовековое использование крапивы как народного средства для лечения самых разных недугов. Известно около 40 видов крапивы. Крапиву двудомную считают целебной. У нас растет еще крапива жгучая. Но, как и двудомная, она включена в российский список лекарственных растений, и некоторые специалисты на самом деле не делают между ними различия. Но мы поговорим о крапиве двудомной. Благо, и купить ее в аптеке, и собрать самостоятельно труда не составляет. Кстати, название «двудомная» означает, что женские и мужские цветки расположены на разных растениях. Но это так, легкое напоминание о школьной ботанике. Крапива – это многолетняя трава. Она образует густые заросли выше человеческого роста. И на самом деле они дают приют множеству живых существ – гусеницам, улиткам, тле, божьим коровкам, которые питаются этой тлей. Даже некоторые травоядные ухитряются лакомиться крапивой, но, правда, выбирают для этих целей подвядшие растения. Птицы осенью с благодарностью клюют крапивные семена, а крапивники, птички такие, бьют гнезда под защиту ее густых листьев. Крапивники – это такие мелкие птички размером с воробья, похожие на пушистый шар с поднятым торчком коротким хвостиком. Люди используют крапиву с незапамятных времен, благо далеко за ней ходить не надо. Это и предельное растение, и красильное, и ранний зеленый овощ, и витаминный корм для сельскохозяйственных животных и птиц, и, конечно, природное лекарство. И это неудивительно, потому что в крапиве двудомной методом высокоэффективной жидкостной хроматографии определено больше 40 биологически активных веществ. А еще в крапиве содержится до 22 элементов таблицы Менделеева, в их числе калий, кальций, кремний, магний, фосфор, железо, цинк, марганец, титан и, поверите, даже серебро. Но это я не все перечислила. Этот богатейший химический состав сделал крапиву едва ли не самым популярным и часто используемым лекарственным растением. На лечебное свойство крапивы обращали внимание все медики древности. И Плиний, и Диоскорид, и Авиценна, и Гален. А вот, кстати, Гален предложил использовать крапиву еще и как средство от выпадения волос. И этот рецепт почти 2000-летней давности отлично работает и сегодня. Крапива официально признана как великолепное кровоостанавливающее средство. Кровь она останавливает потому, что в этой траве много витаминов С и К, а они отвечают за синтез нескольких факторов свертывания крови. Витамин К еще и борется с кожными воспалениями, укрепляет кости и уменьшает пигментацию кожи. В крапиве много железа. Соли железа, а также витамины и хлорофилл повышают уровень гемоглобина и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Вот почему препараты крапивы назначают для лечения анемии. Так почему я вдруг решила рассказать вам о крапиве? Ну да потому что лето – это ее время. В селе Крапивна Тульской области в начале июня, начиная с 2002 года, проводят международный фестиваль крапивы. На фестивале можно попробовать щи из крапивы, пироги из крапивы, салаты с крапивными листьями и много чего еще вкусненького. Кстати, крапиву используют и в производстве сыра, в частности, популярного сорта гауда. Впрочем, не только под Тулой проводят крапивный фестиваль. На юге Англии, в деревне Маршвуд, это, по-моему, графство Дорсет, ежегодно проходит мировой чемпионат по поеданию крапивы. Соревнование зародилось ровно 40 лет назад после спора двух фермеров о том, у кого из них самая длинная крапива. Один из фермеров пообещал съесть любую крапиву, которая окажется длиннее его собственной. Со временем спор превратился в традицию, и в 1997 году было решено проводить соревнования по поеданию крапивы. Цель соревнования – съесть как можно больше крапивных листьев за час. Победителя определяют по общей длине стеблей, которые остались без листьев после соревнования. В прошлом году в мужской категории победил Майкл Хоббс. Он съел 22,5 метра крапивы. А в женской категории – Люси Димоди. Она съела 20,7 метра крапивы и установила мировой рекорд.

0: Кавказские экспедиции Анны Закс.
1: Эти два выезда, они во многом сформировали основу тех фондов по истории Кавказа, которыми мы сегодня обладаем, обеспечили возможность экспонирования этого периода.
0: Заместитель заведующего отделом письменных источников исторического музея Наталья Демирова. В программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
2: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
4: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
5: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
6: Мы можем предположить, что речь идет о Усиганских болотах.
5: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Укротительница льдов.
7: Пока я оформляла все документы, Ямал, он уже отправился в рейс. И мне пришлось его догонять на попутных судах. Потом мы доехали на лодке и уже подняли на борт Ямала.
0: Первая в мире женщина-капитан атомного ледокола «Ямал» Марина Старовойтова. В программе «Presence Historicum. Настоящее историческое». В пятницу в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
8: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
8: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук. Это только начало.
8: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поддержал привлечение малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сети обеспечения топливом. И командование вооруженных сил Ирана предупреждает, что не оставит без ответа новую серию американских ударов. Теперь подробнее об этих и других событиях. Киев пытается создать нервозность в российском обществе, но это невыполнимая задача. Запас прочности у энергетического комплекса России огромный. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент поручил поддержать жителей Крымского полуострова и тех, кто приезжает туда отдохнуть сейчас, а не когда-нибудь позже. Путин поручил быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом, а не проявлять готовность рассмотреть. Путин поддержал привлечение малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сети обеспечение топливом. Большие компании, такие как Роснефть, активно работают и с малыми частными АЗС. Работа должна дать результат. Нужно обеспечить потребности госорганов и правоохранителей топливом. Но проблем не должны чувствовать и граждане. Трудности с топливом временные, они связаны еще и с желанием противника сорвать отпускной сезон.
2: Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно, но и имея в виду, что и граждане должны чувствовать особые нагрузки, принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Александр Владимирович, проработайте, пожалуйста, это с Минфином, так, если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны, хотя я думаю, что и Минфин, все понимают, это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связаны еще и с действиями по срыву сезонных отпусков, отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.
1: Командование вооруженных сил Ирана предупреждает, что не оставит без ответа новую серию американских ударов, сообщил телеканал Аль-Джазира. Между тем, Дональд Трамп пригрозил Ирану еще более мощными ударами в случае новых обстрелов судов в Ормузском проливе. Центральное командование США ранее подтвердило, что наносит новую серию ударов по Ирану. Цель – снизить возможности Ирана по ограничению судоходства через Ормузский пролив. Также стало известно, что Иран запустил волну ракет и дронов в направлении Бахрейна и Кувейта. Глава штаба иранской армии предупредил Вашингтон, что американских военных ждет настоящий ад, если они решатся провести наземную операцию. Об обстановке в Ливане расскажет специальный корреспондент «Вестей» Станислав Бернвальд.
3: Действительно, о возвращении к войне, скорее всего, сейчас и идет речь, потому что вот эти заявления, что Дональда Трампа, что со стороны Ирана, они не несут ничего положительного. Но самое-то главное, что если сейчас возобновятся боевые действия, это накроет вообще весь регион, в том числе и, конечно же, Ливан. То есть Израиль присоединится к ударам по Ливану, ну и, в общем, все вернется к исходной точке. Между тем, в ответ на удары Соединенных Штатов по Ирану, президент Ирана заявил о том, что эти удары не останутся без ответа, то есть любая агрессия будет пресекаться.
4: Поведение правительства США, как принимающей страны чемпионата мира по футболу, соответствует его привычной внешней политике. Нарушение правил, запугивание соперников, создание препятствий и обман. Это их стратегия мага. Иран отвергает подобные игры. Мы твердо отстаиваем свои права.
3: Ну и вновь под ударом иранских сил Бахрейн и Кувейт сообщается о перебоях в электричестве в некоторых районах Бахрейна и Кувейта. Центральный штаб вооруженных сил Ирана выступил с предупреждением о том, что любая точка, оказывающая поддержку Соединенным Штатам и вызывающая эскалацию конфликта, конечно же, будет поражаться и станет законной целью для Исламской Республики.
5: Центральный штаб Хатама Аль-Анбия в заявлении, посвященном сегодняшнему многим злонамеренным действиям террористических войск США, нанесших удары по некоторым районам юга страны, предупредил: любой источник, оказывающий поддержку агрессивным войскам США в их посягательствах на суверенитет и территорию Ирана, станет законной целью для вооруженных сил Исламской Республики.
3: Очень важный момент, что на этом фоне действительно сейчас идет обострение здесь, в Ливане. Израильская армия атакует юг страны. Были попадания по гражданским автомобилям, которые показались для Израиля подозрительными. Ну и вот корреспондент телеканала Аль-Маэдин сообщил об атаке беспилотника израильской армии в южном Ливане, в районе Али-Тахир.
6: Корреспондент телеканала Аль-Маэдин сообщил об атаке беспилотника израильской армии в районе Али-Ат-Тахир в южном Ливане.
3: Очень важный момент еще стоит сказать о том, что вот ситуация сейчас напряженная везде, во всем регионе. И вот вновь я обращаю внимание на то, что здесь над Бейрутом постоянно в течение сегодняшнего всего дня висит беспилотник. Это ни о чем хорошем не говорит. Ну, то есть понятно, что это разведывательная миссия. Можно делать какие-то выводы о том, что к чему-то готовится израильская армия, нанесению ударов там по южному Бейруту, например, или южным районам. В общем, ситуация очень и очень шаткая.
1: Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики, романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 28-м году. Многосерийные проекты телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создаются при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечный смысл, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которые у них было на момент заморозки. Вопрос об использовании российского флага и гимна будет решаться для гарантии полноценного участия спортсменов, говорится в сообщении Международной федерации волейбола. Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко в интервью ТАСС заявил о том, что сборные России по волейболу будут участвовать во всех без исключения международных соревнованиях в 2027 году. Аргентинский футбольный клуб «Индепендиенте» ждет, когда Эзекиэль Барко окончательно оформит свой уход из «Спартака». Об этом сообщил член совета директоров «Индепендиенте» Эстебан Сайенс Рико. Ранее стало известно о том, что один из представителей Барко прилетел в Москву. Он должен лично встретиться с руководством «Спартака» и сообщить о нежелании футболиста продлевать контракт с красно-белыми. Бразильская конфедерация футбола приняла решение оставить Карло Анчелотти на посту главного тренера национальной команды, несмотря на поражение от норвежцев в 1/8 финала, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Именно Анчелотти возглавит процесс перестройки сборной Бразилии к следующему чемпионату мира. Португальская футбольная федерация объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом, контракт которого истек в среду. Поиски нового наставника уже начались. Хоккейный клуб «Динамо Минск» предложил контракт на следующий сезон нападающему Евгению Кузнецову. По информации «Спортэкспресса», игроку в столице Беларуси готовы заплатить порядка 35 миллионов рублей плюс бонусы. Напомню, Кузнецов в январе 26 года перешел в «Салават Юлаев», а с начала сезона выступал за магнитогорский «Металлург». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: В прогнозе на 9 июля в Челябинске будет плюс 27 градусов, осадки около 23, тепла. В этих городах ожидаются дожди с грозами. Во Владивостоке плюс 20 без существенных осадков. В Хабаровске около 23, тепла, ожидаются ливневые дожди с грозами. В Петропавловске-Камчатском плюс 18 без осадков. В Сургуте плюс 28, пройдут дожди с грозами. В Омске плюс 30 без осадков. В Петрозаводске около 21 тепла, ожидаются кратковременные дожди. В Кирове плюс 20. 28, без осадков. В Уфе плюс 25, пройдут дожди с грозами. В Нижнем Новгороде плюс 30 градусов и без осадков. В Петербурге в четверг временами дожди, днем плюс 22. В Москве сегодня также временами дожди, днем плюс 21 градус. В эти минуты в российской столице плюс 19, давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
1: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
2: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
3: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
4: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
5: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным, все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Много интересных событий, и мы снова здесь для того, чтобы обсудить их в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров приветствуют всех, кто с нами. И напомним, что у нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Сюда можно писать и комментировать те темы, которые звучат в нашем эфире, и которые мы будем обсуждать с лучшими экспертами нашей страны. Вот наши планы на предстоящие 45 минут. Игорь,
7: да.
6: Тебе слово.
7: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, мы сегодня поговорим о том, как устраиваться на работу в эпоху цифровых сервисов. Говорят, что сарафанное радио – лучший способ и по знакомству, по блату, как говорили в Советском Союзе, гораздо лучше. Вот только хотим разобраться, кому лучше, руководителю, на работодателю или работнику. Все-таки для кого это полезнее, эффективнее, такой метод устройства на работу. Будем говорить сегодня также о новом российском, сейчас он создается еще, высокоскоростном поезде, который помчится скоро по новой, первой в России высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. Презентовали кабину этого поезда пока только на уральских локомотивах в Екатеринбурге. Ну, а две важных темы международных сегодня в повестке – это, конечно, события в Иране, который вроде бы, ну что, сделал все для того, чтобы доказать свой суверенитет. Соединенным Штатам это не понравилось, и Дональд Трамп сегодня в Анкаре сказал, что такого наговорил. Мы об этом, детали этого мы расскажем, когда придет время этой темы. Ну а начнем с информации именно вот как раз о том самом саммите НАТО, на котором много-много откровений было и от Дональда Трампа в частности. И прямо сейчас расскажем о том, что произошло минувшей ночью.
0: Наше время.
7: продолжаются удары по инфраструктуре военной и транспортной инфраструктуре Украины. Сообщает об этом Министерство обороны. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар минувшей ночью высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве. В результате удара поражены промышленные предприятия компании Samsung Украина, на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго» и цех по сборке БПЛА большой и средней дальности. Мы понимаем так, что эти удары будут продолжены, вполне возможно, и завтра. Поделимся подробностями. Ну, а сейчас переходим к саммиту НАТО.
0: Наше время.
7: Много новостей, даже не знаю, Оль, с чего начать.
6: Начать, ты знаешь, можно с того, что, говорят, нас саммит НАТО, Трамп прибыл очень недовольным из-за проигрыша сборной Америки по футболу Бельгии, несмотря на то, что он отменил красные карточки.
7: Несмотря на то, что он сделал все для того, чтобы его команда выиграла, да, он все, что мог, как президент.
6: И вообще удивительно, ходили слухи, что все на этом саммите были страшно напуганы и взволнованы, потому что думали, как же ему утихомирить. Но ты представляешь, вот насколько вот масштаб этого явления, да, мании какой-то величия, насколько это все масштабно, что европейские лидеры просто ходили и тряслись, как кутята, и думали, как им успокоиться, как им уговорить, как им достигнуть своих каких-то планов, хотя бы озвучить их. Ну, а в целом, сегодня, наверное, начать нужно с того, что Дональд Трамп говорил очень много странных вещей. Он путал Украину с Ираном. Когда его спрашивали про Украину, он начинал рассказывать про Иран и путал Иран с Японией, называв Японию Исламской Республикой, которая нанесла 111, да, по-моему, ударов по их авианосцу.
7: Кстати, какой-то инсайт, вот мы даже не слышали. Неужели такое было? Я имею в виду, это неужели Иран так осмелел, что нанес столько ударов? Или все-таки это правда была Япония?
6: Они обменялись ударами, а Япония наносила удары авианосцам американским несколько раньше, в 1945-м.
7: Да, наверное. Слушай, а может быть, действительно. Может быть, да, может быть, там и было их 111. Все могло быть вообще, на самом деле. Перл-Харбор был еще, в общем-то. Ну, что, две, на самом деле, темы, в принципе. Это, конечно, сам саммит НАТО. И Трамп на этом саммите, Трамп и НАТО, Трамп и Зеленский. И вот, наверное, что... Ну, не знаю, две-три реплики, и будем уже разговаривать, я думаю, с экспертом. Итак, Трамп заявил, что намерен сегодня поговорить с Путиным. Об этом он сказал после того, как поговорил с Зеленским. И как-то так получается, что вроде бы он там всего наобещал Зеленскому, но при этом доволен, уверен, что поговорить с Путиным будет еще лучше. Не знаю, как у него в этой вот голове рыжей все это умещается.
6: Ну, ты понимаешь, но там будут еще интонации очень важны, потому что опять это звучало как два мальчишки подрались во дворе, а вот он большой и сильный, пришел и всех будет мирить. Ну, то есть, вот понимаешь, вот такое вот отношение. И Рубио, насколько я поняла, заявил по мотивам этой встречи, что будут помогать Украине наносить удары вглубь России.
7: Ну, понимаешь,
6: что это поможет восстановить мир.
7: Ну, есть Рубио, а есть Трамп, и есть Венс, и у них у всех, у каждого своя песня.
6: Я надеюсь, что наш эксперт поможет нам разобраться.
7: Но еще один момент необходимо, конечно, отметить, кроме вот истории с Трампом и Зеленским, конечно, иронизация этого саммита произошла определенно, хотя рассчитывали все на украинизацию, потому что тут в этот момент произошли обмены ударами между Соединенными Штатами и Ираном, и в конце концов Трамп сказал, ну все, переговоры закончены, я вообще не могу с этими людьми разговаривать, они больные все, и...
6: Но об этом будет следующая часть нашего эфира.
7: Но это тоже часть саммита НАТО. Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас говорим буквально, ну вот именно, наверное, больше получается о Трампе, чем об Иране. Итак, с нами кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Павел, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Да, Игорь, Ольга, приветствую вас.
7: Павел, да, я сразу же предупрежу, вы, понятно, следили в целом за саммитом. Мы вот оставим пока за кадром тему Ирана, это тема другой части нашего разговора. Ну, можно, конечно, ее коснуться, потому что все равно на саммите она обсуждалась. На ваш взгляд, вот если в целом оценить, кто уехал с этого саммита довольным? Лидеры натовские, Трамп, ну, если он уехал уже, Зеленский. У кого-то получилось получить удовольствие? Извините за такой немножко неполиткорректный вопрос.
8: Получилось, но этот человек не уехал. Он выступал хозяином саммита, господин Эрдоган, которому Америка обещала дать современные истребители 5-го поколения. Ну и в целом роль хозяина такого большого мероприятия, тем более, что Турция в большой, не очень дружной семье натовских государств, такой себе чужой слегка ребенок, да, это почетная роль, и принимающая сторона с честью справилась со своей миссией, никто никому лицо на саммите не побил, и хоть все разъезжаются недовольные, в целом мероприятие состоялось. Галочку можно ставить, все говорят спасибо Эрдогану, он счастлив, он сияет.
6: Да еще с Эрдоганом он так доверительно поговорил о том, что Гренландию они забирают, и вообще, что не поехал бы на этот саммит, если бы не уважаемый Эрдоган.
7: Да, это вот надо получить
6: такие было респекты.
7: Еще, такие еще комплименты. Павел, а скажите все-таки, вот они для чего собрались? Для чего они собирались там?
8: Потому что это ежегодное мероприятие. Если бы они его отменили, возникли вопросы, естественно. Тем более под него выделены большие средства. Страны вносят организационные взносы. Часть из них осваивается в рамках такого рода саммитов. Так что мероприятие состоялось, да, никаких революционных решений принято там не было. Обратите внимание, мы вообще не обсуждаем дискуссию по поводу вступления Украины в НАТО, ее там просто не было. Господин Зеленский, конечно, не мог не воспользоваться столь высокой трибуной, чтобы в очередной раз заявить о желании Киева вступить в Североатлантический альянс, но ему на это вообще никто никакой обратной связи не дал, эти слова прозвучали просто в пустоту.
6: Павел, а вот накануне этого саммита в турецкой прессе обсуждался следующий вопрос, мол, на этом саммите будет приниматься решение, быть ли войне с Россией в 30-м году. Что это, не оправдались подобные прогнозы, или, может быть, там кулуарно как-то это обсуждалось?
8: Эти заголовки, которые периодически появляются в западной прессе, Трамп очень хорошо характеризует формулировкой «фейк-ньюс». Конечно, Европа милитаризуется, конечно, она всерьез рассматривает сценарии возможного столкновения с Россией. Точно так же и Москва не может исключать сценария, при котором на провокации НАТО придется давать таки военный ответ. Но чтобы война была четко запланирована на 2030 год, конечно, это из разряда фантастики. Так дела не делаются в большой политике.
7: Ну, а финалом, наверное, будет разговор Трампа и Путина, который заявлен, да, что он прямо вот буквально, может быть, даже сейчас происходит. И, может быть, мы тогда и поймем, о чем они договорились. Потому что, казалось бы, и Зеленскому там что-то было обещано, начиная от самолетов и заканчивая там чуть ли не закрытием неба, о чем Трамп как-то сказал там. А вроде бы и они о чем-то договорились, там все-таки не передрались, это хорошо. Прошлый саммит вообще был неудачным. Вот. А будущее, кстати, может не состоиться. Сейчас все говорят, что в Албании есть большие вопросы проведения саммита. Он должен быть в Албании, еще неизвестно, что там делать. И Трамп, боятся вообще Трампа пускать в Албанию.

0: С нами был кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Мы переходим к следующей теме.
1: Наше время.
0: Она косвенно, да, связана с событиями в Анкаре, потому что, во-первых, оттуда новые сигналы пришли, а во-вторых, это все в этом регионе происходит, ну и НАТО хоть не хочет участвовать в этой истории, а Соединенные Штаты участвуют. Поэтому, в общем, это прямая связь с НАТОвским саммитом есть. Итак, новая эскалация, похоже, начинается. Дело в том, что ночью были, ну, поводом для обмена ударами, мощного обмена ударами, там все десятками исчисляется ударов, был ли обстрел кораблей в Ормузском проливе, который якобы сделал Иран, ну, потому что они не согласовали свой проход с Ираном, ну, а это не понравилось, естественно, Трампу, при этом удары были нанесены, вроде бы даже из Вашингтона исходили сигналы, что это не означает, что это конфликт и что переговоры не будут продолжены. Но Трамп сказал свое слово. Он сказал, что я не хочу с этими людьми больше разговаривать.
2: Потому что они ку-ку.
0: Ну да, у него там вообще такие выражения были, что их, наверное, трудно на русский язык перевести. Но я думаю, американцы там, конечно, все-все-все поняли. И мы сейчас попробуем разобраться в происходящем с политологом, востоковедом, преподавателем экономического факультета РУДН Фархадом Ибрагимовым. Фархад, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Фархад, да, когда мы начинали готовить программу, и мы еще с утра, мы задавались вопросом, ну что это, конфликт, эскалация, или это просто все сойдет на нет. Но в течение дня ситуация определилась. В течение дня мы услышали от Трампа, что все, да, это конец. Это конец переговоров, мы больше с этими людьми ничего общего не будем иметь. Как? А у него что, был такой план, или возвращается старый план, который тоже не до конца неизвестен.
2: Да и вообще, верит ли Трамп, что это конец переговоров, или потом наступит уже конец конца переговоров?
0: Ну да, конец конца должен быть. И в конце-то что должно быть? Это американский флаг над Тегераном? Что вообще?
3: Нет, ну просто поймите правильно, что до тех пор, пока в Белом доме будет заседать Дональд Трамп, Ирану спокойствия не будет. Это было для меня понятно с самого начала, когда я уже убедился в июне еще прошлого года, когда в целом они нанесли удары по ядерным объектам Ирана, и потом, когда начали разыгрывать эту дипломатическую вакханалию, по-другому я это назвать не могу, вокруг Ирана-израильского трека. А в целом, когда даже был подписан меморандум в онлайн-режиме между иранцами и американцами, с самого начала было ясно, что этот меморандум не жизнеспособный, потому что он не решает ключевые вопросы, связанные с природой ирано-американского конфликта. Поэтому, на самом деле, удивляться его риторике сегодняшней не нечего. Больше скажу, даже показательно было то, где именно Трамп заявил все вот это свое негодование в адрес Ирана на саммите НАТО в Турции. То есть я так понимаю, что кулуарно с европейцами шел разговор в контексте украинского фактора, что, мол, если европейцы так хотят, чтобы в целом-то Америка встала на их сторону в каком-то смысле этого слова, то будьте-ка любезны мне помочь в вопросе Ирана. И, возможно, кто-то из европейцев, возможно, это Германия и Франция, скорее всего, ему такие гарантии дали. Вот поэтому и в отношении Ирана были сделаны соответствующие заявления. Ну и, конечно же, я скажу вам откровенно, что здесь я, как бы, может быть, это странно не звучало, но израильских ушей я тут не вижу. Это сугубо личное была позиция Трампа, потому что его дико раздражает, что иранцы продолжают с ними разговаривать на равных. Равнозначность заключается в том, что Иран своим всяческим поведением и действиями показывает всему миру и Америке главным образом, что он господствует над Ормузским проливом и контролирует там процессы. А это не вписывается в логику Белого дома и тех ястребов, которые сейчас опять начали на Трампа оказывать влияние в контексте иранского вопроса. Вот такой расклад, и я вам скажу, что в целом даже в вашей передаче я говорил об этом несколько недель назад, что я ожидаю ударов Ирана после чемпионата мира по футболу. Возможно, Трампа уже не втерпешь, он хочет, может быть, уже и сейчас их нанести. И в целом даже минувшей ночью они наносили. Но это было, знаете, такое показательное выступление. Обмен подзатыльниками, как я их называю. А вот после чемпионата мира вот начнется жара, что называется.
0: То есть ваш прогноз, это может превратиться в итоге в наземную операцию?
3: Ну, наземной операции, может, и не будет, во всяком случае, на данном этапе, но все это время, Игорь, поймите правильно, американцы планировали новые удары по Ирану. То есть они работали над вторым раундом ударов. Они все это время проводили работу над ошибками, а они их провели там довольно очень немало, когда

0: когда начинали военную операцию против Ирана в январе-феврале этого года, они по многим вопросам они недооценили ситуацию, о чем, собственно говоря, Бениамин Нетаньяху и признал потом, в конце концов, стиснув зубы, проглотив горькую пилюлю. Потому что они рассчитывали на один исход, получили совсем другое, и сейчас в текущих условиях они должны работать по нескольким направлениям. Сейчас они операцию на землю проводить не будут. Я думаю, они начнут наносить удары по опреснительным объектам, которые воду превращают, делать ее более пресной, потому что у Ирана большие проблемы с этим вопросом. Плюс удары по энергетической инфраструктуре, что дает в целом возможности Ирану и его экономике пока еще дышать. Вот до тех пор, пока иранская экономика дышит и она жизнеспособна, соответственно, Иран может позволять себе с американцами вести
1: Фархад,
0: в том или ином виде борьбу.
1: Задержитесь, пожалуйста, с нами на минуту. Мы сейчас уйдем на обязательную рекламную паузу, а после у нас будет еще вопрос к вам.
2: 14 июля.
3: Не влезай, убьет. Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
2: 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
4: Наше время.
1: На радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. Мы возвращаемся к Фархаду Ибрагимову. Фархад, а Париж и Берлин, какого рода помощь они могут оказать Трампу? И вообще, если уж сравнение у нас было, вообще разговор о чемпионате мира, кто у нас в полуфинал-то выходит?
0: Да. Ну, по поводу первого вопроса, значит, конечно, у Германии и Франции несопоставимы возможности с американцами, но, во всяком случае, базу свою предоставить для того, чтобы американцы себя чувствовали значительно комфортнее, для того, чтобы с их территории вылетали и ударяли по Ирану, вполне, возможно, вполне даже себе допускаю. Ну и, конечно же, французы могли бы отправить какие-то свои группы спецназа, например, в район Армузского пролива. Кстати, между прочим, я бы хотел обратить ваше внимание, что буквально дня три назад как раз-таки глава МИД Германии Вадефоль сделал очень такое довольно резкое заявление в адрес Ирана, мол, они как раз-таки ведут себя достаточно неправильно, что они должны, значит, разблокировать Армузский пролив. С каких это пор, спрашивается, Германия стала вмешиваться в такие вопросы. То есть это все заранее, видимо, было обговорено, и сегодня мы, собственно, наблюдаем всю эту картину. Примерно такая же позиция у Франции. Она очень сильно изменилась после того, как, видимо, Трамп с Макроном переговорили о чем-то, и в конце концов какому-то они все-таки выводу, может быть, пришли по этому поводу.
5: Ну да.
0: Но в любом случае европейцы уже явно будут себя вести значительно антииранские, если можно так правильно по-русски выразиться, чем до того.
5: Про Францию хочу как раз добавить. Ну, тут Франция, похоже, возвращается на Ближний Восток. Поездка в Сирию, она какая-то даже можно назвать успешной. Вот так даже, если со стороны посмотреть, и, может быть, действительно Макрон себя почувствовал, ну, как бы на своем месте, что и до Ирана руки могут дотянуться. Фархад, а вот скажите, все-таки, ну неужели Соединенные Штаты, не понимают, что на истощение это не получится? Здесь нужна ли победа? Вот победа, не знаю, там ядерный взрыв над Тегераном, да, грипп над Тегераном, или, ну это бессмысленно. Неужели они на что-то надеются? На что они могут надеяться? На Израиль, может быть, что он там сделает что-то такое? Ну, вот как раз про ядерный грипп-то я не зря сказал. Или на что они надеются? Где?
0: Нет, на Израиль не надеются. Израиль в этой истории сейчас пока находится довольно в таком, я бы сказал, неплачевном положении, но в слабом. А надеются они на то, что все-таки найдется в Иране некто, кто все-таки готов был пойти на сепаратные переговоры с американцами, потому что все же я наблюдаю за той риторикой, которая сейчас прослеживается в Иране. Многие заявляют о своем недовольстве в адрес иранских властей, главным образом переговорщиков в лице президента Пезешкиана. И во время похоронной процессии, во время церемонии прощания с Али Хамини, как известно, в эти дни она проходит сейчас по всему Ирану, многие скандировали лозунги довольно очень радикального характера в адрес Пезешкиана, мол, он сдает национальные интересы Ирана и не мстит за Али Хамини и за тех девочек, погибших в школе в Минабе. То есть, возможно, американцы хотят, чтобы сейчас в Иране были внутренний раздрай, чтобы в целом они не смогли, начали между собой выяснять отношения, ссориться, и в конце концов пришли бы к какому-то к такому гражданскому противостоянию, если хотите, чтобы вот страна кипела изнутри, потому что внешне победить ее не получится, а вот изнутри, например, это довольно очень интересная комбинация. Может быть, у Трампа есть какие-то свои взгляды по этому поводу.
5: Свой инсайт даже... какой-то есть.
0: Да, да, конечно. Хотя, опять же, я вам скажу откровенно, у этого сценария шансы довольно мизерные, что они смогут себя оправдать. Но почему бы не попытать судьбу, что называется?
5: Да, по крайней мере, хотя бы если такие мысли, то хоть тогда более-менее адекватный взгляд на мир. А то вот если он надеется просто на истощение победить, я думаю, что действительно это бессмысленно. Спасибо огромное. С нами был политолог, востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов. Говорили о ирано-американском конфликте. К следующей теме переходим.
4: Наше время.
5: В Россию, в Екатеринбург и за позитивом мы вот в этот раз отправляемся. Хотя это пока это Екатеринбург, но скоро это будет Москва и Петербург. Речь идет о строительстве высокоскоростной магистрали и поездах в итоге, которые будут строиться на заводе «Уральские локомотивы». И вот на заводе завершили примерку, это у них называется так, головного и носового обтекателей первого российского высокоскоростного поезда, который создается вот как раз для магистрали Москва-Санкт-Петербург. Два первых состава в 27-м году планируется отправить уже на испытания, а к 30-му году предполагается построить их аж 43. Ну, вообще, конечно, не знаю, да, темпы-то такие. С нами эксперт в этой теме, транспортный эксперт, член Русского географического общества, автор телеграм-канала «Блокнот Перископа» Сергей Сигачев. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Сергей, у нас два вопроса. Как происходит, как этот поезд поживает, то есть насколько он скоро появится, действительно, насколько он наш российский, может, он китайский все-таки. И, уже второй вопрос о самой высокоскоростной магистрали, но давайте вначале все-таки о поезде поговорим.
6: О поезде. Я полагаю, что все-таки он российский, потому что никаких утечек или каких-то там, сторонних вбросов не было по поводу того, что там какие-то китайские детали. Возможно, есть какие-то комплектующие, может быть. Может быть, есть какие-то консультации с теми специалистами, но создается он в Верхней Пышме, и это, в общем-то, все-таки российский поезд, внутрироссийский, как говорится, импортозамещенный. Здесь я каких-то китайских следов не прослеживаю.
5: Но это же новая для нас компетенция. Мы, в принципе, в мире поезда такие строят только Китай и французы вместе с немцами. Это вот Siemens, там вот эта вся история. Больше-то никто и не строит таких поездов. Даже Соединенные Штаты, они у нас вообще на тепловозах ездят до сих пор. А скажите, как такие компетенции... С нуля-то можно такими компетенциями научиться, не обладая прежде, научиться пользоваться? Есть примеры такие?
6: Вообще-то компетенции не совсем с нуля, потому что мы когда-то 10 лет назад, даже 12, пробовали приступать к ВСМ Москва-Казань, и я даже присутствовал на одном из совещаний на станции Владимир, это был 15-й год. И тогда какие-то основные параметры были определены, и было с китайцами достаточно тесное общение, то есть какой-то опыт. Наши специалисты ездили, смотрели туда, как этот выглядит, как этот безбалластный путь выглядит сплошной, какие перегрузки, вот эти многие параметры все-таки были уже известны, и наши проектировщики, когда уже приступили, все-таки какая-то база была.
5: Вот-вот, хотя смотрите, это... важную вещь вы сказали, то есть мы не у Сименса учимся, не у этих поездов Сапсанов, да, потому что те ходят по обычным все-таки дорогам, и они, конечно, высокоскоростные, но не совсем. А это вообще какая-то другая даже технология пути. Вот давайте об этом поговорим, чем отличается путь новой высокоскоростной магистрали от обычной дороги Москва-Санкт-Петербург, по которой, кстати, ну, довольно неплохо летают Сапсаны, например.
6: Но это ведь действительно совсем другая технология, потому что путь, скажем так, полностью выделен. Это раз, это одно из самых главных свойств. У него будут свои пути прибытия, свой вокзал, который хоть и совмещен с основным, но это все-таки будет свой терминал. А сами пути – это сплошной бетонный монолит, через, ну, с определенными, конечно, допусками, который вот не та технология, как у нас, вот щебень, балласт, значит, балластировка, как мы вот привыкли видеть со шпалами, а это вот единый такой монолит, по которому идут поезда, и там допуски все гораздо жестче, абсолютно все, по температурным, скажем, воздействием, вот по всем этим параметрам.
5: Ну и говорят, что у нас это весь отличаться будет тем, что впервые в таких климатических условиях строится дорога. Китай все-таки гораздо южнее, ну а и про Европу вообще не говорим, да? То есть получается, что здесь все равно будут уникальные какие-то особенности, которых нет ни у китайцев, ни у европейцев, да?
6: Ну, я с вами здесь не соглашусь, потому что как раз китайцы первыми построили в Маньчжурии, в Северной Маньчжурии, ВСМ Харбин-Дацин, и от Харбина на юг, и там, собственно, температуры, температурные колебания еще больше, они примерно такие же, как в Благовещенске. То есть у нас все-таки Москва-Петербург здесь помягче, морской климат, немножко Гольфстрим добивает, так что это не будет такая уж уникальная технология именно по климату. То есть мы здесь все-таки тоже можем увидеть опыт так, как эксплуатируется в Харбине, скажем, ВСМ.
5: Ну а вообще, вот вы как считаете, это же какое-то вот, ну, совмещение ведь, наверное, опытов, да, и работа с Сименсом, она тоже ведь, наверное, не прошла впустую, да?
6: И с Сименсом не прошла впустую, совершенно верно. Это, в общем, такой сплав, потому что и у Сименса, когда начались посткрымские санкции, то у них, в общем-то, некоторым давлением забрали компетенции по тяжелым ремонту. То есть наши инженеры ездили туда, осваивали опыт, каким образом ремонтировать, замещать запчасти, какие все вот эти вот температурные допуски, как исправлять серьезные неисправности. Все это было уже в каком-то смысле пройдено.
5: Слушайте, ну да, и тем не менее, да, прошло несколько лет, и мы, и Сименс, ну, в смысле, Сапсаны ездят, не стали на прикол. Значит, научились чему-то. А скажите, пожалуйста, Сергей, а как вот будет запущен, во-первых, когда, а во-вторых, с какой целью первый участок, Зеленоград-Тверь, насколько я помню, он будет все-таки для пассажирского уже движения открыт, или это будет испытательный полигон всей дороги?
6: Это будет испытательный полигон. Конечно, с пассажирами не рискнут, да и нет смысла такой небольшой участок. Это Зеленоград-Новая Тверь. Там, в общем-то, ну, меньше 200 километров не имеет смысла пассажиров пускать. И как испытательный полигон для нас это нужно, потому что тогда уже наш инженерный корпус получит те самые бесценный опыт эксплуатации в разных температурных режимах, скоростях, торможении, контактная сеть как будет прилегать и так далее. Там очень много нюансов.
5: Ну и масштабы все равно поражают. Неужели можно к 2030 году, во-первых, построить дорогу вот по таким технологиям непрерывной заливки этого бетона того же в полотно, да, от Москвы до Петербурга и сделать еще 43 поезда к этому времени? Это же всего несколько лет осталось-то.
6: Сроки действительно сжатые. Меня они, правда, действительно несколько удивляют, потому что хотят произвести запуск уже, по-моему, во втором квартале 28-го года. Ну, в прошлом году были именно такие заявления. А как получится, Ну, посмотрим, но во всяком случае все вот эти вот шаги, ну, нам хотя бы показывают, и мы видим, что в Верхней Пышме делается, как этот поезд конструируется из всех вот этих вот комплектующих. Вот вы упомянули, что сейчас там собрали обтекатели аэродинамические.
5: Примерка обтекателей. То есть это такая какая-то... Это вот как у самолета выкатка вот этого зеленого самолета происходит, да? Это какая-то новая тоже для нас история. Примерка обтекателя к поезду. Интересно, да?
6: Ну, для нас это все впервые. Поэтому все эти этапы действительно люди обращают внимание, смотрят, показывают. Это у нас проходит путь первый, именно настоящего высокоскоростного поезда, а не просто скоростного.
5: Ну что ж, большое спасибо. Будем, видимо, следить за этим вместе с вами, вас приглашать в наши эфиры и будем обсуждать дальнейшее развитие этого направления российского транспорта. Сергей Сигачев, транспортный эксперт, член Русского географического общества, автор телеграм-канала «Блокнот Перископа» был с нами, говорили о новой высокоскоростной магистрали.
1: Ну а ровно через минуту еще одна тема. Поговорим о том, что эпоха классического рекрутинга уходит в прошлое. Рынок труда 2026-го активно использующий цифровые алгоритмы, чат-ботов и искусственный интеллект внезапно сделал крен от светлого будущего технологий к проверенным временем практикам прошлого. Что это за практики прошлого и кому они выгодны, будем обсуждать с экспертом ровно через минуту. Дождитесь, скоро вернемся.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
9: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
4: Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максим и Игорем Шатровым.
5: Да, очень интересные новости. Приходят с рынка, как называется, рекрутинга, да, наверное. Но говорят, что сейчас правильнее и эффективнее устраиваться на работу по знакомству. Просто вот сарафанное радио, ты знаешь, что это хорошая компания, идешь в нее, или руководитель, может быть, даже знаешь. Руководитель знает, что из этого места идут хорошие сотрудники, и, может быть, там тоже устраивает даже какую-то охоту за головами, а не так вот, как вот мы... Нам внедряли нам эту практику многие-многие годы наши западные не друзья теперь, да. Вот все, рекрутинг, какие-то объявления в каких-то там потом специальных источниках, потом приходишь к HR-менеджеру, он начинает по каким-то технологиям тебя изучать, да, а потом вот у нас одного сотрудника недавно не приняли на работу в одной компании знакомый, знакомого, потому что он курит, например. Вот курит, все, значит, все. А так вроде подходит по всем показателям. Курит, и вот. И HR сказал, что нам не нужны курящие. Не, ну, может быть, у них правда такая установка официальная, и все. Ну, вот, не знаю, это может быть и хорошо, а может быть, плохо, не знаю. А вот если по знакомству...
1: Ну, наперекур тратится много времени.
5: Да, а вот если по знакомству, может быть, бы и приняли, знали, что хороший человек из хорошего места. Ну, хорошо, давай будем разбираться, что происходит на рынке труда. Руководитель Международного агентства по подбору персонала «Амалко», HR-эксперт Гарри Мурадян с нами на связи. Гарри, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
5: Гарри, а вот если это правда, что устройство по знакомству, оно эффективнее, оно для кого, так скажем, полезнее, но, условно говоря, кому оно больше приносит пользы? Тому, кто устраивается на работу, или эффективнее набирать по знакомству работодателю? Для него это тоже удобно, выгодно, и не нужны какие-то специальные там HR-технологии. Что вы думаете об этом?
0: Я вам скажу так, вы еще забыли третье звено. Обычно есть соискатель, кто ищет работу, есть работодатель, и есть некое промежуточное звено, рекомендатель.
5: А, вот так,
0: работает,
5: да.
0: Работает внутри компании, либо он может быть просто посредник, кто знает.
5: Так.
0: И в этой истории все. Потому что соискатель получает работу, окей, я в плюсе. Работодатель получает не человека с улицы, и плюс он понимает, что есть кого спросить, если плохой работник. А вот этот медиатор, третий человек, кто рекомендует, он получает, назовем так, широкими мазками, своего человека в этой компании. Ну и в итоге получается все в плюсе.
5: Всем хорошо. Плюс.
0: Да, а с точки зрения экономики все очень просто. Считали как-то, сколько стоит вообще привлечение и удержание сотрудника, и поняли, и приняли, что дешевле платить своим сотрудникам по реферальной системе за рекомендацию работника. Ну, то есть ты на открытую вакансию рекомендуешь какого-нибудь из своих друзей. Если он придет, его зачислят в штат, ты получаешь там первую часть бонуса. Если он придет испытательный срок, ты получишь вторую часть бонуса. В итоге у тебя мотивация привлечь хорошего человека, классного человека, ты укрепляешь компанию, и ты еще становишься более приземленным к этой компании. Ну, там, друзья работают, тебе классно, удобно.
5: Гарри, а чем занимаются тогда HR-специалисты? Они превращаются в обычный отдел кадров там советских времен, когда просто, ну, как бы зафиксировали человека на этом месте работы, и все. Никаких там опросов, специальных исследований, каких-то тестов и так далее. Или нет?
0: Не совсем так. Подбор бывает разный. Можно подбирать офисных специалистов, можно подбирать линейных. Помимо этого, HR бывает делится обычно на подбор, тренинги и развитие, кадровое дело производства, HR-аналитику, создание вот этих мотивационных систем. Ну, то есть много там бренд-менеджмент, да, там выстраивание бренда работодателя. HR-направлений внутри очень много. То есть всех под одну гребенку не подведешь. Но что касается рефералок и рекомендаций вообще там по знакомству, это не проблема. Давайте, то есть только важно понимать, что мы не путаем знакомство и блат. Блат — это когда тебя берут, несмотря на твои компетенции. А по знакомству — это когда твое резюме в приоритетном порядке рассматривают. Возьмут тебя или нет — не факт. Но просто это дает тебе гарантию того, что тебя рассмотрят 100%.
5: Ну да.
0: В отличие от популярных работных сайтов, где ты просто откликаешься и хочется верить, что... Ну, хватит времени, сил, что тебя вообще там посмотрят.
5: Что кто-то это увидит вообще, в принципе.
0: Да?
5: Что кто-то увидит. И там еще до тебя дойдут те компании, где ты стоишь сотым в списке, как говорят, семеро в шляпах, как говорится, да? Гарри, а скажите, вот в принципе, вот вы говорили о том, что HR-специалисты, они делятся на много-много категорий, в том числе они занимаются и мотивацией, и, наверное, там создают различную атмосферу, но много-много чего делают. Но по большому-то счету роль вот человека, который занимается кадрами, она главная какая? Кадры привлечь или сохранить? От него зависит сохранение или это уже зависит от руководителя и зарплаты?
0: Не совсем, это отчасти его задача. Давайте попробую, знаете как, попробую как Нескафе три в одном сделать. Задача, по сути, HR, в широком смысле этого слова, если мы будем сильно обобщать, то это привлечение, удержание и развитие талантов внутри компании. Вот как-то так. Сделать так, чтобы он пришел, сделать так, чтобы он развивался, и сделать так, чтобы он максимизировал свою прибыль для компании.
5: Ну, так это вообще очень большой специалист. Мне просто не приходилось в таких компаниях работать, где еще и занимались развитием талантов. Наоборот, там, ну, может быть, знаете, там спортивные соревнования устраивали, какой-нибудь билдинг, да, командный.
0: Ну, смотрите, это очень нужно. Ведь вы же привлекли, вы потратили деньги, вы привлекли, вы его много чему научили. А представьте, что он встал и ушел в соседнюю конкурирующую компанию за лишние 20-30 тысяч. Не лучше ли предложить ему там тренинги, развитие, чтобы он все вот это накопленный свой опыт реализовал внутри вашей компании?
1: Или 20-30 тысяч предложить ему первым?
0: Ну, лишние, да.
5: А вот они же не будут лишними никогда, нет?
0: Они, поверьте, это если вы... Не всегда же можно деньгами.
5: То есть не все про деньги, да, получается?
0: Не все про деньги. Что-то про амбиции, что-то про должность, что-то про дополнительный функционал сбоку, а где-то его на конференцию отправить, а где-то там перед коллективом подчеркнуть на ежегодном собрании, что вот этот там Евгений, он внес вот такой вот вклад... для кого-то это важный ресурс.
5: А вот смотрите, вот опять вернемся к тому, с чего мы начинали, когда мы говорили о познакомству, да, не по блату, а по знакомству. Угу. Да, вроде бы никто не гарантирует, но в итоге человека приняли. У него же сохраняется вот эта категория по знакомству, а потом его как уволить? Это же практически уже где-то, вот не совсем, конечно, по блату, понятно, но по знакомству это все равно трудно уволить. И вот здесь как быть в этой ситуации?
0: Ну, давайте попробуем поделить, знаете, как сейчас мы переходим в неформальное поле. Если мы говорим про обычные, там, не знаю, рекомендации от линейного сотрудника, там, линейного, офисного, там, руководителя среднего звена, уволить там не проблема. Другое дело, если к вам пришел акционер мажоритарной компании, либо собственник, и навязал вам в добровольном принудительном порядке, попросил рассмотреть.
5: Ну, это по блату. Ну, слушайте, это
0: да,
5: и есть по блату уже. Да,
0: нет,
5: да.
0: А тут спокойно увольняешь, меняешь, говоришь, слушай, ну, как бы... Твой коллега, твой друг, но он подставит, а уволит меня, поэтому без обид, я с ним прощаюсь. Вот, и в рыночной экономике ничего с ним не делаешь, берешь, увольняешь.
5: Ну, спокойно. Это да, но это вы жестко, конечно, потому что человеческие отношения,
0: ну как?
5: Дружба.
0: Он косячит, уволит меня. И что твой знакомый, я не хочу лишаться работы.
5: А он говорит, что я косячить и не собираюсь вообще.
0: Нет, ну если есть косяки, они устно там устные замечания, допустим, письменно как-то актируются, человек ознакомлен, подписал. Всё. Вообще в целом очень сложно уволить в России человека, поверьте.
5: Вот,
0: невероятно
5: вот,
0: сложно.
5: Вот о чем разговор. Но это вообще тема отдельной. Какой-нибудь дискуссии. С нами был HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Амалко Гарри Мурадян. Мы почувствовали, Оль, с тобой, что это международный эксперт все-таки.
1: Ну, а далее мы после новостей будем говорить о том, что Самара вернулась в лихие 90-е. Расскажем о жуткой ситуации, которая там сложилась, и как... решают вопросы диаспоры. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь, вернемся к вам очень скоро и продолжим. А у нас есть еще целая минута. Мы совсем про это забыли.
5: Мы как-то упустили этот момент. Ну, нет, а мы, наверное, просто расскажем, вот о чем, чему будет посвящен еще следующий час уже так, чтобы потом не тратить время. Потому что мы будем продолжать разговор о возвращении в членство Российскому национальному олимпийскому комитету России. Международный олимпийский комитет это сделал, но много нюансов осталось, очень много нюансов. Вот об этом будем говорить. Будем говорить, напомним вам, кстати, не поздравили в самом начале, но поздравим, завершая программу, что сегодня день семьи, любви и верности, и будет целый репортаж нашего коллеги на эту тему. Ну, а начнем мы час с презентации одного телепроекта. Ну, вот буквально несколько минут подождите нас, и минут через 12 вернемся и обо всем расскажем.
10: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
11: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
12: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
3: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
2: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
1: Обсуждаем достижения и проблемы. Мы открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта. У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на «Пензенской волне». Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94.2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Разговор со сценой.
4: Сфера – это театр человеческого общения. Первые спектакли игрались в музеях, в старинных залах. Мама искала поколениями жизни у великих людей созданную сферу, в которую были бы погружены актеры и зрители.
0: 45 лет театру «Сфера» в программе «От первого лица». В пятницу в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Ульяновска. Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия»
5: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
6: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин заявил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. И напряженные бои идут в Красном Лимане. По словам российских штурмовиков, им удалось перерезать логистику ВСУ. Теперь подробнее об этих и других событиях. Крупные нефтяные компании России стали в приоритетном порядке поставлять топливо напрямую потребителям через свои АЗС и в регионы с независимыми операторами. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании Владимира Путина с правительством. Глава государства также поддержал идею создания в России сети мини-НПЗ. С такой инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
2: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ. Сейчас в этих условиях мы смогли бы предложение на внутренний рынок увеличить.
3: Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы. Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб.
1: Владимир Путин заявил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу. Президент особо подчеркнул, что нужно осуществить поддержку жителей и гостей Крыма сейчас, а не в будущем. Теперь о ситуации на фронтах спецоперации. Напряженные бои идут в Красном Лимане. По словам российских штурмовиков, им удалось перерезать логистику ВСУ. Сейчас в занятых частях города идет поиск солдат противника, которые пытаются замаскироваться под гражданских. Кроме того, стало известно о том, как штурмовики 36-й бригады группировки войск «Восток» использовали хитрую уловку, чтобы прорвать плотную линию обороны противника в боях за освобождение Александровки. О том, как наши бойцы брали населенных пункт, репортаж военкора «Вестей» Сергея Самухи.
4: Дрон, фиксирующий российский флаг в освобожденной Александровке, даже с высоты птичьего полета не может взять в кадр весь населенный пункт. Настолько он большой. В центре и на окраинах десятки российских триколоров в руках штурмовиков 36-й бригады группировки «Восток». А в нескольких десятках метров через реку Волчья уже Покровская. Крупный оборонительный и логистический центр ВСУ в Днепропетровской области. С учетом уже освобожденных Добропасова на востоке и Писанцов на западном фланге, у киевских формирований складывается критическое положение.
5: В клещи берут, обходят. Получается, две деревни этих справа и слева. Это все перерезается, пути отхода у них остаются, вот, получается, на север только уходить. Ну, это тоже все контролируется, соответственно. Артиллерия постоянно на страже у нас стоит. Давим.
4: Освобождение Александровки – это еще один шаг на пути создания буферной зоны в Днепропетровской области. Работа здесь ведется круглые сутки. ВСУ на Днепропетровском направлении против наших штурмовых групп выдвигает огромное количество беспилотников. Дронов на подходе к Александровке было невероятно много. Кроме того, здесь стали использовать более смертоносные машины.
6: Украинский дрон сбили над Александровкой. Новая модификация, 19-дюймовая рама. И эта машина может нести на себе до 5 килограммов взрывчатки. И вот именно с такой опасностью нашим штурмовикам приходится сталкиваться каждый день.
4: Однако размеры новых дронов порой играют злую шутку с украинскими операторами БПЛА. Управлять ими не так просто.
7: Летела, получается, по нашим позициям, засекла, куда наши ребята зашли. Но в этот момент, получается, зацепилась одним крылом, то что она больше размером, не прошла в дверь, сломала лопасть. Упала. Детонация не сработала.
4: Укрепления на подступах к Александровке готовились не один месяц. Глубокие траншеи, танковые рвы ВСУ пытались превратить в непроходимые для штурмовиков препятствия.
5: У них там колючая проволока в три ряда только стоит. Ее тоже тяжело преодолеть. Вот мы нашим штурмовикам выдаем пассатижи, чтобы они перекусили быстренько и перебежали.
4: А вот украинские солдаты не всегда готовы к появлению российской армии. Группировка «Восток» настолько быстро продвигается на Днепропетровщине, что в окопах противника просто не понимают, насколько близко наши бойцы.
8: Первый раз, когда с ними столкнулся, они были без бронежилетов.
4: Внезапная встреча с противником могла стать роковой для штурмовика с позывным «Цакони». Но реакция и опыт позволили выйти из противостояния победителям.
8: Лоп-лоп вышел на них. Их было двое или трое, точно сказать не могу. Они открыли первый огонь. Отдают должное, они сработали тоже очень грамотно. Ну, я был, так как один, мне деваться некуда, я нормально отработал их.
4: Основная линия обороны у Александровки оказалась очень плотной. Вместо того, чтобы атаковать в лоб, было решено пойти на хитрость.
8: Мы откатились маленько, чтобы противник почувствовал, что мы назад идем, оставляем позиции. На самом деле это не так, это чтобы они туда зашли, и уже наша артиллерия их отработала.
4: В самом населенном пункте к моменту подхода основных сил группировки «Восток» противник уже был обескровлен.
5: Когда мы начинаем уже подходить ближе к населенному пункту, начинаем давить, это плюс артиллерия у нас работает хорошо. Они не могут свой личный состав завести туда. Паника, продуктов нет, еды нет, воды нет, тяжело все. Но мы им все перерезаем, чтобы нам проще было, легче. Чтобы моральный дух погасить их.
4: После взятия Александровки группировка «Восток» выстроила устойчивую линию фронта по всему южному флангу в районе Покровского. На узловой центр обороны противника уже идет плотное огневое воздействие. Сергей Самох, Олег Сокольчук, «Вести».
1: Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики, романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 28-м году. Многосерийные проекты телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создаются при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
9: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент заморозки. А президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил о том, что сборные России будут участвовать во всех, без исключения, международных соревнованиях в 2027 году. УЕФА готов заблокировать возвращение российских команд в международный футбол, несмотря на то, что Международный олимпийский комитет на данный момент отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России, пишет Guardian. Сообщается о том, что некоторые крупнейшие футбольные федерации по-прежнему категорически возражают против возвращения России, в их числе Англия, Германия и Франция. Вратарь сборной Кабо-Верде, 40-летний Вазинье, готов рассмотреть предложение от российских футбольных клубов. Об этом сообщил его агент. Напомню, до чемпионата мира у Вазинье было около 50 тысяч подписчиков в социальных сетях, а после успешного выступления на Мундиале их число превысило 27 миллионов. Хорватский футбольный союз объявил об уходе 59-летнего Златка Далича с поста главного тренера национальной команды. На ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира хорваты в 1/16 проиграли португальцам. Далич возглавил сборную Хорватии в октябре 2017 года. Хоккейный клуб «Спартак Москва» объявил о заключении нового контракта на 3 года с защитником и капитаном команды 31-летним Андреем Мироновым. Он выступает за красно-белых с 2024 года, а в минувшем сезоне стал лидером московской команды по количеству силовых приемов 125 и заблокированных бросков 128. В завершении смешанное единоборство чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев направился в США для подготовки к бою против ирландца Иэна Герри. Поединок возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 9 июля. В Челябинске будет плюс 27 градусов, осадки около 23, тепла в этих городах ожидаются дожди с грозами. Во Владивостоке плюс 20 без существенных осадков. В Хабаровске плюс 23, пройдут ливневые дожди с грозами. В Петропавловске-Камчатском плюс 18 без осадков. В Петрозаводске плюс 21, пройдут дожди. В Петербурге в четверг временами дожди, днем будет плюс 22 градуса. В Москве сегодня также ожидаются дожди, днем плюс 21. В эти минуты в российской столице плюс 19, давление 739 миллиметров.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
7: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
8: Мы снова здесь и готовы продолжать. Еще несколько тем хотим обсудить с вами и с лучшими экспертами нашей страны. И сейчас огласим весь список. Но прежде напоминаем о том, что у нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Сюда можно нам писать, и давайте поговорим о планах.
9: А план у нас следующий. Вначале план поздравить вас, наши уважаемые слушатели. Сегодня день семьи, любви и верности. Он, правда, уже заканчивается, но он к нам еще не раз будет возвращаться. И сегодня в заключении нашего эфира, в конце эфира, как раз будет целый репортаж Ивана Волонихина на тему дня семьи, любви и верности. Он специально был в городе Серпухове. Расскажет вам очень интересную историю. Будем сегодня говорить о спорте. С Виталием Павловым мы продолжим разговор, начатый вчера с Андреем Кудряшовым. Дело в том, что, как вы знаете, Международный олимпийский комитет вернул, ну, временно, пока не активно на этом акцентирует внимание, членство Национальному олимпийскому комитету России. Но возникли нюансы, хотя этих нюансов мы ждали, вот об этих нюансах и поговорим. Начинать мы будем с темы, которую нашли в телеграм-канале и в Макс-канале нашего постоянного эксперта, депутата Государственной Думы Михаила Матвеева из его родной Самары. Он сам об этом расскажет, в чем там проблема. Есть, как всегда, проблемы с диаспорами национальными, и вот будет этот вопрос, будем с ним подробно обсуждать. А начнем мы сейчас с важного сообщения.
8: Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской мировой классики, романа эпопеи Льва Толстого «Война и мир». Приурочена картина к 200-летию великого писателя, который отмечается в 2028 году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн кинотеатр «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. ВТБ поддерживает, сохраняет культурное наследие, помогая актуализировать в том числе русскую классическую литературу. Но Сергей Урсуляк – это понятно, да, автор самых масштабных экранизаций великих русских романов «От жизни и судьбы до Тихого Дона», лауреат главных национальных кинопремий, а главные роли в проекте будут исполнять, например, Никита Волков, Андрей Болконский, Мария Золотухина, Наташа Ростова, Никита Языков, Пьер Безухов, Алексей Серебряков, князь Болконский Николай, Пореченков, Михаил, граф Илья Ростов, ну и многие другие еще имена, и актеры не будем уже перечислять, но вот Сергей Маковецкий, разве что Василий Курагин. Так что будем ждать с нетерпением этого проекта.
9: И еще раз напомним, что многосерийный проект телеканала «Россия онлайн» кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. А мы начинаем наш час.
7: Наше время.
9: Да, второй час нашей программы. Итак, мы, наверное, вернемся в Самару сейчас. Вернее, не вернемся, а поедем с вами в Самару. Городок, которое, по словам Михаила Матвеева, депутата Государственной Думы, вернулось в лихие 90-е. На местном рынке таджикская ОПГ вовсю собирает дань. С каждой фуры берут по 50 тысяч рублей просто за проезд. Это цитата из канала ВМАКС и телеграм-канала Михаила Матвеева. Я думаю, не будем мы зачитывать то, что написали не мы, да, а самого Михаила Матвеева, нашего постоянного эксперта и человека, который очень серьезно следит за всей этой повесткой мигрантской, доктор исторических наук и заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, и пригласим в эфир. Михаил Николаевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
10: Да, добрый вечер.
9: Михаил Николаевич, ну вот вам и отчитываться, да, что вы там обнаружили в вашем родном городе, почему, на ваш взгляд, это происходит, как на это реагируют местные власти.
8: И самое главное, что ваши строчки заинтересовали. Если этнический бизнес начинает заходить на какую-то территорию, его оттуда потом выдавить уже невозможно.
9: Это у вас,
8: и
9: у
8: это совершенно другой уровень проблем. Вот неужели настолько невозможно?
9: Да, у вас, у депутата Госдумы, такой пессимизм, нам даже вот было неожиданно прочесть.
10: Да. Я поправочку сделаю, даже две. Во-первых, у меня нет в Максе канала. Вот, ну, неважно. Значит, будем считать, что это
9: в Телеграме
10: национального мессенджера. Краткое содержание предыдущих серий, как раньше писали, да, крупная советская еще овощная база номер 3, которая находится в Самаре на улице Олимпийской, ее так простонародье называют, типа рынок на Олимпийской, она затем перешла в частную собственность к семье Кочетовых. Это предприниматель достаточно крупный, у него бизнес на Дальнем Востоке, там рыбой торгует еще где-то и так далее. И он этот рынок сдает в аренду. Сдает не одному какому-то, так скажем, оператору, а нескольким, да. И до недавнего времени этот рынок, что называется, держали азербайджанцы. То есть это была основная такая диаспора, которая там контролировала рынок. Ну и на вторых ролях были там таджики с узбеками и ребята из Средней Азии. Все поменялось пару лет назад, когда задержали там лидера вот этой азербайджанской диаспоры, произошел определенный передел рынка, и на первый план вышли таджики. То есть 2 года назад некий Аббас Рахманкулов и Руслан Гасанов, Аббас, говорят, узбек сам этнический, но тем не менее как бы он как бы командует вот этой всей среднеазиатской диаспорой на рынке. Они получили контроль за частью рынка, не за всем рынком, но стали агрессивно силовыми методами захватывать территорию, принадлежащую другим арендаторам, в том числе местным фирмам самарским, да. И финалом было то, что они поставили шлагбаум, за который брали въезд с фур. Это рынок такой, ну как бы рознично-оптовый, да. Там приезжает масса фур, которые прям из машин торгуют там овощами, и мандарины, и там хурма, и виноград, и все остальное, да, картошка. Вот, они стали брать за каждый проезд по 55 тысяч рублей наличными, да. И через какое-то время поставили на этот шлагбаум СВОшников местных, да, фирма «Овощной двор» такая, которая... Как бы у них концепция была такая, что они зарабатывают деньги, помогать СВО. Но эта легенда длилась недолго, пока, когда ребята вдруг поняли, что, значит, они фактически являются, ну, как бы, руками некой этнической, по сути дела, ОПГ, да, вот, они перестали этот шлагбаум опускать, да, и брать за это деньги. И у них произошел конфликт с, ну, так скажем, с вот этими ребятами. Приехало очень много полиции, приехал центр по борьбе с экстремизмом, приехал начальник отдела полиции, который, пункта полиции, который отвечает за этот рынок, по фамилии Алибеков. И в итоге задержали тех, кто вызвал полицию, вот этих, ну, русских ребят. А что касается Аббаса и Сафара, да, точнее, Сафар там был такой, который вот, собственно, руками там размахивал, на видео есть, как там он собрал вокруг себя этих земляков два десятка. Этого Сафара, как майор Алибеков написал в отказном материале, не представилось возможности опросить. Хотя на видео он стоит прямо рядом с ним, там чуть ли не за руку здоровается, то есть и так далее. Это вот краткое содержание, вот так скажем, последней серии, которая вот развивается там последний месяц. А до этого там много чего было. И главное это, в общем, что я хочу донести до наших силовиков там, да, потому что там есть люди, которые не один год рассказывают, что они там контролируют все эти диаспоры, и не надо там никакого устраивать, значит, передела, потому что те, которые там сейчас имеются, они там подконтрольные, они не допускаются там какие-то экстремизм, терроризм, вот там кого-то там задержали, двух человек там и так далее. То есть там и люди в погонах, и местные чиновники, все переплетено. И огромное количество наличных денег, огромное. Поэтому проблем очень много, это такой самарский садовод, если можно так вот провести какие-то аналогии, да, где, как говорят, местная власть, районная, это, по крайней мере, туда вообще суваться боится. Потому что там вот идет, так скажем, уже такая этническая торговля. Возвращаясь к цитате, о которой вы сказали, я-то вот считаю, что хоть там и говорят, что там местные вот эти вот ребята, которые там возмущаются, они тоже там непростые ребята, там. Ну, с местными как-то можно разобраться. А когда рынки подминают под себя диаспоры, связанные с иностранными государствами, да, тот же, с тем же, там, допустим, Азербайджаном или Таджикистаном, ну, откуда мы знаем, куда уходят деньги, да, которые они выводят в эти страны, из этих рынков, да, огромные деньги. Какие там они, с кем они связаны, что там происходит. То есть, поэтому ситуация, на мой взгляд, требует ее, во-первых, купирование, да, чтобы это не переходило в ситуацию, когда непонятно, кто кого контролирует. То ли правоохранительные органы контролируют.
9: Да, то ли вот наоборот.
10: То ли наоборот. Эти аббасы и сафары контролируют, значит, всяких там майоров Алибековых. Или, может быть, они вообще там одна, так скажем, семья, да.
9: Николай Николаевич, вот это вот, да, а вот важно. Почему
8: это... говорят о том, что мигранты, да, они уже потихоньку просачиваются и в силовые органы.
9: И в силовые, да и постепенно и во властные, боюсь, это произойдет, если мы будем так сквозь пальцы смотреть. Михаил Николаевич, а вот на ваш взгляд, почему происходят вот подобные истории, смотрите, или вот история, как недавно там в Ставрополе, да, ну там узбек был, например, да,
10: он приходит
9: в этой майке с эмблемой вооруженных сил Украины, ВСУ, да, приходит он, патент получает, то есть он с вызовом, он приходит, и потом он же сказал, что это мои убеждения и так далее, его просто штрафуют.

0: уже за месяц.
1: А, оказалось
0: бы... За месяц до этого он отсидел 5 суток.
1: А уже. Вы же уже приняли, да. Уважаемый Михаил Николаевич, такие законы, в соответствии с которыми его-то точно уже надо депортировать после этого. У него уже рецидив получается, он уже преступник. Вот смотрите, не кажется ли вам, и давайте, если так вам кажется, я уже сразу и вывод сделаю, а потом скажу, что вот эти все чиновники, они некоторые действия боятся осуществить. Ну, условно говоря, встретился Владимир Владимирович Путин там с президентом Таджикистана, да, или Узбекистана, или Азербайджана. Они что-то поговорили об отношениях, все думают, ой, как бы нам не напортить. И таким образом, знаете, на внешнюю политику пытаются повлиять, помочь родному президенту. Может быть, мы им объясним, что они не помогают таким образом родному президенту, а только вредят. Вот скажите вы об этом.
0: Но с учетом того, что родной президент подписал новую концепцию миграционной политики в прошлом году, которая, в общем-то, на 2/3 про ужесточение, да, и у нас вообще регулирование миграционных вопросов передано от Минэкономики там, и Минтруда к МВД, то, конечно, я думаю, что все-таки не надо прикрываться, так скажем, международными контактами, потому что в них очень много политеса, да, как всегда, да, но на практике мы видим зачастую другое. Я, знаете, я тоже стал уже каким-то, вот я не знаю, не то чтобы подозрительным, да, но вот судья вот это из Ставрополя, да, с замечательной украинской фамилией Кладей.
1: И вот начинаем думать, Евгения.
0: Да, я уже начинаю думать,
1: вот,
0: да.
1: Это вот фамилия, может, или это диагноз?
0: Да, может, ей майка вот эта вот армии Украины как-то вот близка, да. И вот зачем она это сделала? Ну, неужели это, ну, непонятно, да, что, ну, представьте себе, в годы Великой Отечественной войны кто-нибудь пришел бы куда-то там в майке вермахта, да? Вот, тут даже как бы, ну, есть какое-то формальное реагирование. Я, кстати, по этому случаю написал и генпрокурору в отношении того, чтобы провели все-таки мероприятие по отмене этого решения и принятию решения о депортации. И Верховный суд, чтобы они вообще квалификацию судьи посмотрели, насколько она должности своей соответствует. Потому что, понимаете, тут, ну, тут такая история, когда миллион человек воюет на фронте, кровь проливает, да, а судья считает, там же что в решении написано, почему надо проявить этот гуманизм? Потому что этот вот узбек уже перевез семью в Россию.
1: У него уже дети,
0: да. Ну что же мы будем их высылать-то, господи.
1: Да, а вот, Михаил Николаевич, мы как раз хотели сказать, что вы приняли, наконец-то, новый закон, который обязывает, во-первых, совершеннолетних детей иммигрантов выезжать из России или оформлять собственные трудовые патенты, на это дается 30 дней, обязывает мигрантов содержать себя и членов семьи на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума, и закон, который обязывает мигрантов вместе с детьми покинуть Россию в течение 15 дней, если его патент был аннулирован или не продлен. Я понимаю так, что если он наказан, он тоже должен уехать с детьми и женой.
0: Да, я хочу сказать, что мы еще расширили основательно нормы административных нарушений, не административных, да, по которым ранее у суда был вариант либо депортации, либо штраф, теперь в основном депортация, да. Поэтому еще раз, ну, он, закон, правда, этот еще не вступил в силу, вот этот, о котором я говорю, в отношении штрафа и депортации. Но мне такое впечатление, что судья Кладей, в переводе с украинского, это человек, который вяжет снопы, да, то есть там скирды, там, ну, да, соломы и так далее.
1: Да.
0: То есть вот мне такое впечатление, что Евгений Кладей, она просто где-то в какой-то пробирке живет, да, в вакууме. Телевизор не смотрит, не знает, что происходит. Это вообще как бы, да, то есть, ну, здесь не только, может быть, с правовой точки зрения, я не знаю, норму статьи посмотреть там, но его же привлекли вообще-то за дискредитацию вооруженных сил.
1: Да, это категория
0: там статья-то серьезная.
1: Да, как так?
0: И я сходу, конечно, не готов сказать, что по этой статье там нету депортации или есть там депортация. Но, на мой взгляд, это в любом случае можно было подвести под депортацию. То есть Ну, о чем думают наши судьи, я не знаю.
1: Михаил Николаевич, давайте будем чаще об этом рассказывать, и тогда, может быть, у них не будет возможности просто, да, вот они сегодня услышат это по радио, завтра услышат, послезавтра они не смогут действовать против этого мейнстрима. Давайте создадим этот мейнстрим.
2: Еще раз повторить эти строчки, которые действительно пугающе звучат, когда этнические

0: бизнес начинает заходить на какую-то территорию, его потом оттуда выдавить уже невозможно. Это совершенно другой уровень проблем, которые могут иметь и власти, и жители города.
1: Это мнение Михаила Матвеева, доктора исторических наук и заместителя председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Очень серьезное и не очень приятное мнение.
0: И вот еще, когда какая-то территория фактически перестает быть территорией России. Это очень тревожно.
2: Всего несколько нот, и оживают воспоминания.
3: Белые акации, грозья душистые.
2: Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
4: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
5: Есть только миг между прошлым и будущим.
2: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и к нам присоединяется Виталий Павлов. Привет.
1: Привет. Да, привет, привет. Привет, Виталий. Ну что, продолжим начатую вчера с твоим коллегой Андреем Кудряшовым тему непростого возвращения членства Национального олимпийского комитета России, которое мог... все-таки совершил, но только там с какими-то оговорками, и много нюансов возникло, правда?
8: Слушай, ну да, действительно, нюансы есть, и ну, как будто все, знаешь, воспринимают это как то, что мог уходит в сторону просто от решений, от своих прямых решений, потому что они как бы говорят, это все на откуп федерациям международным, вот пускай они, мол, и решают допускать россиян, не допускать, есть еще и определенные критерии, которые пока не до конца все всем понятны, и, судя по всему, это не будет понятно там в течение какого-то времени, да, пока мы не столкнемся с отказами нашим спортсменам. Вот когда столкнемся, тогда, наверное, поймем, кому можно, а кому нельзя. Но так обычно и бывает, к сожалению.
1: Слушай, а там же еще один какой-то такой вот нюанс по поводу проведения международных соревнований в России.
8: Да, проведение международных соревнований.
1: Российских чиновников за границей, которые вроде не собираются пускать на соревнования. А, да?
8: По поводу чиновников там какая-то спорная очень формулировка. Я так понимаю, что Международный олимпийский комитет в целом готов их допускать, но вот на соревнования, которые проводятся под эгидами федерации, вот туда принимают решение федерации, опять-таки. А Международный олимпийский комитет дал понять, что в целом соревнования на территории России, Беларуси проводить можно, но решайте сами. Мы проводить не будем, говорит Международный олимпийский комитет. То есть они открещиваются от всего этого и передают право всех решений абсолютно в сторону международных федераций. Это, с одной стороны, по некоторым видам спорта, наоборот, развязывает нам руки, потому что есть федерации, которые на нашей стороне, да, и тот же Джани Инфантино, например, из Международной футбольной федерации, президент ФИФА, он не раз говорил о том, что он, в общем-то, снял бы все ограничения с наших команд. Но тут надо понимать, а не под угрозой ли сейчас сам Джани Инфантино после той ситуации с Дональдом Трампом. Все, ну, как бы были, мягко скажем, удивлены его решению на чемпионате мира об отмене дисквалификации нападающему. И, учитывая то, что в ФИФА пройдут выборы в марте, я рискну предположить, что, может быть, и не будет у нас вот такой лояльности со стороны ФИФА в случае смены президента. То есть тут тоже не до конца понятно. А в других видах спорта биатлонисты, например, уже сообщили, что они никого восстанавливать не собираются и никого допускать не будут. И в этом отношении, конечно, опять возникает вопрос, а не боитесь ли вы судов, товарищи? Потому что Международный олимпийский комитет нас допустил, мне кажется, именно в этом плане. Потому что они прекрасно осознают, что мы пойдем в суд и выиграем это дело. Без всяких сомнений. Это уже, в общем-то, поставлено на поток, да, мы видели, как допускают в некоторых видах спорта в связи как раз с этим судебным давлением. И Международный олимпийский комитет этого испугался, откровенно говоря. И понятное дело, что с одной стороны они вроде как гнут свою линию, и после того, как сменился, да, президент Международного олимпийского комитета, в целом Анат как раз идет согласно всем своим высказываниям, да, очень планомерно и очень выстроена ее позиция, она не меняет ее и не переобувается по ходу дела, если она говорила о том, что, мол, мы будем принимать решения относительно России, и в целом мы там готовы пойти навстречу, восстанавливать в правах и так далее, но опять мы возвращаемся к тому, что, например, РУСАДА, наше антидопинговое агентство, не восстановлено полноценно ВАДой, и это проблема по-прежнему. И какие-то федерации могут сказать о том, что пока не восстановлено, мы вас не допустим. И это там условный, может быть, пример в сторону легкой атлетики той же, где у нас по-прежнему очень сложные отношения с World Athletics.
1: Слушай, а в легкую атлетику нас тоже не пускают дальше, да, вот сейчас?
8: Пока, ну, мы еще не понимаем, как это будет теперь в связи вот с этим решением, да, но у нас, конечно, там сложные отношения. Что касается вот этого решения, которое было принято Международным олимпийским комитетом, давайте послушаем. Мы пообщались с Дмитрием Васильевым, двукратным олимпийским чемпионом по биатлону. Он, естественно, прокомментировал решение Международного олимпийского комитета.
9: Прежде всего, я думаю, что можно смело сказать, что это победа, наконец-то. Вот, здравый смысл восторжествовал, и все ненавистники, русофобы и просто хейтеры, они могут отдыхать, хотя бы в этой части, в части спорта. Очень важное решение, и, конечно, я постоянно по этому вопросу хочу благодарить, прежде всего, Кирсти Ковентри, которая оказалась очень последовательным и, ну, системным человеком. То есть она после вступления в должность президента Международного олимпийского комитета, она сразу заявила, что спортсмены не должны страдать. И вообще-то Пьер де Кубертен, один из его постулатов звучал именно так, что спорт должен быть вне политики. Вне зависимости от национальности, от страны, спортсмены должны соревноваться, а не отвечать за какие-то политические разногласия между государствами. Поэтому в этом смысле она очень последовательная, и она, ну, держит слово, и это очень важно.
8: Ну вот как раз, да, Дмитрий Васильев и сказал по поводу президента Международного олимпийского комитета, держит слово, и это действительно так, это не может не радовать, но опять мы возвращаемся к тому, что, например, где-то международные федерации будут допускать наших спортсменов в нейтральном статусе по-прежнему, где-то могут допускать с флагом и гимном, но всем, я думаю, прекрасно известна вот эта ситуация с гимнастками, да, где допустили до соревнований, но в нейтральном статусе.
0: А потом не допустили, да.
8: Да, сначала сказали, что можно будет использовать флаг и гимн, а потом выяснилось, что нельзя, и наши спортсменки закономерным образом отказались от участия в соревнованиях. Это было в Румынии, сейчас будет там новое соревнование, как к ним подойдут, опять ждем какого-то уже решения.
0: А реакция, кстати, вот на то, что наши спортсменки отказались выступать, какая была?
8: Так, понимаешь, нет какой-то бурной реакции на этот счет. Ну, отказались и отказались.
1: Угу. А в Румынии вы имеете в виду ту историю, где мэр города что-то сказал, да?
0: Да?
1: Ну это
0: да,
1: вообще
0: да,
1: тоже. А мэру-то вообще указать не может Международный олимпийский комитет.
8: Ну всегда... вот в том-то и дело, да, что Международный олимпийский
1: визы...
8: комитет может как бы рекомендовать, да. И вообще мы видим, что МОК всеми способами говорит, что, мол, мы решение не принимаем, мы вообще в сторонке постоим.
1: А и... король-то голый это называется.
8: Да. И тут вопросы возникают, а так ли вообще нужен этот Международный олимпийский комитет, если он никаких решений принять не может? Вот у меня логичный вопрос возникает в этой связи. Понятно, что сейчас хотя бы они дают время нашим спортсменам на то, чтобы успеть принять участие в квалификации на следующие Олимпийские игры 2028 года, потому что мы все прекрасно помним, как складывалась ситуация с Олимпийскими играми этого года, 26-го, когда они допустили наших спортсменов в тот момент, когда квалификации уже закончились. ограничились. Они сказали, пожалуйста, участвуйте, мы рекомендуем допустить россиян до квалификации. Так они уже завершились. Вы издеваетесь, что ли, над нами?
0: Издеваются.
8: Да, прямым текстом издеваются. Но сейчас хотя бы дают время на то, чтобы наши спортсмены успели отобраться на следующую Олимпиаду. Ну и давайте послушаем еще Дмитрия Васильева относительно того, что все-таки действительно это решение мог положительное.
10: Ну, во-первых, все ограничения сняты. Ограничения сняты из ОКР, а значит, наши спортсмены и даже в командных видах спорта смогут принимать участие. И это, в общем-то, ну, такой, ну, своеобразный посыл всем международным федерациям по видам спорта. Они, конечно, не обязаны вот прям исполнять решение МОК, но я думаю, что не найдется ни одной международной федерации, которая вступила бы в конфронтацию с Международным олимпийским комитетом. Поэтому, скорее всего, все просто примут к сведению и запустят процесс возврата российских спортсменов по видам спорта.
8: С одной стороны, да, должны допускать и не хотят конфронтации. С другой стороны, есть требования к спортсменам. И вот Дмитрий Васильев и требования тоже прокомментировал.
10: Ну, пока нет. В решении исполкома МОК там как раз-таки были перечислены все, ну, основные для нас условия. Это никаких, значит, никаких специальных условий для допуска наших спортсменов теперь не может быть. И, ну, единственное, что с гимном и флагом придется немного повременить, но раз уж главный процесс запущен, я думаю, что и гимн и флаг – это самое ближайшее будущее.
8: С одной стороны, да, а с другой стороны, вот мы говорили о том, что есть все-таки определенные критерии, там говорится про антидопинг, про то, что спортсмены должны там как-то, скажем так, за мир во всем мире, и вот это вот все, как это будут отсеивать, как это будут проверять, вообще до конца непонятно, опять мы упираемся в то, что узнаем, когда откажут, или когда мы вдруг получим опять ситуацию, как с гимнастками, когда нас вдруг неожиданно лишат флага и гимна. Надеюсь, что такого больше не будет.
1: Спасибо, Виталий.
0: Будем наблюдать.
8: Да, только это и остается пока.
0: Впрочем, мы наблюдаем уже который год. Спасибо. Виталий Павлов был с нами, а мы вернемся к слушателям из Москвы буквально через несколько минут с нашим коллегой Иваном Волонихиным. Дождитесь.
11: Здравствуйте. По данным одной из финансовых платформ, после того, как Центробанк России снизил ключевую ставку, а мы помним, что снизил совсем чуть-чуть символически, 20 крупнейших банков России увеличили свои ставки по вкладам. Да, вы не ослышались. Не уменьшили, а увеличили. И банкиры явно понимают, что делают. Аналитики считают, что это закономерная реакция на осторожный ход регулятора. Раз ставки останутся высокими дольше, чем ожидалось, то стоит побороться за деньги клиентов. А еще это ответ времени. Банкиры видят, что в последние месяцы наблюдается отток с вкладов. Растет доля наличных в обороте из-за ограничений доступа в интернет, а также из-за расходов на отпуска. Текущие ставки уже не так сильно мотивируют откладывать крупные покупки, поэтому банки поднимают ставки по вкладам. Средняя максимальная ставка по вкладам в десятке крупнейших на 3 месяца 13,5% годовых. На 6 месяцев почти 13% годовых, а по вкладам на 1 год 12,25%. Эксперты говорят, что сегодня ставки по депозитам в 2 раза выше уровня годовой инфляции. И до конца лета они сильно не изменятся и будут держаться в диапазоне от 12,5% до 11,5%. Аналитики считают, что для большинства людей ставки останутся интересными и прибыльными до конца года. И этим стоит воспользоваться. Потому что постепенно ставки по вкладам будут уменьшаться, реагируя на изменение ключевой ставки ЦБ, которая будет не быстро, но снижаться. Кстати, даже вкладывая только в банковские продукты, можно диверсифицировать. То есть открыть не один, а несколько разных депозитов. на долгий срок, на год. Для денег, которые точно быстро не понадобятся, это позволит закрепить сегодняшнюю ставку надолго, когда он уже явно будет ниже. Вклады на 6 или 3 месяца дают более высокий доход в ближайшее время. А накопительные счета сейчас не сильно уступают, а иногда и выгоднее депозитов. И это вариант для денег, которые вы потратите в течение месяца. Сам пользуюсь. Всю зарплату перевожу сразу на накопительный счет с процентами на ежедневный остаток. Иду в магазин, перевожу с него на текущий. Остальные деньги продолжают приносить пассивный доход. Сейчас даже счета за коммунальные услуги приходят позже. И это тоже дает несколько дней для вашей выгоды. Мелочь, а приятно. Но вы же не раз замечали, что самые богатые люди в мире в большинстве своем, мягко скажем, прижимистые. Они умеют считать деньги, чаевыми не разбрасываются. Крутые машины, которые потом не в состоянии обслужить, не покупают. Гаджеты в кредит, чтобы выглядеть дороже, не берут. Естественно, это правило не распространяется на тех, кто живет на публику и на ниже зарабатывает. Кстати, о кредитах. Эксперты сейчас советуют по возможности в долг не брать. Лучше подождать конца года или начала следующего, когда ставка по кредитам снизится и будет ниже, чем сейчас. Но и это скорее вынужденная рекомендация. С кредитами хорошо бы подождать как можно дольше. Ставки в следующем году будут еще очень высокими.
2: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну? Рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
12: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
2: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
14: Сам Уолт Дисней выбрал эту песню в качестве музыкального символа своей кинокомпании. Ну а Американский институт кино поставил ее на 7-е место в рейтинге лучших киношлягеров всех времен. Речь о песне «When You Wish Upon a Star» – «Загадай желание» из мультфильма «Пиноккио». После большого успеха первого в истории полнометражного анимационного фильма «Белоснежка и семь гномов» Уолт Дисней решил снять ленту по мотивам сказки итальянского писателя Карло Колоди. «Приключения Пиноккио». Песни для фильма Дисней попросил написать композитора Ли Харлина и поэта Неда Вашингтона, с которыми сотрудничал во время работы над «Белоснежкой». Так и появилась композиция «When You Wish Upon a Star». Она звучит в заключительной сцене фильма в исполнении популярного певца Клиффа Эдвардса.
15: When you wish upon a star, make no...

Люди и песни. После того, как в 1940 году мультфильм «Пиноккио» вышел на экраны, песня «When You Wish Upon a Star» возглавила национальный хит-парад. В дальнейшем ее исполняли оркестр Глена Миллера, Луи Армстронг, «Манхэттен Трансфер», джазовый квартет Дэйва Брубика. Одну из самых необычных версий песни создал солист рок-группы KISS Джин Симмонс. Музыкальные критики назвали эту запись звезды глэм-рока самым безобразным в истории исполнением диснеевского шлягера. Впрочем, Симмонса это не смутило. Он рассказал, что услышал песню, когда ему было 8 лет, и его родители переехали из Израиля в Америку. «Я понял тогда», — вспоминает музыкант, — «что она словно была написана специально для меня, маленького иммигранта. Неважно, кто ты, сделай так, чтобы твои мечты сбылись».

песни. В конце 40-х годов, в канун Рождества, студия Уолта Диснея сняла специальную телепрограмму с участием героев анимационных фильмов. Звучала в ней песня «When You Wish Upon a Star». С тех пор ее часто исполняют в зимние праздники. А в странах Северной Европы, Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании это официальный рождественский гимн. Кстати, сам Уолт Дисней называл «When You Wish Upon a Star» своим талисманом, ведь она стала первой в истории песни из мультфильма, получившей Оскара.

0: люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте, эксперты по кибербезопасности предупреждают, что открытки WhatsApp могут быть уловкой мошенников. Безобидные с виду картинки с поздравлениями, которые получают и отправляют 60% россиян, могут скрывать ссылку на вредоносный файл или фишинговый сайт, который украдет ваши данные и сможет похитить деньги. Чтобы не попасться на обман, не нужно открывать открытки от незнакомых людей. Но злоумышленники притворяются членами семьи или друзьями пользователей, присылают онлайн-открытки, содержащие фишинговые ссылки. Ничего не подозревающий пользователь может получить файл, скачать его, ожидая увидеть поздравительную открытку или презентацию, а в итоге загрузить вредоносную программу. Мошенники будут использовать зараженный смартфон или компьютер в своих целях, например, для кражи аккаунтов и личных данных жертвы, говорят эксперты. Есть и другой сценарий обмана. Пользователь сначала получает медиафайл, а затем ему якобы приходит программа. Программа для его просмотра. Скачивать и запускать ее нельзя, потому что на самом деле это опасное приложение, способное заразить гаджет. Чтобы обезопасить себя и свое устройство от взлома, советуют специалисты, пользуйтесь двухфакторной аутентификацией. Обращайте внимание на сообщения от подозрительных лиц и никому не сообщайте коды авторизации. Если считаете сомнительными присланные вам файлы или ссылки, не открывайте их, даже если они были получены от знакомых. Очень поможет вам знание способа, как именно обманывают аферисты, когда звонят тем, кто разместил какой-то товар на онлайн-маркетплейсе. Они спрашивают, а вы еще продаете, а можно посмотреть? И просят связаться с помощью видеозвонка, а затем просят включить функцию демонстрации экрана. И вот тут и кроется самая суть этой схемы. В это время мошенники, а они могут работать в тандеме, чтобы все прошло быстро и максимально незаметно для человека, запрашивают доступ к смене номера в банковском приложении жертвы обмана. И что же видит на экране смартфона мошенник? Он видит то самое смс-кодом, который присылает банк. Все, пока один из обманщиков еще несколько минут будет заговаривать вам зубы и держать на связи по телефону, чтобы вы ничего не смогли, не успели сделать, другой выкачает все деньги с вашего счета, а может успеть напакостить и больше, если успеет оформить кредит. Еще и юристы предупреждают, что при обмене квартиры мошенники, чтобы усыпить бдительность, могут предложить временное жилье по несуществующему адресу. На самом деле обмен или продажа квартиры – это очень рискованная сделка, в которой вы рискуете крупными суммами денег, так что надежнее проводить такие дела вместе со специалистами. И если вы слышите по телефону, что с вами разговаривает сотрудник правоохранительных органов, то помните, что такие ведомства не обращаются к людям по телефону. Если вас просят оказать содействие следствию, не нужно продолжать разговор. Сразу прерывайте его, берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные зачищают небо на подступах к Константиновке в ДНР. Владимир Путин дал указание по снятию напряжения на топливном рынке. Двух подростков будут судить на Камчатке за кражу посылок из пункта выдачи заказов. Подробности далее. Владимир Путин накануне обсудил ситуацию с топливом в стране. Актуальная тема была затронута в ходе совещания с правительством. Президент поручил быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом, а не проявлять готовность рассмотреть. Так Путин отреагировал на слова вице-премьера Александра Новака, который заявил о готовности рассмотреть ситуацию с нехваткой топлива вместе с крымскими коллегами.
2: Граждане не должны чувствовать особой нагрузки. Принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Александр Владимирович, проработайте, пожалуйста, это с Минфином, так, если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны. Хотя я думаю, что и Минфин, и все понимают, это вещи временного характера. Это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезонных отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже.
1: По словам Владимира Путина, запас прочности энергосистемы в России один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу. В свою очередь, Александр Новак сообщил о решении Кабмина перенести ремонты нескольких нефтеперерабатывающих заводов на более поздние сроки для стабилизации ситуации. Кроме того, в июле Россия начнет закупки нефтепродуктов из-за рубежа. 4 пункта управления дронами уничтожили российские бойцы в районе Константиновки в ДНР. Они были оборудованы в частных домах населенного пункта Алексеева-Дружковка под городом. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки разведывательные расчеты БПЛА южной группировки войск обнаружили замаскированные пункты и передали координаты мотострелкам. В воздух были подняты ударные дроны, которые атаковали выявленные цели. Уничтожение пунктов управления усложнило применение разведывательных и ударных беспилотников ВСУ в районе Константиновки и близлежащих населенных пунктов, отметили в ведомстве. В Белгородской области фельдшер и водитель скорой пострадали при атаке ВСУ. Инцидент произошел в поселке Борисовка. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Там уточнили, что дрон взорвался рядом с автомобилем медиков. Мужчины получили травмы. Один из них госпитализирован, другой проходит лечение амбулаторно. Поезда на Крым следуют по временному графику. Корректировку в расписании в Минтрансе объясняют необходимостью создать безопасные условия для пассажиров. Ведомстве уточнили, что сейчас на полуострове курсируют 7 пар поездов по 8 маршрутам. В связи с увеличением нагрузки на вокзал в Керчи делают все необходимое для обеспечения комфорта пассажиров. Власти ужесточили миграционное законодательство. Пакет законопроектов в регулировании данной сферы накануне приняла Госдума. По словам председателя Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, теперь трудовые мигранты обязаны содержать себя и свою семью на установленном в конкретном регионе уровне, а также вносить за каждого члена семьи авансовый платеж. При невыполнении этого условия патент или разрешение на работу будут аннулированы. Также налоговые органы и МВД обязали проводить проверку наличия дохода у иностранцев, а детей трудовых мигрантов покидать Россию в течение 30 дней после достижения совершеннолетия. Большая вода пришла в Дагестан. Особо тревожная ситуация сложилась в Кизил-Юртовском районе республики. Неблагоприятные погодные условия вызвали подъем реки Сулак, вследствие чего в зоне подтопления оказались сразу несколько сел. Власти направили в бедственные районы спасателей. Как сообщили в МЧС по республике, оперштаб готовится эвакуировать жителей в безопасные места. К работам привлечено более 200 человек и 75 единиц техники. Отголоски саммита НАТО далее. Халява закончилась. С такими словами к европейским коллегам обратился канцлер ФРГ Фридрих Мерц на итоговой пресс-конференции в Анкаре. Политик поддержал требования руководства США к европейским союзникам по НАТО увеличить расходы на оборону и заявил об окончании халявы для европейцев в Альянсе. В качестве аргумента он привел цифры затрат участников Альянса на оборону. Соотношение американского вклада против европейского составляет 80 к 20. Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал недовольство работой Альянса. Это связано не только с неравнозначным финансированием НАТО, но и с отказом европейцев поддержать американцев в противостоянии с Ираном. Ближний Восток тем временем снова оказался в эпицентре войны. Центральное командование США подтвердило возобновление ударов по Ирану. По указанию Трампа, американские военные начали серию мощных ударов по югу страны. Взрывы раздаются на острове Абу-Муса в Персидском заливе в городах Чебахар, Канарак, Сирик, Джаск и Бендер-Аббас. В Штатах удары по иранским объектам объяснили ответом за атаки Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе. В свою очередь, иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте. А на скользкий путь вышли двое подростков из Петропавловска-Камчатского. 15-летняя девушка и 17-летний юноша попали под уголовную статью за кражу. Ночью в подъезде несовершеннолетние нашли в тайнике ключ от пункта выдачи заказов, дверь которого находилась по соседству. Чтобы их не зафиксировала видеокамера, подростки перерезали провода. Однако по ошибке отключили офисную технику, а камера продолжала работать. Из пункта воришки вынесли 200 посылок. Малолетних преступников задержали по горячим следам. Вскоре им предстоит предстать перед судом. Барбарис, оказывается, может побороть депрессию. К такому неожиданному выводу пришли наши ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза. Сотрудники совместно с коллегами из Индии изучили молекулярное воздействие берберина, который содержится в ягодах барбариса, на организм человека. Так вот, выяснилось, что вещество воздействует на нервные клетки так же, как и антидепрессанты. Открытие стало настоящим прорывом в медицине, утверждают ученые. Ведь лечение барбариса станет полезным и безопасным аналогом современных синтетических лекарств. Чаще всего дети в Москве рождаются летом. Об этом свидетельствует 10-летняя статистика столичного ЗАГС, которую изучили эксперты, пишет Афиша Дейли. Абсолютным рекордсменом по числу рождений стало лето 2020 года, которое пришлось на разгар пандемии и локдауна. Что касается имен, то в прошлом году среди женских лидировала Анна. За ним следуют София, Мария, Ева, Василиса, Варвара, Виктория, Александра, Полина и Алиса. Самым популярным именем среди новорожденных мальчиков стал Михаил. В первую десятку вошли также Александр, Лев, Максим, Марк, Иван, Матвей, Артем, Роман и Тимофей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которые у них было на момент заморозки. Вопрос об использовании российского флага и гимна будет решаться для гарантии полноценного участия спортсменов, говорится в сообщении Международной федерации волейбола. Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко в интервью ТАСС заявил о том, что сборные России по волейболу будут участвовать во всех без исключения международных соревнованиях в 2027 году. Аргентинский футбольный клуб «Индепендиенте» ждет, когда Эзекиэль Барко окончательно оформит свой уход из «Спартака». Об этом сообщил член совета директоров «Индепендиенте» Эстебан Сайенс Рико. Ранее стало известно о том, что один из представителей Барко прилетел в Москву. Он должен лично встретиться с руководством «Спартака» и сообщить о нежелании футболиста продлевать контракт с красно-белыми. Бразильская конфедерация футбола приняла решение оставить Карло Анчелотти на посту главного тренера национальной команды, несмотря на поражение от норвежцев в 1/8 финала, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Именно Анчелотти возглавит процесс перестройки сборной Бразилии к следующему чемпионату мира. Португальская футбольная федерация объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом, контракт которого истек в среду. Поиски нового наставника уже начались. Хоккейный клуб «Динамо Минск» предложил контракт на следующий сезон нападающему Евгению Кузнецову. По информации «Спортэкспресса», игроку в столице Беларуси готовы заплатить порядка 35 миллионов рублей плюс бонусы. Напомню, Кузнецов в январе 26 года перешел в «Салават Юлаев», а с начала сезона выступал за магнитогорский «Металлург». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 16-18 градусов. В Хабаровске 21-23, пройдут ливни с грозами. В Сургуте 26-28, вечером ожидается кратковременный дождь. В Красноярске 16-18 градусов. В Великом Новгороде 21-23, ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Казани 26-28. В Санкт-Петербурге сегодня временами пройдет дождь. Днем максимальная температура составит 20-22 градуса. В Москве днем ожидаются осадки и до 21. Сейчас в столице 17 градусов. Атмосферное давление пониженное.
4: Чорні та Сыктывкар, Бурасов. Талун соратылыш Экмысадлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро. Сегодня 9 июля, четверг. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южной четверти, на северо-востоке южный, юго-западный с переходом на северный, северо-западный 6-11 метров в секунду. В Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление будет расти. 10 июля по республике, 11 июля в южных районах ожидается жаркая погода с дневным прогревом по 30 градусов. В северных районах днем 11 июля похолодает до плюс 18, на крайнем северо-востоке до 17. Местами пройдут кратковременные дожди с грозой.
0: Вести Комигор.
2: Бурасов, студент Татьяна Кинева, Кора Кывзны, Вильдрес.
3: Российский президент Владимир Путин вынчил из Олан по смедам сентябрь меду джалуншань, когда он же вчера щемел, через на ипотека мынтамын вода джинке жл личит. Сез шедедам могущ они озненковму подулавну сучитам лун. Тед вылы бочтасн сымын кага чужим, либо нув пипыди чирятес бочтам. Чем мынтан личедыс, помощь с кагалы вода джин тырамышки. Процент ясы кутасны бочны каникул ясна шижима тылыштыри. Кюджи паси каналан советын социальной политика комитетын юнадыш Анастасия Михайлова был олан по состычиман оцелас челяде шимеслу. Республика Савешкалан Котырлы колы чоры да дожеритын тывки жлы даштышым. Тычудистес регионын вешкадыш Ростислав Гольштейн. Кыжилой пасима чукыр чилыгын, лэшидыманин ұтувя уштас да вынчадыма Вешкалан Котырын. Пыртамасэча джойнта шымез да ломтасын мұлвыдым. Котельне эсэ тырвуе вайма ишом мазуд да пилетес. Кыжидеске жлы даштыма куимчо сай ломдышанин. Уна патира шижим шур сай стрыба. Учтыма вежна важным коммунальный трубайс. Налын ұтувя куштас нерям вид километра. Монополия лапаны до республика со служба туяла движение компания лан заправка ясен бензин дончалам. Тайлой пом концептов карса мукат станция ясен черед яс содомла. Лонан воджик аи 92 марка бензин литры шимун тысячный почти окмус да шайт. Аи 95 солалис литры ш почти що шайт. Дизель дан донос що комун шайт. Компания йортис на мы лом та свич вичи вочище яс догадис на могмадны мун тысячнин бензинен. Они омасли ковма коршина вульпетан туя да воштыны чежысыч шым. Авиация свырьяс дорьян омысты тырис ыкмза свит во. Сылын сымымыз заводичис коммуныке двоща юль шижимыд луна кор улыс Новгород областин медвочаш енежі кыпадисны выр дожеритым могыш самолет. Сыктывкарса база воштесны Комон вон шорон же китанун се совмис вырку седан регион са шури начино. Мог я се сколина, эрдадны да бырадны парман ызилымес. Йорты Ольга Макарова.
4: Вылун в Иркутскан регион Саширинин панчис видеоконференция Ащань Россельхозкат Пашка Чурния прочискан мулан буд регион. Шижимен в Ирсапожар я сосна пыртама вичиштам долом турлыш режим. Сене канышер пасы смедомаль Красноярск, Крайда Ямаланя Ничкычин, уцащены и комиш авиапожарный яс.
5: 25 человек работают в Яна у нас. Они работают, они все на пожарах, они все задействованы, они ликвидируют пожары, они выезжают с пожаров, завозят их на новые пожары. В Красноярском крае также 100 человек востребованы, работают в режиме нон-стоп, без отдыха. И в Красноярском крае ситуация тяжелая, поэтому мы вот сейчас на федеральном штабе там рассматривают вопрос о дополнительном усилении. Но наши ребята работают, и я думаю, что еще будут как минимум несколько недель работать на лесных пожарах.
4: Республика Савыркарта Лынь. Но Оксана Никитина буракаштила щас медводжа пыщ щезон. Кыкшур сада сэдвоун, корсамын локты суджавны вырку садан шырина. Регион са диспетчер служба, инженер лан, тая щезон из дас щижимаднин. Уджисуна, осамын чукартны дату явны юарьяс, но и ладмадны тувья учса пожарьяс кусадан став подразделение лыщ.
6: Все время в движении, надо там проверить, здесь посмотреть, за самолетом проследить, термоточки отследить. У нас есть камеры видеонаблюдения, которые стоят на вышках. Мы их тоже отслеживаем, чтобы не было пожаров. То есть, конечно, безусловно, не просто сидишь в кресле, а что-то нужно делать. Люблю свою работу. Конечно, есть и минусы. Это отсутствие отпуска в летний сезон.
4: В Ирсакусе чищас летчик-наблюдатель яс парашютист яс. Став на сверку Судан регион Саширин, нензиле Витчоморт. Дежер, ноданы даскак авиаотделение. Таво, как вылез воштесный инта да ущинскан. Сывманы юртана технология, сдаку Судан имбур, но в Ирса узьевым яскет вочса, чем иначколя щекыт да кипом шауджан. И каштывны таилыш коломенлы ставлы.
3: Сыктывнинца фермер Андрей Лызлов лан озбыт танучи сартмы тырвые бура. Кыкщурска жвита двон сешеда дис агростартап конкурс черти грант. Учкотурта могу швиджа манёль да джин миллион. Не обис бытта се слыша дис градьяс. Озия бизнес илы швишталам Елена Золотарёва.
7: Тая градес лан кучта ас неком инчо метра. Оти яс вон туч киш манин мэд ясан дёри джалана. Фермер Андрей Лызлов пуктыс неком инчика соз медом урожаяс окмис божам быт.
8: Увеличился объем, наверное, в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Разнообразнее стали сорта. Если в прошлом году было там 3-4, сейчас уже в районе 12-15 сортов.
9: Сделана скважина, забор у нас, хозблок и закуплен посадочный материал. Посадочный материал посажен. Вот с ним сейчас мы и работаем. У меня прекрасно зимует, без укрытия. У нас все перезимовало. Там на каких-то сортах были немного выпады, но в основном хорошо перезимовали.
7: Быты на юмов то ща бы кокни, кола видят на медом куст яс буратыла лисна, дурья на вищем яс да лёг гуд гагач, и она чекачена и лыбач яс.
8: Клубники очень много болезней, особенно накопительных, и поэтому стараемся обновлять плантации. Вот в прошлом году посадили, грядки отработали себя, и в этом году мы их убираем, запахиваем и будем высаживать весной уже на эти места уже новую свою рассаду, чтобы обновлять постоянно, чтобы обновление шло.
7: Этуфтный костав градыч кучта сарт москык до джин километра. Мука дыри лунтран он удит кычуфтны шуа фермера. Кулямо вещик уджищ коска свищмылес, он и вела леснен. Отсачина Андрейла рыдвуш да ТЦСС. Агростартаплан кормец черти уджвала медалас и отсачичец. Воджевала фермер учта, но что на пачкачина и там огуш тирмаснен ас пуктантор.
2: Став бурса, ты кывзинет вильтурес.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южной четверти, на северо-востоке южный, юго-западный с переходом на северный, северо-западный 6-11 метров в секунду. В Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление будет расти. 10 июля по республике, 11 июля в южных районах ожидается жаркая погода с дневным прогревом по 30 градусов. В северных районах днем 11 июля похолодает до плюс 18, на крайнем северо-востоке до 17. Местами пройдут кратковременные дожди с грозой.

0: запасти ремни.
1: Пристегнуть ремни в машине тоже достижение. Детям подавай пример, начинай движение.
0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Эфирин Миянкат.
4: Видеоланед. Студиан Елена Быстрова. Талмян фондыч кывзам коми нэм учтас. Тачам нимулын кык щурсет вон петис коми история снебык. Небык дач тышняс нас вэлыны. История кандидатяс Ольга Бондаренко да Татьяна Харунжая. Налыч гижа дяса вужадис Александр Ульянов. Филология доктор Евгений Цыпанов ащес юканца гижис комиян. Лыдде коми республика санимне заворсыщ Маргарита Грязнова.
5: Виркиштана да свите днем. Ем васа оксияс. Вежа Степан кувшем бэрын, коми муын лэньолэм эс пукшы. Мэдарына да свите днем вэлэма джонь нас виркиштана катколаст. Перымса аркирею всулалис мэскуа оксувдор, а секи руч муын быт оксув. Тышкашлис отамыдыскад, роч яз виявлесны отамыднысы, отчач роч оксы увяз вылы, ушлашисны волгавывшань сене олыш тотара. Вирки шылыма шорын, мечер паны цулалыш ясы снем заводитчик вылымны Москва да Новгород оксы увяз. Югдин устюг карын вешкадлыш яс, чукартлисны вын, да щурс нёльшо даскак ямысэд, да щурс нёльшо кыжвите двоясы, тышкашлисны Новгород саяскэд, югдин саяздор тышкашлымаш чочкомияс. Новгород саяс вермисны, комис налы мынтышны сэща дона куясын. Немшы раз комиын олыш яс вешкалымны кык бикосты. Медвоч асы вой вывшань, ушлашлисны йограяс, лун вывшань.

Дмитрий Шемяка, Новгород Саяскад, Отвыв, Розаритама, Югдинкар. Коми тышка вынса, жугадама вэлэ тышас. Шемяка чыктым черти, вятка саяс сие вонас, ушкат чемныл лун вывщань, коми мувылы. Тышка ёз, вуджамаш сыктыв, эжва, емва вожьяс, сымын емдин искар, абу вермамаш боштнысы, бергат чемны бэр вятка лань. Таджи вятка саяс, пыравлымны сэща коми унавышна. Документ ингижама мый вятка саяс, Дмитрий Шемяка оксыкад, уна ыш волывлесны сыктыв, емва, эжва вожа, уна езас мучитесны, виялесны, кодас ваошыблалесны, кодас керка ясы юрталесны, айлов ясас, пырыш ясас, ичот ясас, чыттык соталесны, кодлышчин сеперялесны, мукат кагаясы, маек вылы сачкалесны, начкалесны. Мыскуаса Василий II ыксы мыдыдыс щурснёльчы ветымынотия двоын, комия, ащыс эскадана йызыс, верейский ыксы ясыс, вешкадлыны вотчинанас, котыртны вятка салыпаныд, воч сашантыш. Тыца ашналы ним ясыс, медводжан вылыма Василий, сэшасылын Василий пиыс, пияны сылын Петр да Педя. Пияны слышетесны ыксы ним яс. Налын стыч оланыныс абутыца, гашка олесны вок ясыс княж погостын. Кык вок служитесны мыскуаса ыксылы, налы вылышетым атамогыш торья кабала грамота. Тае ыксы ясыс, виджедесны медым коми ёз, мынтесны вештесны мыскуалы, аскады дань, виджесны дорьесны коми му, ушкат чылым ясыш, да сич воджа, тамогыш же ён мадалесны искаршама шикт яс. Тачым яснас вылымаш, абьячой лоймас паспоруб да кебра шикт яс. Секшакады тае шикт ясас, ёз абу овлымаш, ёнжыкаса сэны вичлэмны ружые. Щурс нёль шо шижым даскак ямыса двоын, Новгородца ясыс, пашвартисны мыскуаса тышка войтыр, Новгород воштис ащыс ашыр лунцы. Регдмышти сылэн му ясыс пырисны мыскуаса ыксуулы. Новгород табырти эскут тышкашны венлашны коми мувасна. Дерт эз өдье да витчышты комиму пыр мыскуа бордулы, пырымы слои тер маштыг да нёж яник. Но да свиты днем кешлы, комиму джикачнин етчис мыскуа кыд. Щурс нёльчо, как ямыз да сутие двоын, комимуын нуэдисны сычшушана ёзэс лыддялым, арталисны лыддисны тудмалисны тудалы, кымын морт олы войвы в муясын. Бурачсие кадас комиму официальная пырыс Москва ыксы улы. Таялои щурс нёльчо, как ямыз да сутие двоын. Дерт Москва доры тае ытлашемыс ваис коми яслы буртор да лёктор. Бурвали сие мый коми войтыр вылы, эскутны ушлашны орцы ёз. Лои чужис миян асланым гижеткыв. Коми ёз кутисны ёрташны роч яскыд, наемыдисны эскны Христослы, совмисны ёнмисны воджы феодальны йытыд яс. Вичму вадитыш яс, мечасы олисны сычшушана шёдму яс вылын, наес кутис аскияс ыксы. Вичму вадитыш ясас шуисны шёдму вылын олыш ясын, шорынжык наелойны канмулын ёзын. Чина мортын гырыш феодалын вылыма вежа Степан. Щурс нёльшо ыкмыздасы двоын, сыкиын вали нелямын ыкмыз вичму вадитыш овмыз. Нэм помлане коми ёз вочасын мынтыч чесны асы войвывса лёк вычыш ясыш, миян вылы ушлашыш ёграыш. Щурс нёльшо квайтымын витэд, щурс нёльшо, как ямыздас, койма двоэч, мыскуаэш, ыджыд ыксы Иван III, ыстис печора вылы да воджы и

0: Сае тышка вын. Сече отов чесны чоч коми тышка шишяс. Эж васа, ем васа, сыктыв саяс. Коми яс индалисны чоч туй яс. Нае пащ вартымны йограэс. Боштымны плена налыш чолдан ыксысы. Таджи вочасын коми муын, дугдыма кищыны вир. Тыш яс помащны кутымны. Да свите днем чыж, зевзиля ужалыма перымса аркереюв, коми гижет кыв бергалыма вичкоын, велетчанин ясын, гижащымын, манастыр ясын. Филарет аркерей пыртыма криштиана ескымы чыж кама вожын олыш перым коми ясыз. Криштиана ес содис велёдге, перымса аркереюв доросы шаитисны вяткаса да двинаса вичко яс. Вочасын сеща аркереюв лышырынсы. Щурс вичок вайтымы нёля двоы, вуджадымаш вылыгда. Сыни уджалыш аркерей яс, коми кыв тыттыг, Эзнин сэщакутны тыждышны коми гижэ днебыг яспонда. Таджи вочасын вичкоын комикыв янвэдичэмы спондис чинны, но дырна эзбыр. Сич даскык ямысы днемпомын роч академик Лепёхин суэмана ваш коми шылан яс шылэмсы волшаса манастырыщ. Щурс нёльшо ыкмыз да сыкмысы двое, Иван ыксы чыктым шерти, Семён Курбский да Пётр Ушатый ыксы яс юрну адам улын. Ыджыд роч тышка вын, коми тышка шыщ яскыт чыч, пащ вартыма яран ясыз да йогра ясыз, плены боштымны налыш ыксы яссы, у нас виялымны бырадымны. Сыя качанис, печора вош пыра чыч, Мыскуаса ыксу улы. Вир киштана нем помащис. Коми мулын вешшем. Ваш оланин яслын рочмым, вылла овмачем. Дасквайты днемы коми ез некотка днин эз тышкашны. Навле зушлашны шыэн да шыпуртын вяткаса язда йогра. Лой пожан лунсывмыны овны лыня, полтык, но тавлы виджетты коми войтырлы таеннемы сколи барана шокыда. Медводж коми ясы новмыды муясы, шикт ясы грезд ясы, пондысны помтык овмы чавны крештияна роч муыш. Наепыш ялыны вэлы крепостны наркитымыш, вэлы коршаны выль муяс, адуналан гыран муыс вэлы эчанин. Таджи дасквайты днемы, вочасын рочмы маэш, коми яслен важ овмады мин яс, улы сэжва, пырас котлащань, улы слуза, пинега да вашка, щоранджык рочмы мачыч вилядь вож. Роч яс дерт овмачалесны чыч мукадла, сыкты въемва, эжва вож ясы, но сен ясын, коми ёс пывстын олик, нае коми шавлесны, Ödje vucslisny komikyvje. Daskvajte dnem mëdžynje, šerpasys ödje vešsema. Roč jözlen ëlleptemys, drugmos činema. Ötuvja roč kanmu pyrtadis asulas Kazanjsa da Astrahanjsa hanstvojas, asesha nyšta Sibirsa hanstvo. Roč ovmatčiš jaslı, totarajas eznin lony povžet čantorjen. Лыньмыдым муясы бурач ылькнитисны выль олыш яс. Комиму аслас гыльджык муяснас, эзнин кут кыскыны роч крештиянаэс. Налывощисны выль туи яс. Табырын чоч коми яс пондисны, овмачавны, няня муяс коршем могыш, лун вывса муясы да шибирэ. Ытчоч комиму пондис ыдье пашкавны. Коми ёс пондисны, овмадавны тыртымин яс. Шыр нырвежес выль олыш яслын лои войвыв, асыв войвыв да асыввыв. Коми войтыр мечаса овлесн секи ем вада эжва ю язбокын. Но шикт грезд яскы палесны нышта сыкты в луза да вашка ю яспылын, Сиекады ёнджика сэком ёзо лисны и чатик грезд ясын. Наеводи тысны вичму, выра лисны, черика ясны, быт грезд, куча лисны пашку дму яс. Да сквайтад да дащижим аднем ясын, унджик коми грездас, выламасымын некымын овмас. Сеща овмас лыды спонди свочасын содны, откымын грездын кыпадисны вичко яс. Да сквайтад да щижим аднем ясын, погостын, вичко дорсащиктын, шулысны коми язлыш вичкоа да шойна оланин. Сени же вылины шоян юанын вузачанин яс, амбар яс, корыш яслан оланин яс. Погосса кучалис некымын грест, а сеща бырынжыкнин тае погост ящыз, быдмисны гырыжджык да язаджык шикт грест яс. Коми яз мечаса вичму выдитыш яс, бурджык гыран му яз да вич яс коршем могыш, дона жверкыем помыш, кутисны овмы чавны вой вывлен ыли пелес ясы. Шуам да сквайтаднемы, коми войтыр йонашетчесны асы вой вылы. Эд яран яслен да югралын му яс, сиджа вешкалисны мыску аса эксы бордулы. Кыптисны медводжа уланин яс печора юпылын. Вильтор янцы екады лои коми язлы слыбыда. Слыбыда йонасы нинамын эсторья всекша шикт грезд ясыш. Но тачасолыш ясыс, кучамка каткежлы мезды лисны вот мынтымыш. Слыбыдасы кыпад лисны джик вылла. Тачам аслыс пылыс грезца подулалыш яслы сарын четлым грамота шерти. Таджи буракы мыску аса вешкадлыш яс, зиллесны, ышедны, выль муясы муныш ясыз, выль оланын яскыпыдыш ясыз, роч му пашкыдыш ясыз. Шур свит шонелямын кыкыд воын, выли языдыма ижваса да удораын глытываса слыбыда яс. Да шижмы днымы, коми муын олыш яс, пашкыдчесны эжва ювлань, чужисны кырткырыс, немдин, нёбдин, шур сквайт шо чижимда снёлед воын, кыпта медво джауланын чоч печора ювланын. Ын я мылдин, сэки шушилыма кузьминской починок. Да шижима днемын коми муын ылэсас вылыма куим шо сае грест чикт. А да сквайта днем помын, сэне олыма кыж да джын шур сморт. Да шижим днем помын, язлы ды содыма комы ноти шурсадж. Они буржикат эдмашам кыджи чужима да сывмама коми муын откымын шикт грезд. Собош там айкина шикт. Сулалысия эжва юлын шуйга вадурас. Да шижим днемын, шурс квайчо нелямын квайта дво. Таевылыма эжва ювылын айкинской грезд. Грезда сымын кыковмыз. Эт нас олыма Степан Федорович Исаков аслас пиянкад. Ваш гижет ясын пасьема быттас ясы. Ваш каас, Еремей каас, Петрушкаас, Мишкаас, Макарыз да Матюшкаас. Секи ваш гижет ясас вылым пасьялыны сымын зон ясыз. Ану штабыдмымаш нывь яшчыч. Айкина грездын, Йозус вочасын содыма, кыпалымаш выль керкаяс, уна аймортас боштлымаш салдатавны. Мукат коми Йоз грезчыс, ашныс мунлымаш мечасы чыголым понда, корнянюс кынмавлыма муяс вылын. Эти вашки жадын тотчыдыма, нянь эзво, эзво сыпонда мый мостылыш, август, заводитчыгын, кыкыш йона кынмавлыс. Мечасы выли пашкалымаш Исаков, Турьев, Попов, Овьяс. Шурскак ям еще шижин дас койма двоын, грездас артавше вылам ветымын эти овмас. Куим шо дас квайт олыш, вылам анышта вылыштын вешкадланин часовня пошта велетчанин. Гресса олыш яс выдитлымаш вичму, бытлымаш картупель, капуста, щеркни, ид, руджек, шабды, пыш. Виджамаш скыт, мыс яс, вывяс, ыж яс, выралисны, черика ясны, Айкинской грезд лоишиктен кюжед немыннин, кюжед воясы. Эксы княж погост. Дащижима днем пукшиган, щурсквайчок ик ямысы двое, княж погостын сулавлама кык пу вичко. А вичко ясас образ язда небыг яс, щищ язда жыннян яс. Погост пычкас шойна, орчен вичко сауджалыш яслен олан керка яс, бокынжык сулалисны ичетик грезд яс, быт грезден эти кы куим овмас. Ык мысэч овлыма вещик. Мечасы пачкалыма ашвали тачымов яс, Манов, Мартюшов, Лёшев, Габов да мукыд. Погосы да грезд яссы кучалис мувич. Таче солыш яс быттесны ид да руджек. Пуктылисны градьеры капуста, гран мусвали эча, сывасна грезд ясы нолыш коми войтыр, выралисны да черикы исны. Откымынан мечавоштеры светлисны, шым шедедем могыш, шереговы. Таче совпуан заводы, вешик войчывлисны шибирыч. Эт княж погост сулалис буреч шибирем унан туйвылын, да вузачыш яслы вылизев кивыв. Да шижмырднем шырын, княж погостыш лои вылэшт шырын. А даскык ямысы днем мэджынын, погост отлаачис ячис матыс агрезд яскыд, тадзи чужис коми муын княж погост шикт. Вологодские губернские ведомости газет щурскак ям еще ветымын койма двое. Гиже сиекад евшис, тачча солыш яс, даналын оласног елыш таджи. Кирка яскы падиган лептиган некоде звичед налын мичлун вылы. Кыджи мыв бышта смеса ес, си джей строитче. Вонас унапыдди кык тылыш кымын сымын овланы гортаныс княж погосса яс. Лыджаном я тылышын, черикуены, сора тылышын, турунычканы заптаны. Моз тылыше вундан кат пукше. Арнас коми войтыр, пытка кыены, тывнас урдакыр. Ем ваю, шетыналы уна гырт чери, ком, шиг да шир. Татче свырваыс жвер пыткаан озыр. Чыкыда паны дашлыны донакуа выр паяс. Руч, сан, шыдбыш, тулан да мукыд. Дерт ош яс, кыр яс, йыра яс да ур яс шерти, гежер джыка. Щурс, шижим шокык ямыздасы двоын, комиын вылыма, зев тотчана тор. Ущ цысола погостыш лои кар, ущ цысольск нима. Кар дерт йонатор ялис шикт грездыш, сени кыптисны из юш течем медводжа керка яс, сиево часын лои культура шырин, карас вылисны коми муын вешкыдланин яс. Даскык ямысы днем помын, дасык мысы днем пукшигын, вывлым погост яс грезд яс слыбыда яс подув вылын, чужисны совмисны шикт яс. Шикт дер тор ялы вылы карыш, вочасын шикт лои коми йозлен шыр оланынын, кынина йоджыкасы выдитесны вичму овмыз. Быт шиктын вылы вичко, школа, шиктын вешкыдланин. Юр шиктсы чыкыда кутисны шуны вичко дорын. Шикт ясын лойны ижва, глотова, таежы каде йыз овмычалыны коми му вой вылы, печорада ижва ю яс пылын, топыда вуж яшемы сетче, кыптаны вый грезд яс, ижва тас коми яс лыша дисны, шиджаб ыб да мокчой шикт яс. Вылыс печора бокын чужаны пич дин, саваяг да мукыт грезд яс. Печора юбокы сарлын влаштыш пышем бырын, овмачаны роч йыз. Сус Христослы асногыз эскыш яс. Сыч шушана торьячыма яс, раскольник яс. Важнок пернапасчылтыш яс. Дасык мысы днем шырыннин, комиму валибура тыдмалыма. Йыз овмачалисны меча үлі пелес ясы, но сегжы печора юбок инсылын вож ясын, уса да колбаю яспылын, вылынына түртым му яс. Отиковьенка вуль шикт грезбияс, да сыкмысы днемын, от е быдмисны пашкалисны, да сыкмысы днем шырын, сечымыс вэлэманин, квайчо. Напыстыш унжыка сулалис, ыджыд юяс да налын вожяс пылын. Воджынка коми ёс керкаясы кюпадалисны, сич тадж, воджыне кучэм виджат, тэг мичлун артыштэг. Дасках ямысы да сыкмысы днем ясын, та ещер пасы стычымын веште. Керкая скыптаны вижен нин, ю яс либо ту яс пылын. Сода чоч язлыд, да сыкмыс днем шырын, комимуын овламанин, как ямыз да скуим шурсморт. Напывстыш, шижим да свит шурсыз, коми яс, как ямыз шурсыз, роч яз. Комие воем роч яс мечаса овлесны, емдинын, лоймаын, череговса совпуан заводын, сыкты вылын, кажынса кырцывдан завод ясын. Коми войтыр унапомка вэсна чоч мунавлис мукад муясы, шуам даскак ямысы днемщань, языс кутисна овмачавны Алтайы, сэнии коми войтыр чоч водитис вичму овмас, нышта уджалисны кырцывдан завод ясын, да сыкмысы днем шыршань, ижватас кутисны овмачавны иссае, об да ляпин юязбока. Медводжакоми ёз воомайш сэччэ шурскак ямыщо нелямын кыка двоын. Кучымка кадмышти чужис саран Пауль нима ыджыт грезд. Ёгра манши кывылын, тае зыряналын грезд. Коми ёз шибир воштыш яс. История ту ялиган век джык гижланы вэлэмэй коми яс вэлэмны пэ роч дружина ясэс да ермаклыш урмасы шибира нуэдыш ясэн. Бэрын насэ шапэ чэч унан овмэт чавлэмаш коми ёш шибир паштала. Збыль вэласы коми ёз пашка чылэмны сэчэ роч яздорыш ёна важэн джыкна. Роч канму дорэ шибир гиттэч некомын шо воон воджик, да скыкад немщаннин. Коми да йогра, манчи да хант, уна немчаж овлесны орчен, эссамын коршуры тышкашлывлыны, но чакаджика овлесны буран ладын. Волы шисны отамыт костын, да зевьона вежла шисны вуза шисны. Да скыкад да снёлед нем ясы, Европа войвылын климаты с юнакодь кычдадыма, няньсы зевчокыда кынмавлыма. Отчач няня муяс коми язлы эскут тырмыны, да выралымлын донаку яслын тычан луныз зевьона содыма. Ваш коми яс тавысна ёнжыка пондесны выравны, кыйны тулан, ниж, ур, щыдбыж, куясы вузалисны Волгавывса Булгария, Роча, вешик Суомия, воджа Европа. Коми муын выр яс ыдье гыльмисны выр паын, вочасын пишкас коми выралыш яс да вузашыш яс, вуджисны из, да пашкачисны пашкыд ота Сибиры, обьюэч, да сысае шыр да войвыв Сибиры. Йогра ёскэд волышыг ясэн озыр мис комилэн олас ногыз, содесны тэдэм лун яс, бара коми ёз, ну исны да вужа десны, йогра пэвсты Европаса культура. Манши кывье коми ёж вужама, куим шоветымын гыгыр тор якыв, коми ящэнь на этуд малэмны нянь ёлыш, лузан ёлыш, кола, чупым керка ёлыш, сэччэ пырымаш мис, мыс, пос, пас, шайт, ярмаг, ермыг, шылк, кывяс. Сибиры ветлыш яспеюш унаан сэччэ кольчывлысны, унаан тывьевлысны. Вырыг ясыш воч сашем могыш, прымыз да шоян юан виджем, ужлым олым могыш, коми яс кыпадлысны карьяс, ёнмадым штен яса искарьяс. Летопись яса колема кык коми кар ним, ур кар да вой кар. Дерт тачым карыс вэлэй унжык, дулыс об вэлэн, анина эм уна коми ин ним. Искар, сускар, шурышкар, Тајш кинди комијас, ним темни асногенис јујас, лзва, сошва, јажва. Уралгора јасиш, меджуджуд јасислен, бара коминим јас. Шелемиз, шураиз, пернаиз, сабљаиз, тълпозиз, уджуд парма, да мукад јас. Оти кивјен комијас, ез вовны и саеветлиш муниш јас. Наједас кикад немшаннин, овмадлисны рытыв шибир. Тае јемвајш, лузајш, шурс верстыш илунджик. Дас нюледнем помы, иссае овмачема пышьема унакоми язычник памален ортпуыс. Нае эскас яны мырдан вежны ен яссы, вуджны крештиана эскамы. Дащижима днемыч, коми яз вочасын овмачавлисны иссае, ыткан, котыр ясын да урма ясын. Кочура донаку ясын волис бэр, кочура кольчилис, мукад ушлис, ушлашиш йограшиш, либо нёвьюш, кочура вочасын вуджлис, манши да ханткывье. Тачам ноган ермакыш йона воджик, коми яс тодмавлисны, шибирлыш отъяссы. Вату яс, да унапылыс войтырыс, налыш обичасы, да улас ноксы. Коми йозлен шибире выль ыджыдовмычем вуджем, лоас сэща да сэкмыцэ днем помлань. Секисэни чужаснынин джонь коми шикт яс улыс обдорын, мыжы казым сойва саран пауль берёзово някшим воль, да шэр да лунвыв шибирын Ивановка, Каменка, Старо Александровка.
1: Вести Комигор.
2: Бурасы в студиян Татьяна Кинева, кора кывзны выльбрес.
3: Рощеса президент Владимир Путин вынчадис олан пасмедым сентябрь меду джалун, шань кыгда онжик чередя шемелы, шетисна ипотека мынтамын вода джинке жлы личы. Сез шедадым могыш они ознен ковму подуланы сучтым лун. Тэд вылы бочтасын сымын кага чужым, либо нув пипыди чередяс бочтым. Чем мынтан личадыс, помощас кагалы вода джин тырамышки. Процент ясы кутасны бочны каникул ясна шижима тылыштыри. Кыжи паси каналан советын социальный политика комитетын юнадыш Анастасия Михайлова был олан пасыстычиман оцалас челяде шимеслы. Республика Савешкалан Котырлы колы чоры да дежеритын тывки жлы даштышы. Тычы дистес регионын вешкадыш Ростислав Готштейн. Кыжилой пасима чукыр чилыгын, лэшидыманин ұтувя уштас да вынчадыма Вешкалан Котырын. Пыртамасычы джоньта шемез да ломтасын молмыдым. Котельны ясы тырвуя вайма и шомма базуд да пилет яс. Кыжи дески жлы даштыма куимчо сая ломдышанин. Уна патира шижим шур сая стрыба. Учтыма вежны важным коммунальный трубайс. Налын ұтувя куштас нерямы вид километра. Монополия лапаны да республика со служба туяла движение компания лан заправка ясен бензин доншалам. Тайлой пом канцыктыв карса мукат станция ясен черед яс содамла. Лонан воджик аи 92 марка бензин литры шимын тысяч на почти окмус да шайт. Аи 95 суалис литры почти шо шайт. Дизель лан донес шо комон шайт. Компания йортис на мэй лом тас вичи вочищ яс дугадис на могмадны мын тысячам нин бензина. Они омаслы ковма коршина выль петан ту яс да воштыны чужасыч шым. Авиация свырьяс дорьян овмасты тырис ыхм за свит во. Сылын сымым из заводи чис коммунике двоща юль шижима длуна кор улыс Новгород областин медво чаш енежи кыпадисны выр дежерита могыш самолет. Сыгдывкарса база воштисны Комун вон шорон же киталун се сомис врку се дан регион са шири начино могје се сколина ердадна да бурадна парман озиламес. Јорта Ольга Макарова.
4: Вылун в Аркусадан регион Саширинен панчи с видеоконференции ощань Россельхозка от пашки чурния прочискан мулан буд регион. Щижимен в Арсапожар я сосна пыртама вичиштам долом турлыш режим. Сене канычер пасы с медомаль Красноярск, Крайда, Ямала, Нянич, Кычин, уцащены и комищ авиапожарный яс.
1: 25 человек работают в ЯНА у нас. Они работают, они все на пожарах, они все задействованы, они ликвидируют пожары, они выезжают с пожаров, завозят их на новые пожары. В Красноярском крае также 100 человек востребованы, работают в режиме нон-стоп, без отдыха. И в Красноярском крае ситуация тяжелая, поэтому мы вот сейчас на федеральном штабе там рассматривают вопрос о дополнительном усилении. Но наши ребята работают, и я думаю, что еще будут как минимум несколько недель работать на лесных пожарах.
4: Республика Савыркартан, Лынь. Но Оксана Никитина, Бура Каштила, Щис Медводжа, Пыщ Щизон, Кыкшур Сыда Сыдвун, Корсамын Локты Суджавны, Вырку Сыдан Шырина. Регион Садиспетчер Служба, Инженерлан, Тая Щизон из Дас Щижимаднин, Уджисуна, Оссамын Чукартны да Туямны Юрияс, но и Ладмадны Тувьяучса, Пожарияс Кусыдан, Став подразделение Лыщ.
5: Все время в движении, надо там проверить, здесь посмотреть, за самолетом проследить, термоточки отследить. У нас есть камеры видеонаблюдения, которые стоят на вышках. Мы их тоже отслеживаем, чтобы не было пожаров. То есть, конечно, безусловно, не просто сидишь в кресле, а что-то нужно делать. Люблю свою работу. Конечно, есть и минусы. Это отсутствие отпуска в летний сезон.
4: В Ирсакусе чищас летчик-наблюдатель яс, парашютист яс, став на Сверкусадан регион Саширин, инзиле Витчеморт. Дежер, ноданы даскык авиаотделение, того, как вылез вочтесный инта да Ущинскан. Сывманы юртана технология, сда Кусадан имбур, но в Ирса узьевым яскы двочсащем, иначколя щекыт да кипом шауджан, и каштывны тайлыш, коломенлы, ставлы.
3: Сыктывнинца фермер Андрей Лызлов лан озбыт танучи сартмы тырвые бура, как шурска жвита двон сешедадис агростартап конкурс черти грант. Учкотрта могущ вича манёль да джин миллион, не обис быттас яс лэшедис градяс. Озия бизнес и лэшвишталам Елена Золотарёва.
6: Та я градяс лан кучтас неком ничего метра, оти яс вон туч кишманин мэд ясан дёриджалана. Фермер Андрей Лызлов пуктыс неком ничего соз медом урожаяс окмис божем быт.
7: Увеличился объем, наверное, в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Разнообразнее стали сорта. Если в прошлом году было там 3-4, сейчас уже в районе 12-15 сортов. Сделана скважина, забор у нас, хозблок и закуплен посадочный материал. Посадочный материал посажен. Вот с ним сейчас мы и работаем. У меня прекрасно зимует, без укрытия. У нас все перезимовало. Там на каких-то сортах были немного выпады, но в основном хорошо перезимовали.
6: Быты на юмов то ща бы кокне, кола виджет на медом куст яс буратыла лисна, дурья на вищем яс да лёг гуд гагач, йона чекатчана и лыбач яс.
7: Клубники очень много болезней, особенно накопительных, и поэтому стараемся обновлять плантации. Вот в прошлом году посадили, грядки отработали себя, и в этом году мы их убираем, запахиваем и будем высаживать весной уже на эти места уже новую свою рассаду, чтобы обновлять постоянно, чтобы обновление шло.
6: Этуфтный костав градыч кучта сарт москык до джин километра. Мука дыри лунтран он удит кычуфтный шуа фермера. Кулямо вещик уджищ коска свищмылес, а не вела леснин. Отсачина Андрейла рыдвуш да ТЦСС. Агростартаплан кормят черти уджвала медалас и отсачичец. Воджевала фермер учита, но что на пачкачина и там могу штырмаснин ас пуктантор.
2: Став бурса, ты кывзинет вильтурьяс.
8: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южной четверти, на северо-востоке южный, юго-западный с переходом на северный, северо-западный 6-11 метров в секунду. В Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление будет расти. 10 июля по республике, 11 июля в южных районах ожидается жаркая погода с дневным прогревом по 30 градусов. В северных районах днем 11 июля похолодает до плюс 18, на крайнем северо-востоке до 17. Местами пройдут кратковременные дожди с грозой.

0: А по мне так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: 20 единиц техники ВСУ уничтожил расчет «Ланцета» в ДНР. Владимир Путин потребовал снизить дискомфорт на граждан на фоне нестабильной ситуации с топливом. ГОСТы в сфере детских косметических услуг появились в стране. Подробности далее. Владимир Путин прокомментировал ситуацию на топливном рынке. Вину за временные сложности президент возложил на врага, который пытается пошатнуть внутреннюю стабильность в стране, а также сорвать летний сезон. Об этом глава государства заявил накануне на совещании с правительством.
4: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети.
3: По словам Путина, ситуация носит временный характер, и для ее решения необходимо организовать работу всех интегрированных в процесс обеспечения топливом систем. Президент потребовал постоянно информировать его о ситуации с топливом, а также безотлагательно наладить поставки бензина в Крым. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак доложил о мерах, которые уже приняты для решения проблемы.
5: Ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на один год. И также отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива.
3: Добавлю, Владимир Путин призвал власти организовать работу таким образом, чтобы граждане не чувствовали особой нагрузки в связи с ситуацией с топливом. Власти не допустят скачка продовольственных цен на фоне временных перебоев с топливом. С таким обещанием выступил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что ведомство постоянно взаимодействует с профильными министерствами, Минсельхозом, Минэнерго, а также с производителями и торговлей. По словам Алиханова, Минпромторг мониторит цены на социально значимые товары. Если в связи с топливной ситуацией они начнут меняться, то будут приняты необходимые меры. На данный момент сигналов о росте цен нет, уточнил чиновник. Военная хроника далее. Около 20 единиц украинской техники уничтожили бойцы группировки «Центр» на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. Расчет баражирующего боеприпаса «Ланцет» в режиме свободной охоты поразил в том числе самоходную артиллерийскую установку «Богдана», танк Т-62, а также боевые бронированные машины, которые подвозили к передовой украинских военных и боеприпасы. Кроме того, противник несет серьезные технические потери в зоне ответственности группировки «Запад». За сутки бойцы подразделения уничтожили до полусотни пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом рассказал начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.
6: Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль «Хамви», 18 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс «Rapid Ranger». Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 83 тяжелых квадрокоптера и баражирующий боеприпас противника. Кроме того, скрыты и уничтожены полевой склад боеприпасов, 50 пунктов управления БПЛА и станция спутниковой связи «Старлинг».
3: В свою очередь, южная группировка отработала на Константиновском направлении. В частных домах Алексеева-Дружковки под Константиновкой дроны-разведчики уничтожили 4 замаскированных пункта управления дронами. Об этом сообщили в Минобороны. США объявили о завершении очередной серии ударов по Ирану. Американские войска поразили примерно 90 военных целей. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил. Целями атак стали иранские системы ПВО, средства береговой разведки, склады ракет и беспилотников, а также военная логистическая инфраструктура вдоль иранского побережья. Удары наносились в ответ на иранские обстрелы коммерческих судов в Ормузском проливе, говорится в заявлении военных. Тем временем корпус стражи Исламской революции пообещал не оставить атаки США без ответа. Ксир напомнил об ответных ударах накануне по базам США в Кувейте и Бахрейне и пригрозил распространить их на другие американские военные объекты в регионе. Халява закончилась. С такими словами к европейским коллегам обратился канцлер ФРГ Фридрих Мерц на итоговой пресс-конференции в Анкаре. Политик поддержал требования руководства США к европейским союзникам по НАТО увеличить свои расходы на оборону и заявил об окончании халявы для европейцев в Альянсе. В качестве аргумента он привел цифры затрат участников Альянса на оборону. Соотношение американского вклада против европейского составляет 80 к 20. Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал недовольство работой Альянса. Это связано не только с неравнозначным финансированием НАТО, но и с отказом европейцев поддержать американцев в противостоянии с Ираном. И вернемся в Россию. Жидкокристаллические дисплейные модули или экраны впервые начали производить в нашей стране. Производство развернулось в Москве на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва». На запуске двух предприятий побывал накануне мэр Сергей Собянин. По его словам, ЖК-модули будут применяться в медицинской технике, промышленном оборудовании, транспорте, телекоммуникациях и потребительской электронике. В производство мощности инвесторы вложили свыше 7 миллиардов рублей, а правительство Москвы, в свою очередь, предоставило резидентам особой экономической зоны всевозможные льготы. На обоих предприятиях создано почти 400 новых рабочих мест. ГОСТы в сфере детских косметических услуг появились в стране. Новые требования к безопасному уходу за телом детей вступят в силу уже с декабря. Об этом сообщает РИА Новости. В разработанных правилах эксперты не рекомендуют детям младше 14 лет выполнять обрезной маникюр и педикюр. Из пирсинга разрешается только прокол мочек ушей. При этом допускаются окрашивание волос безвредной краской, а также аквагрим и временное тату. Услуги должны оказываться только с применением специальной детской косметики и натуральных составов. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Спартак» и «Рубин» сыграли в ничью 0-0 в товарищеском матче. Перед этой встречей москвичи объявили о переходе в казанский клуб на правах аренды своего защитника Ильи Самошникова. «Зенит» в товарищеском поединке обыграл узбекистанский «Нефчи» 4-1. В составе чемпионов России мячи забили Филиппе Аугусто, Максим Глушенков, Александр Соболев и Даниил Кондаков. Футбольный «Спартак» в ближайшие дни усилится защитником испанского «Алавеса» Виктором Парадой. А сумма сделки, по данным «Спортэкспресса», составит около 5 миллионов евро. Футболисты сборной Бразилии Дуглас Сантос и Луис Энрике вернутся в расположение футбольного «Зенита» после матча за Суперкубок России против «Спартака». Об этом заявил главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Симак. Оба игрока выступали на чемпионате мира, где Бразилия вылетела после стадии 1/8 финала. Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Вратарь хоккейного СКА Сергей Иванов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Коламбус». Соглашение рассчитано на 2 года, но предстоящий сезон Иванов проведет в КХЛ, после чего отправится в Северную Америку. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с России. Сборные нашей страны будут допущены до соревнований, а также восстановлены в мировых рейтингах с тем же количеством очков, которые они имели на момент заморозки. Юлия Круглова стала победительницей чемпионата России по пулевой стрельбе. Она первенствовала в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В смешанных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из 3 положений золото завоевали Валентина Коваленко и Кирилл Григорьян. Это были новости спорта.
1: Погода.
3: В Южно-Сахалинске сегодня 21-23 градуса. Во Владивостоке 18-20 без существенных осадков. В Тюмени 31-33 градуса, возможны кратковременные дожди. В Новосибирске 22-24 градуса, в Архангельске 21-23, временами пройдет дождь. В Кирове 26-28, в Нижнем Новгороде 28-30 градусов, в Ростове-на-Дону еще жарче 31-33 градуса без существенных осадков. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдет дождь, днем максимальная температура составит 20-22 градуса. В Москве днем ожидаются осадки и до 21 градуса. Сейчас в столице 17 градусов, ветер юго-восточный 3 метра в секунду.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южной четверти, на северо-востоке южно-юго-западный с переходом на северный и северо-западный 6-11 метров в секунду. В Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление будет расти. 10 июля по республике, 11 июля в южных районах ожидается жаркая погода с дневным прогревом по 30 градусов. В северных районах днем 11 июля похолодает до плюс 18, на крайнем северо-востоке до 17. Местами пройдут кратковременные дожди с грозой.
0: Вести Кумигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. С 1 сентября в России изменят правила получения медицинских справок. Документы разрешат выдавать не только пациентам, но и их близким родственникам. Также заключение теперь можно будет оформлять в произвольной форме, если законом не установлено иное. Семьи региона могут получить всестороннюю поддержку в режиме одного окна в семейном многофункциональном центре. При обращении не требуется собирать какие-либо справки и документы, например, подтверждающие статус малоимущих. Об этом на прямой линии в общественной приемной рассказала исполняющая обязанности заведующего отделения первичного приема семей с детьми Центра социальной помощи семье и детям Анастасия Нахлупина.
2: Обращения в семейные МФЦ могут касаться разных вопросов – воспитания, обучения и развития детей, консультирования по вопросам социальных выплат и мер социальной поддержки, содействие в трудоустройстве через портал «Работа в России», содействие предоставления социальных услуг участникам СВО и членам их семей и прочее. С любой затруднительной для семьи ситуацией специалисты семейного МФЦ работают до полного ее разрешения. Каждую первую пятницу месяца проводится прием граждан. Жители получают подробные индивидуальные консультации по широкому кругу социально значимых и юридических вопросов. С начала года было оказано более 20 таких услуг. Основные темы обращения – это такие вопросы, как улучшение жилищных условий, приобретение жилья, бракоразводный процесс, а также право на выплату для семей участников специальной военной операции.
1: Семейный МФЦ работает по адресу Первомайская, 11, второй этаж. Ремонт моста через реку Вычегду под Каркиросом сделан на две трети. Подрядная организация завершает работы по бетонированию пролетных строений и готовится к асфальтированию. При этом предстоит немалый фронт работ по укреплению, обновлению опоры балок сооружения, рассказал директор подрядной организации Андрей Осипов.
3: Есть определенные проблемы с поставкой ГСМ. Соответственно, данная проблема накладывает отпечаток на поставку материалов. Вот. Но пока справляемся, скажем так, с этими возникшими проблемами. Как будет в перспективе, загадывать трудно. Ну, работаем. Я думаю, что справимся. То есть сдадим в срок.
1: Мост, самый крупный на трассе Сыктывкар-Троицко-Печорск, связывает три района. Возведен более 40 лет назад и уже давно требовал обновления. Опоры начали разрушаться. После укладки асфальта рабочие приступят к обустройству барьерных и перильных ограждений. Предстоит также смонтировать мостовое освещение. Материал уже в пути, рабочих рук хватает. К осени подрядчик обещает. 10-минутное ожидание на светофоре уйдет в прошлое. В северном сиянии в Крыму отменили заезды для жителей Коми. Это связано с ограничениями местных властей. Сейчас в санатории остаются 30 человек, в том числе дети. После завершения смены прием прекратят. В регионе электроэнергия в течение суток отключается от нескольких минут до нескольких часов. В таких случаях работа пищеблока ведется за счет дизельного генератора. Холодное водоснабжение есть, горячее отключается, пока нет электричества. Напомним, ранее из-за введенных ограничений из Крыма вывезли юных жителей Коми, которые отдыхали в детских лагерях. Команда проекта «Северный ковчег» отправляется во вторую экспедицию в деревне Вёздино Усть-Вымского района. Поиска направлена на сохранение храма святителя Николая Чудотворца. Сейчас волонтеры собирают единомышленников и средства, чтобы выполнить работы в полном объеме. Экспедиция пройдет с 26 июля по 9 августа, рассказала командир проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера» Елена Бердяга.
4: Мы запланировали очень большой объем работ, и подготовка этих запланированных противоаварийных консервационных работ уже ведется у нас полным ходом. Соответственно, что уже сделано? Идет сбор средств, идет сбор команды. Нам необходимо собрать 35 человек, и на сегодня нам еще требуется 6 мужчин в нашу команду. Есть необходимые работы, которые мы по проекту запланировали сделать. Это проведение фундаментных работ, выравнивание церкви, проведение земляных работ, всего объема фундамента и замена 3 сгнивших нижних венцов. На ярусе звона мы хотим восстановить перила. Также сейчас мы покупаем 6 колоколов и, соответственно, будет монтаж 6 колоколов на звоннице. Далее мы завершим работы на иконостасе. Это установка иконы, двери и нижней панели. А также во время экспедиции пройдет освящение иконостаса отцом Василием. Далее в этом году у нас запланирован полный объем работ в трапезной части церкви. Это полная восстановление стен, кровли, пола и монтаж примыканий. А далее полностью будут восстановлены полы внутри церкви. Мы сейчас уже изготовили 22 рамы, будет проведен монтаж. Также мы восстановим крыльцо, входную дверь, нам необходимо ее укрепить, а также водоотвод. Вот такие работы ждут нас в этом году.
1: Новости культуры. Сегодня в 11 часов в отделе природы Национального музея откроется выставка «От грязи не треснешь, от чистоты не воскреснешь». Представлены самые распространенные синантропные виды насекомых. Экспозиция создана на материалах фонда музея энтомологической коллекции Института биологии Коми-научного центра. В столичной художественной галерее открылась выставка Жанны Вербиной «Сказания Севера». Экспозиция посвящена 105-летию республики. Представлены герои коми-мифов, легенд и преданий. Именно они в последние 2 года вдохновляют художницу на творчество и в ее картинах сами каким-то магическим образом оживают. Но в загадочных персонажах, наделенных сверхъестественной силой, нет ни злости, ни жестокости, присущей им изначально. Ее бабу-йому никак не назовешь чудовищем и злой лесной ведьмой.
5: Очень часто обращают внимание на мою бабу-ягу, как раз на йому-бабу. Обычно говорят, она злая, но я считаю, что как бы зло – это ее профессия, а что вечером она обычная женщина. Тем более вообще у коми это такой двоякий персонаж, она часто травница, она может лечить, она разговаривает с животными, с птицами. Так что я думаю, этот персонаж такой вот более добрый.
1: «Сказания Севера» – это не только замечательный экскурс в историю коми-эпоса, но и заповедные места края, где родились местные мифические герои. 14 июля в столичном ресурсном молодежном центре состоится 4-й квартирник «Студенческая волна». Мероприятие выступит площадкой для неформального общения, творчества и досуга молодежи республики. Программа начнется в 17 часов. Гостей ждет творческий вечер «Каждый студент талантлив», где любой желающий сможет показать свои способности – спеть, сыграть на музыкальном инструменте, прочесть стихи или выступить с танцем. Затем состоится партия в мафию, а после – марафон настольных игр. Вход на мероприятие свободный, но требуется предварительная регистрация на сайте проекта.
0: Радио России. Коми-гор. Спорт.
1: В Оркуте прошел арктический марафон. На старт вышли 543 участника из 30 регионов России. География забега охватила территорию от северо-запада до Дальнего Востока. Абсолютным победителем среди мужчин стал Борис Петренев из Усинска.
6: Результатом очень доволен, особенно когда прибегаешь первый. В этом году повезло нам с трассы, так как она немножко подсохла по сравнению с прошлым годом. В прошлом году бежалось очень тяжело, моментами была грязь, по которой тяжело бежать. А в этом году лето немножко подсушило трассу и бежалось очень комфортно. У меня была цель выбежать из 2 часов 30 минут. И у меня получилось это сделать. Результат мой 2 часа 28 минут.
1: Вы слушали новости.
0: Вести Коми-гор. Радио России. Коми-гор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южной четверти, на северо-востоке южно-юго-западный с переходом на северный и северо-западный 6-11 метров в секунду. В Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов. атмосферное давление будет расти. 10 июля по республике, 11 июля в южных районах ожидается жаркая погода с дневным прогревом по 30 градусов. В северных районах днем 11 июля похолодает до плюс 18, на крайнем северо-востоке до 17. Местами пройдут кратковременные дожди с грозой.
7: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Музыкальный календарь.
11: Музыкальные события сегодняшнего и ближайших дней в веках, а также тех, кто к ним причастен, снова в поле внимания. А с ними Вячеслав Тарабыкин. Здравствуйте. 7 июля можно назвать днем звездопада. Начнем с классического. Густав Малер, австрийский композитор и дирижер, один из крупнейших симфонистов 19 и 20 веков и один из ведущих дирижеров своего поколения. Дата рождения 7 июля 1860 года. В детстве Малер брал уроки игры на фортепиано и аккордеоне. Рано начал писать музыку, а в 10 лет сыграл свой первый концерт. В 15 лет поступил в консерваторию. В 37 лет Малера назначили директором Венской оперы. Но для этого композитора, урожденному еврею, пришлось стать католиком. 10 лет, которые Малер провел на этом посту, многие музыковеды считают золотым веком Венской оперы. Он любил далекие путешествия и купания в ледяной воде. Густав Малер сочинял рано утром, а позже днем плавал, бегал и катался на велосипеде. О себе он говорил: «Я трижды бездомный. Для австрийцев я чех, для немцев австриец, для всего мира еврей». Он вел в симфонический оркестр новые инструменты, такие как гитара, мандолина, челеста, коровий, колокольчик. Между прочим, грандиозная восьмая симфония Малера требует для исполнения около 1000 участников, а именно около 150 участников оркестра и более 800 хоровых певцов. Ну а мы слушаем фрагмент его песни «О земле».

0: Серафим Тульков, советский композитор, родился 7 июля 1914 года в Калуге в семье музыкантов Григория и Александры Бабаедовых. Но после развода родителей и смерти матери воспитывался в семье сестры матери ее мужа Сергея Тулькова, который его усыновил и дал свою фамилию. Окончил музыкальное училище. В конце 30-х пианист, концертмейстер Центрального клуба НКВД СССР, затем клуба артиллеристов. Во время войны жил в Алма-Ате, создал ряд симфонических произведений, кантаты на казахские темы, музыку для спектаклей по заказу Госрадио, участвовал в песенных конкурсах. После войны была и музыка к кинофильмам. Известен Серафим Туликов главным образом как автор свыше 470 песен.
1: В школьное окно смотрят облака бесконечным

Елена Образцова – знаменитая российская певица, меццо-сопрано и педагог. Родилась 7 июля 1939 года. В 1975-м Большой театр, солирующий Образцовой, провел концерты в городах Америки, где та подтвердила титул звезды мирового масштаба. После арии вокалистки Бориса Годунова публика вызывала Елену на бис подряд 5 раз, из-за чего сорвался спектакль. Преподавала музыку даже в Японии. А вообще Елена Образцова внесла значительную лепту в дело музыкальной благотворительности. По собственной инициативе основала именной фонд, который сегодня продолжает заниматься развитием образования музыкантов и стимулированием русского искусства.

italiano. Сальваторе Тато Кутуньо, итальянский композитор и эстрадный певец в одном лице, что имело в свое время бешеный успех. Родился 7 июля 43 года. Известен сотрудничеством с Адриано Челентано, Джо Дассеном, Доридой и другими. Прославился после исполнения песни «Литальяно». В 90-м стал победителем международного конкурса Евровидения. Кутуньо – любимец публики всего мира, а композиции артиста давно разобраны на цитаты. Когда ребенку, маленькому Сальваторе, исполнилось 5 лет, семья переехала в Специю, где мальчика определили в музыкальную школу по классу трубы. Но всесторонняя развитость Тато привела к тому, что тот решил сам научиться игре на ударных, аккордеоне, гитаре. Этому способствовал пример отца, который собрал группу и взял в нее 7-летнего сына в качестве ударника. Идея писать песни пришла мальчику в Специи, где Тато почти все свободное время купался в море и мечтал о неизведанных землях. Такое романтическое состояние души привело парня к решению выразить свои эмоции и чувства через музыку.

8 июля 1931 года родился Александр Броневицкий, советский композитор, основатель первого в СССР вокально-инструментального ансамбля «Дружба», участниками которого стали студенты, в основном будущие дирижеры, приехавшие учиться из стран Восточной Европы. В репертуаре были аранжировки популярных чешских, болгарских и других песен. К восьми солистам в 1955 году добавилась солистка, студентка Ленинградского университета Эдита Пьеха, исполнявшая французские и польские песни, будущая жена Броневицкого. В 1964-м ансамбль был запрещен, и после небольшого перерыва обновляется уже в третий раз. Новые участники были собраны со всего СССР. Но главная солистка ансамбля была по-прежнему Эдита Пьеха. Именно она в основном и способствовала успеху ансамбля, вплоть до разрыва как творческих, так и семейных связей.

10 июля 1952 года родился Владимир Киселев. Сначала лидер рок-группы «Апрель», затем «Виа Земляне». Дальше больше. Карьера администратора. В 1992 году Киселев становится продюсером и организатором международного музыкального фестиваля «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Ну, о землянах не забывал. В ноябре 2006 организовал серию юбилейных концертов группы «Земляне», посвященных 30-летию музыкального коллектива.

0: ботинки.
1: Жанна Агузарова, российская певица, бывшая вокалистка группы «Браво», сделавшая и сольную карьеру, известная эпатажем и экстравагантностью. Дата рождения 7 июля 1962 года. Среди наиболее известных песен, относящихся ко времени участия Агузаровой в «Браво», «Желтые ботинки», «Верю я», «Старый отель», «Кошки». К концу 1987 года популярность «Браво» начала падать, и Агузарова ушла из команды, занявшись сольной карьерой. Записала сольный русский альбом и недолгое время работала в театре Аллы Пугачевой. В 1991-м певица переехала в Лос-Анджелес, где работала в ресторане. В 1993-м участвовала в турне группы «Браво», посвященном десятилетию коллектива. В 1996-м певица вернулась в Россию, снималась в телемюзикле «Старые песни о главном».

10 июля 1902 года, день рождения Сергея Лемешева, одного из двух, с Иваном Козловским, главных оперных звезд России середины прошлого столетия, если говорить о тенорах. На родине певца в Тверской деревне Старокнязево в этот день ежегодно проходит Лемешевский певческий праздник. С 1924 года Сергей Яковлевич пел в оперной студии при Большом театре, где, среди прочих, исполнял партию Ленского Евгения Онегина. Именно эта роль принесла ему широкую известность и любовь зрителей. Лемешев пел эту партию всего 501 раз. В 1939 году Лемешев единственный раз в своей карьере снялся в легкой комедии «Музыкальная история» в роли шофера Пети Говоркова, который стал оперным певцом. Сегодня лирический тенор Сергея Лемешева – один из символов русского вокального искусства. –

0: Очередной вояж во времени организовал для вас у микрофона Вячеслав Тарабукин, за пультом режиссера Роман Козлов. Ударим по сторонам прошлого снова через неделю. До встречи.
1: Музыкальный календарь.
2: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Вести Комигор.
4: В эфире новости, у микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. С 1 сентября в России изменят правила получения медицинских справок. Документы разрешат выдавать не только пациентам, но и их близким родственникам. Также заключение теперь можно будет оформлять в произвольной форме, если законом не установлено иное. Семьи региона могут получить всестороннюю поддержку в режиме одного окна в семейном многофункциональном центре. При обращении не требуется собирать какие-либо справки и документы, например, подтверждающие статус малоимущих. Об этом на прямой линии в общественной приемной рассказала исполняющая обязанности заведующего отделения первичного приема семей с детьми Центра социальной помощи семье и детям Анастасия Нахлупина.
5: Обращения в семейные МФЦ могут касаться разных вопросов: воспитания, обучения и развития детей, консультирования по вопросам социальных выплат и мер социальной поддержки, содействия в трудоустройстве через портал «Работа в России», содействия предоставления социальных услуг участникам СВО и членам их семей и прочее. С любой затруднительной для семьи ситуацией специалисты семейного МФЦ работают до полного ее разрешения. Каждую первую пятницу месяца проводится прием граждан. Жители получают подробные индивидуальные консультации по широкому кругу социально значимых и юридических вопросов. С начала года было оказано более 20 таких услуг. Основные темы обращения – это такие вопросы, как улучшение жилищных условий, приобретение жилья, бракоразводный процесс, а также право на выплату для семей участников специальной военной операции.
4: Семейный МФЦ работает по адресу Первомайская, 11, второй этаж. Ремонт моста через реку Вычегду под Каркиросом сделан на 2/3. Подрядная организация завершает работы по бетонированию пролетных строений и готовится к асфальтированию. При этом предстоит немалый фронт работ по укреплению, обновлению опоры, балок сооружения, рассказал директор подрядной организации Андрей Осипов.
6: Есть определенные проблемы с поставкой ГСМ. Соответственно, данная проблема накладывает отпечаток на поставку материалов. Вот. Но пока справляемся, скажем так, с этими возникшими проблемами. Как будет в перспективе, загадывать трудно. Ну, работаем. Я думаю, что справимся. То есть сдадим в срок.
4: Мост, самый крупный на трассе Сыктывкар-Троицко-Печорск, связывает три района. Возведен более 40 лет назад и уже давно требовал обновления. Опоры начали разрушаться. После укладки асфальта рабочие приступят к обустройству барьерных и перильных ограждений. Предстоит также смонтировать мостовое освещение. Материал уже в пути, рабочих рук хватает. К осени подрядчик обещает, 10-минутное ожидание на светофоре уйдет в прошлое. В северном сиянии в Крыму отменили заезды для жителей Коми. Это связано с ограничениями местных властей. Сейчас в санатории остаются 30 человек, в том числе дети. После завершения смены прием прекратят. В регионе электроэнергия в течение суток отключается от нескольких минут до нескольких часов. В таких случаях работа пищеблока ведется за счет дизельного генератора. Холодное водоснабжение есть, горячее отключается, пока нет электричества. Напомним, ранее из-за введенных ограничений из Крыма вывезли юных жителей Коми, которые отдыхали в детских лагерях. Команда проекта «Северный ковчег» отправляется во вторую экспедицию в деревне Вёздино Усть-Вымского района. Поиска направлена на сохранение храма святителя Николая Чудотворца. Сейчас волонтеры собирают единомышленников и средства, чтобы выполнить работы в полном объеме. Экспедиция пройдет с 26 июля по 9 августа, рассказала командир проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера» Елена Бердяга.
7: Мы запланировали очень большой объем работ, и подготовка этих запланированных противоаварийных консервационных работ уже ведется у нас полным ходом. Соответственно, что уже сделано? Идет сбор средств, идет сбор команды. Нам необходимо собрать 35 человек, и на сегодня нам еще требуется 6 мужчин в нашу команду. Есть необходимые работы, которые мы по проекту запланировали сделать. Это проведение фундаментных работ, выравнивание церкви, проведение земляных работ всего объема фундамента и замена 3 сгнивших нижних венцов. На ярусе звона мы хотим восстановить перила. Также сейчас мы покупаем 6 колоколов и, соответственно, будет монтаж 6 колоколов на звоннице. Далее мы завершим работы на иконостасе. Это установка иконы, двери и нижней панели. А также во время экспедиции пройдет освящение иконостаса отцом Василием. Далее в этом году у нас запланирован полный объем работ в трапезной части церкви. Это полное восстановление. Восстановление стен, кровли, пола и монтаж примыканий. А далее полностью будут восстановлены полы внутри церкви. Мы сейчас уже изготовили 22 рамы, будет проведен монтаж. Также мы восстановим крыльцо и входную дверь, нам необходимо ее укрепить, а также водоотвод. Вот такие работы ждут нас в этом году.
4: Новости культуры. Сегодня в 11 часов в отделе природы Национального музея откроется выставка «От грязи не треснешь, от чистоты не воскреснешь». Представлены самые распространенные синантропные виды насекомых. Экспозиция создана на материалах фонда музея, энтомологической коллекции Института биологии Коми-научного центра. В столичной художественной галерее открылась выставка Жанны Вербиной «Сказания Севера». Экспозиция посвящена 105-летию республики. Представлены герои коми-мифов, легенд и преданий. Именно они в последние 2 года вдохновляют художницу на творчество и в ее картинах сами каким-то магическим образом оживают. Но в загадочных персонажах, наделенных сверхъестественной силой, нет ни злости, ни жестокости, присущей им изначально. Ее Бабу Йому никак не назовешь чудовищем и злой лесной ведьмой.
8: Очень часто обращают внимание на мою Бабу-Ягу, как раз на Йому-Бабу. Обычно говорят, она злая, но я считаю, что как бы зло – это ее профессия, а что вечером она обычная женщина. Тем более вообще у коми это такой двоякий персонаж, она часто травница, она может лечить, она разговаривает с животными, с птицами. Так что я думаю, этот персонаж такой вот более добрый.
4: «Сказания Севера» – это не только замечательный экскурс в историю коми-эпоса, но и заповедные места края, где родились местные мифические герои. 14 июля в столичном ресурсном молодежном центре состоится 4-й квартирник «Студенческая волна». Мероприятие выступит площадкой для неформального общения, творчества и досуга молодежи республики. Программа начнется в 17 часов. Гостей ждет творческий вечер. Каждый студент талантлив, где любой желающий сможет показать свои способности – спеть, сыграть на музыкальном инструменте, прочесть стихи или выступить с танцем. Затем состоится партия в мафию, а после – марафон настольных игр. Вход на мероприятие свободный, но требуется предварительная регистрация на сайте проекта.
2: Радио России. Коми-гор. Спорт.
4: В Иркуте прошел арктический марафон. На старт вышли 543 участника из 30 регионов России. География забега охватила территорию от северо-запада до Дальнего Востока. Абсолютным победителем среди мужчин стал Борис Петренев из Усинска.
9: Результатом очень доволен, особенно когда прибегаешь первый. В этом году повезло нам с трассой, так как она немножко подсохла по сравнению с прошлым годом. В прошлом году бежалось очень тяжело, моментами была грязь, по которой тяжело бежать. А в этом году лето немножко подсушило трассу и бежалось очень комфортно. У меня была цель выбежать из 2 часов 30 минут. И у меня получилось это сделать. Результат мой 2 часа 28 минут.
4: Вы слушали новости.
2: Вести Коми-гор. Радио России. Коми-гор. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южной четверти, на северо-востоке южный, юго-западный с переходом на северный, северо-западный 6-11 метров в секунду. В Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов. атмосферное давление будет расти. 10 июля по республике, 11 июля в южных районах ожидается жаркая погода с дневным прогревом по 30 градусов. В северных районах днем 11 июля похолодает до плюс 18, на крайнем северо-востоке до 17. Местами пройдут кратковременные дожди с грозой.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин призвал ускорить работу по нормализации ситуации на топливном рынке. Более 70 БПЛА уничтожены за ночь над российскими регионами. Десятки тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды и наводнений. Подробности далее. Владимир Путин призвал не медлить с работой по урегулированию ситуации на топливном рынке. Поручения прозвучали на минувшем совещании с участием Кабмина. Глава государства потребовал быстрее привлечь бизнес к производству нефтепродуктов и держать его в курсе.
2: Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС. Да, и предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого, среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, что так и будет.
1: В свою очередь вице-премьер Александр Новак перечислил принятые меры для стабилизации рынка, а также возникшие попутно с проблемой сложности.
3: Ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на один год. И также отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива.
1: На фоне временных трудностей на топливном рынке власти усилили контроль за ценами на социально значимые продукты. Профильные ведомства смогут запрашивать у налоговой службы сведения о сделках, которые до этого представляли налоговую тайну. Соответствующий законопроект Госдума приняла накануне в первом чтении, пишет «Парламентская газета». Таким образом, ведомства смогут обмениваться информацией о цепочке ценообразования от производителя до сферы торговли, на основании которой будет формироваться достоверная информация обо всех участниках рынка. В случае недобросовестного поведения власти будут принимать меры. Военная хроника далее. В результате действий южной группировки войск ВСУ потеряли за сутки 14 пунктов управления беспилотной авиацией и 9 наземных робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, уничтожено не менее 165 украинских военнослужащих.
4: Авиации баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильных горно-штурмовой десантно-штурмовой бригад, бригады охраны Генерального штаба ВСУ и штурмовой бригады Национальной полиции Украины в районах Алексеево-Дружковки, Веролюбовки, Николаевки и Ореховатки. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и два орудия полевой артиллерии. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 27 антенн связи и БПЛА, 9 наземных робототехнических комплексов. Поражено 14 пунктов управления БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ.
1: В свою очередь расчет РСЗО группировки войск «Запад» нанес удар по укрепленным позициям ВСУ и создал коридор для продвижения российских штурмовиков в районе Красного Лимана, в ДНР, сообщили в Минобороны. Власти напомнили о налоговых льготах для пенсионеров. Россияне пенсионного и предпенсионного возраста могут не платить налог на имущество по одному из объектов каждого вида и воспользоваться вычетом по земельному налогу на участок. Об этом рассказали РИА Новости в Министерстве финансов. В частности, от налога освобождается один из объектов недвижимости. Это может быть квартира, дом или даже гараж. При этом льгота будет применена к объекту с большей суммой налога. Кроме того, пенсионеры вправе применить налоговый вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 6 соток. Более 30 тысяч человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за паводка, вызванного ливнями, сообщили в пресс-службе МЧС. В нескольких муниципальных образованиях республики зафиксированы аварийные отключения электричества и перебои в транспортном сообщении. Особо напряженная ситуация сложилась в Кизил-Юртовском районе. Неблагоприятные погодные условия вызвали подъем реки Сулак, вследствие чего в зоне подтопления оказались сразу несколько сел. Власти направили в бедственные районы спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по республике, оперштаб готовится эвакуировать жителей в безопасные места. К работам привлечено более 200 человек и 75 единиц техники. Военные США нанесут еще более мощные удары по Ирану, если Тегеран продолжит обстреливать суда в Ормузском проливе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Напомню, центральное командование США подтвердило возобновление ударов по Ирану. По указанию Трампа, американские военные начали серию мощных атак на юг страны. Взрывы раздаются на острове Абу-Муса в Персидском заливе, в городах Чебахар, Канарак, Сирик, Джаск и Бендер-Аббас. Тем временем корпус стражи Исламской революции пообещал не оставить атаки США без ответа. КСИР напомнил об ответных ударах накануне по базам США в Кувейте и Бахрейне и пригрозил распространить их на другие американские военные объекты в регионе. Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской мировой классики – романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 28-м году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с Россией. Сборные нашей страны будут допущены до соревнований и будут восстановлены в мировых рейтингах с тем же количеством очков, которые они имели на момент заморозки. Юлия Круглова стала победительницей чемпионата России по пулевой стрельбе. Она первенствовала в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В смешанных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений золото завоевали Валентина Коваленко и Кирилл Григорьян. А в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров по движущейся мишени среди смешанных пар победу праздновали Мария Кирьянова и Ян Эйдензон. «Спартак» и «Рубин» сыграли в ничью 0-0 в товарищеском матче. Перед этой встречей москвичи объявили о переходе в казанский футбольный клуб на правах аренды своего защитника Ильи Самошникова. «Зенит» в товарищеском поединке обыграл узбекистанский «Нефчи» 4-1. В составе чемпионов России мячи забили Филиппе Аугусто, Максим Глушенков, Александр Соболев и Даниил Кондаков. Футбольный «Спартак» в ближайшие дни усилится защитником испанского «Алавеса» Виктором Парадой. Сумма сделки, по данным «Спортэкспресса», составит около 5 миллионов евро. Футболисты сборной Бразилии Дуглас Сантос и Луис Энрике вернутся в расположение футбольного «Зенита» после матча за Суперкубок России против «Спартака». Об этом заявил главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Симак. Оба игрока выступали на чемпионате мира. Это были новости спорта.
0: Погода.
1: В Екатеринбурге сегодня 26 градусов, ожидаются ливни с грозами. В Ханты-Мансийске 23-25, кратковременные дожди. В Омске 28-30. В Красноярске всего 16-18 градусов. В Сыктывкаре 27-29, в Вологде 25-27, пройдут кратковременные осадки. В Уфе 23-25 градусов, временами дожди. Во Владимире 27-29 градусов, вечером пройдет дождь. В Волгограде 31-33, в Нальчике 26-28 и без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдет дождь. Днем максимальная температура составит 20-22 градуса. В Москве днем ожидаются осадки и до 21 градуса. Сейчас в столице плюс 18, ветер юго-восточный, атмосферное давление низкое.
6: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
7: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Гречен Парлато, Рона Картера, Молли Джонсон, Вадима Эленкрига и Анны Паулины. Также в программе использованы записи Николаса Пейтона, Роберты Флэк и Генри Манчини.
6: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 22.10 по времени Иркутска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
9: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
10: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
6: Радио России. Главное радио страны.
11: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
12: Передаем сигналы точного времени.
13: На календаре четверг, 9 июля, 8 часов 12 минут и 21 секунда. Это самое точное московское время. А этим утром с вами в студии Валентина Веретенникова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
14: Здравствуйте. Отправляя ребенка в летний лагерь, родители рассчитывают, что он отдохнет, наберется сил и вернется домой с хорошими воспоминаниями. Вряд ли кто-то может представить, что спустя 2 года отдых обернется судебными разбирательствами и требованиями вернуть сотни тысяч рублей. Именно в такой ситуации оказались несколько семей из Нижегородской области. Социальный фонд требует вернуть ранее выплаченные пособия, посчитав их незаконным обогащением. Вот российская газета рассказывает эту историю, и причиной стала юридическая квалификация учреждения, в котором дети находились во время летней смены. Родители были уверены, что дети в оздоровительном лагере, а по документам они оказались на полном государственном обеспечении. И сейчас соблюдение прав семей проверит и проверяет прокуратура. Эта история поднимает гораздо более широкий вопрос, где проходит граница между ответственностью гражданина и ответственностью государства. Можно ли требовать, в принципе, от родителей разбираться в юридическом статусе учреждения, если путевка оформлялась через официальные структуры, а дети проходили отдых как обычную лагерную смену?
15: Да, то есть есть вот, что там было, местный социально-реабилитационный центр, приглашать детей на бесплатную, якобы, оздоровительную смену. Родители рады, причем это важно. Родители из малообеспеченных семей отправляют детей, а потом, бац, приходит судебный иск на очень большие суммы. А для как раз малообеспеченных семей, ну, кажется, просто невыполнимый. Лагеря по документам нет, как выясняется. Дети были оформлены как воспитанники реабилитационного центра. Что там было с этим реабилитационным центром, тоже непонятно. Вот как быть? И на что смотреть? Как выяснять? Им надо ли разбираться в этих документах?
14: И если ошибка действительно произошла на этапе оформления документов или передачи сведений между ведомствами, кто должен нести ее последствия? Почему они возлагаются на семьи? Ведь доверие граждан к системе социальной поддержки строится на уверенности, что государственные процедуры понятны, прозрачны и не превращаются спустя годы в финансовые претензии. Мы связались с одной из семей, Оксана Хвалютина с нами на связи. Оксана, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Оксана.
16: Здравствуйте.
15: Расскажите, пожалуйста, может быть, чуть подробнее, что произошло, а главное, что происходит сейчас. Как-то удалось добиться справедливости в этой истории или ситуация пока тянется? Насколько точно мы ее изложили? Насколько точно мы изложили ситуацию?
16: Ну, точно, да. В 24-м году мои дети в лагерь нас позвали. То есть мы отправляли как в лагерь. А в 25-м пришло письмо с требованием. Вот лично с меня 350 тысяч я должна вернуть.
15: 350?
16: Потом... Да, 350 вот
14: тысяч. А какая формулировка?
16: В общем, что мы незаконно получали пособие, так как не подали данные в пенсионный фонд.
15: При этом никакого пособия вы не получали. Вам просто пришло... Какой документ вам приходил? Что это было? Направление в лагерь? Приглашение? Как это выглядело?
16: Лично звонили сотрудники из центра всем родителям и приглашали в лагерь.
14: Не объясняя, да, вот этого механизма, что вы должны что-то кому-то, уведомление нет, какое-то отправить?
16: Нет, в 23-м году просто и вопросов никаких не возникало. В 23-м мои дети были в этом же лагере. То есть за 23-й год ничего не пришло. Как пояснил нам директор, он сказал, в 23-м у нас был официальный лагерь. А в 24-м запретило министерство лагерь делать. Мы вот просто по доброте душевной решили детям устроить отдых.
14: Устроили, и, соответственно, вы должны были подать некие документы или некое уведомление, чтобы на время, собственно, нахождения в лагере не было выплат?
16: Да. Ну, вот мои дети были с 17 июня по 28 июня 24 года, то есть 11 дней находились.
15: Угу. И никаких документов, никаких путевок вам не передавалось, да? То есть просто как пригласили, привозите, лагерь будет смена.
16: Мы подписывали договора, писали заявление.
15: А то заявление на что? Это вот чтобы разобраться в этой ситуации, что говорилось в этих заявлениях, что говорилось в договорах?
16: На социальные услуги.
15: Ага. Так, на социальные услуги по чему? Потому чтобы отправить детей на отдых в лагерь?
16: Просто указано в заявлении, что прошу предоставить мне социальные услуги. Все.
15: А, какие не говорится?
16: Нет, вообще не говорится. А вот... То есть потом, когда мы в 25-м году стали запрашивать у центра документы, потому что социальный фонд нам сказал, что спрашивайте с них, они как данные передали по вашим детям.
15: Угу.
16: То есть нам выдали акты, где прописаны услуги, оказанные нашим детям, например, моим детям за 11 дней каждому по 80 медицинских услуг оказали, оказывается.
15: Ага, а на самом деле как было?
16: Специально правовые 8-летнему ребенку оказывали услуги, то есть прописано вот такие.
14: А вы до отправления в лагерь давали, да, согласие на случай чего оказание медицинских услуг?
16: Нет, естественно, нет.
14: Такого согласия с вашей стороны не было?
16: И медосмотр мы проходили по форме, справка у нас выдана 079.
15: Ну, кажется, схема...
16: Которая сдается для лагерей.
14: Это да, но при этом, когда отправляете ребенка в лагерь, поскольку я тоже сталкивалась с этим, необходимо еще написать согласие, что в случае чего вы разрешаете медицинское там вмешательство и оказание медпомощи. Вот эта бумага была вами подписана?
16: Нет.
15: А здесь нету лагеря, нет. Понимаешь? Здесь вот я прям вижу эту схему.
16: Потому что вот у нас одна мамочка, у нее ребенок затемпературил, то есть ей позвонили и сказали, забирайте своего ребенка, он у вас болеет.
15: Вот, вот, вот.
16: Наездила и забирала.
15: Тут ситуация такая, что в договоре они просто указывают какие-то социальные услуги. А что это за социальные услуги? Потом они подмахивают бумажку, вот, что были оказаны правовые услуги. Ну, мы много раз семью проконсультировали по каким-то правовым вопросам. По каким? Да по любым. Или что мы оказали какие-нибудь там медицинские, содействие в организации каких-то медицинских услуг. Я правильно понимаю, так этот центр сейчас прикрывается?
16: Ну да, мы спросили директора, то есть какие услуги были оказаны вот лично моим детям. Он сказал, проверяли на педикулез. Вот это вот он единственно ответил.
14: Это платно получается?
16: Нет, вообще бесплатно. В договоре прописано, что все бесплатно предоставляется.
14: Угу. А что говорят в социальном фонде? Вот вы обращались в него за разъяснением.
16: В социальном фонде вообще, когда в 25-м году приходили, особо не разговаривали. Они говорили, что все вопросы к Радуге. К нам вообще никаких. А вот когда мы с телевидением были, то есть они даже сами не знают. То есть должны были родители уведомить, либо организация.
14: Угу. То есть вот такое объяснение, да?
16: Если родители были не в курсе, как они могли сообщить в социальный фонд, что дети поехали вот, ну, в центр? Ну, тогда организация должна была уведомить.
14: Она не несет никакой ответственности, вся ответственность на семьи.
16: А организация, мы спросили, почему данные это в 25-м году появились. Они сказали, что прокуратура запросила, вот мы и перестали.
15: Прокуратура стала проверять, видимо, этот центр, и вот дальше потянулась эта ниточка, и клубочек-то стал разматываться.
14: Как эта ситуация повлияла на вашу конкретную семью?
16: Ну, пока что немножко ударило по карману, потому что приходится юриста пришлось нанимать, чтобы составляли на исковое заявление там отзыв. Ой, нервов много.
15: Ну, конечно, да, правовые расходы, безусловно, существуют, есть.
16: Ну, потому что мы юридически все равно не сможешь составить документы.
14: Безусловно.
15: Конечно. Здесь нужна помощь профессионала.
14: А в этом году предлагалась путевка, поскольку вы вот...
16: Нет, нет.
14: Никакой путевки, а хотя положено, правильно?
16: Ну, путевки положено, но не предлагаются. То есть говорят, что нет.
15: Мне кажется, что сейчас этому центру явно не до путевок.
14: Нет, но в принципе социальный фонд же должен обеспечивать предоставление льгот и всего положенного.
16: Ну, вообще многодетным положена ежегодная путевка. Ну, не знаю, у меня из всех детей ездили только двое старших, и то в последний момент, когда кто-то отказался, нам позвонили. А так предлагали в Юный Нижегородец всей семьей.
14: А если бы вы сейчас общались бы с человеком, который принимал решение о взыскании этих денег с вас, что бы вы ему сказали?
16: Ну, я не знаю, нашей вины здесь нет абсолютно.
14: На каком этапе сейчас разбирательство? Вот прокуратура подключилась к этой истории, знаете вы что-то?
16: Суды идут.
15: Угу.
16: То есть нас всех родителей, ну вот я знаю, около 10 человек нас, мамочек, все либо многодетные, либо малоимущие, матери-одиночки.
14: А всем такие суммы также? Или у всех немного?
16: Нет, у всех по-разному. У кого-то 200 тысяч, у кого-то вот, у меня 350.
15: Ну, в общем, но суммы-то внушительные, суммы очень крупные.
16: Да.
15: Понятно, будем следить за этой ситуацией.
14: А вам желаем силы и справедливости.
15: Да, пусть справедливость восторжествует. Спасибо. Оксана Хвалютина была с нами на связи. А давайте поговорим о том, ну, как эта ситуация может быть квалифицирована с юридической точки зрения, и, может быть, что можно посоветовать людям, которые попали в такую ситуацию. С нами на связи главный научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук и Наталья Валерьевна Летова. Наталья Валерьевна, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
17: Доброе утро. Доброе утро.
14: Вот вы послушали наш разговор с Оксаной Хвалютиной и наверняка в курсе этой истории. Как вы можете прокомментировать, насколько вообще она является уникальной или подобные случаи встречаются и в других регионах?
17: Вы знаете, ситуация уникальная. И действительно, у нас все, что связано, ну, в широком смысле, с пособиями, социальными выплатами, ну, я бы сказала, это такой определенный сейчас тренд, направление, когда органы социальной защиты действительно подают иски о неосновательном обогащении. И если говорить вот таким доступным, простым языком, то мы должны понимать, что основанием для предъявления такого иска и перспективы выиграть в суде это дело, только это возможно при одном условии. Если будет доказана недобросовестность человека, который получал или воспользовался теми или иными выплатами. Вот в нашем случае есть пострадавшие многодетные семьи, которых там, вот как я услышала, 10 семей, которые оказались в одной и той же ситуации. А если лица преднамеренно, умышленно не воспользовались вот своими, значит, преимущественными вот этими правами, то выиграть этот суд и взыскать заявленные суммы не получится. На что я еще обратила внимание? Значит, вот позиция прокуратуры. На мой взгляд, здесь можно что посоветовать. У прокурора есть такое полномочие, когда прокурор может по своей инициативе вступить в судебный процесс в защиту неограниченного круга лиц. В данном случае у нас несколько потерпевших, вот он может защищать их права. Здесь нужно разделить вот эту историю с уголовным преследованием в отношении этих организаций, которые допустили ряд нарушений, и это отдельное производство. Все, что касается неосновательного обогащения, это гражданский процесс. Поэтому прокурор здесь может выступить именно в защиту вот этой социально уязвимой категории граждан, многодетные семьи, которые пострадали в результате действий этих организаций. А, действительно, раз их несколько

0: Да, там действительно в этих нормах, ну, скажем так, все, что предшествует этому процессу, есть такой момент, когда действительно здесь нужно разграничить, что сам гражданин, который пользуется определенными льготами, преимуществами, он тоже должен соблюдать добросовестность. И вот из серии там вот это была история, связанная с тем, что они должны были направить, уведомить и так далее. Да, эта обязанность у каждого гражданина есть. Если он получает какие-то социальные преференции от государства, он должен выполнить эту обязанность. Но не всегда это получается. Не всегда гражданин, например, может там переехать с одного региона в другой. Не всегда физически получается это сделать. И поэтому ставить это вот в основу того, что что-то должен гражданин, а государство в этом смысле ничего не должно, это неправильно. Потому что противоположная обязанность есть, соответственно, у этих органов, которые тоже обязаны были проверять, у кого есть эти основания для получения вот этих преференций или их нет. Поэтому это такая двусторонняя история. То есть органы со своей стороны по своим административным регламентам обязаны тоже проверять основания, утрачено, не утрачено, кто в каком статусе находится, кто куда поехал, у кого какое основание для получения вот этих путевок и так далее. Это все обязанность органа. А гражданин, конечно, он должен быть тоже добросовестным, безусловно, но если он не знал, не понимал, тем более не мог вникнуть в статус вот этого детского учреждения, вины таких граждан нет. И, скорее всего, перспектива вот этого конкретного иска, что он не будет удовлетворен, и граждане, которые, на которых вот возложены вот эти требования по компенсации вот такого значительного материального ущерба, им, ну, госорганам будет отказано в выплате этих сумм.
1: Очень хочется, чтобы все-таки такие семьи защищались государством, а не им приходилось самих себя защищать. Не говорит ли эта история о недостаточной согласованности работы государственных ведомств? На ваш взгляд, может быть, нужно менять порядок межведомственного обмена информацией, чтобы граждане не становились заложниками бюрократических ошибок?
0: Я с вами согласна, потому что вот в моей практике было, ну, подобное дело, только оно было связано с ветеранами труда. И аналогичные иски о неосновательном обогащении, и как раз есть действительно проблема, которая связана не только с тем, что, например, вот человек живет в определенном субъекте, да, у него есть возможности, например, уведомить эти органы, а в случаях, например, переезда из одного региона в другой, где объем социальной помощи отличается, конечно, представить себе, что, например, человек в возрасте или многодетные семьи, вот эта социально уязвимая категория граждан, что они должны сами все знать и пойти уведомить орган, это, конечно, выглядит, ну, по меньшей мере странно.
2: Более чем странно.
0: Как раз, да, это более, это, в общем, история-то, конечно, имеет отношение к госорганам, которые обязаны по своим внутренним административным регламентам проверять
2: и не допускать такое. Спасибо большое. Наталья Летова, главный научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук, была с нами на связи. Ну и будем следить за развитием этой ситуации.
3: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
4: Здравствуйте. В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
3: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
2: На календаре четверг, 9 июля, 8 часов 31 минута и 1 секунд. Самое точное московское время. Валентин Веретенников и Павел Сурков.

0: Здесь утром вместе с вами.
1: Здравствуйте. Заглядываем мы в политическую карту. Саммит НАТО в Анкаре вчера завершился. Он должен был стать демонстрацией единства Альянса. Вместо этого он превратился в двухдневное шоу, где ключевую роль сыграл президент США Дональд Трамп. Много что уже разнесли на шутки, но на самом деле не до шуток. По итогам саммита была принята декларация, которая состоит из 6 пунктов. Лидеры 32 стран подтвердили нерешимую приверженность 5-й статье Североатлантического договора, трансатлантическому единству. Россия была вновь обозначена как долгосрочная угроза для евроатлантической безопасности. Кроме того, союзники выразили непоколебимую поддержку независимости и территориальной целостности Украины, пообещав направить в этом году деньги на военные нужды Киева. Особое внимание было уделено Ирану. В документе говорится о том, что Тегеран никогда не должен получить ядерное оружие. Союзники также призвали полностью уважать свободу судоходства в Ормузском проливе. И страны Альянса также отчитались о выполнении гаагских оборонных обязательств. В прошлом году европейские члены НАТО и Канада увеличили инвестиции в оборону на $139 миллиардов. Это если кратко. Но при этом мы видим новостные ленты, и США завершили очередную волну ударов по Ирану. КСИР заявил об ударах по базам вооруженных сил США в Бахрейне и Кувейте. Также США, вот есть заявление представителя посольства Исламской Республики в Москве, США односторонними действиями против Ирана нарушили структуру двустороннего меморандума. Меморандум о взаимопонимании между странами изначально строился не на доверии, а на четком механизме обязательства в обмен на обязательства, отметил представитель посольства Исламской Республики в Москве.
0: Ну и Трамп опять говорит разное. То он говорит, что перемирие с Ираном закончилось, что будет продолжено военные действия, а то говорит, что опять же с ним, с его администрацией уже связывались представители Ирана. И вот та самая мирная сделка опять, вот-вот она будет подписана.
1: Да, вот утверждает, что Иран связался, США очень сильно хочет заключить сделку, а я не знаю, что ответить. Ну, немножко я перефразировала, но смысл приблизительно такой же. Что это за игры, если мы вообще слово сюда это подходит? Сейчас узнаем у политолога, профессора кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Марат Баширов. С нами на связи. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, Марат Федорович. Ну вот как можно расценить вот эту сейчас ситуацию опять с Ближним Востоком? Вроде бы говорят очередной меморандум, и вот опять взрывы и с той, и с другой стороны. И непонятно, где же та самая мирная сделка, которая вот-вот будет подписана, о которой уже сколько? Ну, 2 месяца точно говорят.
2: Смотрим не туда. А смотреть надо на следующее. Трамп летел на саммит НАТО с единственной целью. Он хочет, чтобы Европа стала за ним. Ну, как вот раньше было построение римских легионов свиньей, чтобы вот они стали за ним в экономической войне с Китаем. То есть он требует, чтобы из тех оборонных расходов страны НАТО взяли обязательство повысить до 5% от ВВП. Так вот, 1.5% он требует, чтобы шли на повышение устойчивости экономики и инфраструктуры. А это касается редкоземельных металлов, магнитов и всего того, что требуется для ВПК и для производства микроэлектроники в гражданских целях. То есть он хочет, чтобы европейские НАТО начали ему помогать в экономической войне с Китаем. А это означает, что европейские страны должны отказаться от кооперации с Китаем. Европейцы не хотят. И тогда Трамп начинает дергать их за вот эту энергетическую удавку. То есть первая энергетическая удавка – это когда Европа отказалась от нашей нефти и газа официально, хотя и покупают неофициально. А вот вторая энергетическая удавка, она связана с поставками с Ближнего Востока. И как только европейцы начинают ерепениться, Трамп тут же развязывает маленькую войнушку и перекрывается Ормузский пролив. А что это означает? Это означает, что европейские компании не получают в достаточной степени нефть, газ и, соответственно, нет стабильности. А для любого производства всегда важна цена, стабильность поставки объема имеется в виду и долгосрочность. Вот что происходит. Это манипуляция. Манипуляция энергорынком Европы.
0: А вот тогда получается, что вот такая манипуляция энергорынком, ну, тоже продолжаться долго не может. Потому что, ну, вряд ли Иран готов становиться такой разменной монетой в этой игре, где добавляется и Восток в виде Китая, Тайваня, естественно, и, ну, и Европа. Иран-то тоже долго не будет это терпеть, да он уже не терпит.
2: Абсолютно точно он реагирует на вот эти все провокации американцев. Американцы ведь опять устроили. То есть погнали корабли без согласования с иранцами. Иранцы их обстреляли. Американцы возбудились, обстреляли их. Иран ответил. Но это регулируемый процесс. То есть это не связано с интересами Ирана. Это связано именно вот с этим... Как бы тут два копья-то. Первое, Трамп ведет войну с Китаем, и понятно, что Китай получает нефть из Ирана, дешевую нефть, и поэтому он хочет перекрыть вот этот канал. А второе, это Европа. Но сейчас именно Европа в фокусе. Поэтому иранские интересы вообще никто не учитывает. Ни США, ни Израиль. Для них вот эта война с Ираном – это инструмент.
1: А что касается помощи Украине, в том числе президент США сказал, что готов передать Украине лицензию на производство системы Патриот. И как таким образом он собирается урегулировать конфликт, помогая Украине?
2: Вы знаете, мне кажется, он бросил кость, которая даже не просто обглодана, а ее не существует. То есть он сказал, что передаст лицензию, а на самом деле там очень сложная процедура. Во-первых, эти лицензии принадлежат американским компаниям ВПК. Одна из них Lockheed Martin. Они должны согласиться, но это ладно. Но второе, должен согласиться Конгресс. И лицензия бывает разная. На сборку, на полный цикл производства, на производство отдельных деталей. Так вот, на сегодняшний день эти американские компании передали лицензии только Японии на сборку и ФРГ и Польше для производства отдельных узлов. Никому лицензия на полный цикл производства не передавалась. Это не в интересах американского ВПК. Поэтому я, честно говоря, в общем, сомневаюсь, что лицензия, тем более в Украине, будет передана. В лучшем случае усилят лицензию для Польши. Ни для ФРГ, ни для Франции, потому что они конкуренты по комплексам ПВО.
0: А вот это очень же... Да, а вот про другие технические наработки, конечно, надо спросить. Ведь Трампа-то, безусловно, интересует, вы совершенно верно сказали, его, безусловно, интересует Тайвань, да, с точки зрения производства микросхем, чипов и так далее, да, то есть если взять вот это производство под контроль, ну, понятно, что это огромные деньги. То есть здесь, конечно, Трамп рассуждает в первую очередь как бизнесмен, но стоит ли игра свеч, что стоит ли затягивание этой ситуации, пока не будет понятно, что происходит с Китаем, и вот эта игра в Ормузском проливе. Именно с точки зрения экономики США, не разорится ли Трамп в итоге?
2: Нет, Трамп не разорится, а Тайвань их интересует не с точки зрения микросхем, хотя, конечно, там самые передовые производства. Там уже производят, по-моему, 2 нанометра, но это толщина микросхем. Тайвань США интересует с точки зрения контроля судоходства Китая. То есть это запирающий остров, оттуда видно все, что Китай перевозит, ввозит. Поэтому это территориальная история. А вот куда Трамп следующий свой взор направит, вот я вам скажу, это неожиданно будет, на Австралию. Австралия продает Китаю примерно 40% от всех потребностей Китая в газе СПГ. Вот это будет третья удавка. На Ормуз он уже набросил, и, как мы видим, регулирует с помощью вот этой вспыхивающих перестрелок. А вот как он будет Австралию перекрывать, это будет крайне интересный процесс.
0: Ну, хватит ли ему ресурсов на это? Потому что мы видим, что, по большому счету, ресурсы на Ормузский пролив тратят огромные.
2: Вы абсолютно правы. Ситуация в Юго-Восточной Азии для США очень сложная, но тем не менее, если он ведет войну с Китаем, то первое, куда он целится, это в ограничение поставок именно энергоресурсов. У Китая их собственных недостаточно.
0: А наша позиция в этом отношении какова? Ведь наш диалог с Китаем достаточно продуктивен, в том числе в части энергетической политики.
2: Мы подстраховка для Китая, то есть в любой момент Китай может закупать сколько хочет газа и нефти. И мы для него страховка. Он, правда, не очень идет пока охотно на силу Сибири-2, но думаю, что если Трамп устроит заварушку еще и с Австралией, то куда будет Китай уже деваться?
1: А вот прошедший саммит НАТО вас чем-то удивил?
2: Своей закрытостью, то есть крайне мало информации. Обычно очень много утечек и комментариев, а это говорит о том, что там были очень напряженные разговоры. И вот сама декларация, которую вы сказали, из 6 пунктов, она же очень сухая. То есть там сказано все то, что было известно и до этого. А говорилось, что это будет какой-то прорывной саммит. А оказалось, что вот с точки зрения публичных результатов он, ну, просто пустой.
1: Можно ли ожидать каких-то изменений в политическом диалоге с нашей страной, у тех же американцев?
2: Ну, дождемся разговора президента Трампа с нашим президентом, и на основе комментариев наших официальных лиц уже будем делать какие-то выводы. Я им доверяю больше всего. Все, что говорит Трамп, ну, как вы уже правильно сказали, 7 пятниц на неделе. Но то одно, то другое.
0: Мы еще вернемся в ближайшие времена, конечно же, к осуждению и саммита НАТО тоже. А вот про слова Трампа как раз тоже интересно. Но ведь в какой-то момент он будет выглядеть как мальчик, который кричит «волки», да? «Ой, сделка уже подписана! Сделка вот-вот будет подписана! Нет, сделка никогда не будет подписана! Нет, сделка подписана!» Вот эти постоянные колебания, не колеблют ли они, извините за тавтологию, вообще международную позицию самого Трампа как политика и как того, с кем можно вообще идти на какие-то переговоры?
2: Трампа вообще не интересуют вот эти публичные последствия. Он все оценивает в деньгах для себя, для США. Это самый главный критерий. И поэтому, если это приносит деньги, да, он может 100 раз там что-то сказать одно, а потом сказать другое, всех запутать. Но в конечном итоге в бухгалтерском отчете он будет смотреть только на приход и расход.
0: Но здесь
2: это уникальный вообще человек. Это человек, который, бизнесмен, привнес вот эту предпринимательскую практику в политику на высшем государственном посту очень крупного государства. Это вообще уникальная ситуация. А мы все меряем его с точки зрения старых стандартов дипломатических, международных отношений. А у него совершенно другой взгляд.
0: Ну вот, да. И мы видим, как этот бизнес-взгляд, да, теперь вторгается в политику, и, видимо, политические подходы должны меняться. Спасибо большое. Политолог, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Марат Баширов был с нами на связи. Обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, что же там происходит, ну и очередные заявления Трампа и то, как меняется, по сути, политический фокус Америки из, собственно, политического уже в бизнес. Сферу. Вернемся буквально через минуту.
3: Радио России. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года. на правах рекламы.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукомы, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
5: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату «Дюна Око». На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
4: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
5: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
4: Как понимаю, они были успешными.
5: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
4: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
5: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазер технологию, которой раньше пользовалась только элита.
4: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат «Дюна Око». Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
5: С удовольствием. В основе работы «Дюна Око» лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат Дюна Ока излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
4: Ну, прямо военная точность.
5: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат Дюна Ока, как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. Дюна Ока способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
4: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультация и доставка бесплатные. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения Дюна Ока?
5: Используя Дюна Ока всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
4: А вот есть ли шанс благодаря Дюна Ока снять очки и контактные линзы без операций?
5: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что Дюна Ока не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
4: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор Дюна Ока по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь, желающих приобрести Дюна Ока много, а количество аппаратов ограничено.
5: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но, как только вы начнете пользоваться аппаратом Дюна Ока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
4: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
5: С удовольствием. Представьте, очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюна Ока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат Дюна Ока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
4: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
5: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой дюна ока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также дюна ока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
4: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
5: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
4: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату «Дюна Око». Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-300-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
3: Радио России. Кавказские экспедиции Анны Закс.
1: Эти два выезда, они во многом сформировали основу тех фондов по истории Кавказа, которыми мы сегодня обладаем, обеспечили возможность экспонирования этого периода.
3: Заместитель заведующего отделом письменных источников исторического музея Наталья Демирова. В программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
6: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает это все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
3: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Стабилизацию топливного рынка обсудил накануне с правительством Владимир Путин. Дети погибли в страшной аварии в Тверской области. Юных спортсменов в России будут отбирать с 2-летнего возраста. Подробности далее. Срочная новость в начале выпуска. Спецслужбы предотвратили теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Подготовкой покушения занималась завербованная украинской агентурой 25-летняя россиянка. Весной этого года девушка арендовала в Москве квартиру, из которой вела видеонаблюдение за адресом проживания и автомобилем военного чиновника. Подорвать жертву собирался ее пособник, для которого шпионка подготовила жилье. Задержанная сейчас находится под стражей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Владимир Путин накануне обсудил ситуацию с топливом в стране. Актуальная тема была затронута в ходе совещания с правительством. Президент поручил быстрее принимать решение по обеспечению Крыма топливом, а не проявлять готовность рассмотреть. Так Путин отреагировал на слова вице-премьера Александра Новака, который заявил о готовности рассмотреть ситуацию с нехваткой топлива вместе с крымскими коллегами.
2: Граждане не должны чувствовать особой нагрузки. Принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Александр Владимирович, проработайте, пожалуйста, это с Минфином, так, если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны. Хотя я думаю, что и Минфине все понимают, на это вещи временного характера. Это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезонных отпусков, отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже.
1: По словам Владимира Путина, запас прочности энергосистемы в России один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу. В свою очередь, Александр Новак, говоря о принимаемых мерах, сообщил о решении Кабмина перенести ремонты нескольких нефтеперерабатывающих заводов на более поздние сроки для стабилизации ситуации. Кроме того, в июле Россия начнет закупки нефтепродуктов из-за рубежа. 73 беспилотника ВСУ уничтожили за ночь дежурные силы ПВО над 12 российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны самолетного типа были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. Расчеты войск беспилотных систем Южной группировки уничтожили 4 пункта управления БПЛА ВСУ в пригороде Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны. На Константиновском направлении разведывательные дроны обнаружили замаскированные пункты в частных домах Алексеева Дружковки. Позиции удалось раскрыть по активности украинских дроноводов и замаскированным антеннам. Расчеты ударных беспилотников атаковали выявленные цели и уничтожили их вместе с личным составом и оборудованием. Тем временем усовершенствованные истребители Су-30СМ-2 и истребители-бомбардировщики Су-34 поступили на вооружение Минобороны. Технику собирали в стенах Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом сообщили в Ростехе. Машины прошли модификацию с учетом опыта боевых задач в зоне СВО. Как уточнили в ведомстве, истребители обладают выдающейся маневренностью, а также оснащены мощной радиолокационной станцией, которая позволяет видеть значительно дальше по сравнению с предыдущей версией и точно поражать широкий спектр всевозможных целей противника. Власти ужесточили миграционное законодательство. Пакет законопроектов в регулировании данной сферы накануне приняла Госдума. По словам председателя Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, теперь трудовые мигранты обязаны содержать себя и свою семью на установленном в конкретном регионе уровне, а также вносить за каждого члена семьи авансовый платеж. При невыполнении этого условия патент или разрешение на работу будут аннулированы. Также налоговые органы и МВД обязали проводить проверку наличия дохода у иностранцев, а детей трудовых мигрантов покидать Россию в течение 30 дней после достижения совершеннолетия. Дети погибли в смертельной аварии в Тверской области. Трагедия случилась накануне на трассе М-10 «Россия» в Вышневолодском округе. Об этом сообщили в пресс-службе у МВД по региону. Автомобиль Hyundai Solaris по невыясненным пока причинам выехал на встречку и столкнулся с КАМАЗом. В результате удара на месте погибли водитель и трое пассажиров иномарки, включая девочку 14 лет и 4-летнего мальчика. На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Три линии электропередач вышли из строя в иранском Чебохаре после ударов США по югу страны. Об этом заявил гендиректор госкомпании по распределению электроэнергии в провинции Систан и Белуджистан Мохаммед Раиси. Напомню, ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в ряде иранских городов на юге страны. Центральное командование вооруженных сил США объявило о завершении очередной серии ударов по военным целям Ирана. Атаки совершены на иранские системы ПВО, средства береговой разведки, склады ракет и беспилотников, а также военную логистическую инфраструктуру вдоль иранского побережья. Об этом говорится в заявлении военных. В России будущих спортсменов будут выявлять с 2 лет. Для этого в регионах появятся специальные центры раннего физического развития «Стань чемпионом». Об этом рассказал журналисту «Вестей» Марине Громовой министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, малыши проверят на предрасположенность к спортивным дисциплинам. В основу центров заложили советскую отборочную модель, которая в свое время хорошо себя зарекомендовала. Сейчас стоит задача омолодить кадровый спортивный потенциал, уточнил Дегтярев. И для этого в экспериментальном порядке открываются центры «Стань чемпионом». Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской мировой классики романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 28-м году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные герои в проекте исполняют роли Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизации после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футболисты сборной Бразилии Дуглас Сантос и Луис Энрике вернутся в расположение «Зенита» после матча за Суперкубок России против «Спартака». Об этом заявил главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Симак. Оба игрока выступали на чемпионате мира, где Бразилия вылетела после стадии 1/8 финала. Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Футбольные «Спартак» и «Рубин» сыграли между собой в ничью 0-0 в товарищеском матче. Перед этой встречей москвичи объявили о переходе в казанский клуб на правах аренды своего защитника Ильи Самошникова. «Зенит» в товарищеском поединке обыграл узбекистанский «Нефчи» 4-1. В составе чемпионов России мячи забили Филиппе Аугусто, Максим Глушенков, Александр Соболев и Даниил Кондаков. Футбольный «Спартак» в ближайшие дни усилится защитником испанского «Алавеса» Виктором Парадой. Сумма сделки, по данным «Спортэкспресса», составит около 5 миллионов евро. Вратарь СКА Сергей Иванов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Коламбус». Соглашение рассчитано на 2 года. Предстоящий сезон Иванов проведет в КХЛ, после чего отправится в Северную Америку. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с Россией. Сборные нашей страны будут допущены до соревнований и восстановлены в мировых рейтингах. Это были новости спорта.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 16-18 градусов. Во Владивостоке от 18 до 20 тепла без существенных осадков. В Ханты-Мансийске 24-26, кратковременные дожди. В Новосибирске 22-24 градуса. В Омске теплее 28-30. В Калининграде плюс 15-17, в Самаре 26-28. В Нальчике 25-27, в Севастополе и Симферополе 22-24 градуса пройдут кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдет дождь. Днем максимальная температура составит 20-22 градуса. В Москве днем ожидаются осадки и до 21. Сейчас в столице 19 градусов, ветер южный 3 метра в секунду, атмосферное давление пониженное.
4: Театр «Радио России» представляет.
5: Трогай!
6: Но пошли!
4: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
7: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
4: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
7: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
8: Понял.
4: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
9: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
4: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
10: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
11: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
10: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
12: С какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
13: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
14: Все встали вовремя, выспались.
4: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
16: Передаем сигналы точного времени.
17: На календаре четверг, 9 июля, 9 часов 12 минут и 21 секунда. Это самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Валентина Веретенникова и Павел Сурков. Здравствуйте.
18: Здравствуйте. Наш номер 8-925-222-9992. Присоединяйтесь к обсуждению тем, задавайте вопросы экспертам или отвечайте на наши. Самое интересное будем читать в прямом эфире. Хотим поговорить вновь о, как это вот правильно выразиться, коучах, целителях, различных...
17: Шарлатанах?
18: Да, вот я пытаюсь заменить это слово, оно не получается, да, там инфо-цыганах, синонимы я хочу.
17: Инфокочевники их сейчас называют.
18: Пыталась я подобрать, но, в общем, каких-то коучеры, тренеры, люди, которые ведут типа семинары. Ну, в общем,
17: специалисты по личностному росту.
18: Вот, кстати, да, это же сложные такие там словосочетания.
17: По осознанности.
18: По осознанности, да.
17: Это, ну, в общем, вот один такой, значит, товарищ.
18: Давай не будем иметь фамилию.
17: Даже не будем, не да. Будем. Ну, в общем, очередной, да. Вот я смотрю, интересно, стоимость тренинга до почти 400 тысяч. Но, правда, обещанный результат не все получают. Отсутствие.
18: Да, эффект... много жалоб я видела.
17: Много жалоб, но что говорит этот человек? Вы недостаточно, значит, прокоучились, а вы недостаточно осознали, и дабы повысить уровень своей восприимчивости, адаптивности и все той же осознанности,
18: должны еще взять.
17: Еще один курс. Вот,
18: При этом, да, это некий такой коуч-целитель, но очень интересная его деятельность организована, потому что он не связан с медицинскими организациями, официально оказывает лишь консультационные услуги.
17: Да, и как понять, всегда ведь вот с консультацией-то тоже так, ну, я как бы советовал, а клиент-то, может быть, моими советами пренебрег, я не виноват, я ему все правильно говорил.
18: Да, работает он с типа восстановлением зрения, вот, и люди жалуются, что после его этих консультаций не помогает. И вот тут как бы вот непонятно, насколько могут его привлечь к ответственности правоохранительные органы, если он себя медиком-то не позиционирует. Ну, просто что-то рассказывает, что-то показывает, люди добровольно на это идут, тратят деньги.
17: Как там у Леонида Филатова было в песенке? «Может он, увы, без промедления вас от всякой хвори уберечь? Захотите, даст немому зрение, захотите, даст хромому речь». Вот, да, мне кажется, это оно. Да, как и тот он денег с пациентов не берет, представьте, никогда, ну а 50 паршивых центов, разве это деньги, господа?
18: Так интересно, что действительно много всяких этих тренеров, и каждый из них продвигает некую уникальную методику своей работы. При этом не особо доказывает, что она у него уникальная и работает, но вот этот нейминг, он как бы людей подкупает. И люди готовы платить деньги, обращаться к этим, ко всем специалистам, в кавычках, да, это прям оскорбление для настоящих специалистов. Люди идут и зачем-то это все слушают и верят в том, что это им будет помогать.
17: А я тебе скажу, почему. Потому что, когда человек впадает в отчаяние, ну, не знаю, заболел или еще что-то, ему...
18: Или с работы не получится.
17: Да, или вот что-то бац, и он готов кому угодно поверить. Человек в отчаянии очень уязвим. И в этот момент вот такой шарлатан может ему рассказать об очень действенной методике. Всем помогло, всем всегда помогает. Иди сюда, вот недорого, смотри, недорого. Вот пройди у меня этот курс, и все у тебя изменится моментально. Человек верит, и последнее приносит, и отдает, естественно, не срабатывает. Как с этим бороться? А самое главное вообще... Почему очень часто там есть какие-то убедительные отзывы? Ну и вообще, как эта продажа работает? Давайте обсудим с нашим экспертом. С нами на связи председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев. Андрей, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
5: Доброе утро, друзья.
17: Да, знаем вы, конечно... мы, как вы любите таких людей, вот таких, мягко говоря, специалистов. Но как же вот им удается-то набирать свою клиентуру?
5: Вы затронули очень важную проблему. В России орудуют более 1,5 миллиона мошенников разных мастей. И пирамиды, и инфо-цыгане, и ведьмы, колдуны, астрологи, тарологи. Это просто ужас. Жертвами уже стали и становятся десятки миллионов человек, которые теряют триллионы рублей каждый год. Это уже угроза национальной безопасности. Вы, наверное, скажете, ну они же сами виноваты, они же добровольно деньги отдают. А я скажу по-другому. Вот извините за такое сравнение. Государство – это пастух, а мы – стадо. И если овца глупая, медленно бегает, ее съел волк, виноват пастух. Пастух должен защитить овцу. Но у нас вот придет... Вот вы стали жертвой этого, значит, негодяя. Я-то могу назвать имя, фамилию Игоря Лузина. Стали жертвой его, пришли в полицию, написали заявление, значит, а его вас не примут. Скажут, это гражданско-правовые споры, идите в суд. А у вас там в договоре написано, вы ему даете деньги, он вам говорит спасибо. Судья говорит, вы деньги дали? Дали. Спасибо сказали? Сказали. До свидания. Какой выход? Вот я, вы знаете, уже пришел к одному единственному варианту. Вызывает меня к себе президент России Владимир Владимирович Путин и говорит: Андрей Аркадьевич, переживаю за наших людей. Идет специальная военная операция. Все чаще жертвами становятся наши герои, их семьи, жены, дети, родители. Даю вам неограниченные полномочия и поручаю навести порядок. И я своей железной рукой все 1,5 миллиона за 3 месяца отправлю за колючую проволоку. Они у меня будут танки собирать, пушки делать, снаряды. А вот этот Игорь Лузин будет окопы на Донбассе копать. А по-другому никак нельзя. Иначе мы потеряем. Действительно, ну, полиция, ну, у них низкие зарплаты. Вот кто Блиновских там, Блиновскую посадил, 70 тысяч рублей в Москве получает. Текучка получается, некомплект, слабая техническая оснащенность. Они не в состоянии с этим справиться обычными, спокойными способами. Вот я на Аяза Шабуддинова потратил 5 лет своей жизни. Правда, ведьму Алену Полынь, которая тоже лечила от своих болезней, от рака, от бесплодия, за 1,5 года удалось. Но она совершила ошибку, потому что она там призывала убивать священников, значит, дико оскорбляла мусульман, она на 2 года села за экстремизм. Кстати, обратите внимание, что всех сажают по разным статьям, хотя статьи у всех одинаковые. У всех есть, значит, мошенничество, у всех есть неуплата налогов, у всех отмывание средств, добытых преступным путем, у всех организации преступной группы, и у всех это очень важно. Вот вы задаетесь вопросом, почему люди отдают тоталитарные деструктивные секты. У всех. И вот этого Игоря Лузина. Кстати, вы знаете, я тут вспомнил Нарбекова. Так точно так же. Тоталитарная секта, значит, лечил зрение. Почти 40 лет работает. Почти 40 лет обманывает людей, и к нему нет претензий у правоохранительных органов. Вот так.
17: Ого, вот это поворот. И а как вот им это удается столько лет держаться на плаву?
18: А меня, знаете, интересует реально механизм. Вот условно говоря, я здесь сейчас сижу и думаю о том, что я тоже могу таким стать. Как это? Вот как эти проекты вот набирают аудиторию? Не с бухты-барахты.
17: Не становись, пожалуйста,
18: нет,
17: не становись.
18: Я условно говорю, обычный человек же не может набрать так быстро аудиторию, зарабатывать на наивности граждан. Есть же, наверное, какие-то схемы, инструменты и люди, которые помогают продвигать. Не один же человек это все создает.
5: Смотрите, еще раз я уже повторюсь. Это ОПГ, работает группа. Кстати, у него и жена в этой группе. Значит, он себя волшебником называет. Ну, смотрите, ну вот у вас там, у ребенка плохое зрение. Пошли к врачу, что-то не помогли, другому врачу не помогли. И тут вдруг раз такая мощнейшая реклама. Я там такой-сякой, все вам сделаю. Люди попали. А дальше, значит, там гипноз, НЛП, саентология, там применяются все комплексы. И обычный наш человек, он, к огромному сожалению, он очень доверчивый. Он очень доверчивый. Ну, посмотрите, он, украинские мошенники, миллионами. Вот вам звонит сотрудник ФСБ, Центрального банка, там, и люди во все это верят. Ну, такие у нас люди, нет у нас. Помните, как Сталин сказал, нету у меня для вас других писателей. Вот у нас такие. И поэтому мы должны их защитить.
18: На законодательном уровне какие-то должны изменения произойти?
5: Ну, смотрите, как должно быть. Утром дал вот этот Игорь Лузин рекламу «Я волшебник». Я волшебник, вам вылечу зрение. Днем его уже арестовали, всех его, все это ОПГ. И он вечером уже, значит, на Уралмаше собирает танки. Вот так должно быть. Вот так должно быть. Ох. Я патриот России, мне просто честно скажу. Я вот уже за наше будущее боюсь. Эти инфо-цыгане, знаете, причем, кстати, государственные органы, Росмолодежь помогает инфо-цыганам. Кстати, Бастрыкин очень, очень, слава богу, выступил и сказал, что там за Росмолодежь у нас помогает. Вот есть такой Михаил Гребенюк. Посадил я за Шабуддинова на его место, значит, как вот эти головы рубят дракону, а там новые вырастают. Появился Михаил Гребенюк. Значит, во всех симпозиумах, везде, на питерском форуме, он везде есть.
17: Будем,
5: как это может быть?
17: Будем надеяться, что...
18: И будем надеяться, что законодатели нас тоже услышат, потому что много велось разговоров на тему того, что это должно быть под запретом каким-то образом действительно специалистов выводить из тени, а вот таких наказывать.
17: Спасибо. Андрей Ковалев, председатель общероссийского движения предпринимателей, был с нами на связи. А продолжим мы обсуждение этой проблемы с психологом Ольгой Гельман. Она тоже с нами на связи. Ольга, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте.
17: Ну вот, а с другой стороны, вот есть всякие эти целители, да, специалисты по осознанности и прочее, прочее. Вот как отличить, где заканчивается реально работа над, может быть, личностным ростом, может быть, над даже какая-то прикладная психология, а где начинается уже откровенное шарлатанство?
8: Ну, на мой взгляд, граница всегда проходит там, где человеку перестают помогать развивать свои собственные ресурсы и начинают продавать иллюзию, что кто-то другой может полностью изменить его жизнь. На самом-то деле человек меняется сам, и это целый процесс. Если вам говорят о том, что заплатите мне миллион, и я за 1-2-3 дня полностью изменю все то, что у вас не менялось годами, скорее всего, это иллюзия. И человек поверить в это может с точки зрения психологии только если он сейчас действительно находится в собственном кризисе, когда у него мало внутреннего психологического ресурса или физического ресурса, и он ищет волшебную таблетку. И здесь появляются волшебные наставники, которые за достаточно высокую цену обещают и гарантируют результат. В психологической работе психолог не может гарантировать что-то. он гарантирует свою работу, если он профессионал, у него есть высшее образование. А человек здесь тоже прикладывает свои усилия. А работа над собой – это на самом-то деле достаточно тяжелая работа. Изменение там, своего поведения, восприятие мира, когда человек учится по-другому смотреть на какие-то ситуации, распаковывать свой внутренний ресурс того, а вообще какая цель, куда он идет в своей жизни. И поэтому заподозрить мошенничество – это там, где вам предлагают какую-то иллюзию волшебства, что вам ничего не надо будет делать, а придет какой-то человек, все сделает за вас. Фактически придет божество, которое взмахнет рукой, скажет одно слово и избавит вас от всех проблем.
18: А как вообще разграничить? Потому что действительно, может быть, и есть какие-то курсы там личностного роста. Где заканчивается вот этот рост и начинается введение людей в заблуждение?
8: Там, где человеку вот гарантирует очень быстрый результат. Там, где не будут вам говорить о том, что это процесс, вы должны будете делать определенные упражнения, следовать там инструкциям развития вашей личности. Знаете, как в спорте. Инструктор не может говорить, что ты только ко мне придешь и за

0: какая-то неправда. И человеку очень важно посмотреть, а кто перед ним. Все-таки люди, которые учатся там, на клинических психологов, потому что ведь у нас есть и медицинский гипноз, и он реально помогает. Только кто перед вами? Человек с высшим образованием или какой-то самозванец, который гарантирует что-то, но кем он является сам?
1: Ну вот, да, но ведь не всегда это можно угадать, в этом-то вся и штука. То есть он обвешан на своем сайте массой, не знаю, дипломов каких-то, благодарностей, фотографий с известными людьми. Посмотрите, я помог этому, этому, этому, вот такие-то отзывы. И при этом люди готовы платить ему за огромные деньги, за очень сомнительный результат.
0: Дело в том, что если человек психологически находится в своем собственном кризисе, вот он ищет, он очень уязвим в том, что даже высокая цена здесь может привлекать. Потому что кажется, что мозг так устроен, что если цена высокая, значит, мне что-то очень хорошее дают. Но не могут же мне за высокую цену дать какую-то ерунду. И поэтому... Вот наставники существуют 3 дня, 1 000 000 рублей, и я исцелю вас от всех болезней, или решу там все ваши проблемы. Но правда ли это? И человеку нужно задуматься о том, что когда он читает какую-то информацию, чтобы выйти из ловушки, потребуется с этой информацией просто дольше побыть. Потому что все, что вот так подается на хайпе, как привлечение внимания, как через NLP, это когда вам говорят «быстро-быстро-быстро покупайте прямо сегодня, сегодня нужно сделать», потому что если внимание человека зацепили, то хотят уже очень быстро, так сказать, развести его на покупку за неадекватные деньги. Никто не может за 3 дня за вас изменить вашу жизнь. Вот это сразу ложь. Это будет точно процесс, вы будете меняться, еще и сами будете работать над собой. Вот это ближе к правде.
1: Золотые слова, да, спасибо большое. Психолог Ольга Гельман была с нами на связи, говорили про то, как не попасться на очередные удочки вот таких вот целителей.
2: Мошенников, одним словом.
1: Шарлатанов, давай я так скажу. А мошенник, это если его все-таки уже есть приговор по делу о мошенничестве. А так это просто шарлатаны, злодеи, ну, которые вот так вот пользуются доверчивостью, которые пользуются... Опять же, тому, что человек находится в кризисной ситуации. Не попадайте на эти удочки. Вернемся буквально через минуту.
3: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+. Предпремьерный показ в Театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+.
4: Сигналы точного времени.
1: На календаре четверг, 9 июля, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. С вами в студии Валентина Веретенникова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Наш номер 8-925-222-9992. Поговорим сейчас о трудоустройстве выпускников. Тема актуальная. Вот вчера появилась информация, что во всех колледжах Москвы, а их 55, прошли вручение дипломов и на рынок труда. Выпущено в этом году 33 тысячи молодых специалистов. Это на 10% больше, чем год назад. И есть ощущение, что с каждым годом этот процент будет увеличиваться. Но вот мы хотим разобраться, те ли это специалисты,

0: которые нужны городу, и, в принципе, выпускники, насколько сейчас быстро, легко трудоустраиваются, насколько связь налажена между какими-то предприятиями, компаниями, с колледжами, с техникумами на предмет как раз такого не прям целевого набора, но некой такой целевой подготовки, чтобы сразу горячего пирожка забрать себе.
1: Вот это интересно, действительно, и понять, как устроен этот рынок. С нами на связи независимый HR-эксперт, клинический психолог и карьерный консультант Зулия Лойкова. Зулия, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Ну вот насколько сегодня действительно вот так востребованы выпускники колледжа, насколько у них есть шанс получить сразу неплохое рабочее место, и какие же это специальности, которые так востребованы на рынке труда?
2: Востребованы более чем, потому что мы видим, что большинство как раз-таки выпускников, они целенаправленно готовились под запросы городской экономики. И это подтверждается высокими показателями трудоустройства. Опять же, если мы возьмем этот год, да, московские колледжи у нас выпустили как раз-таки 33 тысячи, это уже больше, с каждым годом, я думаю, это число будет расти. И это востребованные направления городского хозяйства. В первую очередь, это медицина. Самое массовое направление, у нас колоссальная нехватка там кадров. Это сестринское дело, по которому подготовлено почти 4,1 тысячи специалистов для наших больниц и поликлиник. На втором месте это IT, цифровые технологии. Здесь подготовлено свыше 2700 программистов и специалистов по информационным системам, в том числе кибербезопасности. Третье – это строительство, то есть выпущены тысячи новых кадров. У нас здесь тоже колоссальная нехватка на рынке строительства. В том числе впервые были выпущены специалисты по информационному моделированию. Это одна из самых высокооплачиваемых профессий в отрасли, поэтому ребят практически сразу разбирают. Следующее направление – это промышленность. Впервые у нас здесь были подготовлены универсальные наладчики станков, который владеет 5 квалификациями от токаря до оператора ЧПУ. И здесь как раз-таки разбег очень большой для работодателей. И практически тоже ребята сразу начинают сотрудничать, еще учать в колледже. Ну и по спорту мы видим, что также впервые были выпущены универсальные спортивные тренеры с углубленными знаниями по анатомии и биомеханике. Высокий процент трудоустройства, практически 95% выпускников колледжей, они находят работу по специальности в первый год после окончания обучения. И достаточно рано мы тоже видим по статистике, что 2/3 выпускников, около 22 тысяч человек, они начинают работать еще во время учебы. Ну и сами все-таки колледжи, они практикоориентированными становятся, около 70% учебного времени занимает уже реальная практика на современном оборудовании, непосредственно на площадках будущих работодателей. Большое идет сотрудничество с бизнесом. Мы видим, что учебные программы были скорректированы под запросы рынка. И число компаний-партнеров колледжа, оно превысило уже 3,8 тысяч работодателей. Таким образом, вот экономика Москвы, она не только ждет этих выпускников, но она активно участвует в их подготовке для нужд города. И мы видим, что выпуск этого года – это специалисты, чьи навыки целенаправленно формировались под текущие потребности нашего рынка труда.
0: А вот что касается опыта работы, ведь зачастую он требуется, как с этим-то обстоят дела? Кажется, как будто даже диплом не столь важен, сколько навыки.
2: Да, на самом деле сейчас по многих колледжах уже идут программы стажировок, начиная где-то с 1-2 курса. И, как я уже говорила, до раннего начала карьеры, оно у многих. Плюс мы видим, что вот вчера я читала такую новость, что как раз-таки работодатели, у которых будут стажироваться студенты, их обяжут заключать с ними трудовые договора и ставить как раз-таки заработные платы с последующим наймом внутри компании. Это тоже как бы мы видим, что и интерес работодателей, 67% компании не рассматривают на вакансии именно выпускников колледжей, охотно принимают их также на работу. на производство, в торговлю, в банки берут и так далее. То есть есть гарантии для целевиков. Это тоже важно. Почти 1200 студентов у нас заключили договора на целевое обучение с ведущими предприятиями сразу, да, что это гарантирует их трудоустройство. Например, вот мы видим, что выпускники наладчики уже трудоустроены у нас в компании ОДК «Салют». Это входит в госкорпорацию «Ростех». И так далее. Вот здесь вот самый важный, наверное, ключевой фактор, то, что есть теперь тесная связь образования с реальными работодателями, с реальным сектором экономики.
0: А вот что касается количества выпускников в этом году на 10%, чем в прошлом, как вы думаете, тенденция будет только увеличиваться?
2: Тенденция будет увеличиваться в ближайшие 10 лет.
1: Mm-hmm.
2: Каждым годом.
0: 10 лет, а дальше?
1: А дальше?
2: А дальше будет все зависеть от того, как мы будем развиваться. Здесь я далеко не заглядываю, потому что, скорее всего, будут какие-то части автоматизированы. И часть, опять же, направлений в колледже, она будет также практикоориентирована. То есть мы увидим, как будет меняться и ландшафт сам специальностей, вакансий и, соответственно, самой работы. То есть будет видоизменяться, и это нормально.
1: Скажите, пожалуйста, а вот сами профессии, ведь мне кажется, что внутри этих 10 лет как раз престижность профессии и востребованность профессии будет меняться.
2: В том числе, но мы идем все-таки к тому, что у нас больше будет востребованность на стыке, то есть нужно углубленно знать свое направление, но поскольку технологии не стоят на месте и происходит такой взрывной рост, то здесь нужно тоже самим специалистам постоянно расти в знаниях, обучаться, переквалифицироваться. Но это уже наша реальность. От этого никуда не деться.
1: Ну а как быть с профессиями пенсионерами? Вот часто говорят, что вот есть нам некоторые профессии, которые, наоборот, на очень быстром временном промежутке исчезнут, пропадут и будут просто не нужны. Можно ли вычислить такие профессии?
2: Да, уже сейчас мы видим тренды, если вы посмотрите в том числе на крупные работные сайты и посмотрите, что превалирует, вы увидите уже явный тренд. То есть часть функций отмирает, то есть то, что можно заменить искусственным интеллектом, оно уходит к искусственному интеллекту. И, по сути, рынку нужны практически ориентированные профессионалы, которые владеют и обучаются, да, владеют чуть шире функционалом. И, в принципе, я уже говорю об этом лет 8 подряд, о том, что на протяжении всей нашей карьерной траектории, нашей, это я говорю про взрослое население, зрелое, мы будем менять 6-8 профессий. И это тоже нормально. Где-то мы будем переходить на стыки этих профессий, где-то будем менять. И это просто наша новая реальность, к которой нужно привыкнуть. То есть не будет такого, что вы получили образование. Это образование, как раньше, да, будет вас кормить всю вашу жизнь. Абсолютно нет. То есть учеба на протяжении всего жизненного цикла, она нас ждет. Добро пожаловать в реальность.
1: Главное нам уметь учиться и переучиваться.
0: И у детей этому учить.
2: И адаптироваться, абсолютно точно.
1: А если не умеешь, то что делать?
0: Значит, как этому-то научиться?
2: Нужно учиться. Самое важное...
0: Замкнутый круг.
2: Да, научиться. А научиться именно адаптироваться к изменяющейся реальности. Потому что то, что я вижу ежедневно, я вижу огромное количество прекрасных профессионалов из разных отраслей. И, знаете, кризис наступает не там, где нет работы или профессия умерла, а там, где человек уже перестал развиваться. Ведь в природе тоже так заложено, что это непрерывный процесс жизни. И если что-то поменялось, мы просто меняем точку зрения, начинаем чему-то учиться и заново выстраиваем какие-то карьерные траектории.
0: Все, поняли, пошли учиться.
1: Идеально, пошли учиться и переучиваться. Спасибо большое. Независимый HR-эксперт, клинический психолог и карьерный консультант Зулия Лойкова была с нами на связи. Говорили, какие профессии будут востребованы, в том числе в части рабочих профессий. Ну а мы, Валентина Веретенникова и Павел Сурков, прощаемся на этом с вами. Всего вам самого наилучшего, удачи и процветания.
0: Берегите себя и своих близких. Оставайтесь на волнах Радио России. Сейчас будет историческая справка. И хорошего дня.
3: Андрей Светенко. Хранитель времени.
4: В эти дни середины лета в 1917 году московские газеты оживленно обсуждали тему предстоявших выборов в городскую думу. Они проходили по новому закону, принятому временным правительством. Это были первые в мировой истории выборы, в которых наравне с мужчинами участвовали женщины. Таким образом, число избирателей составило 1 200 000 человек, из которых в выборах приняли участие 646 тысяч. Выборы проходили по партийным спискам, в них участвовали 7 партий. Газета «Московские ведомости» отмечали, цитирую: «До сих пор на выборах в городскую думу борьба шла между двумя-тремя партиями, еще никогда не было такого обилия программ, как сейчас. Но выиграв в количестве, программы потеряли в качестве. При внимательном их прочтении обнаружится один общий недостаток. Программы эти совершенно невыполнимы». Конец цитаты. Подметили газеты и такую особенность предвыборной кампании, как недосказанность и заигрывание с избирателями. Фелетон в газете «Время». Диалог на улице между городским обывателем и агитаторами. Все равно какой партии. «Позвольте ознакомить вас с задачами нашей партии. Вы лучше скажите, что вы обещаете. А что вас интересует? Трамвай. Наша партия предлагает не допустить повышения проездной платы». «Немного. Тут до вас агитатор предлагал ее уменьшить». «Но ведь это же невозможно». В этот момент появляется еще один агитатор. «Что вы его слушаете? Идеал нашей партии – бесплатный проезд во всех трамваях». «Вы за кого меня держите?» «За избирателя». «Не иначе, как за сумасшедшего избирателя». «Почему же это? Да разве даром могут возить?» «Так я же говорю о нашем идеале». Вывод, к которому приходит газета «Время». Чего не пожелаешь, то все и обещают. Скоро услышим, что каждому пассажиру трамвая будут платить по гривеннику, чтобы он в нем проехался при новой партии. Что касается итогов выборов, в Московскую городскую думу прошли 5 из 7. Победили эсеры, социалисты-революционеры, 117 мест из 200. Второе место заняла партия «Народной свободы» или «Кадеты». Из процитированного фельетона это были те, кто обещал самое небольшое – не увеличивать плату за проезд в трамвае. 24 места в Московской думе достались меньшевикам, 23 – большевикам. 3 депутата представляли Народно-социалистическую партию. Среди новых гласных городской думы оказалось 12 женщин. Это были первые женщины-депутаты в истории страны. Самые известные имена – Инесса Арманд, соратница Ленина, и Екатерина Пешкова, жена Максима Горького. С вами был Андрей Светенко.
3: Радио России. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
5: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: Первое государственное радио России слушает страна, слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
9: Второй мост через Волгу, железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост императора Николая II.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны.
10: На правах рекламы.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
12: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8-800-777-12-13. Я повторю, 8-800-777-12-13. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
10: О, Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
12: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье. Таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека Квинки.
10: А какие еще возможности лечения существуют?
12: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
10: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
12: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено, поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
10: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
12: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
10: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
12: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
10: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
12: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса 100 лучших товаров России.
10: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
12: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился. Да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
10: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
12: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 1213. 8 800 777 1213.
13: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
10: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России.
14: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин назвал виновника временных трудностей на топливном рынке. Бойцы группировки «Север» накрыли градами укрытие противника на Сумском направлении. Российские спецслужбы сорвали беспрецедентную операцию Киева против Минобороны. Подробности далее. Владимир Путин возложил вину за временные сложности с топливом на врага, который пытается расшатать внутреннюю стабильность в стране и сорвать летний сезон. Об этом глава государства заявил накануне на совещании с правительством.
2: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких. В мире нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети.
1: По словам Путина, ситуация носит временный характер, и для ее решения необходимо организовать работу всех интегрированных в процесс обеспечения топливом систем. Президент потребовал постоянно информировать его о ситуации с топливом, а также безотлагательно наладить поставки бензина в Крым. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак доложил о мерах, которые уже приняты для решения проблемы.
3: Ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на один год. И также отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива.
1: Добавлю, Владимир Путин призвал власти организовать работу таким образом, чтобы граждане не чувствовали особой нагрузки в связи с ситуацией с топливом. Российские спецслужбы сорвали беспрецедентную по масштабам операцию Киева против военных объектов и лиц Минобороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным силовиков, украинские спецслужбы планировали в том числе с помощью беспилотников совершить диверсии на объектах военной инфраструктуры. Целями противника также было одно из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также высокопоставленные военные Минобороны. В частности, сегодня силовики заявили о предотвращении теракта в отношении высокопоставленного офицера. Подготовкой покушения занималась завербованная украинской агентурой 25-летняя россиянка. Весной этого года девушка арендовала в Москве квартиру, из которой вела видеонаблюдение за адресом проживания и автомобилем военного чиновника. Подорвать жертву собирался ее пособник, для которого шпионка подготовила жилье. Задержанная сейчас находится под стражей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Бойцы группировки «Север» накрыли градами укрытие противника на Сумском направлении. Скопление живой силы военные смогли зафиксировать благодаря работе разведчиков. Операторы подняли в воздух беспилотники, которые точно передали координаты ВСУ. Расчетом реактивной системы залпового огня «Град» по врагу был открыт огонь. Противника удалось уничтожить с дистанции около 20 километров. Военнослужащие восточной группировки тем временем в зоне ответственности за сутки уничтожили 5 станций спутниковой связи «Старлинк», а также 44 БПЛА. Об этом рассказал офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.
4: Если поражение живой силы и техники двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и двух штурмовых полков, в районах населенных пунктов Новониколаевка, Черненкова, Цыкова, Коломиц, Благодатная, Тимошевка, Даниловка и Любицкая. В течение суток противник потерял в том числе действия подразделений беспилотных систем свыше 455 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 9 автомобилей. Уничтожено 5 станций спутниковой связи «Старлинк», 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 33 пункта управления беспилотной авиации.
1: Добавлю, на Добропольском направлении бойцы группировки «Центр» уничтожили около 20 единиц украинской техники, в том числе самоходную артиллерийскую установку «Богдана», танк Т-62 и боевые бронированные машины. В Молдавии готовят импичмент для президента Майи Санду. Как передает РИА Новости, экс-премьер, лидер партии развития и объединения Молдавии Ион Кику заявил, что документы для запуска процедуры готовят юристы его команды. Как выяснилось, несколько родственников Санду были устроены на должности в госструктурах без конкурса с сильно завышенными зарплатами, которые в расчете на рубли достигали 500 000. Не у некоторых были выдуманные биографии и фальшивые данные об опыте работы и образовании. Скандал уже привел к отставкам высокопоставленных чиновников. Сама Санду говорит, что ничего не знала о злоупотреблениях и никого не трудоустраивала. Сентябрь, октябрь и декабрь – самые выгодные месяцы для отпуска в текущем году. На эти периоды приходится 22 рабочих дня. Об этом рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гипаддинов. Он напомнил, что отпускные рассчитываются, исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев. Поэтому в месяцах с большим числом рабочих дней разница между отпускными и заработной платой зачастую складывается в пользу отпуска, подытожил Гипаддинов. Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики романа Льва Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 28-м году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные герои в проекте исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпопеи Сергея Бондарчука. Столичных водителей призывают быть крайне осторожными на дорогах из-за грядущих ливней. Департамент транспорта Москвы напоминает о соблюдении скоростного режима и дистанции. Водителям следует избегать резких маневров. Перед поездкой нужно проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости. Напомню, в столичном регионе сутки действует желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о сильных ливнях, которые с максимальной силой обрушатся на город в эти выходные. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Европейская конфедерация волейбола приняла к сведению решение Международной федерации волейбола о снятии ограничений с российских спортсменов. В организации отметили, что обсудят этот вопрос в надлежащее время. Возвращение к соревнованиям российских клубов рассмотрит административный совет Европейской конфедерации волейбола. Футбольные «Спартак» и «Рубин» сыграли в ничью 0-0 в товарищеском матче. Перед этой встречей москвичи объявили о переходе в казанский клуб на правах аренды своего защитника Ильи Самошникова. Он будет выступать за «Рубин» до конца сезона. «Зенит» в товарищеском поединке обыграл узбекистанский «Нефчи» 4-1. В составе чемпионов России мячи забили Филиппе Аугусто, Максим Глушенков, Александр Соболев и Даниил Кондаков. Футбольный «Спартак» в ближайшие дни усилится защитником испанского «Алавеса» Виктором Парадой. Сумма сделки, по данным «Спортэкспресса», составит около 5 миллионов евро. Футболисты сборной Бразилии Дуглас Сантос и Луис Энрике вернутся в расположение «Зенита» после матча за Суперкубок России против «Спартака». Об этом заявил главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Симак. Оба игрока выступали на чемпионате мира, где Бразилия вылетела после стадии 1/8 финала. Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Вратарь СКА Сергей Иванов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Коламбус». Соглашение рассчитано на 2 года. Предстоящий сезон Иванов проведет в КХЛ, а уже после этого отправится в Северную Америку. Это были новости спорта.
1: В Магадане сегодня всего плюс 9-11 градусов. В Челябинске 25-27, пройдут кратковременные дожди. В Омске 28-30 градусов. В Архангельске 21-23, небольшие осадки. В Сыктывкаре 27-29 градусов. В Уфе от 23 до 25 пройдут ливни с грозами. В Воронеже 27-29 градусов. В Сочи сегодня 25-27. В Нальчике 26-28. В Ялте 24-26. Возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге сегодня облачно. Временами пройдут осадки. Днем максимальная температура составит 22 градуса. В Москве днем ожидается дождь и до плюс 21. Сейчас в столице 20 градусов. Ветер восточный. Атмосферное давление пониженное.
0: Радио России. Общество.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Она знает секрет формулы успеха. Мчится к намеченной цели со скоростью болида Формулы-1. И, в принципе, ее можно было бы назвать расчетливой дамочкой. Если бы не одно «но». Вся ее жизнь, в первую очередь, строится на основе формулы любви. Любви к профессии, к зрителям и, конечно, к мужчинам, которые, к сожалению, иногда ее предавали. Я с души в нашей студии приветствую актрису театра и кино, певицу Анастасию Макееву. Здравствуйте, Настя.
2: Здравствуйте. Такое театрализованное представление, что я аж как-то вся аж немножко встрепенулась. Но спасибо большое. Спасибо. Действительно, любовь занимает в моей жизни очень большое место. И самое главное, я действительно все время ее искала. Я много ошибалась, но мне повезло. И во второй части своей жизни.
1: Ну, какая-то вторая.
2: Ну, скажем так, уже в зрелом возрасте, в таком понимающем, а в частности в 38 лет, я встретила того человека, с которым я действительно поняла, что такое любовь, что такое семья, что такое взаимопомощь, выручка. Это та самая уникальная формула любви, когда твой мужчина – это и муж, и любовник, и друг, и вот и все-все-все. Вообще, зачем можно прийти к мужчине за помощью и о чем с ним можно поговорить?
1: Прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что часть своего прекрасного детства ты провела на сцене краснодарского ресторана, развлекая гостей песнями?
2: Да, это правда. Я была совсем маленькая, у меня папа...
1: Как?
2: Ну так, в 5 лет я уже пела песни в ресторане, причем взрослые песни. Я пела песни Татьяны Булановой, с которой сейчас, кстати, очень дружу. Я говорю, надо же, Татьяна, как вот так вот вышло, что когда-то я была совсем малышом и пела песни «Не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой». И это было фурор, это вызывало дикий восторг у всех слушателей. У меня была отдельная группа поклонников, мне кидали к ногам доллары, игрушки, цветы. Да, ну, доллар, $5. Да. Я, да, зарабатывала валюту. И игрушки, конфеты, цветы, это все было мое. Это было уникальное детство, на самом деле. Яркая такая страница в моей жизни. Но это, конечно, такая больше шуточная история.
1: Но это же эксплуатация детского труда.
2: Это добровольное. Вообще абсолютно добровольное. Я просилась сама.
1: Хорошо. Это правда, что, будучи подростком, ты была очень сутулая.
2: Это правда. Меня называли Настя за худость, я быстро вытянулась, я была очень высокая, худая, и как такой практически вопросительный знак, очень сильно сутулилась, родители не знали, что со мной сделать, и тогда у нас появилась в городе, в Краснодаре, первая модельная школа, и мама меня отдала в школу манекенщиц, чтобы меня научили красиво ходить, я ходила с книжкой на голове, на книжке еще стоял стакан, меня так в хорошем смысле дрессировали, бив такой линейкой по лопаткам, по спине и учили правильно ходить. Я, на самом деле, хотела еще на танцы, но у меня была страсть к бальным танцам, а так как я поздно захотела, в бальных танцах самая ценность – это, конечно, партнеры, мальчики. У меня не было партнера, меня никто не хотел брать и говорит, ну ладно, мы вас возьмем, если придете с партнером. У меня был брат на год старше меня, и я пришла с братом, еле уговорила его. Полгода мы походили, понаступали друг другу на ноги, но это очень сложно, когда твой партнер, он же твой брат,
1: ну
2: и
1: да.
2: Ты потанцевала потом, с ним еще в одной комнате живешь, а еще там куча всяких разных конфликтов и так далее. Ах так, а я не пойду и так далее. И он понимал, он быстро очень стал меня шантажировать. А чтоб я ходил с тобой на танцы, а ты помой за меня посуду, а ты подмети за меня там.
1: Молодец!
2: Вообще эксплуататор еще тот. Коммерсант, блин. И я в какой-то момент все сломалась. И, в общем, вся моя история с танцами накрылась медным тазом. И тогда вот был выход пойти в школу манекенщицы. Меня научили ровно красиво ходить.
1: Хорошо. Это правда, что для того, чтобы родная дочка не чувствовала себя стесненной в общежитии, папа продал самое ценное – свой гараж, а мама – дачу. и купили тебе маленькую квартиру в Москве на окраине города.
2: Это правда. За эти деньги можно было вообще в Краснодаре купить две квартиры или там прям огромную большую квартиру. Но родители приняли решение, им очень не хотелось. Папа сказал, я знаю, что такое студенчество, я проходил через это, только через мой труп ты пойдешь в общежитие, тебе не дадут учиться, тебя совратят, что-нибудь сделают. В общем, он очень переживал. Вот. А я такая тепличная девочка, как под колпаком жила в Краснодаре, в общем, под опекой родителей и брата. И поэтому, да, они купили маленькую квартиру в Хрущевочке, крошечную, но это был мой угол, где я сама жила. И потом ее снесли, дали квартиру побольше. Ну, а потом я уже купила сама квартиру. Но не суть. Они мне дали большой старт, за что им большое спасибо. Вообще хочу сказать отдельное спасибо своим родителям, потому что они позволяли исполняться моим мечтам и всячески помогали, отдавали все, что у них есть для этого. Потому что многие родители, ну, мечтаешь, что ты хочешь, иди вперед сам. А некоторые так вообще не позволяли и удерживали детей. Вот мои как бы поддерживали и еще снабжали всем, чем они могут снабдить, потому что, понятное дело, я из простой семьи, с простыми возможностями, но все, что у моих родителей было, они все отдавали для того, чтобы я имела возможность реализовать свои мечты и прийти к своим целям. И я им очень за это благодарна.
1: И последнее. Это правда, что Анастасия Макеева иногда дома позволяет себе ходить голышом?
2: Блин, откуда вы это знаете?
1: Ну, это все соседи знают.
2: Но да, да, почему нет? Я считаю, что тело надо, должно иногда отдыхать. И не только я, мы вместе с мужем практикуем такое.
1: Как и Роман тоже.
2: Что, да, мы вдвоем живем, взрослые люди, можем себе позволить. И это замечательно, это какая-то свобода. Мы дома, у нас маленькое свое пространство, свой маленький мир, такая своя маленькая пещерка, в которой мы вот как пещерные люди. Практически как Адам и Ева, иногда можем себе позволить немножко отдохнуть. И мне кажется, это клево.
1: Ну что же, переходим к делу. Значит, Анастасия Макеева родилась в городе Краснодар. Замечательный, светлый, теплый южный город. А кто в семье был главный, мама или папа?
2: Ой, сложный вопрос. Они у меня два лидера. И, конечно, очень сложно строились их отношения в молодости. И даже мы уже появились и это ощущали на себе. Но благо в какой-то момент они нашли общий знаменатель. И у них такие были партнерские отношения. Мама очень такая хитренькая. Она всегда говорила, все будет, как скажет папа. А в итоге все было, как хотела мама. Как-то она умеет это делать до сих пор, чтобы папе кажется, что все делается так, как скажет он, ударив по столу кулаком. Но это совершенно не так.
1: Но я просто думаю, как папа заманил маму на сцену, и она играла на бас-гитаре.
2: Это чистого рода тирания. Папа вообще у меня, вот я, наверное, такой, знаете, я трудоголик в маму, а упертая и принципиальная, прям как баран в папу. Я не знаю вообще, как мой муж меня терпит, потому что я невыносимый человек, очень тяжелый в быту.
1: Да ладно.
2: Я клянусь вам, абсолютно. Я очень такая, если мне что-то в голову вбредет, то все, туши свет. Легче, вот легче с женщиной согласиться, чем противостоять ей. Вот это я. Я превращаюсь просто в богиню Геру, которая в бараний рог согнет Зевса.
1: Это звезда мюзиклов Анастасия Макеева, боже. Это,
2: которую наоборот на сцене режиссеры все, в общем, как бы подчиняли себе и заставляли делать то, что надо. На самом деле история складывается в том, что в юности мой отец, он мечтал быть музыкантом, и у него была своя группа. И, конечно, тогда большие деньги можно было заработать именно музыкой.
1: Конечно.
2: Он играл на свадьбах. Мы все лето, каждый год отдыхали в различных пионерлагерях, потому что папа устраивался туда группой музыкантов. Мы играли на дискотеках, всякие там праздники, Дни Нептуна и так далее. И чтобы больше денег шло в семью, папа был музыкальный руководитель, он он был соло-гитарист, он был певец, плюс пели я и мой брат, а мама вела все эти праздники, свадьбы и так далее, и еще играла на бас-гитаре, при этом не имея никакого музыкального образования. Бедная женщина, я не знаю, как она пережила этот стресс, но она плакала, а он говорил: ну давай, ну Мариночка, ну у тебя получится, ну у тебя получится. Когда она начала играть, он прям ее там на руках носил, говорил: я же говорил. И в итоге, получается, только барабанщику и клавишнику уходили деньги из семьи, остальное все шло в семью. И,
1: вот в общем, это самое главное.
2: Такой был семейный бизнес, да.
1: Да, с другой стороны, получается, когда ты в первый раз решила поехать в Москву поступать в музыкальное училище, папа что сказал?
2: Папа сказал нет.
1: Через мой труп.
2: Да.
1: Да.
2: Он сказал ни в коем случае, никогда, ни за что. Меня пригласили поступать в Москву после очередного музыкального конкурса.
1: Какой человек тебя пригласил?
2: Да, это был прекрасный человек. Это основатель джазовой школы в России. Первый, между прочим, Хачатуров Владимир Христофорович. Он же был деканом эстрадно-джазового отделения сначала в Гнесинке, потом на Ордынке. Это легендарное музыкальное училище, которое закончило добрая половина нашей эстрады, начиная там от Гурцкой, Пенкина, там вот, ну, моя однокурсница была Юля Волкова из группы «Тату» и Полина Гагарина. Это
1: вот,
2: мои
1: легенда.
2: Однокурсницы. Да, легенда. Вот, и он был председателем жюри, я заняла гран-при, и он сказал: приезжай к нам. Папа сказал: ни в коем случае, никогда я тебя не отпущу, как это так, далеко, на другой конец страны, я не буду понимать, где ты, что, потому что все свое детство я была предложением к моему брату. Моего брата звали Данил.
1: Данил,
2: да. А я Настя, вот это Даня, Настя. Даня, можно я пойду? Возьми с собой Настю. Опять Настю. И вот везде я, на все, вот на день рождения, куда вот. Он всегда меня опекал, он всегда за мной ходил, он всегда, вернее, как бы так приглядывал. А тут кто за мной будет приглядывать? Вообще, как это, что со мной произойдет? Не дай бог, кто обидит.
1: И Марина Борисовна, и ты согласились с папой?
2: Мама год вот так ходила вокруг папы, водила хороводы, колдовала вокруг него.
1: Да.
2: Его гипнотизировала. И, в общем, нагипнотизировала на то, что он согласился и сказал: давай продадим то-то, то-то, и пусть она только живет не в общежитии, а в отдельной квартире. И через год, я проучилась в музыкальном училище имени Римского-Корсакова, и на второй год я пришла и говорю: мне нужны документы, я еду поступать. А они так закусились.
1: Да, я представляю.
2: Они сказали: вы что, обалдели? Угу. У нас тут такой конкурс, к нам со всего края едут. Да вы знаете, что у нас тут 30 человек на место, и мы вам тут отдали бюджетное место, а вы такая королева, решили поехать там поступать. Так вот, вот вам документы, но не поступишь, даже не суйся, мы тебя не возьмем. И вот я с вот этим ощущением как бы поехала в Москву поступать. Ну, благо, поступила, все хорошо, но, конечно, переживала сильно. Вдруг придется и приходить, как побитый щенок, и проситься обратно.
1: Настенька, можно личный вопрос?
2: Ну.
1: Но ведь там, вот в Краснодарском крае, в этом училище музыкальном, ты там встретила свою первую любовь Николая.
2: Ну, было дело, да. Это же, естественно,
1: нет,
2: юные годы.
1: Это все хорошо. Но зачем ты потом Николая притащила в Москву?
2: Ну, мне казалось, что это была большая любовь. Но Москва – это такой город сложный. Он же быстро очень обрезает крылышки тем, кто к этому не способен. Если, например, я была нацелена на этот полет, и у меня были мечты, стремления, я была готова, как говорится, идти вперед и много работать. И не все к этому готовы. Ну, и вышло так, что как бы товарищ вернулся обратно. Это его выбор.
1: Да. А у меня такой маленький вопрос. А это правда, что в первые годы жизни в Москве ты даже работала и раздавала листовки около метро?
2: Да, и причем это была моя инициатива. То есть родители были готовы меня, что называется, содержать. Угу. Они приезжали ко мне на машине из Краснодара и привозили мне гречку, там, макароны, картошку. Да, в мешках. Какие-то консервы. Колбасу, как будто бы ничего этого в Москве нет. Они просто хотели меня подкормить, чтобы у меня была еда, чтобы все со мной было хорошо.
1: Ты была такая худенькая.
2: Да, я на самом деле худенькая была, потом я, в принципе, на краснодарских тощах нормально так уже стала добреть.
1: Деваха.
2: А когда приехала в Москву, снова очень резко похудела, потому что здесь, знаете, как бы так нету домашней такой еды. Вот. Но в какой-то момент приехали родители, родители, и я просто сказала, все круто, классно, но если вы хотите, а точнее я, это мое желание, я хочу научиться жить самостоятельно и научиться понимать, что такое жизнь в Москве, и ее почувствовать, эту Москву, то, пожалуйста, заберите все свои продукты, везите их обратно и больше не привозите. И родители, конечно, открыли рот широко и вообще не поняли, что происходит, но я отказалась от помощи, от денег, от продуктов, и пошла искать работу. Пошла искать работу, и я ей раздавала листовки, знаете, в виде вот этого человека-бутерброда, да? В этих ростовых куклах.
1: Да, ладно.
2: Да, да. Я ей раздавала какие-то рекламные брошюры во всяких торговых центрах. Самая, кстати, адская работа была, это соцопросы. Я ходила, вот так мне давали там треугольник, и там какое-то количество домов. И я должна была в эти дома зайти, в каждую квартиру, и сделать соцопрос. А там такие огромные были анкеты по 70 вопросов, и там вот любители пива, мне надо было узнать, а проживает ли в этой квартире там мужчина от 25 до 35, Настя, и так далее. Но вообще это были еще времена такие, когда только поставили как раз вот эти кодовые замки, где можно было около подъезда проторчать час-полтора, пока ты не зайдешь просто тупо в подъезд. Кем я только не работала, я официантка, и в Макдональдсе мыла полы. Чего так я не делала? Но я могу сказать, что я безумно благодарна самой себе за эту смелость и отчаяние, потому что я поняла цену деньгам, поняла цену труду, и это дало мне такой колоссальный толчок, знаете, как в боулинге, вот как ты вначале дашь вот этот посыл, так дальше все пойдет. И у меня вот прям как бы вот эта энергия, она до сих пор пролонгирована на меня, вот сколько, 24 года я же, боже, 24 года я живу в Москве, уже большую часть своей жизни уже перевалила давно экватор, но тем не менее именно вот эта моя отчаянная смелость, когда вот некоторых, знаете, чтобы научить плавать, их бросают с моста, да, и говорят, плыви, если человек тонет, то прыгают за ним и спасают, а я сама прыгнула с этого моста, это была моя инициатива, и сказала, не надо мне никакого круга, не надо меня поддерживать под
1: вот
2: животик,
1: ты смелая,
2: а я давайте прыгну и научусь жить. И
1: скажи
2: научилась.
1: Мне, пожалуйста, Анастасия Макеева, а нельзя ли было пойти по более простому пути? Ну, вот там какой-нибудь бизнесмен, ну, папик, у нее деньги есть, и положение. И все можно было сделать просто так, без Макдональдса.
2: Знаете, мне до сих пор пишут некоторые, ой, ну мне кажется, вам подошел бы больше мужчина какой-то статусный, бизнесмен. И тогда у меня возникает вопрос, друзья, а где тут любовь?

0: Я в этом отношении фаталист. Я принимаю от Вселенной то, что она мне дает. Сначала у меня было очень много кино. Потом я устала от кино и пошла больше в театр. Потом я пошла на телевидение. Сейчас я с удовольствием снимусь в кино. У меня, кстати, была картина, одна из последних, это «Гардемарины». Я имела честь работать со Светланой Сергеевной Дружининой. Очень ее люблю. И мне повезло, что я с такой прекрасной семейной парой поработала, как побывала в кадре у великого Мукасея Анатолия Михайловича. Но в кино немножко по нему скучаю, но мне не предлагают ничего достойного того, чего бы я хотела. Поэтому, может быть, если кто-то сейчас услышит и предложит что-то любопытное, потому что хочется чего-то действительно интересного. Я уже не сильно, вот сейчас современное кино, там очень много обнаженных тел,
1: Нет,
0: половых
1: да.
0: актов, вот это все как бы мимо меня. Мне хочется что-то другое сыграть, более глубокое. Ну и основная масса, пока до Вселенной дойдет, что можно мне предложить что-то любопытное в кино, вот, и до людей, которые этим занимаются. Я, как говорится, не сижу и не жду у
1: Да.
0: телевизора там в ожидании там или у телефона, что мне кто-то позвонит. Я достаточно активно веду деятельность. По большому счету, я очень-очень в этом отношении такой, мягко говоря, занятой человек. У меня начинается череда сольных концертов.
1: Я знаю,
0: Я
1: да.
0: полностью стал заниматься своим репертуаром. Я делаю такие социальные проекты, в которые считаю, что это мой вклад в культуру нашей страны. У меня появилась песня, мы написали песню «Пусть не угаснет память», в память о ветеранах и уже, скажем так, о погибших и даже в наше время, да, в зоне СВО.
1: Или еще, знаешь, хотел сказать, что ты даже старые советские песни, когда перепеваешь, получается лучше оригинала. Я реально тебе
0: Спасибо.
1: говорю, я послушал «Позвони мне, позвони», думаю, да ладно, я думал, что никто лучше не сможет спеть.
0: Спасибо. Но я же артистка, я чувствую,
1: Да?
0: я ко всему прикладываю не только свои вокальные возможности, а, наверное, еще и какую-то душу. За каждой песней стоит на самом деле какая-то история. И поэтому у нас есть замечательная песня «Крылья», кстати. Это наша песня с мужем.
1: Вот как раз пришло время поговорить о романе. Значит, несколько лет назад, по-моему, если память не изменяет, 22 июня, да? Ну, не в 4 часа, вот, конечно, утра.
0: Нет, нет, но 22-го, да.
1: Да.
0: Да, в день
1: Значит,
0: начала войны, верно.
1: встретились два человека,
0: Два одиночества.
1: да, на дачном участке.
0: Да, так и было.
1: Как ты поняла, что это твоя судьба?
0: Я вообще ничего не поняла. Он понял. Когда началась пандемия, я поехала на дачу, на которой не была 8 лет, и стала ее восстанавливать, что-то делать. И Роман приехал просто как представитель компании, который занимается в том числе отделочными материалами. А мне надо было, у меня был один дом деревянный какого-то персикового цвета, другой рыжий, уже с облупившимся кирпичом. Мне надо было их привести в один вид, и я подумала, будет здорово, если вот может облицевать. И по этому поводу, собственно, он приехал, чтобы обсудить возможность там, ну,
1: И
0: то есть про...
1: утонул в твоих глазах.
0: Причем удивительно, да, это насчет вот совет девочкам, которые думают, боже, где встретить свою судьбу, мы все там красимся, мажемся, наращиваем ресницы, там одеваем какую-то модную одежду, каблуки повыше, идем на какие-то встречи, тусовки, какие-то гламурные мероприятия. Все это в моей жизни было, но, может, что-то я не нашла. А как только началась пандемия, все закрыто, я сижу в глухой деревне, в шортах, вся в шпаклевке, непричесанная, с хвостиком на голове, и тут заходит парень, и вот она, моя судьба пришла. То есть абсолютно я была, мягко говоря, не при параде. Ну, то есть это был прям... Он до сих пор на меня, когда смотрит и говорит, что ты мне не накрашенная, роднее, чем, допустим, вся вот такая, как со сцены сошедшая. Вот, и, наверное, это продолжалось месяца полтора, пока ко мне уже все не подошли, не сказали, ты что, не видишь, что он в тебя безумно влюблен? А я даже не замечала, говорю, кто? И я просто подошла и говорю, слушай, давай пойдем поговорим.
1: Так,
0: Говорит,
1: так, так.
0: ну давай, отходим. Я говорю, тут все говорят, что ты в меня влюблен, что за ерунда? Он такой говорит, ну да, влюблен. Я говорю, да. Вот, ну и, в общем, потихоньку, таким образом я сказала, что ну давай посмотрим, что нам подарит жизнь. И Так получилось, что я безумно благодарна. Хотя вот, казалось бы, не, ну, то есть мы вообще люди, которые не должны были встретиться. Вообще, от слова совсем, он жил в другой.

0: стране, у него была другая жизнь, я жила в России, сидела на даче в глухой деревне, ну, то есть вообще...
1: Кто бы знал.
0: Наши дороги никак не должны были пересечься, более того, он очень скептически относился и до сих пор относится к артистам, к артисткам.
1: Вот видишь.
0: И говорит, господи, он когда со мной познакомился, он не знал, кто я вообще. И на самом деле, видимо, поэтому и влюбился. И потом, когда узнал, уже пришлось смириться. Уже поздно было, уже влюбился. Но поначалу даже не знал, кто я.
1: Настя, я, конечно, не Кассандра. Я знаю, что ты всегда хотела детей. Мне кажется, может быть, и наступило это время. Потому что ты сейчас прям стала настоящая мать.
0: Ну, это запрещенный прием. Я сейчас плакать буду. Спасибо. Я на самом деле верю, что это будет, а и больше всего верит мой муж, потому что когда вдруг я иногда падаю духом и говорю, а если я не смогу, ну как бы ты сможешь со мной жить, если у нас не будет? А он говорит, у нас все будет. И я в это верю искренне.
1: Настя, у нас одна минута. Скажи что-то нашим слушателям.
0: Уважаемые, любимые, родные, настоящие с открытыми сердцами люди, я хочу просто... чтобы в ваших сердцах всегда жила любовь и вера в то, что является самым-самым сокровенным для вас, потому что без этого нет смысла жить. И даже если вам кто-то делает больно, научитесь принимать это, осознавать и идти дальше. И главное, цените жизнь и, конечно, берегите своих близких. Жизнь так коротка, не стоит ее тратить на ссоры. Я вас люблю.
1: Друзья, это была замечательная актриса, красивая женщина Анастасия Макеева. Я тебе очень благодарен за этот откровенный разговор. И я абсолютно уверен, что все у тебя будет хорошо. Я только думаю, где же я был в тот момент, когда сердце твое было свободно? Но это уже совсем другая история. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое, спасибо.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
3: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. И я рад сообщить вам, что сегодня рядом со мной у микрофона очаровательная и обаятельная москвичка, которая собрала, пожалуй, самую большую в мире коллекцию граммофонов и проигрывателей, радиоприемников и винила. Думаю, многие из вас догадались, что это Кристина Беленькая, уже хорошо знакомая многим из вас по нашим прошлым программам. Кристина, здравствуйте.
4: Добрый день всем.
3: Если позволите, я коротко напомню, что в вашей коллекции более 400 редких музыкальных аппаратов, начиная от фонографа 1900 года выпуска и заканчивая моделями проигрывателей конца 80-х годов 20 века. У вас есть даже аппаратура и студии, где записывались легендарные Битлз. После программы с вашим участием было много звонков и писем с разными вопросами. Вот, например, спрашивают, как реагируют на это ваше увлечение родственники? Все-таки это все громоздко.
4: Ну, если говорить о наших детях, то наши дети относились к этому всему примерно так же, как принц Уэльский относится к своему титулу. То есть никак. Он с этим родился и с этим живет. Ровно так же наши дети с этим родились. И мне кажется, долгое время им казалось, что у всех так же. То есть относились они к этому не положительно, не отрицательно. И первый раз их удивление мы увидели на лицах, собственно говоря, когда и открыли наш дом винтажной музыки на Орджоникидзе-1. Они пришли в качестве гостей с абсолютно ошарашенными лицами, когда там были корреспонденты, было телевидение. Вся эта коллекция, наконец, выстроилась встроенными рядами по залам и по эпохам. И они говорят такие, мама, а это точно все наше? Это что? Это точно? Я говорю, ну разве ты не помнишь там, сыночка, вот смотри, вот это вот там-то стояло, а вот это вот тут. То есть надо было видеть их лица. Но, собственно говоря, их такая вот нейтральная реакция и сподвигла лично меня в какой-то момент задуматься о том, а что же будет дальше с этой коллекцией. Потому что любой коллекционер, особенно таких масштабов, когда уже ты становишься как бы заложником этих предметов, начинает задумываться о том, что будет после его, например, смерти. И мы тоже не вечные, мы тоже понимали, что эти предметы слишком дороги. Дороги даже не столько ценностно в количестве рублей, сколько дороги, потому что многие из них вообще в единственном экземпляре остались. А наши дети, например, даже не знают, как их включать. Соответственно, пройдет время, и для них это будет огромным обременением. Они не будут знать, что с этим делать, не будут знать, как это даже продать. И, конечно, любой коллекционер на нашем месте задумался бы, что делать дальше. А мы решили открыть музей публичный.
3: Вы знаете, вот этот вопрос я хотел оставить на конец программы, но вы упомянули своих детей. Вы большая молодец. У вас 9 детей. Двое, говоря по-простому, мужниных, двое своих, двое общих, и еще вы усыновили троих. Где и как вы находите время на 9 детей, мужа? У вас, кажется, еще кошки и собаки в доме, ну, еще, естественно, на вашу замечательную коллекцию.
4: Спасибо, Николай. Немножко вас поправлю. Приемных детей у нас 4. Ну, это неважно, они все в итоге наши любимые, родные, и я их не отличаю, собственно говоря, кто и как попал в нашу семью. История усыновительства — это отдельная история приемного родительства и, в общем-то, скорее даже для отдельной передачи. А дети, да, они стали частью нашей семьи, и, собственно говоря, все так или иначе помогают. Помогают как? Тем, что создают мне условия, в которых я могу работать, могу творить. Дом винтажной музыки — это творческий проект, то есть я и снимаю видео, делаю какой-то другой контент, и с сотрудниками надо вести диалог, и, собственно, за коллекцией действительно надо ухаживать. Соответственно, мои близкие помогают мне тем, что все другие бытовые жизненные вопросы берут на себя. Что сейчас я уже не трачу много ресурса на то, чтобы там, не знаю, ходить по магазинам, готовить, стирать, убирать. К счастью, это делают уже как раз-таки повзрослевшие дети. Ну, я могу, конечно, и готовлю обед я, и ужин, но уже сейчас это гораздо все проще делать, чем нежели когда дети были маленькими.
3: Хорошо, я как-то просил вас назвать один из самых старых экспонатов вашей коллекции, а вот некоторых радиослушателей интересует такой вопрос. Какой самый дорогой экспонат вашей коллекции? Что это за аппарат? Как он к вам попал? И сколько за него вам пришлось выложить?
4: Дело все в том, что стоимость, она очень весьма условна. Вот мы могли бы, например, приобрести какую-то вещь весьма за какие-нибудь, на мой взгляд или на ваш взгляд, недорогие деньги, но по прошествии лет стоимость меняется. Во-вторых, в составе коллекции любая вещь уже тоже увеличивает свою стоимость. То есть если она является частью целостной коллекции, она тоже увеличивает свою стоимость. Если говорить о нынешнем времени, с учетом того, что закрытые границы, закрыта возможность покупать и приобретать что-то посредством стандартных переводов с кредитных карт и так далее, то сейчас стоимость этих вещей еще увеличилась более. Поэтому вот спросите меня, какой самый дорогой, я не могу вам сказать, потому что многие из них не продаются в принципе, и ко мне невозможно с этим вопросом подходить, мы не продаем.
3: То, что составляет вашу коллекцию, да.
4: Да, то есть какие-то дубликаты можно продать, да, а какие-то вещи мы ни при каких обстоятельствах не продадим. Поэтому, когда речь заходит о суммах, они, правда, весьма условны. То есть мы всегда приобретали то, что могли себе позволить. И эти покупки, еще раз говорю, многие думают, что вот мы, знаете, там в супермаркет пошли и всю эту коллекцию скупили. Это невозможно. Для этого нужно еще 20 лет, и еще сложно сказать, какое количество денег, потому что тогда это стоило столько, а сейчас
3: да,
4: это даже невозможно представить себе, сколько это могло бы стоить с учетом доставки. Давайте так, вот один из последних аппаратов, который мы очень захотели себе купить, и причем эта покупка уже случилась в тот момент, когда мы ремонт делали. Как известно, мы строили наш музей при поддержке президентского фонда культурных инициатив, он выделил нам средства, свободных денег особенно не было, и вдруг мы узнаем о том, что есть такой граммофон, во-первых, он огромный, Он самый такой большой, пожалуй, в мире, и в нашей коллекции я выше и больше не видела, именно по габаритам, по размерам. Во-вторых, он работает от монет. То есть мало покрутить ручку,
3: туда пластинка, еще нужно опустить
4: да, пластинка не начинает вращаться до той поры, пока ты не бросаешь туда монетку. И в этот момент начинается вращение пластинки. То есть такие аппараты ставились как раз-таки в какие-то кабаки и рестораны. Причем он даже не имеет ни марки, ни фирмы, потому что это такой вот сборная модель. Делались такие специально на заказ для определенных ресторанов. И вот нам ужасно захотелось его иметь. При этом сам он находился, по-моему, в Белоруссии. Какая-то еще его составная часть не то в Словакии, не то в Словении. Но, в общем, он был абсолютно из разных мест. То есть разные владельцы владели разными его частями. Тоже понадобилось довольно много времени. И сумма была не очень большая для того, чтобы такую вещь приобрести. Да. И с учетом того, что мы и ремонт уже делали, но мы просто понимали, что это будет таким очень классным бриллиантом нашей коллекции, когда он действительно встал на свое место в нашей экспозиции. Он, конечно, гвоздь программы. Все очень любят эту денежку бросать, смотреть, как пластинка крутится. И я понимаю, что второй раз его уже просто не купишь. Да. Ну, просто не найдешь.
3: Ну, вещь уникальная, на самом деле.
4: Да, абсолютно уникальная вещь.
3: Готовясь к сегодняшней беседе, я просмотрел некоторые материалы по вашей коллекции и узнал, что с одним из экспонатов, кажется, это граммофон, была связана некая мистическая история.
4: Конечно. Вот как раз этот аппарат нам был подарен вкупе с этой мистической историей, что якобы этот проигрыватель принадлежал когда-то одной из фрейлин, последней русской императрицы Александры Федоровны. Все это такой мистикой навеяло, якобы он французский. И в тот момент, когда это произошла история, еще не было никакого музея, он стоял просто как предмет украшения нашей спальни. И мы уехали с мужем и с детьми отдыхать, а ночевала там осталась моя мама. Ночью она услышала, что какая-то старая женщина, как ей показалось, шла по лестнице, поднимаясь к ее спальне, где она ночевала, и она стучала палкой по ступенькам, какими-то бормотаниями, значит, приближалась к ней. И мама испугалась, она, значит, проснулась, закричала: «Боже мой, да что же это такое?» И все это пропало. И потом она говорит: «Я ночевала просто со светом каждый раз, ожидая вас». А я ей говорю: «Мама, ну, очевидно, это та самая владелица этого аппарата-то и приходила тебя навестить. Ведь что такое граммофон и музыка на пластинках? Это прямой слепок голоса, как говорится». Говорю: «Наверное, она пришла навестить свое изделие, свой бывший граммофон». Такая вот история.
3: Ну, давайте на этой интересной истории завершим нашу сегодняшнюю программу. Мне остается лишь поблагодарить мою очаровательную гостью, известного коллекционера Кристину Беленькую, за сегодняшнюю беседу и обещание продолжить разговор в ближайших программах. Нам есть о чем еще поговорить. Спасибо вам огромное.
4: Спасибо, до новых встреч.
3: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамбулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
2: Коллекционер. Укротительница льдов.
5: Пока я оформляла все документы, Ямал, он уже отправился в рейс. И мне пришлось его догонять на попутных судах. Потом мы доехали на лодке и уже подняли на борт Ямала.
2: Первая в мире женщина-капитан атомного ледокола «Ямал» Марина Старовойтова. В программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
8: На правах рекламы.
9: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
10: Здравствуйте, дорогие друзья! Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, сказать, что масло таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
8: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
10: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
8: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга лобазник, для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам. И в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
10: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
8: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
10: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
8: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
10: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
8: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
10: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
8: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга лобазник, для души и тела праздник. А я бы добавила, и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги – травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
10: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
8: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
10: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
8: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
10: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
8: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
10: Все это масло таволги.
8: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
10: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
8: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
10: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
8: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
10: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России.
11: Предпремьерный показ в театре Гоголя. 12 июля. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+.
12: 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
2: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России ударили по локомотивам, которые использовались для перевозки вооружения в ВСУ. Калининградские энергетики восстановили электроснабжение в регионе после мощного урагана. И Иран отказался передавать контроль над Ормузским проливом. Подробности далее. Вооруженные силы России ударили по локомотивам, которые перевозили вооружение для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Цели противника располагались в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Удары наносились с воздуха с помощью беспилотников «Герань». Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами атаки. В результате ударов все цели были поражены. Появились подробности готовящегося теракта на высокопоставленного офицера Минобороны. Пособница Киева, 25-летняя россиянка, после покушения планировала выехать из столицы на Украину через Турцию и Молдавию. Об этом она сообщила во время допроса. Шпионка знала, что помогала пособнику совершить теракт против военного чиновника.
2: На протяжении 3 месяцев я осуществляла слежку. Понимала, что со слов Дмитрия это какой-то не очень хороший человек, который дает плохие приказы убивать мирных жителей. Установила камеру, далее переехала в Москву и жила по этому адресу несколько месяцев. За кем осуществляла слежку, не знаю, но представляла, что это какое-то высокопоставленное лицо. Понимала, что целью данной слежки являлась его ликвидация.
1: Напомню, по заданию украинского координатора, в марте шпионка арендовала квартиру в Москве, где установила наблюдение за адресом и автомобилем военного. В квартире девушка подготовила все для исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда на Украину. Следователь устанавливает весь круг причастных к подготовке теракта лиц. В отношении агента украинских спецслужб возбуждено уголовное дело. Власти взяли под контроль цены на социально значимые продукты. Профильные ведомства смогут запрашивать у налоговой сведения о сделках, которые до этого представляли налоговую тайну. Соответствующий законопроект Госдума приняла накануне в первом чтении, пишет парламентская газета. Таким образом, ведомства смогут обмениваться информацией о цепочке ценообразования от производителя до сферы торговли, на основании которой будет формироваться достоверная информация обо всех участниках рынка. В случае недобросовестного поведения власти будут принимать меры. Калининградские энергетики вернули свет для 95% потребителей в населенных пунктах, обесточенных ураганом. Об этом сообщили в компании Россети «Янтарь». Для устранения последствий стихии мобилизованы все силы и средства. Напомню, накануне Калининградскую область накрыл ураганный ветер. Он повалил более 100 деревьев, нарушил график движения пригородных поездов и электроснабжения населенных пунктов. Накануне движение по Калининградскому судоходному каналу было закрыто из-за шторма. Иран не отдаст контроль над Ормузским проливом. С таким предупреждением выступил спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф. Политик предостерег США от дальнейшей эскалации и заявил, что пролив откроется только на условиях Тегерана. Ранее телеканал Пресс ТВ сообщил об ответных ударах иранцев по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне, а также авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Вооруженные силы США, в свою очередь, заявили о завершении очередного раунда ударов по 90 целям, преимущественно на юге Ирана. И вернемся в Россию. Уровень потребления спиртного в нашей стране откатился к 90-м. Так мало алкоголя наши граждане пили только в 97-м и 98-м годах. Об этом свидетельствует статистика, на которую ссылается РИА Новости. В июне потребление алкогольной продукции среди россиян упало почти на пол-литра и составило 7,6 литра на душу населения. Меньше всего алкоголя выпивают на Северном Кавказе, в частности в Чечне на человека приходится всего 0,02 литра. Жители Москвы в среднем потребляли более 4,5 литров спиртного, а вот в Татарстане, наоборот, потребляют почти 10 литров на душу населения. Восстановительные работы начались в аварийном здании на Манхэттене в Нью-Йорке. Специалисты оценили риски угрозы обрушения, после чего рабочие завезли на объект строительные материалы. Об этом сообщили в департаменте городского строительства. Напомню, ранее мы сообщали о серьезных проблемах в высотке в центре мегаполиса. Во время строительных работ на 21 этаже обнаружилось повреждение несущей конструкции, а также множественные трещины и проседания перекрытий. В связи с угрозой обрушения мэрия распорядилась эвакуировать людей из соседних зданий, включая школы. Рядом с объектом расположены штаб-квартира ООН и множество офисных помещений. Перфекционизм в продолжении выпуска. Столичный школьник решил пересдать ЕГЭ по профильной математике. На экзамене Александр Щаницын из школы номер 57 набрал 99 баллов из 100 возможных. Однако выпускник оказался недоволен своим результатом и решил его исправить. Со слов Саши, при первой сдаче ЕГЭ он допустил ошибки в задании тестовой части и в 19-м задании второй части. И напомню, что выпускники переписывают работу по профильной математике сегодня. Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской мировой классики романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена 200-летию великого писателя, который отмечается в 28-м году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создаются при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книгах. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпопеи Сергея Бондарчука. Погоду в московском регионе сегодня будет формировать ненастный циклон, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Пройдут дожди, температура не поднимется выше 21 градуса.
3: В Москве по области будет преобладать облачная с неустойчивыми прояснениями погода, прошумят скоротечные дожди, местами с грозами, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду порывистый, температура воздуха плюс 18-21, показания барометра будут расти, составят 746 миллиметров ртутного столба.
1: По словам Тишковца, к выходным жителей столицы ждет испытание потопом. В субботу на город обрушится 15 миллиметров дождя, в воскресенье порядка 20. В понедельник еще 10 миллиметров, итого 45 миллиметров за 3 дня, а это половина месячной нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Европейская конфедерация волейбола приняла к сведению решение Международной федерации волейбола о снятии ограничений с российских спортсменов. В организации отметили, что обсудит этот вопрос в надлежащее время. Возвращение к соревнованиям российских клубов будет рассматривать административный совет Европейской конфедерации волейбола. Международный союз велосипедистов проанализирует решения Международного олимпийского комитета, которые касаются российского спорта. Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, а также рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Напомню, что в соревнованиях Международного союза велосипедистов наши спортсмены пока выступают в нейтральном статусе. Футболисты сборной Бразилии Дуглас Сантос и Луис Энрике вернутся в расположение «Зенита» после матча за Суперкубок России против «Спартака». Об этом заявил главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Симак. Оба игрока выступали на чемпионате мира, где Бразилия вылетела после стадии 1/8 финала. Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Вратарь СКА Сергей Иванов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Коламбус». Соглашение рассчитано на 2 года. Предстоящий сезон Иванов проведет в КХЛ, а уже после отправится в Северную Америку. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Хабаровске сегодня 21-23 градуса, ожидаются ливни с грозами. В Екатеринбурге 24-26, пройдут сильные дожди. В Омске 28-30 градусов. В Красноярске и Мурманске 16-18, местами ожидаются небольшие осадки. В Вологде 25-27, пройдут кратковременные дожди. В Кирове 26-28. В Ярославле 25-27 ожидаются кратковременные дожди. В Нальчике 25-27 градусов. В Ялте сегодня 24-26, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдут осадки. Днем максимальная температура составит 22 градуса. В Москве днем ожидаются осадки и до 21 градуса. Сейчас в столице около 20 градусов. Ветер южный, атмосферное давление пониженное.
6: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+. 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
8: Слушаем. Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Таганрога, Ярославля, Орла, Белгорода, Севастополя, Калининграда, Дубны, Казани и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Петр Желудков. Это радиоканал «Слушаем». Как обычно, в это время мы выходим в эфир, чтобы сообщить вам наиболее важные, заметные, интересные новости и сообщения. Все, что касается нашей страны, разных городов, нашей России и, конечно же, все, чем живет город-герой Москвы. Напомню также, что слышно нас не только в FM-диапазоне, но и в онлайн-приложении «Радио России». Конечно, заходите, слушайте программы, все сохраняются на платформе «Смотрим». Не забывайте заглядывать на сайт вести.ру, присоединяться к нашим социальным сетям и обязательно к мессенджеру «Макс». О чем будем говорить в этом первом информационном часе? В Госдуме обсудили вопросы развития сельских территорий, о чем именно идет речь и как это затронет жителей села. Расскажем и узнаем у специалиста. Сразу в нескольких российских регионах зафиксированы случаи заражения циркариозом. Болезнь также называют зудом купальщика. Что это такое, как защититься и кто подвержен этому заболеванию? В России предложили ввести запрет на повышение цены на жилье при покупке недвижимости в рассрочку. Есть определенные ограничения, вот о них также и их как раз могут снять эти ограничения, вот мы как раз об этом и поговорим. В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы, северном и западном округах города было выявлено самое большое число безбилетников. Как с ними бороться? Вот несмотря на то, что штрафы повышают, тем не менее, они есть, эти безбилетники. Расскажем и также узнаем у специалиста. Ну а начинаем через несколько секунд.
9: Слушаем!
8: С миграционных вопросов давайте сразу начнем. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтении, окончательных чтениях, пакет законов, ужесточающий правила пребывания мигрантов в России. Так, и давайте мы к теме этой подойдем чуть позже. Пока что поговорим, давайте, про развитие села в России. И есть у нас вопросы, которые на повестке дня. Минэкономразвития совместно с Госдумой проработает внедрение понятия «сельские агломерации», которым предлагается относить села с населением от 1500 человек, расположенные далее, чем в 20 километрах от опорных пунктов. Такие вопросы обсуждались как раз на пленарном заседании Госдумы, и заявил об этом министр экономического развития Максим Решетников. А что это изменит для сельских территорий? Давайте подробнее поговорим. Директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени Ломоносова Александр Панин с нами на связи. Александр Николаевич, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
8: Что это такое?
10: Интересная
8: сельские...
10: тема у вас сегодня, да.
8: Что-что?
10: Очень интересная тема, я прям порадовался.
8: Да, ну вот давайте тогда подробнее расскажем, о чем именно идет речь. Расскажите, пожалуйста.
10: Ну, вы знаете, да, я сам географ, экономический географ, и для науки эконом-география, конечно, понятие агломерации, она имеет, в общем, отношение, ну, как бы применительно к городским территориям. Ну, вот если посмотреть, как бы, классическую нашу литературу. Вот. Поэтому, конечно, есть некоторый такой, знаете, терминологический диссонанс постоянно. То есть, когда ты слышишь слово агломерация в отношении сельских территорий, то, конечно, как бы возникают вопросы. И очень хорошо, что министр говорит о том, что надо прорабатывать, надо действительно разобраться все-таки и в сути, и в термине. Вот. Но что тут важно? Важно то, что у нас действительно огромная страна. У нас 1230 городов и почти 160 тысяч сельских населенных пунктов. И понятно, что агломерация или агломерированность – это штука, которая призвана, ну, в общем, концентрировать ресурсы, организовывать пространство, вот как мы географы часто говорим. Поэтому, несмотря вот на какие-то такие вот вопросы научного характера, что такое агломерированность и агломерация, но все-таки действительно организовать сельские сегодня территории по-новому, да, пересобрать их, это действительно очень-очень важно.
8: Но смотрите, а как это будет или может выглядеть на практике? Или, может быть, уже есть какие-то исторические такие, историческо-географические примеры? Как-то объединяли эти сельские территории? Или, наоборот, центры переносили? То есть что здесь может с практической точки зрения произойти?
10: Ну, смотрите, агломерация, ну, вот если, например, смотреть на крупные городские агломерации, то есть это не город. Это система городов, это система населенных пунктов, которые связаны между собой. Она может быть там, агломерация иметь одно ядро, или там несколько ядер, как мы говорим, полицентрические агломерации. Вот Кавминводы, например, это вот там 5 городов. Так. И это вот такая совокупность. А вот для сельских территорий эта штука, ну, несколько такая новая. Понимаете, то есть мы действительно же, как сказать, можем спокойно разделять, или там разделяли раньше, особенно там в прежние годы, что такое что такое сельский тип поселения, что такое городской. А сейчас эта вот граница, она тоже ведь становится такой очень призрачной. Ну, не знаю, там станица Каневская. Вот это сельская территория. Ну, она почти 50 тысяч человек. Вот это что, город или село? Ну, вот давайте посмотрим. Морфология застройки, там еще что-то там. Вопросов масса. Поэтому, конечно, сегодня сельские территории, вообще вот этот бисер населенных пунктов, который у нас в стране сегодня есть, он действительно требует, ну, вот такого, что переосмысления. И на самом деле задача ведь этой, ну, вот этих населенных пунктов, давайте так назовем, потому что из новостной повестки не очень понятно, о чем речь. То есть речь не про сельские населенные пункты свыше 1500 тысяч человек, как там говорят, а про территории, которые они организуют. По сути, речь про такие маленькие столицы сельских территорий, понимаете? Вот, которые действительно связаны общими хозяйственными связями и так далее. Здесь находится поликлиника, тут вам оказывают услуги, находится техникум, значит, и он обслуживает бисер населенных пунктов вокруг. Вот в чем смысл. То есть, и тогда, как бы, у вас получается не просто одно живое село, а жизненное пространство большое довольно.
8: Тут тогда еще, знаете, тогда, Александр Николаевич, вопрос возникает, а как это вообще, вот если возникнут эти самые агломерации, о которых министр говорит, или это понятие теперь уже зафиксируют в законодательстве, они появятся, как это может отразиться на жизни жителей сел вообще?
10: Но, знаете как, вот мне очень хочется, я вот буду надеяться, что это не превратится всего лишь в такой, ну, как сказать, финансовый маркер, или там финансово-организационный маркер. Ну, действительно, мы живем в очень непростое время, когда денег, ну, всегда не хватает. И на поддержку села денег катастрофически всегда не хватает. И поэтому всегда есть риск, угроза, что ну вот мы выберем какое-то количество сельских населенных пунктов и будем тратить деньги туда. Вот мне бы этого очень не хотелось бы, чтобы это, в общем, прекрасное...
8: В качестве показателя, да, чтобы так вот...
10: Конечно, вот это было бы не здорово, конечно, если вот мы вот в такую как бы упадем яму, что ли. А вот нужно действительно думать о том, что нашу страну действительно нужно в пространстве, точки зрения, организовывать более, ну, эффективно, что ли. Вот. И наделяя, в общем-то, статусом агломерации, ну, я надеюсь, что мы все-таки, как это, всем большим и научным, и экспертным коллективам все-таки как-то осмыслим этот термин и как-то более, как это, уверенно я буду в следующий раз с вами разговаривать, потому что есть некоторые нюансы.
8: Хорошо, хорошо, вот. Александр Николаевич. Да. Ну, спасибо вам большое, что включились. Директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени Ломоносова Александр Панин был с нами на связи.
9: Слушаем.
8: Сразу в нескольких российских регионах зафиксированы случаи заражения циркариозом. Эта болезнь также называют зудом купальщика, сообщают об этом СМИ. Ну, давайте мы, что называется, не, у страха глаза велики, может быть, не будем сильно так запугивать, а наоборот спросим у специалиста и получим разъяснение. С нами на связи кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, заведующий по иммунологии и аллергологии, руководитель герпес-центра университетской клиники медицинского научно-образовательного института МГУ имени Ломоносова Георгий Викулов. Георгий Христович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
8: Ну, давайте для начала разберемся, что это за такой зуд купальщика. Он только в пресной воде возможен, и вот эти вот личинки паразитов, или и в соленой тоже?
11: Ну, в целом, циркариоз, или его называют еще зудом купальщиком, купальщиков, по сути, это паразитарное, остропаразитарное заболевание, которое проявляется на коже и связан с, соответственно, возникает при контакте с водой, в которой обитают личинки, соответственно, червей, плоских червей, циркарии, которые, источником которых является нередко водоплавающие птицы. Вот, соответственно, если мы посмотрим распространенность, то, конечно, не только в пресной воде циркариоз, может быть, и в соленой, в морской воде, особенно в стоячей воде. Но описаны случаи и в морях, и в океанах, поэтому случаи заражения. И окончательные хозяева, да, так назовем, это различные птицы, утки, гуси, лебеди, могут быть и даже пеликаны и чайки, соответственно, а переносчики — это вот улитки, соответственно, которые могут передавать, и вот обитают в таких водоемах различные моллюски, прудовики, соответственно. Ну и чаще всего поэтому это озера, стоячие реки, пруды.
8: Значит так, разобрались, где это можно, что называется, где заразу можно подцепить, теперь кто подвержен? То есть это все подверженные купальщики или отдельная категория? То есть только дети, например, наиболее подвержены этому заболеванию? Или нет вообще ограничений никаких?
11: В целом подвержен может быть любой человек, независимо от возраста и пола, кто контактирует с зараженной водой, в которых есть соответствующие личинки. Поэтому возбудителю без разницы, кого атаковать. Если концентрация этих личинок достаточная, то, соответственно, ну, конечно, максимально уязвимые группы также рассматриваются. Прежде всего, детское население, это рыбаки, это могут быть любители водного отдыха, то есть туристы, в том числе спортсмены, которые занимаются различными спортивными видами отдыха в водоемах. В том числе это и дайверы могут быть, ну и, конечно, работники очистительных сооружений, кто контактирует с водой и занимается очисткой воды от водорослей, или занимается ремонтом гидросооружений, вот они, можно сказать, входят в группу риска.
8: Так, важный вопрос, Георгий Христович. Ну, а чем опасно-то это заболевание?
11: Ну, в целом, заболевание в большинстве случаев протекает благоприятно. Но в некоторых ситуациях может представлять даже угрозу для жизни, если, соответственно, помимо, соответственно, этих паразитов, сильный зуд может приводить к повреждению кожного покрова, и, соответственно, это может приводить к вторичному инфицированию, бактериальными инфекциями, к абсцессам. Могут быть тяжелые аллергические реакции, требующие медицинской помощи, там, отек клинки, тяжелая крапивница. И очень редко описаны случаи легочного синдрома, то есть когда поражение легких возникает, но это крайне редко. Обычно все локально протекает и быстро исчезает, но зуд может быть достаточно неприятный и доставлять дискомфорт в дневное и в ночное время.
8: А как, вот скажите, понять и как разобраться, что это именно тот самый циркариоз, что это не что-то другое, не какая-то аллергическая реакция или не случайный там укус комара или еще что-нибудь такое?
11: Ну, следует отметить, что для этого надо обладать медицинскими знаниями. Так. Соответственно, чтобы правильно поставить диагноз, надо обратиться к медицинской помощи, желательно. Вот, специальных лабораторных тестов и анализов крови нет, которые специфичны, но врачи, которые осуществляют диагностику, это, конечно, прежде всего врач-дерматолог или врач-инфекционист, который после детализации сможет понять после осмотра кожных покровов, характера высыпаний, там, где имеется, имеется зуд. Но при дифференциальной диагностике, соответственно, проводится дополнительная клиническая лабораторная диагностика. Соответственно, это уже лечащий врач определит, какой объем вмешательства потребуется, потому что надо понимать, что зуд купальщиков не исключает наличие или появление других заболеваний или сочетания.
8: То есть могут присоединиться, да, к этому?
11: Они могли быть до зуда, да, они могли быть во время или присоединиться, поэтому важна корректная интерпретация тех симптомов, которые появились, и тех жалоб, которые имеются.
8: Я так понимаю, Георгий Христович, если я правильно вот услышал вас, это сезонное заболевание, да, поэтому и называют зуд купальщика, то есть когда человек купается в каком-то водоеме, да, где есть водоплавающие в том числе птицы, то есть в другое время года очень сложно этим заболеванием заразиться.
11: Да, это строго сезонное заболевание, соответственно, вспышки заболевания исключительно в теплое время года, наиболее такой пик с июня по сентябрь, и самая большая как раз концентрация заболевших вот в июле, в середине лета. То есть когда вода, почему это связано с сезоном, вода прогревается, и, соответственно, личинки выходят из улиток и, соответственно, начинают циркулировать. Плюс это активность птиц, соответственно, в этот период. Ну и это сопровождается массовым купанием. То есть сочетание этих всех факторов приводит к заражению.
8: Да, ну и...

0: данном заболевании. Применяются противозудные, успокаивающие средства для того, чтобы не происходило дальше экскариации, повреждений кожи. Могут применяться местные антисептики на те поверхности кожи, где уже, к сожалению, возникли данные микроповреждения. При необходимости врач может назначить антигистамины, противоаллергические препараты. Соответственно, здесь важно подчеркнуть, что нельзя использовать жирные мази, соответственно, и как можно сильнее избегать, по возможности, конечно, расчесов кожи. Но, соответственно, если потребуется назначение другого лечения, в том числе антимикробных препаратов, по медицинским показаниям, это уже определяет лечащий врач в каждом конкретном случае.
1: Слушайте, а солнце не убивает этих паразитов? То есть, если пойти и позагорать, или наоборот, это усугубляет еще ход выздоровления, ну, ход лечения, наоборот?
0: Ну, я не могу сказать, что инсоляция или загар на солнце является полезным для организма. Нет, солнце не убивает циркарии, может, наоборот, усиливать местную реакцию, в том числе и фотодерматит, может быть, и в некоторых случаях солнце является триггером для некоторых аллергических процессов, в том числе появление крапивницы или усиление токсикоаллергических процессов.
1: Спасибо большое, Георгий Христович. Напоминаю, Георгий Викулов, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, заведующий по иммунологии и аллергологии, руководитель герпес-центра университетской клиники Института МГУ имени Ломоносова, был с нами на связи.
2: Радио России. 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
3: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
4: Слушаем.
1: Давайте о рынке недвижимости мы сейчас поговорим и узнаем, какие там изменения произошли. В России предложили ввести запрет на повышение цен на жилье при покупке недвижимости в рассрочку. Такую меру хотят добавить в законопроект о регулировании этого рынка. Но сейчас подобная практика распространена среди застройщиков. Разница в стоимости квартиры при оплате сразу и в рассрочку может достигать 15-20%. Риски таких схем довольно велики. Покупатель может внести первоначальный взнос, но в итоге не получить объект, если не сумеет собрать всю необходимую сумму к моменту его оформления в собственность. Давайте более подробно эту тему разъясним. С нами на связи советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков. Константин Валерьевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Да, ну что теперь может измениться на рынке недвижимости и вот для покупателей что это будет означать?
5: Ну, давайте посмотрим, как это в итоге реализовываться все будет, потому что такого рода ограничения ЦБ, ну, Центробанк вообще давно говорит, что надо рассрочку регулировать, при этом ограничения ведь касаться должны не только, по мнению Центробанка, да, вот увеличение стоимости, ну, то есть, чтобы, да, там, за рассрочку цена росла, но и других параметров. Например, Центробанк очень сильно хочет, чтобы выданная рассрочка оценивалась, ну, вернее, видна была в БКИ, в бюро кредитных историй. И, соответственно, при выдаче кредитов, пока так говорят, при выдаче кредитов, чтобы банки учитывали наличие рассрочки в подсчете, да, вот этого коэффициента платеж-доход у человека. Но я думаю, что следующим шагом Центробанк хочет и вообще, чтобы еще и при выдаче рассрочки учитывались другие кредиты. Ну, то есть по факту ЦБ так, если
1: видит всю картину.

0: видеть всю картину, да?
1: Да, Центробанк, на самом деле, таким образом, вместо того, чтобы как-то был альтернативный инструмент ипотеки, по сути, сделать это ипотеку 2.0. Ну, на мой взгляд, тоже не совсем хорошо. Но боязнь Центробанка, они, в принципе, понятны. Но я бы, конечно, честно говоря, шел бы немножко другим путем, не превращал бы рассрочку все-таки в ипотеку 2.0, хотя вопрос увеличения стоимости, он, ну, наверное, может быть логичен, но двигаться немножко по-другому. Например, ограничивать долю рассрочки в количестве продаваемых объектов. Вот через этот баланс идти, например. Потому что превратить этот инструмент во вторую ипотеку, а зачем тогда он нужен?
0: Угу. Ну, тоже. Ну, то есть и людям есть. Это невыгодно, а застройщикам?
1: Вы имеете в виду ограничения?
0: Да, ограничения, конечно.
1: Не, ну застройщикам. Ну, смотрите, здесь какая проблема? Вот она из двух частей состоит. Момент первый. Застройщики почему начали активно рассрочку продвигать? Потому что это неподконтрольный Центробанку инструмент, а Центробанк сейчас довольно плотно взял стройку под контроль через проектное финансирование. И вплоть до того, что они в будущем году хотят вводить документ, который будет регламентировать в том числе и маркетинг застройщиков. Понимаете, да? Ну, то есть, грубо говоря, строй вот это, а не вот это. Иначе тебе ставка по проектному финансированию будет дороже. То есть понятно, что застройщики хотят из-под этого контроля выйти. Есть еще ипотечный стандарт у Центробанка, который тоже говорит о том, какая должна быть ипотека. Да? Вот. А рассрочка вроде как она такая свободная. Но, с другой стороны, если мы говорим про рассрочку, то это означает, что человек отдает деньги, минуя эскроу-счет. Видите, да? Потому что как, он их отдает, они потом на эскроу попадут, но когда? Когда дом построится. Ну, то есть получается, что наполненность эскроу счетов не такая, как при ипотеке. А ставка по проектному финансированию у застройщика напрямую зависит от наполняемости. Соответственно, когда застройщик выдает рассрочку, он увеличивает себе, по сути, ставку по проектному финансированию. И это становится для него менее выгодно, и он тогда что пытается как раз сделать? Он пытается компенсировать это за счет покупателя, говоря ему, что я тебе дам рассрочку, но ты мне взамен там цену увеличь. Купи квартиру по более дорогой цене, да? Вот. А ЦБ говорит, давайте мы не так будем делать. Давайте вы за рассрочку выдавайте, цену на квартиру не повышайте, а можете регулировать, соответственно, стоимостью самой рассрочки. Да, через вот этот подход идти. Ну, тоже есть.
0: Ну, наверное, у Центробанка есть на это основание, потому что на 1 апреля текущего года общий объем долгов граждан по рассрочкам на жилье составлял 1,5 триллиона рублей. Это примерно около 17% от стоимости заключенных договоров долевого участия на покупку новостроек.
1: А тут вопрос в том, как это, Центробанк цифру саму эту видит, это правильно, цифра большая, и если все просрочку, все возьмут и не выплатят, это будет, наверное, не очень приятно, да? И Центробанк, исходя из этого, делает какие-то выводы, но я бы по-другому сказал, хорошо, а давайте тогда мы скажем, у нас там, я не помню цифру, но явно там кратно выше количество выданной ипотеки. Ну, давайте, исходя из этого, скажем, ипотеку выдавать тоже не очень хорошо, потому что, могут все люди взять ее и не смочь выплатить. Поэтому нужно же смотреть, а как рассрочка выплачивается. Действительно ли просроченные выплаты так велики, что нужно по этому поводу беспокоиться? Да, многие люди входили в 2023 году, довольно неправильно они делали, переоценили они рынок и использовали рассрочку как инструмент инвестиции. Ну а что, хорошая же вещь, да? Берешь этот на 10% первоначального взноса, отдаешь застройщику, получаешь там 5 квартир за 50, да, у тебя там, условно, у тебя есть денег там на полквартиры, а ты взял 5 квартир вот так вот, приобрел, а потом думаешь, перед тем, как выплачивать, я по переуступке возьму и продам их все 5. И заработаю. Цены же растут. А то, что цены на новостройки растут, а на вторичку нет, люди не учли. И в итоге многие люди вот с такой инвестиционной моделью попали в минуса, да. Но это же не означает, что все Россия сейчас так же делают.
0: Да.
1: Поэтому я бы тут аккуратнее бы к этому относился, потому что, еще раз говорю, превращать рассрочку в ипотеку 2, мне кажется, смысла нет.
0: Спасибо большое, Константин Валерьевич. Напоминаю, советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков был с нами на связи.
2: Слушаем.
0: Школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» хотят заменить двумя курсами: начальная военная подготовка и безопасность жизнедеятельности. Это следует из проекта приказа Минпросвещения. Ну а ранее программа по основам безопасности и защиты Родины была модульной. Школа могла выбрать, какие блоки изучать. Теперь же ведомство предлагает ввести обязательные курсы. С нами на связи лидер волонтерского сообщества детской безопасности, заступник, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Ирина Владимировна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Как вы к такой инициативе относитесь?
3: Знаете, мне кажется, что это может внести порядок в эти уроки, потому что если у учителей были какие-то вопросы, чем наполнять это учебное время, то теперь все будет централизовано, материалы будут подготовлены, согласованы, и, в общем-то, методически они уже будут более взвешены, как мы полагаем, да, чем когда каждый сам придумывает, что же такое рассказать детям.
0: Вот смотрите, интересно еще вот что. Предмет этот вообще убрали из образовательной программы в 1990 году. Я имею в виду начальная военная подготовка. Сейчас собираются вернуть. На каждый курс для 5-9 классов предусмотрено 34 учебных часа в год по одному часу в неделю. Тут понятное дело, что и время такое у нас, но и с другой стороны, смотрите. А в советское-то время этот предмет был обязательным, и все его проходили. Это было как, ну, обязательная такая, никакой не модуль, никакой не факультатив, а прям вот такой необходимый для прохождения предмет.
3: Да, и те, кто застал этот предмет, говорят о том, что он уже, особенно ближе к концу, настолько себя изжил, что просто занимали это время чем угодно и для галочки ставили какие-то там оценки. И либо занимались отстающими, либо занимались общественно полезными работами, но кто-то там заставлял детей отжиматься. Это было тогда. А сейчас меняются времена, и будем, конечно, наблюдать за тем, чем будут наполняться уроки. Важно, конечно, чтобы это все было детям еще не только полезно, но и интересно, да, чтобы это не превратилось в обязаловку, а в такую скучную. Но сейчас есть способы сделать это интересным, доступным и полезным. Было бы желание. Потому что здесь, конечно, должны быть элементы геймификации.
0: Конечно.
3: И... Да, и причем не только мальчикам, но и девочкам это интересно. Но я думаю, что вообще практически у любого подростка спросите, хочет ли он научиться собирать, разбирать автомат, то 99% ответят «да». Я думаю, что и взрослые бы от этого не отказались, те, которые не застали еще ту советскую начальную военную подготовку.
0: Значит, смотрите, ну, что может войти в этот предмет? Может войти тактическая медицина, оказание первой помощи в полевых условиях. Среди прочего, появится изучение БПЛА, абсолютно новое направление. Школьники будут изучать основы аэродинамики квадрокоптеров, правила их применения, ну и так далее. И в программу могут войти военная топография и ориентирование. Это вообще, знаете, ну, это как обязательная история, особенно у тех, кто живет в таких не только сельских территориях, но и где-нибудь рядом с лесной местностью. Это тоже очень-очень важно. Ну и ребят научат собирать, точнее, читать карты, работать с компасом, определять координаты на местности.
3: Да, ну смотрите, все перечисленное, в принципе, полезно знать любому человеку,
0: конечно,
3: независимо, да, от того, какая ситуация в стране и в мире. Но могу сказать, что чтение военной топографии – это еще и непростое занятие. Поэтому важно, чтобы наши и без того перегруженные дети, ну, могли получать эти знания в таком, знаете, ну не то что в разжеванном виде, да, чтобы осталось только проглотить, но в таком доступном, чтобы это было чтобы это была не зубрежка, чтобы это было не такое заучивание без понимания, а чтобы это не только на экзамене пригодилось, но и потом на всю оставшуюся жизнь, и чтобы в критической ситуации это вспомнилось. Вот какая цель этих занятий.
0: Ну вот в том-то и дело. Но видите, вот тут как раз и хотят разделить два курса. Начальная военная подготовка, то, о чем мы с вами говорили, это там тактическая медицина, эвакуация раненых, например, там сборка и разборка автомата, ну вот о чем вы говорили, и аэродинамика квадрокоптеров, БПЛА там и так далее, и безопасность жизнедеятельности. Вот о безопасности жизнедеятельности мы с вами говорили многократно уже. Здесь, в частности, это и защита от фишинга, мошенничество в сети и так далее, и так далее. То есть это такие тоже жизненно важные навыки.
3: Да, и также защита от преступных организованных сообществ, которые наших детей втягивают и через сети, и на улице, офлайн. И очень много этих угроз, с каждым днем их становится больше, поэтому нужный предмет, будем надеяться, что с точки зрения методологии он будет составлен грамотно, потому что от этого зависит результат, не только от намерений и от программы, но и от того, как эта программа все-таки будет детям преподаваться.
0: Вот тут, наверное, самый важный момент, кто будет преподавать, кто будет учить. То есть понятно, что, опять-таки, составление всевозможных методичек и учебников должно учитывать реалии, ну, как говорят военные, реалии на земле, да, что происходит в реальной жизни.
3: Конечно, более того, сейчас есть все возможности для того, чтобы, например, обучать детей оказывать первую медицинскую помощь на симуляторах-манекенах. И это, конечно, удовольствие не дешевое, но они имитируют живого человека, и на самом деле есть датчики, которые показывают, насколько правильно оказывается помощь, потому что от этого зависит жизнь человека. И если будут у нас такие пособия наглядные, еще и не только наглядные, которые можно еще и использовать, обучаясь, то это, конечно, было бы здорово. Я думаю, что в этом случае дети будут ожидать этих уроков с нетерпением. Тем более, что у нас есть отечественные производители, которые эти манекены изготавливают. Поэтому это тоже очень хорошая реинвестиция в нашу отечественную экономику.
0: Чем больше практики, тем лучше, да, вот на таких предметах.
3: Да, конечно, если в каждой школе будут эти манекены, представляете, то можно проводить уроки не только для детей, но и для учителей.
0: Конечно.
3: Потому что,
0: конечно,
3: когда критическая ситуация, да, есть, допустим, преподаватель, который преподает этот предмет, а остальные тоже должны это знать.
0: Конечно. Спасибо вам большое, Ирина Владимировна, что включились к нам в эфир. Напоминаю, лидер волонтерского сообщества детской безопасности «Заступник», председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец была с нами на связи. Мы сейчас сделаем небольшую паузу буквально на минуту, и впереди у нас новости столицы. Не переключайтесь, далее не менее интересно.
2: Театр у микрофона представляет.
4: Мне так страшно.
5: Кому она это сказала? Узнала она меня и обращалась ко мне? Или говорила во сне?
2: Письмо незнакомки. Радиоспектакль по произведению Стефана Цвейга.
6: Мелькнуло ли у тебя воспоминание, далекое и смутное? Или просто я показалась тебе красивой от того, что вся дышала счастьем?
2: Исповедь женщины, любившей всю жизнь одного человека и доверившей свою тайну единственному письму.
6: Я сказала тебе все. Ты теперь знаешь. Нет, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила. И в то же время моя любовь не ложится бременем на тебя.
2: Письмо незнакомки. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
8: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: На правах рекламы.
9: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
10: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
9: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
10: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает – В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
11: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
10: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее, в результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
11: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
10: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
11: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
10: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
11: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры Причина запоров.
10: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальный флорокишечник, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
11: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
10: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
11: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
10: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилори совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
11: И как же это средство изобрели?
10: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
11: И как же работает пилорис?
10: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта «Пилорис» способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт «Пилорис» – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
11: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
10: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание «Пилорис» с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема «Пилорис» поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
11: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
10: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку по пить кефир, вот и все.
11: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
10: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22-03 и узнать, как это сделать.
12: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
2: 09-31-59. Радио России. Разговор со сценой.
13: Сфера – это театр человеческого общения. Первые спектакли игрались в музеях, в старинных залах. Мама искала поколениями жизни у великих людей созданную сферу, в которую были бы погружены актеры и зрители.
2: 45 лет театру «Сфера» в программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
14: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
2: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
15: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
14: Сколько? Это тщательно скрывает, тщательно.
16: Ну да, стараюсь.
14: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
17: Меня заставили.
15: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновская.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. ФСБ задержала подозреваемого в подготовке покушения на высокопоставленного военнослужащего Минобороны. Россия и Африка договорились вместе бороться с терроризмом. Берлин закупит у США крылатые ракеты «Томагавк». Подробности далее. ФСБ задержала в Краснодаре подозреваемого в подготовке покушения на высокопоставленного военнослужащего Минобороны. Им оказался ранее судимый 48-летний мужчина. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. По версии следствия, злоумышленник должен был убить офицера в московском регионе ударным дроном со взрывчаткой. По замыслу украинских спецслужб, теракт планировалось совершить возле многоэтажки, где проживает военнослужащий. В рамках обучения россиянин должен был пройти дополнительную подготовку в Киеве под руководством сотрудников западных спецслужб. При обыске у агента изъято самодельное взрывное устройство, телефон с перепиской с куратором, видеокамеры и средства камуфляжа. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратило в Москве беспрецедентный теракт против высокопоставленного российского офицера. Задержана завербованная спецслужбами Киева 25-летняя россиянка. Около 20 единиц украинской техники уничтожили бойцы группировки «Центр» на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. Расчет баражирующего боеприпаса «Ланцет» в режиме свободной охоты поразил в том числе самоходную артиллерийскую установку «Богдана», танк Т-62, а также боевые бронированные машины, которые подвозили к передовой украинских военных и боеприпасы. Кроме того, противник несет серьезные технические потери в зоне ответственности группировки «Запад». За сутки бойцы подразделения уничтожили до полусотни пунктов управления беспилотной авиации. Об этом рассказал начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.
2: Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль «Хамви», 18 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс «Rapid Ranger». Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 83 тяжелых квадрокоптера и баражирующий боеприпас противника. Кроме того, скрыты и уничтожены полевой склад боеприпасов, 50 пунктов управления БПЛА и станция спутниковой связи «Старлинг».
1: В свою очередь, южная группировка отработала на Константиновском направлении. В частных домах Алексеева-Дружковки под Константиновкой дроны-разведчики уничтожили 4 замаскированных пункта управления дронами. Об этом сообщили в Минобороны. Один человек погиб, еще 5, в том числе ребенок, получили ранения в результате атаки ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. Там уточнили, что беспилотники ударили по гражданской инфраструктуре ряда муниципалитетов. Других подробностей в оперштабе не приводят. Между тем, это уже вторая атака ВСУ на мирных граждан Белгородщины за последние сутки. Накануне в Москву доставили тяжело раненую 17-летнюю девушку, которая пострадала в результате налета дрона на торговый центр в селе Таврово. Россия и Африка договорились вместе бороться с терроризмом. Сотрудничество с Москвой в этом направлении будут развивать государства-участницы так называемого альянса «Сахели», в который входят Мали, Нигер и Буркина-Фасо. Переговоры на эту тему состоялись в столице Нигера, Ниамей, куда с рабочим визитом прибыл глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, у сторон есть необходимые механизмы для противодействия терроризму.
3: Тема контртерроризма сегодня занимала одно из приоритетных мест нашей дискуссии. Здесь тоже есть возможности, механизмы создавать, которые будут на постоянной основе отслеживать явления, мешающие нашему развитию. В том числе выявлять и пресекать каналы финансирования терроризма. Эта проблема актуальна и для стран Альянса государств Сахели, и для Российской Федерации.
1: Напомню, Лавров сегодня прибыл с визитом в Мозамбик, который стал третьей страной в рабочем турне министра по Африке. До этого он посетил Эфиопию и Нигер. В ходе диалога российский МИД и Альянс государств Сахеля приняли совместное заявление, в котором обвинили Украину, Францию в преступном сговоре с террористическими группировками. Стороны осудили действия, направленные на подрыв стабильности в регионе, и выразили удовлетворенность наращиванием военно-технического сотрудничества. Берлин договорился с Вашингтоном о закупке крылатых ракет «Томагавк», которые будут развернуты в Германии, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его словам, за счет этого будет покончено с критической стратегической уязвимостью в обороне страны. Канцлер уточнил, что встречался с представителями американской стороны на саммите НАТО в Анкаре для достижения договоренности по «Томагавк». Напомню, в апреле после критики Мерцем военной операции США против Ирана Дональд Трамп заявил о выводе не менее 5000 военных из Германии. Мерц сообщил тогда, что США пока не будут размещать ракеты «Томагавк» в ФРГ, но подчеркнул, что это решение не связано с последствиями высказывания американского президента о ситуации вокруг Ирана. Тем временем лидеры Евросоюза уезжают с саммита НАТО не с пустыми руками. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган вручил лидерам ЕС после саммита НАТО в Анкаре пистолеты с патронами. Такой необычный прощальный подарок он преподнес главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Антонио Коште и другим лидерам стран Евросоюза. Об этом пишет издание «Политика» со ссылкой на собственные источники. Участникам саммита вручили пистолеты с гравировкой в комплекте с боевыми патронами. Охрана руководства ЕС изъяла оружие для проверки. Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики – романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 28-м году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книгах. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. В России будущих спортсменов будут выявлять с 2 лет. Для этого в регионах появятся специальные центры раннего физического развития «Стань чемпионом». Об этом рассказал журналисту «Вестей» Марине Громовой и министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, малыши проверят на предрасположенность к спортивным дисциплинам. В основу центров заложили советскую отборочную модель, которая в свое время хорошо себя зарекомендовала. И сейчас стоит задача омолодить кадровый спортивный потенциал, уточнил Дегтярев.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Европейская конфедерация волейбола обсудит решение Международной федерации о допуске россиян. Мы не будем делать никаких дальнейших комментариев по этому вопросу до завершения таких обсуждений, заявили в организации, не назвав никаких сроков. Российская велогонщица Екатерина Евланова рассказала о проблемах с получением визы перед чемпионатом Европы в Германии. Визу выдали за день до старта командных дисциплин, поэтому билеты брали в последний момент, летела с 3 пересадками и из аэропорта сразу отправилась на трек. Дорога, конечно, измотала, но я очень рада результату, сказала Евланова. Накануне Евланова, Юлия Чертихина и Елизавета Солозубова победили в командном спринте на молодежном чемпионате Европы по велотреку в Германии. Разыгрывающий защитник Брэндон Адамс стал игроком «Уникса». В прошлом сезоне американец выступал за Парму и стал самым результативным игроком команды и 7-м во всей баскетбольной единой лиге. Адамс также участвовал в матче всех звезд лиги. Махачкалинская «Динамо» объявила о полноценном переходе колумбийского защитника Андреса Аларкона. В прошлом сезоне он выступал за команду на правах аренды из колумбийского клуба «Патриотас Бояка». В «Динамо» отметили, что, несмотря на некоторые ошибки в игре, Аларкон подходит команде по человеческим качествам. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, почему матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде. Это красивый город, прекрасная инфраструктура, современный стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года. За Нижний Новгород говорит и логистика. Он находится не очень далеко от Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому болельщикам «Спартака» и «Зенита» будет не так сложно добраться на футбол, сказал Дюков. Матч за Суперкубок пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля в 19:30. В нем сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак». Так. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: И о погоде на завтра, 10 июля. В Петропавловске-Камчатском 16-18 градусов. Во Владивостоке 20-22, временами дожди. В Ханты-Мансийске 24-26 градусов, временами пройдут осадки. В Новосибирске 25-27 градусов. В Красноярске до +22, облачно. В Вологде 28-30 градусов. В Ярославле, Владимире, Краснодаре и Ставрополе завтра 30-32. В Нальчике и Владикавказе 28-30. В Санкт-Петербурге завтра пройдут кратковременные дожди, днем 23-25. В Москве ожидаются осадки, временами сильные, температура воздуха составит 24-26 градусов. Сейчас в Москве около 20 градусов, ветер восточный, атмосферное давление пониженное.

0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда.
2: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
3: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
6: Это второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Курска, Челябинска, Екатеринбурга, Видного, Симферополя, Кургана, Владимира, Луганска, Туапсе, Омска и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Виктория Карпова. Во втором часе продолжим говорить с вами о том, чем живет наша страна. Все это, конечно же, с экспертами, которые присоединяются к нашему эфиру, и все это в прямом эфире. Программы сохраняются в записи на платформе «Смотрим». Не забывайте заглядывать на сайт вести.ру, присоединяйтесь к нашим социальным сетям, также это и касается мессенджера «Макс». Итак, о чем будем говорить в этом информационном часе? В России отменено двойное наказание для автомобилистов за одно правонарушение. Это действовала мера достаточно давно, но теперь вот ее отменили. Как это отразится на нас, на автомобилистах? Работник может отказаться выходить из отпуска по требованию работодателя без объяснения причины. Представляете, есть и такое, но с юристом мы поговорим более подробно, как же это все-таки работает на практике. Мобильные игры повышают риск появления у детей привычки к азартному поведению. Есть такие особенности, что нам скажет на это эксперт, узнаем в этом часе. С начала прошлого года московские власти выставили требование о возмещении ущерба зеленым насаждением на общую сумму более 200 миллионов рублей. Как сохранить зеленые насаждения Москвы, также расскажем, но начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем!
6: И начнем сразу с разговоров о валюте, о национальной валюте, конечно же, и о том, что происходит на валютном рынке. И не только, кстати, на валютном, но и на биржевом рынке. Об этом также поговорим. С нами на связи научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Георгий Владимирович, здравствуйте.
7: Да, Андрей, добрый день, здравствуйте.
6: Ну вот эксперты говорят, что довольно серьезным таким завершился квартал волатильным движением, и с начала апреля наблюдалось уверенное и планомерное укрепление рубля, а вот со второй половины июня вектор сменился на противоположный. А что же нас ждет дальше, Георгий Владимирович?
7: Вы знаете, в принципе, это нормальная для рубля тенденция и нормальный путь. Он то укрепляется, то ослабевает. Все зависит от факторов, которые влияют на это. А главными факторами это является так называемый счет текущих операций платежного баланса, который отражает соотношение экспорта и импорта. Если импорт растет, то доллар, естественно, входит в дефицит, и он укрепляется. Если экспорт растет, значит, экспортная выручка долларовая появляется, и наоборот укрепляется рубль, понимаете? Потом влияют цены на сырьевые ресурсы. Вот в связи... Это не только нефть, ну хотя нефть основная. Нефть, газ, уголь, удобрения, редкоземы, пшеница, то, что располагает страна. Если цена хорошая, значит долларов много, а рубль укрепляется. Масса, налоговые периоды влияют, период отпусков. Вот сейчас люди уезжают за границу, а, к сожалению, карточки не работают санкционно. Значит, люди берут с собой что, кэш? А какой кэш можно поменять в любой стране? Даже в республике Кирибати, понимаете? Это доллары. Доллары возьмут у вас в любой стране, понимаете? Вот с юанями вы можете и не попасть в обойму, а доллар всегда возьмут. Ну, наверное, и евро тоже. То есть масса факторов. Поэтому вот эти вот передвижения я бы не воспринимал это как серьезный информационный повод. В принципе, он вошел в свою какую-то фазу, там, 76-82, и будет, наверное, здесь колебаться. К концу года, скорее всего, он уйдет в район 86-88. И это будет правильно, и это будет нормально и для бюджета, и для экономических агентов, и население спокойно это выдержит, потому что население видело уже и 110, и даже 120, понимаете? Но главная проблема для доллара, чтобы он был равновесный. Вот пускай он будет там 85, но чтобы вот он год, два, три стоял на одном месте, тогда и люди будут знать свои планы, свои ожидания по ценам. И предприятия, организации будут знать, как расплачиваться, что у него не будет прыгать цена или поставок, или цена реализации. Ну, в общем, ничего пока страшного и какого-то выдающихся проблем с курсом, ну, я лично не вижу.
6: Георгий Владимирович, как вы оцениваете ситуацию на бирже? Потому что, ну, вот говорили и писали о том, что некоторые сложности были на московской фондовой бирже. Что сейчас происходит? Ну, и вообще, как-то стали люди меньше обращать внимание, как мне кажется, на акции, да, на вот эти высокорисковые активы, как их профессионально называют специалисты, да, и больше, может быть, переносить в прогнозируемые депозитные накопления.
7: Ну, вы знаете, биржа падает. Биржа не критически, но последние дни падает. Правда, вчера был рост где-то на 1,5-2%. Но вообще-то тенденция 1200 – это не очень высокий. Мы хотели там и двойку, и тройку, вернее, тройку там пробить. Так что... Все зависит, понимаете, тот, кто играет на бирже, зависит от квалификации игроков, от квалификации людей. Если человек спокойный, обычный обыватель, а это я в положительной аннотации говорю, ему лучше положить на депозит банковский, лечь спать и через полгода или через год получить и проценты, и тело. Если ты умеешь играть и понимаешь в акциях, знаешь там, что такое сплит, что такое флоутер, и следишь там за лонгами, ну тогда ты играй на бирже, там можно получить больший доход, но ты должен под 1-2 раза в неделю смотреть за движениями акций. Все зависит, квалифай ты или не квалифай. Mm-hmm. И в зависимости от этого работать. Можно взять почти беспроигрышный наш УФЗ, это займовые...
6: Облигации федерального займа.
7: Конечно, облигации федерального займа с длинным периодом погашения. И там ты гарантированно оставишь. И все зависит от сколько ты... Вообще нужно все диверсифицировать.
6: Да, диверсифицировать.
7: 10% этого, 10 этого, 10... И зависит, какой ты обладаешь суммой. Если у тебя большая и огромная сумма, лучше купить наброски Микеланджело Буонаротти или Сандро Боттичелли. Они растут быстрее всего. Они за год по 23% дают. Ты через 3 года удвоишь свой вклад. Все зависит от людей и от первичного вклада.
6: Да, спасибо большое, Георгий Владимирович. Но это точно от суммы зависит. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович был с нами на связи. Ну, давайте мы продолжим нашей такой традиционной постоянной рубрикой «Вас не обманут». Слово передаю Алексею Гвоздеву. Ну, а далее на другие темы поговорим.
8: «Вас не обманут».
9: Здравствуйте. Специалисты одной из лабораторий по кибербезопасности обнаружили способ взлома мошенниками двухфакторной аутентификации. То есть защиту кодом из СМС можно обойти. Во время СМС-бомбинга, то есть массовой отправки запросов на коды, боты способны подбирать код авторизации методом подбора. То есть алгоритм перебирает все возможные варианты. 0001, 0002, 0003 и так далее. Пока не найдет единственный верный вариант. Для защиты от него используют сложные пароли или ограничивают число попыток входа. В зоне наибольшего риска находятся сервисы с упрощенной регистрацией. Каршеринг, агрегаторы такси, доставка еды, маркетплейсы и небольшие банки, которые выдают займы удаленно или микрозаймы, говорят эксперты. Естественно, уровень защиты напрямую зависит от длины кода. Четырехзначный вариант имеет всего 10 тысяч комбинаций, тогда как шестизначный уже 1 000 000. Для нас, простых потребителей и пользователей всевозможных сервисов, это еще один сигнал, что стопроцентной защиты не бывает, что надо быть готовым к любым кибератакам мошенников. Зато пресс-центр МВД уверяет, что установка мошенниками считывающих устройств на банкоматы, чтобы похищать деньги, стала технически невозможной. А значит, можно забыть такие термины, как скиминг и шиминг. Скиминг – это способ кражи денег с банковской карты с помощью специального оборудования, самодельного считывателя магнитной ленты, скиммера, скрытой камеры и накладной клавиатуры. А шиминг – это скрытый метод кражи данных банковских карт при помощи микрочипа шиммера, который помещали внутрь картоприемника банкомата. Он считывал информацию с чипа карты. Одни технологии устаревают, другие приходят им на замену. Но опаснее технологий – социальная инженерия. Это метод психологического манипулирования, когда мошенники заставляют вас добровольно передать деньги или данные. Вместо взлома систем злоумышленники взламывают человеческое доверие, используя страх, панику и желание получить легкие деньги. Могут позвонить якобы из банка или из правоохранительных органов или из социального фонда, поликлиники, и могут использовать шантаж, угрозы, запугивать с участием в преступной цепочке по отмыванию денег или финансированию врага. Из-за усиления мер противодействия мошенничеству, принимаемых государством, банками и мобильными операторами, преступники вынуждены придумывать все более сложные и хитрые схемы. Сегодня нередко применяются комбинированные атаки, сочетающие как технические приемы, так и тонкие психологические манипуляции. Самая распространенная схема мошенничества – это, как и прежде, перевод денег на так называемый «безопасный счет» или «специальный счет». Тревожный звонок, когда звонят лжесотрудники прокуратуры, полиции или больницы, уверяя, что близкий человек оказался в беде и предлагает купить здоровье или свободу родственника. На третьем месте якобы сверхприбыльные инвестиции. Будьте осторожны, не поддавайтесь на уловки, не паникуйте, прерывайте звонок, как только что-то показалось подозрительным, любую информацию перепроверяйте и не дайте мошенникам заработать.
6: Так, ну что, давайте автомобилистам, как я всегда в таких случаях говорю, автомобилистам можно сделать чуть погромче, да, потому что тема, которую мы сейчас будем рассматривать, касается прежде всего автовладельцев и автолюбителей. Не так давно вступили в силу поправки в КОАП РФ, которые исключают возможность двойной ответственности за одно и то же нарушение. Теперь, если выяснится, что дело по тому же факту уже рассматривается, второе производство должно быть приостановлено. Тут три последних слова, самые важные. Должно быть приостановлено. А как это будет работать на практике? Вот давайте выяснять. Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Максим Александрович, здравствуйте. Максим Александрович, с нами вы на связи. Так, ну что, пробуем связаться еще раз с Максимом Кадаковым, потому что, ну, тема важная. Были такие случаи, когда все-таки дважды выносилось одно и то же предписание или один проступок, одно наказание, это должно быть сейчас, а было, ну, не совсем так. Самый наглядный пример — нарушение ПДД на пешеходном переходе. Если водитель не пропустил человека на зебре, это повод для штрафа. Но если в результате пострадавший получил травмы, инспекторы могли завести второе дело – уже по причине вреда здоровью. Теперь вот якобы один проступок, одно наказание. Так, Максим Александрович, вы с нами?
10: Да, здравствуйте, рад вас слышать.
6: Да, Максим Александрович, взаимно, рад вас слышать. Ну, давайте попробуем разобраться, как теперь это будет работать, если все-таки новые вот эти новые нормы вступили в силу.
10: Ну, давайте сначала все-таки скажем о том, что вот надо сначала посмотреть статистику. Если говорить о моем личном опыте, то я не знаю никого в своем окружении, у кого была бы ситуация, когда против него велось бы два дела одновременно. Наверняка такие случаи были, но мне кажется, эти случаи наперечет. То, что сейчас принята вот эта норма, но она вполне логична и правильна, и со всех точек зрения, с точки зрения какой-то человеческой, с точки зрения норм права. Как это будет реализовано на практике, если вдруг по поводу одного и того же нарушения возбуждаются два административных дела, вот мы посмотрим. Пока практики не будет, комментировать и делать какие-то выводы, наверное, очень сложно. Вот всегда, мне всегда интересует механизм, да, как это будет реализовано, потому что принять можно любые решения, как это будет работать на практике, это большой вопрос.
6: Но, знаете, здесь вот как к эксперту к вам обращаюсь, и, естественно, интересно, когда такие меры принимаются в нынешней ситуации, в нынешних случаях, тут, наверное, без искусственного интеллекта не обойтись, потому что он в том числе помогает вот соблюсти баланс, или нет, или тут все-таки человеческий фактор
10: самый. А как вы предлагаете сюда искусственный интеллект присовокупить?
6: Ну, в том смысле, что все-таки не два правонарушения, а одно. То есть выбрать основное, по которому, например, нарушитель должен, что называется, заплатить штраф и так уже действовать.
10: Ну, например, вот давайте смоделируйте ситуацию, как вы ее видите, и мы ее обсудим. Вот вы же хотите искусственный интеллект в эту ситуацию.
6: Это вот нарушение ПДД на пешеходном переходе, о чем я выше говорил.
10: Да. Я не слышал просто, да.
6: Если не пропустил человека на зебре, это повод для штрафа. Но вот если там получил пострадавший травмы, инспекторы могли завести второе дело уже по причине вреда здоровью. Ну, наверное, здесь нужно по, скажем, значимости штрафа определять. Значимости, точнее, правонарушения.
10: Да, вот. И тут, ну, на мой взгляд, в этой ситуации интеллект не нужен, но это должно приниматься просто автоматически. Можно называть это искусственным интеллектом, человеческим интеллектом.
6: Да.
10: Мне кажется, это должно приниматься просто автоматически. Не так, ну, конечно, у нас много, и КУАП большой, и много правонарушений предусмотрено. Но если мы берем так называемую 12-ю водительскую, да, статью, то, в общем-то, ну, там не тысячи все-таки прописано правонарушений, поэтому очень легко определяется степень тяжести. Соответственно, нарушитель должен, как говорится, да, идти по более тяжелой статье, в моем понимании. Вот, и все. И мне интересно, как это будет реализовано. Вот когда это будет реализовано легко, я не знаю.

0: все-таки начислили ему штраф. Я просто почему так немножко пытаюсь вас вывести на этот разговор, потому что я приведу вам простой пример, схожий, не совсем то, но близко. Посмотрите, у нас по некоторым статьям админ кодекса, вот, например, есть 15 суток ареста, да, либо лишение прав, есть там, да? Вот вы будете за какое-то правонарушение, водитель будет стоять на коленях умолять, посадить его на 15 суток, но чтобы сохранили ему водительское удостоверение.
1: Но если он работает с помощью автомобиля, конечно, он будет 15 суток, это же не лишение.
0: Да, так вот, вы будете на коленях стоять, и вам не дадут 15 суток, потому что у нас наш суд самый гуманный суд в мире. Поэтому вот такие вещи тоже есть.
1: Спасибо большое, Максим Александрович. Да, ну будем смотреть, как эта норма будет работать на практике. Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков был с нами на связи. Далее у нас много интересных тем, в частности, как может из отпуска работодатель вызвать работника. Но все это после паузы, через минуту вернемся.
2: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
2: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
3: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
2: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
1: Если вы сейчас в отпуске, мы вам немного завидуем. Ну, немного не сильно, конечно, так что прям завидуем. Но все-таки, с учетом того, что есть разные нормы и разные требования работодателя к работнику, конечно, есть административные всевозможные вещи, которые регламентируются трудовым законодательством, но есть и нормы, по которым работодатель может, например, попросить сотрудника в случае необходимости выйти на работу во время отпуска, но важно помнить, что вы вправе отказаться, не объясняя при этом причин, так говорят юристы. А в каком случае все-таки можно вызвать из отпуска работника и в каком случае можно отказаться, если вас вызывают? Юрист по трудовому праву Дмитрий Кафанов с нами на связи. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Это касается всех профессий или есть какие-то определенные требования, нормы и правила, кого именно работодатель может вызвать из отпуска?
7: У нас есть ограничения, кого не могут вызвать из отпуска, так. А всех остальных, в общем, конечно, можно. Не допускается на сегодняшний день отзыв из отпуска лиц до 18 лет. Собственно, мы говорим, естественно, про беременных женщин и лиц, которые работают во вредных условиях труда. Норму о вредных условиях труда, кстати, пересмотрят с 1 сентября 2026 года, и у работодателя появится возможность отзывать таких сотрудников из отпуска. Но, как вы абсолютно правильно сказали, все это делается только с согласия работника.
1: Угу. Смотрите, я знаю таких, сотрудников, таких людей, которые в первый день отпуска просто отключают телефон, все, я в отпуске, до свидания. Хоть трава не расти, там отдыхаю, все, меня, пожалуйста, не трогать. А там уж что хотите, то и делайте. И вот если в этот момент, когда человек находится в отпуске, и работодатель понимает, что безвыходная ситуация и пытается человека вызвать из отпуска, но не может никак выйти на связь, не может дозвониться. Что тогда? Ну, то есть прав работник, если он в законном отпуске находится и просто не выходит на связь?
7: Как мне хочется вернуться в прошлое и вспомнить те времена, когда не было этого телефона ни у кого.
1: Да.
7: Этот вопрос, в принципе, не поднимался, а закон-то не так сильно менялся с тех самых времен. Если мы говорим про трудовой кодекс, конечно, человек имеет право, а, выключить телефон, б, не брать с собой телефон, в, не иметь телефона.
1: Вот, вот, вот,

0: Это интересно. Знаете, у меня был такой случай в моей журналистской практике, ну, правда, давненько так это было, лет 10 назад, когда моя коллега пошла в отпуск, и, ну, так случилось, что все-таки была такая ситуация непростая, и нужно было ее на один денек из этого отпуска позвать. Она была в этом же городе, в котором работала, ну, в общем, работодатель пошел на то, что он дозвонился до ее мужа, и через мужа, в общем, вызвал ее на работу. Ну, это было достаточно в жесткой форме сделано, и она ничего не могла как бы противостоять. Вот если человека отзывают все-таки из отпуска, он имеет право на какую-то компенсацию, или что он вообще, какие у него права тогда?
1: Я возвращаюсь все-таки к этой идее. Нельзя не противостоять. Это делается только с согласия. Мне можно дозвониться и попросить, но я могу сказать нет. В конце концов, я выпил.
0: Угу.
1: И не сяду за руль. Это первое. Из этого правила есть исключения, о которых я расскажу. Справедливости ради, я в отпуске сейчас.
0: Так.
1: Но в целом мы с вами спокойно беседуем. Это моя работа. Частично. У нас есть правило, когда мы имеем право привлекать человека к работе в выходной день без его согласия.
0: Угу.
1: Например, когда мы говорим про работу экстренных служб, Мосводоканал и всего остального. Или просто там Горводоканал. В этих ситуациях работодатель может прописать так называемые дежурства на дому, обязывая сотрудника быть на связи. Он должен быть на связи, чтобы работодатель имел возможность вызвать его на работу в выходной день без его согласия. В этом случае работодатель должен обеспечить его телефоном и средствами связи другими. Это пожалуйста. Но к отпуску это не относится. Поэтому из отпуска отозвать без согласия нельзя, если вы согласны на отдых из отпуска, необходимо понимать следующее, что на сегодняшний день оставшуюся часть отпуска можно использовать в любое время года до конца календарного года по своему усмотрению. То есть вы имеете право, если вас позвали из отпуска, прийти к работодателю через неделю, со словами, мне там неделя осталась, завтра не ждите. И работнику не имеют права отказать в этих ситуациях.
0: Но все это должно быть подкреплено письменными какими-то заявлениями, не просто же устно, да?
1: Ну, иначе мы никогда ничего не докажем. Все разговоры мне устно обещали, я устно сделал. Пропускной системы у нас нету, поэтому никто не знает, где я был. Поверьте мне на слово, к сожалению, или, к счастью, не работает.
0: Так, ну и давайте завершим тем, кого вы уже так проговаривали это, но все-таки, тем не менее, кого не имеют ни при каких обстоятельствах вызывать из отпуска работодатель.
1: Лиц до 18 лет, беременных женщин, лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда.
0: Угу.
1: На сегодняшний день. С 1 сентября те, кто работает во вредных и опасных условиях труда, их можно будет отзывать из отпуска, но только если в их трудовую функцию входит та самая экстренная ситуация, для которой отозвали. То есть из отпуска отзывают в экстренных случаях. Вот если доступ к рубильнику, который нужно срочно отключить, иначе что-то страшное произойдет, есть только у человека в отпуске, его можно вызвать будет с сентября на работу, даже если он работает во вредных условиях труда.
0: Понятно, понятно. Спасибо большое, Дмитрий Иванович. Ну что, вам хорошего отпуска тогда хочется пожелать. Дмитрий Кафанов, юрист по трудовому праву, был с нами на связи.
2: Слушаем.
0: В большинстве мобильных игр используются механики, способные формировать у детей привычку к азартному поведению и повышать риск зависимости в будущем. Ну вот так говорят эксперты Центра по борьбе с лудоманией, и по их оценке у 89% детей это много. Получивших такой опыт до 12 лет, в дальнейшем фиксируется рискованное поведение. Ну а ситуацию усугубляет еще и агрессивная реклама букмекеров и онлайн-казино у блогеров. Ну а как все-таки защитить детей? Давайте выяснять. Старший преподаватель кафедры теории экономики СМИ, факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, специалист по видеоиграм Даниил Лапин с нами на связи. Даниил Андреевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, рад слышать.
0: Да, взаимно, Даниил Андреевич. Ну, а что же делать тогда? Или вообще как-то запретить вот детям и подросткам играть в игры?
3: Ну, смотрите, на самом деле про запретить — это всегда первый ответ, который появляется как будто бы в нашем мире, но, как правило, самый недейственный способ – это запрещение, потому что в любом случае дети будут находить варианты, как попадать в любимые развлечения и так далее, и так далее. А главный ответ, который в целом я готов продвигать, это, собственно, повышение медиаграмотности в широком понимании этого слова, да, не только потребление в социальных сетях, но и то, как мы учим детей в том числе играть в компьютерные игры, в мобильные игры, да, потому что важно понимать, что как у любого развлечения, у любого медиа, есть определенные эффекты, которые игры оказывают. Вот, например, сегодня я даже читал одно из исследований, в котором говорится, что наоборот, игры с там, открытым миром, большими диалогами, большим количеством принимаемых решений, наоборот, позитивно влияют на людей, потому что способствуют снижению уровня стресса, тревожности и так далее, и так далее. Да, соответственно, с детьми здесь та же самая история. Запретить играть им невозможно, потому что это часть их жизни, часть нашей жизни на сегодняшний день, как бы нам того ни хотелось. Но вместе с этим очень важно постепенно обучать детей, как это делать правильно. Естественно, игры мобильные и любые выстроены так, чтобы человеку хотелось больше времени там провести. Ну, собственно, так выстроен и какой-нибудь сериал, написана хорошая книга и так далее, и так далее. Да, важно, чтобы человек как можно больше провел времени с продуктом и вернулся к нему потом вновь. Ну, потому что это деньги, это реклама и так далее, и так далее. И очень важно как раз детям эти эффекты объяснять. Естественно, подходить к ним постепенно и не просто, наверное, оставлять на откуп, что ну начал играть и начал, все сейчас играют, а как раз вместе с ребенком проходить вот этот путь игрока, потому что, конечно, многие механики по увлечению, удержания, они работают и на взрослых людей, и на совсем молодых, но если ты знаешь про те опасности, которые существуют, ты можешь уже более осознанно и грамотно пользоваться тем или иным медиа, с которым контактируешь.
0: Здесь еще важный момент, конечно, это вот, о котором я сказал, агрессивная реклама букмекеров и онлайн-казино. Вот ее бы как-то вообще убрать, чтобы меньше было вот этих вот агрессивных вливаний, скажем так, в эти самые мобильные игры.
3: Может быть и убрать, но в том числе мы понимаем, что это достаточно большой денежный трафик для платформ, и здесь опять же важно, да, смотреть на это и на законодательном уровне, и на уровне того, какого качества эта реклама подается, но и вместе с этим на уровне конечного ее потребителя, то есть взрослого человека, либо ребенка. Потому что на самом деле мы же говорим про то, что на разных видеохостингах в интернете у нас уже, по сути, развелась автоматическая баннерная слепота. То есть реклама возникает, но мы ее зачастую не видим. Поэтому здесь, может быть, появится такой же защитный механизм, который не будет реагировать на агрессивные хуки и так далее.
0: Спасибо большое. Даниил Лапин, старший преподаватель кафедры теории и экономики СМИ, факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, специалист по видеоиграм, был с нами на связи. Далее рубрика «Кино по четвергам». Слово передаю Михаилу Предтеченскому.
2: Кино по четвергам.
4: Здравствуйте, Михаил Предтеченский, о премьерах недели.
2: Мелодрама.
4: Из Петербурга в Сочи на красном кабриолете. По такому маршруту отправляется питерский художник Артем в компании своей бывшей, но все еще любимой жены Саши, ее жениха Глеба. А потом на трассе к ним еще и присоединяется отчаянная автостопщица Кира. Фильм о приключениях этой веселой компании «Трасса море-море» сегодня выходит на экраны. В главных ролях молодые актеры Арам Вардуанян, Юлия Франц, Олег Оц и Дарья Матвеева.
2: Драма.
4: Оскар Айзек, Джерард Батлер, Аль Пачино, Галь Гадот, Джон Малкович, Джейсон Мамоа и даже Мартин Скорсезе. Такой впечатляющий актерский состав собрал режиссер Джулиан Шнабель в авторском эстетском фильме «Кодекс Данте». Сегодня он выходит в России. В архивах Ватикана находят экземпляр божественной комедии, написанной рукой самого Данте Алигьери. Манускриптом хочет завладеть некий мафиози, для чего отряжает в Италию задолжавшего ему писателя Ника. Также события происходит в другой временной плоскости, когда великий Данте работал над главным произведением своей жизни. Кстати, и Ника, и Данте играет Оскар Айзек.
2: Боевик.
4: Этот фильм для тех, кто любит гонконгские боевики в стиле Брюс Ли. С сегодняшнего дня в кинотеатрах китайская лента «Живая ярость». Некая преступная группировка похищает дочь мастера-ремесленника Ван Вэя и жену журналиста Навина. Впрочем, злоумышленники не знают, с кем связались, поскольку эти двое – непревзойденные мастера кунг-фу. Из полутора часов экранного времени драки занимают примерно 3/4.
2: для детей.
4: И еще немного о восточных единоборствах. Идея снять этот фильм принадлежит актеру Роману Курцину, поскольку в жизни его главного героя, как и в случае с Романом, большую роль сыграло увлечение карате. 12-летний Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители-врачи находятся в командировке в Африке. Местные ребята принимают москвича враждебно, но он находит увлечение карате. Тренер Дмитрий и его дочь Маша помогают мальчику преодолеть страх, закалить характер и обрести внутреннюю силу. Кстати, в роли строгого сансея выступил сам Роман Курцин. А компанию ему в фильме «Малыш-каратист» он уже на экранах составили юные Мирон Проворов и Алина Соколова.
2: Для детей.
4: Фэнтези-фильм для всей семьи «Сладкая сказка» прибыл к нам из Чехии. Начало 20 века. В небольшой моравский городок приезжает прелестная молодая женщина Анечка. Она замечательный детский стоматолог. Ребята ее очень любят, поскольку она лечит зубы без боли. А все дело в том, что в оранжерее, примыкающей к вилле ее дяди, Анечка находит редкое перуанское растение, способное побеждать любые страхи и боль без единой слезинки. Естественно, завистники хотят им завладеть, но на помощь Анечке приходит банда веселых и верных местных ребятишек. А лента уже на экранах. Приятного просмотра и счастливо!
2: Кино по четвергам. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. На правах рекламы.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
8: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
7: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
8: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
7: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
8: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь. Последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни. Слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин. А результат просто космос. И вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено. Поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
7: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
8: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
7: Но вот как это работает?
8: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектра есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
7: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 20 82. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 20 82. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
8: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах, головная боль начинает отступать, появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток, появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
7: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
8: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
7: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
8: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8 800 777-2082.
7: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
8: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови, может активизировать микроциркуляции жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
7: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
8: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
7: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России.
9: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
11: Словарь русских говоров Забайкалья.
10: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
9: Радио России. Главное радио страны. Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
12: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
9: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле прокомментировали заявление Трампа по поводу эскалации отношений на фоне конфликта на Украине. Появились подробности в деле о попытке покушения на высокопоставленного военного в Москве. Власти напомнили о налоговых льготах для пенсионеров. Подробности далее. В Кремле не видят стремления штатов вернуться на путь эскалации отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
2: Скорее мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома. Заблуждение относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что чем больше украинский режим, киевский режим, будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию, в какой-то степени, мы не можем точно сказать в какой, но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону. Поэтому нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу.
1: Песков также уточнил рабочий график президента на сегодняшний день. Глава государства примет президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина. Российские войска за сутки поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Российские войска завершают разгром разрозненных сил ВСУ в Красном Лимане. За сутки уничтожены более 15 военнослужащих. Российские средства ПВО сбили 9 управляемых авиабомб и 468 беспилотников ВСУ самолетного типа. Дрон со взрывчаткой, при помощи которого украинские спецслужбы рассчитывали убить высокопоставленного сотрудника Минобороны России, был произведен с помощью иностранных специалистов. Это следует из аудиозаписи телефонного разговора задержанного в Краснодаре россиянина с украинским куратором. Об этом сообщили в ФСБ. Напомню, сегодня стало известно о предотвращении беспрецедентной по масштабам операции Киева против военных объектов и лиц Минобороны. По данным силовиков, украинские спецслужбы планировали в том числе с помощью беспилотников совершить диверсии на объектах военной инфраструктуры. Целями противника также было одно из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также высокопоставленные военные Минобороны. В частности, спецслужбы сообщили о предотвращении теракта в отношении высокопоставленного офицера. Подготовкой покушения занималась завербованная украинская агентура и 25-летняя россиянка. Весной этого года девушка арендовала в Москве квартиру, из которой вела видеонаблюдение за адресом проживания и автомобилем военного чиновника. Подорвать жертву собирался ее пособник, для которого шпионка подготовила жилье. В отношении агентов возбуждены уголовные дела. Власти напомнили о налоговых льготах для пенсионеров. Россияне пенсионного и предпенсионного возраста могут не платить налог на имущество по одному из объектов каждого вида и воспользоваться вычетом по земельному налогу на участок. Об этом рассказали РИА Новости в Министерстве финансов. В частности, от налога освобождается один из объектов недвижимости. Это может быть квартира, дом или даже гараж. При этом льгота будет применена к объекту с большей суммой налога. Кроме того, пенсионеры вправе применить налоговый вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 6 соток. Более 30 тысяч человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за паводка, вызванного ливнями, сообщили в пресс-службе МЧС. В нескольких муниципальных образованиях республики зафиксированы аварийные отключения электричества и перебои в транспортном сообщении. Особо напряженная ситуация сложилась в Кизил-Юртовском районе республики. Неблагоприятные погодные условия вызвали подъем реки Сулак, вследствие чего в зоне подтопления оказались сразу несколько сел. Власти направили в бедственные районы спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по республике, оперштаб готовится эвакуировать жителей в безопасные места. К работам привлечено более 200 человек и 75 единиц техники. В Молдавии готовят импичмент для президента Майи Санду. Как передают РИА Новости, экс-премьер, лидер партии развития и объединения Молдавии Ион Кику заявил, что документы для запуска процедуры готовят юристы его команды. Как выяснилось, несколько родственников Санду были устроены на должности в госструктурах без конкурса и с сильно завышенными зарплатами, которые в пересчете на рубли достигали полумиллиона. У некоторых были выдуманные биографии, фальшивые данные об опыте работы и образовании. Скандал уже привел к отставкам высокопоставленных чиновников. Сама Санду говорит, что ничего не знала о злоупотреблениях и никого не трудоустраивала. Двое подростков из Петропавловска-Камчатского предстанут перед судом. 15-летняя девушка и 17-летний юноша попали под уголовную статью за кражу. Ночью в подъезде несовершеннолетние нашли в тайнике ключ от пункта выдачи заказов, дверь которого находилась по соседству. Чтобы их не зафиксировала видеокамера, подростки перерезали провода. Однако по ошибке отключили офисную технику, а камера продолжала работать. Из пункта воришки вынесли 200 посылок. Малолетних преступников задержали по горячим следам. Вскоре им предстоит предстать перед судом. ГОСТы в сфере детских косметических услуг появились в стране. Новые требования к безопасному уходу за телом детей вступят в силу уже с декабря. Об этом сообщает РИА Новости. В разработанных правилах эксперты не рекомендуют детям младше 14 выполнять обрезной маникюр и педикюр. Из пирсинга разрешается только прокол мочек ушей. При этом допускается окрашивание волос безвредной краской, а также аквагрим и временное тату. Услуги должны оказываться только с применением специальной детской косметики и натуральных составов. Барбарис, оказывается, может побороть депрессию. К такому неожиданному выводу пришли наши ученые из Южноуральского государственного университета в Челябинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза. Сотрудники совместно с коллегами из Индии изучили молекулярное воздействие берберина, который содержится в ягодах барбариса, на организм человека. Так вот, выяснилось, что вещество воздействует на нервные клетки так же, как антидепрессанты. Открытие стало настоящим прорывом в медицине, утверждают ученые, ведь лечение барбариса станет полезным и безопасным аналогом современных синтетических лекарств. Столичных водителей призывают быть крайне осторожными на дорогах из-за грядущих ливней. Департамент транспорта Москвы напоминает о соблюдении скоростного режима и дистанции. Водителям следует избегать резких маневров. Перед поездкой нужно проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости. Я напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Всероссийская федерация легкой атлетики подала иск в спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение World Athletics о продлении отстранения российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях. Напомню, World Athletics оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов, несмотря на восстановление в ФЛА в правах и выполнение всех условий по антидопинговой программе. Европейская конфедерация волейбола обсудит решение Международной федерации о допуске россиян. Мы не будем делать никаких дальнейших комментариев по этому вопросу до завершения таких обсуждений, заявили в организации, не назвав никаких сроков. Разыгрывающий защитник Брэндон Адамс стал игроком Уникса. В прошлом сезоне американец выступал за Парму и стал самым результативным игроком команды и седьмым во всей баскетбольной единой лиге. Адамс также участвовал в матче всех звезд лиги. Егор Зыков покинул регбийный «Локомотив». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Зыков присоединился к пензенскому клубу в ноябре прошлого года, перейдя из «Стрелы» Акбарс. Махачкалинская «Динамо» объявила о полноценном переходе колумбийского защитника Андреса Аларкона. В прошлом сезоне футболист выступал за команду на правах аренды из колумбийского клуба «Патриотас Бояка». В «Динамо» отметили, что, несмотря на некоторые ошибки в игре, Аларкон подходит команде по человеческим качествам. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, почему матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде. Красивый город, прекрасная инфраструктура, современный стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года. За Нижний Новгород говорит и логистика. Он находится не очень далеко от Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому болельщикам «Спартака» и «Зенита» будет не так сложно добраться, сказал Дюков. Матч за Суперкубок пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля в 19:30. В нем сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак». С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: Завтра в Владивостоке временами пройдут дожди, температура воздуха составит 20-22 градуса. В Челябинске 28-30, пройдут осадки. В Ханты-Мансийске 24-26, ожидается дождь, временами сильный. В Новосибирске 25-27 градусов, в Красноярске до 22. В Кирове 26-28, в Оренбурге 24-25, кратковременный дождь с грозой. В Волгограде 33-35. В Санкт-Петербурге завтра пройдут кратковременные дожди, днем 23-25 градусов. В Москве ожидаются осадки, временами сильные, температура воздуха составит 24-26 градусов. Сейчас в столице около 20 градусов, ветер восточный, атмосферное давление пониженное.

0: 200 Коми-Гор.
1: В эфире новости. Микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который вводит в Трудовой кодекс новый вид деятельности. Речь о стажировке, позволяющей выпускникам колледжей и вузов заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта под руководством наставника. Ее длительность не может превышать более полугода. Нововведение позволит исключить случаи, когда работодатели годами сохраняют за сотрудниками статус стажера и предлагают более низкую оплату труда. На тему выборов. Общая численность избирателей в Коми на 1 июля составляет 609 тысяч человек, что на 5 тысяч меньше, чем полгода назад. Об этом на брифинге сообщил председатель избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев. В этом году предусмотрены различные формы голосования, что позволит отдать свой голос практически в любой ситуации, в том числе дистанционно.
2: Избирательная комиссия Республики Коми подавала в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации заявку на проведение дистанционного электронного голосования на нашей территории. Эта заявка одобрена. Таким образом, наши избиратели получат возможность проголосовать дистанционно. Мы один из 33 субъектов, которые подавали такие заявки. Это возможность проголосовать любому избирателю, где бы он ни находился, в дни голосования. Для северных регионов это очень даже полезно, поскольку сентябрь – это еще ситуация, когда многие из наших избирателей находятся в отпусках. Они прекрасно теперь могут подать заявку для участия в дистанционном электронном голосовании через единый портал государственных услуг и проголосовать там, где им это будет удобно. Главное, чтобы был выход в интернет и личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг.
1: В Госсовете Коми прошло первое организационное заседание молодежного парламента 7-го созыва. Участники избрали председателя и сформировали свои структурные органы. Работу курирует заместитель председателя Госсовета Станислав Кочев. По его словам, изначально молодежный парламент должен был собраться в начале года. Однако решили дать время, чтобы в его состав вошли представители всех сфер деятельности. Кроме того, молодые депутаты избраны от 19 муниципалитетов, представляют почти всю территорию республики.
3: Мы охватили всю республику, чтобы с каждого района был голос молодого депутата. Желаем молодежному парламенту новых идей, продуктивной работы. И уверен, что в дальнейшем у них будет много реализованных проектов.
1: Новый молодежный парламент будет работать 5 лет. Его председателем единодушно избран ухтенец Илья Злобин. В северном сиянии в Крыму отменили заезды для жителей Коми. Это связано с ограничениями местных властей. Сейчас в санатории остаются 30 человек, в том числе дети. После завершения смены прием прекратят. В регионе электроэнергия в течение суток отключается от нескольких минут до нескольких часов. В таких случаях работа пищеблока ведется за счет дизельного генератора. Холодное водоснабжение есть, горячее отключается, пока нет электричества. Напомним, ранее из-за введенных ограничений из Крыма вывезли юных жителей Коми, которые отдыхали в детских лагерях. В День семьи, любви и верности в столице Коми провели фестиваль «В ритме семьи». Для взрослых и детей в течение дня работали развлекательные площадки. А вечером наградили пары, которые в этом году празднуют юбилей совместной жизни. В числе отмеченных Анатолий и Валентина Козины. Вместе больше полувека. Воспитали 2 дочерей, помогают им с 6 внуками и правнуком.
4: Расскажите, пожалуйста, секрет семейного счастья. Как вы так долго смогли прожить в браке? Что нужно сделать молодому поколению, чтобы следовать вашему примеру?
5: Уступаем друг другу, если что. Мы никогда не ругались. У него хороший характер, и у меня, видимо, хороший характер.
4: Сошлись, да?
5: Сошлись характеры, хотя совсем разные.
1: Праздничный день отделения ЗАГСа начало рабочий день на час раньше обычного в 9 утра. Праздничная дата традиционно популярна у желающих заключить брак. Театральный художник по свету Денис и магистрант-филолог Ульяна – одна из таких пар. Молодожены познакомились в интернете больше года назад, а теперь решили официально оформить отношения. День для церемонии выбрали не случайно.
6: Мы любители древнерусской старообрядческой литературы, поэтому мы знали о Петре и Февронии, естественно, читали сказания и решили выбрать этот день, потому что он и подходил в целом по плану. И такой праздник знаменательный, можно сказать.
1: Завтра Дом-музей имени Ивана Морозова приглашает на акцию «Летняя пятница». В 17 часов пройдет игровая экскурсия по выставке «Поехали». Вы узнаете, что нужно уметь, чтобы стать космонавтом, как республика связана с космическими кораблями «Восток-1» и «Буран». Увидите, как работает реактивный двигатель и пройдете предполетные испытания. В эту субботу Национальная библиотека совместно с Коми республиканской типографии проведут встречу с писательницей Еленой Габовой и иллюстратором ее новых произведений Маргаритой Белон. Всех желающих ждут на пешеходной улице с 12 часов.
0: Радио России. Коми-Гор. Спорт.
1: В Оркуте прошел арктический марафон. На старт вышли 543 участника из 30 регионов России. География забега охватила территорию от северо-запада до Дальнего Востока. Абсолютным победителем среди мужчин стал Борис Петренев из Усинска.
7: Результатом очень доволен, особенно когда прибегаешь первый. В этом году повезло нам с трассы, так как она немножко подсохла по сравнению с прошлым годом. В прошлом году бежалось очень тяжело, моментами была грязь, по которой тяжело бежать. А в этом году лето немножко подсушило трассу и бежалось очень комфортно. У меня была цель выбежать из 2 часов 30 минут. И у меня получилось это сделать. Результат мой 2 часа 28 минут.
1: В эту субботу в парке «Патриот» села Визинга встретится 12 семейных команд из 9 городов и районов республики. Поборются за победу в региональном этапе всероссийской игры «Семейная зорница». Торжественное открытие начнется в 10:30. В программе «Полоса препятствий», состязания по различным видам военной и спортивной подготовки и интеллектуальные станции. На вечерней церемонии лучшая семейная команда получит почетное право представить республику на всероссийском этапе «Семейной зорницы» в сентябре. Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 12 градусов, в 12 часов дня – плюс 26. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,04 до 0,12 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На крайнем севере днем кратковременный дождь, гроза. Ветер переменный 1,5 метров в секунду. При грозе порывами 12-14 метров в секунду. Температура ночью плюс 12, плюс 17. На крайнем северо-востоке плюс 8, плюс 13 градусов. Днем плюс 25, плюс 30. В Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, днем северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 14, плюс 16. Днем плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится. 11 и 12 июля жара будет спадать. Днем ожидается плюс 18, плюс 23 градуса. 11 июля в южных районах, а 12 июля на крайнем юге до плюс 28. Кратковременные дожди с грозой пройдут местами.
8: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Эфирин Миянкат.
10: Бичавлана студиян Галина Ведерникова. Комин литературалы шем чукарчем я сдагаш я сылыч. Мичука да вичтавлам. Наталан Костянбечка чивны уладжик. Казань карен монас вращаяса гижи счастлен конференция. Миян мучанца чеветлысн живой тэр. Тут маломчыш. Кучи страны энтэ тутчана национальная республикан. Сымната нашин скруда культура. Тайлыч Микорович Тавны Коми, гижащий филология, наука, сочи кандидат Алена Ельцова. Бурлун Алена Власовна,
11: Болон.
10: Ты баравитлым не дослал над Йорк ясадка, гижич Йорк ясадка от Казани. Мы туда мы ты радейта над Гожим ясно светлен, что он поэт яслен или литература ту ялыш яслен, аджишлем ясвила. Мы ян вот таяты янле воизчулым была делез, вот таявитлым из мыли вылы таящиема Казанес.
11: Тая вылы сычам мероприятия, сящиема литературалы дерт. И ну адыс Россия са гижич яслен котыр, коды Москва насия дашты, и ну адыс татар гижиш яслен котыр кодотывыв. И ще ма вылы бытте уджуд регион са литература яслы кутче пырысны Волгадорса литература яс, войтыр яс, Уралса литература яс, ща Войвывса литература яс и Алтай. Сточа кашум чукорчилы мы стая вылы ще ма альманахлы коды регит питас. И сетче чукортыма вот тай войтыр ясы слыш кывбур яс проза. Дыркат чеш дачтыс на альманахсы. Се петас роч кывьен, роч кывыла вуджадам яс сетанылованы. И вот бытте кыджи итог чукортчилыс на гижиш яс конференция тая вылы. И конференция дыриюс, сетже шорнитыс на альманаха пырам гижад яс елыш, дон ялыс на наяс и вычис на кывкартад яс секция яс вылын.
10: Ну вот ты что, сумнда литература регион я с литература пасин, на регион я со съешенная мышь, но шам вою с литература я сда, мен коми за чепуры с коды еше Карелия, наверное.
11: Первым коми, Карелияс, да. Карелияс из ланцены в одни коман диалект, на я вот стал нас и удмуртияс, но се лунвылынжык бытте, но вот меча маты смыйка, я со смеянлы литература, я со сцены.
10: Но сейчас и Урал берца, да. И Волга берца, зывуна. Та я став гижет, я со сто раз на уйти альманаха, вылюджет село.
11: Альманах из вылам налан планируйте куим направление, поэзия, проза, да и драматургия. Но драматургия со сеща бор я помысы тыщ боштамаш бор, и лосом ин поэзия да проза, объем выснаюс. С выснамы объем из по шурса и лист бок.
10: Отик не бегло, или как?
11: Отик.
10: Утика сие лептина сон вермен.
11: Да. Сие небыг сабу от нас. А дик же тачам небыг яс петас на лунвовса литература яслан и асывовса россияса литература яслан.
10: Асывали сие иссаен, да?
11: Да, да. Миян шуам мунус конференция из юншир нас, а сие дже вежонан лидас лунан воджик тачам же конференция лунвов литература яслан вылынуа дама грозный карын. И лоа на воде еще тачам же конференциях и асы в регион яслен.
10: Да, дерт семян локота тут мавне. И мука кувья литературу ясна, мы только сейс ручку в пыр вермам дашам, коми яс, мы вермам саман ручку. Пертудмавне. Вот не важен была презентация, созвучие небег вичталесне. Мы с ней первым коми нас люди, но все гугарваны мяли, и кушрочек у нас. И с чем любовали люди нас, кови с чем мели, и с чем маслышикас. Вичек мука дешуас нас, и абы кови, мы ее нарочим, мы да некучим силы на Шерлуна была. Литература гижет яса тут часы я. И Шерлуны сы. Кывор чертис тоже вед абуджик откодь. Мен мукат саком свеши думает на мыча так. Сыны ударение смыт пылыс, баражаслыс пылыс лун. Мен кажется, это интересный кыв. Эмоционально много на приметана.
11: Чай тогда абу кыв, ян вермасны шуны тут там яс, код яс осчорнитны, код яс озрадейтны, озинтересуйчыны, но кыджис я абу кыв, кор вещик литература саказавайт, тан пирым коми я слышлыддины, да ут код явны шуам миян коми литература, кад джик пыры сиад джан и тот чамы вещик кытан шура, кор шура, налан кывны сбытте меным кажется живописный джик коми дорщис. Миян шуам тачам кыв, ана кычка шу, штасны гижи штасны, пучка сытка Павла вещик ставыс мав палан куди та дисе на я верма маш, куди кужа маш. Ме первым коми литература са йона лыддивла, и воджин лыддивлы, и вуджадлы коми ноган бытте лошады штавлы. И ме чай там и налан литература с гашка абу, гижиши сабу йона уналы, да. Но литература с бур, або шибитана, або льок, і сиджішуну мешка ікшу.
10: Ну вот это, ну тику бурн мяч джарку. Он тут ге, он гугерва вишерта зив квиз югод. Но джиоис хенинчета югодлан сада. И сразу быть это вот джинмейка воща, да? Но миши фоны маяса, шуясы и эмоционально воспринимает там. И даже если он гугерва вишерта сы квиз лыч. А мен кажет, чем и гашка диалект я сосем мян джарку виз. Мы чай там ем. Но мы были с ее октуд, мы имеем литературу, она гашки котки выйдет часы, она мы гэта як высадживали. Ну и у нас еще первый сокор куты людины, мы два джаву яса комен восайн, мы вообще гэгэгэрва чочком кыса. Мы ча чочком, ну, еджит вылом когда. Ну, то я меню на кижештым, бур кижештым, да?
11: Ну, абусы мэн перым комилэн, вот. Шо ам сия же Карела ясыслэн, налэн сэны карельской кывьес, юкше, чым кывуж яс, бытте вож яс, ливуж яс, ливики, людики. На я бытте там и наслыматынай же, но век же тор ялэн, и ту ялыш ясысна яс, видлалэн и тор я, кыджи диалект яс, чорнищий кас яс. И сиеме чай тогда зави интересный тор.
10: На Твери с код я сола на Карел я сис код кагашки чорните на налами ну что еще кучем ки диалек да?
11: Да.
10: Наверное чорните на связно мы имя корка на когда дешле на сивью на гордичене мы имя чай уже дморте смеян налан родич быть тика на сич тай шуане а мы шо мы ся ты аще не ткуте туда не ты не шусне ну я нем кружок яс значит код кави вигжене свиле дара с кружоком ну шо я кучи мьян школа ясен дерто звилетне. Ми приляча ми. Миян комиков льока вилетене. Озю на бура и утик часка. Каналан программа черти. Вочинет ми вид час вилетлем. Но миян Англия ковку им час вилетене. А комиков то позже утик часен вилетне, да? Жвекши ми бите бурджик. Комиков нас пока бурджик на, да? Окто дура тайлова сараз миян ачни сьюзес. Бать мамас отказывать, что началяется комы нас вылетны. Та и некуда он гугерва. Не вижу над нищулом над кучисы. Вермана ли мы думает, но мы кавказан кучунка бать ли мам, что вас черный трочен, хен черный тменам чужанку. Мы лакасы чайте на мой комы гвиз. Некуча туйтем, некуча сын очи он мун. Вот и код я стимуна над комиссией, унакад гашкей тетут, савали на невашта, це стачилин.
11: У Сыктывкаршани сми, коми республика сагижиш кутыршани ветлим микуимен, Алена Шомысова, поэт, гижиш Александр Герасименко, роч поэт, и ме, коима дискуимен ветлим. Нае кыкан уджалысны поэзия да проза секциян, кык секциям на мартмыс критика, да, вуджетчиш яслан секциян.
10: И мы и тиян секциян чёрный тесным и юлиш.
11: Чёрный из вылы зэв интересной критика ювшис секция, а сэ вылы ёнжика сэ эсгижиш яслан, а литература вед яслан. И сэны вылы нэ литература вед яс Татарстаныш, Шуам, Алтаиш, сэ же Карелия шис и чёрный тым критика юлиш. Эмма талон национальной литературы ясын критика, кучаман сылыны, кололоны, да Шуам озжика тюрма, критика уджис, куджис ес, купедны позже. Мечай тогда шорни свылы. Эз сачам гаштам доклад яс людины, а будан шорни тысны, шилам шанис вишталысны, кучам налан литература ясын, мы вочща, мы керше. И унатор

0: литература и критика. И вот в учете я слышу, мне дали тоже материал, в учете я слышу.
1: Мы когда с Кашкой разговаривали, мы интервьюали не критика, да литература туяла. Мы когда с Чайцами, ну, литература коморта стояла, сейнин быть критик. Мы интервьюали, Алена.
0: Критика с Ионжика с Талун я литература лишьема. Шуам вот гижет петис выль, да, и критик... Дон ялась я гижаться. У нас чайтены мы критик, все сичка пенялыш, либо видыш, либо омальтыш. Век быть сыщань мы калёк джектор ясли мы ли витчищены, гижиш ясы.
1: Кути мастер Маргарита, да?
0: Да, но сбыль у нас критик все абу быть пенялыш, критик все медводж дон ялыш. И бочный как учёнка, ну, любой гижиш, с пырджик сиджи овла мы критик все медводжа дон ялыш. Я сыща корка гашка шёва мысти, коля азда сыща литература вед яс, историк яс, кутасны туявны сылыш творчество Соланд. Туйся, а вот критика ся вот талун теги же наскитена дон ялысны. Могу сад критика сле на босын медым видны гижишься, мед сие спинявны, омальтны мыинка, а мадары кытка гашка индыштны, кытка гашка ошкыштны, кажавны буртор яса гижетчис, кажавны мы абуджик шуам артмы ма индыны тавыла гижишислы, и луддишишис мед шуам гыгырвуас выль гижетса.
1: Колыка семет вадж людясы, старшим статьясы, и окоталовасы Да. Люди на тебя гижатся, да?
0: Да, да.
1: Шам комен не лямен босаяка, вышишны важас. Мьян вылы критикас, да? Вилю на вот и газетен петлисы, вою коджилын, и торьяне бэгяс. Вот Геннадий Беляевлен, Бежов вылы фамилияс. А мы, кажется, мы он и огжик ташам торьясаджей.
0: Да, гежет тор, они и кудьме гагырво, и мукод литература ясын тачам же оламыс. Ставны селящены мы, критика абу, критика устырмы, критика некодоска си занимайчины. И съезжа татар ясыслен, код язы унаана шашныс и налансывм и культура, и литература джидуден, уна книга пете на ашны селящены же. Критика испамиян пышти абу. Но шорни свылы сыйлыш мы, кучка кола том ес ушадны. Критика учса вычны и гагырву адны налы, мыла кола критика ысмы, и таен дерт кола гижиш котырлы, ёнжикасы занимайчыны, шуам кучка организуйтны, да мы да сэчам шорни вэлы.
1: Ну, а ты вот, Алена Власовна, ашны критика на сона нокшай, да?
0: Ме овлывла мы гижлывла, Выль не бог, выль петам не бог яс, выла кучамка отзыв яс, либо рецензия яс, но огьоначок, да. Ёнджика задерт мена муджайся литературоведение, и ме туяла литература лыш история, с кучисовым иском литература, с ёнджика са кучедным заводитчиган. Вот та менам меджер могай артма.
1: Тачам гижатся вермас. Лучше сумен морт, коты помалы шам филология факультет, им сылан кучум кавилы чем, гашка и наука ан степенили, шам люди шеч вермас. Вот мы нам практика ан вылы сычам морт, сия котечка коми, но коми нас оскуш, и сия миян лич гижа часа, код я се служу для мач рочвилы, на се проза гижа дяс. Сия вылы на я книга я сылич гижа, и вот Юшков елич чеч. Ёнжика сия рыты в Европа са гижа чес, елич вылы гижа на миян, елич тоже. Но вот сия зыв я на люди чес, бичем басна, ё на се испытав, и вот тачам са вылы гижа, и мы даже радио прочитливлым. На сылан вылы простое школьное образование, нам сия спомавлы, на зыв внимательные люди чес вылы. И мы вылы даже согласилен статья яска, мен каже честно.
0: Ну, мы чай тогда критик лы абу быть, лон наука яс кандидатен. Оз сие буден, аслы стачам мокса оламас пукты. Но мортыс к тода бура литература сашуам, татчес коми литература, роч литература, кучамка иностранная литература яс к тода, гогырво радейте, шис отзыв, либо рецензия вермас гижны буден, мы чай тогда шелым шанис. Ска сие гижа моя уджус.
1: Да. Мортис и она люди, что сунатодес, ну вот с этим Йозе Сабуна, она даже чайте на мои вообще сказал люди, что мы интернет люди, что мы на первый сет согверме. Бег же кучем к небе, где спите, но не мы вообще гелящие, мы ее до где с нами

0: Vikan je bi ga slične. Kan moču pa den kot kakve verma saši slične. A ona ako me mort verma saši ne tko gervanet. Naverne nekod. Razve što je tača bučem ga iči tik, da. A ti va tačne tatar literatura se to danet. Lidi lanet vůžetem jesen.
1: Mejška je gšu, můj mezev bura to da. Торян нин талун я литература се татар я слыш. Но кучам шуре дертав тор я се сме лыдилы и вещиг вывлы се чан тороломан мена мы мена эс комику вылы вуджадлы. Шуам муса джалилес. Мечай тада татар литература ищ меча немалана. Унан се стыдыны совет катча гижыш и курка мене кымын кывбур вуджадлы и се кывбур я се йозадлы сны журналын. Габдулла Тукайна Гашка литература аслы подов пук тыш меча тутчана гижиш. Ме зево коти тышка Казаняс ветлыны сылан творчество лыда олан лышием музея, но вот тай разы СДЖ картмы сывас намы кады свылыми аны чакодь. А сие музей са кола озотчы душан повешек виджедны. Но мечай тада быть кола сатче волыны виджедлыны сие музей са. Тая ветлы газ, вот мянлы петкадлысны, нулысны мянас Максим Горькийлы сиям музея, эмсэ чамыс Казанин, и сия сиджэзэ аслы спылас музеис, и вот мэ кымын вунин туяла коми литературалыш историяса, и как раз сия кадсы ёнджы, кокори Максим Горький совлыс и уджалыс, кыжет комына двояс, ме тыдмала унатор, унавыльтор, ме гыгырвамы, Максим Горький свылымазы тытчана кычшун фигуран, секша искусствоын, литератураын, и абу прыста сиэс унаан тыдлымаш, и секи кыжэ двоя сазэвьона вуджэччылымаш, комия миян тимавеньяс, и мукот гижэшяс. А музей с сычам зэваслы спыла сиэн мы бытте сэны петкэдлыма Горький лыш том дыршакатса. Корсия вещи габуна и гижлыма. Або на заводе тлымагижны, а локтама Казани, Нижней Новгороды, швелатчины. Велатчины сапырнысы, або вермама сия университетас, Казанская университетас. Сывыснамы вещи начальная школа сообразования сылан помавтам вылыма.
0: Подылся.
1: Да. И сылы сиджей шуамаш, мы ми ога вермайтэне бочтны. Сия мыса сымын Казаня сабу вычама, сия и нянь пыжалымай, и сэны музей асвешик, сия подвалыс, эм кытаны вылыма студенческая пекарня, и Горький сэтаны пекара влыма. Сия ставса она джвидемаш, и быдволышлы сэтче позже пыравны и виджедлыны кыджи сия сэны. Сэща йона уна вишталаны Горький да Шаляпин костын йорташем йылыш.
0: Кукнанес волгайш, да?
1: Да, да. Ме Горький ювшис йонанын люддишлы, но ме эг тод, сэчан факт, мы Максим Горький том дырьес вешик вылыма оперной шылышан. И бурач Казанин, Казаньса опера, сиэс боштлымаш, асилэн па йозыс унаан каштылэны вылым, зэв па мича голосыс вылыма Горький исланы. Вот сия вылыма дас квайтарыса, а Шаляпин сэгжа вылыма дас нёлярыса. И Горький медым коти наж витышны котне у нашем, кос я мапырны уджвыла, вот опера, и сиез боштамаш, не дыркежлы, но уджуштама сие вылама, вот оперна ищи лыщен. А Шаляпинас, коды вылама тасню ляры сосес або боштамаш, сывас нам и голос испа, або насылан пукшем абура, взрослый мортлан моз, и Шаляпинас вылам, сыща бурын нас не нуна в околе мышти, шуткан моз век сие нюмшерен вишталы мы, вот Горький боштамаш, а мене Шаляпинас из боштна опера ащуны.
0: Не он, как же, музыка лангбергачина. Волга сымында меча голос я считыс. Но меня маслом им шам виджетла ставила. Но Горький сешули на улыс Новгород. Он я улыс Новгород юганан чужилыс. Но мячным туда мы. У нароч сын был и корка, да?
1: Да.
0: Он же кисен Саратов, Самара, улыс Новгород. Сен мордва вилене. Дерцилен си уж я сесем. Просто ми я не сторяно зрадить не те скачтовне. Ну, став сед ми я нарочиш. А виджадлене, как у мен ми чашулиш петизда. Ну, бабе спиши, Лидия Русланова, у нея каде, Надежда Кадышева, мен корка Михаил Бурдин шулес, збыль вилас. Вот си роч, сич шуча нароч, юско сачуланка вес. Мелодия сия оброч яслен, або славянской. Сия буреч вот мордва шаньмуна. Мыла сия даже он, якад мордва ест, корсачам разалама, кор тоже миян моз ас выйди пуктам из чина, не сымундачна, а кор локтесне шамма киев сарушич славяна, цин кучим код ясалус начнет гугарванет. Тот тюркское племя ест, татар ест, фин-угр ест, и меча у нас были мордва. Не остав, он и я, Москва, саму я с собой шлесна. И дерция, и немец с колема, вегжешуна мысия. Мордвала немец, а бушам, куч мян комия с людины. Но буде не старать, мы касла не сдам, и скажу, типа, нет, я людины, мы ведь мордовский нем. Юрий Долгорукий локти сушилась, вот таяла вас Москва. Но гагарвана мы немец вылынен, да? Кудишам американ, мишище по Миссури, да сия, або англиянин, да? Сия индеец ясла немецес. Обычно коркотка локте, ним собачте сия кучам былынен. И ком я сыджа. И вот мы людям и дата его и туристы выжат пайпок тесне. У нея кучу ласна общая российская культура. Только та есть вот коллега Горвана и пыти пуктыны, и сие же каде не купят на кодаске вылечек, кучем говорит раз. А будем дора пыти пуктамен бюджетны. Но мы ее са пыти пуктамачным сога. Та я уже дошибка татар, я стачу звучит.
1: Да, мы вот они ветли газ бурочу, вот как сявили вишталыш на тянли. Мы кажали мы татар яс, пыти пуктан сие войтур яс, код яс сен шуам налан территория вылан, зев компактный аулан, шуам удмурт яс. Вот сен Мамадышский район Татарстана, Казанчань, Бураылын, все кук час коломун машинан, и вот тая конференция бурас, конференция с помалысной, но юзыс муналысны гортас, а ме кольчилы нышта кук лун в Казани, мене пригласитлысны вот ця Мамадышский район, светлыны, виджедлыны, удмурт яслыш, гошща гаж, кодышуща гырон бұттон, мия ногынка бытте, гыран бұттан кад. На мейка крен вот пукту счастны вела мудмурт ясы сважен и сеща налан бытье уджит гажлова на я витчищены мы быдмас мы воас и та я вот оттяланы муса оттяланы шондеса и кажалы мы кор все праздник лас мемуны сены ставныс и удмурт яс и татар яс и ставныс куч бы оти гудырынаш оти чукарынаш и праздник Муна зев лошида зев бура и гажа мунас
0: вот.
1: Ме ветли е гутна, ме нам се на гижиш йорт яс олан Казани яс. И сидже и удмурт яс, код яс вилин гаж вилас, ме на яс накат тудса у навонен. Ветли ми студент яс, ка Москва еш локтом аш студент яс и нали шетем аш автобус Министерства культуры Татарстана. И на я вот мияна збочтлесны Чурчинус, зевьона, кажет, че с меном.
0: Ой, зевбур, но шам, бо тут мурки аз тоже ведем.
1: Грон бутон.
0: Грон бутон. Да. Аналан гербер, да? Но семьян, бить рочна с гербер, сбывала с горбер, да? Тоже еще мы все пуктучан гажлы, да? Но миян с чем сабу, гашкиналаным супандами татар ясланым, да, с чем с сабантуис.
1: Гашка на я вот цены станы.
0: Тут честны, да?
1: Оти лайнолан, гашка и озьона со сорлашны, а гашка и сорлашены там от костанес, но...
0: А бы на той дикой сорлашены, разачны с удмуртен людьми.
1: Да, ну вот мы чуем, мы вот удмурт яс, код я соланы оз удмуртян, а татарстан, мод республикан, на я видяны, ащны с ваш пылес олас ногс, ваш традиция яс, и посни челядес, че пыртаны сия традиция ясас, сены шилысны, ёктысны, да, кукарыса челядь вещи праздника с этаны участвует.
0: Но ведь и удмуртияны мяще, мы сочем будет рубить сермяна, да? Да. Под яслен, мы были с традицией, а с котечки сынолены. Ну, никуд не соскиджав, ты с мэнданин кат кулема, и на я векос уткодячны, шо ам удмурт яска, мы кащин скутаны котечка, сувитка, да вот тачам нивелирование с зывали пашкалама. Но вот ты вешкалены, джик, мут, шикас культура и даже национальная политика, ну, вот он, республика, вот куча ты чайтанет, озывыв ты ачны татарьян, татарстанен, а сейчас скупся купедемен и сидюча, мила мука душоне, рочесли сына блюшит, кажала не тачумся.
1: Сыны рочес зевуна, оле, и на я сетиш мону некачо скусины, налы сыны абулёк, и шилам вила нас воя налы сетчас оламыс, но дерт тека ачид мыйк лёктор вычан мортыслы, си этэны двоча вермажа мыйка шуны, но эн вычдай лёкса. Коды бура ола сылы и буражи, и овще мечай тогда, а мы на я вывты ащен мек, кажа в конференции о дырии, шо ам праздник дырии, мы котка сэны вывты аще. Ме некомынышнин ветлы Казаня сыадж, и тая разме ветлы, и меным зев ним кодь век ветлыны спектакль выла, налын меча тотча на драмтеатры, сия национальный театр имени Камала. Сылен выль здание, вот и сече мой домос пыран. Но сены пуктаны сымын спектакля с татарк вылын. Сия зевыджи цены некомын зал налын, и отпырья некомын залын муноны спектакля. Сены век тыры съез, и мы ме кажали, кумыныш ме куемышнин ветлы спектакль выла сечей. Сече спектакль са виджедны локтаны осымын татар яс. Но и роч яс локтаны, и мука чай тада войтыр яс пиш. Кучамка йоз, и сечем яз дораз. Кожаева ислан пыр зев бур отношения. Они бурьяюшся кормемуны, наадзяны мы те, шо аммад национальность, да, и дик пыр вузьены, вот, боштай наушник тянлы вуджадасны, и зев бура вуджаданы. Меным щелым выла зев йона вооны. Татарской кувылас мунуш спектакль ясыз. И ме скотцены имаш и роч театр яс, но роч ас ме нам абу пока уджит косьемы ветлыны. А вот татарской семе видедлы вла. Кажет че, мен и кувьи скажет че.
0: Ну, чорнитника музыка, Юлиш, псия сиджа, рада балет театр. Ну, боже, шо не шедевр. Ме не видеды лебеди на очера, ну, когда сын Василия Пуктама. Вот мне она остача Пуктана, она Пуктама аж оригинальная, с кучем декорация. Ну, это я шам балет сыны Кувиза с Юрги. А Госмед ме видеды опера, татарка была, национальная опера. Мне вот и он, я кадея бы национальная опера. Она лансуманда, и Зивбура мектат гашкей федеральный. Чем куд еш нали мейка вичме. Наверное, вичме миян дорошунжик. Но мечай там и асланес куд еш. Ож жалитны чем за культура. Кыв сумма дым вылы. Куджи миян жалитны. Кучам гадас не бэк вылы леджены. И си ездук десны. Це чем агульмы с коми республика. Вот около август кучку кадлу на корну. Кучам га старо каясас. Мейка щуны с площадь вылын куджи колян. Бо сывыла щетну на миллион шайт. А комик же счастлич не беговского лични. Мы дачны с озормасны дали честны. Завжаль мы их. Мы вот с сумым шам критика, да, национальный кувьяс или черный смун. Ну и влачлен. Та я проблема, я звула виджедла с Юлич. Нога какута метайли чернитны. Мы не нам неко развешчи. Чернитны кола. И оскал полный куч минутик морчевыс. Сыща дотиканы пукща даласны. А мы ля кола сэвичичны. Значит, оскал вытиканы кола пачки джикатайли чернитны. И мы чай там и ласка тиян кучумка. Тачам шама чукарчам. Ту я Ялыч яслен, гижыч яслен, тайлыч быть колы чорнетны, а не шумны, ну вот чумы сабы, щетны кома смиричны, та чё спощ. Ну, ты ян, кожака, берма только шумны, мы ты сумы, да не декоми наука, и коми поезжа, уджидать тет ян летаешь, мы у натору лащин мы смеялись, вот что нет. Атте Тиянлы Алена Власовна и Воджилань Воловлы имена часто джек.
1: Тиянлы Атте, Аджишта джек.
0: Ты кузынет комик гижеч литература туялыч Алена Власовна Ельцова Качорный. Севич талас рачаса гижи часлан, да критик яслан, Казани нодам конференция гилыч.
2: Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Я считаю, ты смотри, до машины впереди. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. На столб рядом посмотри, до него должно пройти. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Счет дистанции веди и счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Вести Комигор.
5: Бурлун. Студиан Татьяна Кинева. Куракывзен Вильторес. Республика Саюралыч Ростислав Гольштейн донялыс ижва районын каналан уштасе спыртым. Регионын вешкылыш пассис мы шиктесын быть колы сымыдны мортлы лышалана оласнук. Колян во ижва районын воштисны пыштишо места вылы выль черят сад. Сылын доныс куимшо ыкмыс миллион шайт. Сиджа КПДСны лыжен ордышан база кыны өт пыр вермас вынчачыны комын спортсмен. Нянь пыжаланынын выльмадисны оборудование. Вопомыч эштас вас сыстым мыданин. Шемсы тамогу шивич вадыны шикты сы Федерация Сада Республикаса Балая Шерти. Лызым санаторий джойн талым шерти кывкорты дэсвы, чем опасе Республика Савичкалан Котырын юрна дыча свежич Наталья Якимова. Сэччэс олы шэс норачэсны мы санаторий дэсылын гыгыртасыз озлы шавны коры мэслы. Кыжылой пасе ма боча кывин бурда чанын ужалыны вылыстыдым унеса специалисты ясвы дичыны медициналын бур оборудованиян. Регыд санаторийлын мутасы ваясны лыа вопым бэчвесаласны челядлыш варшя ворсанын езда вычасны вылез, шымсы юкасны бюджет орцыш. Но дасны и мукат джойнтышан уджияс. Воркута уголь Котырын прокуратура донялис ызилы месы шевичишим да безопасность удж. Лой донялыма шахтаяс, ломтаса узырмыдан печораса фабрика, воркутаса механический завод, юнияка саперянин да транспорт предприятие. Омасын лой эрдыдыма пожарясы шевичишимын торкалы мес, езыс петкадымын да шыблас иналымын тырмтым турес. Вешкалы шеслы индыма кыкямыс ылыдым, ковын мортыс кыскама административный кывкутыма. Кыртки раскатыдын эжва ювымын посы джойнталы муны катпасы кучышымын. Кызвын уджы швычисны шижимдас процентсы. Подряд омыс эштады послыш эжыцы. Регыт вуджанинын лас выль асфальт. Мыныш-то коли свычны тыдбалис Елена Золотарева.
6: Посу саплитая свыла пухтыснанин бетон, ан и дачты наваюсь дурьян эжет вечкалы в савижас, шуйгаты из чередны ветаны машинаяс, асфальтен эжасны мата салунеса, но пост тырвые воштетач ылынна, уна уж лоас шуриаяс мунчадаман.
7: Есть определенные проблемы с поставкой ГСМ, соответственно, данная проблема накладывает отпечаток на поставку материалов, вот. Но пока справляемся, скажем так, с этими возникшими проблемами. Как будет в перспективе, загадывать трудно. Ну, работаем. Я думаю, что справимся. То есть сдадим в срок.
6: Сыктывкар мылдын туинта апоскас медаджит. Ета республика сакуим район. Вуджанынса строительственны паштеветымын восаян. Подулыс потлащи сдакищис. А барьявояса машина яслан лыдысымын сода. Налыдын ищука техника. Кык щурскачкыма двон. Регион савечкадлан котырлан артмис пыртны поса национальный проект ясыщутия.
8: Тая поска сыта район ясканы меду на вэр омас яс. Быдлун после ему на що саяс вэрнуыш машина. А налыщукта с барьявояса йона содыс.
6: Асфальт вольцам бырын ужалы сейчас боча сналышедны поча сдаю жидан етед. Материал я стуен нин ужалы сейчас тырмана. Сычка арын тая посты ветлыш водитель я свермасна нин волчыны одиджик. Налы оскомы быт пырье дас минутан вичечны светофорлыш турун вишби.
5: Республика Саканалан Советын Чукарчилис том яслан парламент. Вылеч бюрьем Котырын ыни кышквайт морт. Том депутат яс петкадлан республика сада сыкмыс муниципалитета. Скычи тыдовчис олыч яслан мычат яс елышная зэбура тыдыны. Да кысин ивенны щекадлун яс.
9: Нужно создать льготы, специальные возможности, льготные ипотеки, отеческая ипотека и прочие возможности для того, чтобы молодежь оставалась у нас в регионе.
10: Здесь есть такая возможность молодежи сказать, высказать свое мнение, сказать свои проблемы, потому что большинство молодежи все-таки хочет жить на своей родной земле.
5: Выль парламент кутас ужамн витво. Юрна дышна слой ухтащ Илья Злобин. Лунан воджик Сыктывкарса ЗАГС вощис час вела воджик, щемя да ради чем лун луна гишчин унанкостин. Налден вылен и театр со щерпа со щищи Денис да магистратура анвелочищ филолог Ульяна. Восайн то место дмачисн эту везен и он и шуисн этуфтн оламса. Лунца борисн воджув мы пуштаман.
4: Мы любители древнерусской старообрядческой литературы, поэтому мы знали о Петре и Февронии, естественно, читали сказания и решили выбрать этот день, потому что он и подходил в целом по плану, и такой праздник знаменательный, можно сказать.
5: Ущинскин зев аслес полосамищемодан велочанинес, нёлёт школа анпортен северный стиль конкурслыч проект. Пыранинсы щерпасалан велочищ Виктория Котляровалан эскиз черти. Штенесын воев самича вырва. Конкурс вылы волы сквайтамон сая мортлан ветмон дизайн проект. Голосуйте счастлыдан вылы вичур сморт. Они быт школа анлоа сториалана щерпас. Некомун лунке жле Сыктывкара войсна Илья Репин немастанг Петербургса академия студентес. Коминная кутасна вожмасчина маяк севера томьезлан Войтур Костачукар чилам кадьитадам. Художество велочарнинца студентес кастина немадна Сыктывкарас асланас щерпасесан.
11: Комин черпа сащим могущ, Илья Репин нема художества Академии Анвелочища свойственный метод чащ. Чокаджика наветлана лунвула, велочанлан юканья семыщ Псков областин до Крымын. Кочешуясна, войвилан наячоч аджисна асас пласлун. Куим том художник, кассина черпа савна кусачан каланчас. Надородовчисна и Сыктывкарса студент ес.
12: Меня удивляет архитектура на самом деле. Здесь есть смешение таких старых домов, даже вот деревянных, как здесь, с такой сталинской архитектурой, и также есть здания, которые исторически так сложилось, что они здесь такие остались, их немножко достраивали, реконструировали, и тут есть на что посмотреть, есть что пописать.
11: В эти курсы велочища с Петр Куленич да Ольга Климова от согласен шоны, и в лан кологижны одье, откат кулац вело виджедаман ромеса свершина, но вы я мавта с отцыган черпаса позже вежештавны, и вещик петкадлан ас виджедлас.
13: В рамках учебных работ сама себя ограничиваю, что это учебные работы, надо все сделать четко по плану, чтобы там все было по законам академической живописи. В пленэре я позволяю себе немножко шалить, что можно немножко написать по-другому, как-то другие цвета использовать, более яркие, и писать в другом стиле, в другой технике, другими кистями даже.
14: Нам важно показать себя как художники, как все-таки творческие единицы в концепции одной выставки, да, и создать, наверное, какие-то такие работы, которые будут интересны для местных жителей и, в принципе, да, для любого зрителя в любом музее.
15: Я хотела спросить про подложку, правильно ли я сделала.
14: Я думаю, что подложку можно полегче сделать, полегче. И, кстати говоря, вот здесь разнообразие в тоне требуется.
11: Медым петкадыны Борджика Мичлун, эти студентка вещик Лечис Степан Собор Сащона, тащань бытте югжедым астроебасы зев астыс пылыса, вещик гебыш тупкышан дыра боштис. Художество Академии студентесыз, тая луна пожайчивны Сыктывкарлан мукат инесын. Строебаясы бөлені ашныс. Юр күжед луна медбур уджесы петкадлас Национальной галерея.
5: Сыктывкарса уличесын кыптыны иуна пылыс спортплощадкаяс, ногыс лышыдынэс матынжык олан керкаяс дур. Юркарса администрациян шуам шертивычыны котралан вишияс, воркаут мутасяс да шойчанынэс. Бульмачымыс муна вылыс човда Сыктывкарса Чернов уличын. Тани позже сворсны футбол, баскетбол, волейбол да хоккейш. ГТО эрдияс дачтын нышта щет кыркачын, лесозаводын да эжваса өтиет гимназия дур. Спортивный мутас лоаси мичуринима паркын, сентябрь өтиет лункежлы воштасны нышта челядь до том яслен дворечкад орчен эрт.
16: Став бурса, ты кывзинад вильтурьяс.
3: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
17: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 12 градусов, в 12 часов дня плюс 26. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,04 до 0,12 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На крайнем севере днем кратковременный дождь, гроза. Ветер переменный 1,5 метров в секунду. При грозе порывами 12-14 метров в секунду. Температура ночью плюс 12, плюс 17. На крайнем северо-востоке плюс 8, плюс 13 градусов. Днем плюс 25, плюс 30. В Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, днем северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 14, плюс 16. Днем плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится. 11 и 12 июля жара будет спадать. Днем ожидается плюс 18, плюс 23 градуса. 11 июля в южных районах, а 12 июля на крайнем юге до плюс 28. Кратковременные дожди с грозой пройдут местами.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Путин обсуждает с главой торгово-промышленной палаты Катыриным в Кремле ключевые меры поддержки бизнеса. В Кремле прокомментировали слова Трампа, что США могут закрыть небо над Украиной. Средства ПВО сбили за сутки 468 украинских дронов. И теперь подробнее. Владимир Путин встретился в Кремле с главой торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Обсуждаются текущие запросы предпринимателей, вопросы сертификации продукции и услуги, связанные с аккредитацией компаний. По словам Пескова, пресс-секретаря главы государства, разговор также затронет законотворческую деятельность ТПП, которая включает участие в подготовке нормативных актов и предложений по улучшению условий для развития бизнеса. Вот что сказал президент.
2: Сейчас система ТПП объединяет сколько? 130 торгово-промышленных палат в регионах, да?
3: Да.
2: Это примерно 57 тысяч организаций.
3: Да.
2: Совершенно верно. Огромная организация.
3: Владимир Ильич, ну вы в свое время высказывали пожелание на съезде нам, чтобы развивали систему палат и максимально были близки к предпринимателям. Исходя из этого, но также из закона о торгово-промышленных палатах, у нас же есть функции еще оказания услуг. Поэтому мы постарались действительно реализовать ваши пожелания. У нас образованы филиалы в ряде муниципальных образований от субъектов федерации. И сегодня мы работаем в 350 точках Российской Федерации. Ну, я хочу сказать, что на данный момент в эту систему входят и союзы ассоциаций федерального уровня, регионального уровня. Порядка 270 – это федеральный уровень, порядка 800 – это те, которые на региональном уровне. Это такое серьезнейшее экспертное сообщество, которое дает возможность привлекать бизнес в качестве экспертов при оценке регулирующего воздействия, при этом, когда мы готовим какие-то нормативные акты, законопроекты и так далее. Вся система работает сегодня на интересы спецоперации. Все наши коллеги задействованы в оказании помощи своим землякам, которые на местах, так сказать, участвуют в формировании конвоев, которые туда отправляются от субъектов федерации, самостоятельно своими земляками отрабатывают просьбы, если такие поступают по какой-то конкретной технике, обмундированию, ну, каким-то еще вещам.
1: Заявление Дональда Трампа о возможности закрытия неба над территорией Украины в качестве гарантии безопасности новое его еще предстоит осмыслить. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам. Так он ответил на их просьбу прокомментировать заявление президента США по этой теме в Турции, где проходил саммит стран НАТО.
4: Это новое заявление. Ранее таких заявлений не было. Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае, речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Это нужно понимать. Поэтому, конечно, это еще предстоит осмыслить, насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан, так далее и тому подобное. Что касается Patriot, то да, это очевидный факт. Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Это действительно, мы это знаем. Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Путин. Но вместе с тем некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним. Мы его приветствуем. Мы надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана, настанет черед и возобновление их усилий на украинском направлении.
1: Песков также подчеркнул, что Россия будет увеличивать буферную зону, если Украина продолжит наращивать удары по российской инфраструктуре. Представитель Кремля добавил, что Трамп пока не звонил Путину, но президент России открыт к диалогу. Ранее американский лидер говорил, что позвонит российскому коллеге после саммита Альянса в Анкаре. Вооруженные силы России нанесли удар по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны. Под удары также попали места хранения беспилотников дальнего действия, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах. В населенном пункте Красный Лиман в ДНР российские подразделения завершают зачистку разрозненных сил противника. За сутки уничтожено более 15 украинских военнослужащих, а также автомобиль и 6 наземных роботизированных комплекса. За сутки также на всех направлениях проведения спецоперации ВСУ потеряли около 1400 человек. Средства ПВО сбили 9 управляемых авиабомб и 468 дронов ВСУ самолетного типа. Большинство эвакуированных после прорыва дамбы в Дагестане, жители 11 домов в селе Маджалис вернулись в свои дома, сообщил глава района Запир Гасанов. В четверг утром администрация района сообщила РИА Новости, что из-за повышения уровня воды в реке Улучай после ливневых дождей частично разрушилась дамба в селе Маджалис. Ночью были эвакуированы жители 13 домов в зоне подтопления. Сейчас паводковая обстановка постепенно стабилизируются. Власти отмечают, что угрозы разрушения жилых домов в данный момент нет. К берегоукрепительным работам специалисты приступят после полного спада воды. В Москве завтра на фоне непогоды может возникнуть смерч. Прогнозируются сильные дожди, возможен град, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его прогнозу, финал рабочей недели будет дождливым. На столицу прольется еще до 8-11 литров дождя на квадратный метр. Ожидаются грозы, местами град диаметром до 2 сантиметров. Причиной появления смерча может стать холодный фронт. Ночью в пятницу в Москве будет плюс 14-17 градусов, днем потеплеет до климатической нормы 22-25 градусов, отметил синоптик. Дожди будут лить до следующей недели. Улучшение погоды и потепления возможно только во второй половине июля. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Всероссийская федерация легкой атлетики подала иск в спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение World Athletics о продлении отстранения российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях. Напомню, что World Athletics оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов, несмотря на восстановление в ФЛА в правах и выполнение всех условий по антидопинговой программе. Европейская конфедерация волейбола обсудит решение Международной федерации о допуске россиян. «Мы не будем делать никаких дальнейших комментариев по этому вопросу до завершения таких обсуждений», заявили в организации, не назвав никаких сроков. Разыгрывающий защитник Брэндон Адамс стал игроком «Уникса». В прошлом сезоне американец выступал за Парму и стал самым результативным игроком команды и 7-м по результативности во всей баскетбольной единой лиге. Адамс также участвовал в матче всех звезд лиги. «Спартак» будет бороться за чемпионство в новом сезоне, уверен вингер красно-белых Маркиньес. «На мой взгляд, мы готовы к этому. Я в команде 2 года и вижу, что с каждым матчем, с каждым днем мы становимся все лучше», считает бразилец. В прошлом сезоне Маркиньес стал 2-м по результативности игроком «Спартака» по системе «Гол плюс пас», а команда заняла 4-е место в российской премьер-лиге и выиграла Кубок страны. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, почему матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде. «Красивый город, прекрасная инфраструктура, современный стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года. За Нижний Новгород, говорит, и логистика. Он находится не очень далеко от Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому болельщикам «Спартака» и «Зенита» будет не так сложно добраться», — сказал Дюков. Матч за Суперкубок пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля в 19:30. В нем сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак». С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: В пятницу 10 июня в Петропавловске-Камчатском ожидается 16-18 градусов без осадков. В Южно-Сахалинске 21-23 градуса дождь. В Магадане 12-14 градусов выше нуля, временами дожди. В Хабаровске 25-27 градусов, ливни и грозы. Во Владивостоке от 20 до 22 градусов, временами дождь. В Екатеринбурге 24-26 градусов, ливни и грозы. В Челябинске 28-30, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге местами по области кратковременные дожди, 23-25 градусов. В Москве временами небольшой дождь, ночь 14-16 градусов, днем 24-26.

0: Стефан Цвейг. Письмо незнакомке. Радиокомпозиция по произведениям писателя с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Часть четвертая.
1: За дверьми залитого огнями дома раскинулась ночь. Долина тонула во мраке, а небо блестело влажной чернотой, как мокрый мох. И здесь все еще не было прохлады. И здесь повсюду, как и в своей крови, я чувствовал опасное сочетание жажды и опьянения. Какая-то нездоровая влажность, словно испарина больного, легла на поля, и молочно-белый пар шел от них. Душная мгла призрачно озарялась отдаленными вспышками. Луну окружало желтое кольцо, и от этого еще злее казался ее взгляд. Я чувствовал небывалую усталость. Рядом оказался забытый с утра плетеный стул. Я опустился на него и замер без движения. Руки и ноги повисли, как чужие. И тут, безвольно приникнув к гладкому камышу, я вдруг ощутил томительную жару, как наслаждение. Она уже не терзала меня, она сладострастно ластилась ко мне, и я ей не противился, только закрыл глаза, чтобы ничего не видеть и тем более глубже воспринимать природу, все то живое, что обступало меня. Что-то мягкое, обволакивающее, как полип, льнуло ко мне. Меня целовала тысячеустая ночь. Я лежал и чувствовал, что сдаюсь. Отдаюсь чему-то, что меня обнимает, обволакивает, пьет мою кровь. И впервые в этих душных объятиях во мне проснулась чувственность женщины, блаженно отдающейся упоению любви.
2: Окружающие считали меня робкой, называли дикаркой, ибо я, стиснув зубы, хранила свою тайну. Но во мне зрела железная решимость. Все мои мысли и стремления были направлены на одно – назад в Вену, назад к тебе. И я добилась своего, каким бессмысленным и непонятным мне казалось всем мое поведение. Отчим был состоятельный человек и смотрел на меня, как на свою дочь. Но я с ожесточением настаивала на том, что хочу сама зарабатывать на жизнь. И, наконец, мне удалось уехать в Вену и поступить к одному родственнику в его магазин готового платья. Нужно ли говорить тебе, куда лежал мой первый путь, когда в туманный осенний вечер, наконец, я очутилась в Вене? Оставив чемоданы на вокзале, я вскочила в трамвай. Мне казалось, что он ползет. Каждая остановка выводила меня из себя и бросилась к нашему старому дому. В твоих окнах был свет. Сердце пело у меня в груди. Лишь теперь ожил для меня город, встретивший меня так холодно и оглушивший бессмысленным шумом. Лишь теперь ожила я сама, ощущая твою близость, тебя, мою немеркнущую мечту. Я ведь не сознавала, что равно чужда тебе вдали, за горами, долами и реками. И теперь, когда только тонкое освещенное стекло в твоем окне отделяло тебя от моего сияющего взгляда, я все стояла и смотрела вверх. Там был свет, родной дом, ты, весь мой мир. 2 года я мечтала об этом часе, и вот он был мне дарован. Я простояла под твоими окнами весь долгий, теплый, мглистый вечер, пока не погас свет. Тогда лишь отправилась я искать свое новое жилье. Каждый вечер простаивала я так под твоими окнами. До 6 я была занята в магазине, занята тяжелой, изнурительной работой, но я радовалась этой беспокойной суете, потому что она отвлекала меня от мучительного беспокойства во мне самой. И как только железные ставни с грохотом опускались за мной, я бежала к твоему дому увидеть тебя. Встретиться с тобой было моим единственным желанием. Еще хоть раз издали охватить взглядом твое лицо. Я ведь была уже не школьница и хорошо понимала, чего хочу. Я искала встречи с тобой. Я хотела, чтобы после долгих сумеречных лет тоски по тебе ты меня узнал. Хотела, чтобы ты заметил меня, полюбил. Но ты долго не замечал меня. Хотя я каждый вечер, невзирая на метели, резкий пронизывающий венский ветер, простаивала на твоей улице. Иногда я целыми часами ждала напрасно. Иногда ты выходил, наконец, из дому в сопровождении приятелей, и два раза я видела тебя с женщинами. И тут я почувствовала, что я уже не девочка, угадала какую-то новизну, перемену в моей любви к тебе по внезапной острой боли, разрывающей мне сердце. Стоило мне увидеть чужую женщину, так уверенно идущей рука об руку с тобой. Это не было неожиданностью для меня. Я ведь с малых лет знала, что у тебя постоянно бывают женщины. Но теперь это причиняло мне физическую боль. И я с завистливой неприязнью смотрела на эту очевидную тесную близость с другой. Однажды, по-детски упрямая и гордая, какой я была, и, может быть, осталась до сих пор, я возмутилась и не пошла к твоему дому. Но каким ужасно пустым показался мне этот вечер. На другой день я опять смиренно стояла перед твоими окнами. Стояла и ждала, как я простояла весь свой век перед твоей закрытой для меня жизнью. И, наконец, настал вечер, когда ты заметил меня. Я уже издали тебя увидела и напрягла всю свою волю, чтобы не уклониться от встречи с тобой. Случайно на улице как раз разгружали какую-то подводу, и тебе пришлось пройти вплотную, мимо меня. Ты рассеянно взглянул на меня, но в тот же миг, как только ты почувствовал пристальность моего взгляда, в твоих глазах появилось уже знакомое мне выражение. Ох, как страшно мне было вспомнить об этом. Тот предназначенный женщинам взгляд, нежный, обволакивающий и в то же время раздевающий, тот объемлющий и уже властный взгляд, который когда-то превратил меня, ребенка, в любящую женщину. Секунду-другую этот взгляд приковывал меня. Я не могла и не хотела отвести глаза. И вот ты прошел уже мимо. У меня неистово билось сердце. Невольно я замедлила шаги. И, уступая непреодолимому любопытству, оглянулась. Ты остановился и смотрел мне вслед. И по вниманию и интересу, с каким ты меня разглядывал, я сразу поняла, что ты меня не узнал. Ты не узнал меня ни тогда, ни после. Ты никогда не узнавал меня. Как передать тебе, любимый, все разочарование той минуты? Ведь тогда в первый раз я испытала то, на что обрекла меня судьба. Быть неузнанной тобой всю жизнь, до самой смерти. Как передать тебе мое разочарование? Видишь ли, в те два года жизни в Инсбруке, когда я неустанно думала о тебе и только и делала, что мечтала о нашей будущей встрече в Вене, я, смотря по настроению, рисовала себе самые печальные картины наряду с самыми упоительными. Все было пережито в воображении. В мрачные минуты я предвидела, что ты оттолкнешь меня, с презрением отвернешься от меня, потому что я слишком ничтожна, некрасива, навязчива. Я мысленно вытерпела все муки, причиненные твоей неприязнью, холодностью, равнодушием. Но даже в минуты отчаяния, когда я особенно остро сознавала себя недостойной твоей любви, я и мысли не допускала о самом страшном, убийственном, что ты вообще не заметил моего существования. Теперь-то я понимаю, о, ты научил меня понимать, как изменчиво для мужчины лицо девушки, женщины, ибо чаще всего оно лишь зеркало, отражающая то страсть, то детскую прихоть, то душевное утомление, и расплывается, исчезает из памяти так же легко, как отражение в зеркале. Поэтому мужчине трудно узнать женщину, если годы изменили на ее лице игру света и тени, если одежда создала для нее новую рамку. Поистине мудр только тот, кто покорился своей судьбе. Но я была еще очень молода, и твоя забывчивость казалась мне непостижимой. Тем более, что непрестанно думая о тебе, я обольщала себя мыслью, что и ты часто вспоминаешь обо мне и ждешь меня. Как могла бы я жить, зная, что я для тебя ничто, что даже мимолетное воспоминание обо мне никогда не тревожит тебя? И это пробуждение к действительности под твоим взглядом, показавшим мне, что ничто не напомнило тебе обо мне, что ни единая, даже тончайшая нить воспоминания не протянута от твоей жизни к моей, было первым жестоким ударом, первым предчувствием моей судьбы. Ты не узнал меня в тот раз. И когда через 2 дня при новой встрече ты взглянул на меня почти как на знакомую, ты опять узнал во мне не ту, которая любила тебя, а только хорошенькую 18-летнюю девушку, встретившуюся тебе на том же месте 2 дня назад. Ты посмотрел на меня удивленно и приветливо, и легкая улыбка играла на твоих губах. Ты опять прошел мимо меня, и как в тот раз, тотчас же замедлил шаг. Я дрожала, я блаженствовала, я молилась о том, чтобы ты заговорил со мной. Я поняла, что впервые я для тебя живое существо. Я тоже пошла тише. Я не бежала от тебя. И вдруг я почувствовала, что ты идешь за мной. Не оглядываясь, я уже знала, что сейчас услышу твой любимый голос, и ты впервые обратишься ко мне. Я вся оцепенела от ожидания, и сердце так колотилось, что мне чуть не пришлось остановиться, но ты уже догнал меня. Ты заговорил со мной с такой обычной легкостью и веселостью, словно мы были старые знакомые. Ах, ты ведь ничего не знал, ты никогда ничего не знал о моей жизни. С такой чарующей непринужденностью заговорил ты со мной, что я даже нашла в себе силы отвечать тебе. Мы дошли до угла, потом ты спросил, не поужинаем ли мы вместе. Я сказала «да». В чем я посмела бы отказать тебе? Мы поужинали вдвоем в небольшом ресторане. Помнишь ли ты, где это было? Ах, нет, ты, наверное, не можешь отличить этот вечер от других таких же вечеров, ибо кем я была для тебя? Одной из сотен, случайным приключением, звеном в бесконечной цепи, да и что могло бы напомнить тебе обо мне? Я почти не говорила. Это было слишком большое счастье сидеть подле тебя, слушать твой голос. Я боялась задать вопрос, сказать лишнее слово, чтобы не потерять ни одного драгоценного мгновения. Я всегда с благодарностью вспоминаю, с какой полнотой ты оправдал мои благоговейные ожидания, как чуток ты был, как прост и естественен, без всякой навязчивости, без любезничания. С первой же минуты ты говорил со мной так непринужденно и дружественно, что одним этим ты покорил бы меня, если б я уже давно всеми своими помыслами, всем своим существом не была твоей. Ах, ты ведь не знаешь, какую великую мечту ты для меня осуществил, не обманув моего 5-летнего ожидания. Было уже поздно, когда мы встали из-за стола. У выхода из ресторана ты спросил меня, спешу ли я или располагаю еще временем. Могла ли я скрыть от тебя мою готовность идти за тобой? Я сказала, что у меня еще есть время. Тогда ты, на секунду замявшись, спросил, не зайду ли я к тебе поболтать. Охотно, повинуясь непосредственному чувству, сказала я и тут же заметила, что поспешность моего ответа не то покоробила, не то обрадовала тебя, но явно поразила. Теперь я понимаю твое удивление. Я знаю, что женщины обычно скрывают готовность отдаться, даже если втайне горят желанием, разыгрывают испуг или возмущение и уступают только после настойчивых просьб, заверений, клятв и ложных обещаний. Я знаю, что, может быть, только те, для кого любовь – ремесло, только проститутки отвечают немедленным полным согласием на подобное приглашение или же очень юные, совсем неопытные девушки. Но в моем ответе, как мог ты об этом подозревать? Была лишь притворенная в слово упорная воля, неудержимо прорвавшаяся тоска тысячи томительных дней. Так или иначе, ты был изумлен. Я заинтересовала тебя. Я заметила, что ты украдкой, с удивлением посматриваешь на меня. Твое безошибочное чутье, твое вещее знание всего человеческого сразу подсказало тебе, что какая-то загадка, что-то необычное таится в этой миловидной доверчивой девушке. В тебе проснулось любопытство, и по твоим осторожным, выпытывающим вопросам я поняла, что ты стараешься разгадать эту загадку, но я уклонилась от прямых ответов. Я предпочла показаться тебе глупой, чем выдать свою тайну. Мы поднялись к тебе. Прости, любимый, если я скажу тебе, что ты не можешь понять смятение, с каким я вошла в подъезд, поднялась по ступеням. Какое это было пьянящее, иступленное, мучительное, почти смертельное счастье. Мне и теперь трудно без слез вспоминать об этом, а ведь у меня уже больше нет слез. Но ты вдумайся в то, что ведь все там было как бы пронизано моей страстной любовью. Все было символом моего детства, моей тоски. Подъезд, перед которым я тысячу раз ждала тебя. Лестница, где я прислушивалась к твоим шагам и где впервые увидела тебя. Глазок, откуда я следила за тобой, когда всей душой рвалась к тебе. Коврик перед твоей дверью, где я однажды стояла на коленях. Щелканье ключа в замке. Сколько раз я вскакивала, услышав этот звук. Все детство, вся моя страсть запечатлелись на этом тесном пространстве. Здесь приютилась вся моя жизнь, и теперь она бурей обрушилась на меня. Ведь все, все сбылось, и я шла с тобой, по твоему, по нашему дому. Подумай, это звучит банально, но я не умею иначе сказать. Вся жизнь для меня, вплоть до твоей двери, была действительность, тупая повседневность. А за ней начиналось волшебное царство ребенка, царство Аладдина. Подумай, что я тысячу раз горящими глазами смотрела на эту дверь, в которую теперь вошла. И ты почувствуешь, только почувствуешь, но никогда не поймешь до конца, любимый, чем был в моей жизни этот неповторимый миг.
1: Я чувствовал, что кто-то не спит так же, как и я. Кто вдохнул в меня этот вкрадчивый алый дурман? Женский взгляд или природа? За стенами и замками мне чудилось что-то нежное, мягкое. Во мне трепетал беспокойный огонек, будоражил кровь и не желал угаснуть. Нехотя поднимался я по лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке и прислушиваясь. Не только слух, все органы чувств были обострены. Ничто не могло удивить меня. Все во мне ожидало чего-то необычайного, неизведанного. Я знал, эта ночь должна кончиться чудом. Душный зной должен разрешиться молнией. Стоя на лестничной площадке и прислушиваясь, я снова ощущал свое единство с природой, которая металась в бессилии и надрывно молила о грозе. Но кругом ни единого шороха, только легкое дыхание пронизывало притихший дом. Через силу одолел я последние ступеньки. Я был утомлен, разочарован, и пустая одинокая комната пугала меня, как гроб. Дверная ручка поблескивала в темноте, на ощупь она была...

0: так ярко, когда луна скрыта за тучами. Я подошел ближе, и светлый блик зашевелился. Я остолбенел. Впрочем, я не испугался. Этой ночью меня не поразило бы самое неправдоподобное чудо. Все уже было предвосхищено в мыслях и грезах. Никакая встреча не показалась бы мне странной, а тем более это. Да, у окна в самом деле стояла она. Та, о ком я невольно все упорнее думал, неслышно ступая в спящем доме, чью бессонницу ощутил своими обостренными чувствами сквозь потолки и двери. Лицо ее смутно светилось в темноте, а белая ночная рубашка облаком тумана обвелась вокруг тела. И такая, какой я увидел ее у окна, всем существом устремленная к природе, таинственным манящим мерцанием бездны, увлеченная навстречу своей судьбе, она представилась мне ожившей сказкой «Офелии над прудом». Я подошел ближе, смущенный, взволнованный. Должно быть, услышав шорох, она обернулась. Лицо ее оставалось в тени, и я не мог понять, видит ли, слышит ли она меня. В ее движении не было ни испуга, ни протеста. Нас окружала полная тишина. Только тикали стенные часы, и вдруг, нарушив тишину, она неожиданно прошептала: «Мне так страшно».
1: «Мне так страшно».
2: Письмо незнакомке. Радиокомпозиция по новеллам Стефана Цвейга с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Автор сценария и режиссер Александр Пономарев. Композиторы Яна Лобахина и Стефан Андрусенко. Звукорежиссер Антон Деникин. Шеф-редактор Марина Багдасарян. Продюсер Ольга Золотцева.

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Говорят, что он не смотрел фильмы со своим участием, что театр любил больше, чем кино, и вечно был собой недоволен. Вячеслав Невинный, невеселый весельчак. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. В театре и кино Вячеслав Невинный играл Простаков, но в жизни отличался редкой интеллигентностью. Его роли главным образом комические, но человеком он был довольно замкнутым и, по его признанию, не очень веселым. Почти не давал интервью. Невинный – чистокровный туляк. Его отец был инженером на знаменитом оружейном заводе. Мама работала секретарем-машинисткой. С детства занимался велоспортом. Показывал отличные результаты на тульском велотреке. Имел юношеский разряд. Был очень стройным и спортивным. Но однажды во время гонки упал и получил серьезную травму. Не мог ходить.
2: Из интервью Вячеслава Невинного. Для восстановления врачи кололи гормональные препараты. Они меня предупредили: будешь толстый, но бегать сможешь. Хорошо, что моя актерская индивидуальность сходится с таким обличием. А если бы мое амплуа было герой-любовник?
1: Тягу к актерству чувствовал с детства. В школе пародировал учителей. Смеялись все одноклассники. Однажды славу даже оставили на второй год, потому что он смешно передразнивал учительницу математики, а она ставила ему сплошные двойки. А когда в первом послевоенном 1946 году узнал, что во Дворце пионеров открылся театральный кружок, тут же побежал туда и занимался в течение 8 лет. Вершиной актерской карьеры мальчика была роль Чичикова в «Мертвых душах».
2: Из интервью Вячеслава Невинного. В 1954-м я, молодой и начинающий, приехал в Москву. Пробовал сдавать экзамены в Институт кинематографии. В ВГИКе актерский курс набирал народный артист РСФСР Владимир Вячеславович Белокуров. Он играл знаменитого летчика Валерия Чкалова в одноименном фильме. Я прочел басню, монолог Хлестакова. После экзамена в коридоре Белокуров сам подошел ко мне и сказал: «Слушай, зачем тебе кино? Тебе надо идти в театр».
1: Впрочем, и здесь получилось не сразу. Первая попытка пройти в школу-студию МХАТ была неудачной. Однако от своей мечты Невинный не отказался. Временно устроился на работу в Тульский областной театр юного зрителя. А через год, в 1955-м, поступил. После учебы Невинного приняли в МХАТ, которому он был верен в течение полувека. Начинал с маленьких ролей. Кстати, играя продавца воздушных шаров в спектакле «Три толстяка», познакомился со своей будущей супругой, актрисой Ниной Гуляевой.
3: Из интервью народной артистки РСФСР Нины Гуляевой. «Я в МХАТе была заслуженной артисткой, а Слава только пробовал свои силы. Я от него бегала. Он 3 года ходил по пятам, говорил: уходи от мужа. В конце концов, с мужем начались нелады, и я ушла. Просто решила для себя узнать, кого больше люблю. Прошло какое-то время, и я поняла, что люблю больше Славку. У нас родился мальчик. Сначала сына хотели назвать Ильей, но когда я увидела его на первом кормлении, подумала, что совсем он не Илья. Предложила назвать мальчика Славой. Уж очень похож на отца».
1: Первая яркая роль Невинного в МХАТе – Хлестаков в «Ревизоре». Вместе с ним на одной сцене легендарные мхатовские старики – Алексей Грибов, Михаил Яншин, Владимир Белокуров, Ольга Андровская – все народные. И коллеги в шутку нарекли Невинного «международным артистом». После этого он перешел в когорту звезд театра. Первой большой ролью в кино был ушлый новичок уголовного розыска Зайцев в киноповести «Испытательный срок».
4: «Ну ты, честное слово, какой-то бестолковый. Сотрудников же непрерывно убивают. Ну вот, если при нас кого убьют, то нам освободятся места. А то еще нас самих тут ухлопают, пока мы здесь не в штате».
2: Из интервью Вячеслава Невинного. «Я оказался на одной съемочной площадке вместе с Олегом Табаковым и Олегом Ефремовым. Они были очень хороши, но вот я... Увиденное оказалось так не похоже на то, что я себе представлял. Подумал даже, зачем надо, чтобы другие на это смотрели. С тех пор не люблю ходить на свои фильмы и говорить о них».
1: А вот режиссерам яркий комический талант Невинного очень нравился. Снимали часто. В год порой выходило по 2, а то и 3 фильма с Невинным. В основном во второстепенных ролях. Но каких? Многим запомнился флегматичный автослесарь из «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова. Помните?
5: «Вы знаете, у нас заедает правый поворот.
6: Поглядим.
5: Да, а при переключении скорости такой звук, такой...
4: тук-тук-тук.
5: Послушаем.
6: Еще, знаете, у нас перегревается правое переднее колесо.
5: Пощупаем.
4: Да, а позавчера весь день в машине пахло бензином.
5: Понюхаем.
4: Мне кажется, там
5: это... Отоприте гараж-то.
1: В 1975 году Леонид Гайдай снял Вячеслава Невинного в своей комедии «Не может быть» по рассказам Михаила Зощенко. Он сыграл в картине роль хозяина пивного ларька, брата Прохиндея, главной героини, и исполнил песню, которую начала петь вся страна.
7: В жизни давно я понял, кроется гибель где. В пиве никто не тонет,

0: Вода.
1: Из интервью Вячеслава Невинного. Гайдай любил после того, как сцена закончится, не сразу произносить «стоп». Хотел, чтобы мы продолжали жить в образе. И из этих неоконченных съемок частенько рождалось что-то очень стоящее. Были артисты, которым это очень не нравилось. Один знаменитый настолько это не переносил, что просто приходил в бешенство. Мне же этот гайдаевский стиль был по душе.
2: Ну, и я чего-нибудь возьму. Уж не оставлю вас. По мере возможности помогу, чем могу.
3: Часто люди подходили к нему на улице и задавали один и тот же вопрос: «Где же я вас видел?» На что Невинный отвечал: «В бане». Актер имел в виду фильм «Старый Новый год». Впрочем, все началось со спектакля «Мхата» по пьесе Михаила Рощина. Премьера прошла в 1973 году. Его герои – две, на первый взгляд, разные семьи – Себейкины и Полуорловы. Накануне Старого Нового года они собираются отмечать праздник, каждый со своими близкими, но что-то не ладится. В конце концов, главы семейств, рассорившись с родными и хлопнув дверями, уходят в баню.
2: Нам всякого такого не надо, правильно, Дамся? Пускай мы такие сякие, но свое нам отдай.
3: С особым удовольствием Невинный, по его признанию, снимался в детских фильмах. В 80-х дети даже прозвали его «Весельчаком У». Таким ярким получился в его исполнении образ космического пирата в многосерийном телефильме «Гости из будущего».
4: Ну, ты же знаешь, я люблю помучить, потерзать, поиздеваться. А тебя бы я помучил. Ну ладно, я пошутил.
3: Голосом Невинного говорят многие мультяшные герои. Кот в «Возвращении блудного попугая», Свистулькин в «Незнайке в солнечном городе», злой волшебник в «Сказке о потерянном времени», кот в «Кошкином доме» и многие другие. Но самый известный – медвежонок в мультфильме Юрия Нарштейна «Ежик в тумане». По воспоминаниям режиссера, он был поражен, увидев Невинного за работой.
1: Из интервью режиссера Юрия Нарштейна. Я ему рассказал суть роли. Медвежонок бегает по лесу, ищет друга ежика, а когда находит его, запыхавшись, весь в нервном напряжении, произносит свой монолог. И вот пока Слава не набегал по тон ателье несколько километров, не вымотался, как медвежонок в лесу, он не начинал свой текст. Было много дублей, с него пот лил градом, но монолог Слава прочел замечательно.
2: Ежик! Где же ты был? Я звал, а ты не откликался. Я уже и самовар на крыльце раздул, креслице плетеное придвинул, чтобы удобнее звезды считать было. Вот думаю, сейчас придешь, сядем, чайку попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да?
3: Фильмография народного артиста Советского Союза Вячеслава Михайловича Невинного насчитывает около 80 лент. «Председатель» и «Веринея», «Не может быть» и «Гараж», «За спичками» и «Старый Новый год», «Небеса обетованные» и «Гости из будущего». Он не скрывал, что театр всегда любил больше, чем кино. Впрочем, все его роли, большие и маленькие, на экране и на сцене, запомнились. Таков был его уникальный талант.
1: Из интервью Вячеслава Невинного. «Играть на сцене очень трудно, а хорошо играть невозможно. Вот все говорят, что хорошо играют. А что для этого надо? Текст выучить, что ли? Нет. Надо каждый день играть словно в первый или в последний раз. Ведь завтра будет возможность сделать это еще лучше. И так до бесконечности.
5: Театр «Радио России» представляет.
6: Трогай!
7: Но пошли!
5: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
8: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
5: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
8: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
9: Понял.
5: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
10: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
5: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска.
11: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
5: на правах рекламы.
0: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
6: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
0: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
6: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
0: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
6: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
0: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
6: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
6: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые резиновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
0: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
6: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
0: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
6: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
0: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
6: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
0: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
6: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *22 03. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
0: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
6: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
0: Давайте подведем итог нашей беседы.
6: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты «Кардиаля» не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты «Кардиаля» стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. «Кардиаль» является натуральным гелем из беломорской водоросли «Фукус». Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
9: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
13: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
5: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин обсудил с главой торгово-промышленной палаты борьбу с коррупцией. Россия обладает достаточным потенциалом для продолжения СВО, заявили в Кремле. Средства ПВО сбили за сутки 468 украинских дронов. И теперь подробнее. Президент России Владимир Путин обсудил с главой торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным работу палаты по борьбе с коррупцией.
2: Сергей Петрович, как ТПП работает в сфере борьбы с коррупцией?
3: У нас есть такой опрос, который мы проводим. Бизнес-барометр коррупции ежегодно проводит, вписан даже в программу деятельности по вашему поручению, которую мы выполняем. Порядка 40 тысяч участников этого опроса ежегодно у нас. И мы потом рассылаем итоги этого опроса во все органы власти, депутатам, сенаторам, министрам всем. К вам в администрацию направляем. Но это такой, на мой взгляд, очень серьезный и важный опрос, который дает возможность посмотреть, в каких направлениях, в каких областях, где на данном этапе наибольшие вообще коррупционные возможности есть и где больше всего коррупции.
1: Также Катерин отчитался о поддержке бизнесом специальной военной операции.
3: Вся система работает сегодня на интересы спецоперации. Все наши коллеги задействованы в оказании помощи своим землякам, которые на местах, так сказать, участвуют в формировании конвоев, которые отправляются от субъектов федерации, самостоятельно своими земляками отрабатывают просьбы, если такие поступают, по какой-то конкретной технике, обмундированию, ну, каким-то еще вещам.
1: Также Катерин рассказал президенту, что международный арбитраж в виде лондонского и стокгольмского судов работает против российского бизнеса. Владимир Путин назвал неправовыми решения лондонского и стокгольмского арбитражных судов, которые они принимают против российского бизнеса. Россия считает не стремлением к эскалации, а заблуждением США заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что эскалация боевых действий между Россией и Украиной поспособствует скорому мирному урегулированию. Это заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
4: Скорее мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома. Заблуждение относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что чем больше украинский режим, киевский режим, будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени, мы не можем точно сказать в какой, но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону. Поэтому нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу.
1: Россия готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения СВО, заявил также Песков в комментарии британскому информационному агентству Рейтер. Такой комментарий последовал в ответ на статью Рейтера, в которой утверждается, что Россия якобы отойдет от идеи дипломатического решения украинского конфликта в связи с недавними атаками ВСУ. Российские военные поразили пункт временной дислокации подразделения Госпогранслужбы Украины с помощью ракеты Х-39 в населенном пункте Грачевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Российские военные в течение суток также нанесли удары по используемым ВСУ логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиабомб и 468 беспилотников. Группировка «Восток» продвинулась вглубь украинской обороны. Противнику нанесены удары в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери ВСУ составили свыше 450 военнослужащих. Уничтожены 2 боевые бронемашины и 5 автомобилей, говорится в сводке военного ведомства. Еврокомиссия серьезно обеспокоена рекомендацией Международного олимпийского комитета об отмене ограничений против России и призывает не допускать российских спортсменов к соревнованиям. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна Кайса Иткинен на брифинге в Брюсселе. Она напомнила о заявлении саммита ЕС от 18 июня, согласно которому пока на Украине не будет справедливого и долгосрочного мира, конец цитаты, под которым Брюссель понимает мир на западных условиях, пишет ТАСС. По мнению Еврокомиссии, не должно быть нормализации участия России в международных и культурных мероприятиях. США минувшей ночью нанесли удар по мосту на северо-востоке Ирана, который является частью транспортного коридора, связывающего страну с Россией и Китаем. Об этом сообщило агентство ФАРС. По его данным, удар был нанесен по железнодорожному мосту в районе Аккала в провинции Голестан, близ туркменской границы. Отмечается, что по этому маршруту в Иран поступали грузы из России. Помимо этого, Китай увеличил поставки товаров в Иран по этому пути в 3 раза после объявления морской блокады со стороны США. Единые учебники русского языка и литературы для 5-9 классов начнут появляться в школах с 2028 года, сообщил советник президента и председатель Совета при президенте по русскому языку Елена Ямпольская. По ее словам, учебники для 10-11 классов подготовлены и дорабатываются с результатами экспертизы. Их введение в образовательный процесс начнется с 1 сентября 2027 года. Ранее сегодня Владимир Путин поручил включить дисциплину «Русский язык как государственный» в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования. Помимо этого, президент поручил правительству представить предложение по государственной поддержке издания и распространения литературы на языках народов страны. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Всероссийская федерация легкой атлетики подала иск в спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций о продлении отстранения российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях. В ассоциации ответили, что принимают апелляцию к сведению, но настроены решительно отстаивать свою позицию в суде. Российская велогонщица Екатерина Евланова рассказала о проблемах с получением визы перед чемпионатом Европы в Германии. Визу выдали за день до старта командных дисциплин, поэтому билеты брали в последний момент. Летела с 3 пересадками и из аэропорта сразу отправилась на трек. Дорога, конечно, измотала, но я очень рада результату, сказала Евланова. Накануне Евланова, Юлия Чертихина и Елизавета Солозова победили в командном спринте на молодежном чемпионате Европы по велотреку в Германии. Разыгрывающий защитник Брэндон Адамс стал игроком Уникса. В прошлом сезоне американец выступал за Парму и стал самым результативным игроком команды и 7-м по результативности во всей баскетбольной единой лиге. Адамс также участвовал в матче всех звезд лиги. Нападающий Ростова Егор Галенков согласовал контракт с «Балтикой», но сомневается, что перейдет. Как сообщает «Спортс», Ростов испытывает финансовые проблемы и хочет получить за игрока больше 4,5 миллионов евро. Калининградцы же пытаются сбить цену. Отметим, что рыночная стоимость Галенкова – 1 700 000 евро. «Спартак» будет бороться за чемпионство в новом сезоне, уверен вингер красно-белых Маркиньес. На мой взгляд, мы готовы к этому. Я в команде 2 года и вижу, как с каждым матчем, с каждым днем мы становимся все лучше, считает бразилец. В прошлом сезоне Маркиньес стал 2-м по результативности игроком «Спартака» по системе «Гол плюс пас», а команда заняла 4-е место в российской премьер-лиге и выиграла Кубок страны. С вами был Юра Геворкян.
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В пятницу 10 июня в Екатеринбурге ожидается 24-26 градусов, ливни и грозы. В Челябинске от 28 до 30 тепла, кратковременный дождь и гроза. В Тюмени 29-31 градус выше нуля, кратковременный дождь. В Ханты-Мансийске 24-26 градуса, дождь временами сильный. В Сургуте плюс 22, плюс 24 без осадков. В Омске тоже сухо, 30-32 градуса. В Новосибирске дождя не ожидается, 25 25-27 градусов. В Иркутске 17-19 тепла, дождь. В Санкт-Петербурге местами по области кратковременные дожди. Днем 23-25 градусов. В Москве временами небольшой дождь. Ночью 14-16 градусов. Днем 24-26. Сейчас в столице 19 градусов.

0: Радио России. Культура.
1: И все это музыка.
2: Авторская программа Дмитрия Бертмана.

0: Я приглашаю вас в театр «Геликон Опера». Когда открывался наш театр после реконструкции, естественно, мы думали, чем открывать театр. И смотрели, конечно, это должна быть русская опера и какая-то такая, которая не идет сегодня особо в России. И мы решили поставить оперу «Садко». Первая постановка этой оперы случилась именно по этому адресу, Большая Никитская, 19, на сцене частной оперы Мамонтова. И поэтому это такое географическое возвращение этой оперы на родное место для этой оперы. Мало того, наш театр стоит на подземной реке. И здесь находится приток реки Волхонка. А как мы знаем, главный персонаж оперы – это царевна Волхова. И поэтому мы решили сделать этот спектакль. Канал «Культура» показывал легендарный спектакль Александровича Покровского с выдающимися исполнителями. Там пели и Тамара Белашкина, и Владимир Атлантов. Я этот спектакль помню еще с детства. И когда открывался занавес, то, конечно, были всегда аплодисменты. И вот ставить сегодня оперу «Садко» – это, конечно, очень рискованно. У нас потрясающая машинерия, которую, конечно, я задействовал в этом спектакле как постановщик, когда сцена вся двигается, поднимается. Это очень эффектно, очень интересно. Но главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство, находить себе какую-то подводную жизнь, и трагедия семьи его, а у него есть жена Любава, и у нее есть дети. И вот эта история этой семьи и возвращение и спасение в этой семье стало основной идеей этого спектакля. В спектакле роль Садко исполняет Игорь Морозов, лауреат конкурса Елены Образцовой. А роль Любавы Ирина Рейнард, замечательная, красивая меццо-сопрано. И, конечно, мне хочется отдельно сказать про роль царевны Волховы. Это Лидия Светозарова, потрясающе талантливая певица, которая закончила ГИТИС, мой курс. Я ее знаю еще с момента поступления в институт. Я очень счастлив за нее. И, конечно, роли гостей. Это Максим Пастер в роли индийского гостя, Алексей Исаев в роли Веденецкого гостя и Михаил Гужов в роли Варяжского гостя. Вообще наличие вот такого ансамбля певцов и может только гарантировать постановку этой оперы. Я вас приглашаю в «Геликон Оперу» на постановку оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Садко».
1: Продолжение. Часть пятая.

владыка морей решает выдать за гусляра царевну Волхову, связать Садко навсегда со своим царством. Под водой начинается веселый свадебный пир, а на поверхности океана разыгрывается буря, тонут корабли.

Внезапно появляется богатырь в образе калики-перехожего и объявляет: власти морского царя пришел конец. Волхова отправится на землю и станет рекой. Садко будет служить песней родному Новгороду.

И снова берег озера, на котором дремлет Садко, убаюканный волховой, которая поет ему прощальную колыбельную песню. Теперь ее судьба — судьба реки Волхов соединить своими водами Ильмень озера с Ладогой. Звучит слава морю и Волхову реке.

Уважаемые радиослушатели, вы познакомились с радиоверсией оперы Римского-Корсакова «Садко», записанной в Московском театре «Геликон Опера», возглавляемого Дмитрием Бертманом. Действующие лица и исполнители: Садко Гусляр, заслуженный артист России Вадим Заплечный, Любава Буслаевна, его жена, заслуженная артистка России Лариса Костюк, Океан моря, царь морской, Станислав Швец, Волхова, Елена Михайленко, Варяжский гость, заслуженный артист России Михаил Гужов, Индийский гость Максим Пастер, Веденецкий гость Максим Перебейнос. В спектакле принимали участие Дмитрий Пономарев, Михаил Никаноров, Дмитрий Инковский, Иван Волков, Вадим Волков, заслуженный артист России Михаил Давыдов. Новгородский люд, торговые гости, скоморохи, водяные девы, свита морского царя, артисты хора. Дирижеры Валерий Кирьянов и Андрей Шличков. Постановка народного артиста России, художественного руководителя театра «Геликон Опера» Дмитрия Бертмана. Режиссеры радиоверсии оперы Дмитрий Гнездилов и Дмитрий Трухан. Текст читали Людмила Борзяк и Константин Корольков.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев. Сегодня у меня в гостях Андрей Сбировский, доктор наук, профессор, психолог, автор книг по психологии. Сегодня тема такая: как помочь

0: подростку, вот своему взрослому, но еще ребенку, адаптироваться к взрослой жизни. То есть пока он у нас в семье, да, ну, в принципе, это наша первичная задача — подготовить нашего ребенка к взрослой жизни, чтобы он мог прожить без нас.
1: Конечно.
0: Но мы-то сейчас ему можем поучить, давать примеры, как это лучше сделать.
1: Даю сразу прикладной практический совет.
0: Так.
1: Раньше, 20, 30, тем более 50 и 100 лет назад, была практика, когда люди, то есть семьи, общались с семьями. То есть раньше, даже вспомним наши там 70-е, 80-е, семья шла в гости кому-то со своими детьми, соответственно, там дети общались между собой, расширяя дополнительный круг общения, в том числе с детьми разного возраста, младше себя, старше себя, не только одноклассниками. И второе, дети видели пример, как между собой общаются взрослые, да, то есть его родители с другими родителями, в неформальной обстановке, там где-то, может быть, там под салатик, как бы, но тем не менее общались. И опять же, в этом неформальном кругу дети могли также подойти к хозяевам там, квартиры, сказать, там, тетя Маша, можно то, а можно это, а как это сделать? И у ребенка не было дистанции между общениями с другими людьми, да, не родителями. То есть ребенок вырастал в том, что можно легко обратиться к кого-то, взрослому другому спросить его, с другими детьми, старше, младше, можно было выстроить общение. Сейчас это ушло сильно в прошлое. Вырастает целое поколение вот так называемых детей, там, зумеров, которые в гости ни разу не ходили, которые знают только свою среду горизонтальную, то есть имеется в виду свой там класс ровесников своих, там, ни старше, ни младше. И, конечно, у них проблемы в коммуникации. Поэтому я очень советую дорогим родителям не стесняться общаться с другими семьями, парами, имейте обязательно круг друзей, регулярно их навещать, регулярно звать их себе в гости, чтобы ребенок получал эти навыки общения, не боялся никого. Это очень важная история. Дальше. Я советую, когда вы с ребенком ходите по магазинам, допустим, неважно, продуктовые, вещевые магазины, рынки, неважно, тренируйте ребенка, просите, там, обратись к кассиру, обратись к работнику торгового зала, подойди, спроси, потому что раз, два, три, пять, спросив кого-то, не получив там в лоб, как бы не получив какой-то там хамский ответ, а нормально получив ответ, нормально...
0: Это будет под присмотром родителей, это же все рядом.
1: Конечно, и он будет не бояться ничего. Я советую также в подростковом и детском периоде по возможности можно ездить в лагеря, как мы раньше называли пионерские, сейчас просто детские лагеря, потому что, опять же, хоть на три недели там на сезон, но оторвавшись от мамы с папой, общаясь с вожатыми, общаясь с администрацией, соответственно, там, этого лагеря зимнего, летнего, любого, ребенок получает, опять же, навыки общения. Я даже в секции сейчас советую отдавать не столько для спортивных там результатов, сколько для того, чтобы были навыки общения с другими взрослыми людьми, то есть не школьными учителями, не мамой с папой. Сейчас даже, ну, опять же, даже бабушки, дедушки чаще всего живут там в других регионах, а то и странах, как бы даже да, с ними там не наобщаешься.
0: Таких навыков общения... Мы жили, если не в коммуналке, то это было просто в одной... Семья-то большая, несколько семей жило в одной, по-любому, даже если это вся твоя семья.
1: Сейчас... Я советую, что даже в собственном подъезде на этаже надо, чтобы ребенок знал соседей, не боялся с ними заговорить, обратиться там к дяде Лёше, там, и тёте Маше, и бабе Свете, и кому угодно, спрашивал. То есть социализация начинается с слова, ну, социум, то есть он должен ориентироваться в этом социуме. Это вот одна сторона. Вторая сторона – это, конечно, научить ребенка зарабатывать деньги. Ребенок должен понимать, что взрослая жизнь – это жизнь, когда ты будешь вынужден, ну, где-то вынужден, где-то, наоборот, рад, радёшенек, такие дети тоже с такой мотивацией есть, активное освоение мира, зарабатывать деньги. Поэтому мы, родители, должны объяснить ребенку, откуда берутся деньги, как устроен мир, как работают профессии. Опять же, я постоянно, как психолог, наблюдаю...
0: Кто получает больше.
1: Да, ну, пожалуйста, и в том числе, конечно, но я вижу картину, когда... Большинство детей не знает, чем занимается их мама с папой, на работу к ним ни разу не ходили. Что они там делают, мама с папой, непонятно. За что получают деньги, непонятно. Как они к этому пришли, непонятно. Поэтому я опять же советую, подрастает ребенок, поводите с собой на работу.
0: Точно.
1: Поводите, я понимаю, что где-то пропускной режим, но опять же, ну, улыбнулся все.
0: С детьми всегда пропустят.
1: Конечно, пропустят. Говорю, пришли, посмотрела мама с папой, что они там делают, собственно говоря. Подружился с кем-то, с коллегами по работе. Нашел у кого спросить что-то, что у мамы с папой там не спросишь. Вот она, социализация живая. Потому что, опять же, даже в животном мире какая-нибудь там самка и самец подросшего там ребенка вводят в стаю, да, как бы в коллектив, в стадо, неважно, как бы, да, пускай эти слова нас не смущают, но в данном случае мы должны быть рядом с нашими детьми, когда они входят во взрослый социум. И эти конкретные примеры, расширение круга контактов даст прекрасную историю, ну и, конечно, говорю, деньги. Если у ребенка есть какие-то коммерческие способности, если он хочет попробовать что-то заработать в подростковом периоде, не надо бить по рукам, надо помогать, советовать, с родительских аккаунтов что-то делать. У меня вот был прекрасный пример, я им горжусь до сих пор, несколько лет назад, когда один мальчик, технически такой грамотный, ему было интересно с болтиками, с гаечками, он по своим друзьям понял, что он может чинить старые, неиспользуемые или зачастую поломанные тренажеры спортивные. Ведь у многих же дома какой-нибудь велотренажер, как вешалка там стоит дома, да, там как бы уже годами никто не крутил педали, аккумулятор потеряли. Там, да? Все. Вот ребенок в возрасте 14 лет начал этим заниматься. Мы начали через аккаунт родителей скупать старые там бэушные, поломанные зачастую там эти тренажеры, соответственно. Папа возил, ребенка там забирали, соответственно. Ребенок сам чинил, подкрашивал, докупал там нехватающие детальки, выставлял, продавал, соответственно. Я могу сказать, что парень сейчас успешный бизнесмен.
0: Отцы и дети. Ну, во-первых, вы это делаете с родителями под присмотром, а потом, если просто отмахнуться, сказать, да вот потом вырастешь, школу закончишь, институт закончишь, вот тогда начнешь работать, ну, во-первых, не наберется опыта, во-вторых, у нас сейчас легко детей подвязывают мошенники. Если нет родителей, нет контроля, значит, эту нишу займут мошенники, они дадут работу ребенку, но совсем не ту, которую...
1: И это катастрофа. Я каждый год, опять же, имею дело, вот, работая с семьями, где ребенок там, высказывая желание родителям, помогите мне научиться там зарабатывать деньги, родители отказывали, и в итоге поломал себе жизнь. Таких историй я знаю, ну, не один десяток, потому что ребенок, ну, оказался там не услышан в какой-то ситуации.
0: Отцы и дети. И вот как раз другую еще историю, прям эта же наша же история, поворачиваю в другую сторону. Тут вот это вот участие родителей в какой-то момент должно завершиться, чтобы выросший ребенок построил свою жизнь, начал свою работу, свою семью, чтобы мы не продолжали вмешиваться в его жизнь своими советами до его старости, так скажем.
1: Ну, здесь где-то мы же можем с вами благие пожелания, конечно, выразить, но так-то мы с вами понимаем, что мы все равно будем чувствовать себя взрослыми и будем все равно влезть в жизнь наших детей.
0: А мы будем чувствовать его ребенком, да.
1: И будем чувствовать его до самого последнего своего там дня жизни, будем считать его своим ребенком, даже хотя внуки уже будут. Но здесь я все равно советую себя немножко одергивать и говорить, если мой ребенок в целом успешен, пускай не так, как я хотел, не в той сфере, не с тем образованием, не с той профессией, но если мой ребенок не имеет дурных зависимостей, там, алкогольных, наркотических, игровых, если он имеет образование, даже пускай не имеет, ну, не у всех будет высшее образование, тоже не проблема, но если он трудолюбив, ответственен, делает карьеру, зарабатывает деньги, пускай там не безумные, нашел себе нормального партнера, чего лезть туда? Здесь только сами себя мы должны по рукам бить, потому что, когда мы лезем, конечно, на позитиве, мы считаем, что делаем хорошо.
0: Из лучших побуждений, да.
1: Или у дочери, там, соответственно, там есть муж, и они могут быть не очень рады к нашему такому вмешательству. И, конечно, не надо учить того, кто уже, собственно, там нормально себя нашел в жизни, кто старше 20-25, тем более, лет. Ну и, конечно, мой последний совет в данном случае – не бойтесь отселять детей. Не бойтесь, потому что ребенок, там, закончив образование после 22-23 лет, на мой взгляд, должен жить самостоятельно. Потому что истории, когда живут до 30 лет с родителями, эти истории плохо заканчиваются трагедиями в личной жизни, запоздалыми семьями, запоздалым рождением детей, отсутствием самостоятельности, отсутствием навыков зарабатывать деньги, делать карьеру. Поэтому, дорогие родители, любя наших детей, мы должны не бояться того, что после там, 21, 22, 23 лет они могут и должны жить уже отдельно.
0: Да, не бойтесь говорить о том, не бойтесь показывать, что вы их любите, не бойтесь говорить о том, что вы их любите, ну и не бойтесь отпускать их в какой-то момент в взрослое плавание. Спасибо большое. Это были советы Андрея Сберовского, доктора наук, профессора, психолога, автора книг по психологии.
2: Отцы и дети. В центре внимания специальная военная операция.
3: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-717-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
6: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
5: Вот тема вот, действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
6: Но я с удовольствием на них отвечу.
5: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
6: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
5: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
6: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорышев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорышев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорышев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 3020. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорышев для зрения.
6: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорышев для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020.
5: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
6: Да, помимо экстрактов очанки и черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы, самой сложной части, возможно, всего человеческого организма, это хрусталик, конечно же. Их задача — создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
5: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30 20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
6: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. сети. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
5: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
6: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 30 20.
5: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
6: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам «Доктор Хорошев» для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30-20, 8-800-533-30-20. Это бесплатный номер горячей линии.
5: Андрей Максимович, спасибо вам большое и, надеюсь, до новых встреч.
6: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. История временных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
7: Наша местная опека нам дала мальчика. Он на время, пока мама в тюрьме сидит, вот за ним присматриваю. Сейчас на 3 месяца поедет в Краснодар на лечение. Он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
2: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутское. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
8: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот сложно решить проблему с антидроновой защитой.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Глава торгово-промышленной палаты доложил президенту о поддержке бизнесам, спецоперации и помощи приграничным детским домам и учреждениям. В Кремле назвали агрессивным действием НАТО факт объявления России угрозой. Средства ПВО сбили 468 украинских дронов. И теперь подробнее. Торгово-промышленная палата организовала поддержку детских домов и детских учреждений через фонд имени Евгения Примакова. Особое внимание уделяется приграничным регионам Курской, Белгородской и Брянской областям. Об этом глава ТПП Сергей Катырин рассказал в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле.
2: У нас есть фонд помощи детям имени Евгения Максимовича Примакова. Образовывал этот фонд еще сам Евгений Максимович. Ну, имя, конечно, мы присвоили после того, как Евгений Максимович ушел. А сосредоточен он целиком на помощи детям, детским учреждениям, детским домам. Основные цифры здесь вот на слайде приведены. С последний год, нам даже, наверное, больше, сосредоточены были на оказании помощи Курской, Белгородской, Брянской областям. Но не только фонд помощи детям. Конечно, мы здесь деньги, которые здесь собирались, они собирались от акционерных обществ, от индивидуальных предпринимателей, даже от сотрудников торгово-промышленных палат, коллег, те, кто вносил средства, на которые мы вот эту всю помощь организовывали. Она касалась многих вещей, начиная там от мебели, оснащения детских домов, ну и о помощи конкретным детям, которым требуются операции там сложные и так далее.
1: Также Катырин сообщил о поддержке бизнесам специальной военной операции.
2: Вся система работает сегодня на интересы спецоперации. Все наши коллеги задействованы в оказании помощи своим землякам, которые на местах, так сказать, участвуют в формировании конвоев, которые туда отправляются от субъектов федерации, самостоятельно со своими земляками отрабатывают просьбы, если такие поступают по какой-то конкретной технике, обмундированию, ну, каким-то еще вещам.
1: Руководитель ТПП также упомянул на встрече с президентом о международном разрешении коммерческих споров, отметив, что лондонские и стокгольмские арбитражи работают против российского бизнеса. Глава государства с ним согласился. Лондонские и стокгольмские суды принимают неправомерные решения по российским компаниям, сказал Владимир Путин. Еще одной темой встречи стала борьба с коррупцией. Объявление России угрозой является агрессивным действием. Это обязывает Россию быть сильной и продолжать свою политику. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Вестям». Это обязывает нас быть сильными, уверенными в себе, продолжать нашу последовательную политику. Первое – по развитию нашей страны, технологическому, экономическому, а также по обеспечению и защите наших интересов на фоне агрессивных действий НАТО, потому что сам факт объявления кого-то противником – это фактически агрессивное действие, сказал представитель Кремля. По словам Пескова, НАТО создавалось как инструмент для конфронтации. Главным противником организации была Россия. И сегодня Альянс не теряет своего предназначения. Руководство России и соответствующие ведомства делают все необходимое для защиты страны, в том числе и от зенитных ракетных комплексов «Патриот», сказал Песков, комментируя сообщение о том, что США намерены передать Украине лицензию на производство ЗРК. Патриот. Также Песков сообщил сегодня на брифинге, что телефонный разговор с Владимиром Путиным, анонсированный президентом США Дональдом Трампом, пока не состоялся.
3: Ну, господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил. Президент Путин всегда рад пообщаться, у него действительно конструктивный диалог. Несмотря на определенные расхождения, которые могут иметь место, о которых мы с вами говорили вот в первом вопросе, пока никто не звонит. Президент Путин открыт к диалогу.
1: Российские военные в течение суток нанесли удары по используемым ВСУ логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Как сообщили в Минобороны, также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах, места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиабомб и 468 беспилотников самолетного типа. Донбасса. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Зеленовка Харьковской области. Группировка «Южная» в зоне спецоперации уничтожила свыше 175 военнослужащих противника, 4 боевых бронированных машины и орудия полевой артиллерии. На границе участка, окружающего иранскую АЭС «Бушер», попал снаряд США, сообщает агентство ИРНА со ссылкой на представителя властей провинции Бушир. При этом источник не уточнил, нанесен ли какой-либо ущерб территории АЭС. В ночь на четверг иранские СМИ передавали, что американские военные нанесли серию ударов по городу Бушир. Позднее губернатор провинции подтвердил, что военные США наносили удары по городу. Однако он опроверг появлявшиеся сообщения, что целью атак стала АЭС «Бушер». Крокодил из домашнего зоопарка лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гаги Кацарукяна чуть не загрыз сотрудника спасательной службы, прибывшего в особняк политика, чтобы изъять нескольких животных и доставить их в зоопарк, сообщают местные СМИ. Отмечается, что крокодил успел укусить сотрудника спасательной службы. Пострадавшего на скорой помощи доставили в больницу. Как пишет РИА Новости, Царукян был задержан Следственным комитетом Армении в понедельник. Ему вменяется организация мошенничества и организация отмывания денег в особо крупных размерах. Защита назвала обвинения абсурдными. В Следственном комитете республики сообщили, что после задержания из частного особняка Царукяна были изъяты и перевезены в столичный зоопарк 3 льва и 1 тигр. Одна из львиц не выжила после транспортировки в зоопарк. Ливень, град и мощный шквалистый ветер придут в Москву в пятницу. Об этом предупреждает столичное управление МЧС. По данным ведомства, непогода продлится до полудня, вернее, с полудня до 21 часа.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов, сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Этот процесс будет продолжаться, сказал Дегтярев, напомнив, что накануне волейбольная федерация вернула наши команды на международные старты. Всероссийская федерация легкой атлетики подала иск в спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций о продлении отстранения российских легкоатлетов. В ассоциации ответили, что принимают апелляцию к сведению, но настроены решительно отстаивать свою позицию в суде. Мария Макарова не смогла выйти в полуфинал юниорского Уимблдона. В 1/4 финала российская теннисистка уступила Полине Скляр со счетом 3-6, 7-6, 4-6. Разыгрывающий защитник Брэндон Адамс стал игроком Уникса. В прошлом сезоне американец выступал за Парму и стал самым результативным игроком команды и 7-м по результативности во всей баскетбольной единой лиге. Нападающий Ростова Егор Галенков согласовал контракт с Балтикой, но сомневается, что перейдет. Как сообщает Sports, Ростов испытывает финансовые проблемы и хочет получить за футболиста больше 4,5 миллионов евро, а калининградцы пытаются сбить цену. Отметим, что рыночная стоимость Галенкова – 1 700 000 евро. Махачкалинская «Динамо» объявила о полноценном переходе колумбийского защитника Андреса Аларкона. В прошлом сезоне он выступал за команду на правах аренды из колумбийского клуба «Патриотас Буяка». В «Динамо» отметили, что, несмотря на некоторые ошибки в игре, Аларкон подходит команде по человеческим качествам. Аргентина станет чемпионом мира по футболу, считает полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков. «Это моя надежда. Безумно впечатляет игра Месси. Я ждал от него намного меньшего на этом турнире, но на то он и Месси», — сказал Батраков. Аргентина сыграет в четвертьфинале чемпионата мира со Швейцарией 11 июля, а сегодня Франция встретится с Марокко. Матч начнется в 23:00. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: В пятницу 10 июня в Омске ожидается 30-32 градуса без осадков. В Новосибирске 25-27 тепла, дождя не ожидается. В Иркутске от 17 до 19 градусов дождь. В Красноярске без осадков 20-22 градуса. В Мурманске 20-22 градуса тепла без осадков. В Архангельске 25-27. В Санкт-Петербурге местами по области кратковременные дожди. Днем 23-25 градусов. В Москве временами небольшой дождь. Ночью 14-16 градусов. Днем 24-26. Сейчас в столице плюс 19, идет слабый ливневый дождь.
0: Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
5: Мы будем говорить о лжи, такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
6: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
11: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
10: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
12: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
10: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
13: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
14: От безысходности.
10: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
10: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
15: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
16: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
17: Мы рады приветствовать всех радиослушателей, кто настроился на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие 2 часа на Радио России программа «Разное время», которую проведут сегодня Иван Фурсов и Борис Петухов.
18: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать. Сегодня у нас много тем, которые хотим обсудить, и вы также можете обсудить их вместе с нами, приняв участие в эфире, написав сообщение по номеру 8-925-222-99-92. И также вы можете следить за нами по видеотрансляции в мессенджере «Макс», в Телеграме, на платформе ВКонтакте. Подписывайтесь на наши соцсети «Радио России». И, конечно же, не забывайте про портал вести.ру, где собраны самые актуальные новости наших коллег.
17: Да, начинаем мы с сообщения, которое сегодня с утра, так скажем, во всех средствах массовой информации прозвучало. Теракт против высокопоставленного офицера Минобороны предотвратило ФСБ в Москве. Спецслужбы Украины готовили атаку при участии западных кураторов. Задержана 24-летняя россиянка, которая помогала готовить нападение. Тут история вроде бы как еще и романтические отношения были какие-то, но тем не менее она наблюдала за высокопоставленным сотрудником силовых структур, и должен был приехать после ее отъезда исполнитель. Ну, в общем, история такая действительно
18: запутанная.
17: Да, весьма. Но при этом наши, да, органы работают очень хорошо, и в связи с этим мы решили спросить у эксперта Антона Николаевича Шепетнов, член Ассоциации ветеранов контрразведки у нас, Веткон, на связи. Здравствуйте, Антон Николаевич.
18: Антон Николаевич, здравствуйте.
19: Да, здравствуйте.
17: Здравствуйте. Да, расскажите, пожалуйста, нам, вот непрофессионалам, что же произошло, что происходит, и сегодня же еще и в Краснодаре был задержан тоже человек, который готовил теракт. Это какая-то операция, да, проходит, видимо?
19: Ну, это даже не операция, это в фоновом режиме осуществляется комплекс оперативных мероприятий, которые вот позволяют, слава тебе, Господи, предотвратить на начальном этапе. вот такого рода диверсии. Если раньше они были типичны все-таки для Республик Северного Кавказа, где там, но там немножко была другая все-таки культура воспитания женщины, то сейчас уже активно используется и в России. Но это не новая история. Если позволю напомнить, несколько лет назад была аналогичная история с ополченкой.
17: Сирийскими, да, история была тоже?
19: Нет, с ополчей, командиром танкового экипажа ЛНР, действительно известная женщина была, вот, ее охмурил в скобках красавчик из СБУ, она перешла на ту сторону, с тех пор о ней ничего не известно. То есть она сыграла пропагандистскую роль, ее показали по телевизору и благополучно пропала. Я думаю, что ничего хорошего с ней не случилось, как и в нашем случае. Вот эта женщина, эта девушка, которую также одурманили.
17: Ну да, она признала уже, что она все это делала, что она ставила там камеры и телефон с перепиской. Но вот если говорить об вот этих вот девушках, которых вот каким-то образом, да, если можно так выразиться, охмуряют.
18: Вербуют.
17: Да, вербуют. Это вот какая-то продуманная, да, история, которая уже неоднократно использовалась.
19: Ну, это технология. Это технология работы. Сейчас же человек все равно так или иначе, если он не удовлетворен личной жизнью, выплескивает это в соцсети, в частности, приложение для знакомых. А у человека, у которого есть неудовлетворенная сильная в чем-то потребность, он уязвим. Особенно это касается женщин, у которых, как правило, все строится на эмоциях. И при грамотном подходе, и при системном подходе, при массовом подходе, какой-то процент все равно сыграет роль.
17: Да,
19: какой-то процент выстрелит, к сожалению.
17: И вот я тоже уже вот говорил, что вспомнил я, вот когда все в Сирию отправлялись тоже девушки, вроде по большой любви все это называлось, да, в свое время?
19: Да, это небольшая, это не то чтобы небольшая любовь, это просто у человека, несчастный человек в его таком как бы, ну, в личностном состоянии зияет дыра.
17: Угу.
19: У него не закрыта базовая потребность, потребность любить и быть любимой, да, она и у мужчины, и у женщины есть, там, если мужчину можно каким-то лозунгами там перепрошить мозги деньгами, в том числе, то у женщины, как правило, особенно учитывая давление нашего общества, когда там в соцсетях там рядом там молодой человек на Порше, да, там на голубом корове, на белом коне и так далее, уже часики тикают, а ты там, что ж, смотри, одна, сюда, и тут рисуется красавчик, который, условный красавчик, который прекрасно знает, на какие струны души можно сыграть.
18: Антон Николаевич, а вот, простите, у нас уже не так много времени остается, хотели бы еще задать вопрос, вот как нам бороться с таким, как переубеждать и убедить людей, что не нужно вестись на такие провокации?
19: Здесь, смотрите, на мой взгляд, психоаналитика каждому или каждый не представишь. Ален Делонов, красавцев, героев, любовников, тоже на всех не хватит.
17: Перечет, здесь должна быть
19: массовая пропаганда, вдалбливать. Потому что она работает. Если долбить, она работает. В некотором случае работает. Но на некоторых, к сожалению, и она не подействует. И вот тут уже подключаются спецслужбы.
17: Понятно.
19: Просто тупо долбить. Долбить.
17: Да, какой цена? Рассказывать об этом. Спасибо, Антон Николаевич. Антон Николаевич Шепетнов, член Ассоциации ветеранов контрразведки «Виткон», был у нас на связи. Говорили мы о том, что теракт против высокопоставленного офицера Минобороны предотвратили ФСБ в Москве.
0: Большая страна, разное время.
17: Да, дальше идем, и по традиции, к сожалению, печальной традиции, БПЛА атаковал торговый центр в Белгородском округе. В результате ударов ВСУ погиб мужчина, шестеро мирных жителей ранены. Все подробности у Александра Сердюка из города Белгород. Александр, здравствуйте.
18: Добрый день, Александр.
14: Здравствуйте, Борис, Иван. Действительно, вы правильно сказали, информация прошла, опять наш Белгородчина подверглась массированным атакам с использованием беспилотника. Сводки оперативного штаба, да, это у нас Белгородский округ, пригород областного центра, погибший мужчина, 6 получил ранения. Всего у нас вот за эти минувшие сутки на утро 22 мирных жителя получили ранения. Умер мужчина, который получил ранение в начале июня. Вот такая информация у нас прошла. По атакам давайте послушаем жителей Белгородского округа.
17: Давайте.
20: Я вернулся, вот здесь стал. И то, получается, двери открыты были. Ну тут дым полетел, тут все черное, стекла. И так, чуть посеку, жену, конечно, побольше. Она в травмпункте сейчас там швы наложит.
2: Вот тут рядышком, вот он где. Ну вот благодаря покупателю, наверное, мне повезло. Покупатель зашел, и меня то ли волнует, то ли отскочило, не знаю.
21: Побиты стекла все в машине. По стеклу мы сделали выводы, что летело что-то такое мелкое, так как в решето стекла, москитки у нас в решете. Ну, соответственно, автомобиль, есть один удар, прямо видно насквозь и отскочило, возможно.
17: Ну вот, Александр, мы знаем, что среди пострадавших несовершеннолетние.
14: Есть несовершеннолетние, да,
17: она
14: Борис.
17: Находится в тяжелом состоянии. Да,
14: девушка, ее уже транспортировали в Москву, федеральный медицинский центр, уже вот эта информация пошла. Вот опять где-то с 14:30 у меня мониторинговые каналы «Опасность БПЛА» как бы притихли, и вот буквально несколько минут опять активизировались информация о том, что Красный Октябрь, Черемошное замечены FPV и БПЛАшки различных типов. И вот уже трагедия сегодняшнего дня. У нас уже сегодня погиб один мирный житель на автодороге Ясные Зори Черемошное. Вот беспилотник ударил по автомобилю. Мужчина скончался на месте. А также у нас еще получили 5 человек ранения. Тоже среди них несовершеннолетний. Это уже у нас снова это Волжанки, в Октябрьском, в Грайворонском округе, в Замостье. Там женщины получили ранения. Вот я предлагаю послушать министра здравоохранения Андрея Иконникова о том, как проходит лечение.
18: Да, слушаем.
22: В настоящее время в медицинских организациях Белгородской области находится 22 человека, один из них в реанимации, трое детей в детской областной клинической больнице находятся в отделении. 5 человек в областной больнице, 13 человек во второй городской больнице, еще у нас в Шубикинской ЦРБ пациенты имеются. Все получают лечение в реанимации, это в областной больнице находятся пациенты, все получают лечение в отделении, необходимые консультации проведены, в том числе с федеральными центрами. Все пациенты проконсультированы, лечение согласовано и переводы в настоящее время не требуются. Это может быть в будущем на реабилитацию, в остром периоде пока перевода не требуется.
17: Понятно. Спасибо, Александр. Вот. Да, Александр, как традиционно говорю всем белгородцам, держитесь, мы с вами. Мы действительно следим за тем, что происходит, и в дальнейшем будем это делать, и будем помогать, чем сможем. Спасибо большое.
18: Спасибо.
0: Большая страна, разное время.
18: Мы сейчас отправимся в Красноярск, пока налаживаем связь с нашим корреспондентом. Поговорим о том, что участники программы «Время героев» представили губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову проект по поддержке ветеранов СВО. Цифровой сервис объединит в один каталог все действующие меры. Но мы практически в каждой программе, да, каждый день разнообразно это освещаем и говорим, и действительно, это очень-очень важно и необходимо, особенно после выполнения боевых задач на передовой. Бывает очень сложно перестроиться вновь на обычную повседневную
17: жизнь. Да, это во-первых. А во-вторых, когда вот подобные меры поддержки ветеранов СВО собираются в единый сервис, это, во-первых, удобно, во-вторых, это проще реагировать на это и объединяться с этим. А вот сейчас в Красноярском крае больше 120 мер такой поддержки. И поэтому эта система будет автоматически определять статус обратившегося и формировать персональный пакет услуг. Ну, то есть, вы понимаете, избавляя ветеранов и их семьи от бумажной волокиты, хождения по инстанциям. Все подробности у Татьяны Марченко. Татьяна, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Татьяна.
23: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Борис. Ну, действительно, ни для кого не секрет, что участники программы «Время героев» — это участники боевых действий, по большей части это ветераны специальной военной операции, которые учатся быть управленцами. Проект всероссийский, он поддержан президентом, и участники получают большую теоретическую базу, после которой на практике уже проходят стажировку сначала в своих регионах, в общем, вместе с органами власти у себя, ну и вот проходят такие региональные стажировки, остановки, которая буквально накануне прошла у нас в Красноярском крае, они создают проекты важные, нужные, которые подсказывает сама жизнь. И вот на нашей региональной стажировке они предложили проект, который действительно позволит создать единую цифровую платформу в помощь вернувшимся с фронта участникам СВО. Mm-hmm. Она действительно очень востребована во многих регионах, но в нашем крае это пилотный проект, и о его целях и задачах рассказал герой России, участник федеральной программы «Время героев» Александр Карамышев.
1: Слушаем. Проект направлен на то, чтобы как можно легче пройти путь участнику СВО, семье, его детям, чтобы все те меры поддержки, которые оказываются в крае, а их 129 на данный момент, и я уверен, что их будет намного больше, они могли оказываться единовременно. То есть человеку не надо ходить, просить, уговаривать, собирать какие-то документы, а придя всего лишь в одно окно, независимо, где это будет, МФЦ или еще какая-то организация, он сразу может получить весь перечень.
17: И это еще очень важно с психологической точки зрения, да, что человеку не трепет нервы, не заставляют его ходить по разным инстанциям.
23: Да, вы знаете, Борис, вот мы нередко слышим, даже вот когда к нам приходят представители фонда «Защитники Отечества», говорят о том, что ведь приходят с фронта разные люди. Бывает, ушел на фронт человек уже зрелый, опытный. Когда он вернулся, он может где-то отстаивать свои права, он может что-то узнать дополнительное. Молодые ребята не всегда на это способны. Кроме того, ну, действительно, очень много разных уже сейчас мер поддержки, в которых ну, просто можно растеряться и, допустим, тем же женам, да, запутаться тем же женам, что-то вот для детей тоже какие-то есть дополнительные возможности. И поэтому вообще был даже такой своеобразный заказ от нашего губернатора к ребятам, к участникам программы «Время героев», чтобы создать действительно такую платформу, которая бы действительно позволила очень быстро сориентироваться во всем этом многообразие мер поддержки. Сам Михаил Котюков принимал этот проект, в общем, какие-то подсказки делал, да, разработчикам. Предлагал послушать, как это было.
17: Давайте.
3: Важно, чтобы они все работали с одного нажатия, с одной кнопки. Жизненная ситуация, нажал кнопку «Ветеран СВО», все. И дальше приходит уведомление госуслуги. У вас в личном кабинете важное государственное сообщение. Открывает, а там, уважаемый ветеран, вам доступен перечень мер, вот он 126. Можете поставить галочку, какие вам не интересны.
17: Вот это то.

0: развитая сеть волонтерская, волонтеры помогают по разным направлениям. Вообще я хочу сказать, что ведь у нас есть и своя собственная программа, аналогичная программе «Время героев». Это сибирский характер.
1: Да, да.
0: И уже она помогает, да, вот я просто хочу сказать, что один из вот участников, разработчиков этой программы, он, в общем, стал, как я понимаю, министром социальной защиты у себя в Алтайском крае.
1: Да,
0: и
1: да,
0: наши ребята тоже уже как бы в управленческий вот этот аппарат входят, и это тоже вот новая возможность
1: пожелаем,
0: для них.
1: Да, пожелаем,
2: да, конечно же,
1: удачи,
2: конечно,
1: всем.
2: Спасибо, Татьяна.
1: Татьяна Марченко была у нас на связи из Красноярска. Через буквально минуту мы продолжим нашу программу, потому что тем действительно очень много.
3: Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
4: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
5: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
4: Ну и своим чуть-чуть.
3: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации.

0: Сегодня ведут программу «Разное время». И вот на какую тему мы сейчас поговорим, отправившись в Краснодар.
1: Да, ну, это все, конечно же, связано с не очень приятными событиями и оперативной обстановкой в Крыму. Как вы знаете, 22 июня там, на полуострове, приостановили работу детских лагерей аж до 1 сентября. Причина, конечно же, это забота о безопасности детей вот в период летних каникул.
0: Да, но надо сказать, что дети эти без отдыха не остались. Дело в том, что Кубань протянула уже руку помощи и действительно разместила какое-то количество ребят и создала им все условия для отдыха. Более подробно Ольга Тимохина из Краснодара нам расскажет. Оля, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте. Да, действительно, часть ребят из Крыма, это 250 человек от 6 до 15 лет, приехали отдыхать к нам на побережье, конкретно в Анапу, разместили их в двух больших детских центрах. Угу. Это было еще в конце июня, и вот сейчас адаптационный период уже прошел, уже две недели ребята отдыхают, и вот, как говорят вожатые, ну, дети в полном восторге, они уже, в общем-то, и забыли, что их отдых начался с такой неприятной эмоцией. И вот сейчас вся смена живет, как и положено, на берегу Черного моря летом, яркой и очень насыщенной жизнью. Вот о периоде адаптации рассказала старший вожатый детского курорта «Вита» Татьяна Кобзистая.
0: Слушаем.
3: В этом с Артека, конечно, сначала было тяжеловато за счет того, что они все-таки ехали в Артек, они рассчитывали на это, они готовились к этому. Но после того, как они приехали сюда, здесь же работает их вожатый, вожатый с Артека тоже, который внедряет систему лагеря, старается вот добавить какие-то элементы оттуда. И ребятам становится легче за счет этого. Они как бы вроде как и в Вите, а вроде как и есть какие-то элементы Артека. Вот, поэтому сейчас им гораздо больше нравится, сейчас они привыкли, все счастливы, все довольны.
1: Слава богу, что
0: то есть
1: все так сложилось.
0: Ольга, сотрудники Артека тоже вместе с ребятами приехали, да, и привезли, что называется, артековскую повестку.
2: Да, конечно, то есть это было условие, взяли тоже ребят, которые уже, в общем, начали эту смену, потому что каждая же смена, она особенная, угу. И вот, например, одна смена для старшеклассников, она больше с программы профориентации. Для младшеклассников там какая-то школа лидеров. И, в общем, когда ребята уже начали готовить и подготовились к чему-то, к каким-то особым мероприятиям, там внутри состязания, выступления, mm-hmm. подготовка проектов, то, в общем, конечно, очень не хотелось это все сворачивать, поэтому они все продолжили вот это в Анапе организовывать. Сейчас у них уже как раз разгар смены, разгар всех мероприятий, спортивные состязания у них есть, потому что там сильный спортивный блок в этом центре, 28 площадок, то есть можно в любой вид спорта попробовать, и там проходят соревнования, и, в общем, все достаточно хорошо.
0: Ну, главное, что ребята успокоились, действительно, потому что подвергать опасности такой не стоит, никакой отдых. А вот море в Анапе, по-моему, хватит на всех, как мне кажется.
1: Это точно.
2: Да, но надо сказать, что тема безопасности у нас тоже в Анапе достаточно под серьезным контролем. С 22 года разработана спецпрограмма именно для детских лагерей. Вот и в 22 году уже открывали, как бы имея определенный план. Ну, конечно, подробности не разглашать не будем. Но, в общем, все детские здравницы, они защищены. И вот за все эти годы никаких инцидентов пока не было. То есть в каждом лагере весь персонал обучен. При каких-то внештатных ситуациях есть укрытие, они все оборудованы. Поэтому я думаю, что смена закончится хорошо.
0: Ольга, а будет ли следующая, соответственно, смена?
2: Да, конечно. Угу. С середины июля те ребята, которые остаются, может быть, на следующую смену, бывают такие, что угу. родители, что по две смены сразу покупают. С середины июля до середины, получается, августа следующая смена, конечно, будет.
1: Ну, а родители как отреагировали вот на такое решение?
2: Ну, все, естественно, их первых спросили, хотят ли они угу. продолжить отдых детей в Анапе. Ну, как мы видим, родители, я думаю, тоже довольны, что не пропали каникулы, не пропал отдых.
0: Ну, да.
2: Ну и надо сказать, что как раз этот лагерь находится в Витязево. Это как раз, если мы помним, самый эпицентр разлива мазута.
0: Да.
2: И вот пляж, на который дети ходят, он насыпной. И нет, там проведены все анализы Роспотребнадзором, то есть анализы на гены взяты и воды, и песка, и там все соответствует нормам. То есть курортный сезон в полной мере идет.
0: Вот это самое главное, и действительно...
1: Главное, что дети счастливы.
0: Да, дети счастливы, пожелаем им, что называется...

0: хорошо отдохнуть, при этом еще и чему-то научиться, да, выиграть какие-то призы наверняка, еще чем-то заняться. Поэтому мы...
1: Завести друзей.
0: Да, новых. Завести, конечно, друзей. Поэтому мы надеемся, что отмена вот этой детской смены в Крыму, она ни в коей мере не испортит ни настроение, ни создаст каких-то сложностей для отдыхающих. Ольга Тимохина была у нас на связи из Краснодара. Мы рассказали о том, что дети из Артека переехали в Витязево, то есть в Анапу, на действительно чистые пляжи, которые были сделаны вот буквально перед этим сезоном. И эта история, я думаю, будет продолжаться и дальше.
2: Большая страна, разное время.
1: Ну, а за каникулами у нас уже, да, к сожалению, не за горами.
0: Каникулы пролетают.
1: Да. Да, уже у нас практически половина лета прошла, и вот в Пензенской области начали вовсю готовиться к началу учебного года. Там на приобретение учебников выделено более 200 миллионов рублей. Сейчас все подробности узнаем у собственного корреспондента «Российской газеты» в Пензе Светланы Филипповой. Светлана, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Светлана.
3: Добрый вечер. До начала нового учебного года действительно остается считанные недели. И наше учебное заведение активно готовится. Ну и главная новость, конечно, это 100% обеспеченность всех школьников бесплатными учебниками. А в этом году особое внимание гуманитарному блоку. Давайте послушаем, что рассказывает об этом министр образования региона Лариса Казакова.
0: Слушаем.
4: Учащиеся Пензенской области 100% обеспечены бесплатными учебниками. И в этом году придет новая литература в образовательное учреждение в количестве 293 тысячи экземпляров на общую сумму 220 миллионов рублей. В этом году придут новые учебники истории и обществознания, 25 тысяч экземпляров истории и 14,5 тысяч обществознания придут в образовательное учреждение, и наши дети будут заниматься вот по этим новым современным учебникам. Да, всем учащимся со 2 по 5 класс будут выдавать дневник школьника Пензенской области. И на это в этом году будет потрачено 9 миллионов рублей. Эта традиция сохраняется. Это и информативно, и интересно, и полезно.
0: Ну да, действительно, я вот хотел как раз этот вопрос задать, потому что мы знаем, что учебники постоянно изменяются, постоянно дополняются, и вот успеют ли снабдить пензенских школьников новыми учебниками, насколько я понял, да.
3: Должны успеть. И хотелось бы обратить внимание еще на дневники. Что такое дневники?
0: Вот,
3: это просто
0: вот,
3: расписание уроков, да, к которому мы привыкли. А это еще и яркие издания. В них даты, фотографии, факты об истории Отечества и так далее. То есть, ну, получается, что вот эти вот визуальные помощники, они как бы помогают ребятам легче усваивать материал и формируют интерес к изучению прошлого. Причем там, ну, большинство, наверное, 70% это именно вот краеведение. То есть такие вот знания именно краеведческие. И хочется еще отметить, что в числе первых новой книги получила самая большая школа в Поволжье. Это школа номер 1 села Зачное, спутники Пензенской области. И директор школы Ольга Баландина поделилась впечатлениями от деталей приемки. Давайте послушаем.
5: Вы знаете, школа у нас большая, 2500 человек на сегодняшний день, и каждый год количество учащихся прибавляется примерно человек на 300. Конечно, мы всех должны обеспечить учебниками. В этом году заключено контрактов на 4 миллиона на поставку учебников. Сегодня мы получаем основную часть этих учебников, поэтому всех тех детей, которых мы принимаем вновь, мы, конечно же, обязаны обеспечить.
0: Ну да, действительно, это важно, потому что пособие – это основное содержание. А вот что касается исторических всяких ситуаций, то Пензенская область – это тоже регион с огромной историей.
3: Да, конечно.
0: Да, мы все об этом знаем, и со времен там Ивана Грозного все это продолжается и развивается, и заводы различные в свое время были, и событий сколько происходило, и поэтому действительно детям необходимо, как мне кажется, знать и интересоваться историей родного края. Да,
3: именно... Конечно. И как бы в этом очень сильно помогает еще новый проект. Несколько лет он существует, культурный дневник школьника. Угу. То есть, получается, он развивается вместе с детьми, и там, ну, есть и некоторые какие-то исторические моменты, и плюс ребята могут сами заполнять информацию о том, куда они сходили, какие истории они услышали, музеи, театры. И что самое главное, они заполняют это не просто так, есть конкурс, в конце года подводят итоги. Вот. Ну и ребята, которые заняли призовые места, получают призы и дипломы, грамоты. Это, конечно, очень приятно.
1: Да, то есть они делают это, ну, вот, тоже. Да, приобретаются учебники, но при всем при этом привлекаются ли новый персонал и кадры для работы в школе?
3: Да, привлекается. У нас, на самом деле, очень богатый блок. У нас, вот я совсем недавно читала новость, что на 9% выросло в педагогическом училище бесплатные места для поступающих. Поэтому как бы в области ждут новые кадры, с ними работают. И уже, начиная с третьего курса, проводят профориентационную работу. То есть приходят уже директора школ в наш местный вуз, ну и ищут себе, подбирают каких-то предметников, потому что с предметниками, ну, наиболее
0: остро. Чаще всего, да, проблемы.
3: Да, вот, и они уже как бы со студенческой скамьи подбирают себе персонал, скажем так.
0: Да, и это тоже правильно, абсолютно. А я думаю, вот выпускники разного рода училищ, да, и техникумов педагогических, они как раз идут на начальные классы работать, и вот тоже очень важно, потому что как вот ребенок начинает учиться в школе, так оно дальше и пойдет.
1: Да, поэтому какой вот
0: от первого учителя очень многое зависит в данном случае, и я думаю, что при подготовке этих специалистов уделяется внимание не только знаниям предмета, но и психологическим всяким. Да.
3: И, насколько мне известно, многие директора идут навстречу ребятам, то есть некоторые уже с четвертого курса подрабатывают, ходят, например, ну, и учатся вечерняя, либо заочная форма обучения. Вот, насколько я знаю, что английский язык у нас как бы тоже, ну, достаточно сложная ситуация в этом, и многие директора уже идут навстречу, отпускают на сессии, вот, ну, если там что-то нужно доздать, пересдать, вот, как бы тоже без проблем они с этим работает.
0: Ну вот у нас в третьем классе у нас была учительница, которая училась, вот именно сдавала экзамены и прочим занималась, но при этом она выполняла функции, так скажем, учителя начальных классов, и вполне замечательно это все было, и я до сих пор помню ее, и сохранил очень приятные воспоминания об этом.
1: А я был в роли вот такого.
0: Да?
1: Ну, не то, что учителя, просто был как педагог дополнительного образования. Вот рассказывал ребятам, по большей части старшие классы у меня были, как вот немного про журналистику. Также участь там вот на четвертом курсе вот смог совмещать с учебой.
0: Вот видите, сколько совпадений. Ну, мы пожелаем пензенским школьникам успехов. Пожелаем,
3: спасибо.
0: Да, пожелаем им пользоваться этими учебниками, потому что это действительно очень важно. Ну и пока отдыхать.
1: Да, вовсю набираться сил, потому что...
0: Спасибо. Светлана Филиппова была у нас на связи из Пензы. Поговорили мы о том, что в Пензенской области на приобретение учебников выделено более 219 миллионов рублей. А, напоминаем, вы можете принять участие в нашей программе с любого мессенджера, вы можете послать сообщение текстовое 8-925-222-99-92. Также видеотрансляция нашего эфира доступна в Максе, ВКонтакте, и не стесняйтесь, если вам захочется нас увидеть, это все можно сделать достаточно легко, и принимайте участие в нашей программе, самое интересное мы прочитаем обязательно.
1: После большой паузы вернемся, не переключайтесь.
2: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
6: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
2: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
7: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
7: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
10: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
11: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
10: Но цифры действительно пугают.
11: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
10: Но почему это происходит?
11: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
10: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
11: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
10: А разве это не так?
11: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабиталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
12: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабиталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
10: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабиталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
13: Я могу смело сказать, что Диабиталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабиталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабиталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
10: Оксана, тогда в чем же секрет Диабиталя?
13: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабиталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
12: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 101 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
10: А вот что насчет технологии производства?
13: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
10: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
13: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риска скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
12: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 101 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
10: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
14: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
7: Радио России. Те самые пластинки, те самые сказки.
15: Кто это?
16: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
17: Какой такой Колобок?
7: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
18: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
19: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
7: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
21: Это волшебство технологий.
22: Каждый гость студии – настоящая находка.
7: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске глава правительства поручил обеспечить уборку урожая необходимым горючим. В Москве видят некую двойственность в позиции США по украинскому вопросу. Российская армия в Красном Лимане завершает уничтожение разрозненных сил противника. В России удалось остановить рост ожирения у детей. И международный аэропорт в штате Флорида назван именем Трампа. И теперь подробнее. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства призвал обеспечить бесперебойные поставки топлива для уборки урожая.
2: В ряде регионов уже начали убирать урожай. Важно, чтобы у наших сельхозпроизводителей было для этого все необходимое, в том числе и нужный запас топлива. Глава государства отмечал, что надо приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. Просил бы Министерство сельского хозяйства держать этот вопрос на особом контроле.
1: Михаил Мишустин также заявил, что агропромышленный комплекс России продолжает уверенно развиваться. Это подтверждается большими объемами производства зерна, растительного масла, мяса, рыбы, сахара и картофеля. Он добавил, что были собраны рекордные урожаи зернобобовых, плодов, ягод, масличных культур. По словам Мишустина, это важно для обеспечения продовольственной безопасности страны. В Москве видят некую двойственность в позиции США по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Вашингтон продолжает поставлять вооружение Киеву, но при этом не оставляет попыток способствовать мирному процессу.
3: У нас есть расхождение в позиции. Я вот в предыдущем ответе как раз говорил о неком дуализме в позиции Соединенных Штатов. То есть, с одной стороны, они продолжают поставлять вооружение, но в отличие от остальных стран, которые замешаны в этом конфликте, все-таки США сохраняет приверженность и сохраняет попытки как-то способствовать мирному процессу. Ну вот сквозь, наверное, призму вот такого отношения мы и расцениваем все заявления.
1: Песков также подчеркнул, что Россия будет увеличивать буферную зону, если Украина продолжит наращивать удары по российской инфраструктуре. 18-летний молодой человек и работник автотранспортного предприятия погибли в Луганской Народной Республике при атаках БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, на участке дороги Первомайск-Ирмино украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю. Российские военнослужащие в населенном пункте Красный Лиман в ДНР завершают уничтожение разрозненных сил противника из состава 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в этих боях за сутки противник потерял более 15 военнослужащих, уничтожено автомобили и 6 наземных роботизированных комплексов. Также поражен пункт временной дислокации подразделения 1-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины в населенном пункте Грачевка Харьковской области. Объект был поражен легкой многоцелевой управляемой ракетой Х-39. Российские средства ПВО сбили за сутки 9 управляемых авиабомб и 468 беспилотников ВСУ. Суточные потери неприятеля в зоне ответственности группировки «Запад» превысили 210 человек. Утрачены 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря подготовить проекты указов об учреждении Дня детской книги и о создании общероссийской общественно-государственной организации «Российское пушкинское общество». Соответствующий перечень поручений президента по итогам заседания Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля. Кроме того, Путин поручил подготовить проект указа об определении Государственного института русского языка имени Пушкина единым научно-методическим центром, который будет проводить экспертизу учебных материалов по русскому языку как иностранному, разработанных для иностранных обучающихся, и координировать деятельность образовательных и иных организаций, учрежденных при поддержке России и занимающихся поддержкой и продвижением русского языка за рубежом. В России удалось остановить рост темпов ожирения среди детей, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, государство вложило очень большие средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает питание по определенным правилам, сказала главный санитарный врач страны. По словам Поповой, у детей также поменялись вкусовые привычки. Они стали есть меньше соли и сахара. Теперь необходимо донести этот навык до других возрастных групп, отметила глава ведомства. Как рассказывал глава здравоохранения Михаил Мурашко, ожирение стало серьезным вызовом для населения России. Ситуация с несовершеннолетними пациентами стабилизировалась и даже наблюдается положительная динамика. Однако число взрослых с этим диагнозом растет. Для борьбы с заболеванием власти предпринимают как медикаментозные, так и хирургические методы. Часть из них входит в программу государственной гарантии. Международный аэропорт Палм-Бич в штате Флорида был официально переименован в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. Отмечается, что смена табличек и интерьера воздушной гавани займет несколько недель. Помимо этого, код аэропорта с 18 августа будет изменен с PBI на DJT. Как сообщил сын хозяина Белого дома Эрик Трамп, первым самолетом, приземлившимся в переименованной воздушной гавани, стал принадлежащий Трампу самолет Boeing 757, названный Trump Force One. В феврале этого года Сенат Флориды одобрил переименование воздушной гавани, находящейся недалеко от резиденции Трампа в Палм-Бич, в честь главы Белого дома. Позднее его подписал губернатор штата Рон Десантис, пишет ТАСС. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов, сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Этот процесс будет продолжаться, сказал Дегтярев, напомнив, что накануне волейбольная федерация вернула наши команды на международные старты. Сборная России по современному пятиборью уже готовится выступить с национальным флагом и гимном на чемпионате Европы, который пройдет в Турции с 3 по 9 августа. Российская Федерация легкой атлетики подала иск в спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций о продлении отстранения российских легкоатлетов. В ассоциации ответили, что принимают апелляцию к сведению, но настроены решительно отстаивать свою позицию в суде. Мария Макарова не смогла выйти в полуфинал юниорского Уимблдона. В 1/4 финала российская теннисистка уступила Полине Скляр со счетом 3-6, 7-6, 4-6. Нападающий Ростова Егор Галенков согласовал контракт с «Балтикой», но сомневается, что перейдет. Как сообщает «Спортс», Ростов испытывает финансовые проблемы и хочет получить за футболиста больше 4,5 миллионов евро. А калининградцы пытаются сбить цену. Отметим, что рыночная стоимость Галенкова – 1 700 000 евро. Евгений Буланов назначен главным арбитром матча за Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». В прошлом сезоне он судил матч «Спартака» против «Сочи», тогда красно-белые победили. И дважды работал на матчах «Зенита» и «Ахмата». В них петербургский клуб по разу победил и проиграл. Аргентина станет чемпионом мира по футболу, считает полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков. «Это моя надежда. Безумно впечатляет игра Месси. Я ждал от него намного меньшего на этом турнире, но на то он и Месси», — сказал Батраков. Аргентина сыграет в четвертьфинале чемпионата мира со Швейцарией 11 июля. А сегодня Франция встретится с Марокко. Матч начнется в 23:00. С вами был Юра Геворкян.
1: В пятницу 10 июня в Мурманске ожидается 20-22 градуса без осадков, в Архангельске 25-27 тепла. Петрозаводске от 23 до 25 градусов, в Вологде плюс 28, плюс 30. В Сыктывкаре 27-29 градусов выше нуля, в Великом Новгороде 23-25 без существенных осадков. В Калининграде временами дождь 18-20. В Перми плюс 20, плюс 22, дождь временами сильный. В Санкт-Петербурге местами по области кратковременные дожди, днем 23-25 градусов. В Москве временами небольшой дождь, ночью 14-16 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 20, ветер южный 1 метр в секунду.
5: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
6: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
5: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
8: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременные выплаты более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
9: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
0: В прямом эфире.
10: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
11: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
12: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
13: Мы продолжаем нашу трансляцию. Мы – это Иван Фурсов и я, Борис Петухов. Действительно, программа «Разное время» на главном радио нашей страны, Радио России. У нас еще целый час вещаний, и много очень интересных резонансных историй будет рассказано. А вы можете присоединиться к нам с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете написать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. Также мы доступны, нас можно еще и видеть, да, и в ВКонтакте, и в Максе, и в Телеграме. Да, так что не стесняйтесь, присоединяйтесь к нашей широчайшей аудитории. А откроем мы этот час истории из Иваново. Ивановская полиция вскрыла махинации в сфере ЖКХ, из-за которых, естественно, выросли тарифы.
14: Вот когда у нас сейчас на связи наш коллега-корреспондент Константин Колоколов из Ивана поведает нам все подробности. Константин, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Константин.
15: Здравствуйте, Борис. Да, здравствуйте, да. Иван.
13: Расскажите, пожалуйста, что за схемы там были использованы?
15: Вы знаете, история не такая уж и сложная на самом деле. И тарифы выросли локально, там, где действовали они... В общем, давайте сначала.
13: Да, да.
15: Установлено, пожалуйста, что директор теплоэнергетической компании приобрел бывшее употребление газоблочную модульную котельную по низкой цене. Газовая блочная котельная – это такой небольшой вагончик металлический, в котором находится оборудование, которое отапливает очень небольшой район города Юрьевца в данном случае. Вот. Приобрел он ее по низкой цене, но после ряда формальных сделок по купле-продаже выставил ее на продажу за 28 с лишним миллионов рублей. Нашлись люди, которые ее купили, начали хозяйственную деятельность, и подали документы на тарифы, подали документы на субсидии. И когда начали выяснять размер этих тарифов, выяснилось, что заложенные суммы в эти тарифы расходов на эксплуатацию они слишком завышены. Ну, естественно, этим заинтересовалась полиция, и, так сказать, вот началось дело, которое вылилось, которое привело к тому, что был задержан предприниматель. Речь идет, по мнению местных СМИ, о предпринимателе Руслане Огневе. Он в прошлом депутат Кохамской городской думы. Так. Организации, которые с ним связаны, они специализируются на эксплуатации котельных во многих районах Ивановской области. То есть люди этим давно и как бы
13: успешно занимаются. Да.
15: Ну, видите, по-разному, видимо, успешно все-таки. А в основном эксплуатируются они на основании концессии. Что такое концессия? Концессия – это когда государство владеет объектом, а предприниматели, частники, они эксплуатируют этот объект, вкладывают в него деньги и, естественно, получают прибыль.
13: Сверхприбыль, да.
15: Ну, сверхприбыль, прибыль и так далее. Вообще это форма, да, то есть, оставаясь в собственности государства, котельные как бы работают. Но в данном случае речь идет о котельной, которая была частная, которая была выкуплена. Так вот, районный суд определил меру пресечения этому предпринимателю, который был задержан 1 июля. И сейчас он заключен под стражу на 2 месяца. Идет следствие. Естественно, ни работники этой компании, ни правоохранительные органы не ведут на контакт, в том смысле, что они не комментируют.
13: Это понятно.
15: Да. Вот. Так что повышение тарифов произошло локально, вот относительно отдельно взятой котельной. Но нужно сказать несколько слов о фоне, который есть криминальный относительно ЖКХ вообще в Ивановской области.
13: Так.
15: Начнем с того, что вот в Юрьевце проводилась проверка прокуратуры, и по состоянию на прошлый год муниципальное предприятие, которое оказывает населению коммунальные услуги этого города, оно должно порядка 20 миллионов ресурсникам, которые вообще эти услуги по отоплению вообще ЖКХ предоставляют. Износ теплосетей Ивановской области превышает 70%. Но это не так много относительно среднероссийской. В среднем по России это 60-70%. Ну, у нас немножко побольше. Ну, естественно, в Юрьевце тоже. А вообще, по региону в целом, самые громкие процессы ЖКХ области за последнее время, это на этой неделе суд города Иваново приговорил начальника департамента ЖКХ Ивановской области, руководителя направления. Он был задержан в начале прошлого года к 4,5 годам лишения свободы за взятку в особо крупном размере. В конце прошлого года был арестован и находится под следствием бывший мэр Иваново и бывший зампредседатель областного правительства, который курировал ЖКХ, Александр Шубакинский, за подозрение в махинациях. Он находится в СИЗО и находится под следствием. И в конце же прошлого года суд удовлетворил первый в России иск прокуратуры о передаче в доход государства Ивановского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это, да, конечно, тоже ЖКХ, но не связанное с теплоэнергетикой. Но все же размер стоимости вот этого регионального оператора 5,6 миллиардов рублей.
13: Ух ты!
15: Так что можно, конечно, говорить о вещах системных.
13: Ну, и с другой стороны, можно говорить, что ивановская полиция и прокуратура работают. Вот еще.
15: Работает, а работает эффективно. Да, если бы не было выявлений, возможно, можно было бы сказать, что все хорошо.
13: Ну да.
15: Но это как с врачами, да, если не выявляется, никто не болеет. Ну и тут, значит, ЖКХ больно. Хорошо, что врачи в лице прокуратуры, в лице вот, силовых структур, ОМВД в частности, работают достаточно эффективно, выявляют различные правонарушения и работают над их пресечением.
13: Да, доводят до суда, и суд принимает решение. Вот это тоже очень важно, потому что и здесь бывают разного рода случаи, но тем не менее... Понятно. Константин Колоколов был у нас на связи из Иваново. А сейчас мы эти все вопросы обсудим со Светланой Викторовной Калининой, членом Центрального штаба Народного фронта, эксперта по ЖКХ. Светлана Викторовна, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Светлана Викторовна.
16: Да, здравствуйте.
13: Да, знакомы ли вы с ситуацией в Иваново? Да.
16: Хочется сказать про Ивановскую область. Выстраданная область, очень сильно выстраданная всеми, потому что Я была там 12 раз на проверке. И я хочу сказать, в рамках проекта «Качество повседневной жизни» Народного фронта в качестве руководителя у нас по поручению президента был создан фонд в рамках благоустройства, формирования комфортной городской среды, аварийное жилье, капитальный ремонт и все, что с этим связано. И с 2016 года, я могу сказать, неоднократно у нас и господин Минья в свое время тоже Ивановскую область прославил именно вот такими, в кавычках, после проверок вот такими вот фактами. Сейчас очень надеюсь, что когда сменилась прокуратура, потому что очень хорошо, что меняются прокуроры, именно региональные приходят с разных регионов, потому что независимо начинают проверки, прислушиваются к мнению специалистов и общественников, которые дают им те обращения, которые есть и которые действительно вызывают уже, ну, прям острую боль у людей. И вот на сегодняшний день показатель вот таких вот дел — это как раз вот общая работа, которую мы все вместе и проводим. Угу. Я хочу сказать, это давно, уже 2020 года, вы знаете, ну, прям в наглядину вот работали все эти структуры ЖКХ-шные, работали в кавычках, потому что ты приезжаешь даже вот в рамках проекта формирования комфорта городской среды, это тоже наше ЖКХ, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство дворов, и капитальный ремонт, вот как бы не связано, это все с нашими с вами квитанциями, с тарифами связано. И ты приезжаешь через год после постройки, а там уже практически на месте ничего нет, просто смыло все водой. И такая история на сегодняшний день, мы цены были очень бешеные, я была вот сквер молодежный, допустим, в Иваново, в городе Иваново. Почему мэр сегодня, да, там у нас и под уголовной ответственностью тоже. 360 миллионов в ноябре месяце сдали проект. Минстрой России его принял успешно в свое время. И я приехала в апреле месяце, от этого сквера ничего на земле не было. 360 миллионов.
13: А почему же все-таки их принимают подобные объекты?
16: Вы знаете, везде коррупция. Я даже не хочу говорить, потому что не смотреть и не видеть, что происходит у вас под носом, и потом вкладывали в этот же сквер дополнительно бюджетные средства. Мэр, который подписывал акты приемки, выделял снова средства, и еще 120 миллионов снова на ликвидацию нарушений, хотя он на гарантии 5 лет, и подрядчиков банкротили. Вся эта история, она... Вы знаете, вот не просто была на поверхности, она на поверхности криминала, вот прямо за любой ты возьмись проект, в любом проекте сегодня будут уголовные дела. И с мусором по переработке ТКО, и с ценами, и с тарифами, которые там устанавливали, и когда за счет государства строили объекты и потом передавали в частную собственность, та же самая история, что мы сейчас с вами обсуждаем, это та же самая история. Концессия – это немножко другая история, хочу поправить нашего корреспондента, потому что концессию должны были взять 70% с износом, должны были вначале вкладывать бизнес свои деньги, ремонтировать все эти котельные, у них эта возможность была, они должны были покупать котельные, но не, опять же, не разбитые, не старые, а новое оборудование, вкладывать туда деньги, вкладывать деньги, делить это в тариф, который мы с вами потом оплачивали очень успешно все, потому что 94% оплаты производят порядочные граждане.
13: Да, все-таки люди платят, конечно же.
16: Конечно. И потом уже через 15 лет нам сдать менее износ этих труб котельных и все, что с этим связано, а не перепродавать, как сейчас многие делают, которые крышевались властью. Конечно, крышуются властью. Бизнес, который в ЖКХ, он крышуется. В Иваново, я хочу сказать, в Ивановской области однозначно. Я была и во многих, вот вам практически в каждом муниципальном образовании. И хочу сказать, и Шуя, и да не буду перечислять. Ну, вот да, каждое муниципальное образование требует к себе особого внимания.
14: Анна Викторовна, вот, извините, Борис.
13: Да-да-да,
14: вот, мы обсуждали, и корреспондент нам сказал, что вот котельная была продана почти за 30 миллионов рублей. Самое удивительное, что нашелся покупатель, который вот...
13: Да это же был какой-то аффилированный товарищ.
14: Да, знаете, да, но вот как не смущает людей, что за такую цену они покупают вот котель, ну, объекты?
16: Конечно, скорее всего, раз это было в концессии, это государственная собственность, просто так продать ее нельзя. Человек должен выполнять концессионное соглашение. Даже если он перепродает свой бизнес, в любом случае понимая, что все это ложилось в тарифы, это должно проверяться. И ФАС, организация у нас региональная, да, и огромное количество прокурорских надзорных органов, Следственный комитет. У нас огромное количество тех надзорных организаций, которые должны были следить, как это он решил продать бизнес, не выполнив условия концессионного соглашения. А его повели в суд в это время органы власти? Не повели.
13: Нет.
16: А почему не повели? И вот такие вопросы должны. И вот то сейчас, я хочу сказать, это не просто так начались проверки надзорных органов в регионах, силовых структур, будем так говорить, прокуратура, МВД и Следственный комитет, потому что у ФАС, у федерального ФАС появилась возможность законодательно, которую приняли вот буквально недавно зимой, и дали им основания проверять тарифы. И стали проверять тарифы вот в каждом муниципальном образовании, а раньше это на уровне региона только все решалось. То есть рука руку мыла, прикрывали друг друга чиновники и утверждали эти тарифы. На сегодняшний день более скрупулезно. Они имеют право делать запросы в надзорные органы через Генеральную прокуратуру, через Центральный следственный комитет, и дальше это идет уже под контролем. И вот здесь сразу видно вот этот результат работы. Ну, давайте так, из 80 субъектов, которые уже проверил ФАС на сегодняшний день тарифы, которые мы с вами платили, уже 64 региона, вот где эти нарушения были выявлены. Ну, наверное, это очень большой показатель.
13: Да, а будет ли здесь перерасчет какой-то осуществлен?
16: Вот здесь мы с вами уже не раз выходили в передачи и говорили, хотелось, людям будет возврат или нет? Нет, да, не будет людям возврат. Наша задача сейчас заставить теперь эти деньги, вот этот же самый бизнес, не перепродавать вот котельные полуразрушенные, которые нас не греют с вами, да, которые они понакупили, а именно, чтобы они отремонтировали за эти деньги и вложили эти деньги в сети, потому что в любом случае это сети, даже если они были в концессии, возбудили уголовные дела, в любом случае это остается государственное имущество, их надо ремонтировать. И вот тут нужен будет контроль особый, как эти деньги будут использоваться в ремонте. Все-таки людям нужна чистая вода и горячие батареи.
13: Конечно, конечно. Прежде всего, решение вот тех вопросов, за которые они платят и переплачивают даже еще.
16: Да, мы все-таки хотим качественные ресурсы, я еще раз говорю, и хотим, чтобы жизнь наша была более качественная, а не каждый раз, платив огромные деньги по квитанциям. А мы с вами понимаем, что сейчас это вообще очень сложная история. И хочется сказать, что все-таки с 1 июля не будет у нас очередного повышения, а перенесли на 1 октября. Да.
13: Понятно.
16: Поэтому все-таки мы разбираемся со всей этой историей вместе с ФАС федеральным и вместе с региональными организациями, которые утверждают тарифы.
14: Слава
16: и надзорными органами, конечно.
14: Ну вот практически во всех наших передачах и разговорах с вами мы всегда поднимаем тему того, что же вот, ну опять же, мы сейчас это и обсуждаем, в том числе, что делать обычным людям, вот, и вы постоянно обращаете внимание.
16: Если мы видим, что такая история, да.
14: Что нужно идти в прокуратуру, но вот как и вы обратили внимание, тем более по вашему опыту, вы сказали, что там достаточно много крышующих организаций, а могут ли вот опять же столкнуться с этой проблемой люди, которые хотят написать жалобы, подать их?
16: ФАС. Но... Горячая линия ФАС федерального, у нас через госуслуги работает сейчас очень хорошо, принимаются все ваши сомнения, все ваши вопросы, все ваши заявления, и лишними не будет. Если вы видите, что прошлую зиму вы мерзли, или вода у вас черная в трубах, а платите вы как за питьевую воду, да, за грязную, то ваше обращение любого гражданина, любого собственника или нанимателя будет огромной поддержкой для работы ФАС, когда у них будут основания начать проверку и проверять законность назначения тарифов, по которым вы платите.
13: И тоже здесь надо стремиться к коллективным подачам, да? Вот это
16: не обязательно. Но... Вы знаете, сегодня мы понимаем, что очень трудно. Вы знаете, я сама сталкивалась с соседями, собрать эти подписи, мы все работаем. Мы сегодня работаем еще и волонтерами, время свободного не так много. Любой гражданин, не надо ждать кого-то. Конечно, коллективное письмо от подъезда будет быстрее решаться. Но если уже вы понимаете, что соседи не очень дружны, и поймать вы никого не можете, чтобы подписать что-то, напишите сами, напишите свою проблему, чисто по вашей квартире.
13: Да, и главное, не молчите, да, вот.
16: Главное не замолчать.
14: Да, не надо, ничего бояться.
13: Спасибо. Светлана Викторовна Калинина была у нас на связи, член Центрального штаба Народного фронта, эксперт по ЖКХ. Говорили мы о различного рода
14: махинациях,
13: скажем так, в сфере ЖКХ, за которые все равно платить приходится нам.
14: Да.
13: После минутной паузы мы снова в эфире.
17: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
18: Страна. Разное время.
13: Мы продолжаем наш проект.

0: Здравствуйте,
1: да,
0: коллеги.
1: Но, да. Да, но прежде чем мы поговорим об автомобилях, не могу не спросить, что, как прошел этот самый тайфун над вами, да, и какие повреждения были, так скажем, установлены.
0: Да, действительно, вот пишут, что такого шторма не было, наверное, лет 50, но вообще это не характерная погода для июля. Обычно это осенне-зимний, весенний период, когда мы наблюдаем такие сильные штормы на побережье. А в Светлогорске, можно сказать, пляжа не осталось. Да, там больше всего досталось этому городу-курорту. Кроме того, как вводится в такой сильный ветер, а я напомню, что 30 метров в секунду это считается уже у нас ураганным ветром. Да, десятки поваленных деревьев, повреждены опоры линии электропередачи, но, соответственно, еще несколько населенных пунктов остаются без электроснабжения, идут восстановительные работы, аварийные бригады.
1: Ну,
0: пострадавших нет, но стихия ударила достаточно мощно, были все заранее предупреждены. Опять же, вот смотрел сегодня в соцсетях кадры. Некоторые отчаянные фотографы отправились на побережье снимать этот шторм. Конечно, картина ужасающая. Вот эти такие нестационарные такие кафешки, которые были установлены на побережье, просто их напрочь
1: разметало, да?
0: Да, да, такой достаточно серьезный ущерб в янтарном зонтике, и лежаки разломало, и смыло. В Светлогорске, как я уже сказал, вообще пляжа нет. И сегодня синоптики говорят, что вот этот Бернадет направился как раз в столицу, так что будьте готовы.
1: Коллеги. Да, мы тоже уже принимаем кое-какие меры. Давайте теперь вернемся, так сказать, к очередям на АЗС и все, что с этим связано.
0: Да, действительно, ажиотаж такой спал, но не могу, конечно, с полной ответственностью заявить, что это связано с каким-то сокращением, да, дефицита. Наверняка еще, конечно, сохраняется определенный дефицит, но я думаю, что пропали вот эти панические настроения. Как раз вот в понедельник у нас на совещании в правительстве обсуждалась эта ситуация, и сообщило у нас Министерство развития инфраструктуры профильное, которое курирует как раз таки транспортный комплекс. Маршруты доставки топлива формируются таким образом, чтобы в первую очередь обеспечивать заправки, где как раз-таки у нас наблюдался наибольший спрос. Ну и те, которые удалены от нефтебазы, потому что были проблемы с бензовозами, как это отмечалось, да, в правительстве. И поэтому налаживают поставки, бензовозы продолжают доставлять топливо в Калининград и в муниципалитеты. Конечно, возросла вот в этот период самый, да, такой ажиотажного спроса нагрузка на крупные сети, и даже небольшие АЗС вообще тогда, потому что прекратили продажу топлива. Но, конечно, дополнительные объемы будут в Калининградскую область поставляться в приоритетном порядке. Напомню, что на прошлой неделе как раз эту ситуацию напрямую с президентом обсудил губернатор Алексей Беспрозванных, и сказали, что Калининградской области будет уделено особое внимание, ну, с учетом нашего, конечно, такого полуэкскламного положения.
1: Морским путем, наверное, будет доставляться.
0: Да, да. Но оно так и доставлялось, да, мы же помним все эти санкции, которые там были введены в отношении калининградского транзита. Что еще могу отметить? Были вопросы насчет вот топлива стандарта Евро-3, сказали категорически нет, такое топливо не поступает к нам. Не завезли вот этот как раз-таки бензин этой марки. Поэтому, если он поступит, то обязательно расскажут. Ну, люди выходят из положения таким образом, что составляют сами интерактивные карты, где можно отследить и цены, и, соответственно, посмотреть, где бензин есть, приехать, успеть. Но, опять же, даже если посмотреть по тому, что пишут местные СМИ и соцсети, уже, конечно, вот этот ажиотаж спал, потому что мне друзья сами рассказывали, как видели. Ну, люди там, не знаю, у них почти полный бак, они все равно едут на заправку, чтобы...
2: Вот о чем 5-10 литров доличия и простоять при этом в очереди.
1: Да, и создать ажиотаж, создать всякого рода нервозную обстановку. А сколько сейчас литр бензина стоит у вас?
0: Ну, там надо посмотреть, где-то, например, если мы 92-й, там, ну, где-то в районе 82-83. Вот так. Подождите, я сейчас вам про дизель говорю. Да. Так, у нас получается где-то там 92-й, 68, там 70, ну, вот так вот.
1: Ну, то есть, ну, все равно приемлемо для тех, кому...
0: Ну, сейчас, да, но если говорить, вот я уже сказал, там 8-90 дизель, то где-то я видел, что дизель до 100 доходил. Такие тоже были случаи, да, но это, конечно...

0: Ну, это, наверное, когда вот как раз-таки ажиотаж пошел, тогда и
1: повысились. Да-да-да, потому что у нас и много транспорта ездит на дизеле, конечно, и служебный транспорт, и коммерческий, ну, поэтому,
2: ну, и,
1: наверное,
2: и с надеждой, да, какой-то определенный возник. С надеждой мы смотрим на развитие электротранспорта.
1: Да, безусловно, да. Вот, например, на прошлой неделе электромобили протестировали в одной из калининградских больниц, и зарядки, как отметили врачи, хватило на 2 дня работы. Ну, это речь о работе участковой службы. Фельдшер ездила по пациентам, и сейчас больница рассматривает как раз-таки покупку этого
2: вариант
1: электромобиля.
0: Но с заправкой служебного транспорта мы, так понимаем, проблем как не было, так и нет, да?
1: Нет, они в приоритетном порядке, да. Поэтому там используются специальные топливные карты, с помощью которых можно, конечно, вот заправиться в случае чего. Поэтому в таких нет. Опять же, власти не раз подчеркивали, что в первую очередь будут заботиться, конечно,
2: конечно.
1: О служебном транспорте,
2: да, общественном и сельхозтехнике,
1: да, которая, потому что от этого зависит продовольственная безопасность региона, о чем мы тоже с вами не раз говорили.
2: Спасибо, Алексей.
0: Спасибо.
2: Алексей Анкудинов был у нас на связи из Калининграда. А мы идем дальше.
3: Большая страна, разное время.
0: Да не близимся.
2: Точнее, даже не идем, а скачем.
0: Да, да. Вообще у нас снова мы не будем таить от вас сюрпризов. Опять в конце часа будем отдыхать в России. А сейчас, скажем так, предотдохнем.
2: Да,
0: вот
2: да.
0: Это такая затравочка у нас будет небольшая. Вот отправимся в Бурятию. У нас там пройдет фестиваль «Голос кочевников».
2: Да, там пройдет фестиваль. И интересно, что само сообщение в своем заголовке несет вот такую информацию. Официально фестиваль «Голос кочевников» в Бурятии будет трезвым.
0: Вот очень интересно, что это значит, как это воспринимать.
2: Да, но тем не менее на фестивале будут работать 3 основные сцены – «Солнце», «Луна» и «Звезда», а также дополнительные интерактивные площадки с танцами, диджеями, хип-хоп-артистами. И это очень тоже замечательная история. И, конечно же, мы все подробности сейчас узнаем у нашего корреспондента Аллы Мальцевой. Алла, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алла.
4: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, меломаны в предвкушении большого музыкального события. Уже завтра в этнокомплексе «Асагат Степной кочевник» в Заиграевском районе Бурятии откроется большой международный фестиваль «Голос кочевников». И вот нужно сказать, что география исполнителей с каждым годом расширяется, и в этот раз он соберет музыкантов уже из 6 стран. Да, совершенно верно. И на 3 сценах, которые романтично названы «Солнце», «Луна», «Звезда», выступят более 40 артистов. Нынче такой большой звездный состав поклонников ждут выступления Димы Билана и таких известных групп, как Мота, Айела, Кино, Дайте Танк. И, кстати, вот организаторы анонсировали совместные выступления инди-фолк проекта «Бонд с кнопкой» и хора Республиканского колледжа искусств имени Чайковского нашего. Ну, в общем, необычный номер обещает стать уже одним из таких ярких моментов фестиваля. Фестиваль «Голос кочевников» проводится в 16-й раз, и он уже достаточно хорошо известен. Это подчеркнула на недавнем интервью директор фестиваля «Голос кочевников» Наталья Уланова. Давайте ее послушаем.
5: Давайте. Сегодня «Голос кочевников» — это действительно стал очень большой проект в масштабах страны. За рубежом тоже уже известен. Иностранные артисты делают анонсы, репосты, рассказывают о Бурятии, что для нас, конечно, очень важно. У «Голоса кочевника» 2 основные цели — это открытие новой музыки и привлечение внимания к Бурятии как региону, где развит событийный туризм, где богатая культура и очень гостеприимный народ.
0: Наверное, наплыв туристов большой.
2: Да, будет. Алла, а это где будет происходить? Я так понимаю, это не в столице же будет?
4: Это, да, это не в столице. Это вот совершенно довольно далеко от города. 56 минут нужно будет ехать. Но в прошлом году «Голос кочевников», к примеру, посетили 30 тысяч человек, а нынче ожидают, что зрителей будет гораздо больше. И вот добавлю, что вот о популярности фестиваля говорит такой факт, что любители музыки из разных регионов планируют свой отпуск так, чтобы именно попасть на это музыкальное событие, а потом еще отдохнуть на Байкале. И поэтому заранее покупают билеты, чтобы вот окунуться вот в какую-то, вот, знаете, особую атмосферу бурятской степи, разножанровой музыки, душевных вечеров. Это все вот open-air, то есть под открытым небом все происходит. И предусмотрен кемпинг, отведены специальные места для двухпалаточных лагерей. Можно установить свою палатку, провести время с семьей, друзьями, причем это все входит в стоимость билетов. И вот в прошлом году мои друзья были просто в восторге от того, что можно до поздней ночи слушать музыку, танцевать, потом еще любоваться на звездное небо, общаться и петь песни до утра. В общем, вырваться за пределы нашей с вами обыденности и забыть немножко обо всем.
2: Мы так понимаем, и без горлового пения тоже не обойдется, скорее всего.
4: Обязательно, да, то есть будет все, вот, знаете, то есть тут будут слушать композиции от тяжелых там гитарных рифов до экспериментальной электроники и этномузыки, обязательно. Вот. Просто, знаете, в народе называют это бурятским Вудстоком, на самом деле, что-то похоже, да. Да, и, в общем, не выходя за пределы одной локации, вот на трех сценах можно посмотреть и то, и другое, и третье. В общем, очень интересно. И вот сам логотип «Голоса кочевников», если вы видели, это вот конь с разноцветной гривой, и он как раз и символизирует сочетание разных направлений, культур, которые как будто вместе создают такое гармоничное целое. Ну и вот не могу не сказать, что фестиваль продвигает здоровый образ жизни, что вот обычно, конечно, на таких фестивалях алкоголь рекой льется,
2: бывает,
4: а вот
2: бывает,
4: в этот раз...
2: В этот раз он будет трезвым, и стоит сказать, что из Улан-Удэ будут автобусы, да, бесплатные отправляться.
4: Да, совершенно верно, то есть до 60 шаттлов вот это вот будет туда-сюда два дня курсировать, и вот что важно, вот это вот нововведение, вот этот сухой закон на время фестиваля позволит обеспечить безопасный отдых, тем более, что вот многие приезжают послушать музыку с детьми, вот такой, знаете, семейный отдых, несмотря на то, что там разная музыка. Ну и, в общем, то есть зрители будут сполна наслаждаться именно творчеством и живым общением. Вот.
0: Алла, ну, можно еще, гастрономическая составляющая будет представлена?
4: Сейчас вот как раз,
0: наша любимая,
4: Иван.
0: Да, простите, что перебила.
4: Я про это сейчас, да, как раз вот вы прям сняли с языка. Будет большой фудкорт с разнообразной кухней, вот где непременно будут кормить бузами, нашим главным гастрономическим брендом. Ну, всякая кухня, то есть все будет очень вкусно и увлекательно, и развлекательно. А можно я еще проанонсирую?
2: Конечно.
4: Вот фестиваль за фестивалем, в прошлые выходные мы принимали всебурятский фестиваль «Алтергана», то есть он тоже международный. Сейчас вот завтра начинается «Голос кочевников», а в следующие выходные будет балет на Байкале.
2: Ох,
4: так что всех приглашаю в Бурятию, точно не дадим
2: скучать. Какая действительно...
4: Да, сцена прямо на берегу озера.
0: Волшебно,
4: на фоне заката.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо вам.
2: Алла Мальцева была у нас на связи, рассказала, что практически каждые выходные можно приезжать на берега Байкала.
0: Да, если что-то не успели посмотреть,
2: Бурятию,
0: то увидите,
2: да, и
0: возможно, даже лучше.
2: Чем-то вас обязательно поразят. И главное, что и логистика налажена,
0: да,
2: и
0: да.
2: Все можно добраться без автомобиля, и переночевать, и повеселиться, и посмотреть на Байкал.
0: И с детьми в том числе можно приехать,
2: да,
0: насладиться этим.
2: С детьми, и это очень замечательно. И мы, конечно, даже в какой-то мере завидуем всем, кто там окажется. Через минуту мы продолжим наш эфир.
3: Радио России. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
6: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
7: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
2: Ну, традиционно мы продолжаем отдыхать в России, потому что Россия, во-первых, бесконечна, во-вторых, разнообразна, в-третьих, интересна. И куда бы вы ни поехали, в какую бы сторону, действительно, можно с уверенностью сказать, что даже в соседней области может оказаться то, что вы не, о чем вы не знали, да, и получите массу положительных эмоций. Но сегодня мы отправимся в Тюменскую область. Там туризм, спорт и культура, это финансирование важных для Тюменской области проектов, будет увеличено. А Валерия Руднева уже готова рассказать нам, чем же прекрасна Тюмень и что там в ближайшее время появится. Валерия, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Валерия.
8: Здравствуйте. Тюмень прекрасна всем. Это если кратко.
2: Да.
8: У нас вот сейчас жарко, плюс 30. У нас есть, пусть подземное, но все-таки море, в котором температура всегда в районе 40 градусов. Так что приезжайте на наши бескрайние моря.
2: Спасибо.
8: Это если говорить так...
2: В общем.
8: По верхам. Угу. Да, в общем и целом. Но если говорить конкретно, то да, туризм сейчас в нашем регионе развивается небывалыми темпами, и он становится предметом серьезных инвестиций. Крупный бизнес охотно, как ни удивительно, инвестирует в развитие этой отрасли. И вот недавно на полях, как сейчас принято говорить, выставки Иннопром, было подписано довольно солидное соглашение о том, что один из российских банков вложит в частный проект порядка 2 миллиарда рублей в развитие именно туристических проектов. Один из этих проектов – это реставрация
0: Валерия.
8: Являющегося...
2: Да-да, продолжайте.
8: Да-да.
2: Продолжайте.
8: Являющегося памятником архитектуры конца 18 века. Очень красивое здание, конечно, находящееся сейчас в удручающем состоянии, но Тобольск город уникальный, это первый русский город в Сибири, там практически каждое здание представляет из себя историческую ценность. Во времена Советского Союза, к сожалению, за этими зданиями никакого ухода и догляда не было, поэтому они с течением времени буквально разрушились, но довольно много памятников осталось в состоянии пригодном реставрации. Вот один из них на улице Хохрякова, 2, красивое здание, в классическом установленное, в нем будет либо ресторан, либо мини-отель. Так это довольно модно. Еще один крупный проект, который будет профинансирован частным порядком, это спа-отель. Небольшой, но очень приличный, именно в Тобольске. Ну и, конечно, самый крупный проект из тех, о которых шла речь на Иннопроме, это первый в России фиджитал-отель.
2: Вот
8: вы вообще знаете, что такое фиджитал?
2: Ой, знаете, работа наша такая, что мы знаем все.
0: Все понемногу, но мы с удовольствием вас послушаем.
2: С удовольствием послушаем, что в Тюмени планируется.
8: Собственно говоря, планируется у нас ровно то, что заявлено в названии. Это будет отель, в который можно будет приехать не для того, чтобы, так сказать, полежать на диване, да, там, или просто отдохнуть активно. То есть вы приехали и занимаетесь фиджиталом. Это двоеборье. Если вдруг кто не знает, это такое двоеборье. Сначала вы играете в настоящий футбол, но уменьшена его, так сказать, копия. А потом вы той же компанией, именно той же, это важно, компанией, садитесь к мониторам и играете в футбол компьютерный.
2: Вот как.
8: То есть зарядка и для ума,
2: и результат, соответственно, учитывает оба, да, показателя.
8: Да, обязательно оба. Оба результата идут в зачет. В общем, отличный, я считаю, отдых для компаний, молодых, не очень молодых людей. Это как раз такая, по-моему, отличная история для семейного отдыха, когда вся семья может принять участие, тем более, что фиджитал не обязательно футбол. Там есть и танцы, и не танцы, там миллион вариантов всевозможных, но такой отель...
2: И даже шахматы, да.
0: Разницы особо нет.
8: Да, я в свое время была потрясена существованием шахбокса, более странного вида спорта.
2: Да, есть такое.
8: Сложно, но вот есть и такое. Ну и, конечно, развивается и всяческий другой туризм, гастрономический.
2: Вот что в ближайшем будущем у вас будет проходить? Какие фестивали? Расскажите, пожалуйста.
8: Один из тех, что пройдет вот буквально в следующие выходные, это крапивный съезд.
2: Ух ты!
8: Да, он проходит четвертый раз уже. Угу. А, как раз в Тобольском районе, в Ярковском районе его проводит Оксана Климерова, краевед с большим стажем, так сказать. В Тюмени у нее музей быта Советского Союза, там собраны коллекции одежды, коллекции предметов быта. Она проводит показы мод советской одежды. Вот все в этом роде. Очень интересно. Туда с удовольствием ходят и большие, и маленькие. Большие ностальгировать, маленькие удивляться. И она уже в четвертый раз в этом году будет проводить крапивный съезд.
2: Так,
8: вот что в названии
2: это?
8: Заявлено, то и будет. То есть буквально будут учить делать из крапивы нитки, плести из этих ниток полотно, делать фенечки. Там будут всякие паренья на крапиве в специальной походной бане. Там будут всяческие блюда, в том числе из крапивы. Из нее, я знала, где-то это попробовали. Да, щи крапивные. Вот. Ну и, конечно, не только щи, но
2: я думаю, вот такая, что и сладкие, да, сладкие блюда тоже будут, как ни парадоксально звучат. Но действительно, да, крапива очень вкусная, на самом деле, если ее правильно обработать. Как
0: можно
2: бы,
0: еще и одуванчики.
2: Сами листы. Но здесь очень интересно.
8: Одуванчики уже прошли.
2: Ну да,
8: сейчас крапив сам.
2: На будущее.
8: Сезон крапивы. И кабачков.
2: Да, и все, что мы воспринимаем как сорняки, да, и какое-то досадное вот растение, которое нас обжигает,
0: однако,
2: на
0: да.
2: самом деле может стать вот центром вот такого фестиваля, когда не только есть ее можно, но и можно из нее плести, потому что, ну, скажем так, в традициях русской культуры это всегда было, из крапивы всегда что-то плели, что-то ткали. Ну и действительно, это очень серьезное было такое подспорье. Рубахи всякие делали и прочее. Так что...
8: Да, полотно довольно прочное,
2: да.
8: получается. Волокно прочное, упругое, соответственно, оно получается крепкое.
2: Опять...
8: Это такой тренд экологический.
2: Да, опять же, все мы помним сказку «12 лебедей» там, или как это? Вот,
8: да,
2: да, и там вот как раз она плела эти рубахи, и, да. Да, и действительно это все интересно, и погода у вас чудесная, и море даже есть, да, как выяснилось.
8: Подземное, но есть.
0: Ну, и река Тура, конечно
2: ну,
0: же.
2: Конечно, это...
8: Ну, Тура у нас, конечно, Тура. В этом году нас радует, потому что у нас... И снега было много зимой, и сейчас дожди такие, что прям вот буквально можно плыть. И река прибавила в объемах, и это, конечно, прекрасно, что и говорить.
2: Ну да, то есть она полноводная, соответственно, в ней можно наверняка купаться. Можно купаться? Нагревается она?
8: Кое-где можно, кое-где можно.
2: На мелководье.
8: Но, в общем и целом... Она скорее такая сейчас судоходная, то есть на ней можно прокатиться.
2: А, ну
8: на,
2: вот еще, да,
8: тоже
2: идея. Еще дополнительный какой бонус вам сплавать, потому что действительно любое, ничего прекраснее нет, чем вид на город со стороны вот реки, и это совершенно по-другому.
8: Точно.
2: Да, показывает.
8: Особенно если город такой красивый, как Тюмень.
2: Да, да, город, да, Тюмень.
0: В общем, Валерия, мы...
2: Да,
0: очень рады, что вы нам обо всем этом рассказали.
2: Да,
0: и непременно хотим приехать.
2: Да, всем,
0: у нас уже целый маршрут
2: всем
0: есть.
2: И всем советуем тоже, кто вот сейчас вот мои друзья, например, в Якутию отправляются. То есть вот не все же, что называется, в Турцию и прочее.
0: Не все на море.
2: Да, не все на море. И действительно, это очень...
8: А нынче еще такие погоды удивительные, что уже сейчас в лесу полным-полно грибов, вот косой костей.
2: Ну,
8: поэтому
2: тогда
8: вот если есть любители тихой охоты, то тоже приезжайте.
2: Чудес.
8: Грибов прям вот.
2: Спасибо.
0: Спасибо
2: поля.
0: Вам большое.
2: Валерия Руднева была у нас на связи из Тюмени, рассказала о привлекательности этого региона. Действительно, это очень интересно. И исторические, и природные факторы, и даже поесть.
0: Ну вот. Да, и сколько привлечено средств будет для развития проектов.
2: А мы, Иван Фурсов и Борис Петухов, прощаемся с вами.
0: До завтра.
2: Да, завтра так
0: услышимся.
2: Что да, завтра услышимся. Всего доброго.
0: Не болейте.
3: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
9: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
3: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
10: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России.
11: 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин обсудил с главой торгово-промышленной палаты борьбу с коррупцией. В Кремле прокомментировали слова Трампа, что США могут закрыть небо над Украиной. Средства ПВО за сутки сбили 468 украинских дронов. Синоптики предупреждают о смерче в Москве. И теперь подробнее. Лондонские и стокгольмские арбитражи принимают неправовые решения в отношении российского бизнеса. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Глава ТПП согласился с главой государства, указав, что решения западных арбитражей политически мотивированы. Также на встрече обсуждалась тема борьбы с коррупцией.
2: Федор Иванович, как ТПП работает в сфере борьбы с коррупцией?
3: У нас есть такой опрос, который мы проводим, бизнес-барометр коррупции, ежегодно проводит, вписан даже в программу деятельности по вашему поручению, которую мы выполняем. Порядка 40 тысяч участников этого опроса ежегодно у нас. И мы потом рассылаем итоги этого опроса во все органы власти, депутатам, сенаторам, министрам всем, к вам в администрацию направляем. Но это такой, на мой взгляд, очень серьезный и важный опрос, который дает возможность посмотреть, в каких направлениях, в каких областях, где на данном этапе наибольшие вообще коррупционные возможности есть и где больше всего коррупции.
1: Помимо борьбы с коррупцией, Катырин доложил президенту о других направлениях работы ТПП, в том числе развитии семейного предпринимательства. НАТО подтвердило статус России как основного противника. Это обязывает Москву быть сильной и уверенной в себе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, НАТО создавалось как инструмент для конфронтации, и главным противником организации была Россия. И сегодня Североатлантический альянс не меняет своего изначального предназначения.
4: Противником альянса всегда был сначала Советский Союз, потом правопреемница Советского Союза Российская Федерация. Так оно и остается. И в декларации подтверждается, что основным противником является Россия. Это не новация. Это лишь подтверждение того, что мы прекрасно знали до этого. Это обязывает нас быть сильными, быть уверенными в себе и продолжать нашу последовательную политику. Первое, по развитию нашей страны, технологическому, экономическому, и по обеспечению и защите наших интересов на фоне агрессивных действий НАТО. Потому что сам факт провозглашения кого-то противником – это фактически агрессивное действие.
1: Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита Альянса в Анкаре утвердили, что Россия якобы представляет долгосрочную угрозу для североатлантической безопасности. По данным Минобороны России, группировка «Центр» в зоне проведения спецоперации нанесла поражение 6 украинским бригадам и одному полку в ДНР. Потери ВСУ за сутки составили более 325 военнослужащих. Уничтожено 2 боевые бронемашины, 12 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение противнику в ДНР. Группировка войск «Север» нанесла удары по 7 бригадам и погранотряду ВСУ в Сумской и Харьковской областях, сообщили в военном ведомстве. Средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиабомб и 468 беспилотников. Правительство России выделит еще свыше 4 миллиардов 400 миллионов рублей на капитальный ремонт и покупку нового жилья пострадавшим от паводков в Дагестане и Чечне, прошедшей весной. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина.
5: Прошедшей весной паводки, вызванные сильнейшими ливнями, напомню, нанесли сильный ущерб инфраструктуре и Дагестана, и Чеченской республики. Имущество большого числа жителей этих российских субъектов серьезно пострадало, у многих вообще оно разрушено. По поручению президента незамедлительно приступили к оказанию всей необходимой помощи. Ранее направляли республикам средства, в том числе на строительство и восстановление образовательных учреждений, детских садиков, школ, колледжей. Сегодня рассмотрим вопрос о предоставлении еще свыше 4 миллиардов 400 миллионов рублей. Основной объем средств предусмотрен для выплат на капитальный ремонт жилья, остальные для приобретения нового.
1: Добавлю, электроснабжение отсутствует в 62 населенных пунктах Дагестана из-за непогоды, сообщили в пресс-службе МЧС. Без газоснабжения остаются 13 населенных пунктов. Без транспортного сообщения 60 населенных пунктов в 11 районах. Основной период ЕГЭ в этом году завершился без сбоев, сообщили в Рособорнадзоре. Официальные итоги экзаменационной сессии, включая средние баллы участников и статистику по 100-бальникам, будут опубликованы Рособорнадзором после завершения обработки всех бланков. Президент Владимир Путин в среду собрал совещание с членами Кабмина. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что более 70 баллов на ЕГЭ набрали 330 тысяч человек, что на 52 тысячи больше, чем в прошлом году. Выпускники, которые набрали более 70 баллов на ЕГЭ, имеют шанс на поступление в ведущие вузы страны, сообщил РИА Новостям эксперт Минпросвещения Юлия Коваленко. Она отметила, что средний балл ЕГЭ растет примерно на 2 пункта, что свидетельствует о повышении качества образования в школах. В Москве завтра на фоне непогоды существует вероятность возникновения смерча. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, финал рабочей недели будет дождливым, ожидаются грозы, местами град.
6: На центральную Россию прольется еще, конкретно для Москвы, 8-11 литров небесной воды на квадратный метр. При этом прогремят грозы, местами град диаметром до 2 сантиметров. И есть даже вероятность появления локального смерча и в столичном регионе, и в сопредельных областях. Ну и в сумерках в Москве будет плюс 14-17. Днем потеплеет до климатической нормы плюс 22-25. На западе Подмосковья умеренный 20-25, а на востоке 26-30. Один жары.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
7: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта Российской Федерации, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил о том, что Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Дегтярев также добавил, что процесс по возвращению россиян на международные турниры будет продолжаться. А тем временем главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин заявил о том, что национальная команда планирует впервые после снятия санкций выступить с национальным флагом и гимном на чемпионате Европы в начале августа. Тем временем Всероссийская федерация легкой атлетики оспорила в спортивном арбитражном суде решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлить отстранение россиян. Напомню, Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и снял санкции с российских спортсменов, но в World Athletics заявили о том, что не будут следовать рекомендациям МОК по допуску россиян. Федерация фигурного катания на коньках России устроит повторные контрольные прокаты юниорской сборной страны. Об этом сообщила РИА Новости источник знакомой ситуации. Первые прокаты юниоров состоятся 28-31 июля в закрытом формате. Цель прокатов – просмотреть форму и программы фигуристов, претендующих на этапы международного юниорского гран-при. Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнс» опубликовал в своих соцсетях фото Кубка Стэнли, на котором нанесены имена владельцев, хоккеистов и тренерского штаба команды, выигравших кубок в минувшем сезоне. На трофее в том числе имена и фамилии трех российских игроков – форварда Андрея Свечникова, защитника Александра Никишина и вратаря Петра Кочеткова. И пока это все новости спорта.
1: В пятницу 10 июня в Оренбурге ожидается 26-28 градусов, кратковременный дождь, гроза, местами сильный дождь. В Казани, Самаре и Нижнем Новгороде от 28 до 30 градусов без осадков. В Пензе, Ярославле и Владимире 30-32 градуса выше нуля без осадков. В Туле временами дождь 22-24 градуса. В Воронеже плюс 25, плюс 27 дождь. В Ростове-на-Дону 28-30 градусов, кратковременный дождь, в Волгограде 33-35 без осадков. В Санкт-Петербурге местами по области кратковременные дожди 23-25 градусов. В Москве временами небольшой дождь, ночью 14-16 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 21 градус.

0: Российскому фермерству 30 лет и 3 года. Что пережито, что удалось, что не удалось. Сбылись ли мечты? На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Добрый день, Ольга Владимировна. Сколько в России фермеров, сколько и чего они производят?
1: Доброго дня. Ну, если мы говорим о фермерах, то на сегодняшний день Росстат дает такую цифру 158 тысяч крестьянских фермерских хозяйств. Но дело в том, что многие работают в статусе личных подсобных хозяйств, имеют товарные подворья, достаточное для ведения крестьянского фермерского хозяйства количество земельных ресурсов, и поэтому, наверное, ну, минимум плюс 100 тысяч мы можем сказать, что это личные подсобные хозяйства, которые, по сути, имеют объемы производства на продажу и являются небольшими маленькими фермерскими хозяйствами. Ну, конечно, у них есть отличия. Фермер – это предприниматель, он может быть зарегистрирован в форме юридического лица, может быть зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или как индивидуальный предприниматель, глава фермерского хозяйства. Личное подсобное хозяйство, во-первых, ограничено по размеру земли, то есть это нормативно закреплено там не более 2,5 гектаров, и причем эта земля целевая для ведения личного подсобного хозяйства. Но поскольку это не зарегистрированный предприниматель и не зарегистрированный бизнес, то, соответственно, они не платят налоги, но имеют ограничения по объемам продукции, по реализации продукции, да, то есть никто не запрещает продавать им продукцию на рынках и на ярмарках, вот, но тем не менее они как физические лица действуют. Фермеры производят, если брать всю валовую продукцию сельского хозяйства, это где-то 14, больше 14, может 15% объема продовольствия. Зерновых это более 30% производят фермеры. Подсолнечника, удивительная цифра, почти 40% приходится на крестьянские фермерские хозяйства. Если мы говорим о продукции мясного направления, порядка 13%, молочного, ну где-то около 9% приходится только на фермеров, те, которые вот 158 тысяч, которых мы определили без учета личных подсобных хозяйств или подворных хозяйств. Кроме того, фермеры занимаются выращиванием картофеля и овощей, то есть в картофеле это 15%, в овощах порядка 20%. Они занимаются садоводством, огородничеством, много ягодных косточковых культур. Это то, чем занимаются именно вот малые формы хозяйства, фермеры в том числе и личные подсобные хозяйства граждан также. То есть направления совершенно разные. Это может быть пчеловодство, это может быть какая-то нишевая совершенно продукция. Рыболовством фермеры занимаются. Сегодня многие либо основной вид деятельности, либо дополнительный – это агротуризм. Для фермеров это очень хорошее подспорье, а для, соответственно, граждан-горожан – это хороший вид отдыха.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Кубань стала уже вторым регионом страны, где в закон о развитии сельского хозяйства внесены поправки, разрешающие проводить мероприятия по управлению неблагоприятными для урожая природными явлениями. Средства на это выделяются из местного бюджета. Схожие меры уже действуют в Ставропольском крае. Так, весной прошлого года в Ставрополье для искусственного вызова осадков были использованы вылеты самолета Як-40 «Амфибия». 130 вылетов обошлись в 38 миллионов рублей. Однако осадков выпало в два раза больше. Эти меры спасли урожай и принесли фермерам и региону существенную прибыль, намного превышающую затраты. Грузия снова увеличивает импорт российской кукурузы. С начала года закупки выросли почти в 4 раза и составили уже 18 тысяч тонн. В денежном выражении импорт составил 4,5 миллиона долларов. В минувшем году экспортная выручка России от продажи кукурузы грузинским фермерам составила более миллиона долларов. В России могут начать использовать лазерный луч для борьбы с распространением борщевика. Об этом сообщили во Всероссийском центре карантина растений. Выжигание опасного сорняка лазером пока уступает по эффективности и экономичности другим традиционным методам, однако существенно снижает трудозатраты и повышает безопасность самих работ. Новый метод целесообразно применять комплексно, то есть наряду с другими. Это поможет остановить наступление вредного сорняка на сельскохозяйственные угодья. По данным Росстата, ежегодно площадь распространения борщевика увеличивается на 10-20%.
3: Крестьянская застава.
0: У нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Ольга Владимировна, фермер – это семейный человек?
1: Ну, как правило, конечно, фермер – это семейное хозяйство, не только по форме собственности, что все принадлежит членам семьи, все имущество. Конечно, здесь важно, что виды деятельности разделены. Там муж занимается чем-то одним, жена, например, ведет бухгалтерию. И вместе у них вот именно эта экономическая ячейка «семья», которая позволяет минимизировать издержки и быть рентабельными, получать достаточный для семьи доход, даже, может быть, с учетом развития и роста при ограниченных издержках. Почему фермерские хозяйства являются такими живучими, выживающими, потому что они всегда могут ограничить затраты, потому что многое берут на себя. Например, затраты, связанные с оплатой труда, они могут тратить именно на членов семьи.
0: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
4: Племенной центр «Смоленский Головей» — один из крупнейших в России, специализирующийся на этих необычных животных. Головеи уступают популярным абердино-ангусам в темпе прироста мяса, но обходят их по выносливости и неперехотливости. Издали эти коровы чем-то напоминают медведей. Они круглый год живут на свободе. Здесь их около 600 голов. И управляется с головеями семья Кузнецовых. Муж, жена и четверо детей, младшему из которых 10 лет. Рассказывает Екатерина Кузнецова.
5: Я по профессии совершенно далека от сельского хозяйства. Я оканчивала экономический институт, но мало работала по профессии. Потом стала домохозяйкой, у нас четверо детей, растила детей. Мне в свою бытность родные говорили, что тебе надо было либо в педагогику идти, либо в ветеринарию. Очень же к животным лежала душа. Всегда была мечта о доме в деревне, о каком-то хозяйстве. И как-то так сложилось, что вот подвернулся вот дом и небольшое хозяйство при нем. Потихонечку входили, осмотрелись. То есть смотрели сначала со стороны. Были несколько людей, которые в тот момент ухаживали за животными. Животных было немного, до 100, по-моему, 70.
6: Мы ездили туда-сюда, потому что на то время кто-то учился, кто-то работал там, да. Савка был маленький еще, то есть я могла здесь побольше быть. Ну, так вот ездили. Для нас уже теперь эти 3,5 часа от Москвы до Вязьмы, конечно, не расстояние. Конечно, жить на хозяйстве нужно. И мы сейчас стараемся не в полном составе, но кто-то обязательно есть на хозяйстве. Несмотря даже на то, что у нас мясное скотоводство, и, в общем-то, в принципе, оно не так ограничивает свободу человека, как, например, молочное, где вот отлучиться невозможно даже на полдня, да? Здесь не дойка, то есть здесь можно какие-то пару денечек выкроить там где-то что-то. Я имею в виду вот сейчас формат маленьких, конечно, ферм, хозяйств, которые суть являются вот нашими коллегами, нашими покупателями, кто для своих маленьких хозяйств берет животных. У нас уже другая совсем история, но все-таки племенной центр.
4: Коровы разбредаются по бескрайним просторам, и чтобы за ними присматривать, Андрей Кузнецов садится в машину-багги. Стада нужно перегонять с одного гигантского загона в другой, менять поилки, следить, чтобы все были здоровы, время от времени взвешивать, прививать. В общем, все дни там, в поле. И жестокую необходимость садиться за компьютер фермер переживает тяжело.
7: Это сейчас прям такая головная боль для многих. То есть, в принципе, понятно стремление государства все оцифровать. Но тут, вот, знаете, как всегда, нужно соизмерять возможности.
4: Вы имеете в виду все эти вот штрих-коды, прочие дела?
7: И отчетности, и учет. Это вот все, что связано, различные информационные государственные системы, куда надо заносить. Как бы одно дело, когда ты оцифровываешь там всю налоговую систему, всю банковскую систему, финансовую. Другое дело, когда ты пытаешься оцифровать хозяйство. Это влечет за собой непомерную нагрузку для простого фермера. Это IT, это специальные знания. Вот кидать навоз лопатой – это одно, а разбираться в программных продуктах, забивать все данные – это немножко другое. К простому человеку, да, это требует серьезных усилий, затрат. Так можно просто действительно отбить всякую охоту. Посмотрите, сколько там у нас одних ВГИСов, ну, это Федеральная государственная информационная система, в которой нужно, они иногда перекрещиваются. Мне бы тоже хотелось, чтобы вот так нажать на одну кнопочку, и раз, тут все. Но народ-то ушлый, и он начинает искать сказать, там, извиваться. То есть в результате то, ради чего это все затеивалось, ну, не имеет ценности с точки зрения информативности. Опять-таки, цели-то благие, знаете, ну, как всегда у нас благими намерениями, а уж тем более в нашей стране, это уж точно, это вот, знаете, путь
3: в ад
7: в прямом смысле.
4: А между тем, для бывших москвичей далекая смоленская ферма по-хорошему могла бы быть раем.
5: Вообще, мне кажется, что у большинства людей, у русских людей есть какая-то тяга к земле. И мы как-то вот на каком-то этапе жизни, может быть, пытаемся эту тягу реализовать. И сельское хозяйство и работа на природе – это ведь не про бизнес и не про коммерцию. Это идея какая-то жизни, образ жизни. Мне кажется, что за эту идею даже вот заплатить не зазорно. Понимаете, для того, чтобы начать работать в сельском хозяйстве, да, нужны большие инвестиции. Да, нужно сделать эту инфраструктуру, чтобы все работало, нужно приобрести животных, поля, это все стоит денег, но люди это делают, они платят эту большую цену, да, они, можно, кто-то может сказать, ну, закопал свои миллионы, да, мы закапываем свои миллионы за это счастье работать на земле, это совсем не коммерческая история, это история про душу.
0: Я напоминаю, у нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Число фермеров снижается. Что за этим? Иссяк энтузиазм первопроходцев или стало невыгодно работать?
1: Смотрите, падение численности фермеров началось давно. Пик роста был, если я не ошибаюсь, сейчас в 2012 году у нас было более 300 тысяч крестьянских фермерских хозяйств. Были определенные меры поддержки. Они предоставлялись на организацию деятельности в сельской местности в случае, если ты зарегистрируешь крестьянское фермерское хозяйство. Многие в это вошли, субсидии получили, а вот дальше управиться с ними, организовать какой-то бизнес смогли немногие. Поэтому, если мы говорим о достаточно долгосрочном тренде, то, естественно, поступательное снижение количества крестьянских фермерских хозяйств было в том числе и по этой причине. Что, в принципе, фермерам мешает? Пока не берем цифровизацию, она началась не так давно, да? Конечно, мешает то, что фермер не интегрирован в рынки сбыта. Трудно решаются вопросы с реализацией. Тем более у нас сейчас рынков, на которых можно продавать продукцию, мало розничных, то есть их становится меньше. Оптовых рынков у нас вообще нету. Семимильными шагами шагают сети торговые. А там малый производитель продукцию продать не может. Это вот первый барьер. Кроме того, фермерам достаточно сложно получать льготные кредиты. Трудно заполнять документы, требований очень много. То есть для маленького хозяйства это достаточно тяжело. Только 10% фермеров получают вообще кредиты, не говорим о том, что льготные. Это, в принципе, очень мало. А сельское хозяйство – это бизнес, который имеет разрыв производственного и финансового цикла, и оборотные деньги нужны. А поскольку наша страна сейчас движется в сторону цифровизации и вообще все процессы цифровизуются, то, конечно, для фермеров это стало большой нагрузкой вот последние два года. Это действительно очень сложно, но где-то фермерам помогают центры компетенции, которые есть в регионах. Где-то наши ассоциации фермерские, АКОР, берут на себя на уровне районов вот обслуживание. То есть там работают бухгалтера, которые помогают фермерам заполнять все эти ФГИСы, которые сами... Семейная ферма с этим реально не справится. Это федеральные государственные информационные системы, в которые фермеры заносят данные о своих операциях. Самим обучаться это время, и кроме того, ты постоянно работаешь день, это только если ночью, а это уже, конечно, не жизнь. Административные барьеры, конечно, есть. У нас идет ужесточение ветеринарных правил, отчетности.
8: Взгляд изнутри.
4: Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. С собаками понятно. А вот если у вас есть бык или свинья, и вы, как частное лицо, рассчитываете однажды сварить из них суп, сделать шашлык, накормить гостей, а остатки продать за ненадобностью. Казалось бы, чего проще. Но вот какой разговор состоялся у меня с жителями Липецкой области Сергеем и Иваном. У них маленькое совместное хозяйство, мясные избытки они реализуют в Подмосковье.
9: Поросята рождаются, приезжает ветврач, приезжает, берут кровь, сколько голов забора крови, столько голов и на учет ставится.
4: То есть врач приезжает, грубо говоря, с компьютером, да, берет кровь и заносит у себя в ваше...
9: Врач приезжает со своими инструментами, берет забор крови, анализы, какие ему надо, и уезжает. А все это, что он заносит в компьютер, это уже, да, без нас.
4: И у него там ваш, как бы, цифровой паспорт на этого поросенка существует постоянно на...
10: приходится, да?
9: Ну, не только она у него на паспорт, на поросенка. Это она
10: там и его кличка и... дают сейчас. Но да. Это все денег стоит. Дают и кличку. Могут виконтом назвать, как угодно. Он поросенок не знает, а его так называют.
11: Сам решает фермер кличку или ветеринар?
10: Нет, там все, там какие-то компьютеры решают каким-то образом. Там где-то, видимо, у кого как выпадет. Mm. И сейчас еще новые придумали, как она, программа. Она то же самое, как Меркурий. Только я не пойму, для чего она. Понимаете?
11: Она дублирует Меркурий?
10: Она как бы там, ну, новый, как бы, я так понимаю, Меркурий, может быть, хотят убрать или что-то такое. Вот. И там, чтобы в ней было почему-то написано, ну, мы вроде бы в России живем, а почему-то написано не нашими буквами, не российскими.
9: Не русские.
10: Цифры там какие-то, W, шмабл-ю.
11: А платная история Меркурий?
10: Конечно, все платно. Постановка на Меркурий, она как таковая, наверное, может быть, сама бесплатно. Типа, он как родился его. А потом все остальное, они приехали раз в месяц, там, допустим, взяли кровь. Через месяц там какие-то прививки сделали. Ну, что-то тысячи, что-то полторы.
9: Ну да, все по прескуранту. У них свой прескурант. Они потом только денежку говорят, отдайте сколько.
11: А вы сами определяете, что пора делать прививку, скажем, через месяц?
9: Нет,
11: они
9: нет,
11: сами
9: нет.
10: У них там все как
9: временное это,
10: время.
9: Да.
10: Ну, допустим, вот как от бешенца собак прививают. Они вот есть вот план, допустим, в этом месяце, в июне, к примеру.
11: Ну, у меня собака, если прививать. Я не пойду к врачу, никто мне не скажет, Андрей, а твоя собака не привита.
10: Нет, вы живете проблема. В городе.
9: Вы в городе,
10: вы
9: да.
10: В городе живете, а по частному сектору собак, допустим,
9: да.
10: Они ходят, допустим, прививать коров, у кого там скотина есть, там коровы, там поросята, и они всех там, и кур там, всех там,
9: да,
10: обрабатывают.
9: И кошек, и собак, всех они. Приезжают, делают уколы, ну, название препаратов, как таковым, мы даже
11: вы даже не знаете, что он прокалывает и как это его работа, он приезжает,
9: да,
11: деньги.
9: Да,
10: может
9: да,
10: быть, уколол. Он просто воду вколол. Откуда мы знаем? Частник ничего не решает. К нему приехали, сделали прививки, уехали. Все. А если приехали, а
9: и не предоставил
10: и
9: доступ,
10: не отказал, да. Допустим,
11: да.
10: Прививки.
11: Вот не был дома себя там.
10: Ну, дома там или не открыл, или сказал, я не буду делать, то эту свинину он даже съесть не съест. Даже сам, наверное, его будут наказывать, штрафовать. Если, допустим, ну, образно говоря, взять простой арифметик с этими же прививками. Пока поросенок вырос, полтора года, к примеру. За эти полтора года сделают прививок 1015, к примеру. Ну, сколько он съест муки? Это еще, это больше, чем 15 тысяч. Про труд я не говорю, про человеческий труд, который там надо ухаживать за ним, чистить, там, кормить, варить, готовить. И его, если зарезать и потом продать, и, получается, остается в наваре только навоз.
9: И резать.
10: Человеку,
9: самим
10: понимаете?
9: Самим запретили резать.
10: Самим резать нельзя. Чтобы зарезать, надо там...
9: На бойне.
10: Это бойня. То есть, рожки да ножки, как вот в той сказке. А если человек вот сам каким-то образом и не скажет, что он зарезал, и как человек, я знаю, вот зарезал быка себе, ну как, себе там, может быть, не себе там, да, пришли прививки делать, а где бык? Ну, я говорю, себе его зарезал. А почему ты зарезал? Не имеешь права зарезать без их согласия, понимаете?
9: Свою собственную
10: там, прежде
9: собственную.
10: Чем его зарезать, врача надо вызвать, привезти. Он померил ему температуру, уехал. Это деньги стоит. Потом зарезать, там кровь взял, он на анализ. Это уехать. Чтобы на анализ у нас в Ельце не делается, допустим, если районный, надо в областной везти, это в Липецк. Это делается в течение недели, не меньше. Там такая катавасия сделали.
11: И все платно.
10: И все платно, естественно. Если хочешь побыстрее, вези сам в Липецк. В Липецк свои. Возить еще 2000.
11: Это если я хочу семью, например, побаловать рагу с собственного быка, да, то я должен такую простить.
10: Как бы если по закону, типа, ты должен даже для семьи, для себя взять справку, что ты, типа, ешь здоровую скотину. Понимаете?
0: Я напоминаю, у нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Вместе с тем, немало молодежи пытается пройти путь фермера. Сколько сейчас стоит начать фермерскую историю? От покупки земли до приобретения техники, коров, строительства дома, наконец.
1: Ну, на самом деле, вот сейчас достаточно много ребят приходят в фермерство не из сельской местности, а из города. Это, знаете, могут быть ребята, которые работали в каком-то бизнесе, собрали какое-то количество денег и поняли, что они уже не хотят работать за зарплату, грубо говоря, а хотят начать свое дело. Сейчас все понимают, что в задачах продовольственной безопасности нужно производить собственную продукцию, и все понимают, значит, ее можно реализовать. Затраты, конечно, немалые, но одно дело, ты хочешь начать заниматься пчеловодством и купить несколько пчелосемей, там, это 500 тысяч, да? Соответственно, у тебя уже может быть деревенский дом, и тебе этого достаточно. Ты можешь войти в молочное животноводство, тут тебе нужно строить ферму, нужно завозить, соответственно, скот, решать вопрос с кормами, да, там, покупать кормозаготовительную технику. И вот мы уже можем сказать, что, ну, в 10 миллионов это плюс. по-любому уже выливает. С трактором ТЗ у нас стоит около 2,5 миллионов, да. Скотоместо, у фермера, кстати, скотоместо стоит в 3 раза меньше, чем у крупных комплексов, потому что они используют экономичные средства, стараются сэкономить и оптимизировать затраты, потому что им же их окупать за счет собственного дохода, и они об этом очень серьезно думают. То есть, если ты рассчитаешь затраты, связанные со строительством фермы, на количество скота поделишь, которое ты приобретаешь, вот получается стоимость скотоместа. Ну, где-то вот это 200 тысяч на сегодня в фермерском хозяйстве, более 600 тысяч скотоместа у крупных комплексов, если строить крупную ферму. И, соответственно, вот у тебя уже затраты на ферму получаются достаточно высокие. Строительство дома. Если, например, учесть вот по статистике 130-150 тысяч стоимость квадратного метра, 100 метров, то есть тоже вот мы можем представить, сколько это будет. Ну вот я говорю, в 10 миллионов где-то это вкладывается. Но если ты хочешь, например, маленькую ферму на 10 коз, с учетом того, что коза стоит не так, как корова, то у тебя стоимость проекта уже, соответственно, снижается. Ты за 5 миллионов можешь какой-то проект реализовать. Если ты хочешь заниматься растениеводством, что-то выращивать, тебе достаточно купить трактор, тебе достаточно, чтобы были земельные ресурсы и оборотные средства на то, чтобы посеять и там внести средства защиты растений. Это уже совершенно другая сумма. Но, опять-таки, менее 5 миллионов, наверное, это действительно нереалистично на сегодняшний день.
8: Свое дело.
4: Представьте, у вас есть квартира в столице, семья, дети, стабильные, пусть

0: людей, вы знаете, это просто не прожить.
1: И тогда многодетная мать продала квартиру в Москве, купила землю под Звенигородом, построила на ней дом и стала выращивать цветы и ягоды.
0: Постепенно расширялись. То есть не сразу. Есть, конечно, которые сразу есть такие предприятия. Вот земля, посчитали, вложили кучу. Я знаю таких. Я прихожу на эти хозяйства, смотрю, говорю, так, у вас 4 теплицы, вложили 8 миллионов. У вас 6 рабочих, значит, платите почти 500 000. Плюс еще там то, все 5-10. Я говорю, ребята, вы в минусе. Они говорят, да, откуда вы узнали? Я вижу, говорю. Понимаете, я никогда не была в минусе, вообще никогда. То есть я могла начать с большого минуса и вырасти уже в приличный такой плюс.
1: В чем секрет успеха? Судя по всему, в энтузиазме, в настрое, в сумасшедшей энергетике, которая была и остается движущей силой этой семьи.
0: Многие боятся детей не рожать там, потому что работа. Я, знаете, и детей родила, как сказать, и коня остановила, да, и избу построила. Один делает это самое, дорожки, вот у нас Антон вышел. Так, Антон, дорожку мы с Верой раз-раз-раз посадили, все. Вот муж выходит, рассада осталась прилично, и сажает кабачки, и говорит, хоть один кабачок с куста сорвем, уже смотри, говорит, сколько будет. Я говорю, хорошо. Со стороны пока рабочих таких постоянных нету, некоторые приходят на месяц и не выдерживают. И сейчас сын перешел ко мне, я сейчас ему буду передавать ягодное дело и даю задание, чтобы он познавал все в интернете, что, чем, как подкармливать, как обрезку делать. Говорю, вот твое направление, давай работай. А также я свои заработанные деньги до сих пор вкладываю в свое хозяйство. Теплицу сейчас надо закупить, это 1,5 миллиона. Обогреватель для теплицы это тоже 500 тысяч. То есть мы в этом году заработали, вложили, оставили на семью, на зиму, на семена, на все такое. То есть не шикуем, но вкладываем.
2: Вот таким получился разговор о судьбах российского фермерства. Непростой, но откровенный. На крестьянской заставе была вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час на том же месте. Не забывайте включить радиоприемники на частотах Радио России в любую погоду.
3: Крестьянская застава.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор о воде, земной и небесной, вместе с профессором Натальей Леонидовной Фроловой, член-корреспондентом Российской академии наук, заведующей кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Наталья Леонидовна!
2: Здравствуйте!
1: Вы знаете, я тут с удивлением обнаружила, что ваша кафедра, которой вы заведуете, кафедра гидрологии суши в МГУ, была основана в 1944 году, то есть во время войны. И знаете, это выглядит по меньшей мере неожиданно. Но вот война, вот как будто нет других забот, и вдруг открывается кафедра гидрологии. Почему это произошло?
2: Потребность в гидрологах, то есть людей, которые занимаются изучением водных объектов, она была необходима и фронту, конечно. Это всевозможные переправы, та же самая дорога жизни, которую гидрологи обеспечивали по Ладожскому озеру. Они, собственно, прогнозировали толщину льда, прокладывали дороги. То есть без гидрологов это было сделать очень сложно. Нагрузка на лед, то есть ледовые всякие расчеты, они были просто необходимы. Также просто не пустишь такое количество техники. Ну, а кроме этого и другие вещи, которые переправы, да, форсирование рек. Нужно было знать и рельеф, нужно знать было режим этих рек, прогнозировать, как будут они вскрываться. Возможно ли тот же лед, который на реках устанавливался, возможно для прохода техники и так далее. То есть нужны были специалисты, их было немного. Был такой институт, Московский гидрометеорологический институт, он готовил тогда гидрологов, еще перед войной был образован. Но, конечно, этих специалистов не хватало. И плюс понимали, что война тоже заканчивается.
1: Ну да, мы уже понимали, что...
2: И нужно было восстанавливать народное хозяйство, нужно было строить водохранилища, гидроэлектростанции и многое другое. И тут, конечно, нужны были

0: специалисты именно в этой области. Ну, не только кафедра гидрологии в эти годы образовалась на нашем факультете, и кафедра метеорологии, на год позже кафедра географии, позже геохимии ландшафтов, и многие другие, которые в это время образовались. Отчасти это было, ну, веяние времени, ну, и необходимость уже дальнейшей дифференциации географической науки. То есть сейчас у нас на факультете уже 15 направлений географических исследований. Был ректор МГУ в Москве, когда университет вообще был в эвакуации, но в Москве тоже продолжал действовать, и ректором был гидролог Борис Павлович Орлов. Деканом факультета во время, собственно, такого образования был Сергей Дмитриевич Муравейский, он тоже был гидролог. То есть, ну, как-то и административной, что ли, здесь линия сработала. То есть эти люди, они помогли, ну, такому интересному образованию целого ряда кафедр.
1: Ну и как, вот оправдала ваша кафедра, ваши выпускники, вот те надежды, которые на нее возлагали, ну, я имею в виду по восстановлению народного хозяйства, новой индустриализации, по развитию?
0: Конечно, первые годы после войны это было бурное строительство гидроэлектростанции в Сибири, и наши студенты и преподаватели участвовали в изысканиях, расчетах гидрологических для того, чтобы построить эти плотины, ведь нужно было не так просто, нужно было посчитать строительство каналов, рассеять систем, то есть масса всевозможных мероприятий, которые водный транспорт развивался, и там тоже нужны были гидрологи. В прошлом году мы отмечали 80 лет нашей кафедры. У нас было подготовлено больше 1300 высококлассных специалистов. Мы, в общем, гордимся этими людьми, потому что они гордость нашей гидрологической науки. И сейчас, ну, я могу с уверенностью сказать, что кафедра – это не просто такое учебное подразделение, это крупнейший центр, научный, учебный центр вообще в нашей стране. То есть мы сейчас конкурентоспособны с любым институтом, который занимается гидрологическим исследованием, потому что у нас специалисты разных направлений, у нас очень хорошие, талантливые студенты, которые приходят, которые интересно этим заниматься. И это большой коллектив, в сумме, наверное, больше 100 человек, которые вот работают в этой области.
1: А вот эти вот проекты по, как говорят, повороту рек, но нет никакого поворота, мы понимаем, по переброске, да, части стока, их тоже, они рождаются тоже в недрах вашей кафедры?
0: Нет, на кафедре мы этим не занимались. Занимались другие институты, нас как-то уберегло от этих проектов.
1: Ну, сейчас опять как-то об этом пошел разговор.
0: Идея витает в воздухе.
1: Ну, вот вы же говорили, что на юге проблема с пресной водой.
0: И идея эта рассматривается на разных уровнях, и техническом, и таком гидрологическом, но очень далеко до ее осуществления. То есть прежде чем решить вопрос, действительно нужна ли эта переброска, нужно провести колоссальные расчеты, чтобы не допустить ни экологических рисков, чтобы это было экономически оправдано, эффективно. И, в общем, это не так просто. Поэтому, ну, надеюсь, что все-таки люди смогут достаточно серьезно подойти к этой решению.
1: Ну, на самом деле, такие действующие проекты, они в мире есть.
0: Конечно,
1: есть. Те же Соединенные Штаты, у них же тоже проблема в центральной части.
0: На самом деле, даже большая переброска, как ни странно, в Канаде.
1: А, даже в Канаде, которая на первом месте по количеству пресной воды на
0: душу населения. Как вы думаете, почему там такие большие объемы переброски? Там это сделано для обеспечения энергоснабжения, то есть, чтобы вот эта энергосистема, она работала устойчиво вне зависимости от количества воды в разных речных бассейнах. И вот переброска осуществляет для повышения эффективности этой энергосистемы.
1: А там
0: гидроэнергетика.
1: Гидроэнергетика. Ага. То есть они таким образом поддерживают определенный уровень во всех реках, чтобы как бы они работали, ну, понятно.
0: И, ну, в Китае сейчас крупномасштабные довольно переброски по всей стране для водоснабжения того же самого Пекина. Они немножко другого уровня, чем, скажем, было у нас в среднем Азии, там это в трубах вода перебрасывается, и там, конечно, основная цель это водоснабжение. Не орошение, не мелиорация, а именно для водоснабжения таких крупных промышленных и населенных пунктов.
1: А вот они же рис выращивают, а это же культура, которая столько воды требует в Китае, вот откуда они ее берут?
0: скажем, в тех областях, где у них же довольно полноводные реки, и Синзы, и Хуанхэ, там, в принципе.
1: А, все-таки.
0: Конечно, вода-то есть, и огромные водохранилища, там, три ущелья, это крупнейшее водохранилище в мире. В принципе, с водой это не так плохо у них.
1: 1300 высококлассных специалистов вы подготовили за 80 лет, а мне кажется, это очень мало. У нас вообще есть вот сегодня, ощущает наше хозяйство народное, наша страна, дефицит в гидрологах?
0: Наверное, ощущает, потому что не кричат на каждом углу, дайте нам гидрологов, да, но ребята, кончающие, скажем, университет, они находят применение во многих областях, институтах, изыскания проводят. А проблема в том, что труд гидрологов не очень высоко ценится, и зарплаты как бы не очень высокие, скажем, в академических институтах.
1: Это касается огромного количества.
0: Да, но, тем не менее, кроме нашей кафедры, есть еще ряд университетов, которые готовят гидрологов. Это Санкт-Петербургский, Томский университет, Пермский университет. Там кафедры гидрологии достаточно уже такие много лет работающие и тоже готовящие хороших специалистов.
1: Мне кажется, даже вот в компаниях, которые занимаются добычей полезных ископаемых, природного сырья, минерального, органического, там гидрологи нужны.
0: Ну, не везде нужны. Это водоснабжение, гидроэнергетика, мелиорация, водный транспорт.
1: Нет, а потом ты проходишь водный горизонт, ты должен знать, быть готовым, понимать, как. Гидролог нужен везде.
0: Гидрологи и гидрогеологи.
1: Еще гидрогеологи есть
0: наши
1: у вас.
0: Коллеги.
1: А, все, поняла.
0: Это на геологическом факультете наши очень близкие друзья и коллеги гидрогеологи. Мы, конечно, вместе.
1: Любое крупное строительство без вас никак.
0: Конечно, конечно.
1: То есть, мне кажется, нужно очень много специалистов.
0: Ну, да, согласна. Прогнозы должны гидрологически выпускаться вот того же самого весеннего половодья. Это можно сделать, только имея, конечно, хорошее образование. Студентов,
1: вот я вам скажу, вот сейчас бы я бы пошла учиться на гидролога. Но это же какая потрясающая романтика. Я посмотрела фотографии ваших студенческих вот этих выездов на практику, в экспедиции. По-моему, это очень интересная профессия. И если кто-то еще в чем-то сомневается, прямым ходом на географический факультет становитесь гидрологами. Они нужны стране, и это просто потрясающая романтика. С нами в студии была профессор Наталья Леонидовна Фролова, член-корреспондент Российской Академии наук, заведующая кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ имени Ломоносова.
2: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Театр «Радио России» представляет.
3: Трогай! Но пошли!
2: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
4: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
2: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
4: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
5: Понял.
2: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
6: 15 лет мне еще не было, а я уже говорил и стихи сочинял по латыни.
2: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска.
7: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
2: «Слушаем».
7: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
2: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
8: Открывайте географическую карту. Мы продолжаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. Сегодня мы продолжим разрабатывать понятийный аппарат русской экспедиции. Нам нужны инструменты, категории, которые позволят нашей экспедиции двигаться дальше. Мы говорили о таких понятиях, как осевое время места, большой стиль места. Сегодня поговорим о, казалось бы, всем известном понятии гении места. На самом деле, каждый представляет себе это как-то по-своему. Я полагаю, что гений места – это всегда некто, а не нечто. И вот это прежде всего. Это всегда живое. Это олицетворение места. Ну, вот, например, античность, откуда мы черпаем это понятие, называла гениями духов мест, а также их изображения, например, скульптурные. Церковь оставляет описание низших духов в фольклор, но для церкви гений места – это может быть такой заниженный синоним понятия ангела, небесного патрона, небесного покровителя места, того, кто освящает место собственным присутствием в пору земного подвига или только через имя храма. Это может быть великий общехристианский святой, никогда не бывавший в этом месте, но ему посвящен местный храм. Для церкви поэтому использовать понятие гений места – это некоторое занижение. Но для светской культуры сказать, что тот или иной святой, основавший вот этот монастырь, например, или эту церковь, конечно, гений места, в том смысле, о котором я уже сказал, он его олицетворяет. Такой человек – лицо места и даже лик, святое лицо. И в этом смысле можно сказать, что у гения места может быть и лик, и лицо, но может быть и личина, у него может быть даже морда. Важно только, чтобы это было живое. Скажем, римская волчица – это гений места Рима наряду с Ромулом и Ремом. И знаменитая скульптура «Кормящей волчицы» показывает нам, что гением места являются здесь все трое. Гением места московской остоженки может быть собачка Муму, а не только Герасим, который ее воспитывает и впоследствии топит. Действительно, остоженка – улица Муму. Вот как только мы говорим на бытовом уровне «остоженка – улица Муму», мы тем самым называем гением места. Таким образом, гений может помещаться в самом нижнем, даже не человеческом регистре, он только должен быть одушевлен. Это не может быть взгляд и нечто. Это всегда некто. Если говорить о высоком регистре, о святых покровителях места, то можно было бы даже задуматься об ангелической географии или топографии, то есть о попытке построить карту ангелического покровительства. О, это был бы труднейший вопрос страноведения. Конечно, это самая сложная карта, которую только можно себе попробовать представить. Я думаю, что пока никакой институт, не то что какой-то единичный исследователь, не может справиться с такой задачей, потому что здесь география оказывается перед порогом метафизики, лишается категоричности, а без категоричности не может быть картографирования. Большие города, столичные города дают новую меру трудности, потому что это сумма пространств, это сумма мест святого покровительства, город, который растет, и в таких городах гениев места, конечно, больше одного. Даже отвлекаясь от темы святого покровительства, мы можем сказать, что в больших городах гениев места всегда больше одного. Даже когда мы можем определенно указать на гений места какого-либо города, скажем, на Петра Великого в Петербурге, поскольку он строитель города, мы все равно не можем сказать, что он единственный гений места Петербурга, потому что гением места этого города оказываются многие другие люди. Не только те, которые своим присутствием олицетворяют какой-то угол города, но те, которые, безусловно, представляют его целиком. Ну, например, Достоевский, да и многие другие. Светская культура таким образом принимает вот это античное понятие, но обновляет его смысл. Гением может выступать владетель, основатель или оформитель места. Эти люди часто выступают в одном лице. Иван III – один из гениев Москвы и, конечно, гений Кремля. И он, безусловно, является оформителем, строителем места, не будучи его зодчим. Нельзя сказать, что зодчий Аристотель Фиораванти является гением Кремля, потому что архитектурный гений Кремля множественный. Это, ну, если хотите, итальянцы во множественном числе, итальянцы конца 15-16 веков. Например, генеральным архитектором Москвы называл себя в письмах на родину вовсе не Аристотель, а Пьетро Антонио Салари, человек из следующей генерации приехавших специалистов. Но вот сам государь, заказчик такого Кремля, безусловно, является его гением места. Гением места делается автор литературного или иного описания. Причем описание может быть и художественным, и документальным, или даже строго научным. Ну, скажем, Владимир Клавдиевич Арсеньев на Дальнем Востоке – это художественное или научное описание? Здесь нет никакого «или», здесь нет противоречия. В этом смысле описание пространства литературой может называться его оглашением. Описание пространства музыкой, что вообще довольно сложно представить, тоже может называться оглашением от слова «глаз». Например, Чудское озеро оглашено музыкой Прокофьева к фильму «Александр Невский». предположительно, известное нам место действия слова о полку Игореве, несомненно, оглашено музыкой Бородина. В этом смысле такой человек тоже может оказаться гением места. Не только Александр Невский может восприниматься как гений Чудского озера, но и композитор, который создал кантату на эту тему и поразительно передал, ну, например, в сцене движения рыцарей через озеро тему не просто предвоенного, а еще и такого ледяного зимнего оцепенения. А вот для описания изобразительным искусством и кинематографом нет такого же ясного понятия, как оглашение, но это словно бы оглядение. Вот рабочим термином могло бы быть здесь слово «оглядение». Например, «левитан оглядывает плёс». И левитановское оглядение плёса превращает его в гения места этого города. И любовь русских художников к пленэру в плёсе – это любовь, привитая левитану. И тем более видно, что левитан здесь гений места, который приводит за собой целую плеяду художников. То же самое он делает в Удомельском крае, в районе Вышнего Волочка, в Тверской губернии, где написана картина «Над вечным покоем», картина «Март» и некоторые другие. И туда, за левитаном, приходит целая плеяда художников. Очень многие из них могут быть названы гениями места Удомельского или Вышневолодского края. Например, Станислав Юлианович Жуковский. Еще один аспект гения места – это великий уроженец или житель места, который может оказаться его олицетворением, даже не посвятив ему трудов, может быть, рано его покинув. Тем не менее, если у такого края, у такого места нет более великого уроженца, если этот человек получает здесь памятник, само появление памятника может указывать на то, что человек является гением этого места. Удивительно, что писателя или иного художника способен заместить на месте его герой, фигура вымысла, фигура его произведения. Едва ли в Пятигорске или Кисловодске Лермонтова заменит Печорин. И вообще об антигениях и о злых гениях нужно будет поговорить отдельно. Но уже Бендер и Воробьянинов замещают в Пятигорске Ильфа и Петрова. Пока что монументалистика пятигорская показывает, что персонажи в этом городе замещают своих создателей. И это довольно естественно. Мы могли бы представить себе памятник Бендеру и Воробьянинову на площади трех вокзалов в Москве. Это было бы точнейшее попадание, обозначение гения места этой площади. Очень удобно для свиданий можно было бы написать на постаменте этого памятника, имея в виду реплику Бендера по поводу трех часов на трех вокзалах, которые указывают разное время. И, конечно, такой памятник стал бы местом свидания. Возможен гений как синоним аллегории, иносказание в персоне неких географических обстоятельств места. Не водяной – это суеверие, а аллегория воды. Не горный дух – это суеверие, а аллегория горы. Когда фольклор впадает в суеверие, заканчивается аллегоризм. Природа аллегории вряд ли суеверна. Возможно, наконец, комбинаторное значение, когда строитель, оформитель места выступает его телесной, воплощенной аллегорией, как Максимилиан Волошин в своей тоге, ходящий по берегу Коктебеля. Или когда строитель достигает святости. Это как раз монашеские примеры. Или когда литературный персонаж оказывается маской ангела. Общее всех значений в том, что гений олицетворяет место, и потому он может быть изваян, облечен, обнаружен монументальным искусством. В конце концов, это означает только, что на имя места первым откликается имя его гения. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
2: «Русская экспедиция» с Рустамом Рахматуллиным. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
5: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Гречен Парлато, Рона Картера, Молли Джонсон, Вадима Эленкрига и Анны Паулины. Также в программе использованы записи Николаса Пейтона, Роберты Флэк и Генри Манчини.
2: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 22:10 по времени Иркутска. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
9: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
2: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культбригада. По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
11: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
12: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
13: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
10: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
2: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России».
14: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
16: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Балухина. Здравствуйте. В этом выпуске. Глава торгово-промышленной палаты доложил президенту о поддержке бизнесам спецоперации и помощи приграничным детским домам и учреждениям. Москва видит заблуждение США по ситуации на Украине, заявили в Кремле. Средства ПВО сбили 468 украинских дронов. Правительство выделит фонду развития промышленности дополнительно 2 миллиарда рублей. И теперь подробнее. Торгово-промышленная палата организовала поддержку детских домов и детских учреждений через фонд имени Евгения Примакова. Особое внимание уделяется пограничным регионам Гурской, Белгородской и Брянской области. Об этом глава палаты Сергей Катырин рассказал в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле.
2: У нас есть фонд помощи детям имени Евгения Максимовича Примакова. Образовывал этот фонд еще сам Евгений Максимович. Ну, имя, конечно, мы присвоили после того, как Евгений Максимович ушел. А сосредоточен он целиком на помощи детям, детским учреждениям, детским домам. Основные цифры здесь вот на слайде приведены. За последний год, нам даже, наверное, больше, сосредоточены были на оказании помощи Курской, Белгородской, Брянской областям. Ну и не только фонд помощи детям. Конечно, мы здесь деньги, которые здесь собирались, они собирались от акционерных обществ, от индивидуальных предпринимателей, даже от сотрудников торгово-промышленных палат, коллег, те, кто вносил средства, на которые мы вот эту всю помощь организовывали. Она касалась многих вещей, начиная там от мебели, оснащения детских домов, ну и о помощи конкретным детям, которым требовались операции там сложные и так далее.
1: Катырин сообщил также о поддержке бизнесом специальной военной операции.
2: Вся система работает сегодня на интересы спецоперации. Все наши коллеги задействованы в оказании помощи своим землякам, которые на местах, так сказать, участвуют в формировании конвоев, которые туда отправляются от субъектов федерации, самостоятельно своими земляками отрабатывают просьбы, если такие поступают по какой-то конкретной технике, обмундированию, ну, каким-то еще вещам.
1: Руководитель ТПП также упомянул о международном разрешении коммерческих споров, отметив, что лондонские и стокгольмские арбитражи работают против российского бизнеса. Глава государства согласился, что суды принимают неправовые решения по российским компаниям. Россия считает заблуждением США заявление американского лидера Дональда Трампа, что эскалация боевых действий между Россией и Украиной поспособствует скорому мирному урегулированию. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
3: Скорее мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома. Заблуждение относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что чем больше украинский режим, киевский режим, будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени, мы не можем точно сказать в какой, но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону. Поэтому нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу.
1: Президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре назвал удары Киева по российской территории эскалацией конфликта России и Украины, которая может привести к его завершению. Американский лидер выразил надежду, что эта ситуация приведет к тому, что стороны будут стремиться к достижению соглашения. Вооруженные силы России нанесли удар по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотников, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах, сообщили в Минобороны. В населенном пункте Красный Лиман в ДНР российские войска завершают зачистку разрозненных сил противника. За сутки там уничтожено более 15 украинских военнослужащих, а также автомобиль и 6 наземных роботизированных комплексов. Средства ПВО за сутки сбили 9 управляемых авиабомб и 468 дронов неприятеля самолетного типа. Правительство выделит фонду развития промышленности дополнительно 2 миллиарда рублей. Об этом на заседании Кабинета министров сообщил Михаил Мишустин. По словам премьера, это позволит увеличить объемы льготного кредитования и расширить список перспективных проектов.
4: Выделим дополнительно 2 миллиарда рублей на докапитализацию фонда развития промышленности. Он сможет как обеспечить своевременное финансирование уже имеющихся задач и проектов, так и увеличить объем льготного кредитования и расширить портфель не менее чем на 5 перспективных проектов. Сейчас, напомню, программа фонда охватывает такие отрасли, как транспортное машиностроение, радиоэлектронику, химическую и легкую промышленность, станкостроение, ну и ряд других.
1: Как отметил Мишустин, докапитализация фонда развития промышленности позволит повысить интерес инвесторов к созданию и модернизации высокотехнологичных производств на территории России, а также обеспечить промышленный и технологический суверенитет. 45-летняя посетительница салона красоты в центре Москвы умерла после анестезии. Врачу грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре. Челюстно-лицевой хирург обвиняется по статье «Незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека», говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, 12 апреля в салоне красоты на улице Краснопролетарская, помещение которого не предназначено для проведения операций, пациентке была оказана услуга брахиопластика, для выполнения которой требуется подготовка в ординатуре по специальности пластическая хирургия, чего не имел врач. После введения обезболивающего препарата пациентка скончалась от острой интоксикации, пишет Интерфакс. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России. Новости свежие читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз на своем официальном сайте объявил бригаду арбитров на матче за Суперкубок России, в котором 18 июля в Нижнем Новгороде чемпион РПЛ «Зенит» сыграет с обладателем Кубка России «Спартаком». На матче будет работать бригада судей во главе с Евгением Булановым. Тем временем «Спартак» близок к завершению трансфера левого защитника «Алавеса» Виктора Парады, которого испанского клуба оценивает в 6 миллионов евро, сообщает АС. По информации источника, Парада подпишет с красно-белыми контракт, рассчитанный до 30 года. Если все пойдет по плану, то защитник присоединится к «Спартаку» на сборах на следующей неделе. Краснодар прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу нападающего Дмитрия Воробьева. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Последний оффер составил 4,5 миллиона евро плюс бонусы, но был отклонен московским клубом. Теперь Краснодар рассматривает вариант с подписанием Воробьева свободным агентом по истечении контракта с «Локомотивом». Международная федерация лыжного спорта и сноуборда пока не выработала новых рекомендаций по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования и в течение следующих нескольких недель проведет тщательную оценку ситуации и возможных требований к спортсменам, говорится в заявлении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Напомню, ранее Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и снял санкции с российских спортсменов. Российская теннисистка Анна Пушкарева вышла в полуфинал юниорского Уимблдона, победив китаянку Ихань Цюй 6-3, 3-6, 6-3. За выход в финал Анна сыграет с украинкой Скляр. Словенский велогонщик Тадей Погачар выиграл 6-й этап супермногодневки Тур де Франс, а также возглавил общий зачет. Второго, в общем, зачете Йонаса Вингегора Погачар опережает на 2 минуты 42 секунды. И пока это все новости спорта.
6: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В пятницу 10 июня во Владикавказе ожидается 28-30 градусов без осадков. В Ставрополе 30-32. В Сочи и Нальчике 28-30 градусов без осадков. В Краснодаре также дождя не ожидается, 30-32 градуса. В Волгограде от 33 до 35 выше нуля. В Ростове-на-Дону 28-30 градусов, кратковременный дождь. В Воронеже 25-27 градусов, дождь. В Санкт-Петербурге местами по области кратковременные дожди 23-25 градусов. В Москве временами небольшой дождь, ночью 14-16 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 21 градус.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Мне так страшно.
2: Кому она это сказала? Узнала она меня и обращалась ко мне? Или говорила во сне?
0: Письмо незнакомки. Радиоспектакль по произведению Стефана Цвейга.
3: Мелькнуло ли у тебя воспоминание, далекое и смутное? Или просто я показалась тебе красивой от того, что вся дышала счастьем?
0: Исповедь женщины, любившей всю жизнь одного человека и доверившей свою тайну единственному письму.
3: Я сказала тебе все. Ты теперь знаешь. Нет, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила. И в то же время моя любовь не ложится бременем на тебя.
0: Письмо незнакомки. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
4: Там по синим цветам бродят пони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
5: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
6: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь... Наши победы, наша история, наше будущее, наша страна, наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
7: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Приветствуем всех, кто с нами, и напоминаем, что есть возможность наладить обратную связь. Если хотите поделиться своим мнением относительно тем, которые звучат в эфире, 8-925-222-9992. Это наши мессенджеры, сюда можно писать. Ну, а мы расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут. Игорь, здравствуй.
8: Здравствуй, Оля, здравствуй, уважаемые радиослушатели. Итак, сегодня мы поговорим вот о чем в первом часе. Мы будем обсуждать тему стажировок выпускников вузов и колледжей. Введено такое понятие, как стажировка, понятие «наставник», и там какие-то особые условия, и надо разобраться вообще, что это такое. То есть такого понятия, в принципе, не существовало официально. Ну, говорили про стажеров, да, но это немножко другое, а это реально часть трудовой деятельности до полугода, называется стажировка. Зачем? Ну, в общем, интересно, даже интересно. Может быть, что-то дельное, может быть, какая-то глупость. Будем разбираться. А большую часть первого часа мы посвятим событиям, о которых сегодня нам рассказала ФСБ, а Федеральная служба безопасности рассказала фактически о целой сети, группе терактов, да, которые могли произойти на территории России, но были предотвращены спецслужбами. Две истории, они вообще очень такие конкретно из набора событий предъявлены более выпуклые. Мы их обсудим, ну и будем обсуждать их из психологической и с разных других точек зрения. А начнем с совещания, которое Владимир Владимирович Путин провел с членами правительства. Основной темой обсуждения стала работа топливного и транспортного комплекса в текущих условиях. Текущими условиями называется вот то, что сейчас мы встречаем на автозаправочных станциях. Давайте подробности этой ситуации обсудим и пути выхода из нее тоже. Начинаем.
0: Наше время.
8: Итак, Владимир Путин провел совещание, как я уже сказал, с членами правительства, и несколько его заявлений с этого совещания. Запас прочности энергетики огромен, Киев не создаст нервозность в обществе. Большие компании, такие как Роснефть, активно работают с малыми частными АЗС, работа должна дать результат. Вот важные моменты, таких уже более жестких заявлений Владимира Владимировича, где звучала такая тревожная нотка в плане того, что критиковать есть кого. Путин поручил быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом, а не проявлять готовность рассмотреть, как сказал министр Новак. Трудности с топливом временные, по словам президента, они связаны еще и с желанием противника сорвать отпускной сезон, а у энергетики России высокий запас прочности, поэтому Киев не добьется успеха. Ну, и тут были некоторые заявления Новака, были заявления главы Минтранса, но я думаю, что это же отчет, чем мы будем тут их отчеты передавать. Ну, наверное, вот еще только от Владимира Владимировича пару слов добавим. Минсельхоз докладывает, что проблем с поставками топлива аграриям нет, ну и президент поручил Новаку докладывать ему и Мишустину о ситуации с решением топливных проблем. Это вот так важное из того, что сказал наш президент, а мы обсудим ситуацию на рынке с директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Сергей Сергеевич, вот прозвучала неожиданная такая новая для нас тема у Владимира Владимировича, хотя, наверное, специалисты-то знают, и вы тем более. Малый НПЗ, он сказал, что говорили о том, что нефтеперерабатывающие заводы, один из губернаторов об этом напомнил, но их надо как бы строить побольше и их сеть таким образом распределить по стране, чтобы никакой враг не смог повлиять на нашу топливную инфраструктуру. А почему не строили? Почему вот у нас такие гигантские заводы, которые занимают там по территории, по площади города целые, и принадлежат они в основном вертикально интегрированным компаниям, ну, то есть крупнейшим газо- и нефтедобытчикам, а вот частного бизнеса не так много в этой сфере, или много, но мы не знаем, по крайней мере, в любом случае, похоже, что его не особо допускали.
7: Получается, да, как все яйца сложены в одну корзину.
8: По одному, да, сейчас ударят по одному заводу, бах, и два региона без топлива. Давайте вот это разберем эту ситуацию.
9: На самом деле вы в своем же вопросе на него же ответили. Именно по той причине, что у нас доминируют вертикальные интегрированные компании, они по сути с своей деятельностью и политикой государства в отношении именно этих вертикальных компаний и не позволили развиваться этому малому бизнесу, ну, как малый тоже условный малый, потому что малый НПЗ называется то, что меньше 1 миллиона тонн переработки нефти в год идет. Вот. У нас несколько десятков таких заводов, просто они абсолютно нерентабельные, они не получили поддержку государства. По сути, что есть у больших заводов, нет у малых заводов. И, по сути, они всегда находились в таком дискриминационном положении по отношению к большим вертикально интегрированным компаниям.
8: А вот объясните, как можно быть нерентабельным на рынке топлива? Ну, нам кажется, это золотая жила.
7: И если сейчас появился такой опыт, резонно ли ожидать каких-то изменений?
9: А, значит, все просто. Откуда берут нефть НПЗ вертикально интегрированных компаний? Со своих же месторождений. По какой цене они берут эту нефть? Они берут нефть по внутренним ценам. Не
8: по цене добычи, да. Ну, то есть по себестоимости.
9: Ну, по сути, да.
8: По себестоимости.
9: А все остальные на рынке по какой берут по цене? По рыночной. Причем рыночная цена для вертикальных нефтяных компаний, интегрированных, это мировая цена. То есть, по сути, предлагается конкурировать одним, который берет по внутренней цене, а другим, которые берут по рыночной цене. Они, мягко говоря, отличаются. Причем отличаются на десятки процентов.
8: Если государство не вмешается в этот процесс, похоже, тогда ничего не изменится. Как вам кажется, государство готово вмешаться? И какие есть инструменты, чтобы изменить эту ситуацию?
9: Ну, надо поменять вообще подход к налогообложению, подход к оценке качества продукции. Потому что, как правило, все-таки малый НПЗ, они далеки от Евро-5, то есть, по сути, мы приходим снова к условному Евро-2, а то и даже и без Евро. Но хотя отдельная техника работает и на таком топливе, и она применима. Да, это топливо применимо для судоходства, для какой-то тяжелой техники, которая вообще переваривает любое топливо. Поэтому это возможно. Тут надо просто реально менять политику государства, давать тот же самый демпфер, то есть вот этот субсидии для этих компаний, работать с внутренними ценами поставки, той же самой нефти на эти заводы. Это целый пласт работ, который просто нужно делать. Не знаю, способны ли сейчас правительство к таким решениям, потому что, по сути, они тогда поменяют подходы, которые были последние лет 20, на совсем другие. Хотя они правильные, да, это хорошая история, но способны ли сейчас правительство к этим решениям, не знаю.
7: Ну, ситуация такова, что надо что-то предпринимать, потому что такой негативный опыт уже получен, и надо как-то подстелить соломку, что ли?
9: Ну, согласен, потому что, по большому счету, в нынешних ситуациях любые распределенные решения, они максимально эффективны. Распределенная генерация, для того, чтобы не было перебоев с электричеством, распределенное производство топлива, чтобы не было проблем с топливом.
7: Распределенная система дорог, между прочим, тоже и об этом говорят.
9: Ну, да, да. Дороги там. Ну, хотя бы, чтобы была не одна, хотя бы.
7: Не одна М4, да, а как-то какие-то еще варианты.
10: Ну, и, наверное, еще буквально там секунд 30. А вот скажите, все-таки они, эти компании вертикально интегрированные, которые фактически монополизировали отрасль, они ведь еще, говорят, не особо занимались обновлением своих предприятий. У них, ну, если бы не прилетело что-то, у них и так могло все накрыться, потому что многие предприятия с середины прошлого века, ну, без серьезной реконструкции. Это правда?
9: Нет, это неправда. На самом деле вертикально интегрированные компании подписывали соглашение с правительством о модернизации, и было выложено не 1 триллион рублей в модернизацию. Здесь вот не соглашусь с этой историей. Они действительно модернизировали, поэтому Винки выпускает топливо класса Евро-5, даже подходит к Евро-6. А вот малые НПЗ, к сожалению, даже близко не дотягивают. Конечно, можно присадками до этого дотянуть, но немножко это другая история.
7: Сергей Сергеевич, но все-таки у меня еще будет один вопрос, потому что слова президента о том, что надо быстрее принимать решения, а не проявлять готовность рассмотреть, вот нельзя ли чуть-чуть поподробнее об этом, потому что, ну, слышала я много в последние недели разговоров о том, что уж больно неповоротливая система, которая очень долго раскачивается, и на то, чтобы предпринимать какие-то действия, уходят не несколько часов, а неделями это все раскачивается.
9: Давайте простой пример. Когда все это началось, вот так вот ярко мы с вами максимально почувствовали, ровно 3 недели назад, когда было принято решение об ограничении экспорта дизеля? Вчера. Прошло 2 недели и 6 дней. Ограничения связанные, точнее, не ограничения, а поставка импортного топлива. Ну, по сути, эта тема поднялась там, может быть, на прошлой неделе активно. То есть, по сути, если бы эти решения были приняты вовремя, у нас бы не было бы, наверное, проблем с дизелем, даже с точки зрения ограниченного объема отпуска на один автомобиль. Наверное, выдавали бы, ну, продавали дизель сколько хочешь.
10: Ну да.
9: Вот по бензину, если бы импорт начался бы тоже с первых же дней, я думаю, тоже была бы ситуация, особенно в тех регионах, где максимальное напряжение, даже там Забайкальский край, там Бурятия.
10: Ну да.
9: Там от логистики ничего не зависит, в отличие от Крыма. Ну, точнее, зависит, но не так сложно, как в Крыму, да? Там
10: был запас какой-то, да. Съели бы запас, а тут
9: по сути, мы потеряли 3 недели, да.
10: Ну, вот, да.
9: Возможно, президент об этом говорит.
10: Об этом точно, да.
9: Да, мы 3 недели ежедневном режиме заседали.
10: Это правда. Вот, ну, да. Наконец-то, вот, просозидавшись.
7: Это об этом, и хотелось
10: об этом говорили
7: от вас услышать.
10: Классики говорили. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, был с нами. Мы к следующей теме переходим. Она очень большая. Приготовьтесь, послушайте, посмотрите тех, кто смотрит нас в социальных сетях и на сайте смотрим, на платформе смотрим.ру.
0: Наше время.
10: Ну что, много сообщений сегодня было от Федеральной службы безопасности. Сводится все к тому, что ФСБ предотвратило попытку Киева и его западных кураторов совершить с помощью дронов, во-первых, серию терактов в России, а также ряд терактов в отношении высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны. Много-много различных сообщений было, и вот стало известно, что злоумышленники намеревались нанести удары беспилотниками по одному из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, объектам военной инфраструктуры, военнослужащим Министерства Министерства обороны России. Как отметили в ведомстве, сорвать диверсионные замыслы удалось в результате комплекса проведенных оперативно-розыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий. Мы вам две истории расскажем. Одну про одного мужчину, другого про одну девушку. И вот, наверное, с мужчины мы все-таки начнем. Именно с мужчины. Такая вещь. Наверное, сейчас будем рассказывать, а уже вначале мы передадим, да, информацию о том, как это было, а вы параллельно будете смотреть, как этого мужчину задерживали. Накладные усы, 600 грамм тротила и дрон-убийца. Такая была информация. В Краснодаре ФСБ задержала гражданина России 78-го года рождения, который планировал взорвать высокопоставленного офицера. Выяснилось, что фигурант когда-то отбывал срок за разбой. После уехал на Украину, где его и всю его семью под угрозой уголовного преследования взяла на крючок СБУ. Я думаю, что можно вообще показать, как этого человека брали. А, ну давайте, вот они со звуком, тем более у нас ролики, давайте посмотрим.
11: Голову вверх.
12: Так. Машину давай. Лезь.
10: Ну, вот об этом террорист в дальнейшем сам рассказывает. Мы, чтобы сократить время, решили пересказать просто это. Он прошел стрелковую и взрывную подготовку. В Россию добирался по маршруту Кишинев-Ереван. Минеральные воды, обратите внимание. Доехав до Москвы, арендовал квартиру напротив дома жертвы. Установил две камеры для слежки за графиком военного и купил накладные бороду, усы и очки для маскировки. Для финальной стадии привез с собой самодельное взрывное устройство массой 600 граммов с поражающими элементами. Ударный беспилотник должен был атаковать жертву при входе в подъезд многоэтажки. Но задуманному не суждено было осуществиться. Задержанный дает признательные показания, ему грозит срок за покушение на теракт. Вот такая вот история случилась на юге, в Краснодаре. И мы хотим задать ряд вопросов нашему эксперту, член общественного совета Ространснадзора, но председатель правления Ассоциации межрегионов Автотранс, при этом подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач. Сергей Валентинович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Сергей Валентинович, ну а вот не знаю, кто тут должен был задумываться, о чем даже вот важнее спросить, о том, как уберечься от возможных терактов, которые ваш сосед может задумывать, да? Или как соседу потенциальному там, или вам не попасться в эти сети? Ну, вот такой вопрос легче первый отвечать на тот, и ответьте, пожалуйста, а дальше продолжим.
9: Ну, что касается возможных действий, чтобы не попасть в такую ситуацию, здесь, знаете, ну, в принципе, террористы и диверсанты имеют цель определенных граждан. Им простые рабочие служащие не очень интересны. Больше руководящие работники военно-промышленного комплекса, вооруженных сил и прочих организаций, которые куют победу. Поэтому, если вы не из этой среды, то шанс попасть под целенаправленный удар крайне малый. Но можно попасть, к сожалению, под последствия этого удара, поскольку наш противник особо не церемонится, не выбирает методы и целясь одного, могут попасть совершенно в другого человека, который вообще ни при каких делах. Как от этого уберечься? Ну, сложно сказать, потому что такие люди явно не показывают свои планы. И, наверное, пытаться не находиться, не концентрироваться в тех местах, где могут находиться объекты потенциальных устремлений иностранных спецслужб и организаций. Но, опять же, тоже не уникальный совет, поскольку по последней информации, которую мои коллеги публикуют, нацелены наши противники на поражение, например, автозаправочных станций. Там могут пострадать абсолютно безвинные люди, которые приехали получить топливо, постоять в очереди и заправиться. Поэтому, к сожалению, здесь какого-то уникального рецепта, как предотвратить свое участие в негативных последствиях от взрыва, от стрельбы, ну, крайне сложно. Если начали стрелять, конечно, есть какие-то базовые моменты. Если находишься дома, ни в коем случае не надо смотреть в окошко и пытаться выяснить, в кого стреляют и каким образом. Потому что шальные или не шальные боеприпасы могут прилететь и поразить человека, в том числе и насмерть. Если есть угроза задымления или подрыва здания, где он живет или временно находится, конечно, ему нужно как можно дальше убежать от такого здания, от такого места. Ну и по возможности в ближайшее время избегать
13: мест массового скопления людей, потому что такие места тоже вот, могут быть предметами атак врага.
10: Сергей Валентинович, а вы не уходите никуда, подождите и подготовьтесь к ответу на вопрос о методах вербовки. Вот как все-таки становятся вот такими живыми бомбами или теми, кто эти бомбы отправляет, чтобы понять все-таки, где проходит зона рисков. Через минуту продолжим.
14: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной пары.
10: Да, я согласен.
14: Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
15: 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
16: Наше время.
7: На радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Мы возвращаемся к нашему эксперту, с нами Сергей Храпач. Вот хотелось бы услышать, на какие слабые точки давят вербовщики и каким образом этому можно противостоять.
13: Ну, в основном вербовочный процесс втягивает людей, которые, как правило, корыстозависимые, либо имеют какие-то компроматериалы в своей биографии, либо идеологически не согласны с действующим курсом нашей власти, любой власти, то есть мы говорим за схему. Соответственно, в последнем случае, когда человек мотивируется идеологией какой-то, с ним очень тяжело бороться, поскольку он фанатик, не боится последствий, не боится смерти, не боится уголовного заключения. Если это профессионал, такие тоже бывают, профессиональные диверсанты, которых готовят долгие годы, они, как правило, в офицерских чинах, с ними тоже сложно бороться, поскольку они имеют весьма серьезную подготовку и делают всяческие действия, направленные на сокрытие своих замыслов. И есть самая массовая, к сожалению, категория людей, которые по корыстным признакам подпадают в поле зрения вербовщиков и становятся либо одноразовыми, как правило, одноразовыми диверсантами, террористами. Такие

0: социальной ответственности, вообще ответственности человеческой. Поэтому под ковришку банально в 10 тысяч рублей такие террористы тоже одноразовые есть. Или там суммы разные бывают. И обещают и 800 тысяч долларов. Разные суммы есть. Люди совершенно под таким условием соглашаются сотрудничать. Если им везет, то их купируют, их деятельность до момента, когда они смогли что-то серьезное совершить. Тогда срок тоже большой, но не космический. А если их ловят уже с взрывчатыми веществами, и не дай бог, если они кого-то успели взорвать, что-то взорвать, для кого-то убить, тогда, конечно, срок будет совсем другой, и другие совсем санкции со стороны правоохранительных органов, вплоть до уничтожения при захвате. Эти люди, как я уже сказал, не имеют критического мышления, не могут свести причинно-следственную связь, поэтому не понимают, чем это чревато, и, к сожалению, соглашаются на сотрудничество с врагом. Потом мы видим вот такие случаи, когда их ловят, или когда их не ловят, а просто убивают при задержании.
1: Спасибо большое. Сергей Храпач, член общественного совета Ространснадзора, председатель правления ассоциации «Межрегионавтосервис», подполковник ФСБ в запасе. Еще один случай мы хотим рассмотреть.
2: Да, этот случай, конечно, вот, может быть, уже о них, практически о таких людях и начал рассказывать наш собеседник. Сотрудники ФСБ предотвратили в Москве резонансный теракт в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны. Задержана гражданская Российской Федерации 2001 года рождения, которая в 2024 году была завербована спецслужбами Украины. Ну вот здесь я в двух словах расскажу, что происходило, а вы параллельно можете смотреть, как эту девушку задерживают. Дело в том, что какое-то время назад, пару лет назад, она написала, вышла на связь со своим старым знакомым. Этот знакомый жил уже на Украине, и он уехал в свое время на Украину, и она из его разговора узнала, из разговора с ним узнала, что вообще-то этот парень занимался тут такая с разведкой, вот, и он такой успешный разведчик, но вот он сейчас вернулся на свою там родину или на свое место работы, ну и вот рассказала себе. Она, ну, порадовалась, наверное, этому, потому что она сказала...
1: Я вот изъявила хочу... желание, да, заниматься тем же самым.
2: Ну, вначале она сказала, что я просто хочу переехать на Украину. Говорит, ну, все нормально, есть... Надо кое-что сделать. И через некоторое время ей позвонил уже другой человек. И вот теперь давайте послушаем, как она рассказывает о том, что происходило дальше.
3: В ходе созвона расспрашивала мои биографии и готова ли я помогать. Я ответила согласие. В ходе проверочного задания попросил собрать IP-адреса Wi-Fi в некоторых заведениях общепита в центре Санкт-Петербурга. Я эти задания выполнила, он был мне очень благодарен. Далее, в середине лета я изъявила желание уехать в Украину, чтобы помогать мирным жителям. Сообщила об этом Дмитрию. Дмитрий спустя некоторое время сказал, что это возможно, и далее в октябре 2025 года дал мне задание осуществлять слежку за машиной. На протяжении 3 месяцев я осуществляла слежку, понимала, что со слов Дмитрия это какой-то не очень хороший человек, который дает плохие приказы убивать мирных жителей. Далее в марте 2026 года он обратился ко мне с другой просьбой арендовать на длительный срок квартиру в Москве и поставить туда камеры, следовательно, туда переехать. Это я арендовала квартиру в городе Москва по улице. Установила камеры, далее переехала в Москву и жила по этому адресу несколько месяцев. За кем осуществляла слежку, не знаю, но представляла, что это какое-то высокопоставленное лицо. Понимала, что целью данной слежки являлась его ликвидация.
2: Все так со спокойным таким лицом. Девушка, ну, может быть, она немножко, конечно, в неком таком загрузе находится, в неком шоке, спокойно рассказывает. А главное, она рассказывает о том, что она хотела, оказывается, поехать на Украину, помогать мирным жителям. Может, она в Курскую область могла бы поехать, помогать своим мирным жителям. Я, конечно, этого вообще, Оль, не понимаю. Мы с Ольгой очень много говорили на эту тему до эфира. Видимо, я с современной молодежью не смог бы найти вот с такой девушкой общий язык. Но мне кажется, многое зависит от родителей, конечно. Давай мы сразу же спросим эксперта, который который вот как раз с психологической точки зрения на подобные истории посмотрит и расскажет нам о зонах риска. Михаил Решетников, ректор Восточноевропейского института психоанализа, профессор, с нами на связи. Михаил Михайлович,

0: Здравствуйте. Вы же, наверное,
1: здравствуйте.
0: Вы же, наверное, слышали, да, что...
2: Добрый вечер, да, слышу.
0: Вот, ну вот прокомментируйте вначале хотя бы вот этот рассказ, а потом дальше
1: вот будем разговаривать. Вот это что, это слабоумие и отвага, но она не похожа на совсем такую уж глупенькую женщину молодую. Она как-то все-таки формулирует свои мысли. И что она сейчас? Она в шоковом состоянии пребывает, хотя вот по ней не скажешь. Кажется, что она абсолютно спокойна. Спокойно и искренне излагает свое мировоззрение, внутреннее состояние. Как думаете?
2: Об этом случае достаточно мало информации, поэтому я постараюсь ответить в целом. Вообще основная ориентация вербовщиков на лиц 20 плюс-минус 5, от 15 до 25 лет. Это считается юношеский и поздний юношеский возраст. Главное, с чего они исходят, у всех людей этих огромный дефицит общения. Как известно из специальных исследований, среднее время общения родителей с детьми не более 5 минут в день. Причем это не заинтересованное общение, а типа поел, уроки сделал, на работе был, ну хорошо, и родители заняты своими делами. Эти вербовщики используют этот дефицит общения заинтересованного. А чем занимался? А кто у тебя друзья? А какие у тебя увлечения? А чего бы ты хотел в жизни? О чем ты мечтаешь? И постепенно входят в доверие. Параллельно идет обработка юношеского сознания, незрелого, естественно, максималистского, естественно. Указывают на те несправедливости, которые существуют и в нашем обществе, и в любом другом обществе. И призывают якобы к революционной, а на самом деле террористической деятельности. Причем делается очень постепенно и исподволь. То есть вначале говорят, вот я, например, коллекционирую памятники Ленина. Слушай, сделай мне фотографию памятника Ленина в вашем городе, я тебе пришлю 1000 рублей. А у многих детей и юношей вообще нет карманных денег. Ребенок выполняет такую простую работу за 1000 рублей. Потом говорит, вот слушай, мне хотелось бы узнать Wi-Fi в таком-то районе или что-то еще. Это уже будет стоить 2000. Суммы повышаются, задание усложняется, доверие укрепляется. Так вот, самое-то главное, это домашнее воспитание и школьное воспитание. Понимаете, когда наша школа перешла в сферу обслуживания, уровень преподавателя, как социальной фигуры, понизился до уровня горничной в отеле или работника прачечной. Буллинг, шейминг и даже физическое издевательство над преподавателями стали обычным явлением. А еще в 19 веке было доказано, что власть учителя всегда формально легитимна и неограничена. Учитель имеет право наказывать, поощрять, разрешать, не разрешать. Но самый-то главный вывод состоит в другом. Отношение к власти учителя является прообразом отношения ко всем другим властным фигурам на протяжении всей жизни. А у нас школьной власти больше практически не существует. В ней властвуют какие-то, ну, скажем, не вполне социально адаптированные, не вполне психически устойчивые, а иногда просто разбалованные дети. Вот это те проблемы, которые существуют. И еще один фактор. Мы сейчас усилили патриотическую работу на телевидении, в прессе, везде. А война из информационной трансформировалась в ментальную войну. Дети и юношество не смотрят в 90% случаев никаких телевизионных программ, не только новостных, информационных, никаких. Они все сидят в гаджетах. И их вербовка, и их обработка осуществляется в гаджетах и довольно небесталанными психологами, знающими хорошо, на какие кнопки нужно нажимать. Вот так бы я ответил на ваш вопрос.
0: Как-то вы очень хорошо и подробно все это объяснили.
1: Мы вот, приблизительно да. Вот о том же самом говорили перед эфиром, что все это из-за семей. И говорили о собственных родительских каких-то примерах, опыте. И ведь это же не заключается в том, что там, я не знаю, сидишь и рассказываешь или поешь песню, с чего начинается родина, да, вместе с ребенком. Но как-то он видит на твоем примере твое отношение, твою идеологию, твое мировоззрение, твою вовлеченность во что-то. А получается, что родители детям не уделяют внимания. Вы очень правильно сказали: поел, уроки сделал, ну и все, и до свидания.
0: Просто меня знаете, что я у Турги сказала, вам тоже скажу. Вот вы, может быть, коротко это объясните за минуту. Меня это поразило, что? Почему ей не объяснили, что такое родина? Ведь она хочет доброе дело сделать. Поехать помогать мирным жителям. Почему-то на Украину. Езжай в Курск. Езжай в Белгород. Почему она не хочет нашим мирным жителям помогать, даже если она недовольна нашей властью? Вот же ее родные мирные жители здесь. Вот объясните мне, пожалуйста, это и нашим слушателям.
2: Я постараюсь в течение 30 секунд ответить вам, понимая, что время нас поджимает. У нас в свое время были октябрятские, пионерские, комсомольские организации. Идеология в этих организациях была где-то сбоку, на обочине, мы их ликвидировали. А на самом деле это были не идеологические организации. Это были мощные дисциплинарные пространства, где формировалась дружба, взаимовыручка, взаимоподдержка и чувство Родины. И когда мы эти песни пели все вместе, а не дедушка с бабушкой, которые эти слова еще помнят, слегка напевают, это было совсем другое ощущение, другое воспитание. Вот так, если кратко.
0: Да, вот очень четко вы все опять объяснили. Очень рады с вами были пообщаться. Надеюсь, наши слушатели тоже много чего услышали и поняли. Михаил Решетников, ректор Восточноевропейского института психоанализа, профессор. Ну да, произошла такая, вот как сейчас говорят, атомизация общества. И все, она уже себя связывает. Ну, она ищет себе, конечно, применение позитивное. Но она, например, в стране в этой, она себя не видит, и она не думает о родине, о
1: матери. Ну, вот эта вот оптимизация медицины, оптимизация образования, и вот к чему мы в итоге пришли, а к чему вы уже поняли из данного выпуска. Вернемся через минуту и будем, кстати, про образование говорить тоже.
3: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
4: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Ну что, у нас есть еще одна тема на этот час, и она касается, ну да, образования в определенном смысле, потому что речь пойдет о стажировках в сфере труда для выпускников, которые ввела Госдума.
2: Ну да, вузы и колледжи, как раз вот мы видели только в предыдущей части нашей программы, выпускницу какого-то, наверное, вуза, да, вместо того, чтобы идти на работу, она решила заняться террористической деятельностью, тоже работу себе выбрала. Так вот, Госдума приняла закон, который вводит в трудовой кодекс новый вид трудовой деятельности, стажировку в сфере труда, позволяющую заключить выпускникам вузов и колледжей срочный трудовой договор. Это нужно, по мнению авторов закона, для получения первого профессионального опыта под руководством наставника. И договор нужно заключить не позднее одного года после получения образования. На период военной службы, правда, он будет приостанавливаться. Стажировка не может длиться более 6 месяцев, а работодатель при этом обязан организовать для стажирующегося наставничество. И важная гарантия для стажера, если по окончании срочного договора он заключает трудовой договор с тем же работодателем, испытательный срок ему уже нельзя будет установить. То есть он его прошел за эти полгода. Но вот вроде бы все понятно и в то же время непонятно. Как мы раньше без этого? Ну, возникает вопрос. А как же мы раньше без этого жили? Почему же мы до этого не додумались? С нами руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала Илья Варакин. Илья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Да, Илья, а что вы знаете об этом новом законе? Наверное, в вашей отрасли это все обсуждается. То есть это будет какая-то вариант какой-то, или это будет обязательно? И если это будет, понятно, что какие-то возникают обязательства у работодателя. А работодателю-то, извините, зачем это лишняя обуза еще наставника какого-то представить? Вот расскажите о пользе и о перспективах, ну, я не знаю, развития этого процесса с наставничеством и стажировками.
3: Нет, ну, во-первых, это не что-то новое. То есть всегда в высших учебных заведениях, на 4-м, на 5-м, на 6-м курсе у нас было понятие практики. Вот мы подобную практику на базе какого-либо из работодателей уже проходили. Например, я когда учился в первом своем вузе, Академии тонкохимической технологии, инженер-химик по образованию, у нас аж две таких практики было. Это Московский шинный завод и еще полимерное производство. И мы прям вот, наконец-то, на 4-м, 5-м и 6-м курсе видели, во что это все превратится, куда мы пойдем работать. То есть, наконец-то, могли попробовать это на вкус. Это необходимая вещь при образовании, потому что если ты видишь только теорию и выходишь на рынок без ощущения практики, то ты не можешь, ну, претендовать даже на какую-либо позицию у работодателей. Другое дело, когда на федеральном уровне вносится закон о внесении изменений в трудовой кодекс и появление такого понятия, как
2: вот стажировка. Такая вот,
3: стажировка, да, в сфере труда. Ну, на самом деле, я прочитал закон, сильно посмотрел, сильно пытаюсь понять, но он не вносит каких-то жестких ограничений для работодателя. То есть работодатель может заключать договор с вузом на прием таких вот стажеров, может не заключать, соответственно, он не будет ничего обязан, то есть это его добровольное право.
2: Хорошо.
3: Он может принимать людей, может не принимать.
2: Но если он заключает, он уже обязан этого наставника предоставить. А зачем?
3: А он так хочет. Ну, то есть, это в тех отраслях, где нет необходимого потока людей без опыта работы.
2: То есть это надо. Работодателям это надо, на ваш взгляд, да?
3: Да, да, то есть инициатива этого закона, она не от вузов идет, потому что для вузов это дополнительные какие-то условия выполнения их контрактов с госорганами, с Министерством образования. А это именно от крупных работодателей, кому хочется после вузов студентов, выпускающихся, привязать. Потому что 2 года назад мы впервые увидели очень сильный отток выпускников не по прямому направлению образования, а в те же самые курьерские службы. Например, вот 2 года назад мы зафиксировали, что более 40% Бауманки пошли не по прямому образованию, а курьерами на лето. Ну, то есть вот закончили, и вот на лето несколько месяцев поработать курьерами. Для нас это был шок, что человек вот с образованием выбирает это направление, а потом начали разбираться, что такое платформа иной занятости, почему она так сильно привлекает даже выпускников. Поэтому это инициатива работодателей.
2: Илья, вот скажите, а обязательства потом, по окончании вот этого полугодового договора о стажировке, какие-то возникают? То есть работодатель...
3: Нет, нет.
2: А работодатель не обязан потом его обязательно принять на работу?
3: Не-не-не, там написано в случае заключения трудового договора, то есть если он захочет заключить трудовой договор, то он обязан его заключить так, чтобы не было испытательного срока. То есть на работодателей дополнительные какие-то обязательства не накладываются, если они сами решили заключать этот договор.
2: Если сами не хотят, еще раз, тогда еще один вопрос. А вот этот соискатель, как его назвать, стажер, он зарплату получает такую же, или у него какая-то особая стажерская
3: зарплата? Там написано в соответствии с локальным нормативным актом. То есть каждый работодатель сам выбирает количество часов, которое стажер будет проводить на рабочем месте, объем нагрузки и, соответственно, зарплату. То есть текущие штатки его можно привязывать, а можно создавать новые должности.
2: Ага, а вот наставник, опять же, это какой-то вот специальный дядя Вася инженер. Это все-таки говорит, а выше, ну хотя там и о колледжах, ну ладно. Вот именно как раз дядя Вася инженер для меня интереснее, чем дядя Вася токарь. Это я, может, еще понимаю. Вот это дядя Вася инженер, который другого инженера со свежим годом, но нулевым дипломом сейчас будет наставлять. Он за это хоть деньги какие-то будет получать, или это такая у него общественно полезная нагрузка?
3: Нет, все зависит от его мотивации. То есть, если ему самому необходимы стажеры, новички, то он с удовольствием сам их возьмет и будет обучать, потому что ему рабочие руки нужны. Если у него такой мотивации нет, а ему сверху на голову сажают, просто чтобы подвоспитывать новое поколение, то, конечно, у него дополнительные есть какие-то бонусы на эту тему. А есть компании, где все на административно-волевом. То есть, Миша, вот тебя учили, вот и ты тоже передай долг родине. То есть, все по-разному это осуществляется, и все закрепляется локальным нормативным актом.
2: Просто мне тогда непонятно, нам с Ольгой, зачем было придумывать закон, чего не хватало, если, в принципе, он ничего не регулирует. Можно так, можно по-другому. Просто что, для того, чтобы новые понятия внести, не знаю, юридические какие-то, вот типа стажировка.
3: Объясняю. Создание каждого закона – это большие затраты трудоресурсов, и этот закон, он является основой для того, чтобы во многие программы вузовские ввести обязательно стажировки после окончания. То есть, вот поступаешь ты на госбюджет, и кроме того, что ты отучился, ты еще обязан полгода отработать вот там-то. Сейчас такого обязательства нету, есть только у целевого обучения, например, у медиков. Но вот по всем направлениям госбюджета такого еще нет.
2: Илья,
3: вот этот закон является первой ступенькой.
2: Полгода это, ну ладно, вот то самое, как сейчас вот закрепляют, да, 3 года он должен отработать там врачом где-то. Ну понятно, а полгода, что это дает? Это просто какое-то даже где-то, ну, издевательство, ну вот не знаю. Вот он придет на полгода на предприятие и уйдет через полгода.
3: Смотря как человек учился, если ему прям это очень сильно было интересно, свое направление, то он влюбится окончательно. Если стажировка создана таким образом, что она открывает перед человеком не одно рабочее место, а сразу 6, вот, например, когда я работал на одном из заводов, меня по нескольким постам сразу провели, то есть я за первые полгода увидел сразу несколько профессий. И меня это очень сильно цепануло, впечатлило, мне захотелось работать в промышленности. Поэтому тут все зависит от работодателя. Как он себя поведет, как он сделает стажировку, как насытит ее разными функциями, так люди у него и будут оставаться.
2: Ну, наверное, раз вспоминаем все время вашу юность, скажем так, да, а вообще как это действительно работало раньше? Может быть, мы, как сейчас принято, возвращаемся к хорошо забытому старому, и многие советские практики берем, ведь так же и было или нет? Как было вот тогда, в Советском Союзе? Или вначале, ну да, в Советском Союзе еще.
3: Надо понимать, что в Советском Союзе были разные практики, и не все были широко принятыми. То есть многие практики, которые отрабатывались в 60-х, в 70-х, не внедрялись по всем направлениям, но при этом очень внимательно копировались японскими специалистами, китайскими специалистами.
2: Да вы что? Они у нас учились.
3: Мы, вот. На самом деле, наши специалисты тоже учились, и они у нас тоже учились. Например, если мы читаем книгу японских организаторов производства с завода Mitsubishi, они на некоторых страницах очень тепло отзываются об этом советском опыте, который они внедрили у себя. Например, есть такое понятие, как бригадный тип управления. И это позволяет не только на лесоповале по бригадам валить деревья, но и на заводе разделить, например, цех на несколько бригад, и между ними устраивать не только соцсоревнования, но даже подрасчет. То есть, слушайте, люди получают зарплату как, в зависимости от объема.
2: Как поэтому здорово, практик было очень много. Как интересно, что мы вспоминаем старые практики, они сейчас очень нам должны помочь. Илья Варакин, руководитель кадрового агентства «Эксперт по подбору персонала», говорили о стажировках выпускников вузов.
1: Ольга Максимова, Игорь Шатров. Вернемся после новостей.
0: Наше время. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
4: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
5: Военное ведомство, ну, должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Кавказские экспедиции Анны Закс.
9: Эти два выезда, они во многом сформировали основу тех фондов по истории Кавказа, которыми мы сегодня обладаем, обеспечили возможность экспонирования этого периода.
0: Заместитель заведующего отделом письменных источников исторического музея Наталья Демирова. В программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
10: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
11: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин обсудил с главой торгово-промышленной палаты борьбу с коррупцией. В Кремле прокомментировали слова Трампа, что США могут закрыть небо над Украиной. Глава правительства поручил обеспечить уборку урожая необходимым горючим. И теперь подробнее. Президент России обсудил с главой торгово-промышленной палаты Сергеем Катериным работу палаты по борьбе с коррупцией.
2: Сергей Викторович, как ТПП работает в сфере борьбы с коррупцией?
3: У нас есть такой опрос, который мы проводим, бизнес-барометр коррупции, ежегодно проводит, вписан даже в программу деятельности по вашему поручению, которую мы выполняем. Порядка 40 тысяч участников этого опроса ежегодно у нас. И мы потом рассылаем итоги этого опроса во все органы власти, депутатам, сенаторам, министрам всем, к вам в администрацию направляем. Но это такой, на мой взгляд, очень серьезный и важный опрос, который дает возможность посмотреть, в каких направлениях, в каких областях, где на данном этапе наибольшие вообще коррупционные возможности есть и где больше всего коррупции.
1: Также Катерин отчитался о поддержке бизнесом специальной военной операции.
3: Вся система работает сегодня на интересы спецоперации. Все наши коллеги задействованы в оказании помощи своим землякам, которые на местах, так сказать, участвуют и в формировании конвоев, которые туда отправляются субъектов федерации, самостоятельно своими земляками отрабатывают просьбы, если такие поступают по какой-то конкретной технике, обмундированию, ну, каким-то еще вещам.
1: Также Катерин рассказал президенту, что международный арбитраж в виде лондонского и стокгольмского судов работает против российского бизнеса. Владимир Путин назвал неправомерными решения лондонского и стокгольмского арбитражных судов, которые они принимают против российского бизнеса. Вашингтон продолжает поставки вооружений и военных технологий Киеву. Москва это прекрасно знает и не носит розовых очков. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение США предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов «Патриот». Представитель Кремля также отметил, что тема закрытия неба над Украиной, о которой говорил президент США Дональд Трамп, до этого не обсуждалась.
4: Это новое заявление. Ранее таких заявлений не было. Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае, речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Это нужно понимать. Поэтому, конечно, это еще предстоит осмыслить, насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан, так далее и тому подобное. Что касается «Патриот», то да, это очевидный факт. Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Это действительно, мы это знаем. Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Путин. Но вместе с тем некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним. Мы его приветствуем. Мы надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана, настанет черед и возобновление их усилий на украинском направлении.
1: Решение США передать Украине лицензию на производство «Патриот» вчера заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с Зеленским накануне на полях саммита НАТО в Анкаре. Во время беседы Трамп также допустил, что Вашингтон при необходимости может закрыть небо над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности. При этом следить за соблюдением договоренностей будет Европа, а США собираются лишь помогать. Европа ускоренными темпами милитаризируется, чтобы подвести под свои планы ведение войны с Россией необходимую военно-промышленную базу. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постсовета ОБСЕ. Постпред уточнил, что накануне саммита НАТО в Анкаре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте опубликовали в журнале «Экономист» совместную статью, в которой прямо заявили, что оборона Европы перезагружается и теперь промышленность должна производить больше, лучше и быстрее. Они говорят о конце эпохи, когда Европа могла полагаться на американский оборонный аутсорсинг. Иными словами, наши европейские соседи открыто готовятся к войне, наращивая военную мощь и переориентируя свою экономику на военные рельсы, отметил Полянский. Президент России ранее заявлял, что НАТО, наращивая военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Владимир Путин также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы существующей угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и оправдывают свои экономические ошибки. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства призвал обеспечить бесперебойные поставки топлива для уборки урожая.
5: В ряде регионов уже начали убирать урожай. Важно, чтобы у наших сельхозпроизводителей было для этого все необходимое, в том числе и нужный запас топлива. Глава государства отмечал, что надо приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. Просил бы Министерство сельского хозяйства держать этот вопрос на особом контроле.
1: Михаил Мишустин также заявил, что агропромышленный комплекс России продолжает уверенно развиваться. Это подтверждается большими объемами производства зерна, растительного масла, мяса, рыбы, сахара и картофеля. Собраны рекордные урожаи зернобобовых, плодов, ягод, масличных культур. Имя Мухаммед третий год подряд занимает первое место по популярности среди новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе. В 2025 году так назвали почти 6 тысяч детей, следует из данных Бюро национальной статистики. Добавлю, в приведенной статистике World of Statistics отмечается, что имя Мухаммед является самым популярным в Лондоне, Манчестере, а также Осло, Берлине, Брюсселе, Гааге и Амстердаме.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил о том, что Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Дегтярев добавил, что процесс по возвращению россиян на международные турниры будет продолжаться. Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза, на которой будет обсуждаться вопрос по утверждению решения по использованию российских национальных символов на соревнованиях, пройдет 28 июля. Ранее пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартман сообщил ТАСС о том, что 11 национальных федераций направили письмо в European Gymnastics с просьбой запретить российский флаг и гимн на соревнованиях в Европе. Футбол. Краснодар прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу нападающего Дмитрия Воробьева. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Последний оффер составил 4,5 миллиона евро плюс бонусы, но был отклонен московским клубом. Тем временем «Зенит» прекратил переговоры с «Локо» по трансферу Артема Карпукаса. Об этом также сообщает чемпионат. В питерском клубе считают, что полузащитника с годом контракта не стоит больше 4,5 миллионов евро плюс бонусы. Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, не сыграет на турнире серии «Мастерс 1000» в Монреале, сообщает пресс-служба соревнований. Ранее стало известно о том, что 10 июля у Алькараса состоится медицинский тест. Если комиссия решит, что он полностью восстановился после травмы правого запястья, он сможет начать подготовку к сезону турниров на харде. Словенский велогонщик Тадей Погачар выиграл 6-й этап супермногодневки Тур де Франс, а также возглавил общий зачет тура, опережая ближайшего преследователя Йонаса Вингегора на 2 минуты 42 секунды. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В пятницу 10 июня в Мурманске ожидается 20-22 градуса без осадков, в Архангельске 25-27. Петрозаводске от 23 до 25 тепла, в Вологде 28-30 градусов выше нуля. В Сыктывкаре плюс 27, плюс 29, в Великом Новгороде 23-25 градусов без существенных осадков. В Калининграде временами дождь 18-20 градусов. В Перми плюс 20, плюс 22, дождь временами сильный. В Кирове 26-28 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге местами по области кратковременные дожди, днем 23-25 градусов. В Москве временами небольшой дождь, ночью 14-16 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 20 градусов.

0: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
5: Мы снова здесь и готовы продолжать. Еще 45 минут нашего времени посвятим разговору на интересные темы. 8-925-222-9992 – это наши мессенджеры. Ну и с нас рассказ о повестке на предстоящее наше время.
6: Да, с москвичами мы будем говорить о новой выставке в Музее русского импрессионизма. Репортаж нашего корреспондента Веры Тюриной. Вы с удовольствием

0: Всем уверены, послушайте и побывайте, я думаю, в этом музее, потому что это достоин сам по себе музей даже вот, того, чтобы в него просто пришли. А уж тем более там открылась новая выставка. С Виталием Павловым мы будем говорить о рынке российского онлайн-фитнеса и о залах традиционных, спортивных залах. За кем будущее, или зачем, точнее, да, зачем будущее? Конституционный суд принял к рассмотрению, не поверите себе, жалобу вратаря сборной России и французского Пари Сен-Жермена Матвея Сафонова. Вот интересно, о чем же он, с чем же он обратился в Конституционный суд? А вот давайте дождетесь и узнаете, и будете очень удивлены. Будем говорить о pet-friendly бизнесе, наверное, так, или отрасли. Это о развитии этой отрасли на отдыхе, в путешествиях, где-то вот в какой позиции находится российский pet-friendly отдых с животными, общение с животными, посещение различных мест с животными. Как это у нас в России вообще устроено? Появилось такое действительно? Но насколько это воспринимается сферой услуг, ну что ли, как должное? Наверное, так. С этого и начнем.
1: Наше время.
0: Мы получили информацию о том, что доля pet-friendly отелей на российском рынке достигла 25%. Ну, неудивительно, очень многие для привлечения туристов и вообще посетителей отелей сейчас позволяют в них отдыхать вместе с кошечками, собачками и прочими земноводными.
2: Ну и надо сказать, что вообще-то практически в каждом городе проходят собачьи выставки. А для того, чтобы оттитуловать собаку, так на языках собачников называется поездка по выставкам, ну чтобы потом родились щенки и сказать, что от абсолютных чемпионов, которые десятикратные там победители выставок, рингов, лучший кобель или это там... Ну, короче, вот собрать все эти титулы. А для того, чтобы собрать эти титулы, нужно кататься по разным городам. То есть привезти свою породу, например, достаточно редкую, в какой-нибудь далекий город, где у этой собаки просто нет конкурентов. Она будет единственная в своем ринге. И если она не на трех ногах, то ей обязательно выпадет лучший представитель породы.
0: И например, насколько френдли, то есть дружелюбно тебя встретит этот
2: город. И поэтому в каждом городе все собачники знают гостиницы, где можно остановиться с собаками. А ведь когда везут питомцев на выставку, там же это целая индустрия. Вот. Ее нужно там помыть, посушить феном, постричь. То есть там вот возят с собой оборудование и застилают полы. В общем, там все предусмотрено.
0: Оль, но это, опять же, не в каждом городе проводятся выставки.
2: Да во всех крупных городах, да? Более или менее. Хорошо. И в Сергиевом Посаде проводятся выставки.
0: Очень крупный город ты назвала, конечно. Очень крупный город.
2: Я как раз наоборот говорю, что даже и в Сергиевом Посаде проводятся выставки.
0: А речь идет о чем? Я, например, не знаю, Ольге-то виднее, она у нас собачница, скажем так, да? А ты про отели знал, и вижу, и объявления вижу, потому что приходится бывать в отелях. А насколько вся вот эта инфраструктура от дома до отеля в другом городе, она, ну, как бы работает? Насколько она дружелюбна владельцам кошек, собак и прочих животных? То есть его же надо довезти на поезде, самолете, в автобусе. Не, ну не все в машинах, но кто-то, может быть, едет на поезде. В поезд тебя пустят с собачкой, в самолет тебя пустят с собачкой. Раз. В какой самолет, куда пустят и в какого размера должна быть собачка. А ты будешь в этом городе, ты, может быть, захочешь в кафе сходить, вот как ты говоришь, в Сергиевом Посаде. А я не знаю, в Сергиевом Посаде много кафе, куда можно прийти с собачкой.
2: Можно в интернете забить, где pet-friendly места. Но я хочу сказать, что я приходила в такие дружелюбные для собак рестораны, и не все посетители были счастливы, потому что со мной была не очень-то большая собачка.
0: Эксперт Российского союза туриндустрии, вице-президент по коммерческой деятельности и маркетингу «Космос Хотел Групп» Елена Махрова с нами на связи. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Игорь, Ольга, здравствуйте.
0: Елена, вот готовы ли? Ну, про отели даже не будем говорить, хотя для вашего бизнеса, для вашей отрасли основной отель, мне кажется, да. Но тем не менее, до отеля надо добраться, и выйти из отеля тоже надо где-то общаться. И, наверное, хотелось бы продолжить это и за пределами отеля. Насколько инфраструктура транспортная, не знаю, там отельная.

0: рестораны и так далее, не только ресторанные, но, может быть, еще какие-то места, где сфера услуг, и где хотелось бы не оставлять собачку, тем более в незнакомом городе, где там, в отеле ее оставишь, да? Нет, наверное. Вот насколько у нас в целом это развита индустрия в России сейчас?
1: Вы знаете, ну, во-первых, хочу подтвердить ваш тренд. Мы видим и наблюдаем там 24-25 год. Ежегодно, как крупнейший гостиничный оператор, подтверждаем этот тренд, да, на 20-30% растет посещение гостей отелями, путешествующими по стране. Как бы, ну, понятно, зависит от региона, но, тем не менее, этот тренд существует, и мы его видим. И, конечно, вы правильно говорите, что вся инфраструктура логистическая должна этому способствовать. Ну, наши все ведущие и авиакомпании, собственно, позволяют путешествовать животным, и перевозчики, как, собственно, на автомобиле вы можете на собственном перевезти домашнее животное, так и РЖД оборудованы там и специальными условиями вагоны, и как бы все условия созданы. Мы, как гостиничный оператор, также там различные предусмотрели пожелания, требования гостей с животными от наличия необходимого инвентаря по, ну, как бы до подготовленного и обученного персонала. У нас специальные тренинги проходили для того, чтобы гостям с животными было комфортно в наших отелях. Ну, естественно, логистика между номерами, ресторанами. Например, в 2025 году мы с крупнейшей компанией по производству кормов для домашних животных сделали такую коллаборацию, партнерский проект, и предоставляем специальные предложения для гостей, которые путешествуют с небольшими до 10 килограмм собачками, путешествуют по стране, им достаточно комфортно, предоставляют специальные условия и даже корм, когда они заезжают в наши отели.
0: Это прекрасно. Вот вы как раз сказали про небольших по размеру собачек. А вообще есть какие-то pet-friendly ограничения? То есть мы принимаем собачек до 30 сантиметров.
2: Ну, как в магазинах, да, например, в магазинах, пишут, да, собакой до такого-то роста.
0: А в отель они до любого роста могут войти, скажем так, да?
1: Вы знаете, есть специфика, понятно, если у нас бизнес-отели в основном, ну, городские отели, то у нас есть определенные ограничения по проживанию, ну, с большими, как бы, питомцами. Но есть очень большое количество загородных объектов, которые с удовольствием примут таких гостей и с большими, да, собачками. Там у них ограничения эти сняты. То есть все зависит от, скажем так, сегмента, той инфраструктуры, там, звездности отелей, ну, и решения, понятно, непосредственно руководства той или иной сети.
0: Елена,
1: мы достаточно лояльны.
0: Елена, а вот кроме собачек и кошек, с кем можно путешествовать и кого без проблем возьмут, примут в отеле? Ну, условно говоря, можно со своей любимой змеей путешествовать?
1: Вы знаете, у нас разные примеры, и змеи, и рыбки, и птички, и даже какие-то очень интересные экзотические шиншиллы, я вспоминаю там по опыту. Ну, понятно, что эти все животные должны быть со справками, потому что в любом случае любого гостя любим, естественно, и который приезжает к нам с домашним питомцем, но мы всегда вспоминаем о том, что есть санитарные нормы и есть нормы безопасности. Поэтому ну, гостей с более экзотичными животными мы, конечно, предупреждаем о том, чтобы они с собой имели какие-то документы, чтобы другие гости не пострадали. Для нас безопасность гостей превыше всего.
2: Спасибо за ваш комментарий. Елена Махрова, эксперт Российского союза туриндустрии, вице-президент по коммерческой деятельности и маркетингу «Космос Hotel Group» была с нами. Ну, а что касается гостиниц, ты знаешь, в основном они, те, которые находятся на окраине города или под городом, они чаще принимают постояльцев с животными. Ведь это же частая практика, что вот ездят, например, на выставку из Москвы в Санкт-Петербург или на соревнования из Москвы в Санкт-Петербург. И я помню, что я под Павловском снимала такой номер, и в соседнем номере просто жил человек с тремя борзыми, большими. Ну и точно так же в Нижний Новгород, когда там была выставка, на которой я тоже ездила в свое время, там весь отель просто был забит вот огромными собаками разного размера, от мала до велика. Так что...
0: Смотри, как интересно. В мире... Как мир меняется?
2: Все собачники знают pet-friendly места, но не все другие постояльцы рады такому соседству.
0: Ну, есть такое, но это отдельная тема, сегодня мы ее не будем обсуждать, а вот сейчас перейдем к следующей, очень неожиданной на самом деле теме. Итак, как мы уже сказали, Конституционный суд принял жалобу от вратаря сборной России французского Пари Сен-Жермен Матвея Сафонова. В ней футболист просит признать неконституционным положение семейного кодекса, так как эти положения препятствуют установлению размера алиментов соразмерно реальным потребностям ребенка. Ну, давайте вот объясним, в чем дело. Сафонов, как установил суды на момент рассмотрения дела, был официально трудоустроен, установил суд на момент рассмотрения дела, а он, понимаете, ну, развелся с женой, да? Он был официально трудоустроен в футбольном клубе «Краснодар». Имел регулярный стабильный доход в размере от 8 до 12,5 миллионов ежемесячно. Перешел во французский футбольный клуб, и там у него зарплата уже стала 250 тысяч евро до вычета налогов. Таким образом, ну, то есть 21,7 миллиона рублей. Вот. Ну, по курсу на тот момент. 25 января 2024 года Никулинский суд Москвы вынес решение в пользу матери Сафонова о взыскании... в пользу матери ребенка, извините, да, матери ребенка Сафонова, о взыскании заявителя алиментов в размере 1/4 от заработка ежемесячно, начиная с 18 января 2022 года. Вот такая доля от дохода плательщика алиментов взыскивается на одного ребенка согласно пункту 1 статьи 81 Семейного кодекса. Именно это положение Сафонов просит признать несоответствующим Конституции. Ну, то есть он не хочет, что это получается, 5 миллионов рублей там с небольшим ежемесячно отдавать на содержание ребенка, потому что считает, что 5 миллионов рублей — это слишком много для его ребенка.
2: Считаю, что 5 миллионов рублей для того, чтобы вырастить здорового ребенка, это избыточно.
0: В месяц, да. То есть это вот 60 миллионов
2: в
0: год.
2: Ведь очень часто женщины рожают детей исключительно для того, чтобы иметь билет в роскошный мир своих грез, желаний, дорогих сумок,
0: чтобы потом,
2: и прочего, да, за счет ребенка.
0: Чтобы потом, отказав в любви какому-нибудь футболисту. Слушайте, давайте спросим, что думают по этому адвокаты, которые, конечно, наверное, стоят на стороне тех, кого защищают, но все-таки у них же есть какой-то и нейтральный взгляд, надеюсь, на проблему. Наталья Демина, адвокат, с нами на связи. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну, а вот ваша точка зрения. Ну, понятно, что вы на стороне закона, да? Но вот нет ли, есть же ведь еще, кроме вот буквы закона и духа закона, есть еще такое понятие социальной или там какой бы то ни было справедливости. Как вы относитесь к этому заявлению в Конституционный суд и считаете ли вы его обоснованным?
3: Ну, на самом деле, я, как человек, который встречаюсь и защищаю и ту, и другую сторону очень часто в судах, я могу сказать одно, что должно быть справедливое все-таки решение. И то, что заявил Сафонов, он действительно в той или иной мере правильно говорит о том, что должен быть определенный потолок, но 5 миллионов – это избыточная сумма для воспитания ребенка. На самом деле алиментные обязательства, они нужны только для того, чтобы ребенка обеспечивать всем необходимым. Это может быть оплата какого-нибудь частного детского садика, если семья была больше, чем в достатке. Да, это как раз касается тех семей, которые зарабатывают больше, ну, чем обычный, скажем так, слой населения. Да, у них задача-то в алиментах не понизить уровень проживания детей. То есть вот если они были в определенном уровне, посещали этот детский сад, ну и пусть они посещают и платные медицинские учреждения, но чтобы уровень жизни у ребенка не упал.
0: Наталья.
3: Но когда вопрос идет о миллионах, да, зарплаты, и 1/4 нужно стандартно, да, по шаблону, по этой формуле отдать, получается вроде бы как у матери неосновательное обогащение.
0: Вот.
3: Ребенок не тратит этот. Но в таких спорах мы очень часто предлагаем, когда сумма большая, 1/4, мы предлагаем родителям деньги вложить на спецсчет ребенка до 18-летия.
0: Вот.
3: Тогда хотя бы папа, который старается, работает, 1/4 перечисляет, он уверен, что условно какую-то часть прожиточного минимума, который родители оба, причем, должны содержать ребенка и вкладывать, но большую часть вкладывать на спецсчет, чтобы 18-летний ребенок сам смог снять и воспользоваться этими деньгами. Здесь еще, знаете, такая моральная сторона. Родители после развода очень часто не хотят платить, потому что понимают, что деньги попадают в руки к матери, а не к ребенку, и понимают, что когда избыточные деньги попадают, это больше всего как-то нервирует, скажем так, особенно отцов,
0: а вот
3: потому
0: об
3: что
0: этом...
3: они в основном являются плательщиками алиментов.
0: Наталья, об этом хотели как раз спросить. А вот вы уже как адвокат сейчас включитесь, пожалуйста, а не просто как достойный человек. Скажите, ну а вот есть ли какие-то законные методы не позволить матери тратить эти деньги на себя? Ну, условно говоря, вот она покупает колье, да, на эти деньги, ну, все, стоп, нельзя, и ты еще отвечать за это будешь.
2: Или ходит к косметологу, к дорогому, делает себе какие-нибудь там процедуры, инъекции и прочее.
3: Вы знаете, очень часто все, что связано с процентным соотношением, можно заменить на фиксированные суммы. И, как правило, в 90% на фиксированную сумму меняют матери, когда отцы уходят от официального дохода, скрываются, да, на какую-то минимальную зарплату. И мы прекрасно понимаем, что, получая эти копейки, матери просто не поднять ребенка. И тогда мы обращаемся в суд с заменой вот этих процентов на фиксированную денежную сумму. Суд даже при самой низкой зарплате просто прожиточный минимум делит пополам на обоих родителей, чтобы оба содержали ребенка. Ну, хотя бы, чтобы прожиточный минимум на ребенка выходил. Когда вопрос касается больших сумм, отцы точно так же, по такому же принципу должны действовать. Они могут обратиться в суд с просьбой о замене процентов на фиксированную денежную сумму, обосновав тем, что излишне уплачиваемые деньги просто идут не на ребенка, а уже куда-то.
0: Ну, на мать, да. Можно... На мать.
3: Да,
0: ну, будем следить за процессом в Конституционном суде. Может быть, вообще вопрос будет снят, когда Конституционный суд действительно посчитает эту норму неконституционный. А вообще, конечно, у кого по этому поводу есть поговорка, у кого суп жидкий, а у кого жемчуг мелкий.
2: Спасибо большое за тему, за комментарии. Ну а далее мы будем говорить о спорте с Виталием Павловым. Я так понимаю, что сегодня будем обсуждать рынок российского онлайн-фитнеса. Дождитесь, вернемся к вам ровно через минуту и продолжим.
0: А с нами была Наталья Демина, адвокат.
4: Укротительница льдов.
5: Пока я оформляла все документы, Ямал, он уже отправился в рейс. И мне пришлось его догонять на попутных судах. Потом мы доехали на лодке и уже подняли на борт Ямала.
4: Первая в мире женщина-капитан атомного ледокола «Ямал» Марина Старовойтова. В программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. К нам присоединился Виталий Павлов.
0: Привет, да, привет, привет. Привет, привет. Интересная тема у нас сегодня. Мир меняется, все меняется. И вот был период, когда, ну, вообще, когда-то, наверное, спортзалы были только там в школах и, ну, может быть, в каких-то, на каких-то предприятиях. Потом это стало отдельным видом бизнеса, сферы услуг.
6: Ну да, сначала были спортзалы, да. Потом тренажерные залы. Да, да, да. А сейчас это вообще самые разнообразные секции по фитнесу, да, есть там кроссфит, и так далее.
0: Вот, ну, вот.
6: Просто огромное то количество есть, направлений.
0: То есть универсальные стали, во-первых, сменять их стали узкие, узкопрофильные.
6: Да, да, есть узконаправленные.
0: Ну да, узконаправленные. Ну и кто-то в онлайне вообще работает. И вот хочется, или пользуется этой услугой, и хочется разобраться, а зачем будущее? Вот что?
2: Я вообще читала о том, что люди сейчас ходят в какие-то нишевые небольшие зальчики, а вот этот вот полный пакет, all-inclusive спортивный, покупать уже неинтересно. Зачем я буду платить, например, за бассейн, за секции, общую тренажерку, если я хочу ходить только на латинские танцы.
6: Я вот хотел, на самом деле, на это даже и упор сделать, потому что, понятно, я там никакой не экономический обозреватель, но мне кажется, что просто покупательная способность, она не растет сейчас. И когда люди выбирают между тем, за что платить, они уже пристальнее выбирают, за что они будут платить. И поэтому, если им интересен определенный вид фитнеса, то они только за него и заплатят, они не будут покупать пакет.
2: За избыточность платить
6: да,
2: никто не хочет.
6: Потому что сейчас все, ну, как-то сокращают свои расходы, объективно так происходит. И это не только из-за того, что там покупательная способность падает, а из-за того, что, ну, люди как-то стали

0: чуть старше, но понятно, что некоторые из них просто настолько устают на работе, что им ну, неохота еще куда-то ехать в зал дополнительно, тратить на это силы, проще позаниматься дома. А плюс ко всему, еще не стоит забывать о том, что опять-таки люди стали осознаннее и в плане занятий, потому что если раньше все шли тягать железо, то сейчас как-то ну, думают о том, что, а может быть, функциональные тренировки лучше, а может быть, где-то растяжка лучше, а может быть, пилатес лучше для него, для этого человека, да, который выбирает с гантелями заниматься ему, с тренажерами или все-таки с собственным весом. И многие выбирают собственный вес. И надо сказать, что это, может быть, даже полезнее для многих, да, потому что все-таки работа со своим весом, она, ну, скажем так, исключает определенные виды травм, которые могут состояться, если ты берешь вес больше того, что весит твое тело.
1: Хотел еще остановиться немножечко попедалировать то, что ты вскользь упомянул.
0: Да.
1: Вообще вот такое движение, как хикикомори. В Японии назвали подростков. Это сейчас очень частое явление, которое распространяется по всему миру. Это когда подростки просто боятся социальных контактов.
0: Да-да-да. Вот
1: и им комфортно, речь. Они вообще не выходить из дома. Поэтому, а если есть при этом желание как-то поддерживать физическое состояние, то проще взять онлайн-урок.
0: Абсолютно точно. Я говорю, что это будет еще и дешевле, а плюс ко всему там есть ведь пакеты, которые ты, в принципе, приобретаешь, ты вообще ни с кем не общаешься. У тебя есть просто тренировки, где ну, специально
1: все
0: обученный
1: записано.
0: Человек да, просто записал тебе видео, ты повторяешь, и все. И даже общаться ни с кем не нужно. Для интроверта вообще отличный вариант. Плюсы стоят дешевле. Ну и, конечно, есть и разнообразные нутрициологи онлайн. С этим тоже проблем нет. Если кто-то думает, что нет онлайн-комьюнити, то уже и это тоже есть. И есть специальные чатики, которые организованы в разных мессенджерах, потом могут происходить офлайн-встречи, могут не происходить, но так или иначе люди собираются, скажем так, по кругу интересов, да, и те, кто занимаются онлайн-фитнесом, тоже общаются между собой, обсуждают эти тренировки, обсуждают подход тренера и так далее. Тут нет ничего такого, что человек остается один в замкнутом пространстве, и вот только сам с собой общается. Нет, вы можете точно так же и общаться. И мне кажется, не то чтобы за этим будущее, я все-таки за живое общение всегда, но опять мы приходим к тому, что сейчас загрузка у людей такая колоссальная, по крайней мере в мегаполисах, например, там Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, можно сказать, что ну, доехать до зала иногда очень проблематично. Я знаю, вот у меня многие знакомые, друзья специально выбирают круглосуточные залы, потому что, ну, невозможно вот в определенные рамки как-то вписать тренировки еще. Либо они там ездят в 6 утра просто потому, что нужно успеть до работы, либо поздно вечером просто потому, что опять после работы нужно успеть. А некоторые после командировок приезжают и чуть ли не в 4 часа утра идут заниматься в зале.
2: А некоторые после вечера идут именно потому, что они вот такие тоже интроверты, да?
0: И... Ну, чтобы пропустить да. час пик да, на самом да, деле. Да. Потому что многие не хотят идти в зал, еще и с этим связано, да, что ты приходишь, а там очередь на тренажеры. Я условно говорю, сейчас, конечно, большинство залов устроены так, что очередей нет, понятно, но все-таки огромное количество людей там. Найти свободный шкафчик в раздевалке.
1: Вот-вот, как раз я сижу, думаю, и хотел сказать, или пробка из голых людей в раздевалке.
0: Да, в душ опять-таки
1: очередь. И не все, может, тебе нравится.
0: Абсолютно точно. А есть еще люди, которые очень хотят продемонстрировать, как они выглядят нагими. Да, это тоже присутствует в тренажерных залах.
1: Эксгибиционизм.
0: Да, но они настолько кайфуют от своего тела, что думают, что всем нужно посмотреть на него обязательно.
1: Ну да, и что волосы обязательно нужно сушить полчаса, в чем мать родила.
0: Да, нагишом, абсолютно точно.
2: Ну хорошо, ну смотри, не все онлайн, да, а вот мы нишевую часть нашей темы не затронули. А вот нишевые, ну, не знаю, залы, да, они тоже перспективы?
1: Например, студия растяжки или да. студия...
0: Да, 100%, конечно. Это тоже, на самом деле, перспективно. Есть разные направления, как я и говорил, там, начиная с кроссфита, заканчивая пилатесом и подобными
1: и
0: вещами.
1: И пилоном.
0: И пилоном в том числе, да. Не стоит забывать, что это тоже, ну, такое ответвление, да, спортивное. Естественно, за этим тоже, в принципе, будущее, как мне кажется, потому что, ну, многие... выбирают вот такие, может быть, не самые популярные сейчас направления, но они

0: тоже поддерживают физическую форму роскошным образом абсолютно. И плюс ко всему, может быть, и не так дорого стоит, опять-таки, возвращаясь вот к этой теме. Ну, а что касается как раз онлайн-фитнеса, мы пообщались с дипломированным персональным тренером по фитнесу и нутрициологом Валентиной Котельниковой. Давайте послушаем, что она нам сказала по этому поводу.
1: Не могу сказать, что это стало прям тенденцией и онлайн вытесняет спортзалы. Скорее, люди после пандемии поняли, что тренироваться можно не только в фитнес-клубах. Они стали ценить вот эту гибкость и свободу. Сегодня онлайн — это полноценный формат, который в целом позволяет заниматься вообще в любой точке мира, совмещать это с учебой, с работой и в целом очень удобно вписывать в свой график. Основная причина, как я и сказала до этого, это, конечно, экономия времени. Вероятно, для многих самое сложное не сама тренировка, а вот этот процесс сборов, что надо доехать, переодеться, позаниматься, потом сходить в душ, обратно переодеться, доехать до дома, либо до работы. И онлайн, конечно, намного сильно экономит время. А второе, это, возможно, какой-то психологический комфорт. Люди, особенно новички, им первое время тяжело заниматься в окружении большого количества людей, особенно если это час пик, вечер в фитнес-клубе. Онлайн позволяет заниматься наедине с собой, без лишнего внимания и какой-то окружающей суеты. И третье — это более доступный формат персональных тренировок. Тренер также составляет индивидуальный план, следит за питанием, смотрит отчеты, возможно, прописывает даже какой-то рацион. И в плане финансов это более выгодно.
0: Но вот обратите внимание на то, что Валентин говорит, что это вроде как плюсы-плюсы, но есть ведь и минусы. Например, технику поставить какую-то тренеру очень сложно в онлайн-формате. Поэтому тут нужно все-таки, наверное, комбинировать вот эти тренировки, если вы хотите действительно особенно узкопрофильные направления, вот те самые. Безусловно, есть онлайн-форматы и по ним тоже. Но если вы хотите научиться делать правильно, скорее всего, вам придется сходить в зал и позаниматься с тренером персонально. Может быть, не индивидуальная тренировка, но хотя бы групповая, для того, чтобы вас научили, как правильно делать. Потому что в противном случае, ну, вы понимаете, если неправильно делать, то могут быть и последствия определенного рода. Так что для новичков, наверное, онлайн-формат не совсем подходит. Это для более продвинутых пользователей, которые уже знают, как правильно выполнять определенные упражнения. Ну, либо это банальная какая-то физическая нагрузка, и ничего особенного там не нужно знать.
2: Спасибо огромное.
3: Спасибо большое. С нами был Виталий Павлов. Поговорили мы о спорте. Теперь вы в курсе, что нишевые виды популярны. А мы вернемся к москвичам после нескольких минут перерыва.
4: Вас не обманут.
5: Здравствуйте. Специалисты одной из лабораторий по кибербезопасности обнаружили способ взлома мошенниками двухфакторной аутентификации, то есть защиту кодом из СМС можно войти. Во время СМС-бомбинга, то есть массовой отправки запросов на коды, боты способны подбирать код авторизации методом подбора, то есть алгоритм перебирает все возможные варианты 0001, 0002, 0003 и так далее, пока не найдет единственно верный вариант. Для защиты от него используют сложные пароли или ограничивают число попыток входа. В зоне наибольшего риска находятся сервисы с упрощенной регистрацией: каршеринг, агрегаторы такси, доставка еды, маркетплейсы и небольшие банки, которые выдают займы удаленно или микрозаймы, говорят эксперты. Естественно, уровень защиты напрямую зависит от длины кода. Четырехзначный вариант имеет всего 10 тысяч комбинаций, тогда как шестизначный уже миллион. Для нас, простых потребителей и пользователей всевозможных сервисов, это еще один сигнал, что стопроцентной защиты не бывает, что надо быть готовым к любым кибератакам мошенников. Зато пресс-центр МВД уверяет, что установка мошенниками считывающих устройств на банкоматы, чтобы похищать деньги, стала технически невозможной. А значит, можно забыть такие термины, как скиминг и шиминг. Скиминг – это способ кражи денег с банковской карты с помощью специального оборудования, самодельного считывателя магнитной ленты, скиммера, скрытой камеры и накладной клавиатуры. А шимминг – это скрытый метод кражи данных банковских карт при помощи микрочипа шиммера, который помещали внутрь картоприемника банкомата. Он считывал информацию с чипа карты. Одни технологии устаревают, другие приходят им на замену. Но опаснее технологии социальная инженерия. Это метод психологического манипулирования, когда мошенники заставляют вас добровольно передать деньги или данные. Вместо взлома систем злоумышленники взламывают человеческое доверие, используя страх, панику и желание получить легкие деньги. Могут позвонить якобы из банка или из правоохранительных органов, или из социального фонда, поликлиники, и могут использовать шантаж, угрозы, запугивать с участием в преступной цепочке по отмыванию денег или финансированию врага. Из-за усиления мер противодействия мошенничеству, принимаемых государством, банками и мобильными операторами, преступники вынуждены придумывать все более сложные и хитрые схемы. Сегодня нередко применяются комбинированные атаки, сочетающие как технические приемы, так и тонкие психологические манипуляции. Самая распространенная схема мошенничества – это, как и прежде, перевод денег на так называемый «безопасный счет» или специальный счет. Тревожный звонок, когда звонят лжесотрудники прокуратуры, полиции или больницы, уверяя, что близкий человек оказался в беде и предлагает купить здоровье или свободу родственника. На третьем месте якобы сверхприбыльные инвестиции. Будьте осторожны, не поддавайтесь на уловки, не паникуйте, прерывайте звонок, как только что-то показалось подозрительным, любую информацию перепроверяйте и не дайте мошенникам заработать.
4: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
8: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
6: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
11: Такое часто случается в бухте Сан-Франциско. Сияет солнце, и вдруг на вас падает дождь с радугой и крупными каплями, а ветер словно гонит его вдоль залива сквозь мост «Золотые ворота». Создатели славной рок-группы Creedence Clearwater Revival, коренные калифорнийцы, братья Джон и Том Фогерти, не раз могли наблюдать это природное явление. Недаром в их самой знаменитой песне «Have you ever seen the rain» есть строчки «Видел ли ты когда-нибудь дождь, который льет в солнечный день?» Впрочем, она не о погоде. Увы, но члены группы Creedence Clearwater Revival были вместе не так долго, всего 5 лет. Том и Джон Фогерти, основавшие группу, своими же руками и разрушили созданное. Начались ссоры из-за денег и лидерства в команде. И в 1971 году, когда Creedence приступили к записи очередного альбома, настроение участников группы, по их воспоминаниям, было ужасным. Несмотря на то, что группа переживала взлет популярности, ее диски расходились миллионными тиражами, а концерты собирали аншлаги. Так и появилась эта строчка о дожде в солнечный

Люди и песни. Песня «Have you ever seen the rain» вошла в альбом «Криденс» под названием «Маятник» и стала последним хитом группы. Впрочем, братья Фогерти никому не рассказывали о своих ссорах, а потому поклонники и критики долго не могли разгадать смысл песни. Одни твердили, что речь идет о войне во Вьетнаме, и «дождь» означает «бомбы, падающие с неба». Другие полагали, что автор песни Джон Фогерти имел в виду конец эпохи хиппи. Лишь через много лет братья раскрыли секрет. Кстати, на записи в студии «Have you ever seen the rain» присутствовал писатель Джон Хэллоуэлл, который в то время работал над биографией группы. Братья вспоминают, что после записи он подошел к ним со слезами на глазах. Он все понял. Вскоре из группы ушел Том Фогерти, за ним последовал Джон. Одна из лучших рок-команд в истории прекратила свое существование. Но ее главный и последний шлягер продолжает жить собственной жизнью. Его часто называют самым грустным рок-гимном всех времен.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники придумали новый способ обмана. Они звонят школьникам от имени учителей и просят назвать код из СМС, якобы чтобы обновить данные об оценках ребенка в электронном дневнике. Но это не конечная цель. Это еще самое начало обмана. Потом аферисты снова звонят школьнику и уже, представляясь сотрудниками госуслуг, сообщают, что его аккаунт взломали, а деньги со счетов его родителей перевели неизвестно. И после этого обманщики начинают всерьез обрабатывать испуганного ребенка. От него требуют денег, угрожают тем, что в случае неподчинения его родителей посадят в тюрьму. Деньги, естественно, обещают вернуть потом, якобы, когда ситуация со взломом аккаунта прояснится. И, естественно, мошенники никогда не возвращают деньги. Но сколько взрослых охотно верят в эту байку, что уж говорить про детей, подростков. И сколько повторно обманываются те, кого уже обманули, буквально только что. История московского школьника, у которого мошенники обманом выманили 200 миллионов рублей, поражает. Не суммой даже, а насколько же доверчивым оказался уже не мальчик, а 11-классник, который болгаркой вскрыл металлический сейф родителей, вызвал специалистов, которые вскрыли ему другой родительский сейф, который он не смог вскрыть сам, а потом собрал деньги и драгоценности и передал их курьеру якобы для проверки декларирования. Достаточно было мошенникам просто убедить подростка, что его аккаунт на госуслугах взломан, и мошенники получили доступ к банковским счетам его семьи якобы для финансирования терроризма. И операция по добыче денег из этого школьника длилась не один день. И родители явно умеют зарабатывать деньги. Но вот своего сына так и не научили вычислять мошенников. А с детьми надо разговаривать, надо рассказывать им об аферистах и об их уловках. Не забывайте, как вовлекают свои схемы с банковскими картами подростков-злоумышленники. 60% дропперов – это молодые люди до 24 лет, школьники и студенты. Дропперы – это вольные или невольные помощники мошенников, которые оформляют банковские карты и передают данные о них аферистам, чтобы они могли через них выводить деньги обманутых. К дропперам относятся и те, кто снимает деньги с чужих карт в банкоматах, и те, кто передает свои карты скупщикам. Объясните своим детям, которые с 14 лет уже самостоятельно могут оформлять карты в банке, что, отдав карточку мошеннику, они, может, и заработают 500 или 1000 рублей. Но по закону необоснованно приобретенное придется вернуть потерпевшему. А если нет 18, то это придется сделать его родителям. Дроппер, достигший 16-летнего возраста, уже может подлежать уголовной ответственности как соучастник мошенничества, либо отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. За незаконную банковскую деятельность, если карта ребенка используется для обналичивания, может быть назначено наказание до 7 лет лишения свободы, говорят юристы. За финансирование терроризма дропперам грозит пожизненное лишение свободы. Достаточно просто предоставить свою карту злоумышленникам. Такое будущее вы хотите для своего ребенка? Или пора поговорить с ним, чтобы он не стал помощником афериста? Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
2: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
5: Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
6: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
5: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Разговор со сценой.
7: Сфера – это театр человеческого общения. Первые спектакли игрались в музеях, в старинных залах. Мама искала поколениями жизни у великих людей созданную сферу, в которую были бы погружены актеры и зрители.
5: 45 лет театру «Сфера» в программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
8: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
8: Радио России. Главное радио страны.
5: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. За 12 часов над Россией сбиты 152 беспилотника. Запад перешел к открытым ультиматумам в адрес России, заявил Лавров. НАТО подтвердило статус России как основного противника. Это обязывает Москву быть сильной, считают в Кремле. И теперь подробнее. Средства ПВО с 8 утра до 20 часов по Москве перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщает Минобороны. БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря, говорится в сообщении. Глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что Запад, имитируя готовность к переговорам по Украине, перешел к открытым ультиматумам в адрес России. По его словам, Россия больше не станет верить Западу в том, что они хотят переговорных решений по Украине. Этот лимит исчерпан.
2: Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, который, имитируя свою готовность к переговорам, сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации. Запад лицемерно продолжает призывать к переговорному решению. Переговорные решения, причем под гарантией Запада, были достигнуты в 2014 году, 2015 году, 2019 году. Во всех этих случаях гарантии Запада были разрушены самим же Западом. Они оказались ложными. Ну и точно так же в 2022 году уже было переговорное решение между Россией и Украиной. Его подорвал тот же самый Запад. Открыто и публично. Вот верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно.
1: НАТО подтвердило статус России как основного противника. Это обязывает Москву быть сильной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, НАТО создавалось как инструмент для конфронтации. Главным противником альянса была Россия. И сегодня НАТО не меняет своего изначального предназначения.
3: Противником альянса всегда был сначала Советский Союз, потом правопреемница Советского Союза Российская Федерация. Так оно и остается. И в декларации подтверждается, что основным противником является Россия. Это не новация. Это лишь подтверждение того, что мы прекрасно знали до этого. Это обязывает нас быть сильными, быть уверенными в себе и продолжать нашу последовательную политику. Первое, по развитию нашей страны, технологическому, экономическому, и по обеспечению и защите наших интересов на фоне агрессивных действий НАТО. Потому что сам факт провозглашения кого-то противником – это фактически агрессивное действие.
1: Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита Альянса в Анкаре утвердили, что Россия якобы представляет долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности. Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1385 военнослужащих, сообщили в Минобороны. В районе Красного Лимана в ДНР российские подразделения завершают зачистку разрозненных сил противника. За сутки там уничтожено более 15 украинских военнослужащих. О результатах в зоне группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Хотинь, Великая Рыбица и Мерлоги Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад, бригады территориальной обороны и пограничного отряда в районах Великих Проходов, Круглого, Избицкого и Захаровки. В СУ потеряли до 170 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М-113 и 12 автомобилей.
1: Регионы Северного завоза требуют особенного внимания властей в текущей ситуации с топливом в России. Все решения должны приниматься в кратчайшие сроки. Об этом говорится в сообщении Кабмина по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. Он отметил, что отдаленные территории имеют объективные транспортные и инфраструктурные особенности, которые необходимо учитывать при принятии решений по обеспечению топливом. Ранее вице-премьер сообщал ТАСС, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Он отмечал, что перестройка логистических связей системы с учетом потребностей займет какое-то время. Пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, следует из очередного выпуска комментария по денежно-кредитным условиям Банка России. Динамика розничного кредитования в июне оставалась высокой, в том числе из-за опасений изменения условий семейной ипотеки после октября этого года. Также, по данным регулятора, ставки по рыночной ипотеке в российских банках в июне продолжили плавно снижаться, что привело к снижению средневзвешенной ипотечной ставки до 10,2% годовых, несмотря на уменьшение доли льготных кредитов в выдачах. Кроме того, приток средств населения в банки в июне возобновился. В основном на текущие счета, следует из материалов Банка России. В московский регион идут грозовые ливни и град. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Финал рабочей недели будет более дождливым. На столицу прольется еще до 8-11 литров небесной воды на квадратный метр. Ожидаются грозы, местами град диаметром до 2 сантиметров. Есть даже вероятность появления смерча. Но уникальность ситуации даже не в проливных дождях, а в очень редком стечении обстоятельств. Во-первых, эффект Фудзивары срабатывает по статистике лишь раз в 10 лет. Ну а во-вторых, подобные вихри разрушаются гораздо быстрее. В нашем случае мы имеем дело с циклоном-долгожителем, который формируется только в 3% случаев из общего числа циклонов. Дожди будут лить до следующей недели, но улучшение погоды и потепление произойдет только во второй половине июля.
6: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз на своем официальном сайте объявил бригаду арбитров на матч за Суперкубок России, в котором 18 июля в Нижнем Новгороде «Зенит» сыграет со «Спартаком». На матче будет работать бригада судей во главе с Евгением Булановым. Тем временем «Спартак» близок к завершению трансфера левого защитника «Алавеса» Виктора Паррадо, которого испанский клуб оценивает в 6 миллионов евро, сообщает ТАСС. По информации источника, Паррадо подпишет с красно-белыми контракт до 30 года. И если все пойдет по плану, то защитник присоединится к «Спартаку» на сборах на следующей неделе. «Балтика» объявила о подписании контракта с воспитанником «Зенита» 21-летним Ильей Киршем. Защитник присоединился к ленинградцам на правах свободного агента. Отмечу, что на счету у Кирша 10 матчей за молодежную сборную России. Пресс-служба FIFA опубликовала интересную статистику в преддверии матча 1/4 финала, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. На данный момент наибольшую дистанцию среди всех игроков на Мундиале преодолел полузащитник сборной Бельгии Юрий Тилеманс. За 5 матчей 29-летний бельгиец набегал 61 километр 800 метров. А самую высокую скорость на турнире показал форвард сборной Франции Килиан Мбаппе 37,6 километра в час. Российская теннисистка Анна Пушкарева пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона, обыграв китаянку Ихань Цюй 6-3, 3-6, 6-3. За выход в финал Анна сыграет с украинкой Скляр. Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил о том, что Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Дегтярев добавил, что процесс по возвращению россиян на международные турниры будет продолжаться. И пока это все новости спорта.
1: В пятницу 10 июня в Перми ожидается 20-22 градуса, дождь временами сильный. В Кирове 26-28 градусов без осадков. В Уфе от 28 до 30 градусов, ливни и грозы. В Оренбурге 26-28 градусов, кратковременный дождь, гроза, местами сильный дождь. В Казани, Самаре и Нижнем Новгороде 28-30 градусов без осадков. В Пензе, Ярославле и Владимире 30-32. В Туле плюс 22 градуса. 22 плюс 24, временами дождь. В Санкт-Петербурге местами по области кратковременные дожди, 23-25 градусов. В Москве временами небольшой дождь, ночью 14-16 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 20 градусов.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня мы вспомним музыканта, который для многих стал символом бесшабашной, честной и по-настоящему народной русской рок-музыки. Жан Сагадеев, лидер группы «S», прожил всего 41 год, но оставил след, который до сих пор помнят его поклонники. В этом эфире, который приурочен к памятной дате, 8 июля, день рождения музыканта, мы также вспомним песни группы «S» и интервью Жана нашей программе, которые были записаны в разные годы. Жан Сагадеев родился и вырос в московском районе Биберево. Еще подростком он стал интересоваться рок-музыкой и с друзьями выражал этот интерес, украшая стены школы надписями с названиями группы «AC/DC» и «KISS». Поворотный момент наступил в 9 классе, когда Жан познакомился с братьями Андреем и Виктором Гернеза. Те уже умели играть на гитаре и показали ему несколько первых аккордов. Вот что музыкант вспоминал о том времени в интервью нашей программе.
2: Ну, я с детства мечтал. Я мечтал с детства, в общем-то, быть рок-музыкантом. То, что наслушался. Дядя мой, царствие ему небесное, слушал на большой громкости записи разных там Deep Purple, Nazareth и прочие вот эти вот старинные группы 70-х. Мне очень нравилось. Я постоянно думал о том, что все-таки надо как-то тоже этим заняться. Ну, и группа началась в Биберево. Вот там вот научили меня играть на гитаре. Купили аппаратуру. Сначала группа называлась «Жан Гернеза», потому что играли я на басу и вокалист, и два брата Гернеза, Витя и Андрей. Вот. Потом Витька ушел в армию, группа как-то распалась вот в этом составе. Я прочитал при этом роман Кена Кизи «Пролетай над гнездом кукушки», придумал название для группы будущей, которой еще не было, «Эст». То, что мне понравилось, что аббревиатура одинаковая будет и по-русски «электросудорожная терапия», и по-английски «электрошок-терапия», потому что я уже мнил себя.
3: А как это так получилось? Потому что 88-89 год вы проводите в Германии и записываете диск на лейбле, на совместном американо-немецком. Как так? В 87-м году объединяетесь, а потом сразу будет на следующий год уже в Германии?
2: Потому что я быстро хотел дорваться до славы, и желательно до мировой, и поэтому так вот получилось. Быстро научился играть на басу, петь, сочинять музыку и слова. И,
3: как, конечно, с Гаиной вы познакомились? Потому что он был продюсером ведь у вас.
2: Да, Гаина Валера случайно узнал о существовании группы, и потом, когда побывал на одном из наших концертов, понял, что мы самые гениальненькие, самые великенькие, и начал помогать нам продюсировать. И очень многому, конечно, научил нас.
3: Но вы же на русском там записывали, на английском?
2: Первая запись была на русском. Ну, зато мы ее продавали на Западе потом, когда поехали первый тур там. Удивительно, я до сих пор с удивлением вспоминаю эти времена. Тогда ведь вообще за границу из Советского Союза выехать было все равно, что на Луну слетать. Туры, фанаты, западные студии, рекорд-лейблы. И вот так вот все как-то очень быстро получилось.
3: Первый диск назывался в России «Изданные пробы пера».
2: Да, но первый альбом у нас просто назывался «Electroshock Therapy». В Европе только продавался, в западной.
3: А здесь на кассетах он уже был?
2: Это потом уже мы переиздавали так называемый бэк-каталог там. Переиздали, да. У нас возникли проблемы с обложкой, потому что выпускался альбом, ну, американо-немецкой фирмой, но в России был только один рекорд-лейбл. Он назывался «Мелодия». Все, там была жуткая цензура, и тетя какая-то там, которая отвечала за оформление дисков, никак не хотела дать разрешение на обложку с рукой и ножом, который там был изображен. Ну, поскольку я уже решил, что первый альбом в России должен называться «Проба пера», и именно с таким оформлением, я с ней спорил, она говорила, это призыв к насилию там, и прочее. Ну, вот прошло полгода, все-таки они согласились и выпустили альбом. От жадности, видимо, потому что он очень хорошо разошелся.

0: друзья, наш эфир, посвященный Жану Сагадееву, открыла песня «30 Хагаиса». Сегодня в программе «Восьмая нота» на волнах Радио России мы вспоминаем Жана и слушаем композицию его группы «Эст». Главным событием ранней карьеры команды стало участие в рок-фестивале «Монстры рока» в Москве на Тушинском аэродроме в 1991 году. Это было грандиозное шоу, где «Эст» играли на одной сцене с такими известными коллективами, как AC/DC, «Металлика» и «Пантера», перед аудиторией, по разным оценкам, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.
1: Да, в 1991 году мы проучаствовали на фестивале «Monsters of Rock» и, в общем-то, стали монстрами рока. Такими группами, как AC/DC, они хедлайнеры были, «Металлика». Был проведен телефонный конкурс. И вот благодаря альбому «Проб пера», видимо, потому что он очень быстро расходился в 1991 году, и очень много людей нас узнали. В общем-то, мы победили там всякие группы, типа «Черный обелиск», там «Коррозия металла», которые были самыми крутыми на тот момент. И нас выбрали в качестве вот российских представителей.
2: А вот если бы ты в то время сам бы участвовал в голосовании, и тебе предложили бы, ну, допустим, популярные тогда команды «Ария», «Мастер», «Круиз» или тот же «Хеллрейзер»?
1: Они все крутые, я со всеми с ними дружу, но, скорее всего, я выбрал бы все-таки «Эст». Потому что, по крайней мере, «Эст» уже тогда отличался тем, что русская мелодика и вот русский стиль. И группы, которые ты перечислил, они очень крутые. Но это там трэш, Iron Maiden и так далее. Как бы вот я бы хотел, чтобы нашу страну представляла команда, которая действительно отличается от западных исполнителей. Исполняет рок именно в стиле русский рок. Я считаю, что я не зря занимаюсь 20 лет музыкой. Там Black Sabbath, это все как бы вот, все ясно. Полтона, три тона, как бы вот, ну это Black Sabbath, уже никак не опишешь там или что угодно, там, Deep Purple, там, не знаю, вот это крутые, великие группы, они сами по себе, и все. В каком стиле играет Deep Purple?
2: Хард-рок.
1: Хард-рок, да. Ну, они сделали хард-рок.
2: Хорошо,
1: а я сделал эст.
2: Ну, как ты сам бы назвал все-таки направление?
1: Можно сказать, что это смесь какого-то панка, там, хэви-металла, хард-рока, не знаю.
2: Ну вот песню «Катюша» сейчас мы услышим, как раз это будет выступление в 91-м году, да.
1: Ну это вообще какой-то шансон.
2: Шансон, да?
1: Что самое смешное, я никогда не хотел ее играть на концертах, написал, собственно, для друзей просто так и пел там дома друзьям на кухнях там. Они говорят, давай попробуй это самое на концерте, как это выйдет. И вот после всяких жесткачей там один раз мы исполнили, смотрю, народ зажигает зажигалки, подпевает вот там припев. И она стала, собственно, визитной карточкой по этому группу.

0: Друзья, мы продолжаем вспоминать историю группы «Эст» и музыканта Жана Сагадеева. И вот еще один фрагмент интервью, записанного 20 лет назад, в 2006 году.
1: Знаешь, это вот как раз то, что, может быть, сегодня не хватает, потому что тогда появился на сцене действительно то, что называется мачо, может быть, да, если это можно так назвать, конечно. Такой герой, который, вот, хриплый голос, несколько как-то хулиганское поведение и, ну, такой рок-н-ролльный образ.
2: У нас, видишь, на российской сцене очень однообразные все вот отечественные группы, особенно тяжелые были. Во-первых, все копировали западные аналоги. Это как бы было большим минусом, потому что вплоть до того, что крали рифы, музыку там у каких-то. Да сколько западных звезд сюда не привозил никто, это все запрещено было, поэтому. Вот. И потом они все были однообразные в плане имиджа и музыки. Вообще вот это все одни и те же стойки на сцене, какие-то позы и прически, какие-то вот эти, как они называются, женские лосины, вот эти вот там.
1: Ну, это от глам-рока еще все, да?
2: Ну, может. Самодельные какие-то там напульсники, вот эти борцовки на ногах какие-то, непонятно почему. Ну, как-то вот, а мы простые парни из Биберева были, вот такие там рубаха-парни такие.
1: Как, собственно говоря, и группа Kiss, когда они начинали, они же тоже из половины состава группы из Бруклина, такой, в общем, окраины Нью-Йорка, да?
2: Да.
1: Ребята просто играли рок-н-ролл и вот так вот вырвались. Ну, у всех своя история, конечно. Вот скажи, если вот так вернуть то время, ты что-нибудь хотел бы изменить?
2: Ну, что-то, может, конечно, я изменил, потому что я, во-первых, был очень ленивый всегда. И, ты знаешь, многие вещи, которые можно было сделать, я не делал. Мог там валяться на диване там неделями, там просто смотреть телевизор, вместо того, чтобы там продвигать какие-то там проекты по Эсту. Вот, может быть, что-то вот в этом плане только там
1: дополнил. Ну, да.
2: А так я очень счастлив, и мне всегда нравится вспоминать начало 90-х, вот эти времена, хотя они были трудные, там кризис, безденежье, там многие группы развалились, уехали за границу там и так далее, но было весело на самом деле.
1: Да, но вот как раз ты же тоже выступал в Германии, и как принимали там? Вот
2: отлично, музыку, супер. Да? Мы были звездами такими же, как в России, там на улицах можно было видеть людей там в майках Эст, например, гуляя где-нибудь по Берлину. Вот, наша музыка там в рок-клубах крутилась там, наряду там со всякими там.
1: По-русски?
2: По-русски, да.
1: На английском вы не пели?
2: Нет. А, ну некоторые песни мы пели по-английски.
1: То есть нормально принимали, потому что есть такое мнение, что вот как бы русский язык, он не будет приниматься там и...
2: Ну, ты знаешь, это смотря как подавать это все.
1: Да.
2: Почему? Ну, да, конечно, вот альбом, который мы выпустили, там больше половины песен на английском, естественно. Но, с другой стороны, например, по-немецки тоже, кроме Австрии, Германии, там, Швейцарии, нигде не говорят, а он Рамштайн и еще там масса коллективов. Все-таки, и потом, ты понимаешь, русский язык — это все-таки не какой-нибудь финский, например, там, да, это все-таки Россия — великая страна, самая, может, великая в мире там.
1: Большая, да.
2: В геополитическом плане очень, так сказать, значимая.
1: Ресурсы большие, и главный ресурс – это люди.
2: Ну а кто осваивал все эти территории? Они же нам не с Луны свалились, правда? Это же все наши предки.
1: Конечно.
2: Делали.
1: Ты знаешь, давай сейчас послушаем. Дорогие друзья, напомню, что сегодня в радиошоу «Восьмая нота» группа «Эст» и ее создатель Жан Сагадеев. Мы сейчас послушаем одну из старых вещей, Жан.
2: Да.
1: Она называется «Жизнь на московских окраинах». Какого года эта вещь? Что бы ты мог
2: сказать? Это песня с альбома под названием «13» 96-го года. Эта песня — это воспоминания о тех временах, когда я жил в районе Биберева, где сейчас у меня до сих пор осталось очень много друзей, там бываю периодически, о драках, о всяких приключениях, которые происходили там.
3: Я прибыл сюда, когда был салагой, кинул якорь и надолго засел.

0: Друзья, наш эфир, посвященный музыканту Жану Сагадиеву и группе «С», продолжила композиция «Жизнь на московских окраинах». Вот как сам музыкант объяснял свою внезапную популярность в начале 90-х.
1: Во-первых, конец 80-х, начало 90-х, у нас же очень мало было, в общем-то, каких-то гастролей западных звезд мировых там и так далее. И любая группа, которая выделялась маломальски там на общем фоне, она автоматически становилась.
2: Да, но еще подъем такой рока был, да, когда написано рок-группа, это уже вал.
1: Ну, естественно, конечно. Да. А сейчас, понимаешь, как бы, хотя я вот очень часто, особенно от диджеев на каких-то радиостанциях глупых там девчонок, особенно там слышу там такие заявления, что сейчас рок не моден, там уже там. То есть я вот это слушаю на протяжении всей своей жизни, чушь. А на самом деле в одной только Москве ежедневно происходят десятки рок-концертов, на которые приходят сотни тысяч людей, там на стадионы, на дворцы спорта, там они заполняются, и заграничные артисты, и наши собирают огромные залы, там вот, например, я играю в «Горбушке» там на фестивале, и при этом переживаю, что вот там в другом месте «Роу-Стату» там играет моя любимая группа с школьных лет. А в другом, в клубе «Точка» там играет, например, клуб «Фингер» тоже, который я очень люблю, там я не успеваю ни туда, ни туда. То есть одновременно идет огромное количество концертов, и поэтому, конечно, сейчас сложнее пробиться и именно без больших денежных вложений там приобрести какую-то раскрутку. Сейчас же ты видишь, вот по телевизору там чуть ли не половина исполнителей эстрадных, по крайней мере, попсовых, это же чьи-то жены, любовницы, любовники там и так далее, родственники какие-то, за которых просто там платятся большие деньги, и таким образом в наше время только и можно стать очень известным.
2: Но ты же ничем родственником не являешься?
1: Не являюсь. У меня был вот Олег Лундстром, родственник джазмена знаменитый.
2: Да? Он твой родственник?
1: Ну, он муж моей двоюродной тети был. Царство ему небесное.
2: Угу.
1: Больше у меня музыкантов.
2: Ты знаешь, он как-то был у меня на эфире.
1: Был,
2: да,
1: Олег, да?
2: Он у меня как-то был на эфире. И он уже, знаешь, где-то года за два, наверное, за три до смерти. Он уже так плохо ходил с палочкой, я помню, да, он приходил.
1: Ну, по-моему, очень-очень интересный человек. Да. И, конечно, что касается джаза, это был номер один в России.
2: Да, это правда. Его признавали во всем мире.
1: Играл он не какую-то фуфло, там, такую советскую интерпретацию какую-то, а именно настоящий джаз. Причем он с молодости же, там, еще в Харбине, он начал в Китае там,
2: да,
1: практиковать это.
2: Ну вот, а когда ты почувствовал, что твоя популярность падает, что ты становишься как бы менее интересным для слушателя?
1: Был период, я не могу сказать, что я, судя по продажам, я не могу сказать альбомов, что наша популярность падает. Ага. Может быть, на общем фоне появляются новые имена какие-то там и так далее. То, что мы в 91-м году играли там на Monsters of Rock фестивале. Статус наш примерно остается, просто были периоды подъемов и падений. Вот начало 90-х годов, вот эти кризисные годы, они, как я уже сказал сегодня, очень многие группы разрушил в это время, конечно. Очень многие люди уехали просто в Америку, на Запад куда-то, и группы развалились, потому что просто было очень сложно выживать. Людям на еду денег не хватало, а уж там, что касается билетов там, на концерты, продажи альбомов, это совсем было для многих недоступно просто.
2: Да. Ну вот твое творчество, оно все-таки как-то вот мне, опять же, если с чего мы и начинали, кажется, отчасти где-то какое-нибудь, если можно так сказать, разгульное, что ли, да, и у тебя многие такие песни есть, они даже какая-то смесь, вот опять же, какие-то даже элементы, если можно так говорить, шансона, что принято здесь говорить в России, хотя само по себе шансон — это песня, да, с французского.
1: Ну да.
2: Это несколько другое, если это пошло.
1: Ну, нас называли, да, там тяжелый шансон все время. Но это скорее всего из-за того, что очень популярной стала песня «Запомни, Катюша наша». А она как раз на этих блатных аккордах. Ну, я бы не сказал, что в нашем стиле музыкальном какой-то элемент шансон присутствует. Есть элемент просто русской мелодии, мелодики, и все, по большому счету. А именно у нас же нет песен там про зону, там и все такое там. Хотя вот, кстати говоря,
2: У тебя есть песня «Господа бандиты».
1: Да, вот она, кстати, вошла в шансонный реально альбом. У меня есть друг хороший, Владимир Тычинин. В общем, мой хороший друг Владимир Тычинин, вот он

0: Таких песен в стиле шансон или близких к нему у группы S немного. Основа для композиции Жана Сагадеева, конечно же, была рок-музыка, продолжает сам музыкант. Запись 2006 года.
1: Нет, ты знаешь, я никогда не любил ни шансон, я никогда не слушал. И, то есть я могу выделить каких-то исполнителей, там, Круг, там, или так. Вот, кстати говоря, незадолго до смерти Круга поступило предложение такое от компании, на которой и он, и мы выпускали альбом именно совместной песни. Uh-huh. И мы за это ухватились, нам это было интересно, в принципе, потому что он действительно среди шансона номер один был исполнитель. Но вот он, к сожалению, погиб, и это самое, не состоялся этот проект. А так я сам, честно говоря, не очень люблю эту музыку.
2: Ну ты же рокер, действительно.
1: Ну я люблю классическую музыку, я там, не знаю, люблю индийскую музыку, там классическую, да? Например, да, там я совершенно разную, воспитывался на разной музыке. У меня в семье просто слушали классику и там какие-то там, и папа джаз у меня любил американский там. И рок у меня в семье слушали там, вот как бы.
2: А когда пришла тебе вот эта идея стать рок-музыкантом?
1: Ну, я хотел еще чуть ли не в детском саду. У меня такие мечты были. Я представлял себя на сцене, и когда звучала какая-то музыка, как многие, я с гитарой себя там перед зеркалом. Ага. Был смешной случай, не знаю, стоит ли рассказывать.
2: Ну, почему?
1: Я стоял перед зеркалом однажды, ну, это уже был класс, предположим, 7-й, что ли, и слушал какую-то жесткую музыку и представлял, что я гитарист.
2: Ага.
1: И с воображаемой гитарой как бы кривлялся перед зеркалом.
2: Слушай, ну, мы сейчас послушаем композицию «Гуляй поле», которая вышла на альбоме «Злой рок», да?
1: «Злой рок», а потом мы ее продублировали на альбоме «Подъем».
2: Ага, но все-таки там вот тоже есть такие народные, национальные мотивы.
1: Конечно, да, тем более песня-то махновщине, республики «Гуляй поле». Польской, столице Гуляйполе у них было, у анархистов, вот, и, естественно, там, вот, в версии на «Злом роке» там вообще баян мы использовали при записи.

0: Друзья, сегодня на «Волнах Радио России» мы вспоминаем музыканта Жана Сагадеева, его песни в группе «Эст». И только что прозвучала еще одна композиция – песня «Гуляй, поле». В интервью нашей программе Жан много рассказывал о своей жизни и творчестве. И вот еще один фрагмент – запись 2007 года.
1: Я помню, ты принял участие в записи рок-оперы «Слово и дело», автором которой является Павел Смеян, и исполнил партию опричника Васьки Грязнова. Вот чем заинтересовал тебя этот материал, и как проходила работа над записью?
2: Ну, во-первых, Павел мой старинный друг, и сама по себе рок-опера, которую он создал, заинтересовала просто тем, что именно это историческая русская опера. Я не мог отказаться, когда он мне предложил проучаствовать в ней. Я всем рекомендую ее послушать, потому что

0: мне бред похмельный, ищи дурака. Кто поверит, что может мертвец живым говорить? И гиеной пугать, а бубеном пальцем грозить? Чертовщина, бред, чепуха. Дай мне, Господи, встретиться с этим уродом в аду. Если он будет прав, ищите, же я пропаду. Чертовщина, бред, чепуха. Чертовщина, бред, чепуха. Чертовщина, бред, чепуха.
1: Ну вот, а как ты относишься, такой следующий вопрос, к рок-музыке в целом, и какой жанр тебе его все-таки это ближе? Потому что можно как-то определить твою творческую личность через это, или же ты не делишь ее на жанры, а...
2: Нет, конечно, не делю. Мне нравится очень много-много разных групп, ну, крутых только. У меня нет никакого предпочтения каким-то стилем там и так далее. Это, мне кажется, для подростков в основном. Там, я люблю Death, Doom. Ну и вообще я люблю разную музыку. И классическую, и мне восточная музыка старинная нравится, там классическая, например, индийская музыка. Высоцкого я люблю.
1: Тебя часто сравнивают с Высоцким, я слышал.
2: Как похоже, же я опозорился. Подача. Однажды подача. Меня пригласили в музей Высоцкого на день рождения. У меня как раз были поминки друга, там меня убили. Я приехал с похмелья и забыл слова у песни, когда пел. И братья Вайнер начали орать вон отсюда. И прочее. Вот тебе и Высоцкий, собственно. Но зато вокалист группы Алиса Кинчев сказал мне: не переживай, Жан, все мы панки.
1: Он тоже там был?
2: Да.
1: Слушай, ну вот есть такие сейчас песни группы S, которые ты сейчас с высоты возраста своего и возраста, в общем, группы не стал бы исполнять уже?
2: Нет. Конечно, понимаешь, 99% музыки и слов для группы пишу я. Поэтому я по много-много раз думаю о том, что надо, а что не надо делать. Единственное, что, конечно, не всегда хочется слушать свою собственную музыку. Вот, знаешь, там приходят гости, например, давай S послушаем. Я говорю: ребят, мне просто тошнит уже. Я это сочинял, я это репетировал, я это записывал, я это слушал 100 раз там. Ни одной такой песни, ни одной ноты нет, которая бы мне как-то не нравилась.
1: А есть такие композиции, которые наиболее тебе близкие? В которых, скажем, ни один концерт не обходится, но именно по твоему желанию.
2: Ты знаешь, вот мы никогда не играем на концертах, например, песню «Между небом и водой», там с альбома 13, она мне очень нравится, я ее с удовольствием слушаю. Она такая мелодичненькая, мы там даже ситары какие-то прописали. Она, может быть, не совсем характерна для Эст, но вот она мне почему-то нравится очень.

0: Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы слушаем песни Жана Сагадеева, группы «Эст» и вспоминаем историю музыканта. В ночь с 3 на 4 июня 2009 года Жана Сагадеева нашли мертвым в его московской квартире. Официальная версия самоубийства. Друзья и родные до сих пор не верят в эту версию. Множество нестыковок и свидетельств близких оставляют вопрос о гибели Жана Сагадеева открытым и по сей день. Жан не собирался умирать, он был полон планов как в жизни, так и в музыке. Его смерть стала частью трагической легенды о нем. Для нашей рок-музыки Жан Сагадеев был фигурой уникальной и во многом недооцененной. Как лидер и вокалист группы «Эст» он создал стиль, который не копировал Запад, а прилагал его дерзкую, разудалую, честную русскую версию. Его значение, вклад и трагический уход оставили глубокий след в истории отечественной тяжелой музыки. Музыкант не вписывался в рамки, его группу часто называли русским «Моторхед», но это лишь поверхностное сравнение. Он считал, что его главные песни – это обыкновенная русская народная музыка, исполненная в рок-звучании. Сагадеев был известен не только как музыкант, но и как человек, который не шел на компромиссы. Когда дело касалось его взглядов на искусство, он вел программу на одном из телевизионных каналов «Авторское шоу», но отказывался приглашать в эфир артистов, которых считал не имеющими отношения к настоящей музыке. Как актер он снялся в нескольких художественных лентах, а как музыкант доказал, что тяжелая музыка в России может звучать оригинально, дерзко и по-настоящему народно, не теряя своей энергии и драйва. И мы в заключении нашей радиовстречи обратимся еще к одному фрагменту интервью музыканта нашей программе и песне «Потерянные в раю». Друзья, о других историях, песен, альбомов и исполнителей слушайте в следующих выпусках, а все прошедшие ищите в нашей официальной группе ВКонтакте и на медиаплатформе «Смотрим». Я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и слушайте рок.
1: Очень много планов творческих. Я вот собираюсь рок-оперу записать про Махно, собрать песни на анархические темы из репертуара «Эст». Еще там кое-что дописать, и вот, к примеру, такая мысль у меня. Вот. 20 лет, да, мне страшно даже об этом думать, конечно, потому что это вообще пол моей жизни прошло в этом. Ну, здорово. Чем дальше, тем прикольнее, на самом деле. И я восхищаюсь самим собой, что я вытерпел все эти годы, что вот эти 90-е я прошел насквозь. Это круто.
2: Продолжайте слушать рок, господа, и просвещайте тех людей, которые на нем не воспитаны, чтобы они тоже слушали, потому что рок, по моему глубокому убеждению, помогает личности развиться, человеку стать внутренне более свободным, более открытым для новых идей, для окружающего мира, для жизни. Рок – это полезная вещь, и вот неспроста наша группа называется «Электросудорожная терапия», потому что мы как бы лечим души людей с помощью своей музыки. Я Жан Сагадеев из группы «Эст», специально для Радио России.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Мне так страшно.
2: Кому она это сказала? Узнала она меня и обращалась ко мне? Или говорила во сне?
0: Письмо незнакомки. Радиоспектакль по произведению Стефана Цвейга.
3: Мелькнуло ли у тебя воспоминание, далекое и смутное? Или просто я показалась тебе красивой от того, что вся дышала счастьем?
0: Исповедь женщины, любившей всю жизнь одного человека и доверившей свою тайну единственному письму.
3: Я сказала тебе все. Ты теперь знаешь. Нет, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила. И в то же время моя любовь не ложится бременем на тебя.
0: Письмо незнакомки. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нителя» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
4: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
5: С 5 класса мечтала о своей группе.
4: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. О фазанах, куропатках и даже курах. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
6: Самое интересное, что многие другие птицы просто не едят колорадских жуков, потому что они для них ядовиты. А фазану все годится.
0: Гость выпуска – орнитолог Евгений Коблик. «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Салехарда. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
7: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
8: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
7: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Российская сторона окончательно исчерпала свой запас веры в наличие у Запада желания договариваться, заявили в нашем МИДе. И пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, говорят в Центробанке. Теперь подробнее об этих и других событиях. Средства противовоздушной обороны днем перехватили и уничтожили над российскими регионами более 150 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тверской, Курской, Орловской и Тульской областями, над Московским регионом, Крымом, а также над акваторией Азовского моря. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Запад, имитируя готовность к переговорам по Украине, перешел к открытым ультиматумам в адрес России. По его словам, наша страна больше не станет верить Западу в том, что они хотят переговорных решений по Украине. Этот лимит исчерпан.
2: Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, который, имитируя свою готовность к переговорам, сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации. Запад лицемерно продолжает призывать к переговорному решению. Переговорные решения, причем под гарантией Запада, были достигнуты в 2014 году, 2015 году, 2019 году. Во всех этих случаях гарантии Запада были разрушены самим же Западом. Они оказались ложными. Ну и точно так же в 2022 году уже было переговорное решение между Россией и Украиной. Его подорвал тот же самый Запад. Открыто и публично. Вот верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно.
1: Пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, следует из заявления Банка России. Динамика розничного кредитования в июне оставалась высокой, в том числе из-за опасений изменения условий семейной ипотеки после октября 2026 года. Темпы роста корпоративного кредитования замедлились. Также, по данным регулятора, ставки по рыночной ипотеке в российских банках в июне продолжили плавно снижаться, что привело к снижению средневзвешенной ипотечной ставки до 10,2% годовых, несмотря на уменьшение доли льготных кредитов в выдачах. Американские военные поразили железную дорогу, которая связывает Тегеран с городом Мешхед, где хоронили аятуллу Али Хаменеи. Чтобы обеспечить безопасность участников траурной церемонии, Иран поднял в небо истребители. О том, как Исламская Республика защищает свои интересы, из Тегерана репортаж специального корреспондента «Вестей» Григория Вдовина.
3: Обмен ракетными ударами по берегам Ормузского пролива. США заявляют о поражении этой ночью более чем 90 целей. Иран отвечает, но несет потери. В первую очередь среди мирного населения. По сообщению Министерства здравоохранения Исламской Республики, этой ночью погибли 14 человек. Кроме того, губернатор провинции Бушер сообщил о нанесении очередных ударов в окрестностях строящейся АЭС. Американская сторона при этом заявляет о том, что удары наносятся только по тщательно разведанным целям, что якобы должно подтолкнуть Иран к открытию Ормузского пролива, при этом уничтожая как раз прибрежную инфраструктуру. Диспетчерская вышка, с которой контролировался весь трафик кораблей в этом оживленном Ормузском горлышке после американской атаки.
4: Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам, включая системы ПВО, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, объекты ВМС, а также военно-логистическую инфраструктуру вдоль побережья Ирана.
3: При этом понятно, что такими средствами Ормузский пролив безопасным для судоходства не станет, а скорее наоборот. Иран считает себя отвечать вправе и отвечает мощно. Баллистические ракеты запущены в направлении американских баз в Кувейте и Иордании. Сообщается, что поражены системы ПВО «Патриот», а также радиолокационный комплекс в Катаре. Топливные резервуары на базе США в Бахрейне попадают иранцы хорошо и уверенно. Работа американских систем ПВО тоже есть. Такие слова публикуют в своих соцсетях председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.
4: США до сих пор не усвоили, что политика силы и нарушение своих обязательств больше не остаются безнаказанными. Скажу прямо, ударите, получите ответный удар.
3: И именно сегодня иранские телеканалы обнародовали запись разрушения резиденции Хамени, причиной которых стали ракетные удары в самый первый день эскалации. Масштаб развалин делает понятным, почему с Хамени погибли и родственники, и годовалая внучка. Шансов выжить здесь не было никаких. Сегодня, в завершающий день траурных торжеств погибших от обстрела 28 февраля, с которого и начались боевые действия, при огромном стечении народа похоронили в мавзолее имама Хусейна в родном для Хамени городе Мешхеде.
4: 3 апреля Центр исследований в области лазеров и плазмы был поражен именно тем врагом, которого и следовало ожидать. Исследования, проводившиеся здесь, включали испытания в области медицинской и биологической визуализации с использованием лазеров. Фактически никаких работ, связанных с ядерным оружием или смежными вопросами, здесь не велось.
5: Да будет воля Аллаха. Строительство этого комплекса уже ведется, и его планируется завершить при совместной помощи и сотрудничестве всех участников.
3: Тегеранский государственный университет имени Шахида Бешехти подвергся ударам в первые дни обстрелов, и целью было выбрано одно из зданий физического факультета. Перед ним на специальных пюпитрах установлены портреты погибших физиков, создателей иранской ядерной программы. Убили их в других обстоятельствах агенты Израиля в результате диверсий, но в университете теперь их считают включенными навсегда в некий небесный пантеон покровителей персидской науки.
6: Это место является мирных знаний университета, и в 12-дневной войне США и сионистский режим совместно атаковали этого института, чтобы не дать возможности развития знаний Исламской Республики. Иран будет развивать свои знания, Иран стоит в ногах, Иран будет еще сильнее развиваться.
3: По мнению организаторов работы здесь большого международного журналистского пула, мир должен знать, что формулировка «тщательно разведанная цель» в устах американцев часто оказывается совершенно мирным зданием университетского кампуса. С школой для девочек в Минабе это преступление из одного разряда. И то, что здесь не было погибших, лишь удачное стечение счастливых обстоятельств.
7: Уже известно, что здание это восстанавливать не будут. Здесь организуют что-то вроде музея, и посвящен он будет произошедшему акту агрессии. Ну а студенты, конечно же, вернутся на свои учебные места, но совсем в другом месте, где для них построят новое здание.
3: Университет располагается на возвышенности, и на город отсюда открываются головокружительные виды. Северная окраина Тегерана, предгорье, и здесь нет никакого ощущения беды и войны. Наоборот, и город, и страна перед лицом опасности ощутимо сплачиваются и готовятся сообща и достойно пройти через все испытания. Для прохожих на рынке Таджриш играют уличные музыканты. Гори Вдовин и Рубен Миробов, «Вести» из Тегерана, Иран.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
8: Спорт.
9: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кохигао заявил о том, что клуб близок к договоренности с Эзекиэлем Барко о новом контракте. Ранее сообщалось о том, что аргентинский клуб «Индепендиенте» ждет, когда Барко окончательно оформит свой уход из «Спартака». А о нежелании продлевать контракт с московской командой должен был сообщить представитель футболиста, который отправился в Москву на встречу с руководством «Спартака». «Зенит» прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу Артема Карпукаса. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. В «Зените» считают, что полузащитник с годом контракта не стоит больше 4,5 миллионов евро. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев сообщил о том, что Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Он также добавил, что процесс по возвращению россиян на международные турниры будет продолжаться. Тем временем главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин заявил о том, что наша команда планирует впервые после снятия санкций выступить с национальным флагом и гимном на чемпионате Европы в начале августа. Российская теннисистка Анна Пушкарева пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона, обыграв китаянку Ихань Цюй 6-3, 3-6, 6-3. За выход в финал Анна сыграет с украинкой Скляр. Немецкий футбольный союз договорился с Юргеном Клоппом о его назначении на пост главного тренера сборной Германии. По информации немецких инсайдеров, 59-летний экс-наставник Ливерпуля и Дортмундской Боруссии подпишет контракт до 30 года, включая чемпионат мира 2030. Финальные переговоры пройдут в ближайшие 48 часов в Нью-Йорке. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. прогнозе на 10 июля в Петербурге. Завтра пройдут дожди, днем будет плюс 25. В Москве также ожидаются дожди, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 20 градусов.

0: Многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова «Степь», часть шестая.
1: Один из подводчиков, шедших далеко впереди, стал хлестать кнутом по земле.
2: На вот тебе, получай! Получай! Смотри, как извивается! Сейчас я ее...
1: Это был рослый, широкоплечий мужчина, лет 30, русый, кудрявый и, по-видимому, очень сильный и здоровый. Судя по движениям его плеч и кнута, по жадности, которую выражала его поза, он бил что-то живое. К нему подбежал другой подводчик, низенький и коренастый, с черной окладистой бородой, одетый в жилетку и рубаху на выпуск.
3: «Братцы! Дымов змея убил! Ей-богу!»
1: Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху. Чернобородый принадлежал именно к таким счастливцам. В его голосе и смехе чувствовалась непроходимая глупость. Кончив хлестать, русый Дымов поднял кнутом с земли и со смехом швырнул к подводам что-то похожее на веревку.
2: «Ну, как я ее отделал? Змеину эту!»
4: «Это не змея, а уж!»
1: Деревянно шагавший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой змее, взглянул на нее и всплеснул своими палкообразными руками. –

0: Ужа нельзя убивать, это верно. Нельзя. Это не гадюка. Он хоть по виду змея, тварь тихая, безвинная. Человека любит, уж-то.
1: Дымову и Чернобородому, вероятно, стало совестно, потому что они громко засмеялись и, не отвечая на ропот, лениво поплелись к своим вазам. Человек с подвязанным лицом, стоящий над ужом, обернулся к Пантелею.
2: Нет, ну за что он убил мужика?
1: Глаза у него, как теперь разглядел Егорушка, были маленькие, тусклые, лицо серое, больное и тоже как будто тусклое, а подбородок был красен и представлялся сильно опухшим.
2: Нет, ну за что убил?
0: Глупый человек! Руки чешутся, от того и убил. А уже бить нельзя, это верно.
2: Нельзя.
0: Дымов, известно, озорник, все убьет, что под руку попадется. А Кирюх не вступился. Вступиться бы надо, а он ха-ха-ха, да хо-хо-хо. А ты, Вась, не серчай. Зачем серчать? Убили. Ну и бог с ними. Дымов озорник, а Кирюха от глупого ума. Ничего. Люди глупые, непонимающие, ну и бог с ними. Вот Емельян никогда не тронет, что не надо. Никогда, это верно. Потому человек образованный, а они глупые. Емельян-то... Он не тронет.
1: Подводчик в рыжем пальто и с губчатой шишкой, дирижировавший невидимым хором, услышав свое имя, остановился и, выждав, когда Пантелей и Вася поравнялись с ним, пошел рядом.
3: О чем разговор?
0: Да вот Вася серчает. Я ему разные слова, чтобы он не серчал, значит. Эх, ножки мои больные, стужные, эх. Раззуделись ради воскресенья, праздничка Господня.
2: Это от ходьбы?
0: Не, парень, не от ходьбы. Когда хожу, словно бы легче. Когда ложусь, да согреюсь, смерть моя. Ходить мне вольготней.
1: Емельян в рыжем пальто стал между Пантелеем и Васей и замахал рукой, как будто те собирались петь. Помахав немножко, он опустил руку и безнадежно крякнул.
3: Нет у меня голосу. Чистая напасть. Всю ночь и утро мерещится мне тройное, Господи помилуй, что мы на венчании у Мариновского пели. Сидит оно в голове и в глотке, так бы, кажется, и спело. Не могу. Нет голоса. 15 лет был в певчих. Во всем Луганском заводе, может, ни у кого такого голоса не было. Как чтоб его шут выкупался 3-м году в Донце, так с той поры ни одной ноты. Не могу взять чисто. Глотку застудил. А мне без голоса все равно, что работнику без руки. А себе я так понимаю, что я пропащий человек. И больше ничего.
1: В это время Вася нечаянно увидел Егорушку. Глаза его замаслились и стали еще меньше. Он прикрыл нос рукавом, точно застыдившись.
4: Какой извозчик важный. Оставайся с нами. Будешь с обозом ездить, шерсть возить.
1: Мысль о совместимости в одном теле Панечка с извозчиком показалась Васе, вероятно, очень курьезной и остроумной, потому что он громко захихикал и продолжал развивать эту мысль. Емельян тоже взглянул вверх на Егорушку, но мельком и холодно. Он был занят своими мыслями, и если бы не Вася, то не заметил бы присутствия Егорушки. Не прошло и 5 минут, как он опять замахал рукой, потом расписывая своим спутникам красоты венчального «Господи помилуй», которое ночью пришло ему на память, взял кнут под мышку и замахал обеими руками.

0: За версту от деревни обоз остановился около колодца журавлем. Опуская в колодец свое ведро, чернобородый Кирюха лег животом на сруб и сунул в темную дыру свою мохнатую голову, плечи и часть груди, так что Егорушке были видны одни только его короткие ноги, едва касавшиеся земли. Увидев далеко на дне колодца отражение своей головы, он обрадовался и залился глупым басовым смехом. А колодезное эхо ответило ему тем же. Когда он поднялся, его лицо и шея были красны, как кумач. Первый подбежал пить Дымов. Он пил со смехом, часто отрываясь от ведра и рассказывая Кирюхе о чем-то смешном. Потом поперхнулся и громко на всю степь произнес штук 5 нехороших слов.
1: Недаром слова эти никто из моих родных и знакомых не одобряет. Только пьяные, да буйные какие-нибудь, которые не в себе, могут их громко произносить. Наверное, этот человек не в себе. И уже Анина убил.
0: Егорушка прислушался к смеху Дымова и почувствовал к этому человеку что-то вроде ненависти. И как нарочно Дымов в это время увидел Егорушку, который слез с воза и шел к колодцу.
2: Братцы, глядите! Старик ночью мальчишку родил! Ай да старик! Ай да молодец!
1: А и правда, этот человек очень злой, очень нехороший.
0: Русый, с кудрявой головой, без шапки и с расстегнутой на груди рубахой, Дымов казался красивым и необыкновенно сильным. В каждом его движении виден был озорник и силач, знающий себе цену. Он поводил плечами, подбоченивался, говорил и смеялся громче всех и имел такой вид, как будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и удивить этим весь мир. Его шальной насмешливый взгляд скользил по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы еще убить от нечего делать и над чем бы посмеяться. По-видимому, он никого не боялся, ничем не стеснял себя и, вероятно, совсем не интересовался мнением Егорушки. А Егорушка уж всей душой ненавидел его русую голову, чистое лицо и силу. С отвращением и страхом слушал его смех и придумывал, какое бы бранное слово сказать ему в отместку. Пантелей тоже подошел к ведру. Он вынул из кармана зеленый лампадный стаканчик, вытер его тряпочкой, зачерпнул им из ведра и выпил. Потом еще раз зачерпнул, завернул стаканчик в тряпочку и положил его обратно в карман.
1: Дед, зачем ты пьешь из лампадки?
3: Кто пьет из ведра? А кто из лампадки? Каждый по-своему. Ты из ведра пьешь, ну и пей на здоровье.
4: Голубушка, матушка-красавица, голубушка моя.
5: Кому это ты, Василий?
0: Глаза Васи были устремлены вдаль. Они замаслились, улыбались, лицо приняло такое же выражение, какое у него было ранее, когда он глядел на Егорушку.
4: Лисичка, матушка, легла на спину и играет, словно собачка.
0: Все стали смотреть вдаль и искать глазами лисицу, но ничего не нашли. Один только Вася видел что-то своими мутными серыми глазками и восхищался. Зрение у него, как потом убедился Егорушка, было поразительно острое. Он видел так хорошо, что бурая пустынная степь была для него всегда полна жизни и содержания. Стоило ему только вглядеться вдаль, чтобы увидеть лисицу, зайца, дрохву или другое какое-нибудь животное, держащее себя подальше от людей. Немудрено увидеть убегающего зайца или летящую дрохву. Это видел всякий, проезжавший степью. Но не всякому доступно видеть диких животных в их домашней жизни, когда они не бегут, не прячутся и не глядят встревоженно по сторонам. А Вася видел играющих лисиц, зайцев, умывающихся лапками, дрохв, расправляющих крылья, стрепетов, выбивающих свои точки.
1: Какой он счастливый! Здорово иметь такое зрение. Все видят одно, а он еще и другое. Целый мир. мир никому недоступный, свой собственный и, вероятно, очень хороший.

0: Когда они тронулись дальше, в церкви зазвонили к обедне. Обоз расположился в стороне от деревни на берегу реки. Солнце жгло по-вчерашнему, воздух был неподвижен и уныл. На берегу стояло несколько верб, но тень от них падала не на землю, а на воду, где пропадала даром. В тени же под вазами было душно и скучно. Вода, голубая от того, что в ней отражалось небо, страстно манила к себе. Подводчик Степка, 18-летний мальчик-хохол, в длинной рубахе, без пояса и в широких шароварах на выпуск, болтавшихся при ходьбе как флаги, быстро разделся, сбежал вниз по крутому бережку и болтыхнулся в воду. Он раза три нырнул, потом поплыл на спине и закрыл от удовольствия глаза. Лицо его улыбалось и морщилось, как будто ему было щекотно, больно и смешно. В жаркий день, когда некуда деваться от зноя и духоты, плеск воды и громкое дыхание купающегося человека действуют на слух, как хорошая музыка.
1: Ай, нам что ли искупаться? А, Кирюха?
2: И то верно. Айда!
1: Айда!
0: Дымов и Кирюха быстро разделись и один за другим с громким смехом и предвкушая наслаждение попадали в воду. И тихая скромная речка огласилась фырканьем, плеском и криком. Кирюха кашлял, смеялся и кричал так, как будто его хотели утопить. А Дымов гонялся за ним и старался схватить его за ногу. Кирюха хохотал и наслаждался, но выражение лица у него было такое же, как и на суше. Глупое, ошеломленное, как будто кто незаметно подкрался к нему сзади и хватил его обухом по голове. Егорушка тоже разделся, но не спускался вниз по бережку, а разбежался и полетел с полутора саженной вышины. Описав в воздухе дугу, он упал в воду, глубоко погрузился, но дна не достал. Какая-то сила, холодная и приятная на ощупь, подхватила его и понесла обратно наверх. Он вынырнул и, фыркая, пуская пузыри, открыл глаза. Но на реке как раз возле его лица отражалось солнце. Сначала ослепительные искры, потом радуги и темные пятна заходили в его глазах. Он поспешил опять нырнуть, открыл в воде глаза и увидел что-то мутно-зеленое, похожее на небо в лунную ночь. Опять та же сила, не давая ему коснуться дна и побыть в прохладе, понесла его наверх. Он вынырнул и вздохнул так глубоко, что стало просторно и свежо не только в груди, но даже в животе. Потом, чтобы взять от воды все, что только можно взять, он позволял себе всякую роскошь. Лежал на спине и нежился, брызгался, кувыркался, плавал на животе и боком, и на спине, и в стоячую, как хотел, пока не утомился. Другой берег густо порос камышом, золотился на солнце, и камышовые цветы красивыми кистями наклонились к воде. На одном месте камыш вздрагивал, кланялся своими цветами и издавал треск. То Степка и Кирюха драли раков.
3: О, о, смотрите, братцы, какой огромный! Вот, смотрите все!
1: А вот еще один! Сейчас мы его... Иди сюда, красавец!
0: Егорушка поплыл к камышу, нырнул и стал шарить около камышовых кореньев. Копаясь в жидком осклизлом иле, он нащупал что-то острое и противное, может быть, и в самом деле рака. Но в это время кто-то схватил его за ногу и потащил наверх. Захлебываясь и кашляя, Егорушка открыл глаза и увидел перед собой мокрое, смеющееся лицо озорника Дымова. Озорник тяжело дышал и, судя по глазам, хотел продолжать шалить. Он крепко держал Егорушку за ногу и уже поднял другую руку, чтобы схватить его за шею. Но Егорушка с отвращением и со страхом, точно брезгуя и боясь, что силач его утопит, рванулся от него. Но Дымов, как ни в чем не бывало, уже не замечал Егорушки, а плыл к Кирюхе.
1: Эй-эй-эй! Давайте рыбу ловить! Ребята, рыбу ловить!
4: А что? Должно тут много рыбы!
1: Степка, побеги на деревню, попроси у мужиков бредня!
5: Не дадут!
1: Дадут! Ты скажи, чтобы они за место Христа ради! Потому мы все равно странники!
5: А, это верно! Ладно, я пирамидам!
0: Степка вылез из воды, быстро оделся и без шапки, болтая своими широкими шароварами, побежал к деревне. После столкновения с Дымовым вода потеряла уже для Егорушки всякую прелесть. Он вылез и стал одеваться. Емельян голый стоял по колено в воде у самого берега, держался одной рукой за траву, чтобы не упасть, а другой гладил себя по телу. С костистыми лопатками, с шишкой под глазом, согнувшейся и явно трусившей воды, он представлял из себя смешную фигуру. Лицо у него было серьезное, строгое, глядел он на воду сердито, как будто собирался выбронить ее за то, что она когда-то простудила его в Донце и отняла у него голос. Пантелей и Вася сидели на крутом берегу, свесив вниз ноги, и глядели на купающихся. Егорушка подошел к Васе.
6: А ты чего не купаешься?
7: А так, не люблю.
6: Чего это у тебя подбородок распух?
7: Болит. Я панчик на спичной фабрике работал. Доктор сказывал, что от этого самого у меня челюсть пухнет. Там воздух нездоровый. А кроме меня еще у троих ребят челюсть раздула. А у одного так совсем сгнила.
0: Скоро вернулся Степка с бреднем. Дымов и Кирюха от долгого пребывания в воде стали лиловыми и охрипли, но за рыбную ловлю принялись с охотой. Сначала они пошли по глубокому месту вдоль камыша. Тут Дымову было по шее, а малорослому Кирюхе с головой. Последний захлебывался и пускал пузыри, а Дымов, натыкаясь на колючие корни, падал и путался в бредне. Оба барахтались и шумели, и из их рыбной ловли выходила одна шалость.
3: Клыбка! Ничего не поймаешь!
8: Да не дергай ты, черт, держи руками!
9: Тут вы не поймаете! Только рыбу пужайте, дурни! Забирайте влево, там мельчее!
3: Вот-вот, видите, какая крупная блеснула!
8: Ух ты! Хватай!
3: Да куда там? Уж и след простыл.
8: Что тебе?
9: Прозевали Чикамаса. Ушел!
0: Забирая влево, Дымов и Кирюха мало-помалу выбрались на мелкое, и тут ловля пошла настоящая. Они забрели от подвод шагов на 300. Видно было, как они молча и еле двигая ногами, стараясь забирать, возможно, глубже и поближе к камышу, волокли бредень, как они, чтобы испугать рыбу и загнать ее к себе в бредень, били кулаками по воде и шуршали в камыше. От камыша они шли к другому берегу, тащили там бредень, потом, с разочарованным видом, высоко поднимая колено, шли обратно к камышу. О чем-то они говорили, но о чем не было слышно. А солнце жгло им в спины, кусались мухи, и тела их из лиловых стали багровыми. За ними, с ведром в руках, засучив рубаху под самые подмышки и держа ее зубами за подол, ходил Степка. После каждой удачной ловли он поднимал вверх какую-нибудь рыбу, блестя ею на солнце.
5: Поглядите, какой чикамас! Каких уж штук 5 есть!
0: Видно было, как, вытащив бредень, Дымов, Кирюха и Степка всякий раз долго копались в иле, что-то клали в ведро, что-то выбрасывали. Изредка что-нибудь попавшее в бредень они брали с рук на руки, рассматривали с любопытством, потом тоже бросали. Наконец Степка вылез из воды и, держа ведро обеими руками, забывая опустить рубаху, побежал к подводам.
10: Уже полное. Давайте другое.
0: Егорушка заглянул в ведро. Из воды высовывала свою некрасивую морду молодая щука, а возле нее копошились раки и мелкие рыбешки. Егорушка запустил руку на дно и взболтал воду. Щука исчезла под раками, а вместо нее всплыли наверх окунь и линь. Вася тоже заглянул в ведро. Глаза его замаслились, и лицо стало ласковым, как раньше, когда он видел лисицу. Он вынул что-то из ведра, поднес ко рту и стал жевать.
5: Братцы! Васька пискаря живьем ест! Фу!
11: И это не пискарь, а бобырик. Вот он. Такой хорошенький.
0: Вася вынул изо рта рыбий хвостик, ласково поглядел на него и опять сунул в рот. Пока он жевал и хрустел зубами, Егорушка с недоумением наблюдал за ним.
6: Вроде хороший этот Вася, добрый, а похож больше на животное, чем на человека. Есть в нем что-то такое дикое, что ли. Вон как ласково только что смотрел на пескаря, а теперь жует его без всякой жалости. Пухлый подбородок так и ходит ходуном. И глаза у него такие тусклые-тусклые. А видит лучше, чем у всех остальных. Как такое бывает? Да и скучно с ним. Рыбу уже ловить перестали. К деревне, что ли, сходить?
12: Вы слушали шестую часть радиоспектакля «Степь» по одноименной повести Антона Павловича Чехова. Роли исполняли Егорушка Егор Белозарович, Пантелей Юльен Балмусов, Степка Прохор Чеховской, Дымов Александр Груздев, Кирюха Дмитрий Филимонов, Вася Александр Вдовин, Емельян Владимир Левашов. Текст от автора.

0: Радио России. Радио России. Общество.
1: Детский вопрос.
2: Здравствуйте! В студии Инна Зотова, в эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами» и дети, которые живут где-то рядом, но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. Когда в семью приходит приемный ребенок, вместе с ним в жизни названных родителей могут появиться и его родственники – кровные отцы и матери, бабушки, дедушки, братья и сестры. Общение с ними может оказаться непредсказуемым. Бывает, что семьи все-таки находят возможность выстроить отношения. Но порой случается, что взрослые, вроде бы отстаивая интересы детей, практически объявляют войну друг другу. В этом году мы рассказали уже несколько самых разных историй.
3: Поговорили вроде. Она говорит: «Тань, я прощаю, типа я не обижаюсь». Она говорит: «Оставайтесь спать». Я говорю: «В смысле, у тебя даже негде?» «Так здесь, — говорит, — ляжем». И мы когда легли, Саша легла посередине между нами. Таня у стенки, Саша и я с краю. И она уснула быстро, Сашка. И Таня говорит: «Вот надо же, судьба такая сложилась. Сашка спит между двумя мам. Мать, которая родила, и мать, которая взяла и растит». Ну и потом еще периодически мы писались, звонились. Да, Саша?
4: Угу. Мы думали, что мы будем по-человечески, она будет общаться, мы будем встречаться. Ну, человек не хочет этого. Хотел только оскорблять, писать всякие вещи.
5: Благодаря приемной маме я смогла колледж разным дипломом закончить. Всегда в любви и в поддержке. Мне удалось найти свою тетю. И уже от тети я узнала, что у меня есть маленькая сестра. Когда мать после роддома выписалась, к ней сразу же пришла опека. Малышку собрали буквально сразу же и перенаправили в дом малышей. Я хочу узнать, где она хотя бы находится. Ну, если уточерили, то я не полезу. А если в детском доме, то хочется помочь.
2: Да, ситуации, как и родственники, бывают очень разные. Сегодня еще одна
1: история с продолжением.
2: А расскажет ее Геннадий Сырков.
6: Говорим с Юлей про Артема. Ему 3 года, и он сейчас не рядом с мамой.
7: Самое забавное, что он, когда играет, он всегда любит бегать. Он не ходит, он всегда бегает.
6: Правда?
7: Да-да. Артем там за ложкой или куда-то, он побежал. Где-то какие-то вещички менять, он побежал. Артем, идем гулять, он в коридор бежит. Вот это вот самое забавное. Ну и так, в целом, он такой веселый мальчишка.
6: Артем в семье с осени 2025 года. Его приемные родители живут в Краснодарском крае. Папа Алексей – индивидуальный предприниматель. Мама работает администратором в салоне красоты. 4 детей рождены в браке и 4 приемных. Большая семья, правда, дети почти все уже выросли. В начале года Юлия прислала нам голосовое сообщение. «Вот взяли маленького мальчика, но он у нас временно. Года через 2 выйдет из заключения его мама. Мы Артема ей вернем». Голос у Юлии спокойный, ровный, но вроде как нота сожаления, грусти в нем послышалась. Но это моя авторская предыстория, а Юлия, когда дойдет дело до интервью, расскажет свою.
7: Ну, так как я уже вырастила деток, вот выпустила 4, уже отдала их замуж в своей семье, я пришла с работы, как-то мыла зеркала в их спальне, в этой детской. Вот, осталась у нас последняя девочка, ну, ей осталось несколько месяцев, она выходит на учебе, и 3 месяца как-то вот спальня пустовала. И я так повернулась, ну, мы семья верующая, говорю: «Господи, ну вот если я нужна кому-то еще из детей, то ты пошлешь мою семью». И буквально на следующий день звонит опека и просит, умоляет взять мальчишку в семью. Вот так вот оказался у нас этот мальчик. Сейчас он находится в Краснодаре на лечении, так как мать больная. Естественно, там и гепатит, и, в общем, набор болезней у самой мамы. Плюс у мальчика тоже. Ему сделали манту, она у него очень большая. И сейчас он на лечении. Я, конечно, как мама не особо была. Ну, как мы только привыкли друг к другу. Он 2

0: месяца прожил у нас, и надо было его отправлять. Ну, здесь я уже ничего не могу поделать, так как его надо лечить.
1: У Артема есть старший брат, мальчик с инвалидностью. Его отправили в детский дом. Спрашиваю про биологическую маму детей, но о ней известно мало. Вроде 36 лет уже. В опеке сказали, а социальный образ жизни мама вела с юности. За что получила срок, Юлия точно не знает, но тут можно предположить наугад и, скорее всего, не ошибиться. Картина-то, можно сказать, типичная. У Артема, расскажет еще Юлия, вообще не было документов. Мальчика прописали, сделали свидетельство о рождении, какие-то другие документы. Возраст почти 3 года, но ребенком, было видно, не занимались. Даром, что побывал уже не в одной приемной семье.
0: Я вот за несколько месяцев его приучила ложку держать, самого кушать, на горшок ходить, на унитаз ходить. Какие-то книжечки мы начали рассматривать, он животных начал учить понимать. Гулять мы с ним, каждый вечер выходили гулять. Да, в силу того, что он очень болезненный, у него слезки идут и сопли постоянно. Было вот заодно, ни к отцу не буду, ни к отцу не буду. Но при всем при этом через месяц это все выветрилось потихоньку.
1: Поговорим немного о нашем герое, о мальчике Артеме, и перейдем все-таки к главному. Юлия, придется возвращать ребенка? Придется. Вроде как года через 2 та другая женщина по УДО уже может выйти на свободу. Немного информации про нее, но точно известно. Судьбой Артема интересуется. Писала в опеку, спрашивала. Но пока я пытаюсь понять, а для Юлии эта ситуация что означает? Юлия, другие дети, приемные, я имею в виду, вас называют мамой, так ведь, да?
0: Угу, да-да.
1: Артем тоже называет мамой?
0: Ну да, конечно.
1: И при этом вы знаете, что он у вас временно?
0: Да, да.
1: Вы к нему привыкли?
0: Ну, конечно. Я же его каждый день кормила, лечила, ходила с ним, гуляла, убирала за ним. Конечно, уже привыкла.
1: Не думайте о том, что когда на горизонте появится мама, освободившаяся по УДО, и скажет «Спасибо, я беру ребенка, вам будет жалко, грустно, а может быть, совсем тяжело».
0: Угу. Ну, вы знаете, я изначально уже готова к этому моменту. Я понимала, что ребенок у меня будет временно, и я себе сказала, ну, сколько есть силы, я в него все вложу, все свои знания, умения, труд, я его вылечу, сколько Бог даст сил, и отдам маме здоровой. Единственное, о чем я очень-очень сожалею, что, ну, если мама вернется в обычный образ жизни, то, конечно, ему там будет плохо. Только такое сожаление и огорчение. А так я ж... Есть родная мама, она должна быть рядом.
1: А вы себе не давали такой команды, например, мысленно? У меня не должно возникнуть сильной, серьезной эмоциональной привязанности к Артему, иначе я буду плакать, когда его заберут.
0: Ну, вы знаете, вот он сейчас в Краснодаре, и я о нем думаю. Мне не хватает его. И я понимаю, что будет период времени, когда впереди еще сколько? Ну, год, ну, 2, может быть. Конечно, это привязанность, конечно, это такие определенные материнские чувства, когда ты вкладываешь в ребенка. Где-то будет, да, может быть, и слезы будут, буду скучать. Ну, а как по-другому? Я понимаю четко, что есть родная мама, и она его заберет. И моя задача, в принципе, ребенку дать все самое лучшее, одеть, вылечить, научить и отдать. Хотя в сердце, конечно, будет сожаление.
1: И у него, между прочим, будет привязанность. Придет родная мама, она будет чужой тетей первое время.
0: Да, 100%. Потому что, когда я говорила, Артемка, нам нужно собираться в Краснодар, у него слезы, он назад пятится, нет. Ну, к сожалению, как-то вот мы немножко живем в рамках, которые я обязана соблюдать. Ну, и он тоже. Поэтому, да, вернется мама, которая после тюрьмы. Но у нее это не первый срок. Она, я так понимаю, разбитая внутри. И, в принципе, для такого юноши, мальчика-подростка, она ничего хорошего, может быть, и не даст. Тем более после нашей семьи, что он видел столько всего полезного, доброго, хорошего. Но, к сожалению, ситуацию я не могу исправить. Вынуждена отдавать маме.
1: Рассмотрим разные доводы. У биологической мамы может быть настоящая эмоциональная привязанность к ребенку. Конечно, отвечает Юлия. Она и без моего напоминания первая сказала, ребенок должен расти с родной мамой. А я соглашаюсь, желание воссоединиться с сыном не просто законное. В самой этой норме закона есть прочное нравственное основание. Мама тоже может страдать. Юлия соглашается, потом вздыхает. Не дело, если ребенок растет то в одной семье, то в другой. Мама, та, которая Артема родила, из тюрьмы писала в опеку, просила контакты приемных родителей.
0: пишет письма, общения хочет, но я не хочу сейчас травмировать ребенка и с ней никакого общения, потому что то одна семья, то вторая семья, то больница, то теперь опять еще больница. Меньше, чтобы было всех этих травмирующих ситуаций, я сказала нашей опеке, пока никакого общения с ней. Я сама потом к ней выйду на связь через год, через два. Там видно будет как. Спрошу, как она там. Ну, когда будет подходить ей срок выпускаться. Пока я не хочу никакого нервотрепства. Зачем? Пускай спокойно поживет.
1: В какой-то момент я стану чуть ли не подталкивать приемную маму к решительному действию.
2: Ну, смотрите, вы сами об этом сказали. Вас тревожит, в какую семью вернется ребенок. Мама, если она вела асоциальный образ жизни, вероятность какая-то, не знаю какая, но какая-то, сохраняется, что она к этому образу жизни вернется, а не просто выйдет на свободу. И это будет для мальчика, пожалуй, катастрофой, таким, знаете, снижением качества жизни и просто серьезно повлияет негативно на его воспитание. Это же ведь очень серьезный аргумент, не отдавать.
0: Ну, посмотрим, как будет. Я не могу сейчас сказать, что будет через 2 года, когда она будет выходить.
2: А теперь попробуйте представить, что это не ваша ситуация, а чья-то. Угу. Кто-то, как вы, взял мальчика или девочку. Через 2 года выходит мама, а этот кто-то говорит: знаете, ребенок уже стал моим, он меня называет мамой и только меня знает как маму, поэтому разумно оставить его в моей семье. Как вам такой аргумент?
0: Ну, есть же родная мама, вы же только что об этом сами сказали, и у нее тоже есть чувства.
2: Это правда, но если исходить из интересов ребенка, он знает только одну маму, с которой он рос.
0: Да. Вот видите, какая противоречивая ситуация. Как бы по-хорошему, мы тоже с нашей опекой это обсуждали, хорошо, до 18 лет оставить его в моей семье. Он бы рос спокойно, и мы бы ему и квартиру обеспечили, какую-то копейку бы собрали. Ну, то есть ребенок вышел бы уже полноценно развитый, обученный и готовый в большую жизнь. А так получается, что как бы он живет временно, и мама есть, и еще мама есть. Ну, в общем, вот такая ситуация. Но посмотрим, пока вот так. Пока ситуация висит. Хочется, чтобы вышла мама, взялась за ум, дальше воспитала своего ребенка уже в здравом уме. Ну, чтобы здоровье оставалось здоровым у ребенка, чтобы мама свое вылечила здоровье, эмоционально встала на ноги, и морально, и материально. И чтобы была семья, родной ребенок, родная мама.
2: Юлия, а если вы встретитесь с мамой, вот она выйдет, рано или поздно настанет момент, когда она появится на пороге вашего дома, и вы увидите, что да, вероятность того, что все плохое у нее позади, и она будет трудиться и воспитывать ребенка, вы с легкостью отпустите Артема?
0: Конечно. Я буду очень рада, если будет такой настрой. Конечно, я скажу ей, вот я передаю, какого взяла, ну, никчемного, как собачонок, и какого возвращаю полностью здоровенького, со всеми и документами сделанными, и обученного всего. Единственное, что я пожелаю, чтобы он дальше на такой же волне шел по развитию, чтобы не было хуже ситуация. Ну и мне, конечно, будет очень интересно, как дальше его жизнь будет развиваться. Если будет такая возможность, я буду узнавать от опеки. Это если получится, это у меня такое желание. Как пойдет дальше, не знаю.
1: В какой-то момент я буду готов упрекнуть Юлию, маму Артема. А может, не стоит просто сидеть и ждать. Неразумнее наладить контакт с той женщиной, которая Артема и родила, и какое-то время растила. Что за человек? Действительно ей нужен ребенок? Какие у нее вообще планы? Общение на многие вопросы даст ответы. А ведь можно еще и попытаться убедить ее в чем-то. Но я сначала не решусь все это сказать, почувствую, что нежелание мамы Юлии начинать общение сейчас очень твердое. А потом вообще пойму, что и сам мой выпад, может, пора уже действовать, несправедлив и неуместен. Мы семья верующая, напомнит мне Юлия.
0: Мы вообще молимся за то, чтобы она изменила свой образ жизни. Поэтому... Как будет?
2: Слушайте, Юлия, я прошу прощения, не хотел бы, чтобы вопрос вас обидел. Скажите, это фигура речи или вы буквально молитесь?
0: Мы молимся за это, да, конечно. Я же говорю, что мы семья верующая, мы ходим в церковь и молимся за то, чтобы мама изменила свой образ жизни.
2: Вот так вот буквально обращаясь к Богу, говорите, сделай так.
0: Да, конечно. Ну а сколько ей можно пропадать и детей по семьям кидать? Это же тоже неправильно. Для них же это травма.
1: Если вы тот, кто привык думать, все в моей жизни зависит только от меня, принять такое соображение непросто. Ну а ваш покорный слуга давно убедился в том, какая большая мудрость есть в простых словах. Господь укажет верный путь. В конце концов, зачем далеко ходить за примером? Вот подумала же мама Юлия, когда мыла зеркало в детской комнате. Если есть ребенок, которому нужна помощь, пошли мне его. И тот, к кому она обратилась, распорядился. Дал маме звонок из опеки. Только не подумайте, что я ерничаю. Между прочим, я уверен, что и наш с Юлей разговор там тоже услышан. Только и остается добавить, за событиями в семье, в которой растет маленький Артем, мы тоже будем следить.
3: Продолжение следует. Наш сегодняшний выпуск продолжит Татьяна Юросовская, которая познакомит вас с юной иркутянкой. С кровными родителями девочке, скажем прямо, не очень повезло. И так хочется, чтобы приемные мама и папа стали для нашей подопечной по-настоящему близкими людьми.
4: Классические черты лица, внимательный взгляд, длинные каштановые волосы аккуратно уложены. В этом месяце Оксана именинница, ей исполняется 16 лет. И 8 из них девочка прожила в одном из иркутских детдомов. Сначала вместе с двумя сестрами.
5: У них мама употребляла, причем очень сильно, и папа тоже. И отец очень сильно бил мать.
4: Рассказывает воспитатель Евгения Кузьминич.
5: Старшая сестра выпустилась, вышла замуж, сейчас уже родила ребеночка. У Оксаны иногда ездит племянницы. А младшая сестра, у нее есть инвалидность, и поэтому она в другом учреждении. Но тоже уходит, ее навещает.
6: То есть Оксана одна в семье устраивается, да?
5: Да.
4: В этом году Оксана закончила 8 класс общеобразовательной школы.
5: С учебой Оксана, она у нас такой середнячок. Звезд не хватает, сложности есть, но не критичные. Я удивилась, что стала она больше читать.
7: Ну да, я сейчас начала читать книги.
6: А какие книги тебе нравятся?
7: Романы, детективы.
6: Это ты не по программе, для себя?
7: Да, для себя.
6: Любимая книга есть у тебя?
7: Да, «Сигмалион».
6: А что тебе в ней больше всего понравилось?
7: Мне сам сюжет понравился. Мне понравилось, как два человека пытались найти друг к другу подходы. Они были несовместимы. Но они пытались, проходили испытания.
6: Скажи, пожалуйста, Оксана, а что ты еще любишь делать в свободное время, ну, кроме чтения?
7: Танцевать. Есть хореограф, который ставит нам номер, и мы выступаем.
6: На каких-то мероприятиях, да?
7: Да. Хожу на театральный кружок.
6: А в театральном кружке вы что ставите?
7: Сценки, спектакли. Скоро будет «Волшебник изумрудного города».
6: Сейчас готовите, да?
7: Угу.
6: А кого ты там будешь играть, знаешь уже?
7: Да, Гингена.
6: Ты сама выбирала роль или руководитель кружка?
7: Руководитель кружка. Ну, я согласна на эту роль.
5: И она может ее сыграть. Она вот одна из многих наших артисток, которые именно играют вот эти вот негативные роли. Если ведьма, то это Оксана. Если снежная королева, это тоже Оксана.
6: То есть ей удаются такие отрицательные роли, сложные?
5: Да, да. И причем она так может выйти, и вот действительно снежная королева.
4: А какой же характер у нашей снежной королевы?
5: Девочка, она у нас спокойная, она такая невзрывная. Она внутренне очень добрая, а внешне у нее такое иногда бывает, что если она не знает, как поступить или что-то сказать, или где-то затрудняется, и у нее начинается паника внутри, и она, ну, внешне становится вроде бы как злой. Она совершенно ничего такого не проявляет, но она сердится на себя и расстраивается очень сильно. Со взрослыми она общается уважительно. Новые взрослые, конечно, так вот настороженно, она всегда проверяет. Вступать прямо в контакт сразу сходу она не будет.
4: В выборе друзей Оксана тоже осторожна. Общается со всеми, а дружит с немногими.
6: Оксана, а подруги у тебя есть?
7: Есть. Две. Ну, потому что как-то сблизились.
5: В основном она только дружит с девочками, они живут уже длительное время вместе в комнате у себя в воспитательной группе.
4: Интересный характер у девочки. А на кого она хочет пойти учиться после школы?
7: Я хочу или психологом стать, или воспитателем.
6: А почему?
7: Воспитателем я хочу стать, потому что у меня хорошо получается ладить с детьми, а психологом, ну, мне просто нравится разговаривать с людьми. Интересно это.
6: Оксана, а есть у тебя какая-нибудь мечта?
7: Ну да, попасть в семью.
6: А какая семья тебе понравилась бы?
7: Добрая, понимающая.
4: Оксана затруднилась ответить подробнее, а может быть, постеснялась. С Евгенией Леонидовной девочка, конечно, была более откровенна.
8: Я говорю, какую семью ты хочешь? Скажи, кто тебе нужен? Вот мама, чтобы с папой были, еще какие-то дети. Либо семья, которая будет детей, чтобы ты одна в этой семье была. Она говорит, знаете, я, наверное, хочу бабушку. Почему бабушку? Я не знаю. Ну вот где-то так вот сказал.
4: Фотографии Оксаны, а также других ребят из Иркутской области, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Там же размещены рассказы о наших подопечных из разных регионов России. Полные интернет-версии всех выпусков радиожурнала, много интересной и важной информации. А на сегодня все. Подписывайтесь на наши странички в соцсетях. И мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
9: Детский вопрос.
10: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
11: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
12: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
10: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
11: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
12: Да не может быть, Маша.
10: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
11: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
12: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
10: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад».
13: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
15: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
16: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
13: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
18: На радио России «Кубань» мы говорим о том, что и как делали наши предки.
19: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
18: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России «Кузбасс».
13: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ-бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
20: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
13: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ-бригада. По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда.
10: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
22: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
21: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
13: Радио России. Главное радио страны.
10: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия готова к мирному урегулированию украинского вопроса, однако обладает достаточными силами для продолжения СВО, заявляют в Кремле. И значительная часть Запорожья и Херсонской области осталась без электричества из-за атак ВСУ. Теперь подробнее об этих и других событиях. Российская сторона больше не будет верить Западу в их желании переговоров по Украине, заявил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, Запад, имитируя готовность к переговорам, перешел к открытым ультиматумам в адрес России. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос урегулирования на Украине, отметил двоякость, присутствующую в позиции США. Американская сторона продолжает поставки вооружений Киеву, но при этом сохраняет желание способствовать выходу на мирный трек.
2: Скорее мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома. Заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что тем больше украинский режим, киевский режим, будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени, мы не можем точно сказать в какой, но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону. Поэтому нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу.
1: Песков также отметил, что Россия готова к мирному урегулированию украинского вопроса, однако обладает достаточными силами для самостоятельных действий и продолжения специальной военной операции. Значительная часть Запорожья и Херсонской области осталась без электричества из-за атак ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, активность БПЛА противника над поврежденными участками продолжается. Сроки восстановления электроснабжения напрямую зависят от стабильности оперативной обстановки. Американские военные поразили железную дорогу, которая связывает Тегеран с городом Мешхед, где хранили аятуллу Али Хомейни. Чтобы обеспечить безопасность участников траурной церемонии, Иран поднял в небо истребители. О том, как Исламская Республика защищает свои интересы, из Тегерана репортаж спецкора вестей Григория Вдовина.
3: Обмен ракетными ударами по берегам Ормузского пролива. США заявляют о поражении этой ночью более чем 90 целей. Иран отвечает, но несет потери. В первую очередь среди мирного населения. По сообщению Министерства здравоохранения Исламской Республики, этой ночью погибли 14 человек. Кроме того, губернатор провинции Бушер сообщил о нанесении очередных ударов в окрестностях строящейся АЭС. Американская сторона при этом заявляет о том, что удары наносятся только по тщательно разведанным целям, что якобы должно подтолкнуть Иран к открытию Ормузского пролива, при этом уничтожая как раз прибрежную инфраструктуру. Диспетчерская вышка, с которой контролировался весь трафик кораблей в этом оживленном Ормузском горлышке после американской атаки.
4: Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам, включая системы ПВО, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, объекты ВМС, а также военно-логистическую инфраструктуру вдоль побережья Ирана.
3: При этом понятно, что такими средствами Ормузский пролив безопасным для судоходства не станет, а скорее наоборот. Иран считает себя отвечать вправе и отвечает мощно. Баллистические ракеты запущены в направлении американских баз в Кувейте и Иордании. Сообщается, что поражены системы ПВО «Патриот», а также радиолокационный комплекс в Катаре. Топливные резервуары на базе США в Бахрейне попадают иранцы хорошо и уверенно. Работа американских систем ПВО тоже есть. Такие слова публикуют в своих соцсетях председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.
4: США до сих пор не усвоили, что политика силы и нарушение своих обязательств больше не остаются безнаказанными. Скажу прямо, ударите, получите ответный удар.
3: И именно сегодня иранские телеканалы обнародовали запись разрушения резиденции Хомейни, причиной которых стали ракетные удары в самый первый день эскалации. Масштаб развалин делает понятным, почему с Хомейни погибли и родственники, и годовалая внучка. Шансов выжить здесь не было никаких. Сегодня, в завершающий день траурных торжеств, погибших от обстрела 28 28 февраля, с которого и начались боевые действия, при огромном стечении народа похоронили в мавзолее имама Хусейна в родном для Хаминеи городе Мешхеде.
4: 3 апреля Центр исследований в области лазеров и плазмы был поражен именно тем врагом, которого и следовало ожидать. Исследования, проводившиеся здесь, включали испытания в области медицинской и биологической визуализации с использованием лазеров. Фактически никаких работ, связанных с ядерным оружием или смежными вопросами, здесь не велось.
5: Да будет воля Аллаха. Строительство этого комплекса уже ведется, и его планируется завершить при совместной помощи и сотрудничестве всех участников.
3: Тегеранский государственный университет имени Шахида Бешехти подвергся ударам в первые дни обстрелов, и целью было выбрано одно из зданий физического факультета. Перед ним на специальных пюпитрах установлены портреты погибших физиков, создателей иранской ядерной программы. Убили их в других обстоятельствах агенты Израиля в результате диверсий, но в университете теперь их считают включенными навсегда в некий небесный пантеон покровителей персидской науки.
6: Это место является мирных знаний университета, и в 12-дневной войне США и сионистский режим совместно атаковали этого института, чтобы не дать возможности развития знаний Исламской Республики. Иран будет развивать свои знания, Иран стоит в ногах, Иран будет еще сильнее развиваться.
3: По мнению организаторов работы здесь большого международного журналистского пула, мир должен знать, что формулировка «тщательно разведанная цель» в устах американцев часто оказывается совершенно мирным зданием университетского кампуса. С школой для девочек в Минабе это преступление из одного разряда. И то, что здесь не было погибших, лишь удачное стечение счастливых обстоятельств.
7: Уже известно, что здание это восстанавливать не будут. Здесь организуют что-то вроде музея, и посвящен он будет произошедшему акту агрессии. Ну а студенты, конечно же, вернутся на свои учебные места, но совсем в другом месте, где для них построят новое здание.
3: Университет располагается на возвышенности, и на город отсюда открываются головокружительные виды. Северная окраина Тегерана, предгорье, и здесь нет никакого ощущения беды и войны. Наоборот, и город, и страна перед лицом опасности ощутимо сплачиваются и готовятся сообща и достойно пройти через все испытания. Для прохожих на рынке Таджриш играют уличные музыканты. Гори Вдовин и Рубен Миробов, «Вести» из Тегерана, Иран.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
8: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз на своем официальном сайте объявил бригаду арбитров на матч за Суперкубок России, в котором 18 июля в Нижнем Новгороде «Спартак» сыграет с «Зенитом». На матче будет работать бригада судей во главе с Евгением Булановым. Тем временем «Спартак» близок к завершению трансфера левого защитника «Алавеса» Виктора Парады, которого испанский клуб оценивает в 6 миллионов евро, сообщает АС. По информации источника, Парада подпишется с «Спартаком» контракт до 30 года. Если все пойдет по плану, то защитник присоединится к «Спартаку» на сборах на следующей неделе. Тем временем «Краснодар» прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу нападающего Дмитрия Воробьева. Об этом сообщает «Чемпионат». Последний оффер составил 4,5 миллиона евро плюс бонусы, но был отклонен московским клубом. Теперь «Краснодар» рассматривает вариант с подписанием Воробьева свободным агентом по истечении контракта с «Локомотивом». Всероссийская федерация легкой атлетики оспорила в спортивном арбитражном суде решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлить отстранение россиян. Напомню, ранее Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и снял санкции с российских спортсменов. Но в Международной ассоциации легкоатлетических федераций заявили о том, что не будут следовать рекомендациям МОК по допуску россиян и решительно намерены отстаивать свою позицию. Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза, на которой будет обсуждаться вопрос по утверждению решения по использованию российских национальных символов на соревнованиях, пройдет 28 июля. Ранее пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартман сообщил ТАСС о том, что 11 национальных федераций направили письмо в Европейский гимнастический союз с просьбой запретить российский флаг и гимн на соревнованиях в Европе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. О прогнозе на 10 июля. В Челябинске будет плюс 30, в Сатке плюс 25, пройдут дожди с грозами, в Петропавловске-Камчатском плюс 18 без осадков. В Петербурге в пятницу временами дожди, ночью 13-15, тепло, днем плюс 25. В Москве завтра также дожди, ночью 14-16, тепло, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 19, давление 744 миллиметра.

0: Радио России. Музыка.
1: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавчиком.

Наш музыкальный журнал «12 месяцев с Бахом» — это все 24 прелюдии и фуги первого тома хорошо темперированного клавира. Это 12 самых интересных его исполнителей, и это все ключевые места, где Бах жил, работал или бывал, где он находил работу или работа находила его, потому что Йоханн Себастьян Бах прежде всего великий труженик. Ну вот мы и у цели, дорогие друзья. Сегодня одна из трех заключительных программ нашего музыкального журнала «12 месяцев с Бахом». Мы собрали не только 12 историй, связанных с местами, где Бах жил, работал, бывал, и которые так или иначе оставили след в его музыкальной биографии, но и все 24 прелюдии и фуги первого тома его хорошо темперированного клавира. Теперь все это должно прозвучать вместе, как единое целое, и нам понадобятся для этого три программы. Сегодня, я сразу предупреждаю, мы только до 8-й прелюдии и фуги успеем дойти, поскольку тональности у Баха располагаются, ну, условно говоря, в алфавитном порядке, а музыкальный алфавит — это хроматическая гамма, то, начав с до мажора, мы до ре диез минора, он же ми бемоль минор, успеем первый том ХТК дослушать. Но потом продолжим, разумеется, а еще чуть позже завершим. Как, собственно, и было во всех предыдущих выпусках нашего журнала, и сказано было, и слышно, я надеюсь, тоже было очень хорошо, и сыграно, 12 музыкантов с очень разным, но одинаково убедительным своим представлением о том, как Бах должен звучать, сыграют эти 24 шедевра в наших заключительных программах. Я не называю этих музыкантов пианистами, потому что среди них не только пианисты. Вот, например, самую первую, домажорную прелюдию и фугу играет на клавесине один из основоположников и создателей самой идеи исторически информированного исполнительства Густав Леонхардт.

это до-мажорная прелюдия и фуга, которая открывается, первый том хорошо темперированного клавира у Баха. До-минорная является ее прямым продолжением в том же исполнении. Густав Леонхард, клавесин.

Ну что ж, до мажорную и до минорную прелюдию с фугами мы слышали. Дальше до диез мажор и до диез минор. Здесь от клавесина мы переходим к фортепиано, и наш исполнитель Олли Мустанен.

Это до диез мажорная, прелюдия и фуга, за ней следует до диез минорная. Бах едва ли предполагал, что этот большой, объемистый, увесистый том будут играть вот так подряд. Он просто составил его таким образом, чтобы принципиально в каждой из существующих 24 тональностей была и фуга, сложная и со своими скрытыми и явными особенностями, ну и к ней прелюдия, либо по принципу контраста, либо по принципу, наоборот, максимально точного соответствия тому, что будет дальше. Однако мы именно так и идем, и за до диез мажором следует до диез минор в исполнении Олли Мустонена.

Это финский пианист Олли Мустонен и его исполнение до диез минорной прелюдии и фуги из первого тома хорошо темперированного клавира Йоханна Себастьяна Баха. Я напомню, это заключительный выпуск музыкального журнала «12 месяцев с Бахом», один из трех, которые нам потребуются, чтобы все собрать, что в предыдущих выпусках было по очереди представлено в интерпретации очень интересных и очень разных исполнителей. Следующий из них — Владимир Ашкенази. «Прелюдия и фуга ре мажор».

ре-мажорная прелюдия и за ней фуга в той же тональности из первого тома баховского хорошо темперированного клавира в исполнении Владимира Ашкенази, дальше ре-минорная.

Владимир Давидович Ашкенази, ре-мажорная и ре-минорная прелюдия в его исполнении прозвучали из первого тома баховского хорошо темперированного клавира. Я напомню, мы идем ровно по тому порядку, в котором Бах сам эти 24 шедевра расположил, чтобы они составили первый том грандиозного проекта под названием «Das wohl temperierte Klavier». Теперь нам предстоит одна не очень большая и одна очень большая история в исполнении немецкого пианиста старой, прекрасной школы Вальтера Гизекинга «Ми бемоль мажорная прелюдия с фугой».

ми-бемоль мажорная прелюдия с фугой. А вот теперь, друзья, внимание, ми-бемоль минорная прелюдия и следующая за ней фуга в первом томе ХТК у Баха — это один из особенных, некоторые даже говорят, культовых его шедевров. И именно поэтому, возможно, многие из вас слышали ее отдельно. Но всякое исполнение вне контекста меняет произведение. Вот как эта прелюдия и эта фуга звучат, во-первых, вместе, во-вторых, в безупречно мастерском исполнении Вальтера Гизекинга, и, в-третьих, в контексте и в завершении первой из наших заключительных передач музыкального журнала «12 месяцев с Бахом».

Дорогие друзья, это ми-бемоль-минорная фуга из первого тома хорошо темперированного клавира баховского, и пианист Вальтер Гизекинг, как, собственно, и все его коллеги, кого мы слушаем в этом музыкальном журнале, напоминает нам, что любая баховская фуга — это не только и не столько упражнение, задача, триумф логики и интеллекта, это прежде всего музыка. Музыка, которую стоит слушать и которую хочется слушать, особенно когда так играют. Но заключительная страница этого выпуска вернет нас к самому его началу. Мы еще раз услышим домажорную прелюдию из первого тома ХТК, но услышим в ее современной джазовой версии — трио Жака Лусье. Это тоже Бах, но Бах может быть очень разным, в том числе и таким.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Российская сторона окончательно исчерпала свой запас веры в наличие у Запада желания договариваться, заявили в нашем медиа. И пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, говорят в Центробанке. Теперь подробнее об этих и других событиях. Средства противовоздушной обороны днем перехватили и уничтожили над российскими регионами более 150 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тверской, Курской, Орловской и Тульской областями, над Московским регионом, Крымом, а также над акваторией Азовского моря. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Запад, имитируя готовность к переговорам по Украине, перешел к открытым ультиматумам в адрес России. По его словам, наша страна больше не станет верить Западу в том, что они хотят переговорных решений по Украине. Этот лимит исчерпан.
2: Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, который, имитируя свою готовность к переговорам, сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации. Запад лицемерно продолжает призывать к переговорному решению. Переговорные решения, причем под гарантией Запада, были достигнуты в 2014 году, 2015 году, 2019 году. Во всех этих случаях гарантии Запада были разрушены самим же Западом. Они оказались ложными. Ну и точно так же в 2022 году уже было переговорное решение между Россией и Украиной. Его подорвал тот же самый Запад. Открыто и публично. Вот верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно.
1: Пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, следует из заявления Банка России. Динамика розничного кредитования в июне оставалась высокой, в том числе из-за опасений изменения условий семейной ипотеки после октября этого года. Темпы роста корпоративного кредитования замедлились. Также, по данным регулятора, ставки по рыночной ипотеке в российских банках в июне продолжили плавно снижаться, что привело к снижению средневзвешенной ипотечной ставки до 10,2% годовых, несмотря на уменьшение доли льготных кредитов в выдачах. Американские военные поразили железную дорогу, которая связывает Тегеран с городом Мешхед, где хоронили аятуллу Али Хомейни. Чтобы обеспечить безопасность участников траурной церемонии, Иран поднял в небо истребителя. О том, как Исламская Республика защищает свои интересы, из Тегерана репортаж корреспондента Вестей Григория Вдовина.
3: Обмен ракетными ударами по берегам Ормузского пролива. США заявляют о поражении этой ночью более чем 90 целей. Иран отвечает, но несет потери. В первую очередь среди мирного населения. По сообщению Министерства здравоохранения Исламской Республики, этой ночью погибли 14 человек. Кроме того, губернатор провинции Бушер сообщила о нанесении очередных ударов в окрестностях строящейся АЭС. Американская сторона при этом заявляет о том, что удары наносятся только по тщательно разведанным целям, что якобы должно подтолкнуть Иран к открытию Ормузского пролива, при этом уничтожая как раз прибрежную инфраструктуру. Диспетчерская вышка, с которой контролировался весь трафик кораблей в этом оживленном Ормузском горлышке после американской атаки.
4: Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам, включая системы ПВО, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, объекты ВМС, а также военно-логистическую инфраструктуру вдоль побережья Ирана.
3: При этом понятно, что такими средствами Ормузский пролив безопасным для судоходства не станет, а скорее наоборот. Иран считает себя отвечать вправе и отвечает мощно. Баллистические ракеты запущены в направлении американских баз в Кувейте и Иордании. Сообщается, что поражены системы ПВО «Патриот», а также радиолокационный комплекс в Катаре. Топливные резервуары на базе США в Бахрейне попадают иранцы хорошо и уверенно. Работа американских систем ПВО тоже есть. Такие слова публикует в своих соцсетях председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.
4: США до сих пор не усвоили, что политика силы и нарушение своих обязательств больше не остаются безнаказанными. Скажу прямо, ударите, получите ответный удар.
3: И именно сегодня иранские телеканалы обнародовали запись разрушения резиденции Хомейни, причиной которых стали ракетные удары в самый первый день эскалации. Масштаб развалин делает понятным, почему с Хомейни погибли и родственники, и годовалая внучка. Шансов выжить здесь не было никаких. Сегодня, в завершающий день траурных торжеств, погибших от обстрела 28 февраля, с которого и начались боевые действия, при огромном стечении народа похоронили в мавзолее имама Хусейна в родном для Хомейни городе Мешхеде.
4: 3 апреля Центр исследований в области лазеров и плазмы был поражен именно тем врагом, которого и следовало ожидать. Исследования, проводившиеся здесь, включали испытания в области медицинской и биологической визуализации с использованием лазеров. Фактически никаких работ, связанных с ядерным оружием или смежными вопросами, здесь не велось.
5: Да будет воля Аллаха. Строительство этого комплекса уже ведется, и его планируется завершить при совместной помощи и сотрудничестве всех участников.
3: Тегеранский государственный университет имени Шахида Бешехти подвергся ударам в первые дни обстрелов, и целью было выбрано одно из зданий физического факультета. Перед ним на специальных пюпитрах установлены портреты погибших физиков, создателей иранской ядерной программы. Убили их в других обстоятельствах агенты Израиля в результате диверсий, но в университете теперь их считают включенными навсегда в некий небесный пантеон покровителей персидской науки.
6: Это место является мирным зданием университета, и в 12-дневной войне США и сионистский режим совместно атаковали этого института, чтобы не дать возможности развития знаний Исламской Республики. Иран будет развивать свои знания, Иран стоит в ногах, Иран будет еще сильнее развиваться.
3: По мнению организаторов работы здесь большого международного журналистского пула, мир должен знать, что формулировка «тщательно разведанная цель» в устах американцев часто оказывается совершенно мирным зданием университетского кампуса. С школой для девочек в Минабе это преступление из одного разряда. И то, что здесь не было погибших, лишь удачное стечение счастливых обстоятельств.
7: Уже известно, что здание это восстанавливать не будут. Здесь организуют что-то вроде музея, и посвящен он будет произошедшему акту агрессии. Ну а студенты, конечно же, вернутся на свои учебные места, но совсем в другом месте, где для них построят новое здание.
3: Университет располагается на возвышенности, и на город отсюда открываются головокружительные виды. Северная окраина Тегерана, предгорье, и здесь нет никакого ощущения беды и войны. Наоборот, и город, и страна перед лицом опасности ощутимо сплачиваются и готовятся сообща и достойно пройти через все испытания. Для прохожих на рынке Таджриш играют уличные музыканты. Горе Вдовин и Рубен Миробов, «Вести» из Тегерана, Иран.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру, далее о спортивных событиях.
8: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кохигао заявил о том, что клуб близок к договоренности с Эзекиэлем Барко о новом контракте. Ранее сообщалось о том, что аргентинский клуб «Индепендиенте» ждет, когда Барко окончательно оформит свой уход из «Спартака», а о нежелании продлевать контракт с московской командой должен был сообщить представитель футболиста, который отправился в Москву на встречу с руководством «Спартака». «Зенит» прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу Артема Карпукаса. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. В «Зените» считают, что полузащитник с годом контракта не стоит больше 4,5 миллионов евро. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев сообщил о том, что Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Он также добавил, что процесс по возвращению россиян на международные турниры будет продолжаться. Тем временем главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин заявил о том, что наша команда планирует впервые после снятия санкций выступить с национальным флагом и гимном на чемпионате Европы в начале августа. Российская теннисистка Анна Пушкарева пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона, обыграв китаянку Ихань Цюй 6-3, 3-6, 6-3. За выход в финал Анна сыграет с украинкой Скляр. Немецкий футбольный союз договорился с Юргеном Клоппом о его назначении на пост главного тренера сборной Германии. По информации немецких инсайдеров, 59-летний экс-наставник Ливерпуля и Дортмундской Боруссии подпишет контракт до 30 года, включая чемпионат мира 2030. Финальные переговоры пройдут в ближайшие 48 часов в Нью-Йорке. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: прогнозе на 10 июля в Петербурге в пятницу временами пройдут дожди, ночью 13-15, тепла, днем плюс 25. В Москве сегодня временами дожди, ночью 14-16, тепла, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 17, давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Просвещение.
6: Российский радио университет.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «Цифровое сельское хозяйство» мы будем говорить о системах искусственного интеллекта и в сельском хозяйстве, и в растениеводстве, и в животноводстве, и в других отраслях нашего российского замечательного сельского хозяйства, которое растет быстрыми темпами и доросло до того, что пора заниматься системами и машинного зрения, и других высокопроизводительных систем обработки данных. Как это все происходит? Для чего это нужно? Какие кадры готовятся для того, чтобы работать в новых современных условиях? Об этом сегодня мы говорим с нашим добрым другом, экспертом с ассоциацией «Электрон Агро» Артемом Владиславовичем Уваровым. Здравствуйте, Артем Владиславович.
8: Здравствуйте.
7: Артем Владиславович, сельское хозяйство, искусственный интеллект, машинное зрение, вот предложена вами сегодня тема, насколько она подчинена законам современного хайпа? Ну, вот все говорят, и мы говорим. Либо вы, как эксперт, видите уже конкретные примеры внедрения таких систем в сельском хозяйстве. Давайте сразу начнем с каких-то примеров, для того, чтобы наши слушатели не думали, что мы занимаемся какой-то такой взвеси-развеси пропагандой и теоретизации.
8: Ну, искусственный интеллект в сельском хозяйстве, он, в отличие от этих хайповых моделей, которые в последнее время чата GPT, Cloud и тому популярных систем, появился раньше. Это где-то примерно в 90-е, и заходил он именно через системы точного земледелия. То есть начало было положено именно не через текстовые модели, а через цифровое поле. То есть в первую очередь появились карты урожайности, GPS, мониторы урожайности, попеременные внесения. И они активно прямо начали расти с середины 90-х. То есть уже над территорией всей Земли активно начали летать спутники примерно с 1985 года. Появились уже накопленные данные за 10 лет. И это позволило уже работать с этим. А к 2010 году эти данные уже стали массовыми. То есть телематика, метеостанции, это стало соединяться в единую систему. Появились датчики почвы, появились первые доильные роботы, ошейники, системы мониторинга животных. Это, конечно, не в стиле там, какого-то чата GPT, но это уже база с огромным количеством данных, и которые можно анализировать. И к 2020 году, когда уже начали массово распространяться, соответственно, текстовые модели здесь начал появляться вот этот вот интерфейс, который эти данные начал обрабатывать. Но я бы здесь, как и говорится, начал с предыстории. Почему? То есть мы начали здесь историю с 90-х, немножко нестандартную для сельского хозяйства, но на самом деле с зачатки и то, благодаря чему появился искусственный интеллект сейчас, было положено примерно 100 лет назад. И без русских, как всегда, не обошлось. Первый речь будет про Андрея Маркова и знаменитое произведение Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». То есть начало искусственного интеллекта берется из этих двух производных. Такой интересный феномен называется «Цепи Маркова». В 1913 году Марков впервые взял 20 тысяч букв пушкинского текста, убрал вообще литературный смысл и занялся математикой. Он разложил простую последовательность. Гласное, согласное, гласное, согласное. И начал считать вероятности переходов. Какая вероятность, что после гласной будет гласная, какая после согласной гласная и так далее. И вот в открытом разборе Петрозаводского университета указаны такие примеры. То есть там стационарная вероятность гласной 0,432, согласной 0,568. Вероятность согласной после гласной там 0,128. То есть здесь смысл разложения Пушкина был не понять Пушкина как поэта, как сейчас вот в современном варианте, а превратить текст вот в статистическую последовательность символов. И это важный предок языковых моделей, но логика следующая. То есть смотрим на предыдущие элементы, оцениваем вероятность следующего элемента и строим последовательность. То, чем, в принципе, сейчас занимаются вот эти все алгоритмы. Ну, даже в зарубежных изданиях, там, American Science, он описывает этот эпизод как момент, когда Марков, разбирая вот гласные-согласные, фактически заложил основу цепей вот этих вот Маркова, инструмента, который стал использоваться в вычислительной науке, моделировании и обработке последовательности. То есть, ну, как всегда, мы находим этот непонятный иностранный русский след в исторической науке. Был ли и 100 лет назад? Строго нет. То есть в том понимании, в котором мы видим, вряд ли. Но как историческая линия, эта связь, она шла и закладывала все основы. И потребовалось где-то порядка 50 лет, чтобы шагнуть в следующий этап. Если я правильно помню, в 56-м году на Дартмутском семинаре это вот как раз рождение самого искусственного интеллекта, который впоследствии дал основу для того, что мы увидели. То есть увидели в первую очередь, конечно, в вычислительной математике, которая пошла с точки зрения в космические программы, и потом по остаточному уже принципу дошла до сельского хозяйства в точном земледелии. То есть активный бум и рост, мы видим его где-то в 70-е годы. То есть когда уже оформилась мат-модель, которая позволяет работать с этим.
7: Современное состояние вот этих алгоритмов, оно предполагает очень большой трудоемкий этап обучения этих моделей определенным правилам, которые будут говорить, вот это яблоко спелое, вот это яблоко еще не поспело, вот этот участок поля по вот такому набору параметров, он явно затоплен, заболочен, а может быть пересушен, и так далее, так далее, так далее. То есть требуется огромная подготовительная работа высококвалифицированных специалистов, которые, закладывая уже свой реальный интеллект, это все приводит к тому, что впоследствии специалист, ну, не обязательно высокой категории, может воспользоваться, так скажем, вынесенным вовне коллективным опытом очень высококвалифицированных специалистов, и тем самым машина ему будет подсказывать, так скажем, коллективный опыт, обобщенный, среднестатистический, который резко повышает производительность труда и надежность предварительных прогнозов. В данном случае, когда мы говорим о таком сложном и таком быстро развивающемся сегменте народного хозяйства, как сельское хозяйство, это работа в России и в мире, как она организована, как она, имеет ли она какие-то национальные особенности, имеет ли она какие-то руководящие документы там на уровне Западной Европы, Соединенных Штатов Америки или в Российской Федерации. Как это все происходит?
8: Ну, то, что вы рассказываете, Дмитрий Александрович, это все было верно до февраля 2026 года. В феврале 2026 года произошел резкий прорыв. И фактически, с точки зрения того, какой мы ящик Пандоры открыли, пока нету никаких-то там конкретных решений с точки зрения законодательства, ограничений. Они сейчас идут в плотном обсуждении, что мы будем делать, но теперь специалисты не нужны. То есть раньше требовалось, и на это грешили, и указывали пальцем со смехом противники искусственного интеллекта о том, что вот смотрите, мы такие компании набирают крупных специалистов, ученых, профессоров, собирают их знания, обучают, соответственно, модель. И модель на основе вот этих паттернов поведения, навыков, она, соответственно, обучившись, работает с этим в дальнейшем. И, соответственно, люди становятся ненужны. Основной страх и противность. Но в 2026 году компании, крупные компании, игроки на рынке, которые занимаются искусственным интеллектом по типу Anthropic и OpenAI, они сделали революционное движение, когда модель стала сама себя обучать. То есть она берет данные, она умеет их верифицировать, проверять, и начинает... То есть это процесс бесконечность, помноженная на бесконечность. И в данном случае, да, действительно, люди перестали быть нужны. Кроме тех, которые будут обслуживать энергетическое состояние этой модели, будут мыть полы, чтобы, и, соответственно, убирать пыль, чтобы она не покрывалась дальше, и будут дополнительно подкидывать ей вычислительные мощности, чтобы она сильнее и сильнее развивалась. Поэтому в российском сегменте сейчас все строится как раз вот по принципу: еще пока возьмем специалиста, обучимся на этих данных и, соответственно, выдадим какой-то вариант искусственного интеллекта. И здесь очень важно понимать, что такое искусственный интеллект. Потому что очень зачастую в российском сегменте на основе моды и каких-то тенденций, непонимания среднего человека терминологии, нечестные, скажем так, инфобизнесмены пользуются этим маркетингом и пудрят мозги. То есть искусственный интеллект, тот, который может анализировать данные, выдавать результат, или же просто модель, которой ты задаешь какие-то определенные вопросы, она достает из этой базы данных и дает информацию. Но это тоже искусственный интеллект. Тот чат-бот, с которым вы, например, общаетесь по поводу какого-то банка, это ИИ. Но может ли он работать там с более высокой какой-то там математической функцией? Скорее всего, нет. Он будет вам врать и пытаться выдумать, потому что это основная цель. То есть основная цель алгоритма — это предсказать вероятность. И, соответственно, если мы берем, уж углубляясь в научную статистику, 95% это будет верный результат, в 5% заложена ошибка. И по законам Мёрфи в 5% искусственный интеллект попадает очень часто, потому что у него есть свои определенные ограничения. То есть, как и любая математическая модель, как мы здесь вспоминаем математику школьного курса, должно быть правильное дано, соответственно, должна быть правильная информация, должно быть правильное понятие решения, как ты видишь это решение, и тогда получаешь правильный ответ. Если не проходить вот эти все этапы, с большей долей вероятности любая модель искусственного интеллекта, которая сейчас присутствует на рынке, неважно, это российского производства какая-нибудь там Алиса или GigaChat, или же импортный чат GPT или китайский Квен, они выдадут полнейшую бильберду. И таких примеров я видел очень много, когда люди показывают и спрашивают прямой вопрос без уточнения, чем, например, лучше приклеить сыр к пицце. И хватается за первое уже попавшееся слово «приклеить», ищет «клеить» лучше всего, конечно же, клеем. Логично, что пользователь хочет узнать, какой клей клеит лучше, и, соответственно, выдает ответ. Супер момент.
7: Например, можно классические, там, которые я вспоминаю. Любая трубка после укорачивания оказывается слишком короткой. Любой инструмент, который можно уронить, падает туда, где может принести наибольший ущерб. После разборки и последующей сборки сложного механизма несколько деталей всегда оказываются лишними. Они вроде бы шутливые, но на самом деле они показывают возможность накопления ошибок в сложных системах, тем более, когда люди находятся в режиме такого неконтролируемого творчества. В данном случае я буду так продолжать занудствовать и говорить с точки зрения современного сельского хозяйства, какие важные моменты можно решить с помощью алгоритмов повышения производительности труда, что мы можем дать агроному, селекционеру, что мы можем дать животноводу для того, чтобы это ему помогло лучше работать в поле, на ферме, в птичнике, на, не знаю, рыбной ферме. Для чего это нужно? Потому что одно дело автоматизировать хаос и прийти в никуда, как кризис баз данных, обычно известный каждому. Другое дело для того, чтобы это работало в крупном фермерском хозяйстве, в хорошем холдинге, где все бьются за проценты и доли повышения квалификации, повышения производительности труда и урожайности.
8: Ну, в первую очередь, что может дать? Конечно же, более эффективный результат. Что такое понятие эффективности? У нас может измеряться, конечно же, с точки зрения бизнеса в деньгах. То есть у нас сейчас очень, в принципе, хороший уровень урожайности в сельском хозяйстве, мы добиваемся высоких показателей, но эти показатели идут за счет массовости. То есть на сегодня эта урожайность, она в первую очередь достигнута тем, что мы работаем огромным количеством объема тех же самых минеральных удобрений. Да и да даже я вам простой вот сейчас пример, который у меня сразу вертится на языке, с компанией «Агроноут». Мы недавно обсуждали проект по внесению извести, когда есть старая советская методика, которая расчетом массовости, она дает усредненный результат. То есть в поле, то есть для того, чтобы произвестковать, сдвинуть баланс в сторону повышения уровня pH по полю, и по среднему методу система, любая система, то есть если сейчас загнать, она как раз работает по старым методикам, даже искусственный интеллект вам то же самое выдаст. Он посчитает вам в среднем, там, допустим, где-то порядка 5-6 тонн на каждый гектар. Ну, то есть чисто физически, сколько это стоит внесение. На некоторых, я знаю, даже крупных холдингах, когда они борются за результат, там просто разравнивают известь бульдозером, потому что других способов нести такие объемы нет. А на выходе получается, и это уже научно доказанные данные, есть примеры, через 2 года все возвращается на круги своя, и результатов нет. Все это связано с тем, что есть точки, критические точки на поле, есть нормальные точки, потому что поля между собой неоднородны. Это вот как раз формируется за счет датчиков, либо же, ну, если в автоматическом режиме, или хотя бы правильным методом, то есть отбор из разных точек поля, усредненный вариант. Если не усреднять, а работать точечно, то есть то, что сделает как раз либо модель искусственного интеллекта, которая под это обучена, и меньшей дозировкой, а еще точечным внесением, мы сокращаем количество, соответственно, результат по количеству внесения извести, и еще сокращаем время, за которое она повышает pH. И самое главное, мы делаем пролонгированный эффект. Мы говорим уже не про 2-3 года с изменения, а уже где-то 10-12 лет. Вот теперь затраты разнесем. Я ближайшее там последнее хозяйство, которое мы рассматривали, прямо на практическом примере, работали с люцерной, там где-то порядка 1500 гектар. Экономический эффект только от того, что они начинают экономить на удобрениях, где-то порядка 60-70 миллионов. Это только удобрения. Потом скрытый
7: потенциал...
8: 1500 гектаров,
7: да?
8: Да, это вот за 10-12 лет они 60-70 миллионов зарабатывают. Плюс к этому они получают повышение урожайности, потому что люцерна растет в оптимальном фоне на уровне, соответственно, pH 6,0. То есть это сразу прибавка 15-30%. Это дополнительный эффект, который потом выразится в молоке, в снижении себестоимости молока. И плюс они получают повышение протеина. Это еще дополнительный эффект себестоимости корма. Там буквально с 1500 гектар можно получить до 200 миллионов дополнительного экономического эффекта. Что для этого нужно? просто поменять подход к цифровой, перейти на цифровой метод оценки. Это только один из параметров почвы. Почва сама по себе многообразный организм. Там есть много всяких факторов. Нельзя говорить, что вот просто известкованием мы решим все вопросы. Но отслеживая хотя бы один параметр, мы получаем баснословный эффект.
7: Ну, пытливый школьник, который захочет стать квалифицированным агрономом, он скажет: позвольте, дядюшки, деды, о чем вы говорите? Для того, чтобы осуществить переход на цифру, вы должны поле облепить датчиками, вы должны оснастить свое хозяйство какими-нибудь дронами, какими-нибудь вот этими всеми делами, посадить специального человека, либо самому в это дело влезать. И у вас дополнительных инвестиций потребуется не так все это просто сделать. И вы просто можете ошибиться, и эта система может не заработать. А вы на это дело ухлопаете либо средства, либо вообще накосолезите ошибок. В таком случае, это же не из воздуха берутся дополнительные прибыль. Это когда результат достигается за счет квалифицированного труда, который с самого начала работает качественно, с чего мы и начали говорить. Тогда каким образом внедрение может быть, ну, по крайней мере, ну, таким мягким, без каких-то серьезных ошибок, которые отвадят любого пытающегося перейти, как вы говорите, на цифру от вот таких действий?
8: А здесь вы подчеркнули очень важный момент. Все стоит будет 2 миллиона. Вложи 2 миллиона, получи 200. Ну, то есть это большую часть это будет как раз аналитика, и частично это, соответственно, оборудование, которое будет установлено на технику, которое будет точно вносить то, куда нужно. Да, конечно, это большей части будут деньги потрачены на аналитику, на анализы, на модель, соответственно, на отбор проб. И часть из этого будет стоить, соответственно, оборудование, которое позволит машине вносить то, куда нужно. Да, есть технические ограничения с точки зрения интернета, мобильного интернета, который не работает в разных зонах в связи с ракетной опасностью, дроновой опасностью, но это тоже решаемый вопрос. Многие модели сейчас, если прямо углубляться, ну, то есть это тоже не становится проблемой, они фиксируются на локальные модели, которые работают прямо вот здесь вот по точке. И эти локальные модели, они уже сами с помощью искусственного зрения, машинного зрения, они могут это все тоже смотреть. Поэтому решений, ну, как таковых, очень много. И я сейчас, если, то есть я говорил о том, что там до 26 года, что в сельское хозяйство нужно идти, нужно развиваться. Я сейчас, мне очень сложно сказать, что будут делать молодые люди в ближайшее время. То есть если раньше были легкие там какие-то определенные позиции, доступные для молодого специалиста, где он стажируется, растет, то сейчас требования к специалистам, они будут расти многократно. То есть заходить в любую сейчас профессию, ну, в дальнейшем, я думаю, что, может быть, там ссылку там, к видеоформату мы приложим. Я покажу маленький такой пример. Он мне был оказался доступен там. Я решил погрузиться в эту тематику, потому что меня прям подперло, и я понял, что нужно изучать текстовые модели. И на одном из обучений, это программа «Киберпрорыв», от Михаила Петухова, они работают как раз со Сбербанком, достаточно такая уверенная, интересная ребята, и вот они выкатывали модель, ну, то, что может сейчас заменить искусственный интеллект, вот как текстовая модель. И меня немного это ужаснуло, потому что, ну, то есть там на примере маркетингового агентства там такая здоровая карта, ну, то есть она там на экран не помещается, то есть это нужно усиленно приближать, смотреть, маркетинг, операционное управление, финансы. То есть все то, что можно положить на рутинную информацию, все, что является повторением, искусственный интеллект сейчас может решить. Вопрос стоит политического решения руководства. То есть если руководство решает там заменить, переходим на искусственный интеллект, убираем вот эти вот рутинизацию, убираем бюрократизацию, это решается вот просто по щелчку, и за 2-3 месяца внедрения планомерной работы высвобождается огромное количество рабочего времени. То есть я на собственном примере, на собственной, соответственно, работе вот это почувствовал, начиная внедрять. То есть условно, это мы сейчас говорим даже не про сельское хозяйство, мы говорим просто для обывателя. То есть, допустим, ну, для этого есть определенные принципы поведения, определенные решения. Ну, допустим, с вами мы вот так вот общаемся целый час, находим какую-то определенную позитивную информацию, но если мы приходим к терапевту, обычно у терапевта 5-10 минут на нас. Он не всегда помнит нас. Это всегда жалобы там, на определенный промежуток времени, который человек с тобой взаимодействует, и побежал. С искусственным интеллектом ты можешь общаться 24 на 7. Можешь отдавать ему информацию, он будет находить из твоих анализов много чего. И я тоже видел яркий пример одного из руководителей технологических компаний, когда у него обнаружили онкологию. Там это была третья стадия, и он прошел порядка 17 врачей, которым поставили приговор. То есть все, от силы тебе полтора год. Это Америка. Хорошая система здравоохранения, человек при деньгах, при миллиардах. То есть он может себе позволить найти хорошо квалифицированного врача.

0: Соответственно, к фаргазилу, к которому врачу нужно обратиться, сейчас человек пошел на ремиссию. То есть то, что 17 человек отказались, буквально там 2-3 дня работы с чатом, и он нашел решение. То есть он не подсказал ему, какое лекарство, он подсказал ему, к какому врачу ему нужно подойти, который именно специализируется на этих задачах, он знает, как это лечить, потому что все остальные не имели этих навыков. А искусственный интеллект это, ну, то есть сейчас вот фактически для молодого поколения надо уметь правильно. Учите математику, ребята. Учите математику, это самое важное. Без этого дальнейшее ваше обучение, просто высшее образование будет бессмысленно. Получать просто какой-то определенный навык, машина растет огромными темпами. То есть сейчас в цене будут те люди, которые умеют правильно, первое, ставить задачи и брать на себя ответственность. Это вот второе. То есть вот эти люди, то есть они не обязательно будут руководителями, они могут там работать с искусственным интеллектом, но брать ответственность за те решения, которые дает ИИ, потому что искусственный интеллект за себя, ну, ответственность пока не будет в ближайшее время брать. То есть мы не увидим того, что там, даже вот там были, конечно, яркие примеры, когда там Тесла кого-то там сбивает, ее там судились, стирали, но это больше похоже на цирк. Никто не будет там брать ответственность за то, что он не знает. Поэтому понимание моделей, понимание работы алгоритмов, это приведет к тому, что вы будете ценны в дальнейшем на рынке. И это надо делать сейчас. Это и четверокурснику, который сейчас пишет дипломную работу, и первокурснику, и, скорее всего, уже в осени вот эти программы по искусственному интеллекту и учителей начинают обучать. Ну, это не массово, но это немножко подталкивает. Я смотрю на соседей, на наш, с оглядкой на наш Китай, который уже давно применяет машинное зрение для работы, там, например, с теми же огурцами, помидорами. Казалось бы, там есть полно рабочих рук, которые могут все это отследить, но это уже активно применяется. И у них на законодательном уровне введено на то, что либо ты изучаешь, ты учитель, искусственный интеллект, либо иди на выход. Все, это уже массовая программа повышения квалификации на ближайшие 5 лет. То есть это огромнейший эксперимент по внедрению ИИ в эту работу. И мы пока вот это, ну я не знаю, это сравнимо с ядерной гонкой.
1: Мы сталкиваемся с тем подходом студента-троечника, который не хочет париться в ходе обучения. Ну, неважно, Тимирязевская академия, Московское высшее техническое училище имени Баумана, Московский государственный технический университет, МГУ. То есть он говорит, ну а что я буду париться? Мне дипломчик сделает искусственный интеллект, он его сляпает за несколько минут. Я получу доступ, он мне все ссылочки подберет. Ну, неважно, там галлюцинирует, не галлюцинирует, свои 3,5 балла, 4 я получу. Зачем париться, зачем голову сушить, я всегда получу очень хороший результат выше среднего по популяции таких же студентов. И любой доктор наук, любой кандидат, любой доцент смотрит по кафедре и говорит, отличная письменная работа. А человек перед ним сидит, у него в глазах вечность, он это получил, этот результат с помощью алгоритма. Но поле-то или когда ты заходишь в ферму, где нужен результат, они не прощают таких вещей. Там надо работать на результат осознанно, квалифицированно, экспертно. А просто взять и положиться на то, что нам все это сделает некая машина из-за того, что мы с помощью технологий такого, скажем, высокого интерфейса зададим какие-то промпты и нам сформулируют ответ, это же уже начинается шаманизм и магия.
0: То, что сейчас мы видим в современном варианте, ну, в современном варианте, который сейчас на очень много продают курсов, например, инфо-цыганство, оно у нас всегда процветает, и вы правильно говорите, там продают умение писать промпты. Эти ребята, которые нахватались, схватили эти промпты, побежали, но это можно, так сказать, это было хорошо и актуально, интересно, работало в 23-м году. Это было ново, современно, ускоряло. Сейчас это уже безнадежно устарело. То есть вот разница между тем, что делали в 23-м году, и тем, что делает сейчас искусственный интеллект, и какие у него технические возможности, ну это примерно небо и земля. То есть, ну, если с точки зрения эволюции, ну как простой пример, это как прошли от одноклеточного к уровню мозга муравья. То есть вот такой период он пробежал.

0: за 2 года своего развития. То есть просто умение писать промпты – это красиво, интересно, но это уже неэффективно. То есть сейчас, да, будущее за другим подходом. Сейчас уже активно многие компании применяют ассистентов, которым ты даешь задачу в любом формате. Тебе не нужно уже писать промпт, там уже все готовые решения, база данных, ты просто туда кидаешь задачу, получаешь результат. То есть люди, которые пишут вот эти системы, они сейчас востребованы на рынке труда. То есть не просто промпт, а универсальная система, которая отвечает на, по каким-то определенным критериям. То есть, грубо говоря, этот специалист там юрист, этот специалист экономист. Ты сначала спросил у юриста, взял эту информацию, перепроверил у экономиста. И когда ты экономиста пошел к бухгалтеру, там какие-то особенности, и ты вот этот ответ туда-сюда мусолишь, это в разы ускоряет за счет знаний. И то, что, соответственно, то, что я рассказал, сейчас это делается вообще просто одним кликом. Ты даешь задачу, существует агент, который проходит через все вот эти навыки и выдает тебе готовый результат. То есть вопрос, конечно, в стоимости, сколько это сейчас стоит будет. Там, это может быть для простого обывателя не сильно ценно, скажем так, а кое-где даже очень ценно. То есть я на собственном примере получал маркетинговые исследования за 250 рублей, которые в среднем там, ну, каком-нибудь McKinsey будет стоить там, или хорошего маркетингового агентства 1,5-2 миллиона. То есть это все делает искусственный интеллект. Я не удивлюсь, что сейчас вот как раз маркетинговые вот эти вот агентства, маркетинговые исследования, они так и работают. Сами пошли пить кофе, а искусственный интеллект им считает. И это реальность. То есть мы живем как бы между тем, что где трактор МТЗ Беларусь пашет и там нет интернета, мы делаем что-то на глаз, и в параллели мы, подходя к источнику баз данных, мы получаем такие решения, которые сравнимы. То есть фактически каждому фермеру сейчас может прийти профессор из любого крупнейшего университета. Да, я понимаю, что ценность знаний тем самым убивается, то, о чем вы говорите. То есть письменная какая-то информация, она становится бесполезной. И сейчас студентов надо больше тренировать в зоне ответственности, в зоне устных ответов, проверки именно то, что он может сам выдавать. То есть экзаменационные защиты дипломов, ну, можно и не писать диплом.
1: То есть вы за то, чтобы проверять естественный интеллект. Ну, давайте мы как раз к этому подойдем после небольшого перерыва. В нашем проекте «Цифровое сельское хозяйство» мы говорим о том, как системы искусственного интеллекта, машинное обучение, алгоритмы высокопроизводительной обработки данных фактически на основе требований к точному земледелию развились в свою такую экосистему, которая необходимо требует от наших будущих агрономов, будущих селекционеров, животноводов, новых квалификаций. Но куда девать необходимый минимум знаний, откуда его брать? Об этом через несколько секунд, уважаемые радиослушатели. Не переключайтесь. Будет только интересно.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрия Кононыхина. В нашем проекте «Цифровое сельское хозяйство» мы говорим сегодня о развитии систем искусственного интеллекта, по сути дела, высокопроизводительных алгоритмов, в обработке очень сложных объемов информации. И нам об этом всем рассказывает наш добрый друг, эксперт ассоциации «Электрон Агро» Артем Владиславович Уваров. И, Артем Владиславович, мы так зафилософствовались, говоря о том, насколько высокопроизводительны современные большие языковые модели, но все-таки вернемся с этих электронных облаков к нам на грешную землю. С точки зрения современного сельского хозяйства, животноводства ли, растениеводства ли, в нашем богоспасаемом отечестве, какие можно привести примеры работы с такими, может быть, не такими продвинутыми, но все-таки системами повышения производительности труда, повышения качества работы? Что можно рассказать нашим слушателям?
2: В целом, если мы говорим про текстовые модели, мы, конечно, да, там много сложных принципов, которые меняют мир, и без этого, конечно, никуда. Но если мы говорим про определенную специализацию, например, про геномную оценку растений, по поиску новых решений, поиску новых сортов и гибридов, текстовая модель сама по себе, она неприменима. То есть текстовая модель, она, ну, что в первую очередь, это семейство, которое на себе может взять там условно сам текст, видео, какое-нибудь аудио, фото, какие-то рекомендации. И из всего вот этого есть там еще один такой небольшой пункт, как предиктивная аналитика, то есть прогноз по данным. Вот единственное, только там 1/6, которая применима к генетике. Все остальное, в принципе, не работает. Не работает текстовая модель с практическими примерами. То есть сколько раз я вижу попытки фермеров сфоткать лист кукурузы и отправить в текстовую модель, и они жалуются, да как он не понимает. Но машинное зрение, которое сейчас существует у текстовой модели, машинное зрение, которое существует на тракторе, на датчике, это две разные вообще величины. Потому что само по себе качество фотографии в первую очередь играет. И даже я, в принципе, там вспоминаю тот же самый простой атлас болезни кукурузы на той же самой кукурузе. Почему кукуруза желтая? Ну, там есть 12 признаков. То есть если там долго-долго расписывать, объяснять, но и модель, соответственно, начинает прогнозировать и выдавать какие-то один из там 12 этих результатов. Поэтому текстовые модели в сельском хозяйстве применимы там где-то к финансам, и где-то там к офису, к офисной работе, что прямо отличился первым, наверное, на рынке, это компания Мираторг. Сейчас у них открыта вакансия директора ПИИ, который будет подчиняться напрямую собственникам и будет закрывать задачи, связанные с рутинизацией по всему холдингу. То есть это вот такой первый большой шаг, то есть эту зону компания понимает, что нужно закрывать, и действует, в принципе, в правильном направлении. Единственное, что они не понимают, зачем нужен им ИИ, как, у меня прям там два диссонанса. То есть ИИ должен что в первую очередь? Высвободить рабочие часы, да, что-то более позитивное. И там стоит, во-первых, самое важное, текст 6 дней в неделю нужно работать. То есть либо настолько все там, ну как бы объем задач очень большой, либо, а зачем тогда нужен директор по ИИ, если он должен работать 6 дней в неделю? То есть это уже как ненормированный график, то есть там возникает такой определенный диссонанс от того, что хотят и что, соответственно, реально можно получить. В принципе, сейчас, если брать в целом по миру, есть общая статистика по фермерам, что где-то порядка 14% фермеров используют текстовые модели AI в принятии решений. То есть это большая, огромная ниша, и все они связаны с растениеводством. То есть это применение каких-то определенных задач, решений. Если мы берем, там, например, животноводство, там более специализированное машинное зрение, и он двигается намного быстрее и сам по себе по развитию, потому что много постоянных данных. Ежедневные системы дойки 2-3 раза. Активность, температура, наличие жвачки, потребление корма, видеоматериалы, вес, привесы. Ну, то есть огромное количество данных. И яркий тому пример — компания «Камский бекон». Буквально вот недавно был день сенажа в Татарстане на базе них, и они показывали, презентовали пример то, как они работают с системами хромоты. То есть животное выходит по станку и сразу ставит точки, где находится. Он очень хорошо точно с точки зрения машинного зрения определяет точки, костей, мускулов и видит несоответствие, и хромает ли или нет. Причем он ему, в принципе, не важно как. Конечно, на видеопрезентации это не было, но уже в кулуарах ребята рассказывали о том, что один из сотрудников тоже вышел под камеру посмотреть, и он такой: «Ой, да, друг, а ты тоже прихрамываешь». Он прямо увидел это несоответствие. Ну, принцип золотого сечения, заложенный в его машинное зрение, он сразу видит эти несоответствия и проблемы. А хромота — это бич, ну, сельского хозяйства. Правильная обрезка копыт — это определенная задача. А системы постоянно меняются, как правильно обрезать, правильно ли обрезали, хромает животное или нет, потому что это определенный дискомфорт и потери литров. То есть неправильная обрезка копыт может привести к серьезным потерям на каждой голове до 2-3 литров в день. А если там перемножаем на год и на производительность стада, это огромные деньги. Хотя сама по себе стоимость внедрения, она не такая дорогая, и отсюда, соответственно, правильная оценка работы метода. И отсюда также можно привлекать там оценку упитанности, правильно зоотехник кормит или нет, потому что тоже эти точки можно поставить, насколько там появляются ребра, есть они видны на машинном зрении, раздались слишком бока, контроль кормового стола, также робот-дойер видит точки, где зона у него четко прослеживаемая, что нужно корм подтолкнуть или нет. Соответственно, подталкивание корма – это питание животных постоянное, соответственно, режим работы, который позволяет животному постоянно в течение каждой там часа кушать. То есть в идеале, ну, то есть идеальная формула для зоотехника – это заставить животное есть 22 часа в сутки. Остальное потратить на дойку. Непонятно только, как бы, когда спать, ну, во сне пусть жует. Ну, 22 часа в сутки, если она жует, это максимальное раскрытие генетического потенциала. Конечно, в реальности это не всегда достижимо, и это там, понятно, идеальный образ, но вводя вот такие системы для этого, можно двигаться дальше-дальше. А сейчас, если мы возьмем там СПК Спасская в Владимирской области, они вообще дальше пошли. Там в корову естественным образом вживляются датчики-болюсы через систему либо питания, там, либо заднего прохода, который и зоотехник там уже не нужен как для каких-то определенных факторов. То есть животные сами по себе, по своему технологическому состоянию, тому в стрессе они или не в стрессе, соответственно, жарко им, влажно слишком, у них либо добавляется вентиляция, либо добавляется влага, то есть она опускается мелкодисперсная. И даже вплоть до того, что если они устали, им слишком ярко, убавляются лампочки. То есть вот представьте себе, вот одна ферма, где полностью идет автоматизация, и животные, то есть по среднему показателю решают, что, как и происходит. И это реальность. То есть и это не какой-то там крупный холдинг, который решил внедрить. Это просто СПК. То есть это доступная технология каждому.
1: То есть, по сути дела, если мы начинали нашу беседу с точного земледелия, сейчас мы говорим о точном животноводстве, когда каждая и очень дорогая единица крупного рогатого скота, она буквально вся облеплена датчиками, и это позволяет повысить надои, повысить выход, повысить вообще просто все, что касается жизни этого животного. Я правильно понимаю этот момент?
2: Да, абсолютно. То есть вот эта вот система, то есть как только животное... Есть один из простых примеров, то есть повысить уровень окситоцина или же работа с циклом Крепса, она как раз вот это подразумевает. То есть убрать стресс у животного и повысить максимальную производительность молока. Повышенная производительность молока – это низкая себестоимость, то, что за счет чего сейчас аграрии и бьются. То есть у нас сейчас ножницы такие цены, закупочные цены гораздо, к сожалению, ниже по некоторым даже регионам. Там есть такая проблема, но люди получают это более эффективно и могут работать в нужных условиях для них. А то же самое, что сейчас я бьюсь и, в принципе, уже в программном варианте имею возможность, то есть работа с датчиком влажности. И, соответственно, задача агронома измерять, получать актуальную информацию на поле, с точкой привязки, и этот датчик, соответственно, передает информацию в общую копилку, где потом дается информация о том, что нужно. Либо всем нужно, идет команда повысить давление по уровню внесения консерванта, потому что изменились параметры, корм стал более сырее, и продолжая технологию закладки, мы видим уже окно уборки, вот просто только по системе сухого вещества. То есть вот этот вот датчик нам уже позволяет изменить технологию трамбовки и вот общее принятие решения. То есть мы отслеживаем один параметр, но он технологически очень важен на каждом этапе. То есть он влияет на технологию трамбовки, влияет на внесение консерванта, на скорость подбора и сколько мы еще можем подбирать. Соответственно, это снижает риск развития плесени, развития кластридий и так далее, и так далее. Плюс к этому, соответственно, он формирует паспорт траншеи о том, в каких условиях это происходило. А паспорт траншеи сейчас... Ну, то есть в каких частях у нас лежит корм посырее, где-то по суше. Дальше это перепроверяется анализом, ну, чтобы у нас была двойная перепроверка. И зоотехник получает на руки конкретное принятие решений, как он будет кормить. То есть чем он стабильнее будет знать, какой у него корм в миксере и какой он попадет к животным, это снижает уровень потерь. Потому что основная проблема сейчас то, что мы начинаем закладывать, потом попадает в траншею и потом оказывается на кормовом столе у животных, это очень большая разница. И мы планируем одно, а по факту животные едят уже четвертый вид корма. Он вообще не соответствует иногда реальности то, что ему заложили.
1: Это вы сейчас очень хорошо сказали, Артем Владиславович, но не заметили одного нюанса, что мы начинали с системы искусственного интеллекта, а вы говорили о том, как внедрение определенного навыка, опыта плюс применение высокопроизводительных технологий обработки данных позволяет естественному интеллекту усовершенствовать технологию закладки качественного силоса для корма животных. И это вот как раз показывает то пространство реализации специалистов, которыми должны стать наши молодые слушатели, да и те, кто обладают желанием развивать свои фермерские хозяйства, свои холдинги. Но об этом мы продолжим в следующий раз. А сегодня мы говорили о системах искусственного интеллекта, мы говорили об автоматизации сельского хозяйства и на поле, в точном земледелии, и в точном животноводстве, и в подготовке кормов для животных с нашим добрым другом, экспертом Ассоциации электронно-агро Артемом Владиславовичем Уваровым. Артем Владиславович, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания.

0: Радио России. История временных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Наша местная опека нам дала мальчика. Он на время, пока мама в тюрьме сидит, вот за ним присматриваю. Сейчас на 3 месяца поедет в Краснодар на лечение. Он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутское. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
2: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия готова к мирному урегулированию украинского вопроса, однако обладает достаточными силами для продолжения СВО, заявили в Кремле. И значительная часть Запорожья и Херсонской области осталась без электричества из-за атак ВСУ. Теперь подробнее об этих и других событиях. Российская сторона больше не будет верить Западу в их желании переговоров по Украине, заявил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, Запад, имитируя готовность к переговорам, перешел к открытым ультиматумам в адрес России. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос урегулирования на Украине, отметил двоякость, присутствующую в позиции США. Американская сторона продолжает поставки вооружений Киеву, но при этом сохраняет желание способствовать выходу на мирный трек.
2: Скорее мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома. Заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что тем больше украинский режим, киевский режим, будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени, мы не можем точно сказать в какой, но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону. Поэтому нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу.
1: Песков также отметил, что Россия готова к мирному урегулированию украинского вопроса, однако обладает достаточными силами для самостоятельных действий и продолжения специальной военной операции. Значительная часть Запорожья и Херсонской области осталась без электричества из-за атак ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, активность БПЛА противника над поврежденными участками продолжается. Сроки восстановления электроснабжения напрямую зависят от стабильности оперативной обстановки. Американские военные поразили железную дорогу, которая связывает Тегеран с городом Мешхед, где хранили аятоллу Али Хамейни. Чтобы обеспечить безопасность участников траурной церемонии, Иран поднял в небо истребители. О том, как Исламская Республика защищает свои интересы, из Тегерана репортаж спецкора «Вестей» Григория Вдовина.
3: Обмен ракетными ударами по берегам Ормузского пролива. США заявляют о поражении этой ночью более чем 90 целей. Иран отвечает, но несет потери. В первую очередь среди мирного населения. По сообщению Министерства здравоохранения Исламской Республики, этой ночью погибли 14 человек. Кроме того, губернатор провинции Бушер сообщила о нанесении очередных ударов в окрестностях строящейся АЭС. Американская сторона при этом заявляет о том, что удары наносятся только по тщательно разведанным целям, что якобы должно подтолкнуть Иран к открытию Ормузского пролива, при этом уничтожая как раз прибрежную инфраструктуру. Диспетчерская вышка, с которой контролировался весь трафик кораблей в этом оживленном Ормузском горлышке после американской атаки.
4: Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам, включая системы ПВО, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, объекты ВМС, а также военно-логистическую инфраструктуру вдоль побережья Ирана.
3: При этом понятно, что такими средствами Ормузский пролив безопасным для судоходства не станет, а скорее наоборот. Иран считает себя отвечать вправе и отвечает мощно. Баллистические ракеты запущены в направлении американских баз в Кувейте и Иордании. Сообщается, что поражены системы ПВО «Патриот», а также радиолокационный комплекс в Катаре. Топливные резервуары на базе США в Бахрейне попадают иранцы хорошо и уверенно. Работа американских систем ПВО тоже есть. Такие слова публикуют в своих соцсетях председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.
4: США до сих пор не усвоили, что политика силы и нарушение своих обязательств больше не остаются безнаказанными. Скажу прямо, ударите, получите ответный удар.
3: И именно сегодня иранские телеканалы обнародовали запись разрушения резиденции Хамейни, причиной которых стали ракетные удары в самый первый день эскалации. Масштаб развалин делает понятным, почему с Хамейни погибли и родственники, и годовалая внучка, шансов выжить здесь не было никаких. Сегодня, в завершающий день траурных торжеств погибших от обстрела 28 февраля, с которого и начались боевые действия, при огромном стечении народа похоронили в мавзолее имама Хусейна в родном для Хамине городе Мешхеде.
4: 3 апреля Центр исследований в области лазеров и плазмы был поражен именно тем врагом, которого и следовало ожидать. Исследования, проводившиеся здесь, включали испытания в области медицинской и биологической визуализации с использованием лазеров. Фактически никаких работ, связанных с ядерным оружием или смежными вопросами, здесь не велось.
5: Да будет воля Аллаха. Строительство этого комплекса уже ведется, и его планируется завершить при совместной помощи и сотрудничестве всех участников.
3: Тегеранский государственный университет имени Шахида Бешехти подвергся ударам в первые дни обстрелов, и целью было выбрано одно из зданий физического факультета. Перед ним на специальных пюпитрах установлены портреты погибших физиков, создателей иранской ядерной программы. Убили их в других обстоятельствах агенты Израиля в результате диверсий, но в университете теперь их считают включенными навсегда в некий небесный пантеон покровителей персидской науки.
6: Это место является мирных знаний университета, и в 12-дневной войне США и сионистский режим совместно атаковали этого института, чтобы не дать возможности развития знаний Исламской Республики. Иран будет развивать свои знания, Иран стоит в ногах, Иран будет еще сильнее развиваться.
3: По мнению организаторов работы здесь большого международного журналистского пула, мир должен знать, что формулировка «тщательно разведанная цель» в устах американцев часто оказывается совершенно мирным зданием университетского кампуса. С школой для девочек в Минабе это преступление из одного разряда, и то, что здесь не было погибших, лишь удачное стечение счастливых обстоятельств.
7: Уже известно, что здание это восстанавливать не будут. Здесь организуют что-то вроде музея, и посвящен он будет произошедшему акту агрессии. Ну а студенты, конечно же, вернутся на свои учебные места, но совсем в другом месте, где для них построят новое здание.
3: Университет располагается на возвышенности, и на город отсюда открываются головокружительные виды. Северная окраина Тегерана, предгорье, и здесь нет никакого ощущения беды и войны. Наоборот, и город, и страна перед лицом опасности ощутимо сплачиваются и готовятся сообща и достойно пройти через все испытания. Для прохожих на рынке Таджриш играют уличные музыканты. Гори Вдовин и Рубен Миробов, «Вести» из Тегерана, Иран.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
8: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз на своем официальном сайте объявил бригаду арбитров на матч за Суперкубок России, в котором 18 июля в Нижнем Новгороде «Спартак» сыграет с «Зенитом». На матче будет работать бригада судей во главе с Евгением Булановым. Тем временем «Спартак» близок к завершению трансфера левого защитника «Алавеса» Виктора Парады, которого испанский клуб оценивает в 6 миллионов евро, сообщает АС. По информации источника, Парада подпишется с «Спартаком» контракт до 30 года. Если все пойдет по плану, то защитник присоединится к «Спартаку» на сборах на следующей неделе. Тем временем «Краснодар» прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу нападающего Дмитрия Воробьева. Об этом сообщает «Чемпионат». Последний оффер составил 4,5 миллиона евро плюс бонусы, но был отклонен московским клубом. Теперь «Краснодар» рассматривает вариант с подписанием Воробьева свободным агентом по истечении контракта с «Локомотивом». Всероссийская федерация легкой атлетики оспорила в спортивном арбитражном суде решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлить отстранение россиян. Напомню, ранее Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и снял санкции с российских спортсменов. Но в Международной ассоциации легкоатлетических федераций заявили о том, что не будут следовать рекомендациям МОК по допуску россиян и решительно намерены отстаивать свою позицию. Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза, на которой будет обсуждаться вопрос по утверждению решения по использованию российских национальных символов на соревнованиях, пройдет 28 июля. Ранее пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартман сообщил ТАСС о том, что 11 национальных федераций направили письмо в Европейский гимнастический союз с просьбой запретить российский флаг и гимн на соревнованиях в Европе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: прогнозе на 10 июля в Челябинске будет плюс 30, в Сатке плюс 25, ожидаются дожди с грозами, в Петропавловске и Камчатском плюс 18 без осадков, в Уфе плюс 30, пройдут дожди с грозами. В Петербурге в пятницу временами пройдут дожди, днем будет плюс 25 градусов, в Москве сегодня также временами дожди, днем около 26 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 18, давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Наша сегодняшняя встреча будет посвящена легкой музыке, написанной, исполненной и записанной в СССР. В наших программах мы не раз обращались к отечественной музыке прошлых лет, и сегодня с удовольствием продолжаем это делать. В «Легких людях» звучали ансамбль «Мелодия», оркестр под управлением Вадима Людвиковского и Мурада Кожлаева, серф-квартет «Электрон» Валерия Приказчикова, исполнители с магнитофонных бобин, творческое наследие которых реставрируют и каталогизируют неравнодушные звукорежиссеры, и многие другие. Все это огромная и важная составляющая базы отечественной легкой музыки. Но сегодня мы уделим внимание явлению, которое получило на международном коллекционерско-филофоническом языке обозначение «Russian Groove». Прямой перевод здесь ничего не даст, но если расширить терминологическое значение, то можно обозначить его как некое ритмическое ощущение, возникающее при прослушивании музыки, созданной в определенной стране. В данном случае музыки, созданной в СССР, музыкантами тогдашних 15 союзных республик. Часто термином «Soviet Groove» обозначают почти всю легкую эстрадно-джазовую музыку, выходившую в нашей стране с начала 60-х и до начала 90-х годов 20 века. Но изначально, это было бы гораздо корректнее, данный термин применялся к записям редким, к музыке, созданной музыкантами в рамках своего корневого культурно-территориального контекста. То есть коллекционеров, охотящихся за записями музыкантов бывших республик СССР, за пластинками, выходившими небольшими тиражами, в первую очередь привлекало национальное индивидуальное осмысление музыкантами известных жанров, их прочтение и их творческий почерк и поиск. Подобных интересных музыкантов было немало. И поиск их записей, и особенно пластинок, часто последних носителей, зафиксировавших их работы, так как исходных студийных мастер-лент за давностью лет почти не сохранилось, дело увлекательное. В нашем сегодняшнем выпуске речь пойдет о нескольких коллективах, работавших в бывших среднеазиатских и кавказских республиках СССР. Мы познакомимся с очень малой частью музыки, которая выходила на пластинках в те годы, сделав акцент на творчестве инструментальных этно-джазовых коллективов, эстрадно-джазовых оркестров и других музыкантов, работавших в жанре легкой музыки. Ну, с небольшими исключениями. Да, сегодня мы не будем обращаться к творчеству сложных, выдающихся арт-джаз-роковых и прогрессив-коллективов вроде туркменских групп «Фирюза» и «Гюнеш», а сделаем акцент на максимально легком звучании. Начнем мы с ансамбля современной музыки под управлением Грига Пушина «Анор». Пластинка этого узбекского ансамбля под названием «Вкус граната» вышла в 1988 году, спустя три года после возникновения самого коллектива. Лидер коллектива Григорий Пушен, Грик его творческий псевдоним, начинал еще в 70-е годы в составе группы «Скифы». В «Анор», новый ансамбль современной музыки под его руководством, вошли саксофонист Семен Мордухаев, Юрий Беньяминов, гитара, ситар и другие национальные, в том числе узбекские народные инструменты, Адюр Якубов, клавишные, Батыр Ташхаджаев, гиджак, Андрей Перцев, ударные. Позже Андрей работал в хардроковых группах «Черный кофе» и «ЭВМ». Работала в составе ансамбля современной музыки под управлением Грига Пушена «Анор» и молодая певица Наталья Нурмухамедова, впоследствии спевшая немало эстрадных хитов уже как сольный исполнитель. Состав, как вы видите, интернациональный. Пластинка «Вкус граната» стала единственной пластинкой ансамбля современной музыки под управлением Грига Пушена «Анор». Тираж был небольшой, и найти ее сейчас очень непросто. Изысканный джаз-фьюжн или этно-джаз из Узбекистана у нас будет представлен композицией «Елена».

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Елена» в исполнении ансамбля современной музыки под управлением Грига Пушена «Анор» с единственной пластинки этой группы из Узбекистана. Пластинка называется «Вкус граната». Вышла она в 1988 году. Перенесемся в Казахстан и обратимся к пластинке ансамбля «Медео». Пластинка одноименная, то есть называется она «Медео», и вышла она в 1985 году. Информация о составе участников коллектива немного, как и подробностей, касающихся записи этой пластинки. Среди авторов указаны имена Эдуарда Богушевского, Алмаса Саркибаева, Владимира Львовского и Тлеса Кашгалиева. Известно также, что лидером ансамбля «Медео» был Владимир Назаров, клавишник ансамбля «Горизонт», участник еще одного уникального казахского ансамбля «Бумеранг» этно-джазового состава под руководством легендарного алматинского барабанщика Тахира Ибрагимова, выведшего «Бумеранг» в сонм лидеров советского джаз-рока. «Бумеранг» одним из первых выпустил в СССР пластинку, выполненную в настоящей этно-джаз-роковой традиции, заложив тем самым основы жанра. Блестящие музыканты, собственно, это касается всех, о ком мы сегодня говорим в нашей программе, они играли очень и очень передовую музыку. Так что клавишник «Горизонта» Владимир Назаров организовал свой коллектив «Медео», имея уже очень и очень серьезный опыт. Послушаем композицию «Сайгаки» с пластинки казахского ансамбля «Медео» 1983 года.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Сайгаки» с пластинки казахского ансамбля «Медео» 1983 года. Вообще, название инструментальных композиций на альбомах часто штука условная, и четко сказать, имеют ли они точное отношение к тому, что заложено в музыке, могут только авторы этих произведений. Вот и сейчас, читая название пьес с пластинки «Медео», типа «Карнавал», «Сайгаки», «Воскресные прогулки», сложно сказать, точно ли они навеяны персонажами и ситуациями, послужившими стимулами для написания музыки. Тем не менее, название одной из двух больших сюит, звучащих на этой пластинке, носит название «Путь к солнцу», и выглядит оно здесь очень гармонично. Послушаем пару фрагментов сюиты «Путь к солнцу» в исполнении ансамбля «Медео».

0: Радио России. Музыка.
1: Это были фрагменты сюиты «Путь к солнцу» в исполнении ансамбля «Медео» с пластинки 1983 года. Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и наш сегодняшний выпуск посвящен редким записям отечественной легкой музыки в исполнении этно-джазовых, эстрадно-джазовых оркестров и других ярких, не широко известных музыкальных коллективов бывших среднеазиатских и кавказских республик Советского Союза. В начале нашей программы я объяснил общий смысл термина «Soviet Groove», обозначающего музыку коллективов бывшего СССР, за которой охотятся коллекционеры музыкальных редкостей со всего мира. Иногда в эту категорию попадают и записи широко известные, ну, например, песни в исполнении Эдуарда Хиля, Анны Герман, Льва Лещенко, Валентины Толкуновой, Юрия Антонова и других ярких исполнителей эстрадной песни. Насколько это оправдано, вопрос дискуссионный. Безусловно, эти песни сделаны настоящими профессионалами, имеют свой почерк и являются знаковыми в отечественном музыкальном контексте. Но выходили они огромными тиражами. Песни эти, что называется, на слуху, и несколько поколений отечественных любителей популярной музыки легко подпоют известным исполнителям. В случае же с советским грувом речь все-таки идет о неком эксклюзивном и в чем-то даже по-хорошему экзотическом подходе. Термин «Soviet Groove» легко эксплуатируется продавцами пластинок с подобной музыкой. Однажды в Питере, зайдя в небольшой музыкальный полуподвальчик почти в самом центре северной столицы, я с удивлением обнаружил старую пластинку узбекского ансамбля «Ела» «Три колодца» стоимостью в 2500 рублей, в то время как в интернете и на блошиных рынках, мягко говоря, стоит она, ну, гораздо дешевле. «Ела» — заслуженный коллектив, и его руководитель Фарух Закиров — прекрасный музыкант, и очень надеюсь, что однажды он станет гостем программы «Легкие люди». Но пластинка эта выходила огромным тиражом. И уж если любитель «Soviet Groove» такой музыкой интересуется давно, то у него эта пластинка точно есть. А вот если кто-то начинает знакомиться с музыкальными редкостями республик бывшего СССР, то такое ценообразование может его легко и отпугнуть. Впрочем, как говорится, на каждый товар найдется свой покупатель. Ну, а сейчас я сделаю небольшое исключение отступления, о котором говорил в начале программы, и предложу вам послушать не инструментальную композицию, а песню в исполнении казахского ансамбля «Арай». Ансамбль был создан как аккомпанирующий коллектив певицы Розы Рымбаевой. И что интересно, трое из его участников – Байгали Саркибаев, клавишные, Владимир Миклошич, бас-гитара, Батырхан Шукенов, саксофоны духовые, позже стали членами группы «А-студио», это сокращение от «Алма-Ата-студия». В составе «Арая» Саркибаев, Миклошич, Шукенов и Булат Садзыков, позже он играл в группе «Мюзикола», показали себя очень яркими композиторами и аранжировщиками. И один из ныне не так часто звучащих поп-хитов тех лет «Мой дворик» с пластинки ансамбля «Арай» 1986 года «Моя музыка» мы сейчас послушаем.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была песня «Мой дворик» в исполнении казахского ансамбля «Арай», солистка Роза Рымбаева, пластинка «Моя музыка», 1986 год. Кстати, после окончания истории «Арая» в 1987 году и до момента возникновения А-студио музыканты сделали еще один интересный коллектив под названием «Алма-Ата», и в 1988 году выпустили виниловую пластинку «Путь без остановок». В то время они исполняли музыку, совмещавшую в себе элементы новой волны, фанка и казахских народных мелодий. Сейчас эта пластинка тоже коллекционная редкость. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и наш сегодняшний выпуск посвящен редким записям отечественной легкой музыки в исполнении этно-джазовых, эстрадно-джазовых оркестров и других ярких, не широко известных музыкальных коллективов бывших среднеазиатских и кавказских республик. Таджикистан, 1964 год, май месяц. Решением Совета министров при Государственном комитете по радиовещанию и телевидению Таджикистана организован эстрадный творческий коллектив под названием «Гульшан». Художественным руководителем становится Лейла Шарипова, а музыкальным руководителем – пианист и композитор Михаил Муравин. В основе песен – таджикские народные мелодии, обработки фольклора. Аранжировками занимаются молодые композиторы. Ансамбль «Гульшан» активно ездит с гастролями по стране, выступает на международных фестивалях. Через состав коллектива за всю его историю проходит более трех десятков участников. Ансамбль существует до сих пор. Песен в исполнении «Гульшана» записано много, но мне попалась редкая и очень необычная запись. Вероятно, это одна из самых ранних песен ансамбля, в которой задорно сочетаются бит-музыка и музыка народная. Качество записи не очень высокое, но не поставить ее в нашей сегодняшней программе было бы неправильно. Эта инструментальная пьеса называется «Хорошо». Ансамбль «Гульшан», пьеса «Хорошо».

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция таджикского ансамбля «Гульшан» под названием «Хорошо». Исходных данных по ней нет, но по звуку, по мелодике и ритму можно предположить, что запись сделана в середине-конце 60-х годов 20 века. Что касается редких записей из Киргизии, то они действительно оказались редкими. Обнаружить музыку в исполнении «Вио Арашан», «Вио Чурок Кожомжарова», «Вио Достор Инаристе», «Новое время», «Самите» и эстрадного ансамбля Киргизии мне пока не удалось, и пусть это будет поводом для дальнейшего знакомства с этими коллективами. А теперь редкая эстрадно-джазовая музыка Кавказа. Если мы говорим об Азербайджане, то, конечно, в первую очередь возникает имя выдающегося отечественного певца Муслима Магомаева. Песни в его исполнении, конечно же, звучали в программах «Легкие люди», но сегодня мы обратимся к музыке другого коллектива. Называется он «Джаз-ансамбль Рафика Бабаева». Музыкант, композитор, дирижер, аранжировщик, автор музыки для кино, Бабаев – один из главных джазовых музыкантов страны. Джазом увлекся еще в 50-е годы, во время учебы в Бакинском музыкальном училище, и тогда же возглавил свой первый оркестр. После окончания Бакинской консерватории началась большая и яркая джазовая биография Рафика Бабаева. В 1966 году он возглавил театр песни Рашида Бибутова, позже став художественным руководителем и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра Азербайджанского радио и телевидения. С Рафиком Бабаевым работал отличные музыканты. Он писал джазовые композиции и песни, делал аранжировки и музыку к фильмам. Читая его биографию, слушая музыку, невольно вспоминаешь повесть замечательного азербайджанского писателя Максуда Ибрагимбекова «Концерт для баритона с оркестром». В ней очень ярко рассказывается о том, как молодые люди в солнечном городе играют любимую музыку. Послушаем мелодию в оригинале, звучавшую в кинофильме «Черный орфей», музыка авторства Луиса Банфа и Антонио Карлоса Жабима в исполнении джазового ансамбля Рафика Бабаева.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была мелодия из кинофильма «Черный орфей» авторства Луиса Бонфа и Антонио Карлоса Жабима в исполнении джазового ансамбля Рафика Бабаева. Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и наш сегодняшний выпуск посвящен редким записям отечественной легкой музыки в исполнении джазовых, эстрадно-джазовых оркестров и других ярких, не широко известных сейчас музыкальных коллективов бывших среднеазиатских и кавказских республик СССР. Армения сегодня представлена у нас самым известным оркестром в тех времен – оркестром под управлением Константина Арбеляна. Арбелян – выпускник Ереванского музыкального училища, а потом и Ереванской консерватории. Первый свой инструментальный квинтет он организовал в 1954 году, а спустя два года 28-летний Константин Арбелян стал дирижером и художественным руководителем Государственного эстрадного оркестра Армении и в течение 36 лет в этой должности работал и играл джаз, исполняя его как в СССР, так и по всему миру. Одна из самых известных его пластинок – настоящая коллекционная ценность для любителей легкой музыки прошлых лет. Пластинка, которая называется «Государственный эстрадный оркестр Армении, художественный руководитель Константин Арбелян». Вышла она в 1977 году и год спустя была переиздана с другим фото на конверте. Послушаем композицию с этой пластинки, называется она «Вокалис», играет Государственный эстрадный оркестр Армении Константина Арбелян. Партию вокала здесь исполняет Татевик Оганесян, замечательная армянская джазовая певица. На момент выхода пластинки Татевик 22 года. Вокалис в исполнении Государственного эстрадного оркестра Армении под управлением Константина Арбеляна. Партию вокала исполняет певица Татевик Оганесян.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Вокалист» в исполнении Государственного эстрадного оркестра Армении под управлением Константина Арбеляна. Партию вокала исполняет здесь певица Татевик Оганесян. Наше знакомство с редкими записями легкой музыки прошлых лет завершает эстрадно-симфонический оркестр телевидения и радио Грузии под управлением Гиви Гачичеладзе. Выпускник инженерно-строительного факультета Тбилисского университета начал играть джаз еще во время учебы в 1958 году и через год возглавил лучший биг-бенд Грузии – оркестр Тбилисского политехнического института. Позже он руководил эстрадными ансамблями, собрал первую в Грузию джаз-рок-группу, был художественным руководителем и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Грузии. Это совсем небольшой перечень творческих этапов замечательного музыканта Гиви Гачичеладзе. Редкие записи легкой музыки прошлых лет. Сегодня мы послушали очень и очень небольшую часть огромного архива, ждущего того момента, когда эта музыка, возможно, вновь зазвучит и станет частью общей большой культурной картины. В сегодняшней программе мы обратились к творческому наследию музыкантов из бывших союзных республик Средней Азии и Кавказа. А сколько же их еще? Молодые, талантливые парни с крепким музыкальным образованием, пуще золота и серебра, ценившие так не просто достававшиеся пластинки Beatles, Pink Floyd, Махавишну оркестра, Blood, Sweat and Tears, жившие джазом, фанком и арт-роком, да и просто самой возможностью писать и исполнять музыку. Я намеренно не рассказываю подробности биографии исполнителей, чьи работы мы сегодня слушали. У всех, после того, как перестал существовать СССР, судьбы сложились по-разному. И, увы, порой очень драматично. Не берусь давать здесь личные оценки политических решений, но одно знаю точно. В начале 90-х с развалом СССР высокопрофессиональные музыканты бывших союзных республик оказались предоставлены сами себе. Для того, чтобы рухнули налаженные десятилетиями творческие и организационные схемы, распространение пластинок, проведение гастролей, организация фестивалей, да и просто личные контакты внутри огромной расколовшейся державы понадобилось куда меньше времени, чем для их создания. На протяжении нашей сегодняшней программы не раз звучал термин «Soviet Groove», «Советский грув», «Международный», внестилевое обозначение музыки, создаваемой яркими молодыми профессионалами на территории огромной страны под названием СССР. Современные любители музыки, в чью сферу внимания попал этот пласт, сейчас имеют доступ к обширным объемам информации. В их распоряжении физические цифровые носители и, конечно, возможности интернета. Но все равно, с неистовым интересом они ищут малотиражные записи на старых виниловых пластинках и катушках, обнаруживая на них что-то такое, чего не хватает современной музыкальной картине. Именно то, что так стремились донести до своего слушателя блестящие музыканты огромной многонациональной страны, которым это удалось. Ну а в завершении нашей встречи прозвучит композиция «Светлячок» в исполнении эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Грузии под руководством Гиви Гачичеладзе. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
1: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
2: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Гретчен Парлато, Рона Картера, Молли Джонсон, Вадима Эленкрига и Анны Паулины. Также в программе использованы записи Николаса Пейтона, Роберты Флэк и Генри Манчини.
1: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 22:10 по времени Иркутска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
1: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
3: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
1: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
5: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
6: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
7: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Кавказские экспедиции Анны Закс.
8: Эти два выезда, они во многом сформировали основу тех фондов по истории Кавказа, которыми мы сегодня обладаем, обеспечили возможность экспонирования этого периода.
1: Заместитель заведующего отделом письменных источников исторического музея Наталья Демирова. В программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
9: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
1: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
10: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
9: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
1: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Российская сторона окончательно исчерпала свой запас веры в наличие у Запада желания договариваться, заявили в нашем МИДе. И пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, говорят в ЦБ. Теперь подробнее об этих и других событиях. Средства противовоздушной обороны днем перехватили и уничтожили над российскими регионами более 150 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тверской, Курской, Орловской и Тульской областей, над Московским регионом, Крымом, а также над акваторией Азовского моря. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Запад, имитируя готовность к переговорам по Украине, перешел к открытым ультиматумам в адрес России. По его словам, наша страна больше не станет верить Западу в том, что они хотят переговорных решений по Украине. Этот лимит исчерпан.
2: Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, который, имитируя свою готовность к переговорам, сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумом в адрес Российской Федерации. Запад лицемерно продолжает призывать к переговорному решению. Переговорные решения, причем под гарантией Запада, были достигнуты в 2014 году, в 2015 году, в 2019 году. Во всех этих случаях гарантии Запада были разрушены самим же Западом. Они оказались ложными. Ну и точно так же в 2022 году уже было переговорное решение между Россией и Украиной. Его подорвал тот же самый Запад. Открыто и публично. Вот верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно.
1: Пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают. На среднесрочном горизонте следует и заявление Банка России. Динамика розничного кредитования в июне оставалась высокой, в том числе из-за опасений изменения условий семейной ипотеки после октября этого года. Темпы роста корпоративного кредитования замедлились. Также, по данным регулятора, ставки по рыночной ипотеке в российских банках в июне продолжили планово снижаться, что привело к снижению средневзвешенной ипотечной ставки до 10,2% годовых, несмотря на уменьшение доли льготных кредитов в выдачах. Американские военные поразили железную дорогу, которая связывает Тегеран с городом Мешхед, где хоронили аятоллу Али Хамейни. Чтобы обеспечить безопасность участников траурной церемонии, Иран поднял в небо истребители. О том, как Исламская Республика защищает свои интересы, из Тегерана репортаж специального корреспондента Вестей Григория Вдовина.
3: Обмен ракетными ударами по берегам Ормузского пролива. США заявляют о поражении этой ночью более чем 90 целей. Иран отвечает, но несет потери. В первую очередь среди мирного населения. По сообщению Министерства здравоохранения Исламской Республики, этой ночью погибли 14 человек. Кроме того, губернатор провинции Бушер сообщила о нанесении очередных ударов в окрестностях строящейся АЭС. Американская сторона при этом заявляет о том, что удары наносятся только по тщательно разведанным целям, что якобы должно подтолкнуть Иран к открытию Ормузского пролива, при этом уничтожая как раз прибрежную инфраструктуру. Диспетчерская вышка, с которой контролировался весь трафик кораблей в этом оживленном Ормузском горлышке после американской атаки.
4: Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам, включая системы ПВО, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, объекты ВМС, а также военно-логистическую инфраструктуру вдоль побережья Ирана.
3: При этом понятно, что такими средствами Ормузский пролив безопасным для судоходства не станет, а скорее наоборот. Иран считает себя отвечать вправе и отвечает мощно. Баллистические ракеты запущены в направлении американских баз в Кувейте и Иордании. Сообщается, что поражены системы ПВО «Патриот», а также радиолокационный комплекс в Катаре. Топливные резервуары на базе США в Бахрейне попадают иранцы хорошо и уверенно. Работа американских систем ПВО тоже есть. Такие слова публикует в своих соцсетях председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.
4: США до сих пор не усвоили, что политика силы и нарушение своих обязательств больше не остаются безнаказанными. Скажу прямо, ударите, получите ответный удар.
3: И именно сегодня иранские телеканалы обнародовали запись разрушения резиденции Хомейни, причиной которых стали ракетные удары в самый первый день эскалации. Масштаб развалин делает понятным, почему с Хомейни погибли и родственники, и годовалая внучка. Шансов выжить здесь не было никаких. Сегодня, в завершающий день траурных торжеств, погибших от обстрела 28 февраля, с которого и начались боевые действия, при огромном стечении народа похоронили в мавзолее имама Хусейна в родном для Хомейни городе Мешхеде.
4: 3 апреля Центр исследований в области лазеров и плазмы был поражен именно тем врагом, которого и следовало ожидать. Исследования, проводившиеся здесь, включали испытания в области медицинской и биологической визуализации с использованием лазеров. Фактически никаких работ, связанных с ядерным оружием или смежными вопросами, здесь не велось.
5: Да будет воля Аллаха. Строительство этого комплекса уже ведется, и его планируется завершить при совместной помощи и сотрудничестве всех участников.
3: Тегеранский государственный университет имени Шахида Бешехти подвергся ударам в первые дни обстрелов, и целью было выбрано одно из зданий физического факультета. Перед ним на специальных пюпитрах установлены портреты погибших физиков, создателей иранской ядерной программы. Убили их в других обстоятельствах агенты Израиля в результате диверсий, но в университете теперь их считают включенными навсегда в некий небесный пантеон покровителей персидской науки.
6: Это место является мирных знаний университета, и в 12-дневной войне США и сионистский режим совместно атаковали этого института, чтобы не дать возможности развития знаний Исламской Республики. Иран будет развивать свои знания, Иран стоит в ногах, Иран будет еще сильнее развиваться.
3: По мнению организаторов работы здесь большого международного журналистского пула, мир должен знать, что формулировка «тщательно разведанная цель» в устах американцев часто оказывается совершенно мирным зданием университетского кампуса. С школой для девочек в Минабе это преступление из одного разряда. И то, что здесь не было погибших, лишь удачное стечение счастливых обстоятельств.
7: Уже известно, что здание это восстанавливать не будут. Здесь организуют что-то вроде музея, и посвящен он будет произошедшему акту агрессии. Ну а студенты, конечно же, вернутся на свои учебные места, но совсем в другом месте, где для них построят новое здание.
3: Университет располагается на возвышенности, и на город отсюда открываются головокружительные виды. Северная окраина Тегерана, предгорье, и здесь нет никакого ощущения беды и войны. Наоборот, и город, и страна перед лицом опасности ощутимо сплачиваются и готовятся сообща и достойно пройти через все испытания. Для прохожих на рынке Таджриш играют уличные музыканты. Гори Вдовин и Рубен Миробов, «Вести» из Тегерана, Иран.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
8: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кохигао заявил о том, что клуб близок к договоренности с Эзекиэлем Барко о новом контракте. Ранее сообщалось о том, что аргентинский клуб «Индепендиенте» ждет, когда Барко окончательно оформит свой уход из «Спартака». А о нежелании продлевать контракт с московской командой должен был сообщить представитель футболиста, который отправился в Москву на встречу с руководством «Спартака». «Зенит» прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу Артема Карпукаса. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. В «Зените» считают, что полузащитник с годом контракта не стоит больше 4,5 миллионов евро. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев сообщил о том, что Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Он также добавил, что процесс по возвращению россиян на международные турниры будет продолжаться. Тем временем главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин заявил о том, что наша команда планирует впервые после снятия санкций выступить с национальным флагом и гимном на чемпионате Европы в начале августа. Российская теннисистка Анна Пушкарева пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона, обыграв китаянку Ихань Цюй 6-3, 3-6, 6-3. За выход в финал Анна сыграет с украинкой Скляр. Немецкий футбольный союз договорился с Юргеном Клоппом о его назначении на пост главного тренера сборной Германии. По информации немецких инсайдеров, 59-летний экс-наставник Ливерпуля и Дортмундской Боруссии подпишет контракт до 30-го года, включая чемпионат мира 2030. Финальные переговоры пройдут в ближайшие 48 часов в Нью-Йорке. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: прогнозе на 10 июля в Петербурге в пятницу временами пройдут дожди, днем будет плюс 25 градусов. В Москве сегодня также временами дожди, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 17, давление 745 миллиметров.

0: Стефан Цвейг. Письмо незнакомке. Радиокомпозиция по произведениям писателя с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Часть пятая.
1: Мне так страшно.
2: Кому она это сказала? Узнала она меня и обращалась ко мне? Или говорила во сне? Голос был тот же. Он так же звенел и срывался, как сегодня днем, когда надвинулись тучи, и она еще не заметила меня. Все это было странно, но я не удивился и не испугался. Я подошел к ней, чтобы ее успокоить, и взял ее руку. Рука была на ощупь горячая и сухая, как труд, а пальцы разжались, словно растаяли на моей ладони. Она не вымолвила ни слова и не отняла руки. Казалось, она скована дремотой. Такая она была беззащитная, безжизненная. Только губы зашевелились, и словно откуда-то издалека послышалось опять: «Мне так страшно».
1: «Мне так страшно, так страшно, как душно».
2: И опять это как бы донеслось издалека. Вместе с тем она так тихо шепнула эти слова, словно поверяла мне заветную тайну. Но я чувствовал, она говорит не со мной. Я коснулся ее плеча. Она лишь тихо задрожала, как деревья днем перед грозой, но не оттолкнула меня. Я крепче обнял ее. Она покорилась. Бессильно, не сопротивляясь, теплой волной приникли ко мне ее плечи. Я привлек ее к себе и вдохнул жар ее тела и влажный аромат ее волос. Я замер. Она по-прежнему молчала. Все это было очень странно, и во мне разгорелось любопытство. А вместе с ним росло и нетерпение. Я коснулся губами ее волос. Она не отшатнулась. Тогда я впился поцелуем в ее губы. Они были сухие и горячи. Они раскрылись под моими губами жадно, но без сладострастия, как губы ребенка, сонные, голодные, сосущие. Я чувствовал, что она полна истомы, и не только губами, а всем своим стройным телом, теплым и округлым под тонкой тканью, льнет ко мне, как льнула недавно ночь, покорно, но с затаенной алчностью. Прижимая ее к себе и не совладав еще с разбродом чувств, я вдруг ощутил в своих объятиях мягкую, влажную землю, горячую, безвольную, накаленную зноем, какой она была сегодня, природу в томлении, призывающую блаженство грозы.
1: Не покидай меня, не покидай.
2: Еще жарче впивались ее губы и льнуло ее тело. На ее лице проступило мучительное напряжение. Я с содроганием увидел, что она хочет проснуться, хочет открыть глаза и не может, что ее чувства рвутся к сознанию и стенет хмельного дурмана. Но именно от того, что под свинцовой маской сна что-то в ней боролось и жаждало стряхнуть чары, для меня особенно велик был соблазн разбудить ее. Меня жгло нетерпеливое желание увидеть, как она проснется, заговорит, станет сама собой, и я любой ценой готов был добиться пробуждения этой сомнамбулы, чье тело наслаждается в забытии. Я рванул ее к себе, тряс ее, впивался зубами в ее губы, стискивал пальцами ее плечи, чтобы она, наконец, открыла глаза и осознанно вкусила то, к чему влекла ее инстинктивная чувственность. Но она только извивалась и стонала в моих жестоких объятиях.
1: Еще, еще.
2: Я видел, что пробуждение уже близко. Сомкнутые веки беспокойно вздрагивают и вот-вот раскроются. Еще теснее прижал я ее к себе, впился в нее и почувствовал, что по щеке у нее катится слеза. Я выпил эту соленую влагу. Чем крепче я сжимал ее, тем мучительнее волновалась ее грудь. Она стонала, тело изгибалось в судороге, как будто силилось разорвать чудовищный обруч, сковавший ее сном. И вдруг точно молния прорезала насыщенный грозой воздух, что-то мгновенно сломилось в ней, и она сразу же опять стала свинцовой, докучной тяжестью в моих объятиях. Губы разжались, руки повисли, и когда я опустил ее на кровать, она застыла, как мертвая. Я испугался. Машинально потрогал ее плечи и щеки. Они были холодны, как лед.
3: Я оставалась у тебя всю ночь. Ты не подозревал, что до тебя ни один мужчина не прикоснулся ко мне и не видел моего тела. Да и как ты мог заподозрить это, любимый? Я не противилась тебе. Я подавила в себе чувство стыда, лишь бы ты не разгадал тайну моей любви к тебе. Ведь она, наверное, испугала бы тебя, потому что ты любишь только все легкое, невесомое, мимолетное. Ты боишься вмешаться в чью-нибудь судьбу. Ты расточаешь себя, отдаешь себя всему миру и не хочешь жертв. Если я теперь говорю тебе, любимый, что я отдалась тебе первому, то умоляю тебя, не пойми меня превратно. Я ведь не виню тебя. Ты не заманивал меня, не лгал, не соблазнял. Я сама пришла к тебе, бросилась в твои объятия, бросилась навстречу своей судьбе. Никогда, никогда не стану я обвинять тебя. Нет, я всегда буду благодарна тебе. Потому что как богата, как озарена счастьем, как напоена блаженством была для меня эта ночь. Когда я в темноте открывала глаза и чувствовала тебя рядом с собой, я удивлялась, что надо мной не звездное небо. Нет, я никогда ни о чем не жалела, любимый. Этот час искупил все. И я помню, что, слыша твое сонное дыхание, чувствуя тебя так близко подле себя, я плакала. Я плакала в темноте от счастья. Утром я заторопилась уходить. Мне нужно было вовремя поспеть в магазин. И кроме того, я решила уйти раньше, чем придет твой слуга. Я не хотела, чтобы он меня видел. Когда я, уже одетая, стояла пред тобой, ты обнял меня и долго смотрел мне в лицо. Мелькнуло ли у тебя воспоминание, далекое, смутное? Или просто я показалась тебе красивой от того, что вся дышала счастьем? Потом ты поцеловал меня в губы. Я тихонько отстранила тебя и повернулась к двери. Ты спросил меня, хочешь взять с собой цветы? Я сказала, да. Ты вынул белые розы из синей хрустальной вазы на письменном столе. О, я знала эту вазу еще с того времени, когда ребенком заглянула в твою квартиру. Ты дал мне эти розы, и я еще много дней целовала их. Мы условились встретиться еще раз. Я пришла, и опять все было чудесно. Еще одну, третью ночь подарил ты мне. Потом ты сказал, что тебе нужно уехать. Как я с самого детства ненавидела эти путешествия. И обещал сейчас же известить меня, когда вернешься домой. Я дала тебе адрес до востребования. Своего имени я не хотела тебе назвать. Я оберегала свою тайну. Ты опять на прощание дал мне розы. На прощание. Но ты не позвал меня. Не написал ни строчки. Ни строчки. Мой ребенок вчера умер. Это был и твой ребенок. Это был и твой ребенок, любимый. Дитя одной из тех трех ночей. Я клянусь тебе в этом. И ты знаешь, что перед лицом смерти не лгут. Это было наше дитя, клянусь тебе, потому что ни один мужчина не прикоснулся ко мне с того часа, как я отдалась тебе, до другого часа, когда мое дитя исторгли из меня. Мое тело казалось мне священным с тех пор, как его касался ты. Как могла бы я делить себя между тобой, который был для меня всем, и другими, лишь мимолетно появлявшимися в моей жизни? Это было наше дитя, любимый. Дитя моей глубокой любви и твоей беззаботной, расточительной, почти бессознательной ласки. Наш ребенок, наш сын, наше единственное дитя. Но ты спросишь меня, быть может, с испугом, быть может, только удивленно. Ты спросишь меня, любимый, почему все долгие годы я молчала о нашем ребенке и говорю о нем только сегодня, когда он лежит здесь в темноте, уснув навеки, когда он скоро уйдет и уже никогда, никогда не вернется. Но как я могла сказать тебе? Ты ни за что не поверил бы мне, незнакомой женщине, случайной подруге трех ночей, без сопротивления, по первому твоему слову отдавшейся тебе. Ты не поверил бы мне, безыменной участнице мимолетной встречи, что я осталась тебе верна, тебе неверному. И лишь с сомнением признал бы ты этого ребенка своим. Никогда, даже если бы слова мои показались тебе правдоподобными, не мог бы ты освободиться от тайной мысли, что я пытаюсь навязать тебе, состоятельному человеку, заботу о чужом ребенке. Ты отнесся бы ко мне с подозрением, и между нами осталась бы тень, смутная, неуловимая тень недоверия. Этого я не хотела. И потом, я ведь знала тебя. Я знала тебя так, как ты сам едва ли знаешь себя. И я понимала, что тебе, любящему только все беззаботное, легкое, ищущему в любви только игру, было бы тягостно вдруг оказаться отцом, вдруг оказаться ответственным за чью-то судьбу. Я не виню тебя, любимый, нет, я не виню тебя. Прости мне, если порою капля горечи просачивается в эти строки. Мое дитя, наше дитя лежит ведь мертвое возле меня под мерцающими свечами. Я грозила кулаком Богу и называла его убийцей. Мысли у меня мешаются. Прости мне жалобу, прости ее мне. Я ведь знаю, ты добр и отзывчив в глубине души. Ты помогаешь любому, помогаешь незнакомым людям, всем, кто бы ни обратился к тебе. Но твоя доброта особого свойства. Она открыта для всякого, и всякий волен черпать из нее столько, сколько могут захватить его руки. Она велика, безгранична, но, прости меня, она ленива. Она ждет напоминания, просьбы. Ты помогаешь, когда тебя зовут, когда тебя просят. Помогаешь из стыда, из слабости, но не из радостной готовности помочь. Ты, позволь тебе это сказать откровенно, человека в нужде и горе любишь не больше, чем баловня счастья, каков ты сам. А людей, подобных тебе, даже самых добрых среди них, тяжело просить. Один раз, когда я еще была ребенком, я видела через глазок, как ты подал милостыню нищему, который позвонил у твоей двери. Ты дал ему денег, прежде чем он успел попросить, и дал много. Но ты сделал это как-то испуганно и поспешно, с явным желанием, чтобы он поскорее ушел. И казалось, что ты боишься смотреть ему в глаза. Я навсегда запомнила, как торопливо и смущенно, уклоняясь от благодарности, ты оказал помощь этому нищему. Я больше не могу писать. Такая тяжесть в голове. Все тело ломит, у меня жар. Кажется, мне сейчас придется лечь. Может быть, скоро все кончится. Может быть, хоть раз судьба сжалится надо мной, и я не увижу, как унесут мое дитя. Я больше не могу писать. Прощай. Любимый, прощай, благодарю тебя. Все, что было, было хорошо, вопреки всему. Я буду благодарна тебе до последнего вздоха. Мне хорошо, я сказала тебе все. Ты теперь знаешь. Нет, нет, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила. И в то же время моя любовь не ложится бременем на тебя. Тебе не будет недоставать меня, это меня утешает. Ничто не изменится в твоей прекрасной светлой жизни. Я не омрачу ее своей смертью. Это утешает меня, любимый. Но кто? Кто будет посылать тебе белые розы ко дню твоего рождения? Ах, ваза опустеет, легкое дуновение моей жизни, раз в год овевавшее тебя. Развеется и оно. Любимый, послушай, я прошу тебя. Это моя первая и последняя просьба к тебе. Исполни ее ради меня. Каждый год, в день твоего рождения, ведь это день, когда думают о себе, покупай розы и ставь их в синюю вазу. Делай это, любимый. Делай это так, как другие раз в году заказывают панихиду по дорогой им усопшей. Но я больше не верю в Бога и не хочу панихид. Я верю только в тебя. Я люблю только тебя и жить хочу только в тебе. Ах, только один раз в году, незаметно. И не слышно, как я жила подле тебя. Прошу тебя, исполни это, любимый. Это моя первая просьба к тебе и последняя. Благодарю тебя. Люблю тебя. Люблю. Прощай.
2: Он дрожащей рукой отложил письмо. Потом долго сидел, задумавшись. Смутные воспоминания вставали в нем о соседском ребенке, о девушке, о женщине в ночном ресторане. Но воспоминания неясные, расплывчатые, точно контуры камня, мерцающего под водой. Тени набегали и расходились, но образ не возникал. Память о чем-то жила в нем, но о чем он вспомнить не мог. Ему казалось, что он часто видел все это во сне, в глубоком сне, но только во сне. Вдруг взгляд его упал на синюю вазу, стоявшую перед ним на письменном столе. Она была пуста. Впервые за много лет пуста в день его рождения. Он вздрогнул. Ему почудилось, что внезапно распахнулась невидимая дверь, и холодный ветер из другого мира ворвался в его тихую комнату. Он ощутил дыхание смерти и дыхание бессмертной любви. Что-то раскрылось в его душе, и он подумал об ушедшей жизни как о бесплотном видении, как о далекой страстной музыке.
3: Что это? Где я?
2: Голос у нее стал совсем иным. В нем еще трепетал страх, но звук был звонкий, ясный и чистый, как свежеомытый воздух. Молния снова прорвала рамку ландшафта. Передо мной мелькнули ярко озаренные очертания елей, сотрясающихся под натиском бури, тучи, несущиеся по небу, как дикие звери, комната, белая, как мел в ярком свете, и белее всего ее бледное лицо. Она вскочила на ноги. Ее движения стали вдруг свободными. Такой я еще не видел ее. Она уставилась на меня в темноте. Ее взгляд показался мне чернее ночи.
3: Кто вы? Где я? Что вам от меня нужно?
2: Я искал слова, которые могли бы ее успокоить, и тут только вспомнил, что не знаю, как ее зовут. Молния опять озарила комнату. Фосфорической белизной вспыхнули стены, и она вся белая стояла передо мной, в испуге отталкивая меня руками. А ее взгляд, уже совсем сознательный, выражал беспредельную ненависть. В темноте, обрушившейся на нас вместе с громом, я тщетно пытался обнять ее, успокоить, что-то ей объяснить. Она вырвалась, распахнула дверь, которая осветила новая вспышка молнии, и выбежала из комнаты. Вместе с дверью грохнул гром, да так, словно весь небосвод обрушился на землю. Когда на следующее утро я подошел к окну, передо мной предстал преображенный мир. Ясными, четкими очертаниями расстилался сияющий ландшафт в ярких лучах солнца. А высоко над ним, как в зеркале отражая эту тишь, раскинулся голубой небосвод. Четко были прочерчены линии горизонта, беспредельно высоким стало небо, вчера еще не сходившее на поля, чтобы оплодотворить их. Теперь оно было недосягаемо, как далекие миры, и нигде больше не соприкасалось с благоуханной, умиротворенной землей, своей супругой. Голубая бездна разделяла их, вея прохладой. Бесстрастным чужим взором смотрели друг на друга небосвод и природа. Я опустился в ресторан. Все обитатели отеля были уже в сборе. Они тоже стали другими. Не такими, как в эти нескончаемые недели мучительного зноя. Все двигалось, шевелилось. Смех звучал звонко, голоса обрели музыкальные металлические нотки. Гнет спал с людей, порвались оковы духоты. Я уселся среди них, не испытывая и малейшей враждебности. и не без любопытства стал искать взглядом ту, чей образ почти стерся во сне. И что же? За соседним столиком между отцом и матерью сидела она, та, кого я искал. Она была весела, плечи распрямились, я услышал ее мелодичный, беззаботный смех. Я окинул ее любопытствующим взглядом. Она меня не заметила. Она рассказывала что-то забавное, перемежая слова переливами детского смеха. Наконец она случайно посмотрела на меня, и от этого мимолетного взгляда замер ее смех. Она пристальнее вгляделась в меня. Что-то неприятно поразило ее. Брови поднялись, настойчиво вопрошающе устремились на меня строгие глаза, и на лице постепенно появилось напряженное страдальческое выражение. Я встретил и удержал ее взгляд, ожидая, не промелькнет ли в нем намек на тревогу или смущение. Но она уже отвернулась. Через минуту она снова посмотрела на меня. Еще раз ее взгляд пытливо остановился на моем лице. Один миг, долгий волнующий миг, я чувствовал, как он острым металлическим зондом проникает мне внутрь. Потом, окончательно успокоившись, он оставил меня в покое. И по незамутненной ясности ее глаз, по легкому, почти обрадованному движению головы я понял, что наяву она меня не узнает, что наша близость сгинула вместе с чарами ночи. Чужды и далеки стали мы друг другу, как небосвод и земля. Она что-то рассказывала родителям, беспечно покачивала стройными девичьими плечами и весело поблескивала зубами, когда в улыбке приоткрывались тонко очерченные губы. Те самые губы, с которых я недавно пил жажду и томление целого мира.
0: Письмо незнакомке. Радиокомпозиция по новеллам Стефана Цвейга с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Автор сценария и режиссер Александр Пономарев. Композиторы Яна Лобахина и Стефан Андрусенко. Звукорежиссер Антон Деникин. Шеф-редактор Марина Багдасарян. Продюсер Ольга Золотцева.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году мы отмечаем 65-летие первого полета человека в космос Юрия Гагарина. За прошедшие годы космос стал нам еще ближе благодаря исследованиям ученых, которые умеют проникать в невероятные космические глубины, не покидая Землю. О том, какие вопросы космосу задают физики, астрофизики и геофизики, и какие ответы получают, мы сегодня поговорим с нашим гостем, академиком Анатолием Алексеевичем Петруковичем, директором Института космических исследований Российской академии наук. Здравствуйте, Анатолий Алексеевич.
2: Здравствуйте.
1: Анатолий Алексеевич, когда вы говорите «ближний космос», это какие расстояния?
2: На самом деле разные специалисты по-разному рассуждают. Для астронома ближний космос – это то, что, до чего можно долететь космическим аппаратом, в отличие от телескопа. Это то, что, зачем мы смотрим в телескоп, это дальний космос. Так где космический аппарат – это ближний. Для баллистиков, для инженеров, которые занимаются расчетами орбит космических аппаратов, ближний космос – это там, где околоземная орбита замкнутая. Но это примерно половина расстояния до Луны. Дальше уже начинаются незамкнутые орбиты, неустойчивые орбиты спутников, и надо уже рассчитывать межпланетные траектории. Примерно вот так, где-то между Луной и Сатурном проходит граница ближнего космоса.
1: Ну, давайте подробнее поговорим об отдельных объектах, которые вы исследуете, и, конечно,

0: мы несемся во Вселенной со скоростью 200 километров в секунду. А как вы смогли измерить скорость, с которой движется Солнце? Потому что никакими наблюдательными экспериментами это невозможно зафиксировать.
1: Почему невозможно?
0: Возможно. Мы видим... Ну как?
1: Есть разные способы измерить скорость, есть теоретический способ. Мы смотрим на другие звезды. По скорости движения других звезд знаем массу галактики. Пересчитываем скорость движения Солнца. Солнце движется в той же гравитационном поле галактики. И получаем примерную скорость. И есть способы более тонкие, когда мы смотрим на излучение, которое приходит к Земле из космоса. Поскольку 220 километров в секунду, это уже близко к 330 тысячам километров в секунду.
0: Света.
1: Скорость света, уже электромагнитное излучение приходит немножко разной частоты. Если мы смотрим вперед по движению Солнца и назад. И вот очень хорошо видим в космосе вот этот вот...
0: Этот эффект Доплер.
1: Этот Доплер мы отлично видим в разного рода излучения. Более того, этот Доплер нам заслоняет историю Вселенной. Если мы его не вычтем, мы не будем правильно видеть, например, микроволновый фон, из которого мы определяем возраст Вселенной. Поэтому мы обречены, и раз мы прошли, вычислили возраст Вселенной, значит, мы с вопросом движения Земли точно разобрались, потому что иначе бы ничего не получилось просто.
0: Ну, тогда теперь расскажите, какие вопросы вы, как ученые, задаете Солнцу? Что вы хотите о нем узнать? Вот то, чем заняты сегодня исследователи.
1: Ну, на самом деле, Солнцем нам повезло. В смысле, эта звезда достаточно редкая. В космосе это там галактика. Таких звезд порядка 1%.
0: В нашей галактике?
1: Ну, вообще, это вот таких желтых звезд в космосе порядка 1%. И это не очень много и не очень мало. Это, с одной стороны, хорошо, что красные карлики, они обычно слишком холодные, и надо слишком близко планете к ним располагаться, чтобы тогда радиация звезды уже начинает портить жизнь. Если там звезда голубая, то она живет там десятки миллионов лет и взрывается. Никакая жизнь за это время не успевает развиться, а если успела, то она уничтожается взрывом сверхновой. Поэтому желтый субкарлик, как мы Солнце называем, это такой очень правильный выбор. Правильной жизни.
0: И комфортный.
1: Комфортный выбор, да. Значит, на фоне миллиардов лет, вот Солнце живет там миллиарды лет, мы примерно понимаем, как оно, как звезда себя ведет, оно постепенно нагревается. Здесь, кстати, возникают вопросы, что миллиард лет назад Солнце было гораздо холоднее, чем сейчас, ну, там, на 30%. А на Земле была жизнь и было тепло, хотя, вот если мы просто убираем атмосферу, температура Земли равновесная, минус 19 градусов. То есть был бы, вот в классике, это снежный комок. До вот парниковый эффект, который создает атмосферу, он нам поднимает эту температуру до комфортных плюс 15, и вот эта температура плюс-минус там на миллиардах лет держится, несмотря на то, что Солнце было раньше холоднее, чем сейчас.
0: А ну, сколько ему еще, кстати, осталось?
1: Осталось там 5 миллиардов, но где-то там через миллиард оно будет уже довольно горячее. Возникают вопросы уже по другой части, что не перегреемся ли мы. Но все равно на фоне жизни человека, там, цивилизации, там миллиард лет — это бесконечность. Там за это время ясно, что все успеет многократно.
0: Вы все исследуете, и мы переместимся на другую,
1: да,
0: комфортную,
1: да, что-нибудь
0: планету.
1: Такое, да. Или уйдем в электронное пространство, или еще что-нибудь, да. Это вот один набор вопросов: Солнце как звезда и понимание того, как устроены внутренности, как работает в том же термоядерный реактор. Второй вопрос, такой более уже, так сказать, насущный, это солнечная активность. То, что мы видим, ведь солнечные пятна, солнечные вспышки, магнитные бури после этого, это уже сюжеты. Вот период солнечной активности это 11 лет примерно, максимум солнечной активности, когда много пятен несколько лет, потом минимум, когда пятен мало, сейчас у нас максимум солнечной активности. Поэтому про вспышки и про магнитные бури у нас, значит, в каждой газете есть. Через несколько лет вот наступит затишье такое. Само по себе природа солнечной активности, ну, примерно понятно, это связано с эволюцией магнитного поля Солнца. Оно периодически меняет полярность из известного, всем известного диполя, который мы в школе проходили, в учебник физики. Диполь как бы сдувается, потом надувается новый диполь другого знака, другого направления. Хотя мы понимаем, что вот это 11 лет, и можем приблизительно формулу написать, но почему именно... Когда мы пытаемся предсказать следующий солнечный цикл, но мы ничего кроме 11 лет не получается. Мы не можем не предсказать ни форму нарастания, ни амплитуду цикла, высоту, количество пятен, условно говоря, в следующем солнечном цикле. Потому что система слишком сложная, мы не можем точно выписать все уравнения. Даже если бы могли, они даже минимальные ошибки, округления, условно говоря, в компьютере, они приводят к бесконечным ошибкам в конце. Это вот известный эффект бабочки, да, который вот Рэй Брэдбери описал,
0: да, когда
1: где-то там давно в глубине веков вы там крылышками что-то там изменили по мелочи, у вас радикально изменилось будущее. Так вот, это не фантазия писателя, это на самом деле математический эффект сложных задач. Это относится к и погоде на Земле, и к вот солнечной активности.
0: Кто-то, я смотрю, с предсказанием погоды как-то не очень.
1: Нет, но у нас лучше, чем обычно, в том числе благодаря космосу. Но есть некоторые физические пределы предсказуемости. И вот они как раз не позволяют нам вот до конца разобраться с солнечным циклом. Потом солнечные пятна — это всплески, это такие сгустки энергии дополнительные, которые в магнитном поле сконцентрированы. Это энергию периодически сбрасывает.

0: с солнечными вспышками. В беспланетное пространство выбрасывается поток, как мы говорим, космических лучей, это заряженных частиц, которые опасны, как радиация. Он распространяется до Земли, влияет на спутники, на космонавтов. Ну, к Земле он не проходит, уж атмосфера и магнитное поле Земли немножко нам его экранирует, это хорошо. Но вот на космические аппараты, на космонавтов, летающих на орбите, он влияет, там надо свои меры принимать, чтобы, ну, условно говоря, не было поломок, не вреда здоровью. Кроме того, во время солнечных вспышек, если повезет, ну, в кавычках, выбрасывается облака плазмы в солнечный ветер. Ну, солнечный ветер — это такой бриз, условно говоря, который дует всегда. Это поток плазмы, летящий от Солнца и магнитного поля. Если мы поедем куда-нибудь в Мурманск, вы, скорее всего, сможете видеть полярный сияние, но почти каждую ночь. Это вот обычный солнечный ветер производит, вот эти, как мы говорим, геомагнитную активность умеренной величины. Надо быть в полярных районах, чтобы это видеть. Но если после солнечной вспышки выбрасывается облако плазмы, это как бы бриз перерастает в шторм. Это облако попадает по Земле, появляется магнитная буря на Земле, то есть это такое сильное колебание магнитного поля Земли. И уже полярное сияние мы видим и в Москве, и в Крыму. Иногда, во время очень сильных бурь исторически, мы знаем, что чуть ли не на Гавайях, на экваторе видели полярное сияние. Магнитная буря — это тоже такое довольно опасное явление для техники, потому что она влияет на радиосвязь, на, опять же, радиацию создает излишнюю в околоземном пространстве. Это все надо парировать, ну, какими-то для технических средств это опасно. Соответственно, мы хотим знать, как и какие законы управляют физически вот этим преобразованием энергии от солнечной вспышки до полярного сияния. Ну и практической точки зрения уметь предсказывать это. Это довольно такая сложная задача. И этим занимаются и наземные, огромное, довольно большое количество наземных геофизических станций, ну и в космосе несколько десятков спутников всех стран мира в том или ином виде следят, кто за Солнцем, кто за ионосферой, ну и все более-менее обмениваются результатами, но одна страна все запустить не может. И это тоже такое поле для международной коллаборации, несмотря ни на что.
1: Молодцы. Вот вы молодцы, пример подаете. Антон Алексеевич, огромное спасибо, потрясающе интересно. Дорогие друзья, у нас в гостях был академик Анатолий Алексеевич Петрукович, директор Института космических исследований Российской академии наук.
2: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Быть рядом со своей страной — это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
3: Моя работа гражданская — это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
2: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: Вы не виноваты. Не виноваты, что с возрастом память стала хуже, реакция снизилась, а внимание рассеялось. Вы не виноваты, что иногда срываетесь на близких, а потом сами себя корите за это. Это не характер испортился. Это наш мозг, наш главный компьютер начинает давать сбои. Вопрос в другом. Это приговор или с этим можно бороться? У нас в гостях специалист Международного центра здоровья Ольга Владимировна Пловцова. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Ольга, вот вы скажите честно, мозг, он вообще за что отвечает? Ну, кроме того, что мы им думаем.
8: Если просто, то мозг отвечает за три главные вещи. Во-первых, это наш интеллект, память, внимание, речь, обучение. Во-вторых, это наше состояние, настроение, сон, эмоции. В-третьих, это главный пульт управления для всего тела. Сердце, давление, зрение — все работает по его командам.
7: Получается, мозг как компьютер, вроде бы и мощный, но с годами начинает тормозить. Я за собой это замечаю и начинаю прям ругать себя.
8: К сожалению, все идет по нарастающей. Сначала мелочи, ключи куда-то запропастились, слово вертится на языке, по несколько раз повторяете одно и то же, а друзья и родственники вздыхают и тихо злятся за спиной со словами: «Ну я же тебе 100 раз говорил». Потом начинаются более серьезные звоночки. Забыли выключить утюг, растерялись в знакомом месте. Это изматывает и самого человека, и его близких.
7: А кроме памяти? У меня вот бывает вроде все нормально, а потом ни с того ни с сего тревога накатывает. Или раздражаюсь по пустякам, или ночью глаз сомкнуть не могу. Это туда же?
8: Да. Постепенно нарушается и психологическое состояние. Беспричинная тревога, раздражительность, паника и, конечно, бессонница. Уснуть не можешь, просыпаешься разбитым. Жить в таком состоянии очень тяжело.
7: А с телом? Вот у меня зрение стало падать, давление скачет, руки хуже слушаются. Я все думаю, возраст, а вы говорите, может, и мозг виноват.
8: Тут прямая связь. Мозг управляет работой всех органов, сосудов и нервов. Поэтому если мозг стареет и сбоит, то и органы начинают работать с ошибками. Проблемы с подвижностью рук или ног, давлением или слухом – все это может быть сигналом от уставшего мозга.
7: А в чем вообще причина? Почему одно тело стареет, а другое нет? Или это у всех одинаково?
8: Причин две. И они работают вместе. Первое – нервные клетки гибнут, и связи между ними рвутся. Мозг буквально усыхает. Второе – сосуды мозга забиваются. Питание и кислород поступают хуже. То есть такой прямой двойной удар.
7: Ну, допустим, а как мне самому понять, что что-то не так? На что обратить внимание?
8: Ну, вот смотрите, если вы замечаете, что стало сложнее запоминать что-либо, вы хуже и тяжелее сосредотачиваетесь, появляется шум в ушах или мушки перед глазами, возможно, появляется тревога, раздражение, плохо спите, частые головные боли или нестабильное давление. Если какие-то из этих признаков вам знакомы, мозг просит помощи.
7: А если не обращать внимания, думать, что само пройдет?
8: Это не вариант. Эти звоночки могут быть предвестниками более серьезных состояний – деменции, болезней Альцгеймера и Паркинсона, когда человек теряет связь с реальностью и теряет самостоятельность. И в таких случаях необходима помощь специалиста. В данном случае я говорю о поддержке работы головного мозга.
7: А есть способы поддержать мозг в возрасте?
8: Чтобы замедлить старение мозга, нужно защитить нервные клетки и очистить сосуды. И не случайно к такому выводу пришли ученые из Японии. Именно в Японии почти 100 тысяч человек в возрасте 100 лет и старше. Они ведут активный образ жизни, путешествуют, встречаются с друзьями. И знаете, в чем их секрет?
7: И в чем же он?
8: В уникальном фосфолипиде – плазмалоген. Это родной для нашего мозга строительный материал. Он содержится в уникальном японском моллюске Азума пектинида, который обитает лишь в северно-западной части Тихого океана. Именно плазмалогены идут на починку поврежденных клеток мозга, а содержащийся в этом же моллюске лецитин очищает сосуды, восстанавливая в них кровоток.
7: Погодите, я запутался. А как это все работает? Ну, простыми словами, что происходит?
8: Плазмалоген действует по трем направлениям. Первое. Защита и ремонт. Фосфолипид встраивается в мембраны нервных клеток, укрепляя их. Второе. Чистка сосудов. Лецитин из моллюска помогает поддержать сосуды чистыми, гибкими и эластичными. Третье. Омоложение. Плазмалоген создает условия для рождения новых нервных клеток. Да-да, нейроны могут восстанавливаться и во взрослом возрасте.
7: Нейроны восстанавливаются? Нас же всю жизнь учили, что нет.
8: Вот это и есть главная новость. Эксклюзивный дистрибьютор уже привез плазмалоген в Россию. Сложное японское название перевели просто и понятно. Мозг-терапи. Узнать подробности о комплексе мозг-терапи вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
9: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапи. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок.
7: Это отличная новость.
8: И важно понимать, мозг-терапи – это не лекарство, а питание для мозга. Плазмалоген в нем идентичен человеческому, поэтому усваивается почти на 100%.
7: У Международного центра здоровья действует всероссийская акция «Здоровый мозг». Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203.
9: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапи. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок.
7: 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203. А теперь вернемся к нашему разговору. Ольга, я хочу поподробнее понять про плазмалоген. Вы сказали, что это фосфолипид. А что такое фосфолипид?
8: Постараюсь объяснить простыми словами. Представьте, что каждая клетка вашего тела – это маленькая квартира. У квартиры есть стены, окна, двери. Без них это просто груда кирпичей, а не жилье. Фосфолипиды – это и есть те самые стены и перегородки, из которых состоят все клетки нашего организма, особенно клетки мозга. И тут важно понимать, что в 20-30 лет организм производит фосфолипидоплазмологен ровно столько, сколько нужно. Поэтому мозг работает идеально.
7: А в 50? У меня, допустим.
8: А в 50 падает в разы. В 70 ее почти нет. Это естественный процесс, как седина или морщины. Мы не можем заставить организм стареть медленнее, но мы можем поддержать его.
7: То есть плазмологен, входящий в мозг терапии, это поддержка нашего мозга?
8: Именно. Мы не добавляем что-то чужеродное. Мы просто поддерживаем мозг в тот период, когда его собственных ресурсов может не хватить. Подчеркну, японские ученые нашли идеальный источник этого плазмологена. Тот самый морской гребешок Азума пектинида. Его плазмологен идентичен человеческому и усваивается почти на 100%. Именно такой плазмологен стал основой мозг-терапии.
9: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133 или на короткий номер *22 03.
7: 8 800 100 0133 или на короткий номер *22 03. Оля, плазмологен понятно. Стройматериал для клеток, удобрение для новых нейронов. А лецитин? Вы про него сказали, ну как-то вскользь. Он-то там зачем?
8: Спасибо, что обратили на это внимание. Без лецитина, а это тоже фосфолипид, плазмологен работает в полсилы. Представьте, вы построили новый дом, красивый, теплый, но дорогу к дому завалило камнями. Не проехать, не пройти. Вот плазмологен – это дом, а лецитин – дворник, который расчищает дорогу.
7: Дорога – это сосуды, я правильно понял?
8: Да, с возрастом сосуды мозга забиваются холестериновыми бляшками. Кровь несет кислород, но пробки не дают ей пробиться к клеткам. Мозг голодает, даже если питательных веществ достаточно. Лецитин поддерживает чистоту и эластичность сосудов, чтобы кровь бежала свободно. Мозг-терапия – это питание для мозга. Плазмологен в нем идентичен человеческому, поэтому усваивается почти на 100%. Мы не добавляем что-то чужеродное. Мы просто поддерживаем мозг в тот период, когда его собственных ресурсов может не хватить. Если мозг получает питание, вы в порядке, вы уверены в себе. Мы не можем заставить организм стареть медленнее, но мы можем поддержать его. Узнать подробности о комплексе мозг-терапия вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 0133 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
9: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок.
7: 8 800 100 0133 или на короткий номер *22 03. Ну хорошо, допустим, я начинаю принимать мозг-терапию. Что конкретно изменится? Мой состарившийся мозг прямо живет?
8: Не ждите чудес за 3 дня. На все нужно время. Мозг получает мощную поддержку в виде стройматериалов. Для крепкой памяти, концентрации, внимания, координации, то есть ту самую среду, в которой могут образовываться новые нейроны. Кроме того, плазмологен поддерживает клетки мозга, чтобы они могли делать свою работу. Удерживать память, ловить мысли, сохранять спокойствие. Потому что если клеткам мозга не хватает питания, у человека возникают ситуации, от которых руки буквально опускаются. Зашли в комнату и стоите, как истукан, потому что забыли зачем. Ищете телефон, а он в руке. Хотите блеснуть мыслью, а слово вылетело из головы.
7: Вы не говорите прям про меня.
8: И знаете, что обиднее всего? Что вы злитесь не на кого-то, а на самого себя. Чувствуете себя беспомощным и никчемным. А если мозг получает питание, этих провалов просто нет. Вы в порядке, вы уверены в себе. Но есть еще одна сторона, о которой вслух говорить не принято.
7: Это какая же?
8: О страхе стать обузой. Если человек чувствует, что голова ясная, этого страха нет. Вы чувствуете уважение к себе, свою значимость. С вами советуются. И это, наверное, самое главное — оставаться собой до самой старости. Не терять себя. Узнать подробности о комплексе «Мозг-терапия» вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203, звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
7: У Международного центра здоровья действует всероссийская акция «Здоровый мозг». Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203.
9: Звоните и узнавайте подробнее о «Мозг-терапии». А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 0133 или на короткий номер звездочка 2203.
7: Позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные 8 800 100 0133 или звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
10: Благодарю вас. Вы не знаете, что вы для меня теперь сделали.
2: Радио России представляет «Театр у микрофона».
11: Начинайте же вашу историю, потому что уж вы меня не уверите. У вас есть история.
2: Федор Михайлович Достоевский. «Белые ночи». Радиоспектакль по одноименному произведению.
10: Я в каком-то испуге теперь, точно сон. Я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить с какой-нибудь женщиной.
2: Одинокий, бедный чиновник из Петербурга, назвав себя мечтателем, живет в мире грез. Однажды, гуляя по ночному городу, он встречает девушку Настю и влюбляется в нее.
10: И как я не робок с женщинами, но ведь это была такая минута, я воротился и шагнул к ней.
2: Сердце Настеньки принадлежит другому, поэтому она не оценила душевных порывов мечтателя.
11: Я смеюсь тому, что вы сами себе враг.
2: Чем станет для юноши неразделенная любовь? Крушением надежд или незабываемым мгновением счастья?
10: Я буду счастлив, припоминая вчерашнее. Уже это самое место мне дорого.
2: Слушайте радиопостановку «Белые ночи» в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Самары.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия готова к мирному урегулированию украинского вопроса, однако обладает достаточными силами для продолжения СВО, заявили в Кремле. И значительная часть Запорожья и Херсонской области осталась без электричества из-за атак ВСУ. Теперь подробнее об этих и других событиях. Российская сторона больше не будет верить Западу в их желании переговоров по Украине, заявил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, Запад, имитируя готовность к переговорам, перешел к открытым ультиматумам в адрес России. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос урегулирования на Украине, отметил двоякость, присутствующую в позиции США. Американская сторона продолжает поставлять вооружение Киеву, но при этом сохраняет желание способствовать выходу на мирный трек.
2: Скорее мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома. Заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что тем больше украинский режим, киевский режим, будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени, мы не можем точно сказать в какой, но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону. Поэтому нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу.
1: Песков также отметил, что Россия готова к мирному урегулированию украинского вопроса, однако обладает достаточными силами для самостоятельных действий и продолжения специальной военной операции. Значительная часть Запорожья и Херсонской области осталась без электричества из-за атак ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, активность БПЛА противника над поврежденными участками продолжается. Сроки восстановления электроснабжения напрямую зависят от стабильности оперативной обстановки.